0: Боюсь, что в ближайшее время придется объявить амнистию по мелким грехам.
1: Так вы явились не за мной?
0: О, дьявол, нет! Я же вам говорю, все круги ада переполнены.
1: Тогда зачем вы здесь?
0: Ситвелл порывисто подался вперед. Мистер Эдельштейн, вы должны понять, что ад в некотором роде похож на United States Steel. У нас гигантский размах, и мы более или менее монополия. Как всякая действительно большая корпорация, мы печемся об общественном благе и хотим, чтобы о нас хорошо думали.
1: Разумно, ответил Эдельштейн.
0: Однако нам заказано устраивать наподобие Форда фирменные школы и мастерские, неправильно поймут. По той же причине мы не хотим возводить города будущего или бороться с загрязнением окружающей среды. Мы даже не можем помочь какой-нибудь захолустной стране без того, чтобы кто-нибудь не поинтересовался нашими мотивами.
1: Я понимаю ваши трудности, признал Эдельштейн.
0: И все же мы хотим что-то сделать. Поэтому время от времени, особенно сейчас, когда дела идут так хорошо, мы раздаем небольшие премии избранному числу потенциальных клиентов.
1: Клиент? Я?
0: Никто не называет вас грешником, успокоил Ситвелл.
1: Я сказал потенциальных. Это означает всех. А что за премии?
0: Три желания, произнес Ситвелл живо. Это традиционная форма.
1: Давайте разберемся, все ли я понимаю, попросил Эдельштейн. Вы исполните три моих любых желания, без вознаграждения, без всяких «если» и «но».
0: «Одно «но» будет», — предупредил Ситвелл. «Я так и знал», — вздохнул Эдельштейн.
1: «Довольно простое условие. Что бы вы ни пожелали, ваш злейший враг получит вдвойне».
0: Эдельштейн задумался.
1: «То есть, если я попрошу $1 000 000,
0: ваш враг получит 2 000 000».
1: «А если я попрошу пневмонию?»
0: Ваш злейший враг получит двустороннюю пневмонию. Эдельштейн поджал губы и покачал головой.
1: Не подумайте только, что я советую вам, как вести дела, но не искушаете ли вы этим пунктом добрую волю клиента?
0: Риск, мистер Эдельштейн, но он совершенно необходим по двум причинам, ответил Ситвелл.
2: Видите ли, это условие играет роль обратной связи, поддерживающей гомеостаз.
0: Простите, я не совсем. Попробуем по-другому.
2: Данное условие уменьшает силу трех желаний, тем самым держа происходящее в разумных пределах, ведь желание – чрезвычайно мощное орудие.
1: «Представляю», – кивнул Эдельштейн. «А вторая причина?»
0: «Вы бы уже могли догадаться», – сказал Ситвелл, обнажая безупречно белые зубы в некоем подобии улыбки.
2: «Подобные пункты являются нашим, если так можно выразиться, фирменным знаком, клеймом, удостоверяющим настоящий адский продукт».
1: «Понимаю, понимаю», – произнес Эдельштейн. Но мне потребуется некоторое время на размышление.
0: Предложение действительно в течение 30 дней, сообщил Ситвелл, вставая.
2: Вам стоит лишь ясно и громко произнести свое желание, об остальном позабочусь я.
0: Ситвелл подошел к двери, но Эдельштейн остановил его.
1: Я бы хотел только обсудить один вопрос.
0: Какой?
1: Так случилось, что у меня нет злейшего врага. У меня вообще нет врагов.
0: Ситвелл расхохотался и лиловым платком вытер слезы. «Эдельштейн», — проговорил он, — «вы восхитительны! Ни одного врага! А ваш кузен Сеймур, которому вы отказались одолжить $500, чтобы начать бизнес по сухой чистке? Или, может быть, он ваш друг?»
1: «Я не подумал о Сеймуре», — признался Эдельштейн.
2: «А миссис Абрамович, которая плюется при упоминании вашего имени, потому что вы не женились на ее Марьере?»
1: «А Том Кэссиди, обладатель полного собрания речей Геббельса.
2: Он каждую ночь мечтает перебить всех евреев, начиная с вас. Эй, что с вами?»
0: Эдельштейн, сидевший на диване, внезапно побелел и вновь сжал руки.
1: «Мне и в голову не приходило», – пробормотал он.
0: «Никому не приходит», – успокоил Ситвелл. «Не огорчайтесь и не принимайте близко к сердцу. 6 или 7 врагов пустяки. Могу вас заверить, что это ниже среднего уровня».
1: «Имена остальных», – потребовал Эдельштейн, тяжело дыша.
0: «Я не хочу говорить вам. Зачем лишнее волнение?»
1: «Но я должен знать, кто мой злейший враг. Это Кэссиди? Может, купить ружье?»
0: Ситвелл покачал головой. «Кэссиди – безвредный полоумный лунатик. Он не тронет вас и пальцем, поверьте мне. Ваш злейший враг – человек по имени Эдуард Самуэль Манович».
1: «Вы уверены?» – спросил потрясенный Эдельштейн.
0: «Абсолютно».
1: «Но Манович – мой лучший друг».
0: «А также ваш злейший враг», – произнес Ситвелл.
1: Иногда так бывает. До свидания, мистер Эдельштейн. И удачи вам со всеми тремя желаниями.
2: «Подождите!» – закричал Эдельштейн. Он хотел задать миллион вопросов, но находился в таком замешательстве, что сумел лишь спросить, «Как случилось, что ад переполнен?»
1: «Потому что безгрешны лишь небеса». Ситвелл махнул рукой, повернулся и вышел через закрытую дверь. Эдельштейн не мог прийти в себя несколько минут. Он думал об Эдди Мановиче. «Злейший враг». «Смешно, в аду явно ошиблись». Он знал Мановича почти 20 лет. Каждый день встречался с ним, играл в шахматы. Они вместе гуляли, вместе ходили в кино, по крайней мере, раз в неделю вместе обедали. Правда, Манович иногда разевал свой большой рот и переходил границы благовоспитанности. Иногда Манович бывал груб. Честно говоря, Манович часто вел себя просто оскорбительно. «Но мы друзья», — обратился к себе Эдельштейн. «Мы друзья, не так ли?» Он знал, что есть простой способ проверить это. Пожелать себе миллион долларов. Тогда у Мановича будет 2 миллиона долларов. Ну и что? Будет ли его богатого человека волновать, что его лучший друг еще богаче? Да. И еще как. Ему всю жизнь не будет покоя из-за того, что Манович разбогател на его, Эдельштейна, желании.
2: «Боже мой!» – думал Эдельштейн. «Час назад я был бедным, но счастливым человеком. Теперь у меня есть 3 желания и враг».
1: Он обхватил голову руками. «Надо хорошенько поразмыслить».

На следующий день Эдельштейн договорился на работе об отпуске и день и ночь сидел над блокнотом. Сперва он не мог думать ни о чем, кроме замков. Замки гармонировали с желаниями. Но если приглядеться, это не так просто. Имея замок средней величины с каменными стенами в 10 футов толщиной, землями и всем прочим, необходимо заботиться о его содержании. Надо думать об отоплении, плате прислуги и так далее. Все сводилось к деньгам. «Я могу содержать приличный замок на 2000 в неделю», — прикидывал Эдельштейн, быстро записывая в блокнот цифры. «Но это значит, что Манович будет содержать 2 замка по 4000 долларов в неделю». Наконец Эдельштейн перерос замки, и мысли его стали занимать путешествия. Может, просить кругосветное, но что-то не хочется. А может, провести лето в Европе? Хотя бы 2-недельный отдых в Фонтенбло или в Майами-Бич, чтобы успокоить нервы. Но тогда Манович отдохнет вдвое краше. Уж лучше остаться бедным и лишить Мановича возможных благ. Лучше, но не совсем. Эдельштейн все больше отчаивался и злился. Он говорил себе: «Я идиот, откуда я знаю, что все это правда?» Хорошо, а Ситвелл смог пройти сквозь двери, но разве он волшебник? Может, это химера? Он сам удивился, когда встал и уверенно произнес: «Я желаю 20 тысяч долларов! Немедленно!» Он почувствовал легкий толчок. А вытащив бумажник, обнаружил в нем чек на 20 тысяч долларов. Эдельштейн пошел в банк и протянул чек, дрожа от страха, что сейчас его схватит полиция. Но его просто спросили, желает ли он получить наличными или положить на свой счет. При выходе из банка он столкнулся с Мановичем, чье лицо выражало одно.

0: получил 40.
1: Человек может умереть от раздражения. Эдельштейн впадал то в апатию, то в гнев. Боль в животе не утихала, похоже на язву. Все так несправедливо. Он загоняет себя в могилу, беспокоясь о Мановиче. Но зато он понял, что Манович действительно его враг. Мысль, что он собственными руками обогащает своего врага, буквально убивала его. Он сказал себе: «Эдельштейн, так больше нельзя. Надо позаботиться об удовлетворении». Но как? И тут это пришло к нему. Эдельштейн остановился. Его глаза безумно забегали, и, схватив блокнот, он погрузился в вычисления. Закончив, он почувствовал себя лучше, кровь прилила к лицу. Впервые после визита Ситвелла он был счастлив. «Я желаю 600 фунтов рубленой цыплячьей печенки». Несколько порций рубленой цыплячьей печенки Эдельштейн съел, пару фунтов положил в холодильник, а остальное продал по половинной цене, заработав на этом 700 долларов. Оставшиеся незамеченными 75 фунтов прибрал дворник. Эдельштейн от души смеялся, представляя Мановича по шею, заваленного печенкой. Радость его была недолгой. Он узнал, что Манович оставил 10 фунтов для себя. У этого человека всегда был хороший аппетит. 5 фунтов подарил неприметной маленькой вдовушке, на которой хотел произвести впечатление, и продал остальное за 2000 долларов.
0: «Я слабоумный дебил, кретин», — думал Эдельштейн.

0: службу с дворником.
1: Оставалось одно желание. Теперь надо было воспользоваться им с умом. Надо попросить то, что ему, Эдельштейну, хочется отчаянно. И вовсе не хочется Мановичу. Прошло 4 недели. Однажды Эдельштейн осознал, что срок подходит к концу. Он истощил свой мозг и для того лишь, чтобы убедиться в самых худших подозрениях. Манович любил все, что любил он сам. Манович любил замки, женщин, деньги, автомобили, отдых, вино, музыку. Эдельштейн взмолился. «Господи, Боже мой, управляющий адом и небесами! У меня было 3 желания, я использовал 2 самым жалким образом. Боже, я не хочу быть неблагодарным, но спрашиваю тебя, если человеку обеспечивают выполнение 3 желаний, может ли он сделать что-нибудь хорошее для себя, не пополняя при этом карманов Мановича, злейшего врага, который запросто всего получает 2?» Настал последний час. Эдельштейн был спокоен, как человек, готовый принять судьбу. Он понял, что ненависть к Мановичу была пустой, недостойной его. С новой приятной безмятежностью он сказал себе: «Сейчас я попрошу то, что нужно лично мне, Эдельштейну». Эдельштейн встал и выпрямился. «Это мое последнее желание. Я слишком долго был холостяком. Мне нужна женщина, на которой я могу жениться. Она должна быть среднего возраста, хорошо сложена, конечно, и с натуральными светлыми волосами. Интеллигентная, практичная, влюбленная в меня еврейка, разумеется, но тем не менее сексуальная и с чувством юмора». Мозг Эдельштейна внезапно заработал на

в плане интимных отношений. Вы понимаете, что я имею в виду, Ситвелл? Деликатность не позволяет мне объяснить вам более подробно, но если дело требует того... Раздалось легкое, однако какое-то сексуальное постукивание в дверь. Эдельштейн, смеясь, пошел открывать. $20,000, 2 фунта печенки, и теперь это... Манович, подумал он, ты попался. Удвоенный предел желаний мужчины. Нет, такого я не пожелал бы излейшему врагу. Но я пожелал...

Виктор Милан. Ангел-хранитель. Августовское солнце превратило каждый зубчик молнии, вставленный в лоб высокого молодого человека, в сверкающую искорку. Так оно и должно было быть. Голова на молнии патрулировал сельско-городской район, демонстрируя себя и требуя к себе уважения. Он дышал полной грудью, наполняя легкие утренними запахами лошадиного дерьма, помоев и горячего асфальта. Его окружал тот мир, которого он заслуживал. В квартале Форестер 900 возле Калифорнии он заприметил парочку граждан на складных стульях перед домом, который еще не до конца развалился.

0: 11-летняя девочка с раздутым животиком и ногами-палочками танцевала возле них, зазывая прохожих и задирая до головы халатик, сшитый из дерюжного мешка. Под халатиком на ней ничего не было. Негодяи заметили его, подходившего в сопровождении двух солдат из группы содействия общественности «Катана» и «Монализы». Они окликнули ребенка и попытались спрятаться в доме. Поздно. «Что мы здесь имеем?» – спросил голова на молнии, одаривая их широкой улыбкой. «Пытаетесь продать эту маленькую девочку?» «Ага». Девчонка хихикнула и тоже ощерилась в улыбке. Большая часть коренных зубов у нее уже выпала, не успев вырасти. Отец был высокий и поджарый, с бегающими голодными глазами. «О, нет!» – торопливо проговорил он. «Это означало бы эксплуатировать вас так же, как и ее!» Его жена тоже улыбнулась голове на молнии. У нее были длинные тусклые волосы неопределенного цвета, разделенные на прямой пробор и обрамлявшие круглое лицо. На шее у нее висел медальон в виде медного полушария земли с проволочными буквами «Люби свою мать». Этот медальон, а также ее дородность, убедили голову на молнии в том, что эти двое должны увеличить свой взнос в пользу общественности.
1: «Истина заключается в том, — сказала она, — что Мия столь любвеобильна по природе, что должна делить с кем-то свою любовь, даже с чужими».
0: «А в островной Америке в сущности нет чужих, все свои», — перебил ее муж. Она пристально посмотрела на него.
1: «Разумеется, — продолжила она, — если она разделит свою любовь с остальными, то для них это будет просто общественное дело, разве не так?»
0: Голова на молнии улыбнулся еще шире. Они сошлись на 50% с выручки, и он двинулся дальше вниз по улице. Состоять в ГСО было круто. Ты не просто стоял над законом. Ты сам был закон. Они не успели уйти далеко, когда зазвонили часы в кармане его кожаной куртки. Он выудил их оттуда. Это были большие блестящие часы на цепочке. Не то, что те цифровые штамповки, которые иностранцы навязывали бы людям, если бы не великая американская стена. Он был единственный с молнией, кто мог узнавать время по стрелкам. «Черт!» – пробормотал он. «Пора встретиться с моим социальным работником. Вы двое заканчиваете обход и не проявляйте предвзятости. Поняли?» Катана и Монализа кивнули, и он ушел. «Что мы здесь имеем?» – спросил Катана, копируя начальника. Он взял сморщенный от старости фрукт из ящика, стоявшего в грязном дворике деревенского дома, и подбросил на грязной ладони. «Как написано», – сказал сутулый человек в серой майке, которая, возможно, была белой дней 10 назад. «Апельсины». Вообще-то надпись, сделанная от руки на корявой картонке, гласила «Апельсины». Мона Лиза посмотрела на него, прищурившись. «Ты ведь не выращиваешь их на заднем дворе?» «Угу». Катана раздавил фрукт. Желтая мякоть просочилась между пальцами.
1: «Стало быть, мы контрабандисты?»
0: Человек облизал губы сухим языком.
1: «Они только что из Делано».
0: «Иностранцы уже в соседнем квартале», — напомнила ему Мона Лиза. Из дома выскочила женщина, держа в руках ворох бумаг.
2: «Вот, у нас есть документы. Лицензии, заключение экологической комиссии. Все законно».
0: Облизав пальцы, Катана принял документы.
3: «Здесь не сказано, что вы работаете на зарегистрированный, принадлежащий Америке концерн».
0: Он оглядывал пару с ног до головы.
1: «Вы знаете, что это означает?» — сказала Мона Лиза, в глазах которой светилось ласковое нетерпение. «Вы предприниматели».
0: У нее это прозвучало как «предприятели».
1: «А это означает, — сказал Катана, хватая дядьку за серую майку, — что мы тебя сейчас немножко почистим».
0: Гнилая ткань затрещала. Однако майка оказалась достаточно крепкой, чтобы подтянуть бедолагу поближе к занесенному кулаку Катаны. И тут кто-то схватил его за запястье. Whatever they want to do.

0: Болтон!» — сказал голова на молнии, влетая в кабинет, расположенный в укрепленном судебном комплексе Честера, с рукой, протянутой для рукопожатия. «Дружище! Сядь, чтоб тебя, и заткнись, чтоб тебя!» — прорычал его агент по соцобеспечению. И был, пожалуй, единственный некрутой момент в работе офицера ГСО. «Ты мог быть выше закона, но не выше человека». Уличная мудрость гласила, что свиньям не удастся опустить всех ГСОшников. За это они и получили признание как группа содействия общественности, как бы они ни назывались. Криспы, действуй, ПЭТа или право на жизнь. Но если свиньи не могут тебя одолеть, они могут заставить тебя присоединиться к ним. Голова на молнии сел, чтоб его, и заткнулся, чтоб его. «От твоего округа давно не поступало достаточных взносов крови», — сказал Болтон. «Тебе необходимо что-то сделать. Немедленно. Я начинаю раздражаться». Голова на молнии моргнул. «Что? Ты хочешь, чтобы я заставил их встать в очередь к кровомобилю?» Ему никогда не удавалось разглядеть, каким был Болтон – толстым или худым. У Болтона была большая голова с курчавыми темными волосами, прилипшими от пота к лысине на макушке. Государственному служащему полагался кондиционер, но сегодня он не работал. И самая бледная кожа, какую начальнику ГСО когда-либо доводилось видеть. «Меня не колышет, нафиг, как ты это сделаешь. Если хочешь, подвесь их за ноги и выпусти у них кровь по трубочкам. Главное, проверь, чтобы не было гепатита и чтобы товар был быстро заморожен». Кабинет был настолько тесен, что голова на молнии едва мог шевелиться, не задевая локтями плакаты на стенах, которые, как и склеившиеся от влажности кипы бумаг на металлическом столе Болтона, он не мог прочитать. Больно было думать, что свинье, наделенной правом распоряжаться жизнью и смертью головы на молнии и всех его зипов, выделили под кабинет такую гнусную дыру. «Послушайте, мистер Болтон, в конце концов, можно и подлизаться немного, от этого тебя не убудет. Я пытаюсь с этими людьми типа построить что-то. Они надеются на меня, что я смогу защитить их от ГСОшников, не обладающих тем общественным сознанием, которое есть у меня, например, от патриотического парка. И я так понимаю, что чем больше они строят, тем больше им причитается. Вместе со мной и с вами». Болтон подался вперед, опираясь на руки. Его руки напоминали обесцвеченную колбасу, вылезающую из коротких рукавов. Волосы на них были такими бледными, что казались прозрачными. «Тебя можно и заменить, паскуда», — сказал он. «Но-но, потише!» — воскликнул голова на молнии с хорошо отрепетированным бешенством. «Не надо на меня давить! Я представляю общественность! Людей, угнетаемых и эксплуатируемых системой, где доминируют белые самцы. У нас здесь район с мультикультурным населением, голова на молнии. Возможно, ты не представляешь достаточно широкий спектр, откуда тебе знать. Мы под каждым камнем в Бейкерсфилде можем найти тебе замену, а тебя самого быстренько заставим исчезнуть». Голова на молнии сделал глубокий вдох, успокаивая свою ярость. Он кивнул конвульсивно, словно его кукловод не вполне справился с ниточками. «Вам нужна кровь?» – прохрипел он. «Вы ее получите». «А что вы с ней делаете-то, а? Пьете, что ли?» Лицо Болтона превратилось в пухлый кулак. «Не умничай тут со мной, раздолбай!» Голова на молнии откинулся назад и умиротворяюще помахал руками. Социальный работник вздохнул. «Это для ребятишек. Ты же смотришь телевизор, правда?»
1: «Да, конечно, сэр. Помогает формулировать общие национальные ценности».
0: «Ага. Мы запретили пистолеты, оружие любого рода. Запретили даже знать, как оно применяется. И все же мы имеем 1 000 000 убийств в год. Это 1% населения. Благодаря контрабандистам, держателям подпольных складов, спекулянтам и другим эгоистичным элементам. Чтобы справиться с этим, национальное здравоохранение нуждается в поддержке». Он откинулся в кресле и уставился на голову на молнии глазами, похожими на голубой мрамор. «От тебя требуется внести свой вклад в дело спасения бедных, истекающих кровью детишек. Или я вставлю еще одну молнию тебе в шею и забуду застегнуть».

0: Катана был настолько потрясен, что сначала повернулся, чтобы посмотреть на наглеца, а уж потом высвободил руку. В ублюдке не было ничего особенного. Сантиметров на 8 пониже катаны и не намного выше Монолизы, а мясо на костях почти совсем не наросло. На нем были рваные полотняные брюки, подпоясанные веревкой и куртка из джутового мешка. Для темнокожего он был довольно смазлив. В этом катана разбирался.
1: «Ты купил себе билет в мир страданий, мешок с дерьмом», — сказал катана.
0: Он замахнулся, чтобы съездить кулаком по хорошенькому личику. Членам группы содействия не было равных в групповых избиениях. Но в поединках они терялись. Другое дело забить ногами упавшую мразь. Смуглый мальчишка выскользнул из-под удара. Он просто откинул туловище назад, а затем выпрямился, кротко глядя на катану. Молниеголовый опешил. Гражданин сопротивляется. Такого просто не могло случиться. Пора было призвать социальный порядок к порядку.
1: «Ты сам напросился», — прорычал он и со свистом извлек свой именной меч из ножен, висевших за спиной.
0: Рики Ангел скользнул на 2 шага назад, бросив взгляд на молодую женщину. Та только что сбила гражданина с ног ударом в пах и теперь стояла, поставив сапог ему на шею и ожидая классного представления. Рики вытащил 2 полуметровые палки, гороты, которые были спрятаны у него в штанине, и выставил их перед собой.
1: «Хочешь побить меня вот этими спичками?» – расхохотался катана. «У меня меч, парень. Ты проиграл».
0: «Возможно», — сказал Рики.
1: «Уж это точно!»
0: Катана шагнул вперед, размахнувшись горизонтально. Рики отступил назад, на мостовую, пятясь от сверкающей им смертоносной дуги. Когда меч сверкнул в обратную сторону, он увернулся таким же образом. В это время его нога в сандалии наткнулась на кучу застывшего цемента. Лодыжка подвернулась. Он упал на одно колено.
1: С торжествующим ревом катана обеими руками занес меч над головой для смертельного удара. Когда клинок со свистом опустился, Рики отбил его левой палкой.
0: Меч отклонился на градус, пронесся мимо плеча Рики, не задев его, и воткнулся в мягкий от жары асфальт. Катана вложил в этот удар всю силу. Не попав по цели, он потерял равновесие. Правой палкой Рики ударил его по основанию черепа, направляя падение. Катана ударился лицом об асфальт и затих. Лень и желание позабавиться до поры удерживали Монолизу от драки. Но сейчас она поняла, что произошло невероятное. Тощий подросток приложил катану мордой об асфальт с помощью каких-то палок. Она выхватила 2 одинаковых кинжала и закрутила ими в воздухе, выписывая сверкающую бронзовую бабочку, чтобы просто показать этому недоумку, что его ждет.
2: «Разве ты не знаешь, что закон запрещает гражданам распускать руки?» – спросила она.
0: «Я бы не стал, если бы мне было куда их запускать», – отпарировал Рики. Она замычала, не поняв шутки. В щеку у нее были вставлены блестящие стальные бусинки, составлявшие узор в виде бриллианта. Она приблизилась, держа левый нож наготове, а правым помахивая перед собой движением кобры. Он понял, что этим она хотела его запугать. Когда она достала ножи, он почувствовал некоторое беспокойство. В его искусстве тоже применялись кинжалы – Болисонги или Экрима, хотя он никогда не практиковался с ними. Лагерная охрана была достаточно опытна, чтобы не оставлять в руках заключенных металлическое оружие. Если что-то и работало в островной Америке, по крайней мере за пределами кондиционированных кабинетиков, где государственные служащие отдавали свою жизнь служению обществу, так это металлодетекторы. Однако ее выкрутасы, хотя и занимательные, были просто фокусами. Движения выдавали в ней вульгарного уличного бойца, каким был и катана. Вульгарного уличного бойца, каким был

0: Свистом размахнулся правой палкой сверху вниз. Она с треском врезалась в костяшки пальцев Мона Лизы. Нож со звоном выпал и запрыгал по горячему асфальту, словно испуганный зверек. Внезапно он был захвачен сзади Нельсоном.
1: «Режь, ублюдка!»
0: Смрадное дыхание окатило затылок.
1: «Режь его!»
0: Тряся поврежденной рукой, Мона Лиза двинулась вперед.
1: «Хочешь сделать серьги из его яичек?»
2: «Отрежь ему член», — сказал Катана, «чтобы я мог засунуть ему его...»
0: Одновременно ударяя палками по обоим вискам Катаны, Рики не мог вложить в удар много силы. Но гибкость, выработанная часами упражнений, придала запястьям способность вырабатывать дополнительную скорость. Катана взвыл и ослабил захват. Рики поднял руки над головой и рухнул на землю. Удар копчиком об асфальт был подобен выстрелу, запустившему алые искры вдоль позвоночника прямо в мозг. Второй нож Мона Лизы метнулся ему в лицо. Ротанговые палки, взвизгнув, сомкнулись у руки, державшей кинжал. Мона Лиза вскрикнула и выронила клинок. Рики вскочил и сделал колесо. Катана размахнулся, целясь ему в голову справа. Рики парировал слева, ударив палкой по внутренней части предплечья, движение, которое эскримадорцы называют «живой рукой». Правая палка закрепила блок, ударив ГСОшника по локтю. Воодушевленный успехом, Рики изловчился ударить Катану горотой в лицо и сломать ему нос. Катана, воя, опустился на асфальт. Сквозь пальцы струилась кровь.
1: «Сукин сын!» – неистовствовала Мона Лиза. «Ты сломал мне руки!»
0: Рики улыбнулся. Он подошел к ней, гибко играя палками и выписывая в воздухе зловещих бабочек. «Уходите», — коротко предложил он. Правой рукой, которая была повреждена меньше, Мона Лиза сгробастала своего товарища по содействию общественности за кожаную куртку. Они заковыляли прочь на негнущихся ногах, как ходят до смерти напуганные люди. У Рики в мозгу что-то щелкнуло. Он тяжело опустился на край тротуара. Это была его первая настоящая драка с тех пор, как гуру Сантистеван начал тренировать его. И он победил. Оба обитателя дома бросились к Рики, обнимая его, называя своим героем. Он думал, а так ли это? Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM».
3: «У него плохая карма», — сказала мать Мия. «Дурные новости. В любом случае, наш общественный долг — обуздать его. Он бешеный».
0: 30 с небольшим жителей Форестера 900 собрались в смрадном полумраке дома самоуправления, который был чьим-то домом до того, как федералы все обобществили. Стены были расписаны непристойностями, а в углу красовалась кучка человеческого дерьма. Поскольку дом никому не принадлежал, то никто за ним и не присматривал. Однако он служил свою службу. Даже картонная Кэти пришла и сидела теперь с краю, поджав колени. Фиолетовая буква «Г» была вытатуирована на ее ввалившейся щеке, показывая, что она перенесла гепатит. Правительственное телевидение, которое было единственным телевидением в округе, сообщило, что гепатит не является заразным. Правительство всегда говорило правду. Люди все понимали правильно.
1: «Вы хотите подлизаться к молниям, потому что они покрывают ваши делишки», сказал кривоногий мужик с лысеющей головой и черной бородой. «Никто не посмеет донести на вас за то, что вы торгуете собственной дочкой».
3: «Голова на молнии хорошо относится к нашей общине», — продолжала настаивать мать Мия. «Нам могут назначить главного по содействию, который будет хуже этого».
1: «Как может быть хуже?» — спросил человек, торговавший апельсинами.
0: Его звали Джейсон, а его жену — Трейси.
1: «Его арабы избивают нас и забирают то немногое, что мы зарабатываем».
0: Городского голову звали Толсон. Это был потрепанный морщинистый мужичок с волосами морковного цвета, в организме которого, казалось, давно сгорели все жиры и надежды. Он выглядел как человек, который знает, что все меняется только к худшему. Он поскреб

0: подбородок и кивнул. Факт тот, что голова на молнии не очень-то справляется с делами.
1: «Вы не можете разрешить этому жуткому сопляку остаться здесь!» — воскликнула мать Мия. «Как насчет нашего общественного долга?»
0: «Я председатель квартала, законный и официальный», — сказал Толсон, одаривая ее тяжелым взглядом. «Я решаю, что мы должны и чего не должны». Он вновь поскреб щетину на щеке. «Неплохая идея — иметь человека, который будет сражаться за нас». «Мы не можем рисковать», — начал отец Мия. «Мы всегда успеем выдать его властям», — сказал Толсон, — «если дело не выгорит». Трейси нервно обтерла руки о юбку.
1: «Как нам удержать его?»
0: «К счастью, у нас есть кое-что получше 11-летних малолеток». Толсон обернулся и крикнул: «Петти, вперед и на середину!»
2: В помещении проскользнула молодая женщина с прямыми светлыми волосами. Она была привлекательна, насколько это возможно при постоянном недоедании. Глаза были большие, но тусклые. На ней были какие-то линялые и перекроенные обноски. Маленькие острые груди норовили выглянуть из слишком широких пройм. Мужчины рассматривали ее с откровенным вожделением. Она не обращала на них внимания.
0: «Девочка», — сказал председатель, — «пришло время послужить своей общине».
2: Блеклые глаза хитро прищурились.
1: «Что?»
0: «Ты знаешь, что у нас тут появился незнакомый паренек, который накостылял двоим зипом».
1: «Ага, он типа крутой. А что с ним?»
2: Толсон положил руку ей на плечо.
0: «Ты должна сделать так, чтобы он захотел остаться».
2: Ее лицо сжалось.
1: «Папа, почему я должна это делать?»
0: «Потому что я ему вряд ли понравлюсь, девочка. Он не носит цвета горячих педиков».
2: Она прижала руки к тощей груди и повернулась.
1: «Это сексуальная эксплуатация. Ты можешь попасть в тюрьму».
0: «Ну да»,
2: — сказал Толсон с улыбкой, которая сползла с его лица, не успев появиться.
0: «А тебя отправят к непорочным сестрам для нравственного перевоспитания».
2: Он сжал ее щеки жесткими пальцами и повернул лицом к себе.
0: «А знаешь, что говорят эти сестры? Они говорят, что хорошенькая личика — это приманка для мужчины предательства собственного пола. И они очень быстро исправляют этот недостаток».
2: Она попыталась вырваться.
1: «Ладно, но он должен быть чистым».
2: Толсон рассмеялся.
0: «Я бы сказал, что почище тебя, детка. Парень выглядит так, будто только что из лагерей. А уж там тот, кто заболеет, долго не протянет».

Запах человеческого пота едва пробивался сквозь густые испарения застарелой грязи и плесневелой одежды, заполнявшей гараж Толсона. Лежа на комковатом матрасе, пуговицы которого впивались в спину, Рики тупо смотрел на обнаженное тело рядом с ним. На вздернутые ягодицы падали серебристые полосы лунного света, просачивавшегося сквозь доски, которыми было заколочено окно. Рики решил, что ему нравится роль героя. Он не очень-то разбирался в жизненных ролях. Телегерои были в основном сусальными юнцами или одноклеточными животными, которые беззлобно выслеживали спекулянтов или злонамеренных иностранцев и припровождали их к улыбающимся государственным служащим, которые великодушно вознаграждали их за усердие. Это никак не соотносилось с той реальностью, которую Рики познал на улице и в лагере. «Ты теперь хураментада, сынок», — говорил ему учитель ночью накануне того дня, когда ему суждено было погибнуть от лазеров службы безопасности. «Человек миссии». «Какова моя миссия?» «Освобождать людей». Рики тогда не вполне понял. «Как я должен это делать, гуру?» Гуру Сантиставан сидел в затемненном бараке, мудрый, почерневший и иссохший. Он усмехнулся сквозь дымок запрещенной сигареты. «Сначала освободи себя». Это были последние слова, которые Рики слышал от старика. Рики казалось, что гуру освободил его, сумев отвлечь охранников, пока Рики протискивался сквозь узкий подкоп под проволокой. Это означало, что теперь можно было приступить к выполнению миссии. Как только он поймет, что от него требуется. Свою тоску по старику он хранил внутри себя, в маленьком пузырьке, не зная, куда его поставить. Это был не единственный подобный пузырек на полках его души. Продолжение рассказа Виктора Милана «Ангел-хранитель» через пару минут в модели для сборки на радио «Энергия-ФМ».

0: Сегодня в модели для сборки на радио «Энергия ФМ» рассказ Виктора Милана «Ангел-хранитель». Продолжение. Бейкерсфилд был ближайшим людским сообществом, нуждавшимся в освобождении. Он вошел в городок с юга, параллельно 99-му шоссе, обходя стороной правительственные рабочие бригады, которые либо ремонтировали дорогу, либо разбирали ее, смотря к кому они относились – службе инфраструктуры или комиссии по охране окружающей среды. У него не было внутреннего паспорта, который позволял бы ему ездить на общественных автобусах с паровыми двигателями, которые время от времени громыхали мимо, выпуская клубы дыма из труб. Что касается фермеров, ехавших на конных повозках, сделанных из сломанных автомобилей, то они старались даже не смотреть в его сторону, когда он махал им руками и просил подвезти вместе с их изъеденной червями продукцией. В основном он старался держаться подальше от людских глаз. Он скрывался от закона, к тому же рисковал быть опознанным как иностранец. Смуглый, стройный, не слишком высокий, он мог сойти за англу или чикану. На самом же деле он был филиппинцем, как и многие в агролагерях. Расизм был вне закона, но подозрительность по отношению к иностранцам считалась обязательной. Они могли торговать импортом или вербовать на работу, хотя за свои 17 лет Рики не встречал ни одного человека, сумевшего преодолеть 10-метровую стену, окружавшую всю территорию континентальных Соединенных Штатов, законно или как-нибудь иначе. Кроме того, избиение азиатов считалось для чернокожих членов ГСО политически корректным проявлением гнева. Приходилось быть осторожным. Но когда он увидел разукрашенных металлическими шипами юнцов, наезжавших на граждан, в нем включилось осознание своей миссии. Он разглядывал Патти, которая спала, пуская слюни на рваную подушку, и почувствовал приступ щенячьей любви. И еще кое-что он почувствовал. Он дотронулся пальцем до ее спины между лопатками и с тихой очарованностью девственника двинулся вниз по позвоночнику. Когда он добрался до копчика, она зашевелилась, сонно пробормотала что-то с капризной интонацией и перевернулась на спину, предоставляя ему очередные доказательства его награды. Его разбудили крики. Он сел и увидел оранжевые сполохи, пляшущие на стене соседского дома. «Черт!» Истерично заливался петух. Рики выпрыгнул из кровати, столкнувшись с Патти, которая в этот момент попыталась сесть, схватил свои штаны и попытался натянуть их. Нога застряла в штанине. Он прыгал по гаражу, выставив ногу в свисающей штанине, и сердце прыгало в груди, словно испуганная лягушка. «Черт, черт, черт!» «Что случилось?» — сонно спросила Патти. Ему, наконец, удалось влезть в брюки. Она натянула на плечи изъеденные молью одеяло и вышла вслед за ним на ночную улицу. Усадьба Джейсона и Трейси была освещена, словно жилище государственного служащего во время праздника. Разумеется, как рядовым гражданам, Джейсону и Трейси не полагалось электричество для освещения или обогрева. Что им полагалось, так это огонь. Его было в избытке. Приглядевшись через оконные проемы, еще недавно загороженные картонками и фанерой, можно было увидеть тела несчастных, свисавшие с потолка вниз головой. В воздухе плыл жирный запах барбекю. Рики с ужасом почувствовал, как рот заполняется слюной.
1: «Это был голова на молнии и его люди», — сказала картонная Кэти, стоя в стороне от толпы, собравшейся возле горящего дома. «Я все видела».
0: Толсон крякнул и почесал голую грудь. «Почему ты никого не позвала?»
1: «Я испугалась и спряталась».
0: Рики почувствовал устремленные на него взгляды.
2: «Ты должен был защищать нас!» — крикнул кто-то.
0: Кто-то другой фыркнул, сплюнул. Что-то влажное шмякнулось о щеку Рики.
2: «Герой недоделанный!»
0: «Нет, сейчас он вовсе не был героем. Он был просто напуганным 17-летним парнишкой, который добавлял еще непереваренный обед из бобов, лепешек и недозрелых помидоров к куче отбросов, переполнявшей сточную канаву. Непреодолимое чувство поражения и утраты рвалось наружу неудержимыми спазмами. Он повернулся и побежал обратно к гаражу Толсона. Насмешки колотили по его смуглым плечам, словно камни. Геройский бизнес шел совсем не по намеченному плану. Никого не удалось защитить. Он расслабился и проспал, пока их убивали. Но злость начала пожирать стыд. Злость и решимость. Они увидят, что он все-таки герой. Голове на молнии не полагалось шикарные штаб-квартиры вроде бывшего торгового центра или старого увеселительного комплекса метро. Его зипы были немногочисленны и не слишком свирепы. Приходилось довольствоваться остовом супермаркета Вона, разоренного бесконечными постановлениями, которые множились и мутировали с каждым часом, подобно некоему демоническому ретровирусу, а затем и вовсе почившего вместе с коллапсом национальной системы транспортировки и распределения задолго до того, как голова на молнии и его приспешники родились. Толсон рассказал Рике, где найти всю компанию за поздним ужином. Это не было секретом. Голова на молнии держал дверь открытой, заявляя, чтобы люди не стеснялись приходить к нему со своими проблемами. У зипов выдался хороший вечерок. Той дюжине дружинников, которая сопровождала голову на молнии на небольшое дельце, пришлось кое-кому сделать больно. Они были возбуждены и жаждали поделиться впечатлениями. Остальные с завистью слушали. Вокруг горящих бочек с мазутом на заброшенной стоянке зипы баловались выпивкой, шоколадом, табаком и другими продуктами, подлежащими строгому распределению. Все эти отвлекающие моменты не способствовали бдительности. Так же, как долгое созерцание огня не обостряет ночное зрение. Рики крался на огрубевших босых подошвах, стараясь попасть в ритм вечеринки. Двигаться в темноте, когда разговоры и хриплый смех достигали пика громкости, замирая, когда шум смолкал. Часовые у задней стены магазина были поглощены зрелищем праздника и громко возмущались тем, что не могут принять в нем участие. Рики благополучно проскользнул мимо них. Тяжелая металлическая задняя дверь давно была выломана. Дружинники заколотили проем корявыми досками. Серьезного нападения они не выдержали бы, но пробраться вовнутрь бесшумно было невозможно. Рики не стала пытаться. Позади супермаркета возвышалась шлакоблочная стена, заслонявшая вид на помойку. Стена была выше Рики. Он подпрыгнул, подтянулся и взобрался на нее. Тяжело дыша, он выпрямился, восстанавливая равновесие, сгруппировался и прыгнул, ухватившись за край крыши. Пальцы начали соскальзывать, царапаясь о гравий. Рики застонал и перекинул свое тело через парапет одним усилием воли. Некоторое время он лежал, тяжело дыша, не столько от усталости, сколько от страха, что наделал слишком много шума. Он прислушивался к голосам, доносившимся из помещения и со стоянки. Никакой перемены в интонациях, никаких тревожных криков. Он полез по крыше, как обезьяна. Охлаждающее покрытие исчезло тогда же, когда и задняя дверь. Здоровенная щель в крыше была прикрыта листом рубероида, пропеченного солнцем до хрупкости и придавленного тут и там кирпичами и шлакоблоками. Прикусив от напряжения нижнюю губу, Рики разобрал завал. Кровь закипала в нем. Злость, страх и необходимость нырнуть, очертя голову в неизвестность, которую он больше не мог выносить, заставляли его вибрировать, словно живой камертон. Но и проиграть было нельзя. Прыгни он, наделай много шума, потеряй равновесие или переломай ноги, и он уже никогда не сможет защитить поселок. Чтобы заставить себя продолжить смертельную игру, ему понадобилась вся та дисциплина, что он приобрел во время бесконечных подпольных занятий. Вся та сила воли, которая выработалась при отработке вращений и ударов, после изнурительной работы в полях и ничтожных пайков, когда он уже перешагнул грань истощения. Гуру Сантиста Ван никогда не заставлял его продолжать, никогда ни к чему не принуждал. Он просто стоял, наблюдая за его занятиями. «Если хочешь прекратить занятия, мальчик, ты волен сделать это в любое время. Выбор за тобой. Дорога эскрима нелегка, и нет у него никаких гарантий». Наверное, благодаря всему этому Рики и нашел в себе волю продолжить путь. Ему всегда не хватало права распоряжаться собственной жизнью.
1: Он был в полном смысле слова собственностью на государственные плантации. Но гуру дал ему шанс сделать что-то для самого себя. Рики мог сдаться, отдать себя во власть программы государственного обеспечения, отказаться от собственной личности, собственных стремлений и желаний, или же встать перед лицом ужасной проблемы выбора. Он выбрал выбор. Теперь он должен был заставить себя не пасовать перед последствиями этого выбора. Он отогнул рубероид, соскользнул с края щели вниз в черноту.

0: Голова на молнии занимал помещение, которое раньше являлось офисом управляющего. Как повелось у боссов ГСО, оно было забито всяким добром, которое награбили его клевреты. Цветастой, не слишком поношенной одеждой, подушками, еще сохранившими остатки мягкости, безделушками. Его страстью были игрушки. Миниатюрные автомобильчики, грузовики и самолетики, заводные фигурки, даже куклы. Большинство игрушек были старинные. Их производство, продажа, даже владение ими давно было объявлено вне закона как пропаганда насилия, пропаганда стереотипов, пропаганда эгоизма. Конфискуя их, его бойцы лишь выполняли требования закона. Иногда, закрыв дверь, он снимал их с покосившихся полок и расставлял перед собой, представляя, что это настоящие люди, настоящие машины. Он придумывал и разыгрывал с ними маленькие сценки. В такие минуты он ощущал успокоение. Его собственная боль покидала его. Он проснулся, почувствовав твердый предмет, вжимавшийся в горло, и тяжесть придавившего его тело. В темноте лица кукол казались призрачными. «Кто бы ты ни был, — спокойно сказал голова на молнии, пытаясь сесть, — ты выбрал очень неудобный вид смерти».
1: «Возможно, — сказал Рикки Ангел, позволяя ему подняться.
0: «Чего ты хочешь?» Рикки, моргая, вглядывался в темноту. В его детстве почти не было игрушек. Сейчас, окруженный крошечными человекоподобными фигурками, он почувствовал, как у него волосы шевелятся на затылке. Вопрос головы на молнии застал его врасплох. Он рассчитывал, что начальник ГСО сначала спросит, кто он такой. Но тот сразу перешел к делу. «Убить тебя», — сказал Рикки. Это звучало неубедительно. «Ради людей поселка». «Но ты не убил меня», — сказал шеф ГСО, пятясь назад. Рикки не пытался остановить его. «Вместо этого ты разводишь разговоры. В чем же дело? Не чувствуешь уверенности в себе?»
1: «А почему ты не убил меня?» — спросил Рикки.
0: «Так значит, ты и есть тот бдительный бродяга, которого эта мразь уговорила защищать их?» — хмыкнул голова на молнии. «Я просто хотел им показать, что на тебя не стоит рассчитывать, мальчик». Щеки Рикки горели, словно жестяная крыша под калифорнийским солнцем.
1: «Встань!» – прошипел он.
0: «Зачем? Боишься прикончить меня в сидячем положении? Или просто хочешь потом убедить себя в том, что ты не убийца?»
1: «Это ты убийца! Ты убил тех людей! Ты преступник!»
0: «Нет, они преступники, детка. Я же представляю закон».
1: «Тогда это дерьмовый закон».
0: Голова на молнии громко расхохотался. «Нет, закон велик. Он позволяет людям вроде меня жить по-человечески. Он дает мне масштаб, парень. Может, когда-нибудь я стану государственным служащим, и шлюхи будут делать мне отсос на заднем сиденье лимузина с кондиционером. Я узнаю, что значит, когда настоящая сила кипит в жилах».
2: «Никогда этого не будет», — сказал Рикки. «Ты для них просто собственность, возобновляемый ресурс. Ты такая же жертва, как и те люди, которых ты пытал этой ночью».
0: Голова на молнии бросился под ноги Рикки. Застигнутый врасплох, Рикки рефлекторно выпрыгнул из кабинета в бывшую приемную. Шеф ГСО схватил его за икры и опрокинул на голый бетонный пол. Рикки сильно ударился головой, отчего его мозги на краткий миг наполнились звездным водоворотом. Однако голова на молнии ухватил его недостаточно крепко, чтобы придавить всей своей массой и силой. Рикки ударил вслепую. Удар получился довольно весомый. Голова на молнии, застонав, ослабил захват. Рикки вскочил на ноги, размахивая перед собой палками и выписывая ими в воздухе восьмерки. Скупой свет, проникавший снаружи, позволял разглядеть лишь силуэт высокого человека, стоявшего в напряженной позе. Шеф ГСО спал одетым в ботинках, брюках и темной футболке. Голова на молнии нагнулся, пошарив под штанинами. Рикки сделал выпад, но противник отшатнулся, свернув двумя кинжалами и проявив ловкость, достойную эскримадора.
2: Он встал в неглубокую боксерскую стойку, почти такую же, как у Рики, выставив левую ногу вперед. Это, возможно, означало, что он был праворуким. Большинство борцов, кроме эскримадоров, выставляют вперед более слабую руку. Оружием ему служили изогнутые ножи с 25-сантиметровыми лезвиями. Он держал их перевернутыми, лезвиями к предплечьям. Гуру Сантиставан говорил Рике, что бойцы, которые держат ножи подобным образом, либо дураки, либо очень искусные воины. Рики прикинул, что голова на молнии, по-видимому, добился своей должности именно благодаря бойцовскому опыту. Хотя в их краткой беседе шеф ГСО проявил незаурядный интеллект, Рики сомневался, что извилины высоко ценятся среди одичавших подростков, которые управляют улицами как наместники государства. Голова на молнии начал кружить. Рики поворачивался на месте, держась лицом к противнику и стараясь, чтобы тот, как более крупный человек, не прижал его к стене или другому препятствию. Гуру при обучении подчеркивал важность обороны как позиции более этичной, а также более выгодной в тактическом смысле. «Бои чаще проигрываются, нежели выигрываются, мой мальчик», — любил говорить гуру. «Дай противнику шанс проиграть первому». Рики старался сосредоточиться. Длительные тренировки развили в нем до высокой степени рефлекс драться или бежать, сопровождаемый горячим всплеском адреналина в крови, который превращал его в зверя. Однако мозг при этом работал четко, вбирая максимум информации. Голова на молнии замахнулся правой рукой, целясь в глаза. Рики отбил удар, стараясь попасть горотой по пальцам, страхуясь второй палкой на случай промаха. Однако палка наткнулась на лезвие. Голова на молнии вовремя вывернул руку, блокируя удар. Рики мгновенно отбил клинок своей волшебной палочкой, освобождая правую руку, которой предстояло отразить выпад левого ножа, летящего прямо в живот. Еще один стук ротанговой древесины о сталь, и оба дуэлянта отступили на шаг назад. «Неплохо», — сказал голова на молнии. «Но мои ребята меня предупредили, что ты целишься в руки, жонглер». Рики молча смотрел на него. Ждал. Он понимал, что противник выше и килограммов на 15 тяжелее. Что еще хуже, из передней части магазина начали доноситься встревоженные голоса, и сполохи факелов мелькали все ближе. Защитники общественности начали стекаться к офису. Голова на молнии печально улыбнулся. «Ты припер меня к стенке, парень», — сказал он. «Я не могу приказать своим ребятам разделаться с тобой, не потеряв при этом лица. Так что придется мне добивать тебя самому». Он неистово обрушился на Рики, делая выпады слева и справа, замахиваясь сверху, однако старался не слишком вытягивать руки, чтобы не дать Рики поймать себя двумя палками. Это все, что тот мог сделать, защищаясь от натиска. Голова на молнии замахнулся, чтобы ударить Рики ногой в пах. Рики едва успел развернуться и принять удар ягодицами, но при этом был отброшен на груду рваных коробок с награбленным барахлом. Голова на молнии завис над ним. Он не стал наклоняться, чтобы схватить Рики за горло или пырнуть ножами. Вместо этого он зверски ударил его ногой в бок. Рики задохнулся. Боль пронзила, словно пуля на вылет. Сапог сломал ребра.
3: «Растопчи его, голова на молнии!» — вопили парни и девушки.
2: Невесело оскалившись, голова на молнии занес ногу, чтобы выполнить их пожелание. Рики сложил палки буквой «Х» и выбросил их вперед, чтобы поймать занесенный сапог словно вилкой. Левой ногой он зацепил щиколотку противника, перехватил ее правой ногой с другой стороны и дернул изо всех сил. Голова на молнии завалился на бок. Он ударился об пол плечом, перекатился и вскочил, держа ножи наготове. Рики тоже уже был на ногах, стараясь не слишком горбиться от боли. Гуру время от времени неожиданно бил его горотой со всей силы, чтобы научить управлять своим рефлексом самозащиты. Только поэтому боль от удара сапогом не убила его. Он сумел вынести ее, хотя с каждым вздохом ему словно копье вонзалось в бок.
3: «Кончай с ним, голова на молнии!» — кричали защитники общественности. «Мы хотим крови!»
2: «Первый урок лидерства», — тихо сказал голова на молнии. Дай людям то, чего они хотят. Он сделал выпад. Клинки дьявольски блеснули.
0: Рикки отпарировал левой рукой вправо и, приблизившись к голове на молнии, обошел его слева, прижав его левую руку к туловищу, пока она не успела набрать скорость. Он ударил палкой вдоль руки противника, закрутив ее вокруг запястья. «Змея выпускает клыки», — так называл этот прием гуру. Он продолжал спиральное движение вокруг руки противника, а от второго ножа его защищало крупное тело головы на молнии. Еще один виток, направленный вверх, и кривой нож отлетел в сторону. Голова на молнии издал утробный крик ярости и удивления и ударил Рикки вторым кинжалом в ребра.
2: Рикки блокировал нож вертикально направленной палкой, а другой горотой сильно ударил по запястью шефа ГСО. Второй кинжал грустно запел, ударившись о цемент.
0: Голова на молнии обрушил локоть на висок Рикки.
2: Рикки забыл, что основная тактика эскримадоров – разоружить противника. Он же должен победить человека, а не оружие.
0: Полуослепший, теряя сознание, он выставил палки перед собой. Голова на молнии нанес круговой удар коленом в уже сломанные ребра.
2: Рикки осел.
0: Голова на молнии вдвинулся между горотами и колотил его кулаками и локтями.
2: Рикки пытался слабо защищаться.
0: Шеф ГСО зацепил его ногу своей ногой и опрокинул Рикки на пол.
2: Голова на молнии навалился на него. Ударив Рикки в лицо, он выбил палки у него из рук. Затем обхватил мощными руками его горло и принялся душить.
0: Рикки вцепился в безжалостные руки противника, стараясь оторвать хотя бы один палец. Но руки были словно цементные.
2: «Не может быть, чтобы вот так все закончилось», — подумал Рикки, когда кольцо улюлюкающих злобных лиц начало кружиться перед глазами. «Я должен стать героем! Я не могу вот так просто умереть!»
0: Он увидел спокойное, смуглое лицо гуру, его сардоническую улыбку, проступающую через клубы дыма. «Быть героем не так просто, как ты думал, не правда ли?» Он почувствовал, как глаза вылезают из орбит. Грудь готова была лопнуть от невозможности втянуть хотя бы каплю воздуха. «Я потерял палки», — подумал он в панике.
2: «Эскримадор сражается тем оружием, что есть у него под рукой», — услышал он мысленный ответ.
0: Старик затянулся и выпустил дым.
2: «А оружие там, где ты его находишь, понимаешь?»
0: Рикки посмотрел на противника. Широкое лицо расплылось в усмешке. На высоком лбу выступили капельки пота, блестевшие в свете факелов, словно рубины, вправленные между зубчиками молнии.
2: Рикки протянул руку и ухватился за молнию. Последним истерическим усилием он вырвал ее из лба лидера ГСО.
0: Кровь залила лица обоих противников. Голова на молнии с воплем отпрянул назад. Он не отпустил руки, но Рикки удалось зацепить левый мизинец и сломать его.
2: Звук был такой, словно сломалась ветка. Даже в угаре ужаса смерти и внезапной надежды этот звук вызвал у Рикки дурноту.
0: Он скользнул вниз между широко раздвинутыми ногами головы на молнии. Тот обернулся вслед за ним. Его лицо напоминало алую маску, оскалившуюся между двумя ртами. Здоровой рукой он схватил Рикки сзади за пояс. Рикки вывернулся и всадил в живот головы на молнии один из оброненных им кривых ножей по самую рукоятку. Голова на молнии завопил и скорчился. Рикки не был воспитан на боевиках и телефильмах, поэтому он не ожидал, что одна единственная рана, какой бы тяжелой она ни была, может погубить человека. Поэтому он, не мешкая, начал шарить по полу в поисках другого оружия. Приметив одну из своих горот, лежавшую в тени около стены, он проворно нырнул за ней. Когда он повернулся, голова на молнии навис над ним, словно небоскреб. Он вытянул руки вперед. Рукоятка ножа торчала из живота, словно фаллос мутанта, приготовившегося к изнасилованию. Вскрикнув, Рикки полоснул концом палки по горлу лидера ГСО. Кадык головы на молнии провалился, закрыв дыхательные пути. Он попятился назад, схватившись руками за изуродованное горло. В бывшем универсаме повисла напряженная тишина. Он пытался что-то сказать синеющими губами. На багровом лице начали проступать черные пятна. Опасливо держа гороту наготове, Рики приблизился. Голова на молнии не мог произнести ни звука. Но Рики показалось, что губы обозначили слова: «Я тоже думал, что смогу изменить мир». Ноги больше не держали этого сильного человека. Голова на молнии тяжело рухнул на спину, корчась в судорогах и колотя пятками о скользкий от крови бетонный пол. Рики заметил блеск второго ножа между коробками. Держась на достаточном расстоянии от зрителей, он поднял его, а также вторую палку. Ножом он перерезал голове на молнии горло. Милосерднее было прикончить его, чем оставить биться в агонии. Орудуя ножом, Рики старался не смотреть в побелевшие глаза противника. Он выронил нож и повернулся к зипам, готовый либо драпать, либо драться, словно берсерк, смотря по обстоятельствам. Защитники общественности переглядывались. «Ну ладно», — сказал один. «Что нам теперь делать?» Рики, опьяненный адреналином и первым в жизни убийством, не сразу понял, что с ним разговаривают.
4: «Что?»
0: — спросил он непослушным языком.
3: «Ты убил голову на молнии. Теперь ты наш вожак».
5: «Ты получил власть?» — добавила девушка, зазывно улыбаясь.
3: «Власть».
0: Перед ним, словно перед путником, зашедшим на вершину холма, открылась прекрасная перспектива. Собственная юная армия, готовая выполнить миссию, которую возложил на него гуру. Власть для реформ. Власть изменить мир. Потом он посмотрел на голову на молнии, распростертого у его ног в луже крови, вонючего от собственных испражнений. Он услышал последние слова головы на молнии, которые тот уже не смог произнести. Прелестная перспектива превратилась в пропасть, бездонную и черную. Это была чернота его собственной души. Он попытался сказать «нет», но кислая рвота заполнила рот и исторглась из губ. Содрогнувшись, он проковылял через раздавшийся круг подростков и исчез во тьме. Никто не попытался остановить его. Окончание рассказа Виктора Милана «Ангел-хранитель» через пару минут на радио «Энергия-ФМ».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Сейчас вы услышите окончание рассказа «Ангел-хранитель», написанного Виктором Миланом. Ночь Рики провел в каком-то темном и тесном укрытии. К счастью, его не обнаружили ни ГСОшники, ни полицейские. Он вернулся в поселок, когда серый рассвет начал расслаивать воздух. В глубине души он ожидал, что люди выйдут на улицы и встретят его как героя. Он сражался за них, победил и раздавил зло. Он заплатил за это так дорого, что купил себе право считаться героем. В самом деле, когда он подошел к кварталу, они все были там. Жители Форестера 900 лежали вдоль тротуара, бледные, неподвижные и мертвые. Воздух словно загустел вокруг него, когда он продвигался от тела к телу. Бок о бок лежали родители Мия, а рядом сама Мия. Толсон по-прежнему в расстегнутой рубашке с голой грудью лежал с развороченным черепом. Лазерный луч вышиб ему мозги. «Патти!» Он отвернулся, и его в который раз за последние сутки вывернуло в канаву. Руки у всех были профессионально связаны за спиной голубой полимерной лентой. У некоторых было перерезано горло, у других не было заметно никаких признаков насилия, кроме синяков на руках с внутренней стороны локтя. Все были неестественно бледными, а на тротуаре Рики почти не заметил следов крови.
1: «Вот и ты!»
0: Он развернулся, держа палки наготове. Перед ним стояла картонная Кэти в своем рваном замызганном платье. Ввалившиеся глаза, словно глазницы черепа, большие и круглые.
1: «Что?»
0: Слова каменели в горле.
1: «Кровомобиль!»
0: Губы судорожно растянулись в подобие сардонической усмешки.
1: «Наверное, соцобеспечение решило, что бедные раненые детки нуждаются в крови больше, чем они».
0: «Что ты имеешь в виду?»
1: «Приехали люди со значками, загнали всех в машины и выкачали».
0: «Зачем?»
1: «Может, кто стукнул насчет тебя. Может, соцобеспечение решило, что пришло время чем-то пожертвовать для общества».
0: Она покачала головой.
1: «У них больше ничего другого не осталось».
0: «А почему не взяли у тебя?» Она потрогала свою татуировку.
1: «Гепатит. Раненым деткам не нужна порченная кровь».
0: «Но почему?» Он поднял руки в бессильном отчаянии. «Почему они ничего не сделали? Почему они не сопротивлялись?»
1: «Для этого ты и был им нужен, чтобы драться за них. Когда те пришли, никто из них и пальцем не шевельнул».
0: Черная пустота, клубясь, выступала из каждой поры и окутывала Рики с головы до ног. «Они рассчитывали на меня, а я их вновь подставил». Затем внутри у него, словно вспышка магния, взорвался гнев. «Я не подставлял их! Я дрался за них, пока они, как овцы, покорно шли под нож!» «Я не смог защитить вас!» — закричал он в ярости, изливая свою злость на мертвых. «И никто не смог бы! Никто не смог бы, если вы сами не хотели сделать ничего для самих себя!» И тут он вспомнил, как гуру сказал однажды: «Дай человеку рыбу, и ты сделаешь его сытым на один день. Научи этого человека рыбачить, и ты сделаешь его сытым на всю жизнь». Всю жизнь его учили отдавать себя людям, и он поступил согласно этому завету. Но то, что он им дал, пропало впустую, словно кровь, которую он выпустил из головы на молнии. Он посмотрел на картонную Кэти. Она сжалась под его взглядом. Слов у него больше не осталось. «Больше никогда», — сказал он себе. Он повернулся спиной к солнцу, к мертвецам, к своим героическим идеям и медленно побрел к разрушенному центру города. Это был рассказ Виктора Милана «Ангел-хранитель».
2: Рассказ, который вы сейчас услышите, называется «Насморк». И вроде бы, на первый взгляд, название никак не относится к теме нашего сегодняшнего выступления, ко дню Святого Валентина, но не торопитесь. Николай Желунов. «Насморк. Пять историй любви».

0: Ты уверена, что хочешь об этом услышать?
1: Сколько раз я должна повторить, что уверена?
0: Хорошо. Я знаю, девушки терпеть не могут рассказы своих парней о прежних подругах, но раз ты настаиваешь...
1: Да.
0: Тогда слушай. Стас откинулся на подушке, вздохнул, словно собираясь силами, почти невидимой в темноте. Лера, Валерия, когда мы встретились, ей было 24, мне 16. Мы познакомились летом в Ялте, снимали соседние комнаты в частном доме. У Леры было слабое сердце, в детстве ей 2 раза делали операцию, стало только хуже. Нервы у нее были ни к черту. Она дни напролет сидела в доме и лишь на пару часов пробиралась к морю, обычно по утрам, когда на пляже мало народу. Как-то вечером мой отец с матерью ушли гулять на набережную, а я остался, обгорел на солнце. Лежу на веранде с журналом, вдруг слышу, плачет.

0: какого-нибудь так. Думаю, я одиноко был и скучно, а может, обидел, кто не знаю, я так и не решился спросить потом. Наверное, полчаса я лежал и пытался читать, а Лерка все плакала. Но в голове не укладывалось, что можно плакать так долго. Не выдержал я, короче, пошел к ней. Сел рядом, стал гладить по голове, глупости говорить разные. Не плачь, все будет хорошо, все наладится. Пожалел, в общем. Она села вдруг и поцеловала меня своими мокрыми губами. Поцеловала и смотрит испуганно. А мне и самому страшно, сидит одна в сумерках, плачет ни с того ни с сего. Зашел человек утешить, она его целовать. До этого я только в школе раз целовался. И вот смотрит Лера на меня, так будто преступление совершила. Глаза большие-большие, а сама такая маленькая, худенькая. Не скажешь, что взрослая тетя, так? Восьмиклассница.
1: И что ты?
0: Я понял, что если сейчас уйду, она еще несчастнее станет. А если расскажу кому-нибудь, для нее этот курорт в каторгу превратится. Все будут пальцем показывать, ржать. В общем, взял ее крепко за руки и тоже стал целовать. Так и целовались молча, пока не услышали, что родители мои обратно идут. На следующий день они смотрели на море, а я остался, говорю, я еще обгорелый. А сам всю ночь не спал, ворочался. Конечно, видок у меня был неважный, так что никто не возражал. Ушли они. Я посидел у себя минут 10, чтобы убедиться, что они не вернутся. И к ней. Хожу. Смотрю, ждет.
1: Секс был?
0: Да какой там секс? То есть я хотел, конечно, но Лера боялась очень, что кто-нибудь придет. Там же юг. Все окна, двери нараспашку, во дворе дети хозяйские бегают, собаки лают, телевизор орет. Мы даже разговаривали поначалу шепотом. Потом осмелели немного, гулять ходили вместе, купаться. Лера с нами на экскурсию в Стамбул ездила. Ну, типа друзья. Мои косились сначала, потом пригляделись, поняли, что это существо для меня не опасное, даже рады были. Я любил ее очень.
1: А она тебя?
0: Не знаю. Стас грустно усмехнулся в темноте. Мы об этом не говорили. Только я даже хотел на ней жениться, когда совершеннолетним стану. Записал адрес, телефон. Но так и не позвонил.
1: Почему?
0: Да ведь сколько мне лет было. Стеснялся, ясное дело. А потом понял, что все не так просто.
1: Что?
0: Слушай дальше. Пока мы там жили, она стала другой совсем. Перестал дрожать все время, улыбалась каждому встречному, даже как будто ростом выше стала. В море заплывала на километр со мной вместе. Я, говорит, так хорошо себя никогда в жизни не чувствовал. С детства ни дня без корвалола, а сейчас тахикардию словно рукой сняло, сердце заработало как моторчик. Спасибо, говорит Стасик.
1: А что ты делал?
0: В том-то и дело, что ничего. Просто был с ней.
1: Ну и при чем тут ты? Ялта курорт. Целебный воздух, минералка, процедуры всякие.
0: Она каждый год туда ездила, но выздоровела только в то лето.
1: И что потом?
0: Что-что. Кончился отпуск, поехали по домам. Я в Киев, она к себе в Питер.
1: Так ты ее и не видел с тех пор?
0: Мать моя видела. Она на следующее лето к тому же частнику ездила с сотрудницей отдыхать и видела в Ялте эту Леру и мужа ее.
1: Какого мужа?
0: Обыкновенного. В свадебное путешествие приехали.
1: Ну и дела.
0: Мать говорила, она поправилась очень, похорошела. Мне приветы передавала горячие. Я сначала расстроился немного, но потом понял, что так и должно быть. Тем более, что я тоже не хранил верность. Я стал внимательнее присматриваться к девушкам в школе, на улице, в метро и понял, что могу чувствовать. Не знаю, как это описать. Конечно, больные выглядят более бледными, усталыми, раздраженными, но это не главное. Это трудно уловить, описать словами. Просто видишь человека, и дыхание замирает. Сердце колотится неровно. И тебя уже тянет подойти к ней, прикоснуться ласково. А чем тяжелее болезнь, тем сильнее эта тяга. Вот тебя, Женька, я еще за километр почувствую.
1: Меня?
0: А? Из метро поднялся, вышел на аллею, и вдруг сердце аж защемило. Ну же это, думаю, так плохо. У меня даже в глазах потемнело. А потом смотрю, Ты идешь навстречу в розовой куртке, улыбаешься, а глаза такие грустные. На аллее ларек был цветочный, я сразу за букетом бросился. Любовь с первого взгляда. Стас невесело рассмеялся.
1: Ты меня пугаешь.
0: Теперь не надо бояться.
1: Стас, я абсолютно здорова, если не считать насморка.
0: Вот видишь, насморк.
1: Ну это же ерунда. А ты говоришь, за километр почувствовал.
0: Не знаю. Мне показалось тогда, что у тебя что-то серьезное.
1: Ты что же, не можешь определить болезнь?
0: Нет, конечно. Я ведь не доктор. Я думал, ты сама мне расскажешь. Но раз ты говоришь, у тебя просто насморк, может быть, я и ошибся. Знаешь, если человек страдает от болезни, он более открыт для окружающих. Его или ее тянет поговорить, раскрыть душу. Наверное, поэтому я обычно легко схожусь с такими девушками.
1: Только с девушками?
0: Женя усмехнулась. Только. Тут дело в ориентации. Смейся, смейся. Если я не смогу получить человека по-настоящему, ничего не выйдет. У меня получается только с женщинами.
1: И что же, ты говоришь себе, вот эту я должен полюбить, и тут же влюбляешься?
0: Стас вздохнул, сел на кровати, обхватив руками колени. Нет, иногда приходится себя заставлять. Расскажу тебе еще одну историю. Уже после института я встретил Галю. У нее был рак легких. От химиотерапии у Гали выпадали волосы, зубы. Она ходила на процедуры каждый день, но лечение начали слишком поздно. Так вот, она всех вокруг ненавидела. Я сутками сидел у Гали в подъезде, просто чтобы перекинуться парой слов, прикоснуться к ее руке. Она от меня бегала. Каких только оскорблений я от нее не слышал. Пьяные грузчики так не умеют. Потом-то я догадался, она просто не хотела, чтобы я к ней привязывался. Она уже смирилась с тем, что скоро умрет. Отца подговорил меня избить. Но тот слишком много выпил для храбрости, и я легко с ним справился. Помню, руку заломил, прижал его к стене, а он рыдает. Ну, пошли к ним на кухню, выпили перцовки. Галя вернулась на меня с кулаками, а сама тоже ревет, кашляет и ревет. 100 раз думал плюнуть и уйти. Не хотите, барахтайтесь сами. Так продолжалось 3 недели, но я ее переупрямил. Сама пригласила зайти. Я рассказал ей все, из своих способностей тайны не делаю. Она, конечно, не поверила, снова обматерила, но гнать перестала. Когда человек отчаится, он и в чудо готов поверить. Так и сидели мы с ней вечерами в комнате, молчали и смотрели друг на друга. А я чувствую, ну не люблю ее, и все. Столько раз она мне в душу плевала. Сидит совой напротив, кашляет и смотрит, как партизан на допросе. Дни идут, ей только хуже становится, принялась меня снова гнать. Знаешь, как я себя заставил ее полюбить?
1: Как?
0: Закрывал глаза и представлял ее здоровой. Красивый. Я видел ее фотографии до болезни. Совсем другой человек. Стройная, черноволосая, теннисом занималась, под гитару пела. Представлял, что мы идем по набережной, она смотрит на меня так ласково и улыбается. И говорил себе, вот эта девушка сейчас страдает, пожалей ее. Когда получилось, словно камень с души упал. Какая же она славная, подумалось. Открываю глаза, Галя все так же волчится и глядит, а я уже понимаю, выздоравливает. Прошла неделя и все.
1: Так-так. И что она?
0: Даже вспоминать не хочется. Такое началось. Опять слезы, опять крик не отпускает, из дома выйти не дает.
2: Ты мой спаситель, ты мой бог, говорит. Я всю жизнь с тебя пылинки сдувать буду.
0: И отец ее тоже не отстает. Заявил, что я просто обязан на Гале жениться, привяжем тебя, говорит, к кровати и все тут, для твоего же счастья.
1: А ты?
0: Я не хомячок, клетку не запрешь. Соврал, что согласен, а ночью оделся по-тихому и ушел.
1: Зачем? Разве тебе с ней плохо было?
0: Ну, положим, остался бы я с ней. А как же другие?
1: Ясно.
0: Не мог я иначе.
1: Ясно, ясно. А меня ты... тоже бросишь, когда насморк пройдет?
0: Спина Стаса закаменела. Огонек свечи отразился в его черных глазах, запрыгал чертенком, снова замер.
1: Ладно,

0: Скажи, ты меня любишь? Женя долго молчала, потом чихнула, высморкалась в бумажный платок. Будь здорова. Стас погладил Женю по бронзовой от загара спине.
1: Мы знакомы только 3 дня. Так быстро полюбить невозможно.
0: Мне нравится такой рациональный взгляд.
1: Рассказывай дальше.
0: Я могу рассказать еще сотню историй.
1: Хвастаешься?
0: Ох ты, боже мой. Я ведь тебе не о любовных победах рассказываю. Женя долго молчала. Она легла на живот, положила кулачки под подбородок и думала о том, что вчера весь день шел дождь, позавчера тоже, и будет идти еще целую неделю. Веки ее словно намазали клеем. Сон уже крался вдоль стенки за кроватью, и Женя скользила на грани реальности и грезы.
1: Так много женщин. А заразные болезни ты лечила?
0: Конечно. Но я был очень осторожен. Впрочем, вирусные заболевания лечатся легко, нужна всего пара дней.
1: За 3 дня ты не вылечил мою простуду.
0: Рассмеялась Женя. Не понимаю, в чем дело, признался Стас. Но я вылечу, обещаю.
1: Раньше она сама пройдет. Впрочем, я уже 2 недели как вернулась с Марса. Чихаю и сморкаюсь. Может, это просто акклиматизация?
0: Ты простишь меня?
1: Считай, что уже простила. Чего вы только мужчины не придумаете?
0: Я не выдумываю. Зачем?
1: Откуда я знаю? Чтобы понравиться.
0: Стас покачал головой, лег, встретился с Женей глазами. Женины глаза слабо мерцали ехидным зеленоватым огнем, и это немного пугало. У Полины, серьезно сказал Стас, не было ног. Она тоже вахтовала на Марсе в разъединительном корпусе, и когда возвращалась домой, попала в аварию. При посадке транспорт задел башню космопорта. Я встретил ее осенью в парке над Михайловским монастырем, знаешь, эти висячие сады. Муж каждый день привозил ее туда на коляске и забирал по вечерам.
1: Муж?
0: Да, Полина замужем.
1: И ты?
0: Да, я очень хотел помочь ей. Это было так же, как с тобой. Любовь с первого взгляда. Как увидел Полину тогда, такая светлая, милая, нежная и несчастная. Добро в этом мире наказуемо, поэтому я некоторое время следил за ней издали, стараясь не попадаться на глаза мужу, но потом понял, что она весь день остается одна, и начал действовать. В таких случаях важно человека не напугать, иначе она тебя никогда больше к себе не подпустит. Я заметил, что Полина интересуется птицами. Она подолгу караулила их с маленькой фотокамерой наготове. Я купил себе такую же и стал мазурить ей глаза, старательно изображая фотоохоту на пернатых. Общие интересы. Нет ничего лучше, чтобы завязать отношения. Но Полина только пару раз взглянула с улыбкой в мою сторону и тут же снова уходила в себя. Когда она не фотографировала, подолгу сидела на террасе, глядя на серую гладь Днепра, или читала книгу все время одну и ту же «Город мертвых» Элизабет Черри. Я закрываю глаза и так ясно вижу ее. Светлые прямые волосы, бледный треугольничек губ, задумчивые серые глаза и очертания маленьких культей под пледом. Я спрашивал у нее время. Полина молча показывала мне запястье с часиками. Я проходил перед ней и ронял носовой платок. Она не отвлекала меня, но и платок не подбирала. Словом, я использовал все способы завладеть ее вниманием и ничего не добился. Наконец я отчаялся и прибег к последнему средству. Просто сел рядом с ней на террасе и рассказал все на чистоту. Боже, каким дураком я выглядел.
1: Представляю.
0: Не представляешь. Я взял руку Полины в свою и весь красный, как буряк, толковал ей о чудесном исцелении, о высоких чувствах и ее неземной красоте. Сколько раз я уже прошел через эти объяснения, и все как впервые. Она выслушала, не перебивая, а потом говорит жалобно.
1: У меня в животе вилка. Не посмотрите.
0: Господи. Подожди. Я говорю, какая вилка?
1: Она очень холодная. Вы же врач. Помогите, пожалуйста.
0: И лицо у нее такое испуганное, детское. Я потянул с Полины плед, кофточку, а сам оглядываясь по сторонам, не увидел бы кто.

0: маньяк девушку-инвалида лапает. Слава богу, никого рядом не оказалось. Смотрю, гладкий, ровный такой животик, совершенно невредимый. «Где вилка?» – спрашиваю.
1: «Внутри».
0: И прижимает руки мои к животику своему.
1: «Вилка уже убила четверых моих деток»,
0: – говорит.
1: «И еще убьет. Хорошенькие были детки, славные. Два мальчика, Дима и Алеша. И две девочки-близняшки, Машенька и Машенька, так и не родились, умерли в животике».
0: Страшно мне стало, Женя, не пересказать как. Будто змею увидел у себя в руках. Вырвался я, побрел, задыхаясь, куда глаза глядят. Чуть не стошнило даже. Уже до самых ворот дошел, когда что-то во мне сказало: «Остановись. Чего ты испугался? Если любишь человека, не бросишь его. Если по-настоящему любишь». Подоптался немного и развернул себя назад. А Полина уже, как ни в чем не бывало, читает свою Элизабет. Подошел я к ней и говорю: «Ладно, давай попробуем». Стараюсь, чтобы голос не дрожал, а она:
1: «Вам что?»
0: Не узнает уже. Понял я, разговорами тут не поможешь. Главное, быть рядом с ней, вот и все. Уже потом я узнал, что муж Полину просто боялся, а просить бросить не мог. Отец ее дал клятву, что если тот подаст на развод, найдет его на краю света. Так он и оставлял ее в парке каждый день, а сам шел к другой. И не птица она фотографировала, а души умерших детей. И книгу свою прочла только до третьей страницы, дальше забывала и путалась. Знаешь, я тоже поначалу боялся. Но потом... Не знаю, как это объяснить. Ты же больше ее полюбил?
1: Извращенец.
0: Жалко ее стало. Часами рядом сидел, слушал рассказы о прекрасных белокурых детях, ангелах, убитых в ее чреве, и уже верил, что все это правда. Плакал. Удивительно. Со стороны Полина выглядела нормальной девушкой. Спокойно заказывала в кафе пиццу. Улыбалась прохожим, ловко управляла своим инвалидным креслом. Иногда только в прострацию впадала, но ведь любой задуматься может. Однако стоило ей открыть рот. Каждое утро Полина меня не могла узнать и снова пересказывала свои ужасы. Я уже забыл, зачем прихожу туда, мне бы удержать себя рядом с ней. Только на пятый день она начала выздоравливать. Утром меня увидела.
1: «Привет. Я думал, ты не снишься».
0: Узнала. Рассудок прояснился, вернулась память. Рассказала, что и вправду был у нее выкидыш во время той аварии, только погиб всего один ребенок. Про вилку ничего не помнила. Проплакала полдня. А на следующее утро привез ее муж и не уходит. Стоит рядом, ждет. Я понял, что Полина ему обо мне доложила. Подхожу, а он: «Пожалуйста, не делайте нам ничего плохого, прошу вас. Хотите, я вам денег дам, у меня есть». «Вы что, говорю, тоже больной?» А он аж позеленел. «Нет, нет, здоровый, пожалуйста, не делайте». Очень боялся он магии всякой, колдовства и прочего. И не мог понять, я ничего взамен у них не прошу. Я пообещал ему, что еще несколько дней, и все. К тому времени у Полины уже до колен ноги выросли.
1: «Что? Новые ноги вместо ампутированных?»
0: «Ну да. Я с самого начала хотел вернуть ей ноги», — улыбнулся Стас. «А то, что голову вернул заодно, так уж вышло. Конечно, за несколько дней они полностью не восстановились, еще недели две я с Полей гулял. Из-за того, что ноги возвращались, аппетит у нее был как у тигра. Еще бы. И заулыбалась, морщинки пропали. А потом мы пошли на рынок и купили ей белые босоножки». Стас сел на кровати и задумчиво посмотрел в окно. Там, над неоновым костром города, угольная глубина ночного неба уже начинала бледнеть.
1: «И все?»
0: «Ну почему же? Ее муж все-таки дал мне денег.
1: И ты взял?
0: Надо же на что-то жить. Я ведь нигде не работал все это время.
1: Понятно все с тобой. А она?
0: Благодарила очень. Приглашала в гости заходить.
1: А ты говорил ей, что любишь?
0: А как же. И муж ее, Витя, знал. Я потом к ним просто заходил пару раз.
1: Прости, у меня все еще никак не укладывается это в голове. Все, что ты рассказываешь, такие невероятные вещи. Честно говоря, я все время еще где-то ошибешься, чтобы поймать тебя на врагах.
0: Женя чихнула. Будь здорова. Погоди, у меня где-то была Полина фотка. Показать?
1: Он еще спрашивает.
0: Сейчас, где-то здесь она. Вот. Стас чиркнул в темноте зажигалкой.
1: Это она?
0: А кто же?
1: То есть, ты ведь говорил, что она очень красивая, а это, ну, не то чтобы вообще урод. Извини, но...
0: Хватит, давай сюда.
1: Не злись, но правда же...
0: Не злюсь.
1: Я же вижу, злишься.
0: Женя смеялась.
1: Но она и правда страшненькая.
0: Ревнуешь?
1: Я?
0: Холодно спросил Стас.
1: Не смеши мои подмышки.
0: Можно я окно открою?
1: Открывай.
0: Стас вытащил из пачки сигарету, подошел к окну, закурил. Далеко внизу многомиллионный город ворочался во сне. Женя скользнула под бок. Маленькая, теплая, гибкий кошачий силуэт в утренних сумерках. Минуту полюбовалась оранжевым светлячком, едва различимыми в темноте колечками дыма.
1: Обиделся, милый?
0: Нет.
1: Извини, иногда на меня находит.
0: Бывает.
1: Может, я и ревную? Я еще не разобралась в своих чувствах. А если я тебе расскажу... У меня на Марсе был роман с десантным офицером. Неужели не царапнет в глубине души? Стас, ну ты мне все-таки скажи. Предположим, ты действительно можешь кого-то так вылечить.
0: Спасибо, что допускаешь такую вероятность.
1: Ну как? Каким образом ты это делаешь? Может, муж этой твоей Полины и верил в магию, я нет.
0: Я тоже не верю, улыбнулся Стас.
1: Тогда что?
0: Почему у тебя глаза светятся в темноте? Или как ты удерживала вчера в бассейне дыхание под водой 15 минут?
1: Генетическое кодирование?
0: Родители хотели, чтобы у меня был абсолютный слух. Но врачи, спасибо им, что-то напутали с перинатальной кодировкой. Короче, в музыкальной школе я 2 месяца осваивал гамму до мажора, потом сбежал. Зато теперь я спасаю девушек от смерти.
1: Стас, горящие глаза — это ерунда. Другое дело вернуть человеку ноги или вылечить рак. Извини, милый, я никогда не поверю в такое.
0: Стас с улыбкой посмотрел на Женю. Пусть так. Чихнул, удивленно хлопнул ресницами. У тебя есть еще платок? Похоже, ты меня заразила. Рыжий светлячок полетел вниз в 100-этажную бездну проспекта. Следующую ночь зарядил мелкий дождь. Стас лежал рядом со сладко посапывающей Женей и задумчиво наблюдал за бегущими по стеклу струйками воды. Голубыми, алыми, апельсиновыми от рекламных огней. Женя дышала глубоко и ровно. Из бесшумных ходиков на стене появился крошечный гномик в плаще, трижды поклонился и отправился спать дальше. Женя что-то пробормотала во сне и вдруг тихонько засмеялась. Стас улыбнулся, ласково провел ладонью по ее хрупким плечам, спине, сжал ладонью прядь волос, вдохнул аромат лаванды. Женькины любимые духи. «Я люблю тебя», — шепнул он. «Прощай». Когда гномик проснулся, чтобы отбить 4 поклона, Стас уже натягивал в холле легкую куртку. Вещи поместились в маленьком рюкзачке. Черный пушистый котенок, робот-страж, выкатился из кухни, потерся о его ноги, радостно заурчал. «Пока, малыш». Береги хозяйку. Щеколда электронного запора отошла с легким звуком «цик», и за тремя дверями Женя вздрогнула во сне. Стас осторожно прикрыл дверь, постоял минуту, словно раздумывая, и, тряхнув коротко стриженной головой, зашагал к лифту. Он подремал в плавно летящей вниз кабине, неторопливо вышел из душного подъезда в прохладную предрассветную тишину. Капли дождя холодными поцелуями покрыли его лицо. Стас зажмурился, широко улыбнулся спящему небу.

0: Она проснулась от холода. Серое утро влажными клочьями лежало и ватой втекало в окно. Женя натянула одеяло на глаза и хотела задремать снова, когда поняла, что рядом пусто.
1: Стас?
0: Женя соскользнула на пол, набросила халатик.
1: Ты где?
0: В холле на журнальном столике аккуратно вырванный листочек из записной книжки. Любимая, прощай. Ты здорова. Мне пора уходить. Хорошо, что ты не успела меня полюбить. Прости за все. Помни о том, что я тебя любил. Женя несколько раз перечитала написанное, пожала плечами и отправилась на кухню варить кофе. Позавтракала, медленно жуя бутерброды, отстраненно глядя на хлебные крошки на скатерти. Сложив чашки в посудомойку, Женя вдруг ахнула, бегом бросилась в холл и проверила содержимое шкафчиков. Драгоценности и деньги были на месте. Весь день она бродила по городу, украдкой заглядывая в лица прохожим, читая дурацкие надписи на рекламных голограммах в небе и порой сталкиваясь со своим отражением в стеклах витрин. Стройная светловолосая девушка, очень загорелая, в розовой куртке и ореховых джинсах. Пачку бумажных платочков Женя выбросила. Ее простуда и в самом деле прошла. Один раз Жене ни с того ни с сего захотелось разреветься, но она изо всех сил закусила губы и сдержалась. Она выпила в кафе две чашки кофе с коньяком и съела половинку мороженого с шербетом. Ноги принесли ее в кинопалац, где Женя купила билет на ближайший сеанс, даже не запомнив название фильма. Фильм оказался триллером. 3 часа Женя клевала носом в последнем ряду полупустого зала, время от времени пытаясь уловить смысл.
2: «Первое воспоминание моего детства», — говорил герой, истекающий кровью на кафельном полу ванной, — «это мусорные человечки. Мне было тогда 2 или 3. Мать-алкоголичка вела меня домой через свалку, провалилась в какой-то люк и потеряла сознание. Я остался один и горько плакал в серых сумерках одиночества. И тут появились они. Это выглядело так, словно мусор, весь, сколько его было вокруг, ожил, задышал и пришел в движение. Человечки были маленькие, с палец размером. Они ползли ко мне через заросли изъеденного ржавчины и металла, через горы сгнившей картошки по жемчужным куриным косточкам. Я так испугался, что даже перестал плакать. И каждый из этих человечков тянул ко мне свои маленькие бумажные ручки. Каждый выкликал тонким голоском мое имя. Каждый ждал, что я помогу ему. Это было ужасно. Действительно ужасно, если вы понимаете, о чем я говорю.
0: Женя проснулась, когда в зале вспыхнул яркий свет. Немногочисленные зрители, жуя жвачку и допивая пиво, стекались к боковым дверям.

0: Она яростно драила щеткой полы в холле, когда в дверь позвонили. Черный котенок-страж клубочком покатился в прихожую, яростным шипением демонстрируя готовность защитить дом. Первой мыслью Жени было...
1: Вернулся.
2: Входи.
0: Дверь послушно отъехала в сторону. На пороге стоял незнакомый высокий мужчина в черном плаще. Его вытянутое рябое лицо цветом напоминало узбекскую дыню. Крошечные, похожие на ягоды черной смородины глазки, кнопочка носа, на ладонях глухие перчатки свиной кожи, в правой руке покачивался маленький прямоугольный чемоданчик.
3: «Самойлова Евгения Викторовна?» – поинтересовался мужчина.
0: Женя только кивнула. Он обернулся и крикнул:
3: «Заходите!»
0: Из дверей лифта вышли и остановились у порога двое парней в белых халатах, белых шапочках и белых марлевых повязках. Их глаза равнодушно замерли на голых ногах Жени.
3: «Видите ли, какое дело, Евгения?»
0: – сказал незнакомец в плаще, извлекая из кармана и натягивая на лицо такую же белую повязку.
3: «Извините за вторжение, но придется вам, так сказать, проехать с нами».
2: «Куда это?»
0: Женя сделала шаг назад. Котенок зарычал и вцепился в край черного плаща.
3: «Брысь!»
0: – крикнул мужчина.
2: «Кто такие?»
3: «Отцепись, дикий!»
2: «Я вызову милицию!»
0: Дымнолицый не отвечал. Он был занят борьбой с котенком, который на глазах увеличивался в размерах.
3: «Да помогите же!» –
0: рявкнул он санитаром, и те, мешая друг другу, принялись отрывать котенка от плаща. Когда это им удалось, котенок вырос уже до размеров небольшой пантеры. Он вырвался, одним махом запрыгнул на шкаф и обрушился сверху на Дымнолицего. Санитары, тяжело дыша, отвалились в стороны.
4: «Пожалуйста, скажите ему, чтоб перестал!» –
0: полузадушенно взмолился обладатель плаща и чемоданчика.
2: «Васька!»
0: – свистнула Женя. Котенок с недовольным рычанием отошел на два шага, но продолжал следить желтыми глазищами за каждым движением непрошенных гостей.
3: «Фух, вот, так сказать, мои документы!»
0: Мужчина, не вставая, медленно достал из-за пазухи белый квиток с красным крестом в круге.
2: «Деревяга Антон Макарович»,
0: – прочла Женя.
2: «Что вам надо?»
3: «Мы получили информацию о том, что вы, Самойлова Евгения, в свой последний визит на Марс имели связь с лейтенантом десантных войск Турманом Крыжевски. Не отрицайте, у нас есть свидетель».
0: Женя тяжело опустилась в кресло.
2: «И что теперь?»
3: «Вы не отгоните вашего котика? Вот своим, так сказать, рычанием он действует мне на нервы».
2: «Васька, иди на кухню»,
0: – выдавила Женя.
2: «Хаш, пошел».
0: Васька, быстро съеживаясь до привычного объема, покатился куда вели.
3: «Вчера утром Крыжевский умер».
0: Дымнолицый поднялся на ноги, отряхнулся, как ни в чем не бывало.
3: «Вы не предложите нам сесть?»
2: «Отчего он умер?»
0: – выдохнула Женя.
3: «Марсианский штамм А21С».
2: «Никогда...»
3: «О таком не слышали, правильно?» «Для Земли это закрытая информация, более того. А21С – эндемичный марсианский вирус, и мы не хотели бы, чтобы он появился на Земле. Это смертельный эндемичный марсианский вирус, поэтому транспортное сообщение с Марсом уже 3 дня как заблокировано. По той же причине у нас есть ордер на проведение принудительного экспресс-анализа. Если он окажется положительным, вам, так сказать, придется отправиться с нами. Сергей, давай!»
0: Один из санитаров прикрыл дверь на лестницу, облокотился на нее спиной. Второй поднял с пола чемоданчик, раскрыл его на журнальном столике, извлек длинную тонкую иглу, пробирку и комочек ваты.
3: «Прошу вас проявить благоразумие», – сказал деревяга.
0: Женя, белая как молоко, послушно вытянула руку.
3: «Скажите, в последние 2 недели вы не чувствовали недомогания, температура, слабость, насморк?»
2: «Насморк»,
0: – тупо повторила Женя.
3: «Насморк – это первый симптом», – вздохнул деревяга, присаживаясь за столик и наблюдая, как игла входит в Женину руку. «Заболевание развивается довольно быстро. Передается только при тесных контактах. Вы понимаете, о чем я. Инкубационный период – несколько суток. Потом вы начинаете чихать, кашлять и сморкаться. Вам кажется, что у вас грипп или даже обычная простуда, потому что симптомы слабые, а температура часто не переваливает за 37.
0: и вы отпрашиваетесь на недельку с работы, лежите в кровати и пьете аспирин. Но простуда почему-то не проходит, и вы уже не сомневаетесь, что это настоящий грипп. Вы вызываете врача, и он прописывает вам полнейший покой и курс терапии. Но, несмотря на это, через 2-3 недели заболевание переходит в стадию двустороннего воспаления легких, температура подскакивает за 40 и...
2: Что?
0: Спросила Женя, чувствуя, как комната начинает медленно крутиться вокруг нее. Санитар вылил в пробилку с Жениной кровью каплю прозрачного раствора из маленькой бутылочки с надписью «Осторожно, яд!» и впился в пробирку взглядом. «Вынужден вас огорчить», – бесстрастно наклонил голову деревяга. «Вакцина пока только, так сказать, разрабатывается. Но не стоит пугаться раньше времени. Вид у вас, как ни странно, вполне здоровый. Сейчас Сережа сделает анализ». Из метро поднялся, вышел на аллею, вдруг сердце аж защемило. Кому же это, думаю, так плохо? У меня даже в глазах потемнело.
3: Ладони Жени прилипли к столу. Она уже знала, каким будет результат.
0: Деревяга, нахмурившись, наблюдал за тем, как пробирка в руках Сережи меняет свой цвет из белого в алый, и затем очень медленно в сиреневый. «Готов, Антон Макарович!» – по-военному четко доложил Сережа. «Все чисто!»
3: Слезинка сорвалась с Жениной щеки, упала на гладкую полированную поверхность стола.
0: Деревяга улыбнулся кончиками губ, со стуком отодвинул стул, встал.
4: «Вот свезло вам, Евгения! Вы точно с этим Турманом, так сказать, встречались?»
0: Женя кивнула, закрыв лицо руками. Санитары разглядывали ее с каким-то новым интересом.
4: «Вероятность заражения, — Деревяга потянул с лица марлевую повязку, — составляет 97%. На Марсе уже говорят об эпидемии. Почему не заражаются оставшиеся 3 из 100, мы не знаем. Никто не может сказать. А вы как раз в эту, так сказать, трешку и попали.
0: Вот свезло! Свезло!» Восхищенно кивали санитары.
3: Огромный город плохо спит этой ночью. Ты прильнула щекой к холодному стеклу и устало любуешься мерцанием его разноцветных огней с высоты своих 70 этажей. Сквозь дремоту город чувствует неясный страх, и тебе кажется, что ты слышишь, как он вскрикивает во сне. Я надеюсь, ты все поняла и простила. Мне хотелось бы полюбить всех сразу, но это невозможно. Остается только почаще оглядываться на пути.
0: Я помню всех. И эти 4 дня и 3 ночи, что мы были вместе, останутся со мной навсегда, пока бьется мое сердце. В этом городе так мало любви. Без нее он и сохнет, как цветок в пустыне, лишенный влаги. Поэтому я должен был уйти и уйду еще много раз, никогда не возвращаясь. Наверное, всегда так было. Полюбишь, спасешь. Но мне судьба или Бог дали возможность сделать это столь явно и просто. Скольких еще я спасу? Мне ничего не нужно взамен. Я только надеюсь, что ты будешь помнить, чем я был для тебя. Память — тот мостик, что соединяет реальность и грезы. Врач может вылечить больного, память же, пусть только на кратчайший миг, может воскресить умершего. Снова зажечь угасший когда-то на ветру огонек свечи. Поэтому я прошу. Помни. Вы все помните.
5: В сегодняшнем эфире мы начнем знакомство с повестью Родриго Гарсии Робертсона «Долгая дорога домой». Максимальное погружение. 3:30 утра. Борт Амелии Ирхард. Орка.
6: Эй, есть тут кто-нибудь? Мои соседи по жилому отсеку мертвы. На борту Ирхард вообще все погибли. Да и сам корабль похож черт знает на что. Ясно, что он обречен. Кажется, начало разговора не слишком радужное. Но должен ведь кто-то рассказать о том, что здесь произошло. Я студентка-кадет Рэйчел Наоми Мохаммед Коэн, приписанная к кораблю наблюдения Амелия Ирхард. Я выпустила акустический разведчик в тропосферу Орки, но кроме собственного аварийного маяка ничего не слышу. Средства связи на планете уничтожены, как и во всей системе. Нет вообще никакого обмена информацией. А это значит, что все внутри этой звездной системы погибли. Или почти все. Может, там наверху кто-то и уцелел. Но то, что больше никто даже сигналов бедствия не подает, кажется довольно зловещим. Здесь внизу все тоже не предвещает ничего хорошего. Ирхард висит носом вниз на предельно допустимой глубине. Гравитационный двигатель поврежден, равно как и преобразователь массы. Вспомогательные силовые установки работают в лучшем случае с перебоями. В данный момент я нахожусь в абсолютной темноте, замурованно внутри гибнущего корабля под давлением в 20 атмосфер и погружаясь в занимающий всю планету океан, над которым простирается ядовитая атмосфера. Переборки не выдерживают.
5: Не выдержали.
6: Рэйчел замолчала и прислушалась. Рука застыла перед залитым слезами лицом.
5: Влажные темные волосы, прилипшие к бледной щеке, подсвечивались мягким синим светом маленького экрана у нее на запястье. С экранчика на девушку в ужасе смотрело ее же собственное лицо с дрожащими припухшими губами и вытаращенными глазами. Рэйчел было 17 стандартных лет. Родилась она во время межзвездного перелета от Эпсилона Эридана к Кейт-А на борту родительского корабля Нефертити. Как она жалела, что вообще покинула его. Гул нарастал, переходя в скрежет, заставивший ее сжать зубы, и в конце концов раздался еще более устрашающий хруст. «Пора сматываться!» Оглушенная и напуганная, Рэйчел уставилась в светящийся экран. «Так и есть, переборку перекосило». Согласно информации службы оценки повреждений, морская вода под высоким давлением быстро заполняла разломанные отсеки, повышая сравнительную плотность Ирхард и тем самым увлекая корабль на дно. На индикаторе глубины наручного экрана мелькали цифры, отмечая погружение. Если только Рэйчел не удастся найти путь наверх, никто никогда не узнает обстоятельств гибели судна, раздавленного на ядовитой планете, в необитаемой звездной системе за много световых лет от цивилизации. Она не сможет принять никаких сообщений, если бы даже ей было с кем говорить, не считая неизменно оптимистического синтезированного голоса службы оценки повреждений. Существовали десятки способов выбраться из поврежденного корабля. 3 переходных люка, главный вход грузового отсека, а также многочисленные аварийные выходы. Но в данный момент пользы от них было немного. Ирхард была даже оборудована катапультирующимся отсеком управления, выдерживающим давление в 40 атмосфер. Но ракета попала как раз в переднюю часть, вывела из строя командную палубу, после чего на корабле воцарился хаос. Когда ракета протаранила корабль, Рэйчел спала в своей каюте. Разбудил ее вой сирены и крик вахтенного офицера.
7: «Приближается ракета! 010 плюс 20! Немедленно приготовиться!»
5: А потом грянул взрыв. Команда биотехнологов, в которую она входила, размещалась в передних отсеках наблюдения, просматривала образцы морской воды в поисках инопланетной жизни. Как сообщал дружелюбный голос службы оценки повреждений, сразу после взрыва вода затопила отсеки, раздавив все живое. Рэйчел подумала пробраться на корму, которая теперь торчала кверху, поскольку затопленные отсеки тянули нос корабля вглубь. Как раз на такой чрезвычайный случай на корме находилась еще одна спасательная капсула, рассчитанная на высокое давление.
6: Если бы только удалось до нее добраться.
5: Освещая путь экранчиком, девушка выбралась в коридор, ведущий к корме. Это была узкая неосвещенная шахта, уходившая вверх в черноту. На полпути располагался переходной люк средней части корабля, где работало освещение, имелись аварийные запасы. Она поняла, что шлюз все еще цел. Он отозвался на ее команду и выбросил аварийный маяк. Поднеся руку к губам, она велела Люку включить освещение и открыть внутреннюю дверь. Бледный белый круг у нее над головой пролился ярким светом. Слава богу, появился ориентир. Подтянувшись внутрь коридора, она вжалась спиной в одну из переборок, уперлась ногами в другую и начала медленно продвигаться вверх, преодолевая утомительную гравитацию орки, равную 1,3 G. Чтобы не заплакать, девушка закрыла глаза. Белый круг исчез. Появились лица друзей, команда Рэйчел. Она вспомнила, с каким увлечением коллеги искали признаки жизни в морской воде. А Рэйчел не потрудилась попрощаться. Она была не на дежурстве и совершенно свободна до утренней вахты. Только вот утренняя вахта так и не настала. Ракета взорвалась в 3:03 утра по корабельному времени. Гибнущий корабль вновь наполнился скрежетом, перешедшим в оглушительный ляск. Она стала карабкаться быстрее. Весь отсек разваливался. Через несколько секунд по шахте вверх хлынет черная морская вода и расплющит девушку о переднюю переборку. Она лихорадочно лезла вверх, стараясь добраться до кружка света. Громкий скрежет и ляск сотрясали шахту. Служба оценки повреждений бодро предупредила: «Внимание! Неизбежна потеря давления!» Где-то внизу раздался оглушительный удар, а затем рев. Это внутрь хлынула морская вода. Возросшее давление ударило по ушам так, что Рэйчел вскрикнула. Она изо всех сил карабкалась наверх, обдирая кожу о шершавую поверхность. Кувырком влетев во входной люк, Рэйчел выкрикнула команду закрыть проход. Когда за ней захлопнулась дверь, она услышала, как потоки воды с ревом заполняют шахту. До аварийного модуля на корме ей уже не добраться. Похоже, она никогда не вылезет из этого шлюза. Свернувшись в позе эмбриона на полу, а точнее на передней переборке, которая теперь стала полом, Рэйчел, дрожа от облегчения, благодарно вдыхала очищенный воздух. Здесь были свет, воздух, аварийные запасы продовольствия, вакуумные скафандры, прилипающие ботинки, противоударный жилет, санитарные блоки с нулевой гравитацией и ремонтные наборы. Правда, в данный момент пользы от всего этого было не слишком много, за исключением разве что санитарных блоков, потому что тошнота подкатывала к ее горлу. Шлюз, втиснутый между основным грузовым отсеком и палубой над ним, представлял собой автономный отсек, способный выдерживать высокое давление. Его можно было отсоединять от корабля для ремонта или замены, не нарушая структурной целостности Ирхард. Модульная конструкция являлась непреложным правилом для всех кораблей наблюдения, действовавших за много световых лет от базы, и половину Ирхард можно было заменить или отстрелить. В грузовом отсеке под ней располагалось все, от парфюмерии до лихтера класса поверхность орбита, но все это было недоступно. Однако сам по себе переходной шлюз представлял уютный саркофаг, где она могла удобно расположиться без скафандра и питаться энергетическими батончиками и таблетками. Какая омерзительная мысль! Снедаемая страхом и чувством вины, Рэйчел гадала, почему она так дерется за свое существование, когда все вокруг погибли. Какой смысл цепляться за жизнь, если это означает всего лишь смерть в одиночестве? Она подумала о доме в триллионах миль отсюда. Как раз в данное время Нефертити сбавляла скорость, приближаясь к 2992-й Эридана, звезде типа F со множеством планет на расстоянии около светового года отсюда. На борту родительского корабля находились ее отец, мать и близкие, радостно ожидавшие встречи с Рэйчел в системе Амазонки Эридана на расстоянии еще 2 световых лет. Только Нефертити больше не с кем встречаться, по крайней мере, здесь. Теперь это только ее поход, ее экскурсия. До сих пор она никогда не покидала Нефертити больше, чем на несколько дней, никогда не удалялась от семьи на расстояние, делавшее невозможным голосовое общение. Теперь же они улетали от нее на скорости, близкой к скорости света. Жуткий ляск сотряс камеру. Рэйчел встала на колени, вытерла рот тыльной стороной руки, молча прислушалась, ощутила во рту вкус крови. От страха она прикусила губу. Услышав страшный скрежет, она представила себе, как корабль вокруг нее рвется на части. Ну и бог с ним. Вдруг ее осенило, что это и есть решение.
7: Раскол корпуса – лучший способ освободить шлюз от тонущего корабля, так что пусть себе рвется и ломается.
6: Она села прямо и посмотрела на наручный экран, торопливо проглядывая планы палуб, дрожа так, что лишь двумя руками смогла успокоить маленькое голубоватое изображение. В случае чрезвычайной ситуации можно было отстрелить половину Ирхард, а нынешнее положение как раз подходило под такую классификацию. Если ей удастся заставить корабль расколоться по швам, автономный модуль высвободится и всплывет на поверхность. Если же нет, хуже ей не будет. Приладив противоударное снаряжение, она поднесла руку к губам и приказала тому, что еще оставалось от Амелии Ирхард, расколоться по швам. Служба оценки повреждений жизнерадостно повиновалась. Вокруг Рэйчел захлопали взрывные болты. Ирхард вскрикнула, как живая, завизжала в агонии и разлетелась в разные стороны. Затопленные отсеки понеслись вниз, к лежащей глубоко под водой поверхности орки. Отсеки, находящиеся под давлением, вроде главного трюма, высвободились и стали всплывать. Морская вода хлынула внутрь, довершая разрушение, снося внутренние переборки, затопляя пустые коридоры. Переходной шлюз, все еще удерживаемый затопленными отсеками, начал погружаться. Рэйчел смотрела, как внешнее давление поднимается до 23 атмосфер, потом 24, 25, 26, 27. Когда Рэйчел погрузилась достаточно глубоко, чтобы освободиться от больших обломков, она взорвала последние болты, удерживавшие камеру, те, что соединяли ее с тонущими отсеками. Но камера продолжала погружаться. Давление снаружи перевалило за 30 атмосфер, потом 40, потом 50. Не может быть. Рэйчел взорвала все болты. Она напрягала память, стараясь вспомнить, какое еще связующее звено упустила. Ничего. Камера должна была высвободиться. А вместо этого цифры внешнего давления росли. Оно составляло 60, 70, 80 атмосфер. Камера выдерживала до 200. Вплоть до настоящего момента это представлялось чем-то маловероятным. Рэйчел потрясла рукой, стараясь заставить цифры повиноваться. Бесполезно. 90. 100. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Давление перевалило за 100 атмосфер. Почему-то шлюз не отделился и зацепился за тонущие секции. На этот раз она опустится на самое дно, и идея отстрелить все плавучие секции корабля больше не казалась такой уж гениальной. Страх сдавил ей грудь, мешая дышать, пока она в бессильном ужасе смотрела на экран. Давление снаружи приближалось к предельным 200 атмосферам. Теперь Рэйчел точно знала, когда умрет. Она уже видела, как тают последние оставшиеся ей секунды. Дружелюбные голоса предупреждали. Неизбежна потеря давления, и советовали вернуться на поверхность. Вместо этого девушка собралась с силами, зажмурилась и попрощалась с родителями. Когда давление достигло 180 атмосфер, она почувствовала внезапный рывок, потом сумасшедший скрежет. Рэйчел бросила на ремни безопасности от того, что люк перевернулся и вверх дном взмыл поверхности. То, что удерживало вместе ее и тонущие отсеки, не вынесло 180 атмосфер. Она была свободна и мчалась к поверхности. Внутренняя дверь оказалась теперь внизу. Давление снаружи стремительно падало. 80, 60, 40 атмосфер. И без индикаторов давления Рэйчел знала, что всплывает. Она ощущала все перегрузки, пока шлюз преодолевал темные слои океана. Когда давление упало до 5 атмосфер, давление на поверхности орки, камера вынырнула в ядовитую атмосферу, потом снова плюхнулась в воду. Шлюз подпрыгивал вверх-вниз, затем колебания замедлились и слились с плавным покачиванием океанических волн. Она достигла поверхности моря. Ее тошнило. Не было сил стоять. Высвободившись из ремней безопасности, она рухнула на пол, стараясь сбросить потный грязный комбинезон. Она засунула одежду в мешок для мусора и застегнула его. Рэйчел устроилась на внутренней двери. На теле была лишь нижняя рубашка,
7: а на лице выражение полного изнеможения. Стоять она по-прежнему не могла, зато теперь уже могла плакать свободно и отчаянно, не опасаясь, что ей помешает какая-то новая катастрофа. Перед ее мысленным взором мелькали лица. Сначала члены ее группы – Нина, Карлос, Джоэл и Али, потом весь остальной экипаж. Многих из них она знала с детства. Все они навеки ушли, оставив ее одну. Откуда-то из глубины организма поднимались разрывающие душу рыдания. До этого момента отведенное ей время измерялось в секундах. Теперь жить она могла столько, сколько захочет. В шлюзе она протянет месяцы, даже годы. Можно, к примеру, перерезать себе горло. Нет, это не входило в ее планы. Слишком грубо и жестоко, да к тому же совершенно излишне. Достаточно открыть входной люк, и она без проблем задохнется в атмосфере из аммония и метана. А вот жить будет куда сложнее. Рэйчел откинула с лица мокрые спутанные волосы, посмотрела на входной люк. Все надежды были сосредоточены там, за пределами атмосферы Орки. Ей нужно было как-то вступить в контакт с другими уцелевшими членами экспедиции. Если же ничего и никого не осталось, ей придется самой искать цивилизацию, для чего потребуется корабль с гравитационным двигателем. По предположениям Рэйчел, на расстоянии одного светового года от нее находилось около 5 таких кораблей. Ближайший из них — Амелия Ирхард, от которого теперь остались лишь обломки и который вряд ли мог оказаться ей полезным. Затем корабль, который уничтожил Ирхард. Это была скорее гипотетическая возможность. Кто бы ни выпустил эту ракету, прибыл он, конечно, на корабле, потому что система Тигриса была неизученной и необитаемой. Но шансов на то, что Рэйчел подбросят домой виновники гибели Ирхард, было, мягко говоря, немного. Главной ее надеждой оставалась Терешкова, второй корабль наблюдения, принимавший участие в экспедиции, находившийся в 20 световых минутах к центру системы на орбите Иштара, в свою очередь вращавшегося вокруг Тигриса Эридана А-2. Однако с Терешковой давно не было связи. Никакого стандартного обмена информацией, никаких данных о положении на орбите, никакой телеметрии, даже обычной болтовни. Отказ всех систем. Тот, кто уничтожил Ирхард, вероятно, сначала нанес удар по Терешковой. На два остальных корабля надежды оставалось еще меньше. Легкий крейсер «Сирокко», осуществлявший военную поддержку экспедиции, удалялся от соседней звезды Тигриса Эридана Б, расположенной в 2 световых месяцах, и направлялся на встречу с Нефертити, которая должна была состояться в районе Амазонки Эридана. Пройдут месяцы, прежде чем сигнал Рэйчел достигнет цели. К тому же вряд ли «Сирокко» или «Нефертити» услышат слабый призыв о помощи среди радиационной бури на релятивистских скоростях. Ближайшая обитаемая система почти в 50 световых годах отсюда получит ее сигнал, когда Рэйчел будет за 60, а ответ придет, когда старушки перевалят за 100. Рэйчел помылась, насколько это было возможно, натянула чистый комбинезон. Затем, выбрав скафандр, она оделась, настроив его на 5 атмосфер. Потом открыла клапан на внешней двери. Внутрь ворвались метан и аммоний, и, смешавшись с кислородом в люке, создали взрывоопасную смесь, так что теперь малейшие искры преждевременно катапультируют ее на орбиту. Когда давление выровнялось, она дала распоряжение открыть внешнюю дверь и высунула голову наружу. Сконструированный так, чтобы плавать входом вверх, шлюз покачивался на волнах в огромном океане размером с планету. Длинные и сине-черные валы, прочерченные струйками пены, медленно накатывали на него, поднимая, потом вновь опуская. Поверхность Орки раз в 100 превосходила земную, и вся она была занята водой. Невероятное зрелище. Особенно для того, кто родился на борту космического корабля. Влажные водяные облака тянулись до самого горизонта. Над поверхностью океана гигантские серые вихри, пронизанные лучами света, влекли в ее сторону черные струи дождя. За облаками обширная атмосфера Орки уходила в космическое пространство. Ради этого Ирхард и прилетела на Орку. Жидкая вода при нормальной земной температуре, приемлемых давлений и поверхностной силе тяжести. Автоматические анализы говорили о возможности жизни, и их группа нашла ее. Маленькие анаэробные организмы, способные использовать в метаболизме метан. И лишь за это кто-то уничтожил весь экипаж? Полный бред. Но размышления о безысходности создавшегося положения со всеми «почему» и «отчего» уж точно сведут ее с ума. Она надвинула на глаза макроскоп скафандра, сканируя поверхность моря. В полумиле колыхался какой-то блестящий предмет. Усилив увеличение, она разглядела обломок корпуса. Интересно, но не особенно полезно. Еще в 4 милях Рэйчел нашла то, что искала. Грузовой отсек Амелии Ирхард, который плавал дверью вверх. Вернувшись в люк, она пристегнула пояс вертикального взлета и надела прилипающие ботинки. Через открытую дверь она вылетела в плотную ядовитую атмосферу Орки. Блестящие обломки Ирхард усеивали темное волнующееся море. Приземлившись на гладкий полузатопленный грузовой трап, она приказала ботинкам прилипнуть, потом осторожно двинулась в сторону входного люка и проникла внутрь. Вновь очутившись в привычной атмосфере, она сняла скафандр. Грузовой отсек, который был спроектирован так, чтобы плавать правым бортом вверх, казался почти целым. Свет горел, воздух циркулировал, оборудования хватило бы на обустройство небольшой колонии. Жаль, что Рэйчел не могла все это прихватить с собой. Она забралась в тесную кабинку лифтера класса «Поверхность орбиты», заказав проверку всех систем. В ответ автопилот сообщил: «Все системы работают нормально». «Хорошо». Пристегнув ремни аварийной посадки, она приказала провести поиск источников электронного излучения или каких-либо необычных объектов на ближайшей орбите. «Никаких источников излучения, никаких объектов». Ничего, кроме обычных лун и луночек. Стремительно опускалась ночь, пятерка вращалась быстро, один оборот за 9 часов. Если предположить, что нападение было совершено со стороны Солнца, темнота, когда сама Орка скроет ее от внутренней системы, это лучшее время для взлета. Рэйчел дала указание автопилоту перейти в тактический режим и совершила набег на грузовой отсек, арсенал и продуктовый склад, загрузив в лифтер 2-годичный аварийный запас пищи и ракеты «Хеллхаунд» и «Озирис». Так, на всякий случай. «Отличная работа», — похвалила она лифтер и подумала. «Жаль, что ты не в состоянии вывести меня из этой системы». Рэйчел предстоит сменить этот гостеприимный и послушный упаковочный ящик на корабль для дальних космических полетов. А это значит, что придется выяснить, в каком состоянии сейчас Терешкова, да еще так, чтобы ее саму при этом не убили. Пока «Тигрис» Эридана А садился за невидимый горизонт, Рэйчел разгерметизировала грузовой люк и велела автопилоту доставить ее на Иону, ближайшую ледяную луну Орки. Вероятно, Иона была самым одиноким местом во Вселенной. Изрытый ямами ледяной шар около 1000 миль в поперечнике. Безвоздушный, замерзший, никому не нужный шар идеально подходил для ее цели. Она посадила лихтер в глубокой ледяной расщелине со стороны Орки, где ее никак нельзя было увидеть от солнца. Здесь Орка загораживала полнеба. Огромный и сине-черный шар, навсегда отпечатавшийся на короткой линии горизонта. Облачившись в скафандр, Рэйчел перебралась к ледяной вершине на границе света и тени. Этот огромный айсберг застыл в гигантском замерзшем потоке, который перестал течь миллиарды лет назад. Она приземлилась и стала наблюдать за восходом «Тигриса» Эридана А над темными облачными вершинами Орки. Тени становились короче, а граница света и тени приближалась к девушке по изрытому кратерами ледяному полю. Потом вдруг из-за темного силуэта планеты показалось маленькое желтое солнце системы. В макроскоп она заметила сверкающий белый шар на дальней стороне «Тигриса А». Это Иштар, окутанная дымкой богини любви и войны. Рядом висела маленькая коричневая луна Энкиду. По эллиптической орбите вокруг них вращалась сверкающая серебристая полоска. «Есть!» Рэйчел усилила увеличение. «Это был корабль, с виду заброшенный, но не тронутый. Должно быть Терешкова. Но как до нее добраться?» Она приказала автопилоту вернуться в тактический режим и высказать свои предложения. В ответ раздалось: «Проверить защиту с солнечной стороны». Рэйчел согласилась, и одна из ракет «Хеллхаунд» с большим ускорением стартовала в сторону Терешковой. В ожидании результата девушка легла и тут же погрузилась в глубокий сон. Уже подходила к концу утренняя вахта того самого дня, который начался с ночного ада. Через несколько часов автопилот разбудил ее, и она надвинула на глаза макроскоп. Из-за маленькой коричневатой луны появились ракеты, целых 2. Ее «Хеллхаунд» выпустил холостые снаряды по 10 различных траекторий. От «Энкиду» отделились еще 4 ракеты. Это было похоже на стандартную запрограммированную реакцию. Рэйчел наблюдала, как ракеты наносили удары. Одна попала в Хеллхаунд, остальные атаковали пустышки, уцелевшие же холостые снаряды полетели дальше в сторону Солнца. Она запросила анализ, и автопилот отозвался. «Простая автоматическая оборона. Подавить при помощи множества ракет». Уловив презрение в немногословном ответе машины, она приказала автопилоту: «Давай, наделай побольше пакостей». Стартовали три Хеллхаунда и Азирис, а сама Рэйчел вновь прилегла еще немного поспать. Теперь шла уже дневная вахта, и хотя она приняла таблетку, заменяющую полноценную еду, заснуть девушка так и не смогла. На нее нахлынули воспоминания, навалилось чувство страха и одиночества. В шлеме Рэйчел были таблетки, которые бы с легкостью погрузили ее в забытье, но девушка хотела свести к минимуму зависимость от медикаментов и вместо этого потягивала воду с глюкозой и рассматривала ледяную пустыню. Продолжение повести Родриго Гарсии и Робертсона «Долгая дорога домой» в следующей части модели для сборки на «Радио Энергия».

Родриго Гарсия и Робертсон. Долгая дорога домой. Продолжение. Время от времени она надевала макроскоп, проверяя, как там ракеты. Наконец они появились, целых четыре. Рэйчел, будто завороженная, смотрела, как рассеиваются ракеты, пытаясь поразить десятки пустышек. Ракета «Азирис» класса орбита «Поверхность» осталась совершенно незамеченной и нанесла удар в расчетное место запуска вражеских ракет. Ее боеголовка из антивещества проделала внушительную дыру в Энкиду. Сердце девушки возрадовалось. «Это за Ирхард! За Нину, Джоэла, Али и всех остальных!» Рэйчел ощутила примитивное удовлетворение, наблюдая, как от взрыва ракеты поднялось облако пыли. Месть приятна, особенно месть безликому врагу на расстоянии миллиардов миль. Торжество длилось недолго. Рэйчел одолела какую-то смертоносную систему с микропроцессором вместо мозгов, созданную ради того, чтобы заставать врасплох невинные жертвы, но не рассчитанную на длительную оборону. И пока она остается пленницей данной заброшенной звездной системы, это даже победой назвать трудно. Она стартовала в грузовом лихтере в сторону Солнца, выпуская вперед ракеты, так, на всякий случай. Высокоскоростные ракеты достигали внутренней области системы через несколько часов, но лихтеру, чтобы преодолеть это расстояние, требовались дни. Время тянулось медленно.

строчку. На мониторе росло изображение «Тигриса А», но никаких новых ракет в обозримом пространстве не появлялось. Обнадеживающий знак. То, что поразило Ирхард и обездвижило Терешкову, исчезло. Узнает ли она когда-нибудь, что это было? Может быть. Но главной заботой Рэйчел оставалась Терешкова. Уцелел ли кто-нибудь на поврежденном корабле и сможет ли судно доставить ее домой? А с выяснением вопроса, кому не удалось убить Рэйчел, можно и повременить. Но скоро стало ясно, что покинутый корабль на эксцентрической орбите не Терешкова. Рэйчел, онемев, вглядывалась в увеличенное изображение, узнавая очертания видавшего виды древнего военного корвета, в котором зияла дыра от прямого попадания. Вокруг выпотрошенного и разломанного корпуса вращалось облако льда и обломков. А еще мертвые тела, которые плавали на фоне моря звезд. Никаких признаков ни Терешковой, ни остатков экспедиции Рэйчел. В подавленном настроении она выровняла орбиты сброшенным кораблем, облачилась в скафандр и отправилась посмотреть, нет ли чего полезного. Немного. Развалину давно пора было списать. Уцелевшие узлы оказались слишком древними, чтобы на них стоило тратить время. На передней части корпуса виднелась надпись «Драко», что соответствовало изображению дракона на комбинезонах экипажа. Рэйчел надеялась, что сможет снять межзвездный двигатель с боевого корабля и каким-то образом присоединить его к грузовому лихтеру, но ракета угодила точно в двигательный отсек. Единственной частью корвета, оставшейся в целости и сохранности, была капсула глубокой заморозки, вращавшаяся среди тел. Девушка отбуксировала блестящую капсулу назад к кораблю. В худшем случае ею можно будет воспользоваться, чтобы переждать необходимые лет 100, пока не прибудет помощь, если находящийся внутри обитатель не станет возражать. Что делал древний боевой корабль в практически пустой системе? Корвету самому по себе было не одна сотня лет. Он оказался настолько стар, что никаких данных о потере подобного корабля в этом секторе не сохранилось. Однако повреждения он получил не так давно. Замерзшие газы, вырвавшиеся из разорванного корпуса, еще не полностью растворились, а капсула глубокой заморозки, если верить индикатору, была запрограммирована на 9 месяцев, 28 дней, 12 часов и 52 минуты. Ее обитатель, кем бы он ни был, оказался единственным, кто спасся после катастрофы, но девушке не очень хотелось разгерметизировать саркофаг и обменяться историями. Пристроив капсулу в трюме, она поближе рассмотрела Энкиду, с легкостью опустившись точно в том месте, где в него попал Азирис. Боеголовки из антивещества оставляют после себя большие дыры, но на этот раз картина оказалась совершенно иной. Вместо ожидаемого кратера Рэйчел обнаружила разрыв в наружной оболочке Луны. Энкиду состоял не из скальной породы или льда, а из какой-то затвердевшей пены, коричневой сверху и розовой внутри, державшейся на усиленном металлическом каркасе. Рэйчел спросила автопилот, что бы это значило, и получила ответ. «Инопланетный корабль». «Нет, без дураков». Кому придет в голову строить корабль размером с Луну в системе, населенной анаэробными бактериями? Готового ответа у Рэйчел не нашлось. В человеческом пространстве не было инопланетян, совершавших межзвездные путешествия, если не считать жуков, но жуки никогда ничего подобного не строили. Рэйчел ничего не знала о создателях Энкиду, кем бы они ни были, а ведь она была студентом-ксенобиологом и посвятила свои исследования именно этому сектору космоса. То есть как раз она-то и должна была знать. Девушка поинтересовалась у автопилота. «Что мне теперь делать?» «Недостаточно информации». Что верно, то верно. Она не заметила никаких следов Терешковой, которой следовало тихо-мирно изучать Иштар, эту окутанную облаками планету земного типа, которая и привела их к системе Тигриса Эридана-А. Если Терешкову обстреляли во время наблюдения за планетой, она, возможно, по спирали ушла вниз и сгорела в плотной атмосфере Иштара. Рэйчел крупно повезет, если она найдет хоть какие-нибудь обломки. Таким образом, у нее оставался один путь действий. Отправившись к складу оружия, Рэйчел достала стингер, потом разгерметизировала ящик, осторожно приподняв серебристую крышку. Внутри оказался суперкот. Он спал, свернувшись клубочком при

0: соединенные трубками к капсуле. Суперкоты Homo smilodon были двухметровыми биоконструктами с коричневатым мехом. Их вывели многие столетия назад, скрестив человеческую ДНК и ДНК крупных кошачьих. В целом это были гуманоиды, если не считать когтей, меха, маленького хвостика, кошачьих мордочек, кошачьих повадок и, естественно, двух больших передних клыков, свисавших на подбородок. Рэйчел ткнула спящего кота стволом стингера и отступила. Суперкот медленно распрямился, сел в серебристом ящике, под мягким коротким мехом играли мускулы. Кошачьи глаза сфокусировались на девушке, а улыбка обнажила два ряда белоснежных зубов.
1: «Привет, человек!»
0: Рэйчел кивнула, отметив, что трубки удерживают большого обнаженного кота. «Это хорошо, потому что суперкоты молниеносно быстры. Если биоконструкт слишком приблизится к ней, то сможет отобрать у нее стингер и завладеть ситуацией».
2: «И тебе привет!»
1: «Ты не ожидала меня увидеть, правда?»
0: Улыбка стала шире.
1: «Меня ты тоже удивила. Какой нынче год?»
2: «Отвечать будешь ты», — сказала Рэйчел, наведя на него стингер. «Ты работорговец?»
1: «Работорговец?»
0: Судя по всему, вопрос показался ему смехотворным.
1: «Я же не человек. Зачем мне рабы?»
0: «Закусить на ночь». Слух эту мысль она не высказала, сосредоточившись на вещественных доказательствах против суперкота.
2: «Ты с этого корвета под названием «Драко», незарегистрированного военного корабля, находящегося глубоко в созвездии Эридана. Татуировки и имена драконов были традиционной символикой работорговцев».
1: «Не имею отношения!»
0: Саблезубому биоконструкту удалось изобразить негодование.
1: «Ты-то сама как сюда попала? Что это за корабль?»
0: Он оглядел трюм и ряды хеллхаундов. Она покачала головой. Заверения в невиновности не произвели на нее впечатления. Если в системе находились работорговцы, тогда Амелия Ирхард и Терешкова, должно быть, входили в число их намеченных жертв. Больше во всей системе ничего привлекательного не имелось.
2: «Просто скажи мне то, что я хочу знать, или это будет последний корабль, который ты увидишь в своей жизни».
0: Он закатил глаза.
1: «Ты, наверное, самка».
2: «Боюсь, что да», — спокойно ответил Рэйчел.
0: Ни работорговцы, ни суперкоты не любили женщин.
2: «Что тебе известно об этом инопланетном корабле?»
1: «Каком корабле?»
0: И опять огорченный невинный вид.
1: «Энкиду».
0: Та самая конструкция размером с Луну, вокруг которой они в данный момент вращались.
2: «Кто поместил его сюда и зачем?»
1: «Спроси у Ксенос, который его построили», — посоветовал суперкот.
2: «У тебя есть последний шанс оказаться полезным», — пояснила Рэйчел. «Если ты не начнешь мне рассказывать что-то такое, чего я не знаю, ты вернешься на орбиту только без холодного спального ящика».
0: Камера глубокой заморозки могла пригодиться и ей самой. Раздувая ноздри, суперкот оглядел девушку с ног до головы.
1: «А знаешь, от тебя пахнет страхом».
2: «Да неужели?»
0: Она чувствовала, как вспотела рука, сжимающая стингер.
2: «Я и не заметила».
1: «Ты всего лишь человек», — утешил он.
0: Пропустив мимо ушей снисходительный тон, она спросила:
2: «А ты кто?»
1: «Людям нравится называть меня Тигра».
0: Он попытался произнести это так, словно был другом всего человечества.
2: «Хорошо, Тигра», — медленно кивнула она, стараясь держать стингер как можно ровнее. «Расскажи мне про этот инопланетный корабль».
1: «Как ни странно, это портал для перемещения со скоростью света», — объяснил суперкот, улыбаясь недоумению девушки. «Его построили неизвестные ксенос более миллиарда лет назад. Полагают, это те же существа, которые вырезали надписи на шепчущей скале на Эпсилоне Эридана-3. Здесь не единственный портал, есть и другие, соединяющие всю сеть Тигриса и Эридана с окружающими системами. Правда, самих ксенос здесь давно уже след простыл».
2: «Так где же они?» — вслух полюбопытствовала Рэйчел, всерьез и не рассчитывая на ответ. И почему они исчезли?
0: Может, им соседи не понравились, промурлыкал суперкот. Меня тоже многие раздражают.
1: Портал для перемещения со скоростью света. Увлекательный и с физической точки зрения вполне возможно. Может, перед ней ответ на ее молитвы, если только этот зубастый убийца говорит правду, что маловероятно. Но так глубоко в Эридане происходили и более странные вещи.
2: «Как работает портал?» — поинтересовалась она в надежде, что устройство сможет доставить ее к амазонке Эридана.
0: Тигр пожал плечами. «Придется спросить у неизвестных Ксенос». «И то верно».
2: «Может, ты знаешь, куда он ведет?»
0: Тигр хитро улыбнулся, обнажив зубы. «А куда бы ты хотела попасть?»
2: «Амазонка Эридана».
0: «Если бы ей удалось попасть туда со скоростью света, она бы даже опередила Сирока и Нефертити».
3: «Это возможно».
0: Тигр произнес фразу так, будто легкой ему эта задача не казалась. Девушка, изучающая, оглядела биоконструкт. Тигре изначально нельзя было доверять, поскольку он был и работорговцем, и суперкотом, и вполне мог водить ее вокруг пальца, пока ситуация не изменится в его пользу. Неизвестные Ксенос. Таинственные порталы для перемещений со скоростью света. Поверить в такое было весьма трудно, но чему-то верить поневоле приходилось. Либо так, либо заползти в капсулу и надеяться на спасение через 100 лет. Рэйчел вовсе не хотелось делиться с Тигрой своими бедами, поскольку любая полученная от нее информация будет с радостью использована против нее же самой. Вместо этого она должна выудить у него все детали, не рассказывая ничего о себе, и начать следовало с вопроса «Кто заминировал портал?». Автоматическая система ракетной обороны была установлена явно не миллиард лет назад и не таинственными Ксенос. Да, она была древняя и устаревшая, но построили ее люди.
2: «Кто разместил ракеты-роботы, которые разворотили твой корабль?»
0: Тигр пожал плечами, проявив минимум интереса к своим погибшим товарищам.
3: «Зелененькие».
0: «Похоже на правду. Сначала работорговцы и суперкоты, потом неизвестные Ксенос, теперь еще новые биоконструкты».
2: «Какие зелененькие?»
0: Тигр отмахнулся от нее.
3: «Узнаешь».
2: «Не пойдет», — покачала головой биолог. «Мне нужно знать сейчас».
0: Тигр зевнул.
3: «Это сделали зелененькие, скорее всего, с Мардука в системе Б, чтобы отпугнуть всех желающих воспользоваться порталом».
2: «Просто по злобе, полагаю».
0: «Или во имя защиты от непрошенных суперкотов». Считалось, что Мардук необитаем, но, похоже, зелененькие переселились в систему Б.
3: «Чисто по злобе и скверности натуры», — согласно замурлыкал Тигр. «Зелененькие, неблагодарные недоумки, фанатично близорукие и антисоциальные существа. Кто-то аккуратно отобрал худшие человеческие черты и привил на капусту».
1: Прогулка. 9:47, 13 утра. Энкиду.
2: «Я должна туда войти. Внутри Энкиду может находиться, а может и не находиться, портал для перемещения со скоростью света, построенный неизвестными Ксенос. Но, по крайней мере, посмотреть я должна. Вероятно, это мой единственный шанс встретиться с Нефертити. А может, это просто уловка Тигры, чтобы заманить меня в ловушку? Этот работорговец-суперкот по определению не заслуживает доверия, потому-то он и остается в ящике».
1: В легком скафандре Рэйчел стояла на поверхности Энкиду, на которой ее удерживали прилипающие ботинки. Сзади лился свет безымянных созвездий дальнего Эридана. Чуть выше позади нее парила запечатанная капсула глубокой заморозки, прикрепленная гравитационным носилком и привязанная к ее поясу. Внутри крепким сном спал Тигра. У ног Рэйчел открывался вход в Энкиду. Ровное розовое пятнышко на изрытой коричневой поверхности искусственной луны. Встав на колени, Рэйчел провела рукой в перчатке по гладкой фиолетовой двери. Сенсоры на кончиках пальцев зафиксировали гул двигателя и комнатную температуру.
0: Тигр обещал, что внутри будут нормальные земные условия, поскольку работорговцы давно приспособили портал для использования людьми. Мысленно попрощавшись со звездами, она прошептала записывающему устройству:
4: «Пожелай мне удачи. Я вхожу внутрь».
0: Она подала сигнал в простом бинарном коде для управления дверью. Сильный удар, легкий, сильный, легкий, легкий, сильный. Отодвинувшись в сторону, фиолетовая дверь открыла проход в гладкий, спускающийся вниз туннель. Никакие работорговцы не выскочили навстречу, чтобы схватить ее. Уже хорошо. Рэйчел осторожно ступила внутрь, волоча за собой ящик с тигрой. В конце туннеля виднелся бледный желтый свет. Она повернулась и постучала по стене. Легкий, легкий, сильный. И дверь за ней закрылась. Еще одна удача. Код, который под угрозами сообщил ей тигр, сработал. По мере того, как она продвигалась к желтоватому пятнышку света, увлекая за собой ящик с тигрой, наклонный туннель постепенно наполнялся воздухом, как открытый с одного конца переходной люк. Технология, изобретенная миллиард лет назад, оказалась совершеннее земной. И это хорошо. Если дверь так здорово сработала, внутри, возможно, действительно окажется портал. По данным скафандра, воздух был теплым, хорошего качества, кислорода достаточно, влажность низкая, загрязнение нулевое. Расстегнув скафандр, она попробовала вдохнуть. Воздух оказался горячим, чистым и совершенно сухим. Добравшись до пятнышка желтого света, Рэйчел поняла, почему. Это был воздух пустыни. Из туннеля она ступила прямо под палящее полуденное солнце, отражавшееся от мерцающего желтого песка, уходившего в голубую дымку вдали. Включился кондиционер в скафандре и погрузил ее тело во влажный регенерированный воздух. Сияющее внутреннее белое солнце Энкиду уже не было красно-оранжевым тигрисом Эридана А, но скорее напоминало Сол, родное желтое солнце, которое Рэйчел видела лишь в виртуальной реальности. Это было вполне правдоподобно, потому что и здесь она наверняка оказалась в виртуальной реальности. Рэйчел уже видела внутренность Энкиду, розовые пены и металлические конструкции. И никакого сияющего белого голограммного неба и бесконечной пустыни внутри. Все это были виртуальные эффекты. От неба голограммы и до мелкого теплого песка. Следы на мягком песке уводили прочь от туннеля в сторону бледного голубого горизонта. До нее здесь уже побывал кто-то в прилипающих ботинках. Рэйчел ничего не оставалось, как идти по следам через наметенные ветром дюны и волочь тигру за собой. Где-то впереди был портал, который приведет ее к амазонке Эридана. Вечера. День второй. Энкиду.
4: Это абсурд. За полтора дня я прошла больше 100 миль по виртуальной пустыне и все равно не могу заснуть. Песок то и дело уступает место засохшей глине или каменистой равнине, но всякий раз на другой стороне вновь появляются все такие же четкие и свежие следы, как 50 миль назад. От этого поход еще более смахивает на фарс. Я могла бы развернуться и пойти по следам обратно, только зачем? Позади ничего нет, кроме пустой системы, двух или трех разрушенных кораблей. А где-то впереди есть конец этому песку. По крайней мере, я на это надеюсь. Еще одна миля, и я, возможно, окажусь там.
0: Рэйчел проснулась от тихого шума внутри скафандра, почувствовала прохладный воздух от кондиционера и поняла, что отключилась в тени гравитационных носилок. Голова ее лежала на теплом песке. Она села, стерла песок с мокрой щеки, слезнула воду со скафандра, изучая желто-оранжевые бугорки. Горячее голограммное пространство протянулось во всех направлениях, но расстояния были обманчивы. Если здесь есть портал, то он, возможно, где-то совсем близко. В ней нарастали чувства страха, утраты, одиночества. Да и злость тоже. Ее так и подмывало открыть ящик и вытрясти правду из тигра, если бы он только не был таким большим. Вместо этого она снова пустилась в путь, волоча кота за собой. Ноги утопали в песке. С трудом бредя вперед, она во всех подробностях вспоминала давние происшествия, рисуя себе места, где побывала, часть из них реальные, часть виртуальные. У детей на Нефертити была собственная виртуальная заповедная земля, куда взрослые допускались только в экстренных случаях. Королевство детей заполняли волшебство и структурированные образовательные приключения. Рэйчел заново воскрешала в памяти случаи с погибшими друзьями, вспоминала сцены из детства с Карлосом и Ниной, которые в заповедной земле были королями, принцем и принцессой. Рэйчел же воплощала лесную фею. Она вспомнила захватывающее ощущение, когда Джоэл поцеловал ее на закате.
5: «12:42:09 вечера. День пятый. Энкиду.
4: Так мы ни к чему не придем, в прямом смысле. Хотя эта симуляция и хороша, мне доводилось видеть и получше. Да, пустынный пейзаж меняется, но почва под ногами остается той же. Дюны, безрадостные равнины, глина. Вчера я третий раз за два дня увидела тот же розоватый камешек. Проходя мимо во второй раз, я поцарапала его, чтобы заметить. Царапина на месте». Отчего я чувствую себя мышкой на ленте Мёбиуса, тщетно ищущей конец. Или одним из наших хомячков, у которых в клетке есть маленькие движущиеся дорожки для моциона. Пора принять две пилюли и питательную таблетку, поспать, а потом найти выход из этой песчаной коробки.
0: Она начала с того, что открыла ящик с тигрой. Но лишь тогда, когда почувствовала себя достаточно отдохнувшей. Рэйчел достала стингер и приказала капсуле открыться. Тигр сел, зевнул, потом ухмыльнулся сквозь большие острые зубы и сказал:
6: «Ну, человек, как идут дела?»
0: «Неплохо», — отозвалась Рэйчел ровным голосом, направив стингер в его мохнатую грудь.
6: «Ну, как я вижу, ты никуда не пришла».
0: Тигр радостно огляделся.
6: «Знаешь, это лишь входной отсек».
4: «Скажи, как отсюда выбраться», — перебила его Рэйчел.
6: «Извини, человек, этого я сделать не могу».
0: Его зубастая ухмылка стала шире.
6: «Но я могу показать».
0: Рэйчел мрачно покачала головой.
4: «Говори, а то...»
6: «Ну так стреляй»,
0: — пожал плечами тигр, все еще улыбаясь.
6: «От мертвого ты еще меньше узнаешь, а сама застрянешь здесь. Вряд ли даже Homo sapiens окажется настолько глуп».
0: Делать ей было нечего. Если это действительно виртуальный входной отсек, то шансов найти хотя бы вход, через который она сюда попала, у нее набиралось немного. Рэйчел вспомнила образцы ловушек, куда было до смешного просто забрести, но невозможно выбраться. Именно в такую она и попала. Представитель человеческого рода оказался в ловушке, придуманной миллиард лет назад.
4: «Ладно», — сказала она суперкоту. «Можешь вылезать, если обещаешь отвезти меня прямо к порталу. И как можно быстрее».
0: Радостно отсоединив шланги и ремни, тигр выбрался из ящика, зевая и потягиваясь, совсем как домашняя кошка на солнышке, втянул и снова выпустил ногти на пальцах, сильно напоминающие когти. Белый свет лжесолнца переливался на его 6-дюймовых клыках.
4: «Одно подозрительное движение», — предупредил Рэйчел. «И клянусь, я выстрелю».
0: Тигр мило улыбнулся.
6: «Как скажешь, детка».
4: «Я не детка», —
0: ворчливый внутренний голос говорил ей. Потом она горько пожалеет, что не застрелила его прямо сейчас.
4: «Я не куколка, не милашка, не цыпленочек, не пташка и не какой-либо иной вид младенца или добычи».
6: «Но ты же самка».
0: Тигр приподнял одну бровь.
6: «Я лишь пытался перейти на неофициальный тон».
4: «Не стоит. Мы не друзья».
0: Поэтому в руках у нее был стингер.
4: «Между нами не будет неофициальных отношений».
6: «Особь», — добродушно проворчал тигр. «Так как же мне тебя называть?»
4: «Человек вполне устроит».
0: Рэйчел по-прежнему держала его под прицелом стингера, не сдвинувшись ни на ангстрем.
4: «А теперь показывай портал».
0: Выпрямившись, тигр быстро и уверенно зашагал к далеким холмам перпендикулярно следам, по которым до этого шла Рэйчел, широким шагом пересекая нетронутый песок. Она следовала за ним на безопасном расстоянии, все еще волоча за собой гравитационные носилки. Ее автоматический стингер был способен поразить движущуюся цель, которую она сама и заметить бы не успела. Чего она боялась, так это подпустить тигру слишком близко. Он был раза в три сильнее ее, а реакция у него была быстрая, как у кошки.
5: Родриго Гарсия и Робертсон. Долгая дорога домой. Продолжение.
0: Они еще не достигли холмов, а поверхность уже пошла под уклон. И девушка увидела зеленый оазис в песчаной низине, где над озерцом с кристально чистой водой склонились хвощи и папоротники. Первые признаки жизни с тех пор, как она вошла внутрь Энкиду. Подивившись влажному миражу, Рэйчел спросила:
4: «Откуда ты знал, где его искать?»
6: «Я уже бывал здесь», — отозвался элегантный суперкот.
4: «А где же сам портал?»
0: «Как только тигр его покажет, он отправится обратно в ящик».
6: «Под водой!»
0: Тигр кивнул в сторону озера.
6: «Чтобы до него добраться, придется надеть скафандры».
0: Рэйчел покачала головой.
4: «Это я надену скафандр. Ты же скажешь мне, как работает портал. Капсула прекрасно сгодится и под водой».
6: «Не пойдет», — парировал тигр, улыбаясь человеческой наивности. «Портал охраняется. Зелененькие устроили целую серию ловушек, и только я знаю, как их избежать».
4: «Зачем это им понадобилось?»
0: Версия кота сильно смахивала на хитрую уловку. Тигр сделал вид, что не знает.
6: «Зелененькие — недружелюбный, надоедливый народ. Их поведение всегда меня поражало».
0: Зато суперкоты — друзья всем без исключения. Зелененькие, скорее всего, боялись работорговцев и устроили автоматическую защиту, которая уничтожила Ирхард, Драко и, вероятно, Терешкову. Подобные ловушки наверняка ждали их впереди, но тигр, казалось, не сомневался, что сумеет обойти препоны. «Может, пусть поруководит немножко, а потом отправится обратно в кошачий ящик?»
4: «Только помни, стингер наведен на тебя».
6: «Как же я могу об этом забыть?»
0: Тигр споро достал скафандр суперкота из небольшого отсека в капсуле, натянул и пристегнул шлем. Рэйчел надела свой и увидела, как ее спутник зашел прямо в озеро и исчез в прозрачной воде. Она последовала за ним, ощутив сопротивление холодной воды. Гравитационные носилки скользнули вслед за ней. Увидев впереди серебристый костюм тигры, Рэйчел устремилась за ним. Прилипающие ботинки не давали ей всплыть. Сквозь первый портал Рэйчел прошла, даже не заметив этого. Внезапно озеро вокруг нее показалось глубже и мрачнее. Стало настолько темно, что у нее, как и у тигры, на шлеме вспыхнули фонари. От скафандра тигры ленивыми струйками поднимались сверкающие пузырьки. Биолог приказала носилкам включить огни, и в их свете стало видно базальтовое морское дно, на котором то тут, то там возвышались извивающиеся иглы скал. Озеро в оазисе осталось позади, и она спросила по коммуникатору:
4: «Где мы?»
6: «Система Тигрис Эридана Б», — непринужденно ответил тигр. «Внутри Луны под названием Апсу, вращающейся вокруг планеты Мардук. Вообще-то Апсу — это артефакт вроде Энкиду, построенный, чтобы разместить там межзвездные врата. Неизвестные ксенос разбросали свои порталы дальнего действия вокруг подходящих с виду планет, а потом для ближних перемещений пользовались местными порталами. Пошли. Следующий недалеко».
0: Недалеко? Если тигр говорил правду, то они переместились из системы Тигрис Эридана А в Б, которая находилась на расстоянии нескольких световых дней. Два светила составляли две удаленные части двойной звезды типа К, которые медленно вращались вокруг друг друга по вытянутым орбитам, так что на один оборот уходили тысячелетия. И тем не менее путешественники переместились из одной системы в другую с такой легкостью, что Рэйчел едва заметила момент перехода. Сверившись с хронометром в скафандре, она увидела, что тот подтверждает слова тигры. Прибор был настроен на нейтринное излучение родной системы и свидетельствовал о том, что прошли дни, и она теперь находилась в Тигрисе Эридана Б.
4: «Это еще один искусственный спутник вроде Энкиду?»
6: «Был в точности такой же», — заверил ее тигра, «пока зелененькие не затопили его, чтобы затруднить его использование».
0: Затопили внутреннюю часть, но не испортили механизмы. Эти загадочные ксенос были великолепными конструкторами, с легкостью перемещались повсюду со скоростью света. Что же погубило их? Рэйчел не могла даже предположить. За миллиард лет многое может произойти. Тигр повел ее к затопленному кругу, образованному высокими перевернутыми трапециями, поддерживавшими зеленоватый купол. Под куполом оказалось сухо. Не было ни запоров, ни стен, ни объяснения всему этому. Вода туда просто не доходила. Тигр снял шлем, сказав:
6: «Это следующий портал, выводящий на поверхность Мардука. Воздухом дышать можно, температура умеренная, но там нас будут ждать зелененькие».
0: Рэйчел кивнула, переваривая информацию, но не сводя стингера с тигра, не доверяя ему даже теперь, когда они вместе преодолели миллиарды миль. Суперкот улыбнулся ее серьезности.
6: «Мы же друзья, помнишь? Едва ли тебе нужно это оружие?»
4: «Полагаю, нужно», —
0: ровным голосом ответила Рэйчел.
4: «И мы не друзья».
6: «Как угодно».
0: Тигр вежливо пропустил мимо ушей ее последнее заявление.
6: «Но гравитационные носилки не пройдут через этот портал, он слишком маленький. Их придется оставить здесь, взяв с собой лишь самые необходимые: еду, воду, медикаменты, очки ночного видения, если есть, военное снаряжение, все имеющиеся факелы, режущий инструмент и пару комплектов для перемещения по воздуху или парашюты».
4: «Парашюты на дне моря?»
6: «Поверь мне».
0: Его зубастая улыбка стала еще шире.
6: «Они нам понадобятся».
4: «Пояса для вертикального взлета подойдут?»
0: У биолога их было два, прилагались к скафандрам.
6: «Еще лучше!»
0: Девчонка явно превзошла его ожидания. Застегнув пояс, Рэйчел извинилась, что не прихватила оружие, чем восстановила образ безалаберной самки.
6: «Тут уж ничего не поделаешь», — промурлыкал суперкот. «Но надень очки ночного видения и приготовь факелы. Зажги один из них, как только мы минуем портал. Мы окажемся на ночной стороне Мардука. Зелененькие будут следить, а факел их ослепит».
0: Рэйчел угрюмо упаковала все перечисленные тигры и предметы первой необходимости. Ей совсем не нравилось, как легко он взял командование на себя, но разве у нее оставался выбор? В тесноте купола размеры, сила и нечеловеческая стремительность суперкота пугали ее. В любой миг он мог отобрать у нее стингер, и то, что он до сих пор не попытался этого сделать, означало, ему нужна ее поддержка против зелененьких. Несмотря на показную браваду суперкота, ненавистные зелененькие настолько беспокоили его, что ему требовалось вооруженное прикрытие с тыла. В нужный момент девушка зажжет факел, а когтистые руки тигра останутся свободными. Кот ни секунды не сомневался, что девчонка его не застрелит. Он был ее пропуском домой. В полной мере ощущая себя не столько женщиной, сколько половой тряпкой, она порылась в своих запасах, не в силах отделаться от ощущения, что сотрудничает с собственным убийцей и играет роль жалкой старательной жертвы. За его идиотским дружелюбием крылась неколебимая вера в то, что он – высшее существо, а у нее нет никаких прав, о которых стоило бы даже упоминать. Для тигра она оставалась добычей, которая только и ждала, чтобы ее съели, слишком покорной, чтобы оказать достойное сопротивление, но временно полезной. Девушка не смогла придумать ничего другого, как сунуть в рукав комбинезона микрогранату, последний сюрприз для тигра, когда тот бросится на нее. Не собираясь убивать никаких зелененьких, Рэйчел перевела стингер в положение «сон». Сквозь очки ночного видения она увидела, как тигр несколько раз стукнул по полу. Сильно, легко, легко, легко, сильно. Переход оказался столь стремительным, что у нее едва хватило времени зажечь факел. Секунду назад Рэйчел находилась на ярко освещенном морском дне внутри затопленной луны, вдыхая влажный воздух, но при этом чудесным образом оставаясь сухой. И вот она уже окунулась в темноту на ночной стороне Мардука, стоя на открытом пространстве под густым покровом леса и вдыхая пахнущий жасмином ночной воздух. Из кустов вокруг нее послышались тонкие удивленные визги. Вспыхнувший факел залил все вокруг сверхярким светом, и она обнаружила, что на самом деле стоит не на открытом месте, а в большой прочной бамбуковой клетке, скрепленной канатом. Прежде чем она успела как-то отреагировать, тигр схватил ее за руку, сжимавшую стингер, и включил пояс с вертикальным взлетом, так что оба они взмыли вверх. Крупное тело суперкота ударилось о потолок клетки и подняло ее вместе с ними. Клетка, кот и Рэйчел понеслись сквозь кроны деревьев, вызвав дождь листьев, которые посыпались вниз в темноту. И вот они вырвались на простор. Они все еще оставались в клетке и летели в ночном воздухе, передвигаясь благодаря маленьким гравитационным двигателям в поясе тигры. В вышине сквозь бамбуковые прутья мерцали звезды. Сирокко прочесал всю систему Б, как ни смешно, именно в поисках работорговцев, но не заметил этих зелененьких, что как раз и демонстрировало разницу между военным вторжением и серьезным исследованием, предпринимаемым профессиональным ксенобиологом. С глухим звуком клетка опустилась на ветвистую верхушку высокого древоподобного ликоподия. Рэйчел бесформенной кучей рухнула на татами на дне клетки. Тигр свалился почти прямо на нее. Рэйчел ушиблась, но, похоже, ничего не сломала. Тигр сел, потер плечо, но казался довольным собой и глубокомысленно пнул клетку ногой.
6: «Это одна из тех ловушек зелененьких, про которые я тебе говорил. У тебя есть что-нибудь режущее?»
4: «Мог бы и предупредить»,
0: — прошептала она, радуясь уже просто тому, что вдыхает аромат жасмина. При падении она лишилась стингера, но едва ли это имело значение. Тигр покопался в вещах, извлек лазерный резак и вернул ей стингер.
6: «Вот твое оружие. Пожалуйста, поаккуратней с ним. И постарайся не наводить на меня, по крайней мере, пока мы не распрощаемся с зелененькими».
4: «А они разве здесь?»
0: До сих пор она никого не видела, только слышала пронзительные крики.
6: «Вот эти зелененькие!»
0: Тигр указывал лазерным резаком на искры света, поднимавшиеся из темной дыры, которую они проделали в кроне леса. Как гигантские светлячки, они взмывали в ночное небо, потом разлетались над кронами, явно осуществляя поиск. Набросившись на клетку с лазерным резаком, тигр проделал отверстие в прутьях с противоположной от зелененьких стороны. Потом заткнул резак себе за пояс и спросил:
6: «Ну что, тронулись?»
4: «Далеко до следующего портала?» —
0: поинтересовалась Рэйчел, засовывая стингер в кобуру. Глупо держать ката под прицелом, если она не в состоянии заставить себя нажать на спуск.
6: «Недалеко».
0: Тигр был в своей стихии. Даже не надел очки ночного видения. При свете звезд он все прекрасно видел и был совершенно уверен, что справится и с девчонкой, и с зелененькими. Может, ей стоит попробовать поговорить с зелененькими? По словам тигра, они убили всех на борту Ирхарт и Терешкова, и чему она отчасти верила. Как не хотелось ей взвалить всю вину за случившееся на тигру, но он в то время спал крепким сном. А неизвестные ксенос исчезли и там раньше. Таким образом, оставались только зелененькие. Если, конечно, не предположить, что в этой необитаемой двойной системе шлялся кто-то еще. Зелененькие были отчасти людьми, фотосапиенс. Биоконструкты, в коже которых присутствовали способные к фотосинтезу водоросли и микроорганизмы, да плюс еще у них было достаточно усовершенствований по сравнению с обычным человеком, дабы не возникало сомнений, что это совершенно другой вид. В чем-то даже более дикий, чем порода суперкотов. Их нелегально создали многие века назад, чтобы колонизировать далекие системы и создавать там земные условия. Потом зелененькие вышли из-под контроля и расселились в различных ближайших пограничных областях. Все ловушки, которые Рэйчел до сих пор видела, были полностью в духе зелененьких, так что система ракетной обороны вполне могла принадлежать им. Наверное, зелененьким было от кого защищаться. Люди редко забирались так глубоко в Эридан. Эти дали манили либо закоренелых преступников, скрывающихся от закона, либо работорговцев, которые наслаждались жизнью вне досягаемости корпуса мира и вне действия вселенских правил и установлений. И для всех добычей служили фотосапиенс. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Даже если Рэйчел удастся убедить их, что она не такая, смогут ли зелененькие отправить ее домой? Скорее всего, нет. У них не было контактов с человеческим пространством, и они скорее заблокируют портал, чем станут его использовать. Лучше проскользнуть мимо, а потом уже попытаться разобраться с тигрой. Но то ж задачка так задачка.
6: «Держись ближе ко мне», — посоветовал тигр, ухватив Рэйчел за пояс и катапультировал их обоих через отверстие, которое он проделал в клетке.
0: По лицу хлестали листья, и она порадовалась, что надела очки. При такой низкой гравитации девушка для тигра, наверное, почти ничего не весит. Продравшись сквозь очередные слои листьев, она сильно ударилась плечом и вдруг оказалась на твердой лесной почве. Суперкот помог ей встать на ноги и сказал:
6: «Следуй за мной».
0: Он прокладывал для нее дорогу в зарослях, минуя тропинки, где наверняка стояли ловушки. Переключив лазерный резак на ослабленный режим, он размахивал им как мачете, рассекая плети, перья папоротников и высокие заросли гигантской травы, так что листья летели во все стороны. Она следовала по мягкому свежескошенному ковру, и сквозь очки ночь представлялась ей светлой, как день. Постепенно поверхность под ногами пошла вверх. На хребте невысокой гряды холмов тигр остановился.
6: «Следующий портал уже близко», — предупредил кот.
4: «Он ведет к Амазонке Эридана?» —
0: спросила девушка, уже порядком утомленная этим путешествием из мира в мир, каким бы увлекательным оно ни казалось. Тигр покачал головой.
6: «После этого еще два».
4: «Как это?»
0: Ей хотелось убедиться, что тигр не выдумывает.
6: «Этот портал ведет в мир зелененьких на краю системы», — сообщил тигр. «Оттуда можно попасть прямиком в Орм, а затем я отправлю тебя к Амазонке Эридана».
4: «Что такое Орм?» — поинтересовалась Рэйчел.
6: «Чудесный мир», — заверил ее тигр. «Тебе понравится. Как ни удивительно, но зелененьких там нет, в отличие от этого и следующего миров. Однако сам портал к Орму находится под тщательным наблюдением. Зато, миновав его, мы будем дома и, наконец, свободны».
0: «По крайней мере, тигра. Похоже, что Орм — его родной мир, а может, любимое убежище. Так или иначе, тигр окажется на родной земле и сможет сделать все гадости, на которые только способен. Так что, если ей каким-то образом удастся миновать следующие два портала, настоящий кризис может начаться как раз там, когда останутся только она и тигр, и пусть победит сильнейший».
4: «Замечательно!»
0: — с преувеличенным воодушевлением сказала она.
4: «Где же легкий портал?»
6: «У подножья холма».
0: Тигр кивнул в сторону темной листвы ниже по склону.
6: «В геологически стабильной пещере на склоне. Зелененькие пользуются им, но взгляды охраны устремлены в другую сторону в ожидании вторжения с других планет. Пошли, я покажу».
0: Тигр повел ее по крутому склону, который скоро стал отвесным. Приказав ботинкам прилипнуть, она следовала за суперкотом, который легко спускался впереди нее. Он остановился как раз над зияющей черной пещерой, потребовав:
6: «Оставайся здесь, медленно сосчитай до трех, потом следуй за мной».
4: «Подожди!»
0: — шепнула она, прислонившись к скале, опираясь на одну руку и прилипающие ботинки так, чтобы высвободить другую для стингера.
6: «Что?»
0: Кот обернулся, без малейших усилий согнувшись над темным отверстием, будто саблезубый тигр, готовый броситься на неосторожного пещерного человека, который выйдет справить нужду.
4: «Ты не можешь их убить?» — сказала она, расстегивая кобуру.
6: «Конечно могу!»
0: Тигр отмел ее сомнения, уверенно пошевелив когтями.
6: «Шансов у них нет!»
4: «Ты не понял, я хочу сказать, что не позволю!»
0: Она достала стингер, все еще находившийся в режиме сон.
6: Тигр мягко засмеялся. «И как же ты меня остановишь?»
4: «Может быть, никак», — призналась Рэйчел, которая еще не была готова бросить открытый вызов суперкоту. «Но если ты это сделаешь, я с тобой не пойду».
0: Он фыркнул в ответ на ее принципиальность.
6: «Они убили членов твоего экипажа. И моего».
0: Последние слова тигр прибавил после паузы.
4: «Возможно», — признала девушка, чувствуя себя совершеннейшей тряпкой и сознавая в глубине души, что зелененькие, скорее всего, действительно убили Нину, Джоэла, Карлоса и всех остальных.
0: И вот теперь она выступает за то, чтобы сохранить жизнь их убийцам.
4: «Но не именно эти зелененькие», — возразила она.
0: Развернув стингер, она протянула его тигре со словами:
4: «Вот, он в режиме сна. Воспользуйся им и проведи нас через портал. Если ты кого-нибудь убьешь, я попытаюсь счастье с зелененькими».
6: «Какая жалость», — сказал тигр и взял стингер. «Как вообще человечеству с такими самками удалось выжить, не то что распространиться?»
4: «Сложно сказать», — признала Рэйчел. «И мы даже как-то умудрились произвести тебя».
6: «И надо сказать вовремя.
0: Тигр скользнул через край в пещеру. Стингер лишь немного затруднял его движение, и все же это была явная жертва с его стороны, потому что зубами и когтями он бы справился быстрее. Но далеко не так аккуратно. Когда она добралась до пещеры, полдюжины зелененьких спали маленькими кучками. Они были низкорослые, весили менее 40 килограммов, ходили почти голыми. Обнаженность и малая масса тела создавали максимально благоприятные условия для функционирования фотосинтетической кожи. Рэйчел выдернула крохотные стрелы Стингера из тел спящих зелененьких. Благодаря очкам ночного видения она даже в неосвещенной пещере ясно различала маленькие шприцы. Пещера была явно искусственного происхождения и представляла собой цилиндрическое отверстие, высверленное прямо в скале высоко над землей. Добраться до нее можно было, цепляясь за выбитые в скале небольшие уступы, или, как в ее случае, спустившись вниз по склону. Тигр присел в глубине пещеры со Стингером в руке, терпеливо поджидая ее.
6: «Вот портал», — сказал он. «Тот конец не охраняется, но проверь пояс и будь готова».
4: «Готова к чему?» — спросила она, положив руку, в которой была спрятана микрограната, на пульт управления поясом.
6: «Увидишь».
0: Тигра вернул ей Стингер, потом протянул руку и постучал по порталу. Два легких удара, два сильных. И пол исчез.
4: Рэйчел обнаружила, что летит в пустоте. Внизу не было ничего, кроме кудрявых облаков, уходивших в голубую высь. Она в отчаянии замахала руками в поисках опоры и, ничего не найдя, замолотила по воздуху.
6: «Перестань махать руками!» — приказал ей тигр, схватив забьющую по воздуху кисть. «Не пытайся полететь без посторонней помощи! Твоя цель — облака, а когда спустимся ниже, воспользуйся поясом! Мы застали их врасплох!»
4: Они были не одни. Тигр мог бы и предупредить девушку, что пола не будет. Рэйчел узнала открытое пространство естественного спутника или еще одной искусственной луны, тоже ощущение виртуального пространства, тоже раскаленное до бела голограммное солнце, что и в пустыне во входном отсеке. Сквозь разрывы облаков под разными углами далеко внизу проглядывала зелень, будто в узком туманном ущелье в горах. За облаками и голубым голограммным небом скрывалась внутренняя поверхность сферы, покрытая зелеными растениями, чтобы максимально увеличить фотоабсорбцию от работающего на синтезе солнца. Благодаря искусственной гравитации сферическая поверхность оказывалась низом, а внутреннее солнце — верхом. Отведя руки назад и составив ноги вместе, она нырнула в направлении облаков, проклиная суперкота, который не пожелал довериться низшему человеческому существу. Когда тигр подталкивал ее в портал, не дав времени на размышления, он просто решал свои проблемы, ведь следующий портал вел прямо в его родной мир. Когда же она окажется на Орме, ей придется полностью довериться тигре и понадеяться, что он сдержит слово. Не слишком приятная перспектива.
6: «Почти врасплох!»
0: Тигр указал на крылатое создание, находившееся со стороны солнца от них, тоже нырявшее вниз, сложив за спиной крылья и держа их в поле зрения. Усилив увеличение на очках, Рэйчел увидела, что зелененькая — это девочка, причем совершенно голая, не считая летательного снаряжения и крыльев, работающих от солнечной энергии. Зеленая кожа блестела в свете псевдосолнца.
6: «Попробуем оторваться от нее!»
0: Тигр направил Рэйчел в самую гущу облачной равнины под солнцем, погрузив ее в туманную серую сырость, а потом включил пояс и резко дернул вверх.
6: «За мной!» — приказал суперкот, отпустив руку спутницы. «Следующий портал по другую сторону солнца!»
0: Включив собственный пояс, она перестала падать и полетела в тумане, следя за тигрой с помощью очков. В инфракрасном свете силуэт суперкота резко выделялся на фоне холодных влажных облаков. Так же, как и зелененькая, которая нырнула прямо в облака и показалась вдали. После того, как Рэйчел пересекла большой разрыв в облаках, она увидела, что зелененькая поднимается вверх у них за спиной. Бросает взгляд на солнце, потом снова устремляется вниз, чтобы пролететь вдоль нижнего слоя облаков, постепенно отстает, но движется в том же направлении, что и они, держась на безопасном расстоянии. Хитрая зелененькая. Потеряв их в облаках, девочка, тем не менее, догадалась, куда они движутся. Да и смелая, потому что против тигра у нее не было никаких шансов. Взглянув вперед, Рэйчел увидела, что равнина облаков распадается на пушистые клочки. Теплый воздух с поверхности поднимал ввысь белые грозовые облака, возвышавшиеся над ватными пучками. Тигра быстро летел сквозь островки, но зелененькая срезала путь в сторону солнца, чтобы не терять их из виду. Пока зелененькая догадывается, куда они направляются, и срезает дорогу в сторону солнца, тигре от нее не отделаться. Перед ними высился плавучий остров, наполовину скрытый разрозненными облаками, за которым виднелись угрожающие грозовые тучи. Связанный с поверхностью тремя тросами, остров представлял собой невесомое нагромождение украшенных цветами балкончиков и ажурных переходов, окружавших центральный баллон с газом, на котором возвышались высокие прихотливые стеклянные шпили и башни теплиц. С висячих садов в нижней части не спадали длинные зеленые лианы, а к основной конструкции при помощи веревочных лестниц были прикреплены аэростаты поменьше размером с дом. Летательные аппараты и воздушные мотоциклы крепились между балконами и планерным портом. Тигра крикнул спутнице: «Вот он! Этот большой аэростат закреплен над порталом, так что вход внутри него и к тому же охраняется зелененькими, которые, если нам повезет, будут не в курсе, что мы приближаемся». Теперь она уже знала, что суперкот предпочитал тигриную тактику: тихо подкрасться и молниеносно жестоко напасть, прикончив жертву, прежде чем они успеют превратиться в противников. Он провел ее сквозь густую тучу, потом развернулся, метнувшись к солнцу, чтобы упредить маневр, следовавший за ними зелененькой. На сей раз спорить с ним было бесполезно, поскольку зелененькая представляла явную угрозу. Если девочка пошлет сигнал тревоги на аэростат, шансов добраться до портала не останется. В воздухе не было никакой возможности усыпить ее или взять в плен. Нырнув за ним в облако, Рэйчел смотрела сквозь очки, как тигр на мгновение завис, а зелененькая спускается по спирали вниз, чтобы разобраться, куда это они так внезапно исчезли. Рэйчел тоже застыла, надеясь, что зелененькая будет держаться на расстоянии, а еще лучше вообще потеряет к ним интерес. Но и то, и другое представлялось маловероятным. Внезапно тигр рванулся вверх, приготовился к броску, чтобы на лету поразить зелененькую и швырнуть ее тело сквозь облака, а потом заняться аэростатом. Включив пояс, Рэйчел устремилась за ним и вырвалась из-под прикрытия облаков как раз вовремя, чтобы увидеть, как зелененькая увернулась, сильно отклонившись вбок, отчаянно пытаясь ускользнуть от тигры. Слишком поздно. Не имея возможности спасаться бегством в сторону солнца или аэростата, зелененькая нырнула к платформе в безжалостной гонке, которую тигр наверняка выиграет. Быстро сокращая расстояние, суперкот выпустил когти. Никакого оружия, чтобы разделаться с девочкой в два раза меньше него, ему не требовалось. Увидев, как на нее надвигается смерть, зелененькая отчаянно рванулась в сторону, надеясь, что тигр промахнется. Когда она обернулась через плечо, глаза на ее нефритовом лице расширились от ужаса, поскольку тигр безо всякого усилия повторил ее маневр, зависнув в воздухе между зелененькой и землей и отрезав ей путь к отступлению.
7: В сегодняшнем эфире продолжение повести Родриго Гарсия Робертсона «Долгая дорога домой» и ее окончание.
0: Рэйчел, у которой не было выбора, выхватила стингер и выпустила тигре в спину заряд со снотворным. Едва ли это было честно, но иначе ей пришлось бы смотреть, как он разрывает на кусочки беспомощную жертву. Тигр сразу обмяк, продолжая висеть в воздухе за счет пояса, и мирно заснул в первый раз после того, как она выпустила его из ящика на Энкиду. Слава богу, тигр был подобен неуправляемой стихии. Пора сделать передышку. Прикрепив свой пояс к тигре, она направилась назад к аэростату и порталу, управляя двумя поясами вместе. Удивляясь, что все еще жива, зелененькая летела сзади все с теми же выпученными глазами, очень настороженная, маленькая, как и те зелененькие в пещере. Когда они приблизились к аэростату, зелененькая осмелела и подлетела поближе, поинтересовавшись на универсальном языке со странным акцентом.
8: «Ваш друг ранен?»
0: «Прикорнул немножко», — ответила Рэйчел, хотя едва ли считала тигру своим другом. Добравшись до аэростата, она нашла свободный балкон и устроила тигру на легком дюралюминиевом покрытии, отключив пояса. Узкие, усыпанные листвой ступени, с которых свисали зеленые плети, уводили в другие части аэростата. Зелененькое, с бесстрашным изяществом существа, рожденного в воздухе, приземлилось на поручни, за которым простиралась пропасть. Размером с ребенка, зелененькая, похоже, была взрослой, эдакой женщиной в миниатюре, которая мягко произнесла:
8: «Меня зовут Зоу».
0: «Рэйчел», — откликнулась другая, ощупывая коричневый мех тигра в поисках стрелы, его усыпившей. Зоу это имя развеселило, но она вежливо подавила смешок. Спустившись с перил, девушка осмотрела спящего суперкота, справедливо заметив:
8: «Он напал на меня».
0: «Поэтому-то я в него и выстрелила». Рэйчел вынула использованную стрелу.
8: «Вы в него выстрелили?»
0: Зоу в ужасе отшатнулась, прикрыв грудь и положив руку между ног, впервые признавая свою наготу. Рэйчел и не догадывалась, что зелененькие умеют смущаться. «Вот этим». Рэйчел подняла маленькую теплонаводящуюся стрелу.
8: «Почему?»
0: Зоу смотрела на нее со смешанным чувством любопытства и ужаса, все еще прикрываясь.
4: «Чтобы он не навредил тебе», — объяснила Рэйчел. «Это всего лишь снотворное. Он не пострадал, просто подсыпается, что ему необходимо».
0: С тех пор, как он вылез из своего ящика, тигр не отдыхал ни секунды.
8: «Спасибо», —
0: кротко кивнула Зоу,
8: — «что спасли мне жизнь. Идут мужчины, и наверняка вы предпочтете поговорить с ними».
4: «Почему?»
0: У них только-только начали налаживаться отношения. Зелененькие осторожно спускались по ступенькам, но Рэйчел сделала ставку на Зоу, которая чувствовала себя ей обязанной.
4: «Мы с тобой прекрасно ладим?»
8: «Но они же мужчины!»
0: — настаивала Зоу, нервничая из-за того, что Рэйчел ее не поняла.
4: «Ну и?»
0: Это действительно были мужчины, хотя все они едва доставали ей до груди. Если Зоу ходила обнаженной, то мужчины носили небольшие золотые набедренные повязки, красиво выделявшиеся на зеленой коже.
8: «Ведь вы же мужчина»,
0: — застенчиво прошептала Зоу.
8: «Так что...»
0: «Нет, я женщина», — запротестовала Рэйчел. Смущение сменилось ужасом, и Зоу отпрянула со словами:
8: «Вы женщина?»
0: Неужели это настолько удивительно? На ней был корабельный комбинезон, волосы коротко пострижены, но для 17 лет она была очень развита. Да, формально она была несовершеннолетней, но мужчина от этого не становилась.
8: «Да, я женщина». «Но вы вооружены»,
0: — пробормотала Зоу, будто в этом было что-то невероятно неприличное.
8: «Разве женщинам-работорговцам можно пользоваться оружием?»
0: «Я не работорговец», — возмутилась Рэйчел. Осторожно отойдя от лестницы, мужчины произнесли на универсальном языке с тем же акцентом:
9: «Мы пришли поговорить с работорговцем»,
0: — Зоу объяснила им.
8: «Этот работорговец утверждает, что он женщина».
9: «Неужели?»
0: Женский пол Рэйчел удивил и их. «Почему в это так сложно поверить? Потому что она настолько больше, что почти могла их раздавить?»
9: «И я не работорговец», — добавила она.
10: «Он также утверждает, что он не работорговец», — объяснила Зоу.
0: Мужчины заулыбались и закатили глаза, будто это была совершенно смехотворная попытка скрыть правду.
10: «Займитесь спящим котом, поскольку он-то наверняка самец», —
0: сказала Зоу. «Пожалуйста, не причиняйте ему вреда», — с тревогой добавила Рэйчел, пряча в кобуру стингер. Тигр по-прежнему оставался для нее пропуском домой.
9: «Конечно!»
0: Зелененькие усмехнулись в ответ на ее беспокойство, будто она попросила их не есть спящего биоконструкта. Лишнее свидетельство того, как странно они ее воспринимали.
8: «Пойдемте».
0: Зоу стыдливо указала на лестницу, ведущую в уединенную башню. Поднявшись по ступенькам, Рэйчел оказалась под увитым растениями сводом, откуда открывался вид на окружающую долину облаков. Закрыв люк на лестницу, Зоу заперла его на щеколду, чтобы никто не мог войти, а потом велела незнакомке раздеться. Теперь пришла очередь Рэйчел закатить глаза от негодования, но Зоу настаивала, не желая даже разговаривать, пока не будет выяснен этот жизненно важный вопрос. Убедившись в правоте Рэйчел, Зоу в изумлении воскликнула:
8: «Ты действительно женщина?»
9: «Я ведь тебе говорила».
0: Рэйчел снова натянула комбинезон, радуясь, что хоть этот вопрос прояснился.
10: Женщина-работорговец?
0: Зоу пыталась это осознать.
10: Просто невероятно.
4: Нет,
0: Рэйчел покачала головой.
4: Я не работорговец.
10: Конечно, работорговец.
0: На сей раз Зоу была совершенно уверена.
10: У тебя на коже нет ни единого зеленого пятнышка. Не смущайся, фотосинтез — это вовсе не так приятно. К тому же я всегда хотел...

0: которые сконструировали нас из своей ДНК. Если подумать, это же столь захватывающе.
1: Опасность так щекочет нервы. Зоу не видела абсолютно никакого противоречия между тем, чтобы восхищаться людьми на расстоянии, и взрывать их, если они приблизятся.
0: Не все из нас работорговцы.
1: Рэйчел все еще пыталась провести границу между собой и тигрой, которую никак не могли уловить зелененькие, поскольку здесь, глубоко в Эридане, все их люди-предки были разбойниками и похитителями, стремившимися убить зелененьких или превратить в рабов. Зоу спросила:
0: «Как же это? Разве вы создали нас не для того, чтобы служить вам и обживать опасные далекие планеты?» «Не лично я. Люди вывели фото Сапиенс многие века назад.
1: И притом нелегально, хотя вряд ли было тактично называть создание Зоу преступлением.
0: Никто не рассчитывает, что вы и поныне будете служить людям. Работорговцы так считают».
1: Зоу потрясло то, что, оказывается, ее собеседница не знала такой простой вещи.
0: «Поэтому они совершают набеги на наши миры. Вот для этого и нужны ловушки. Вы, наверное, видели ловушки, когда добирались сюда?»
1: Рэйчел спросила, входила ли в число ловушек ракетная оборона в системе А. Зоу признала, что, возможно, да, но подобными вещами занимались мужчины. Рэйчел очень хотелось объяснить разницу между людьми в домашней системе и работорговцами Эридана.
0: «Работорговцы-преступники, с которыми мы пытаемся бороться. Военные корабли и полиция постоянно выслеживают, их убивают или берут в плен при любой возможности». «Мы знаем»,
1: — опасливо прошептала Зоу, и в голосе ее звучало вежливое изумление.
0: «Вы даже между собой воюете. Понять это совершенно невозможно».
1: «Чего уж тут удивляться, особенно если изучаешь человеческую цивилизацию с выключенным звуком. Для Зоу любое убийство было отвратительно. Ей хотелось, чтобы все злодеяния происходили как можно дальше. Поскольку зелененьким виртуальная реальность в сети казалась смертельно скучной, будто наблюдение за высыханием краски, не было никакой надежды на то, что сцена совершавшегося где-то далеко изуверства заставит Зоу задуматься и попытаться отличить плохих парней от хороших. Рэйчел сказала со вздохом:
0: «Мы сражаемся только потому, что кое-кто среди нас не в состоянии поддерживать мир, и их надо обуздывать. Если потребуется, то силой. Хотя это никому особенно не нравится». «Было бы лучше для начала просто не нарушать мир», —
1: весело предложила Зоу.
0: «Было бы лучше», — признала Рэйчел.
1: «Но мы созданы по-другому». Удивительнее всего, что зелененькие были созданы именно так. Они счастливы, всегда рады помочь, придерживаются пацифистских взглядов, никогда не причиняют друг другу вреда. У них не было преступности, политики или чувства вражды, и такими их создали люди. Рэйчел могла бы даже назвать дату. Если зелененькие оказались лучше нас, то винить нужно самих себя. Зоу убедила Рэйчел спрятать стингер в комбинезоне. Хотя Зоу не видела ничего неприличного в том, чтобы в полдень летать, в чем мать родила, ношение оружия зелененькие считали непристойным. А про микрогранату Зоу не знала. Ни одна зелененькая никогда не притронулась бы к оружию и не осталась бы рядом с мужчиной, если бы знала, что он вооружен. Зоу смирилась со стингером, но сказала Рэйчел, что это жутко безвкусно.
0: «Жаль, потому что ты мне нравишься».
1: «Вот как?» Зелененькие были бисексуалами, правда, она в два раза превосходила Зоу по размерам, да к тому же отличалась цветом.
0: «Ах, знаю. Это все мои фантазии от пристрастия смотреть на женщин-работорговцев по Треви».
1: К проблеме ксенолесбийских связей Зоу отнеслась как к обыкновенной беседе, даже не предполагая, что вооруженный великанша-работорговец может обидеться.
0: «От тебя веет силой и уверенностью, которая у нас встречается только среди мужчин, и тем не менее ты женщина. Больше, чем мужская сила, однако с женским оттенком. Но, увы, оружие делает любые отношения между нами невозможными».
1: Соплеменники Зоу отнеслись к Рэйчел более чем дружелюбно. Они подобрали для нее хорошо проветриваемую комнату, где можно было выспаться, натащили фруктов, орехов, твердых сыров, рассыпчатого риса и сидра со специями. Под перезвон ветряных колокольчиков в окна заглядывали благоухающие ползучие растения.

растения. Впервые за много дней она смогла расслабиться. Ведь о ней заботился народ, который был биологически создан для того, чтобы служить людям. Ее присутствие привело зелененьких в полный восторг. Она была первой встретившейся им женщиной-работорговцем, первой представительницей женского пола той сказочной расы, которая их создала, и зелененькие сбегались со всех сторон, чтобы угодить ей.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Рэйчел стала одним из их немногочисленных пороков. Наркотики их не прельщали, они могли пить, не превращаясь в алкоголиков. Некоторые утверждали, что им нравятся музыкальные записи, но здесь дело было скорее в любви, нежели в пристрастии. По-настоящему зелененькие любили живую музыку, игры, еду, работу, секс. Много секса. У зелененьких от рождения был иммунитет ко всем известным венерическим болезням. У них не было предрассудков по поводу секса с людьми, даже с теми людьми, которые как башни возвышались над ними. Но у такого лестного внимания была и отрицательная сторона. Будучи ксенобиологом, Рэйчел знала, что все дети, рожденные от человека и зелененького, будут зелененькими, так что их философия «заниматься любовью, а не войной» была отличным способом наводнить человеческое пространство зелененькими. Тигрис Эридана уже принадлежал им. Обе системы, и А, и Б, будут отданы зелененьким и запрещены для расселения людей. Находящиеся в пути корабли-колонизаторы вскоре начнут перенаправлять в другие системы, и когда закон и порядок доберутся до этой области Эридана, военные станут защищать права зелененьких, выступая даже против других людей. Этого Зоу понять не могла, но ее народу подобные действия явно будут выгодны. А пока все, чего они хотели, это чтобы Рэйчел осталась с ними, и у нее бы рождались большие, здоровые, зелененькие дети. Им и в голову не приходило отправить ее домой. Дом был здесь. Но не для Рэйчел, что возвращало ее обратно к Тигре. Пока она отдыхала на подушках и засыпала под аромат жасмина и перезвон колокольчиков на ветру, тигр сидел в запертой клетке, и еду ему просовывали через щель у пола. Зелененькие были пацифистами, но не идиотами. Тигра, как всегда, был рад видеть Рэйчел и приветствовал зубастой улыбкой.
1: «Привет, человек! Какое облегчение! Я до смерти устал беседовать с зелененькими. Их беззлобная доброжелательность может с ума свести».
0: Она была вынуждена признать, что именно так дело и обстоит. Улыбающееся, как у эльфа, лицо Зоу предвещало следующую пугающую стадию эволюции человека. Нравилось это кому-то или нет. Тигр покачал головой.
1: «От такого бездумного лицемерия хочется разорвать их на части, а кусочки растоптать».
0: Рэйчел не собиралась заходить так далеко. В галактике было более чем достаточно места для всех, но она легко могла представить себе будущее, в котором обычным людям пришлось бы садиться на корабли и отправляться куда-нибудь за сотни световых лет, просто ради того, чтобы ускользнуть от своих же собственных творений.
1: «Они без предупреждения взорвали оба наших корабля», — напомнил Тигра, с радостью нащупав вопрос, который не вызывал у них разногласий. «Они убили всех наших товарищей. И вот теперь мы, единственные, кому удалось спастись, должны мучиться совестью из-за того, что они такие беспомощные и приветливые».
2: «Потому что мы вывели их с целью служить нам, и теперь смотрим на них, как на соперников», — добавила Рэйчел.
1: «Говори за себя, человек», — огрызнулся Тигр. «Мы бы никогда не вывели никого столь глупого, даже для еды».
0: Скорее всего, это правда, потому что суперкоты славились разборчивостью в выборе добычи. «Наверное, не сладко тигре на вегетарианской диете», — она сказала.
2: «Знаешь, я никогда не обещала, что не убью тебя».
1: «Боже милостивый, конечно, нет».
0: Тигра сразу же отмел ее попытку извиниться.
1: «Ты сразу дала понять, что прикончишь меня. Ту зелененькую я решил прикончить, понадеявшись, что ты не выстрелишь».
2: «Но теперь, когда ты знаешь, что я выстрелю, ты все еще хочешь пройти через портал?»
0: Она попыталась использовать в споре выстрел в тигру как аргумент в свою пользу.
1: «Более чем когда-либо!»
0: Тигр излучал энтузиазм и не выказывал никаких признаков затаенной злобы.
1: «Когда я в очередной раз вижу зелененьких, то вспоминаю, как я их ненавижу. От одной мысли, что оставшуюся жизнь я проведу среди них, у меня шерсть встает дыбом».
2: «Ладно».
0: Рэйчел убедилась, что у него все еще были причины ей помогать.
2: «Что же там кроется за этим порталом? На что похож Орм?»
1: «На Орме необъятные просторы. Там хорошо охотятся. Превосходная погода».
0: Она прервала туристическое описание словами:
3: Все, что мне нужно знать, это как оттуда убраться. Как соединены порталы? Каковы коды?
0: Тигру насмешило ее беспокойство.
1: Самым простым из встречавшихся нам до сих пор способом. ОРМ — центр межсистемных перемещений, который соединяет все местные системы. Порталы расположены по кругу и выходят к единому узлу, так что можно будет отправиться прямо в систему Амазонки Эридана. Хотя, если ты так сделаешь, то лишишь себя захватывающего дух удовольствия.
3: А как насчет работорговцев?
0: Самым большим удовольствием для нее будет миновать это место.
1: Работорговцев?
0: Тигр, казалось, был удивлен.
1: Конечно же, ОРМ — центр перемещений, а работорговцы обожают находиться в центре всего.
0: Похоже, ОРМ был крупной базой работорговли, расположенной в какой-то безжизненной системе или глубоко в межзвездном пространстве. На мертвом языке ОРМ значило «червяк» или «дракон» — типичный каламбур работорговцев, поскольку весь мир был пространственно-временной червоточиной. Оказавшись там, Рэйчел будет полностью во власти тигры.
3: Но ты даешь мне слово, что отпустишь меня, если я помогу преодолеть этот портал?
1: Конечно!
0: Тигр, казалось, был потрясен тем, что она в нем сомневается.
1: Ты для меня совершенно бесполезна.
3: Это хорошо, потому что она знала сотни способов, как себя использовать. А работорговцы?
1: Нужна ли ты работорговцам?
0: Казалось, тигр был поражен еще более.
1: Не беспокойся, у работорговцев свои стандарты. Ты никуда не годишься, как развлечение или генетический материал. Хотя ты молода, и твои органы можно неплохо продать.
0: Значит, лучшее, на что она могла рассчитывать, это на перспективу быть разделанной на кусочки. В каком-то смысле не такая уж плохая новость. Чем менее она ценна, тем больше у нее шансов ускользнуть оттуда.
3: Обещаешь, что не сдашь меня им?
1: Я не отдам тебя рабовладельцам!
0: Тигр захихикал при таком предположении. Она глубоко вздохнула, сознавая, что подвергает себя смертельной опасности. Классическая дилемма заключенного. Единственный способ освободиться — довериться кому-то, у кого есть все основания его предать.
3: Если мы будем действовать заодно, мы оба сможем попасть домой живыми.
1: Именно такого плана я все время и придерживаюсь, замурлыкал тигра.
3: Но если ты меня предашь, я тебя убью.
0: У нее все еще была граната, о которой он не знал.
1: Я бы и сам по-другому не поступил, счастливо заявил тигра.
0: Зоу опять трудно было понять решение Рэйчел.
4: Оставайся с нами. Здесь ты в безопасности. Не доверяй этому суперкоту, он беспокоится только о себе и навредит тебе, как только ему это станет выгодно.
3: Все верно, признал Рэйчел. Но это мой единственный шанс попасть домой.
0: Либо довериться тигре, либо стать зелененькой. Правда, она была слишком вежлива, чтобы об этом сказать. Ни Зоу, ни другие зелененькие не попытались остановить ее. Все их ловушки были рассчитаны на то, чтобы не пустить работорговцев извне, а не удерживать их у себя. Рэйчел попрощалась

0: Стая тигры. 5:20-5:28 вечера. Орм. Этот портал выходил под землю в нечто напоминающее туннель, прорубленный в скале, освещенный маленькими огоньками на потолке и заканчивавшийся глухой стеной. Выйдя из стены в туннель следом за тигрой, Рэйчел сверилась с хронометром и увидела, что прошло 9 месяцев. Они были уже где-то далеко за пределами системы Тигриса Эридана. Судя по всему, внутри артефакта, созданного неизвестными Ксенос. Как и сказал Тигра, Орм служил для перенаправления транспортного потока между системами, не являясь при этом частью какой-то конкретной системы. Через дюжину метров дальше по туннелю располагался вполне рукотворный люк, закрывавший вход. Тигра широкими шагами подошел и открыл шлюз, сказав: «Пойдем, в люке поместится только кто-то один. Я встречу тебя снаружи». Захлопнув дверь у нее перед носом, он запустил цепь. Ей пришлось подождать, пока очистится шлюз, отметив, как похожи стены на огромную червоточину. Еще один пример сардонического чувства юмора работорговцев. Орм в прямом смысле был червоточиной, дававшей возможность проходить сквозь пространство-время со скоростью света. Пока шлюз проходил циклы, она воспользовалась моментом, чтобы взвести микрогранату, заткнутую за пояс. Если теперь ее сжать и отпустить, она сработает. Войдя в люк, она поняла, что тигр соврал. Его размеры регулировались, видимо, он был позаимствован из угнанного транспортного корабля. По каким-то лишь ему ведомым причинам тигр хотел пройти через шлюз один. Достав стингер, она установила его в положение «сон». Когда внутренняя дверь раскрылась, она обнаружила, что туннель впереди пуст. Очки ночного видения давали возможность разглядеть все до того места, где туннель соединялся с несколькими другими. Тигра исчез. С каждым шагом страх нарастал. Она быстро двигалась по туннелю к перекрестку, все еще надеясь, что он просто где-то впереди. Как бы не так. Тигра улизнул. Посреди пола был открытый люк шахты, ведущий вглубь Орма. Осторожно приблизившись к краю, Рэйчел заглянула вниз и увидела колодец глубиной, наверное, в несколько километров, а внизу — кружок зеленого сельского ландшафта. Усилив увеличение на очках, она смогла рассмотреть деревья и петляющий ручей. Странное ощущение, когда заглядываешь в многокилометровый колодец и видишь живописный пейзаж, но на виртуальную реальность это не было похоже.
1: «Добро пожаловать на Орм!» —
0: произнес жизнерадостный голос у нее за спиной, отчего Рэйчел вздрогнула и чуть не свалилась в шахту.
1: «Как приятно, что вы здесь!»
0: Она резко развернулась, держа в руке стингер, и увидела перед собой щеголеватую голограмму в униформе командира. Холодный, цинично миловидный, с приятной улыбкой, настолько реальной, какую только может изобразить голограмма, он, казалось, был очень рад ее видеть. Как часто жертвы сами приплывают в сети. Щелкнув голограммными каблуками, работорговец представился.
1: «Командир Хэс, с корабля Хирю к вашим услугам. А ваше имя?»
2: «Студентка-кадет Рэйчел Наоми Мохаммед Коэн», — спокойно доложила она, убирая в кобуру стингер, поскольку угрожать голограмме было бессмысленно. Технически она была одна и беседовала с изображением, создаваемым 3D-камерами, так что в данный момент находилась в полной безопасности. По крайней мере, так она себе внушала.
3: «Приписано к кораблю наблюдения Амелии Ирхард».
1: Корабль наблюдения.
0: На Хесса это, кажется, произвело впечатление.
1: «Вы родились в космосе?»
0: Рэйчел осторожно кивнула. Никогда в жизни она так не боялась голограммы.
1: «Как и я», — доверительно сказал Хесс. «На борту Хирю». «А на каком корабле?»
3: «На Нефертити».
0: «Ничего плохого не будет, если она скажет».
1: Улыбка Хесса стала шире, это название было ему знакомо. «Кто не слыхал о Нефертити?»
0: Даже работорговец был способен восхищаться романтикой исследований и кораблями наблюдения, совершавшими первые высадки в перспективных системах. У Нефертити была впечатляющая история достижений, включая отправку первого корабля в систему Дальнего Эридана и открытие множества пригодных для жизни планет, в то время как многие корабли не находили ни одной.
1: «Можете добавить Орм к списку открытий, совершенных вашим кораблям». Конечно, может. Да плюс еще Энкиду, Мардук и все места промежуточных остановок. Если ей вообще когда-нибудь придется рапортовать.

0: Родриго Гарсия и Робертсон. «Долгая дорога домой». Продолжение.
1: Я прибыла вместе с суперкотом, который собирался доставить меня к амазонке Эридана. Вы его не видели?
0: Хес грустно покачал головой. Котам нельзя доверять.
1: То есть?
0: Страх усилился, хотя перед ней была лишь голограмма. «Вы не отправитесь на амазонку Эридана?» Хес кивнул в направлении туннелей позади нее. Обернувшись, она увидела вооруженного робота, который возник неизвестно откуда и теперь катился в ее сторону, направив на девушку свою орудийную башню и вытягивая стальные щупальца. Поняв, что стингер здесь бесполезен, она схватила гранату. Через 4 секунды после того, как она ее отпустит, граната взорвется, положив конец обоим. Хес лишится робота и награды. Программа робота, похоже, это уловила, и он держался на расстоянии. Хес, будучи голограммой, подошел ближе, взяв на себя роль голоса рассудка. «Да ладно, вы же не собираетесь на самом деле взорвать себя?»
1: «А почему бы и нет?»
0: Она оглянулась на робота, который снова начал двигаться. Его камеры следили за ее взглядом, ждали, пока она отвернется.
2: «Большинству людей вполне достаточно, если их просто не разрывает на кусочки», — отметил Хес.
0: «Просто существовать. Вот, похоже, все, что могли предложить работорговцы. Но пока в ее руке граната, у нее есть выбор, поэтому она подняла свое оружие повыше».
1: «Этого недостаточно. Я хочу отправиться на Амазонку».
0: «А что мы за это получим?» — поинтересовался Хес, держась на краю поля зрения.
1: «Одного исправного робота».
0: Рэйчел быстро взглянула через плечо, зная, что аргументов у нее немного. Но она все еще могла попробовать прорваться и через портал Тигриса Эридана вернуться к зелененьким. Она приготовилась бросить гранату, чтобы прикрыть свое бегство, если Хес не предложит чего-нибудь получше.
1: «А вот эта граната способна нанести вашим порталам серьезные повреждения».
0: «Вот эта граната?» — спросил Хес, подходя и хватая ее за руку. Его пальцы сжались поверх пальцев Рэйчел, не давая активировать гранату. Его холодная, крепкая рука произвела на нее шоковые впечатления. Это уже была не голограмма. Работорговец больно выворачивал ей руку, стараясь вырвать гранату. Едва веря, что он внезапно материализовался, она инстинктивно потянулась к своему стингеру и обнаружила, что кобура пуста. Хес заткнул его за пояс своей униформы, вытащив из кобуры, когда хватал ее за руку. Пока все ее внимание было приковано к вооруженному роботу, реальный командир Хес вышел из туннеля, заняв место голограммы. Затем приблизился и схватил ее. Отработанный мерзкий трюк. Потирая запястье, она стояла и гадала, что будет дальше. Лениво вертя микрогранату в руке, Хес какое-то время изучал ее, а потом бросил в шахту. 4 секунды спустя из шахты вырвался сноп огня и забрызгал розовый потолок над головой. Если бы она взорвалась у нее в руке, погибли бы и она, и Хес, и робот. А может, робот и уцелел бы. Хес дотронулся до пульта дистанционного управления у себя на поясе, и вооруженный робот исчез. Это была голограмма, поэтому-то он и не приближался.
2: «Чисто сработано, а?»
0: — спросил Хес, явно довольный собой. Безоружный, не прибегая ни к чему, кроме угроз и пары хитрых голограмм, Хес отобрал у нее гранату и стингер, ловко продемонстрировав свое превосходство.
2: «Теперь мы можем поговорить свободно, не бряцая оружием».
0: Сердце у девушки упало. Она представила себе, как ее направляют в банк органов. С вооружением, настороже, имея подавляющее огневое преимущество, она все равно не смогла противостоять первому же попавшемуся ей на пути работорговцу. Перед Хессом она была беспомощная, как какая-нибудь зелененькая. Сунув руку в карман мундира, Хесс извлек тонкий черный рабский ошейник и, подогнав кольцо по размеру ее шеи, сказал: «Это не больно, зато поможет нам не упускать тебя из виду». Сопротивляться бессмысленно. Неохотно Рэйчел вытянула шею, чтобы Хесс застегнул ошейник. Он взял ее за подбородок и слегка приподнялся словами:
2: «Неплохая костная структура. Биоскульптура могла бы сотворить чудо, но как материал для размножения ничего интересного. Хотя бы умная».
1: «Думала, что да», — призналась Рэйчел.
0: Сейчас она чувствовала себя полной идиоткой, которая одурачил тигра, а потом между делом заманил в ловушку Хес. Он застегнул ошейник со словами:
2: «К счастью, продажа не моя проблема».
1: «Почему?»
0: — машинально спросила она. У тебя уже есть хозяин? Хес проследил пальцем линию ее подбородка. Она стряхнула его руку. Если она принадлежала кому-то другому, Хес не имел права лапать товар.
1: Кто?
0: Хес засмеялся, снимая с нее пояс с вертикальным взлетом. Суперкот, с которым ты прибыла сюда.
1: Будь проклято, это блохастое животное. И это после всех его зубоскальных уверений, что он не собирался ее использовать.
0: Казалось совершенно несправедливым, что биоконструкт так нагло солгал. Да, я покажу, как действует твой ошейник. Хес достал из-за пояса пульт дистанционного управления и направил на нее. Он не только сообщает твои координаты и передает команды, но также посылает сигналы прямо в мозг и периферийную нервную систему.
1: Какие сигналы? Насторожилась она.
0: Хес улыбнулся. Сенсорные сигналы. Он нажал какую-то кнопку на пульте, и в тот же миг она ощутила столь сильное влечение, что вскрикнула от неожиданности. Колени у нее подогнулись, волна удовольствия распространилась по бедрам. Смеясь своей шутке, Хес отпустил кнопку, и возбуждение исчезло, сменившись стыдом и злобой. «Или вот такие сигналы!» Хес нажал на другую кнопку, потом на все расположенные рядом. Ноги перестали слушаться ее. Сами по себе они развернули ее и повлекли к глубокой шахте. Она пыталась остановиться, но Рэйчел больше не управляла своим телом ниже пояса. Ноги подвели ее к краю пропасти, потом шагнули в пустоту. Когда она полетела вниз, Хес крикнул: «Передай привет тигре!»
1: Мерзкий урод!
0: Даже летя на полной скорости вниз по глубокой шахте, она считала, что недостаточно быстро удаляется от Хеса. Хотя зелененькие и были несносны, Homo sapiens оказались куда хуже. После короткого разговора с Хесом Рэйчел была даже рада, что принадлежит суперкоту. До того отвратительны бывают люди, по крайней мере, в качестве потенциальных хозяев. Построенный неизвестными ксеносколодец не походил на творение рук человеческих. Во-первых, не было никакого управления. Во-вторых, вместо равномерного спуска она летела все быстрее и быстрее. На полпути падение начало замедляться, так что когда Рэйчел достигла противоположного конца колодца, она вообще едва двигалась и в конце концов зависла в воздухе в устье шахты над зеленой долиной, изрезанной плутающей рекой. Во все стороны раскинулось синее, залитое солнцем небо, но девушка определила, что это голограммный эффект. То, что напоминало длинную долину на поверхности планеты, было на самом деле замкнутым подковообразным формированием, вращавшимся в открытом космосе. У долины не имелось ничего снаружи, если она достаточно долго будет идти по берегу реки, то окажется там же, откуда вышла. И тем не менее, эффект производил впечатление. Пока пленница висела, навстречу ей поднялся открытый летательный аппарат, который по мере приближения становился все больше. Внезапно кто-то будто перерезал канат, она снова начала падать и опустилась на мягкое заднее сиденье аппарата. За штурвалом сидел тигр.
3: «Пристегнись», — посоветовал суперкот. «До терро-фирму несколько миль».
0: Она пристегнулась, думая, как права была Зоу в отношении тигра.
1: «Мохнатый ублюдок, ты поклялся, что доставишь меня на Амазонку».
3: «Тактический маневр», — заявил тигр. «Если бы я не поклялся, ты бы не помогла мне. И вообще, скажи спасибо, что я не оставил тебя Хессу», — добавил он.
1: «Но ты же говорил, что тебе я не нужна», — сказала она.
0: Тигр пожал плечами.
3: «Нужна кое-кому другому».
1: «Кому?»
0: Рэйчел попыталась представить себе, в чьих услугах нуждался тигр.
3: «Узнаешь», — зевнул кот, которому наскучило спорить.
1: «Нет уж, говори сейчас», — настаивала биолог.
0: Достав пульт, тигр направил его на Рэйчел и надавил на кнопку. Она попыталась возразить, но обнаружила, что онемела. Девушка могла дышать и глотать, но не говорить. Продолжая полет в молчании, она мысленно кляла своего хозяина, как веками делали рабы. Под ними на золотисто-зеленых полях паслись стада мегафауны. Гигантские наземные ленивцы, быстрые антилопы, громадные неуклюжие слоноподобные создания, которым периодически досаждали стаи степных гиен. Над ними, вдали, в голубой дымке возвышались сиреневые вершины, укрытые снегом. Отвесные скалы отрезали долину от виртуальных гор и голограммного неба. Мысленно она просчитывала форму этого огромного колеса, вращающегося в космосе вокруг порталов, где колодец играет роль одной из спиц, а эта долина реки лежит внутри вращающегося обода.
3: «Энергию они получают от конвертеров массы, установленных работорговцами», — пояснил Тигр. «Говорят, когда это местечко только открыли, здесь был сплошной лед».

0: комментариев. Впереди вырисовывалось поселение, и тигр опустился на пыльные площадки, окруженные домами из готовых блоков, один из которых принадлежал ему. Хотя, с точки зрения Рэйчел, ничто не свидетельствовало об этой принадлежности. Две почти пустые комнаты, кухня, совмещенная с санузлом, больше напоминали клетку в зоопарке, чем дом, даже для суперкота, да и перспектива делить с ним пространство ее мало привлекала. То, что он до сих пор не причинил ей страданий, еще не доказывало, что кот и в дальнейшем этого не сделает. Одно радовало – он на нее не польстится. Нормальные суперкоты возбуждались только в присутствии суперкошек в течке и совершенно не интересовались в сексуальном плане Homo sapiens ни мужчинами, ни женщинами. Равно как и человек в обычных условиях не стал бы спариваться с пантерой. Это вовсе не значило, что такого никогда не случалось, но тигр, похоже, был не из тех. Если у него и возникало сильное неестественное влечение к людям, то он его удивительно хорошо скрывал.
1: «Твой ошейник настроен на пару миль», — сообщил тигр. «Не пытайся уходить дальше».
0: Потом он удалился, забыв вернуть ей голос. Она попыталась крикнуть ему вслед, но без толку. Летательный аппарат исчез где-то в долине реки. Тигра не сообщил, когда вернется. Какое-то время она сидела и кипела негодованием. Потом, поскольку никакие из управляемых голосом устройств не срабатывали, сама приготовила себе еду. Устав ждать возвращения тигра, она отправилась прогуляться и посмотреть с земли на долину. Посадочную площадку с трех сторон обрамляла река, а с четвертой подступал вельд. И она заметила, как всего в каких-то 200 метрах на нее с интересом смотрит антилопа, а чуть подальше подошел напиться кафрский буйвол. Буйная трава, взросшая на гидропонике, служила пищей стадам травоядных, которых, в свою очередь, держали под контролем стаи гиен и жутких волков. Родиной всех животных были биобанки угнанных кораблей-колонизаторов. Компанию ей могла составить лишь группа решивших поохотиться работорговцев из Иридана, в определенном смысле тоже людей. Тела их были украшены татуировками драконов, а в некоторых случаях торсы прикрывало нечто вроде кольчуг. Вместе с ними была пара самых несчастных зелененьких, которых она когда-либо видела. Две тощие девочки, на которых не было ничего, кроме ошейников. Заметив ее ошейник, работорговец, как видно, изрядно хлебнувший спиртного, крикнул:
2: «Эй, ты чья?»
0: Она не ответила, и он снова крикнул:
2: «Кот забрал твой язык?»
0: Его приятель, у которого на голове были приделаны дьявольские рожки, поинтересовался:
2: «И каково же обнимать меховой клубок?»
0: «Сам расскажи», — подумала она, но произнести этого, конечно же, не смогла. Никто из зелененьких не нашел ничего смешного в комментарии хозяина. Они держались подальше от оружия и с надеждой смотрели на Рэйчел. Как бы ей хотелось сделать что-нибудь для них, но она даже себя не могла спасти. Появились еще пьяные работорговцы, и Рэйчел ретировалась в дом тигра, обнаружив, что его все еще нет.
3: «Хватит расхаживать по окрестностям».
0: Ее безмолвная прогулка не дала никаких результатов, а лишь подтвердила, что она оказалась в прекрасном, но жутком месте, где мужчины убивали диких животных ради развлечения. Это была одна из тех тайных баз работорговцев, которые никогда не обнаружат военные. Удрученная и опечаленная, девушка свернулась на пенопластовом матрасе и заснула беспокойным сном.

0: Когда она проснулась, за окном наступила виртуальная ночь. В доме загорелись огни, а на небе зажглись голограммные звезды. Не странные созвездия сектора Эридана, а классические созвездия Старой Земли. Орион, Большая и Малая Медведицы, Стрелец. А тигры все еще не было. Приняв горячий душ, который пришлось открывать вручную, она как следует обыскала дом и нашла записную книжку суперкота. Переведя ее в режим без звука, она сумела вывести на экран клавиатуру, что позволяло задавать команды. Паролей на системе у тигра не было, а может, он и не знал, что ее можно управлять без голосовых команд. Внутри оказался настоящий кладезь информации. Контакты с работорговцами, реестры людей, описание набегов и похищений, грядущие проекты и бесценные подробности вроде расположения и кодов порталов, даже коды доступа к летательному аппарату тигра. Переполняемая радостью, она списала все данные в свою записную книжку и выучила коды порталов, необходимые, чтобы попасть на Амазонку. Теперь оставалось только отобрать у тигра летательный аппарат. Но когда через день вернулся кот, он повел себя по-деловому, сразу же запихнул ее в аэроплан и помчался над вершинами деревьев, отчего белорогие антилопы бросились в рассыпную по всей саванне. Она все еще не могла говорить и занялась изучением управления, обнаружив, что это достаточно просто. Ручной штурвал и автопилот. Тигр предпочитал сидеть, откинувшись, управляя ногами, лавировал между голыми скалами и пирамидами термитов, вслух разговаривал с ней. Если бы ей представился шанс, она бы наверняка смогла долететь до портала. То, что издали напоминало нагромождение валунов, оказалось жилищем, выбитым в склоне холма и сверху прикрытым скалами. Из-за стеклянных окон и каменных входов было непонятно, в какие времена выстроено сооружение. Отчасти пещерное жилище, отчасти террариум. Суперкоты нежились на каменной крыше, ловя лучи послеполуденного солнца. Спикировав вниз, аэроплан сел на сухую глинистую площадку рядом с застекленным логовом, и коты, неспешно распрямившись, спустились им навстречу. Рэйчел определила стаю как самок, а их людям почти никогда видеть не доводилось. Суперкошки вели очень скрытную жизнь. Самцы свободно бродили везде, работали торговцами и телохранителями, а самки искали уединенные места, где в естественных условиях могли воспитывать своих детенышей, что в Дальнем Эридане не всегда легко сделать. Тигр оживленно сообщил:
1: «С тобой было весело, и я всегда буду благодарен тебе за то, что ты нашла меня и вернула домой».
0: Она сверкнула глазами в ответ, жалея, что не пристрелила его тогда. Ведь знала же, что обязательно наступит момент, когда она слишком доверится тигре, а тот ее предаст. И все равно на что-то надеялась. Теперь девушка изо всех сил старалась не расплакаться.
1: «Тебе нечего сказать?»
0: Тигр удивленно приподнял бровь, делая вид, будто забыл, что лишил ее голоса.
1: «Я тебя не виню. Я тоже не особенно сентиментален. Так что веди себя хорошо, слушайся указаний, и все у тебя будет в порядке».
2: «Все будет в порядке». «У кого? У завтрака?»
0: Ей жутко хотелось заговорить, выяснить, что происходит, высказать тигре все, что она о нем думает. Наверное, именно поэтому он и держал ее в режиме без звука.
1: «Но помни», — предупредил он, «отныне ты имеешь дело с самками. Они совсем не такие добродушные, как я. Если ты будешь их расстраивать так же, как попыталась проделать это со мной, они в приступе буйства разорвут тебя на части. Это все гормоны».
0: На этой ободряющей ноте он увел Рэйчел от аэроплана и представил стае. Самки суперкотов критически осмотрели ее, поинтересовавшись:
3: «Сколько ей лет? Где ты ее нашел?»
1: «На тигре Эридана А», — пояснил суперкот. «Едва увидев ее, я подумал о вас. Она взрослая, достаточно вежливая, послушная, прирученная и довольно сообразительная. Загружайте ее делами, и от нее будет польза».
4: «Откуда она?»
0: — спросила самка в расцвете сил, к которой остальные относились с почтением, вероятно, лидер стаи. Тигр пожал плечами.
1: «О людях это трудно сказать. Они повсюду плодятся, как зелененькие».
3: «Может, она сама нам скажет?»
0: — предложила одна из подчиненных.
3: «Она умеет разговаривать?»
1: «Только если вам этого захочется».
0: Довольный тигр протянул пульт альфа-самке.
3: «Может быть, позднее».
0: Старшая самка махнула пультом со словами:
3: «Пойдем, познакомишься с детьми.
0: Особого выбора у Рэйчел не было, и она последовала за самками в прохладную внутреннюю часть жилища из стекла и камня. Лучи солнечного света лились сквозь окошки в крыше на утоптанный земляной пол, от которого сильно воняло. На солнечную крышу вели пандусы, в углу располагалась сияющая металлическая кухня-туалет, представляющая собой облегченную компактную модель, взятую с военного корабля.
3: «Содержи жилье в чистоте», — наказала предводительница. «И позаботься, чтобы котята не скучали. Расширяй их познания, рассказывай о тех частях галактики, откуда ты родом, но не слишком пугай. Ты же знаешь, как бывает с детьми. Когда поведешь их на прогулку, позаботься о том, чтобы малыши не оказывались слишком далеко. Не давай старшим самцам оттеснять малышей во время кормления или когда они примутся ловить маленьких животных, чтобы помучить. Если заметишь молодых или раненых животных в Вельде, пусть дети их до смерти затаскают. Только медленно, чтобы получить максимум от каждой жертвы. Одновременно приглядывай, нет ли поблизости шакалов или гиен, и опасайся скал над головой. Не колеблясь, жертвуй с собой, поскольку если что-то произойдет с детьми, тебя безжалостно задерут. Понятно?»
0: Рэйчел кивнула, памятуя о предупреждении тигры. «Это были дикие звери, которые убьют ее, если она хоть чем-то их не устроит».
3: «И насчет этого самца, который привез тебя, не подпускай его к детям», — добавила предводительница. «Теперь ты наша».
0: Рэйчел снова кивнула, помня, что суперкоты имеют дурную славу. Они очень опасны для детей и от других отцов. Тайком приканчивают их, чтобы избавить от конкурентов собственное потомство.
3: «Хорошо».
0: Требовательно зарычав, альфа-самка повернулась к детям, двое из которых с 4-дюймовыми клыками были не меньше Рэйчел. Даже самые маленькие казались уже крупнее рыси, с острыми, как иглы, зубами. Все жадно смотрели на девушку, ожидая еды или развлечения, а еще лучше и того, и другого.
3: Предводительница сказала: «Этот человек принадлежит стае, так что ни ранить, ни есть ее нельзя».
0: Маленькие меховые мордочки погрустнели.
4: «А зачем же она тогда?»
3: «Она для того, — объяснила суперкошка, — чтобы вы с ней играли и не скучали. Часть вашего образования — научиться терпеть людей. Так что не выпускайте когти и не замучайте ее до смерти. Понятно?»
0: Меховые головки с нетерпением кивнули, радуясь новой игрушке, и попросили вожака:
4: «Можно хотя бы за ней гоняться?»
3: «Только если вы дадите ей фору».
0: Высоко подняв пультик, альфа-самка спросила:
3: «Хотите, чтобы она заговорила?»
4: «Пусть говорит, мама, пусть говорит!» —
0: завизжали самые молодые детеныши, пара сообразительных самок, у которых все еще оставались младенческие пятнышки.
3: «Вы наигрались с детенышем антилопы, которого я вам принесла?»
4: «Наигрались, наигрались!» — хором закричали детеныши. «Его нет! Ничего не осталось, только копыта!»
3: «Ну, раз вы вели себя хорошо...»
0: Нажав кнопку, суперкошка активизировала голосовые связки Рэйчел и спросила:
3: «У тебя есть какие-то особые таланты?»
5: «Я ксенобиолог».
0: Была ксенобиологом. Единственный уцелевший член экспедиции к тигрису Эридана, а теперь нянька в яслях.
3: «Отлично!» —
0: воскликнула предводительница, радуясь, что заполучила такого образованного человека.
3: «Она сможет вам все рассказать о добыче на разных планетах».
4: «Пусть рассказывает!» —
0: подхватили малыши. Резко развернувшись, самка умчалась вверх по утрамбованному земляному пандусу, оставив Рэйчел с детенышами. Котята набросились на нее, допытываясь, откуда она, как сюда попала, заставили сесть на земляной пол берлоги и выложить всю свою историю от начала до конца. Потом они потребовали повторить снова самые интересные моменты. Катастрофа, уничтожение батареи ракет зелененьких, обход ловушек в воздухе, на земле и на воде. Перемещение в пространстве от портала до портала приводили их в восхищение, особенно двух старших самцов, которые разыгрывали события, сражаясь за право быть тигрой. А мамаши тем временем повели тигру наверх, на крышу, чтобы принять участие в оргии, сопровождаемой рычанием, экстатическим завыванием и воплями, которые доносились до берлоги. Суперкоты спаривались не на надувной кровати и не после бутылки шампанского. Было ясно, что тигр нашел стаю, где у нескольких самок была течка, и притащил Рэйчел в подарок, как развлечение для детенышей. Взгляд девушки постоянно возвращался к летательному аппарату тигра, который стоял на глинистой площадке. Если бы пленница смогла добраться до него и улизнуть, то попробовала бы полететь прямо к колодцу, конечно, при условии, что удастся отключить ошейник или, возможно, стащить пульт. Сексуальная оргия длилась не один день. Затем следовали пиры, а потом все ложились отдыхать. Рэйчел чувствовала, что ей вот-вот может выпасть шанс улизнуть. Но как раз тогда, когда самки расслабились и задремали, тигра умчался на своем аэроплане бог весть куда. А она таким образом навсегда осталась нянькой в яслях, обихаживать юных суперкотов и довольствоваться рационом военной кухни. Имен у суперкотов не было, так что Рэйчел сама окрестила их. Двух полувзрослых самцов, способных легко прикончить ее, она назвала «Беда и ужас». Их сестренка, задиристый подросток, стала Тиной. К счастью, их мать, Бетти, была бета-самкой, и страх перед лидером стаи отчасти держал их в узде. Назвав альфа-самку королевой, Рэйчел нарекла ее дочерей-двойняшек Афиной и Артемидой. Матерью хулигана, лихача и нахала была бета-самка Бес. Так что всего получилось 8 детенышей, 8 неистощимых на проказы созданий. Не имея никаких шансов научить их чему-либо, Рэйчел добросовестно отвечала на любые вопросы и пыталась уследить за малышами, поскольку большие явно были вне ее власти и рыскали по окружающему вельду и глинистой площадке в поисках развлечений. То представлялось сравнительно безопасным занятием, несмотря на предупреждение королевы по поводу гиен. Ни один хищник в здравом уме не приблизится к логову суперкошек. Окончание повести Родриго Гарсия и Робертсона «Долгая дорога домой» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Родриго Гарсия и Робертсон. «Долгая дорога домой». Окончание. Наконец стая собралась на охоту. Всем осточертел корабельный рацион и захотелось отведать парного мяса. Малыши, конечно же, тоже хотели пойти, но должны были следовать на расстоянии, чтобы не спугнуть намеченную жертву. Рэйчел тоже пошла, радуясь, что все ее подопечные движутся в одном направлении, пусть даже в открытый вельт. Перед ней расстилалась саванна. Желтая трава, окаймленная зелеными деревьями вдоль реки, а вдали в дымке к голограммному небу поднимались отвесные скалы. Сернобык и импала паслись среди огромных бронтозавроподобных носорогов, многие века назад выведенных палеогенетиками путем обратной эволюции. Вместе с гигантскими ленивцами и степными гиенами они составляли фауну саван. Носороги были слишком велики даже для суперкотов, а более мелкие животные слишком пугливы, так что стая продолжала путь дальше сквозь полуденный зной. Впереди Рэйчел увидела мерцающее черное пятно, которое при сильном увеличении оказалось стадом кафрских буйволов, 2 метра высоты в холке, наделенных тяжелыми, острыми, как иглы, рогами, злым и раздражительным нравом и 4 копытами, похожими на мотыги, которыми легко можно было выпустить кишки льву. Как раз то, что нужно стае. Королева лично приказала детишкам вести себя тихо и не высовываться. С этими буйволами приходилось держаться настороже, потому что кроме потрясающего природного вооружения у них были зоркие глаза, хороший слух и более тонкое, чем у суперкотов обоняние. Рэйчел поразилась, что кому-то может вздуматься загрызть разъяренного буйвола в 1 тонну весом, но стая с легкостью расположилась веером в высокой траве и полностью исчезла из глаз. Так что Рэйчел не могла разглядеть их даже в свои очки ночного видения. Беда тут же захотел последовать за взрослыми, и ужас его поддержал.
1: «Нечестно, что мы должны оставаться в стране!»
0: Рэйчел не обратила внимания на этот ропот, поскольку стая, за которой нужно было следовать, словно растворилась. Рэйчел принялась изучать буйвола через очки, включив звук и полагая, что животное успеет заблаговременно заметить суперкотов. Она насчитала 2 дюжины телят и 2 раза больше взрослых буйволов, которые мирно паслись среди травы и кустарника на берегу небольшого ручья. Самое хорошее укрытие находилось с той стороны, откуда дул ветер, в плотных зарослях тенистых деревьев вдоль реки, где кормились 3 взрослых самца, охранявших остальное стадо. Пока Рэйчел наблюдала, старая корова принюхалась, громко зафыркала и стала отгонять телят от зарослей. Встревожившись, 3 буйвола раздули большие черные ноздри, засопели, забили копытами о землю. Коровы и телята спокойно двинулись по ветру. Однако недостаточно быстро. Будто размытое пятно, суперкошка внезапно бросилась на перепуганную тёлку, которая замычала и обратилась в бегство сквозь невысокий кустарник. Но кошка преследовала ее, вскочила на шею перепуганной тёлки и вонзила в горло свои саблеподобные клыки. Детеныши испустили ликующие крики, узнав в нападающей свою мать. Беда, ужас и Тина вопили:
2: «Убей ее! Мама, убей ее! Прикончи толстую глупую корову!»
0: Вцепившаяся в буйвола Бетти перекусила артерию. Жертва должна была упасть от одного только шока, но кафрский буйвол способен накапливать кислород в мозгу и продолжать бороться за жизнь даже со смертельными ранами. Бодаясь и легаясь, корова сбросила суперкошку на землю и рванулась прочь. Из раны на горле хлестала кровь. Рэйчел направила очки на поверженную суперкошку, чтобы проверить, что с Бетти. Оцепеневшая бета-самка, однако, поднялась на ноги и огляделась. На нее надвигался один из буйволов-охранников, более 1 тонны свирепого мяса на копытах. Всем своим видом он демонстрировал намерение втоптать Бетти в траву, если прежде не удастся проткнуть ее рогами. Резко развернувшись, с неимоверной скоростью Бетти зигзагами помчалась к деревьям. Но разъяренный буйвол, неумолимо топая, приближался к ее коротенькому хвосту, повторяя все ее зигзаги, проворный как балерина. Рэйчел затаила дыхание, понимая, что у Бетти нет никаких шансов, а у нее за плечом Тина кричала:
2: «Беги, мама, беги!»
0: Беда и ужас были от нее с другой стороны. К счастью, никому из них не было видно столь же четко, как ей, что гонка безнадежна, что еще через миг их мать убьют. Между тем от деревьев отделилось еще одно коричневое облачко. На сей раз это была королева, которая пронеслась мимо Бетти прямо на нападающего буйвола. Упрямо не желая отклоняться от выбранного курса, тот гнался за хвостом Бетти. Атака лидера стаи нисколько не остудила его пыл. Когда буйвол оказался рядом, королева вцепилась когтями в его морду и оттянула ее резко вниз. Лишившись возможности бодаться, буйвол покатился кувырком по кустарнику. Один рог воткнулся в землю, подняв столб пыли, и тонна направленной не туда энергии сломала животному шею. Детеныши ликовали. Поэтому их и называли суперкотами. За пару секунд королева превратила нападающего кафрского буйвола в груду беспомощно бьющих по воздуху конечностей. Вся стая набросилась на поверженного врага. Вельский вариант помощи раненым.
3: «Восхитительно!» — промурлыкал чей-то голос рядом с Рэйчел.
0: Девушка обернулась и увидела, что позади стоит и довольно скалится тигра. За спиной у него виднелся аэроплан, который бесшумно приземлился, пока она была заворожена охотой.
3: «Женщины знают, как добыть ужин!»
0: Тигр важно шагал по зарослям травы, направляясь к яростной трапезе. Суперкоты любили мясо буйволов, которое на вкус Рэйчел ничем не отличалось от жесткой постной говядины. Там впереди Бетти и Бесс устроились поесть, а королева и более молодые самки бросились в погоню за раненой коровой, которая оставляла широкий кровавый след. Тигре не терпелось поскорее присоединиться к всеобщему веселью.
4: «Вот и отлично!»
0: Рэйчел оглянулась, заметила, что детеныши с завистью взирают на происходящее, поскольку им не разрешалось кормиться в Вельде, где мертвые животные привлекали гиены гигантских стервятников. Малыши должны были ждать, когда корову завалят и тушу притащат в берлогу. Именно туда она их и повела, приговаривая, несмотря на возмущение беды и ужаса.
4: «Неужели вам хочется съесть пыльного старого буйвола, которого уже пожевали и до смерти замучили?»
1: «А мне хочется!» — возражал ужас.
5: «И мне!» — поддержал брата беда.
4: «Хочется, хочется!» — закричали детеныши.
0: Быстро пересчитав поголовье, Рэйчел умудрилась загнать их всех домой, пообещав, что скоро прибудет вкусная жирная туша коровы. Детеныши возбужденно спрашивали:
6: «А как скоро?»
4: «Очень скоро!»
0: Оглянувшись на глинистое поле, Рэйчел при максимальном увеличении едва могла рассмотреть брошенный тигрой самолет, который все еще стоял в Вельде.
6: «А она теплая?»
0: — вопрошали малыши.
4: «Без сомнения».
0: Рэйчел мысленно пересчитала суперкотов. Тигр отправился к Бетти и Бесс на место охоты. Королева погналась за коровой вместе с более молодыми самками. В конце концов, они притащат тушу к дому, но она-то успеет добраться до аэроплана и отправиться к колодцу, прежде чем кто-либо ее хватится.
4: «Вообще-то, если я отправлюсь за коровой на летательном аппарате, вы сможете съесть ее гораздо быстрее», — сказала она.
1: «Давай, давай!» —
0: хором загалдели детеныши.
4: «Оставайтесь здесь», — предупредил Рэйчел. «Я сразу же вернусь с тушей».
0: Они радостно кричали ей вслед:
1: «Только поторопись!»
4: «Это уж наверняка!»
0: Она промчалась по глине, твердо решив воспользоваться неожиданной паузой, пока все были заняты другими делами. Миновав ворота, она окажется за пределами досягаемости пульта, который королева носила на поясе. Обнаружив, что самолет открыт и ждет ее, Рэйчел пристегнула аварийные ремни и ввела управляющие коды. Загорелся свет, заработали двигатели. «Великолепно!» Она потянула на себя штурвал, так как делал тигра, и почувствовала, что земля остается внизу. Она была в воздухе, и никто даже не знал, что она улетает.
4: Как здорово!
0: Слишком здорово! Ей вдруг пришло в голову, что тигр специально преподнес ей на блюдечке этот побег. И не только тогда, когда словно нарочно оставил незапертый летательный аппарат без присмотра, но и раньше. Ведь у него оказалась такая несуразная система безопасности. Случайно ли он оставил ее одну в пустой, похожей на зоопарк, квартире с кодами порталов, а потом вез сюда, предоставив полную возможность наблюдать за процессом управления? Почти все, что делал тигр с тех пор, как притащил ее сюда, указывало на это.
4: Зачем?
0: Просто случайность?

0: возвращаясь к детенышам. Так вот, зачем она была нужна тигре. С ее помощью он отсек детенышей от стаи. До ее появления детеныши околачивались бы на месте убийства, или же за ними присматривала бы одна из самок. Но теперь стая привыкла к тому, что за малышами приглядывает Рэйчел. И тигра в точности рассчитал, как ее выманить. Посадив самолет на глинистую площадку между ним и берлогой, она расстегнула ремни и встала. Тигр медленно приблизился к ней. Клыки сияли в резком голограммном свете.
1: «Это же твой шанс улететь!»
2: «Неужели?»
0: Она саркастически посмотрела на него.
2: «Ты мне так облегчил задачу?»
1: «Все что угодно для старого товарища!»
0: Тигр улыбнулся.
1: «Ты же этого хотела, правда?»
2: «Да, убраться отсюда», признала она. «Но не смотреть, как будут мучить детенышей».
1: «Только самцов обещаю, чтобы мои сыновья правили всем пометом».
0: Тигр попытался изобразить раскаяние, что было непросто, когда через подбородок свисали саблевидные клыки.
1: «Ты улетаешь, я получаю, что хочу, это честно. Признайся, маленькие чудовища злобные и надоедливые. Если бы их матери позволили, они бы с восторгом убили тебя».
0: Что верно, то верно. Вряд ли тут было из чего выбирать. Беда и ужас или свобода. Вот, собственно, и все самцы. Тигра предложил им более легкую смерть, чем та, которую они уготовили несчастным детенышам антилопы. Рэйчел будет свободна. Она встретится с родными в районе Амазонки Эридана. Или нет? Если тигре была нужна ее помощь, он мог бы попросить, но вместо этого постарался, чтобы она улетела к порталу, ни о чем не догадываясь. Может быть, тигра устроил так, что там ее будет ждать Хесс? После сегодняшнего тигре от нее уж точно ничего не нужно. Завершит ли он все тем, что отпустит ее, или же присоединит ее к остальным таким же несчастным, чтобы их унижали и убивали? Дом или Хесс? Жизнь или тигра? Однако о тигре она уже и так все знала. Протянув руку, она схватила свой ошейник и сильно дернула. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Неснимаемый ошейник тревожно завыл, и раздался голос королевы, вопрошавшей, что происходит.
2: «Я на глинистой площадке перед берлогой», — сказала она ошейнику. «Тигра пытается навредить малышам».
1: «Глупая безволосая обезьяна!»
0: Тигр с отвращением покачал клыкастой головой, стыдясь, что обязан своим существованием такому тупому биологическому виду. Злобно рыча, члены стаи примчались на глинистую площадку. Не желая оказаться в центре спора, Рэйчел покинула аэроплан. Тигр бросил один единственный взгляд на разъяренных матерей и прыгнул на борт, а взлетев, небрежно помахал рукой.
1: «Пока, человек! Надеюсь, они разорвут тебя на части».
0: Королева потребовала, чтобы ей рассказали все. Даже постыдные моменты вроде ухода из логова и попытки бегства. Потом спросила:
2: «Куда ты надеялась сбежать?»
0: «В систему Амазонки Эридана», — ответила она, не видя причин скрывать правду от альфа-самки.
1: «Тебя предупреждали, чтобы ты не подпускала этого самца к малышам», — напомнила королева. «И все же ты сбежала, значит, доверять тебе нельзя».
2: «Но с малышами ничего плохого не случилось», — запротестовала Рэйчел.
1: «Тебе повезло», — согласилась королева. «Иначе ты была бы уже мертва. Поскольку мы не можем ни убить тебя, ни оставить в стае, мы должны избавиться от тебя».
2: «Избавиться? Как?» — с опаской спросила Рэйчел.
0: Королева пожала плечами.
1: «Отправить тебя к Амазонке Эридана, если ты не передумала».
2: «Нет-нет», — она поспешно замотала головой. «Амазонка прекрасно подойдет».
0: Хесс возражал, равно как и малыши. Но Рэйчел принадлежала стае, и королева говорила от имени стаи. Будучи всего лишь человеком, Хесс сдался, потребовав только ее записную книжку, чтобы Рэйчел не смогла раскрыть местонахождение Орма. Она с готовностью согласилась. Все, что угодно, лишь бы убраться отсюда.

Попрощавшись с малышами, она отправилась сквозь последний портал в направлении амазонки Эридана. Она стояла в скафандре на растрескавшейся древней ледяной равнине, дожидаясь, пока приземлится посадочный модуль. Когда шлюз прошел все циклы, она ступила внутрь и сняла скафандр. По модулю распространился слух, что единственный уцелевший член экспедиции к Тигрису Эридана, Рэйчел Наоми Мохаммед Коэн, приписанная к пропавшей Амелии Ирхарт, объявилась в двух световых годах от того места, где исчез ее корабль. Папа был на борту Нефертити, а мама командовала посадочным модулем и первой появилась у шлюза. Со словами «Как ты сюда попала?» она приняла Рэйчел в свои объятия.

Вы слушали повесть Родриго Гарсия и Робертсона «Долгая дорога домой», в переводе с английского Марии Таракопян.

Ну что ж, дорогие наши, мы продолжаем знакомство с рассказами Томаса Оуэна. «Девушка дождя». «Еще есть время убежать». Роже Маржери. В стакане на столе букетик ландышей увял окончательно. В углу комнаты рядом с лакированным шкафом расположились два серых саквояжа. Он сидел на кровати, зажав ладони меж колен и не поднимая глаз. Какой толк смотреть в окно? Дождь шел и шел без конца. Созерцал мыски своих туфель, слушал монотонный шум на мостовой и водосточной трубе. Скука медленно превращалась в унылую злобу. Доппельгангер тяжело вздохнул и попросил себя еще раз, продолжать ли такой отдых или вернуться домой. В мае месяце на берегу Северного моря бывает очень плохо или очень хорошо. Ему явно не повезло. Многие постояльцы отеля мрачно собирали вещи. Он задумал остаться до вечера, а потом решить свою судьбу. Ближе к вечеру, соответственно, одевшись, он отправился гулять, невзирая на погоду. Горничная в холле возила пылесос вяло, без всякого вдохновения. Портье заглянул в свой ящик, сообщил об отсутствии корреспонденции и пожелал Доппельгангеру хорошей прогулки. Выражение физиономии портье соответствовало погоде. Он проводил его до двери, которую моментально закрыл, и сказал несколько слов горничной. Доппельгангер хоть и не расслышал, понял, что это по его поводу. «Не все ли равно?» На безлюдной дамбе косой дождь бил в лицо. Серое неприкаянное море гнало беспорядочные волны, которые, рыча как монстры, разбивались в пену против черных и сверкающих волнорезов. По синим каменным ступеням, где в погожие дни сновали туда-сюда веселые купальщики, он спустился на покинутый пляж. Он шел против ветра, стараясь регулировать дыхание. Дождевые струи секли щеки, но покалывание кожи не вызывало особого огорчения. Только время от времени из прищуренных глаз выкатывалась слеза и горячо щекотала холодную щеку. Он шел спокойно, правильным шагом. На затвердевшем после отлива песке под его каблуками похрустывали раковинки. Позади остались последние прибрежные виллы. Далее до самого горизонта тянулась безрадостная пустошь. Дождь застил глаза, и туманная пелена столь сгустилась, что если бы путник остановился и повернулся вокруг своей оси, он легко вообразил бы, что стены водяной тюрьмы изолировали его от всего остального мира. Однако море находилось слева, а дюны, хотя и неразличимые справа, он не мог заблудиться. К тому же и волнорезы служили недурным ориентиром. Но чувствовал он себя не очень-то блестяще. Томило смутное беспокойство. Стоило ли продолжать неуютный променад? Его брюки от колен до щиколоток вымокли насквозь, и мало-помалу сырость давала себя знать через обувь. Он хотел вернуться в освоясь, как вдруг из тумана проступила фигура девушки. Молодая и бледная, с живописно растрепанными волосами, она ему напомнила известное изображение Бонапарта на Аркольском мосту. Она была одета в анорак и узкие брюки. Она улыбалась. Ее руки были в пятнах крови. Доппельгангер вскинул глаза, рано или в увечье. Девушка отрицательно и весьма грациозно покачала головой. Она медленно подняла руки на уровень груди, как делают обычно после возни со смородиной для конфитюры, чтобы не запачкать платье. Но в мае не случается смородины, да и девушка не походила на любительницу подобных занятий. Они стояли неподвижно лицом к лицу. Испуганный поначалу за ее здоровье, Доппельгангер теперь недоуменно хмурился. Неизвестная, казалось, напротив, находила ситуацию забавной. Она, казалось, поддразнивала его, но беззлобно. Он прервал, наконец, молчание. «У вас, похоже, кровь на руках». «Верно. Это замечательное средство. Кровь и дождь хорошо смягчают кожу. Получше, чем всякие там кремы и массажи». Он вздумал ядовито подшутить. «Убили кого-нибудь?» Девушка подняла бровь, высунула кончики языка, лизнула дождевую каплю на верхней губе, потом холодно произнесла: «От вас ничего не скроешь». Она перестала улыбаться. Ее лицо вдруг стало напряженным и серьезным, и Доппельгангер уяснил, что-то действительно происходит, и вряд ли ему удастся сейчас уйти.

0: Фламия, так называлась явленная дождем девушка, повела Доппельгангера напрямую через дюны. Они с трудом поднимались по зыбучему песку, цепляясь, сколько возможно, за пучки песчаного колосника, осторожно ступая в поисках более твердой почвы, и, наконец, вышли на широкую равнину, поросшую чахлой травой и колючим кустарником. Потом пересекли разоренную бетонированную дорогу, заброшенную еще с военного времени, и миновали обломки скрытых фортификационных сооружений. И на всем этом пути, который изобиловал неожиданными поворотами среди кустарников и бетонных руин, они не встретили ни единой живой души. Погода была ужасная. А вдоль земляной дамбы, загаженной ивами, тянулось узкое шоссе, мощенное большими выпуклыми плитами. Оно и привело их к цели. На отшибе от поселка, посреди буйно заросшего сада, окруженного высокой дикой изгородью, стояла довольно внушительная вилла из красного кирпича. Нежилая, судя по всему, полуразмытая табличка удостоверяла, что собственность продается. На главной двери висел старый нотариальный акт, сильно пострадавший от ветра и дождя. Ставни были закрыты. Доппельгангер охотно бы перевел дыхание. Он вспотел от быстрой ходьбы, но Ламия не желала оставаться на шоссе. Она схватила его за руку и потащила за собой. Обогнув здание, они очутились вне пределов любопытного взгляда случайного прохожего. Повсюду валялся какой-то хлам. Старые промокшие бумаги, пустые бутылки в гнилых деревянных ящиках. Какой беспорядок, какое запустение. А ведь это место знавало, безусловно, лучшие времена. Ламия резко толкнула плечом скрипучую дверь. Они проникли туда, где когда-то, вероятно, размещалась кухня. На грязных стенах виднелись квадраты и прямоугольники, оставленные холодильником, плитой, подвесными шкафами. Теперь торчала одна раковина. Краны, почти все трубы отсутствовали. Тщательно закрытая дверь погрузила их в полутьму. Слабый сумеречный свет едва проникал сквозь ставни. Все это было печально и грязно. Все это пахло драмой или житейской катастрофой. Несмотря на интерес пробужденной спутницы, Доппельгангер ощущал все возрастающую и непреоборимую тревогу. Ламия наблюдала за ним цинично и насмешливо, но в то же время в ней угадывалась боязливая дрожь, которая придавала странную неопределенность ее поведению. Она судорожно проглотила слюну и спросила: «Вы любите черный юмор?» «Что вы имеете в виду?»
1: «Успокойтесь. Я вам скоро объясню. Только сначала поцелуйте меня».
0: Она запрокинула голову и вытянула губы. Доппельгангер без особого порыва, почти из вежливости, ей повиновался. Маленький рот был очень свеж и прохладен. Поцелуй доставил ему больше удовольствия, нежели он ожидал.
1: «Теперь пойдемте».
0: Они поднялись на второй этаж и прошли мимо запущенных помещений и разбитых ванных комнат. В коридорах валялись старые иллюстрированные журналы, пустые бисквитные коробки, осколки, зеркал, раздавленные тюбики из-под зубной пасты. В треснутом горшке рваные ленты едва поддерживало высохшие растения. Словно смерч просвистел здесь, словно поле битвы было когда-то здесь. Доппельгангеру не нравилась экспедиция такого рода. Он повернулся к Ламе и сказал раздраженным и усталым тоном: «Вы очень привлекательны, милая моя, и обожаете авантюры, надо полагать. Но я не совсем понимаю, что нам здесь делать. Думаю, это заброшенная вилла отнюдь не обетованный уголок, где вы проводите вакации или принимаете друзей».
1: «Ошибаетесь. У меня здесь устроено очаровательное гнездышко. Никто его не видел и не знает. Я владелица тайного апартамента».
0: Она засмеялась, снова подставила губы для поцелуя и провела его выше на несколько ступенек, где лестничная площадка удивляла внезапной чистотой. Из окна открывалась деревня под дождем, беспокойные листва больших тополей. Вдали проглядывалась тропинка на гребне старой дамбы, где велосипедист в куртке с капюшоном старательно крутил педали против ветра. Ламия остановилась перед закрытой дверью. Ее черты исказились. Прогулочный румянец растаял. Осталась бледная маска, которую подергивала иногда судорога зловещего экстаза. Ужас, гордость, напряженность сходились вокруг глаз сеткой беглых морщин. Доппельгангер ожидал услышать рыдание или смех, безумный и спазматический, но Ламия только прошептала: «Здесь!» и толкнула дверь. Доппельгангер увидел хорошо, даже кокетливо убранную комнату. На кровати лежала молодая женщина, едва прикрытая одеялом. Ее нагая грудь застыла в косом ракурсе. На горле резаная безобразная рана. Кровь стекала по ключице и груди и растворялась в простыне, чтобы затем, очевидно, спуститься на полу. Гангер почувствовал тошноту. Он сжал ладонями виски, потом повернулся по мысли по бегству, потом спросил как-то беспомощно. «Полагаю, ничего сделать нельзя?»
2: Ламия посмотрела на него спокойно.
3: «Она мертва».
0: Он остановил взгляд на красных пятнах. Дождь еще не смыл их окончательно с ее деликатных рук и все понял.
2: Но верить не хотелось.
0: Прошептал он.
2: Он не испытывал негодования или какой-то обеспокоенности, скорее мрачное равнодушие. Размышлять не хотелось. Посредине этой уютной комнаты, где явленная дождем девушка то казалась усталой и сонной, то склонной к истерическому взрыву, в зависимости от расположения на ее лице последних световых бликов, его охватило вялое безразличие, в котором угасал всякий интерес к рассуждению.
0: Он помотал головой, потер лоб и глаза и обратился к Ламии, что прислонилась спиной к двери.
2: «Несчастная!» — в его голосе послышалась жалобная, тоскливая интонация. «Что вы собираетесь делать?»
3: «Исполнить ее просьбу».
2: «Какую?»
3: «Мы решили умереть вместе».
2: «Но как?»
0: Он проследил ее руку, медленно указывающую на ночной столик. Там тускло блестела незамеченная им поначалу опасная бритва. Он отрешенно уставился в пол, чувствуя, как откуда-то из глубины вздымается холодная боль.
2: «И что вы хотите предпринять сейчас?»
3: «То же самое».
0: Она не сводила с него взгляда. Экзальтация обреченности бросала огненный отблеск на ее щеки. Гангер подошел к ней, решив применить силу в случае, если она захочет взять бритву. Минуту они оставались в неподвижном молчании.
3: «У меня есть оружие».
0: Она рассекла молнию своего анорака. Он инстинктивно согнул руку в защитном жесте, и она улыбнулась.
2: «Не волнуйтесь, я не причиню вам зла. Я должна умереть, поймите.
0: Вы поможете мне, правда? Я не могу оставить ее. Да и что меня ждет? Тюрьма или клиника? Мне уже 25 лет. Я довольно пожила. Еще час назад я думала убежать от этого кошмара.
2: Но разве от судьбы убежишь?
3: Когда я встретила вас на пляже, то поняла, надо вернуться сюда и умереть рядом с ней, как обещала».
2: Он хотел ее перебить, она резко откинула прядь волос. «Секунду. Я прошу вас, мой роковой друг, поверенный моей тайны, помогите мне. Это так просто. Окажите мне эту услугу. Вы согласны, не так ли? А потом унесите бритву. Бросьте в море, и песок ее быстро затянет».
0: Ламия говорила, как во сне, голосом мягким и монотонным. Начала раздеваться, готовясь лечь в постель, и глядела на Доппельгангера с нежной признательностью. Потом приблизилась к нему совершенно спокойно и посмотрела в его глаза глубоким взглядом.

0: Когда Доппельгангер очнулся, у его кровати стояли незнакомые люди. Один из них усмехнулся. «Не тревожьтесь, любезный. Вы верно считаете, что здесь ночлежка?»
1: Какой-то мужчина подошел вплотную и возмущенно проговорил.
0: «Эй, вы вставайте! Я агент по недвижимости, и никто не имеет права заходить сюда без моей санкции. Вон отсюда! И скажите спасибо, что я не вызвал полицию!»
1: Потом обратился к своим спутникам.
0: «Вот убедитесь, как неудобно иметь дело с заброшенным владением. Продажная цена пустяковая, едва ли выше стоимости участка. Хозяева готовы на все, лишь бы избавиться от этой громадины, за которой больше не могут ухаживать».
1: Доппельгангер с трудом поднялся и поправил костюм. Бессмысленно огляделся. Чувствовал себя до крайности неловко и принялся извиняться.
0: «Ладно, ладно», — проворчал агент. У него явно была куча дел.
1: Остальные смотрели, улыбаясь на заспанного человека, который уходил, пятясь и бормоча какие-то глупости. Один из них миролюбиво сказал: «Простите, что нарушили сон праведника». Доппельгангер удалился при всеобщем оживлении. Он вернулся в отель, недоумевая, где же все-таки провел ночь. Потом узнал, что 5 лет назад в заброшенной вилле нашли 2 зарезанных женщин, лежащих в одной постели. Таинственную драму так и не удалось распутать. Не нашли ни убийцы, ни орудия преступления. Это понятным образом затруднило продажу недвижимости. 5 лет тому назад, размышлял Доппельгангер, когда остался один. 5 лет. Черт его знает, где он тогда был.

0: Этель была создана для неприятностей. Ее жизнь состояла из одной темной полосы. Изгнание из зачарованного леса было самым лучшим из всего, что с ней случилось. Ссылка на Землю с ее реальным временем считалась среди сказочного сообщества самым жестоким наказанием. Но Этель воспринимала эту ситуацию иначе. Пусть вершители добра резвятся со своей эльфийской пудрой и волшебными палочками. Этель же довольствовалась холодным пивом и заброшенной удочкой в любой день недели. Кроме того, ей нравилась вонючая приманка. Чем больше в ней было гнили, тем больше она нравилась Этель. Этель потеряла свои крылышки после многочисленных проступков, серьезных и не очень. Начиная от застилания кровати королевы-феи слишком короткими простынками до вытаптывания цветов в саду успокоения, она вечно попадала в просак, начиная с того времени, когда была еще сущим головастиком. Получить пинка и лишиться места было для нее лишь вопросом времени. Она во всем винила своих родителей. И не за мутации в своих фейских генах, а за имя. Этель. Что за имечко для феи, черт возьми? У феи должны быть миленькие игривые имена, например, Трикси или Трина, или же что-то классическое, как Титания или Гипотенуза. Этель. Звучит, как какой-нибудь побочный продукт переработки нефти. Неудивительно, что она выросла такой опечаленной и потерянной. Она была помечена от рождения. Помечена печатью беды. Этель пожала плечами и понюхала кальмара. Даже для наживки он восхитительно устарел. Она бросила оторвавшиеся щупальцы Лютеру, который с коротким рычанием вытянул грязную лапу из темного угла за музыкальным автоматом, чтобы схватить подачку. Это, конечно, разбудило дьявола, чьи отросшие когти тут же заскрежетали по бетонному полу магазина, торговавшего пивом и наживкой. Он решил проверить, что происходит. Дьявол был самым уродливым и злобным на вид питбулем из всех, какие попадались Этель. Она выиграла его в покер самым нечестным образом. Этель сохранила лишь немногие из своих волшебных способностей. Среди них была способность манипулировать азартными играми, устраивать дорожные происшествия и переворачивать лодки. Все это были очень полезные умения для хозяйки магазина наживки в этих забытых богом болотах Флориды. Она швырнула подгнившие щупальца дьяволу, который поймал его на лету, звучно щелкнув челюстями. Позже он, скорее всего, пойдет на улицу пожевать травы, а потом плюхнется по своему обыкновению на пол. Этель почесала его безобразную голову и легонько щелкнула по носу. «Хорошая собака», — сказала она, покривив душой. Заскрипела входная дверь, и луч света проник в темный магазин. Медлительный, выглядевший на все свои 64 года, Боб Бэйпорт прошаркал мимо покосившегося бильярдного стола и каким-то чудом умудрился взобраться на табурет.
1: «Доброго утречка, Этель», — пробормотал он.
0: «Как обычно?» — спросила она. Он кивнул. Этель щелкнула банкой Бадвайзера и поставила ее перед стариком. Покопавшись, вытащила пакет замороженных куриных шеек и положила его рядом с пивом. Дьявол равнодушно обнюхал левый башмак Боба Бэйпорта и вернулся на свою стопку старых газет возле печки. Старикан не особенно заинтересовал дьявола, просто один из завсегдатаев, приходивших каждое утро за банкой пива и пакетом куриных шеек. Боб Бэйпорт был ловцом крабов. У него было несколько ловушек, которые он забрасывал со своей лодчонки в соленые болота, окружавшие магазинчик «Этель», наживка и пиво. Дела у Боба шли не очень успешно. Лишь в удачный день он мог заработать достаточно, чтобы заплатить за пиво, а оставшиеся несколько монеток вносил в фонд социального страхования. Раз в месяц, если ловля крабов проходила удачно, Боб и его жена Дарлин ехали в город, чтобы хорошенько посидеть в барбекю у Пита. Они были простыми людьми, и это было их единственной причудой. Пока Боб потягивал свое пиво, Этель вытаскивала поплавки из резервуаров с живой приманкой. Дохлых креветок и мальков, чьи крошечные тельца уже начинали пованивать, она сложила в маленькую кучку. Завернув их в фольгу, она положила их в холодильник для пива. Это будет изысканным лакомством для Лютера, если кидать понемногу через неопределенные промежутки времени. Ввалилась группа громкоголосых студентов колледжа, которые купили пиво и чипсов. Решили повеселиться. Дьявол зарычал на них. Этель поддержала его. Их хохот и юношеская энергия, куда их несет в такое чудесное хмурое утро, действовали ей на нервы. Она обсчитала их и засунула на дно пакета с покупками салфетку, на которой полежал вонючий кальмар. Но этого ей показалось недостаточно. Когда они выходили, Этель ощутила знакомое покалывание в районе лопаток, откуда когда-то росли ее крылья. Пришло время воспользоваться одной из сохранившихся способностей. Она закрыла глаза и представила себе, как студенты стоят на обочине дороги, размахивая руками над открытым капотом, из-под которого валит пар. «Ага, проблемы с радиатором, получите билетик». Она ухмыльнулась. «Дело сделано».
1: «До скорого, Этель», — сказал Боб Бейпорт, пробираясь к двери артритной походкой.
0: Из его пакетика с куриными шейками, наживкой для крабов, капала кровь. Этель пробормотала слова прощания и принялась за обычные утренние хлопоты. Первым делом она засорила все раковины в ванной комками туалетной бумаги. Ничто так не способствует сосредоточенности клиентов, как мокрый пол. Затем она расшатала унитазы, так что усидеть на них, не рискуя свалиться, можно было только идеально сбалансировав свой вес на фарфоровом троне. Автомат по продаже тампонов она вывела из строя, засунув в него погнутый четвертак. Проверила пакеты с молоком, убедившись, что срок хранения относится к событиям античной истории. Сливочное и растительное масло сходу прошли ее тест на достаточный уровень испорченности. Ей повезло, что она была привязана к этому месту, богом забытой дыре, в самом конце 30-мильной дороги, покрытой гравием, созданной специально, чтобы ломать оси автомобилей. У ее клиентов не было выбора. В холодильнике для мяса термометр показывал температуру градусов на 15 выше нормы. Над ведром для мытья полов клубились комары. Одноногая курица сидела, нахохлившись на бильярдном столе. Упаковывая вчерашние сэндвичи с тунцом, Этель улыбалась. Земля с ее реальным временем была отличным местечком. Ей не на что было жаловаться. По сравнению с землей, ад был сплошной идиллией. Утро пролетело быстро. Захаживали в основном завсегдатаи за своим утренним пивом, либо случайные люди, желавшие купить наживку, узнать дорогу или получить бесплатный совет. Этель позволяла себе давать бесплатные советы, исходя из принципа «сколько заплатил, столько и получишь». Одной парочке она посоветовала добраться до Комариной лагуны, сообщив, что это тайное место ловли каменных окуней. Их там заживо съедят проворные насекомые, и хорошо, если они не подцепят ничего похуже малярии. Этель получила большое удовлетворение от этого разговора. Ибо душу Этель пересекала шоссе, в котором было не менее 6 полос вредности, и она любила каждую выбоину на этих полосах. Ссылка была свободной, чистой и простой. Ее жизнь, полная веселых проказ, могла прекратиться только в том случае, если она совершит абсолютно альтруистический акт доброты, избавив кого-нибудь от страданий. Едва ли это случится. Этель предвкушала долгое и продуктивное пребывание на земле. Она довольно мурлыкала себе под нос, похлопывая бочонок с выдавшимся пивом, и швырнула Лютеру креветочную голову, которую он ловко поймал, щелкнув челюстями. Ланч всегда проходил оживленно, потому что у нее была привязчивая клиентура. Просто в округе не было другого места, где можно поесть. Ее коронным блюдом были сэндвичи с жареной рыбой на черствой булке. Просто поразительно, что люди способны проглотить, если выдавить на это достаточно соуса тартар. Лишь изредка кто-то жаловался на перья или кусок черепашьей скорлупы в сэндвиче, и тогда в ответ говорун получал машину, заглохшую на пустынной дороге. «Родился в рубашке, это обо мне», — сказал Скрэч, запивая сэндвич теплым пивом. «Всегда мне везет».
2: «Такой везунчик, что ж ты никак не разбогатеешь?» —
0: хихикнула Марта, которая наслаждалась своим обычным ланчем двумя пакетиками чипсов и тремя кружками пива. Скрэч проигнорировал ее реплику. Он был склонен делать вид, что подобные выпады относятся не к нему.
1: «Не далее, как вчера вечером, я выиграл в покер у Берта $20 и отличную лошадь».
0: «Лошадь!» — хохотнул Фред, одетый в засаленный комбинезон с карточкой «Сэм», пришпиленный к левому карману.
3: «Эта лошадь была мулом, причем старым. Никогда не видел более жалкого животного».
0: Что повезло, то повезло, как ни в чем не бывало, сказал Скрэч с победным видом.
2: Так как насчет лотерейного билетика, спросила Этель. На этой неделе джекпот доходит до 16 миллионов.
0: Я уверен, что выиграю, сказал Скрэч, вытягивая из кармана измятую долларовую бумажку и кладя ее на стойку. Дай-ка мне один билетик. Этель крутанула лотерейную машину.
4: Под лопатками у нее закололо, когда машина выплюнула билетик с виду чисто случайный, на самом же деле один из тех, что в самую последнюю минуту выпадет из тех шести номеров, которым предстоит выиграть в субботнем розыгрыше.
0: «Собираюсь сегодня поймать кое-кого за превышение скорости», — объяснял Газ, помощник шерифа, который любил свиные ребрышки, доктор Пеппер и свою внушительную фигуру. Было почти невероятным, чтобы кто-нибудь сумел превысить скорость на предельно разбитом участке дороги вблизи наживки и пива.
4: Газ просто любил доставлять людям неприятности. Он был склонен называть всех, с кем разговаривал, подозреваемыми и доводить до полного отчаяния людей, без того убитых поломкой машины. В будущем Газа ждала сломанная передняя ось. В его реальном ближайшем будущем.
0: После обеда начался дождь, и магазинчик наполнился строительными рабочими, стремившимися убить время. Этель закрутилась и не заметила, как день сменился вечером. Все завсегдатаи были на своих местах, и Этель была так занята, подавая пиво, что едва заметила вошедшего Боба Бейпорта. Но все же краем глаза она не только заметила его, но и разглядела, что выглядит он ужасно. Он промок и был весь в тине. Вздыхая, он взобрался на крайний табурет в темном углу бара и начал подсчитывать мелочь. Боб редко заходил вечером. Обычно он выпивал пиво днем, заходя за наживкой. Этель подошла к нему. «Плохой день?» – спросила она, ставя перед ним пиво. Боб кивнул, добавил два пенни к стопке монет для ровного счета и подтолкнув стопку к Этель.
1: «Шланг подачи бензина забился грязью», — сказал он. «Лодка заглохла у Миллеровой протоки во время грозы. 10 крабов. Так я никогда ничего не заработаю».
0: «У тебя, по крайней мере, есть Дарлин, есть к кому возвращаться домой», — сказала Этель.
1: «Только не на этой неделе», — вздохнул Боб. «Она в Атланте на обследовании».
0: Этель посмотрела на него.
1: «Они сказали, что операция помогла бы, но мы не можем себе этого позволить. Мы и так уже продали все, что могли, чтобы заплатить докторам. Все, что у меня осталось, это чертова лодка, да и та меня больше не слушается».
0: Лэри крикнул, чтобы ему принесли еще пиво, и Этель отошла от Боба Бейпорта, чтобы утихомирить шумную компанию. Направляясь за чистыми кружками, она крутанула лотерейную машину. Обслужив Лэри, она остановилась, чтобы миллионный раз объяснить Берти, что здесь не подают напитки с зонтиками в стаканах, затем вернулась к бару за пивом и заодно подтерла лужу там, где дьявол задрал ногу на барную табуретку. Пробираясь в угол бара к Бобу, она выхватила билетик из лотерейного барабана.
2: «Это один клиент оставил», — сказала она, кладя билет перед Бобом. «Можешь взять себе».
1: «Думаешь, повезет?» — спросил Боб, поднося билет к свету.
2: «Думаю, да», — сказала Этель, швыряя кусок помойного кальмара кошки, ощущая невыносимое жжение в районе лопаток. «Проклятье! Она таки это сделала! Альтруистический акт доброты должен был вернуть ее назад в зачарованный лес, ко всей противной сладости, к свету!» Сама мысль об этом была невыносима.
0: «Что ж, там, по крайней мере, будут цветы, которые можно растоптать в саду успокоения, за что королева фей наградит парой щипков». Этель всегда относилась к тем, кто способен видеть светлые стороны в самой тяжелой ситуации.

0: Это был рассказ Джека Холдемана «Южный дискомфорт».
1: Итак, рассказ Екатерины Белозеровой «Сигнал бедствия».

0: На борт космолета «Янгель» я попал не случайно, а по рекомендации бывшего коллеги, с которым вместе работал после армии еще в доконтактное время в больнице скорой помощи моего родного города. Капитан «Янгеля» попросил его об услуге, а тот вспомнил обо мне, не забыв добавить, что я к тому же еще и изучаю новую науку – ксенологию. Так что шансов у других кандидатов просто не оставалось. И вот я здесь. Когда поступил сигнал бедствия, мы как раз возвращались на Землю. Летели уже 6 месяцев, все были вымотаны до нельзя и очень хотели домой. За это время мой гладкий подбородок успел хоть и не сильно, но зарасти рыжеватой бородкой. Дежурил в рубке в тот день второй пилот Марк Руссо. Он же и прибежал в кают-компанию, держа в руках планшет с данными. Невысокий, ниже меня на полголовы, взъерошенный в своей излюбленной полосатой кофте, похожей на невыспавшегося енота.
1: «Мы поймали сигнал СОС!»
0: — взволнованно огласил он и пригладил растрепанные волосы.
1: «Капитан!»
0: Евгений Зайцев первым среагировал на сообщение. Он отставил стакан с водой на стол и протянул худую и длинную руку к пилоту. «Показывай. Расшифровали?»
1: «Нет!»
0: — замотал головой Марк.
1: «Сигнал есть, текста нет. Просто три точки, три тире, три точки. Все».
0: «Координаты?»
1: «Почти по пути, с небольшим отклонением на 0,012 градусов».
0: Марк уже понял, к чему клонит капитан.
2: «Рассчитай курс. Мы не можем игнорировать СОС».

0: Зайцев встал, вылил остатки воды в рециклер и вышел из кают-компании, едва не стукнувшись головой о проем. Марк побежал сразу же за ним. До объекта, который все еще передавал сигнал бедствия, мы добрались всего за несколько часов. Судя по передаче, сигнал шел с поверхности огромного астероида, который медленно дрейфовал в просторах космоса. Он уже был виден невооруженным глазом через обзорный иллюминатор в рубке. Мы все столпились за креслами пилота и капитана, нарушая все инструкции. Ситуация была нестандартная. Огромная бесформенная глыба, сопровождаемая роем из осколков и космической пыли, вращалась вокруг своей оси, как будто ввинчиваясь в пространство острым носом. Вполне возможно, что на ней могла застрять добывающая металлы группа космошахтеров, а может, терпящие бедствия космонавты были вынуждены сесть на ближайший к ним объект и теперь не могут выбраться. Фантазия рисовала разнообразные картины, но я постарался сосредоточиться на происходящем. Сканирование не выявило на астероиде следов космического корабля, но возможно, что показания искажены из-за большого количества металла в составе породы, отрапортовал Руссо и добавил: фонит камешек. Вокруг некое подобие электромагнитного поля или что-то типа того.
1: Если сигнал идет действительно с астероида, то нужно садиться, сказал капитан Зайцев.
2: У нас только один из двух челноков исправен, пробурчал инженер Ри.
1: Больше и не нужно. Зайцев на него даже не взглянул. Полетит только одна команда, я и Ген. Полагаю, что моя кандидатура не обсуждается, а врач сможет оказать первую помощь, когда мы найдем терпящих бедствия. Марк заменит меня на мостике, пока мы не вернемся. Есть вопросы?
2: Тогда я пошел готовить челнок.
1: Ри сам был готов лететь, но знал, что с капитаном спорить бесполезно.
0: Ген — это я. В открытый космос раньше мне доводилось выходить не раз, да и высаживаться на всяких планетах, условия жизни на которых далеки от земных, но до сих пор мне было не по себе. Каждый раз. Довольно прочный и толстый, но все же всего лишь слой плексигласа отделял мою жизнь от удушающей холодной смерти в вакууме. И это заставляло меня постоянно быть в напряжении, хоть я никогда не выказывал этого на людях. Челноком управлял Зайцев, мне оставалось лишь болтаться пристегнутым в кресле пассажира и следить за курсом. В этом не было необходимости, но капитан решил, что лучше, если я тоже буду присматривать за приборами. На всякий случай. Астероид из иллюминаторов Янгель выглядел большим, а уж при приближении и вовсе громадиной. На его поверхности почти не было равнин, сплошь шипастые гребни и уходящие вглубь тоннели пещеры. Площадку для приземления нужно будет еще поискать. Как только мы вышли на орбиту астероида, сигнал бедствия исчез. «Янгель!» — позвал я в рацию. «Марк! Вы все еще слышите сигнал?»
3: «Да, Сатурн-2! Все еще принимаем, вполне четко. А что у вас?»
1: «Возможно, металлическая порода искажает прием», — заметил капитан. Я приблизил изображение поверхности с внешних камер на панели управления. Характерный цвет скал с вкраплениями подтверждал ответ капитана, но кроме камней я разглядел на поверхности астероида какие-то небольшие водоемы, чего просто не могло быть.
3: «Капитан, вы видите?» — начал было я, но Зайцев сразу же отреагировал.
2: «Озера?»
1: — «Вижу.
2: Скорее всего, наши глаза обманывают наш мозг. На таких типах небесных тел не может быть ни воды, ни атмосферы, ни жизни.
3: Я знаю, поэтому мне хотелось бы взять образцы этой жидкости для исследования в лаборатории».
2: «Ну, если повезет, возьмешь», — улыбнулся наш суровый капитан.
1: Я продолжил вглядываться в экран, приближая те или иные участки поверхности. Среди изогнутых скалистых шипов заметил небольшой просвет. Для посадки он был не самым подходящим, слишком маленькая площадь, но выбирать было не из чего, и я указал на него командиру. Евгений Зайцев — отличный пилот, несмотря на то, что уже много лет является капитаном Янгеля и за штурвал давно не садился.
3: направляемый челнок нырнул вниз сквозь поле и сбавил скорость уже на подлете к поверхности. Челнок дернулся, задел выступ. Второй. Зайцев поморщился, заслышав скрежет камня по металлу. Поверхность слишком быстро приближалась. Я непроизвольно сжал подлокотник. Глухой удар снизу обозначил наше приземление, взвыла аварийная сигнализация, и челнок вдруг накренился на один бок.
4: «Сатурн-2! Доложите ситуацию! Слышите меня?» —
3: кричал в радиопередатчик Руссо. «Слышим, Янгель!» — голос капитана был спокойным, а его действия четкими. «Вот уж действительно опыт и закалка. Я, если честно, сначала немного запаниковал». Зайцев кивнул мне и указал на выход, продолжая разговаривать с кораблем по радиосвязи.
4: «Посадка не слишком гладко прошла. Куда-то вляпались. Сейчас выйдем с Геном и посмотрим». «Осторожнее там!»
3: — сказал Марк, и по голосу было слышно, что он совсем не успокоился. Челнок накренился еще сильнее, и мы на ходу, пристегивая шлемы, буквально выбежали из него. Сначала я, потом чуть позже Зайцев, прихвативший переносной радиопередатчик. Снаружи сразу почувствовали смену гравитации. Астероид вращался, но притяжение на нем было меньше земного, хоть и присутствовало. Я слишком резко оттолкнулся, что чуть не напоролся на обломки скал, которые мы задели при посадке. Капитан успел поймать меня за ремень скафандра.
4: «Тише, Ген, решил без челнока до Янгеля добраться».
3: Нелепо пошутил он и отпустил ремень, как только мои ноги коснулись поверхности. Мы синхронно обернулись к челноку. «Сатурн-2» тонул.
4: В прямом смысле слова погружался в какую-то бурлящую желто-зеленую жижу. «Это что еще за хрень?» — вырвалось у меня. «Немыслимая чушь. Откуда вообще тут может быть жидкость?»
3: «Это кислота», — вдруг сказал Зайцев и указал пальцем на то место, куда погрузилась задняя часть челнока. Металл обшивки, соприкасаясь с жижей, шел пузырями, и его буквально разъедало на глазах. Я огляделся вокруг, чтобы случайно самому не вляпаться, но не заметил рядом подобной кислотной ловушки.
4: «Янгель, прием!»
3: — услышал я в шлеме голос Зайцева.
4: «Янгель, как слышите? Прием!»
3: В шлеме тишина. Мне стало нехорошо.
4: Так глупо вляпаться и умереть на каком-то вонючем астероиде.
3: Я глубоко вздохнул, но, вспомнив о том, что запас кислорода в баллонах ограничен, постарался дышать пореже. Сигнал явно не достигал Янгеля из-за помех. Зайцев разложил радиопередатчик, который был больше похож на сломанный зонт, вытянул антенну и попытался поймать радиосигнал, направив ее в ту сторону, где находился наш корабль.
4: «Слышу вас, Сатурн-2, но плохо! Постоянные помехи! Что случилось?»
3: Сквозь треск послышался голос Руссо.
4: «Челнок мы потеряли», — сказал капитан, а я посмотрел в сторону нашего транспорта.
3: Уже половина корпуса была изъедена кислотой. Нос Сатурна-2 был беспомощно задран кверху. Он погружался в эту кислотную яму, как гордый Титаник, быстро и неумолимо.
4: «Я успел поймать изображение с камеры Гена. Вас понял, капитан. Отправляю Ри чинить Сатурн-1. Придержитесь там сколько сможете, мы вышлем подмогу».
0: «Добро»,
3: — просто сказал Зайцев и отключился, сложив передатчик.
4: «Раз уж мы тут, давай поищем тех, кто посылал сигнал бедствия».
3: «Это он уже мне. Может, кто-то еще есть живой?» Я кивнул, надеясь, что он разглядел в шлеме мое лицо, и мы, медленно переступая, побрели по поверхности астероида, осматривая все вокруг. А посмотреть было на что. Вокруг небесного тела, летящего сквозь пространство космоса, переливалось полукруглыми от голубого до лилового цвета линиями какое-то поле. Космическая пыль, попадая в это поле, красиво сгорала, искрясь. Я вдруг подумал, нам сильно повезло, что челнок оказался достаточно большим объектом и не сгорел, коснувшись этих лиловых лучей.
4: Скалы щеголяли блестящими серебристыми вкраплениями, отливая сиреневым в свете необычного поля над ними. Если бы не бедственное положение, я бы мог даже восхититься этим местом. Но пока что ситуация не позволяла мне оценить эту красоту по достоинству.
0: Сканер, встроенный в скафандр, зашкаливал, показывая большое содержание металла в породах.
4: И это значило, что мы не сможем найти корабль, потерпевший бедствие. Большой кусок металла сложно искать среди такого же металла.
0: Тут мне пришла в голову запоздалая мысль. Я попробую поискать сигнал на других частотах.
4: Зайцев махнул мне рукой в толстые перчатки, мол, пробуй. Мы брели по этому негостеприимному, но прекрасному астероиду. Я крутил настройки радиосвязи, стараясь все-таки иногда смотреть под ноги, пока не уткнулся в спину впереди идущему Зайцеву.
0: «Что там?»
4: — спросил я и сразу же услышал в шлеме его голос. Что-то мне в его голосе совсем не понравилось. Мы опоздали. Я обошел его справа и увидел то, что видел он. Тело в скафандре, лежащее среди каменных шипов. Антропоморфное, но не человек. Я уже видел таких. Это русанец, судя по скафандру. Гибкие и тонкие жители Торуса, слишком высокие по человеческим меркам. Я подошел ближе, и сомнений не осталось. Тарусанец, вернее, тарусанка, была мертва. Около тела лежала тонкая рамка светового планшета. Я подобрал его и включил. К счастью, он все еще работал. На экране высветилось несколько иконок с надписями на тарусанском. Я взял радиопередатчик у капитана и развернул его, направив вверх. «Янгель», — позвал я. «Мы обнаружили женщину с Торуса. К сожалению, уже мертва. Я нашел какие-то записи, они на тарусанском. Сможете расшифровать?»
0: «В каком виде записи?» — отозвался Марк.
4: «Тут планшет световой, популярная модель в первый год после контакта. У Рии до сих пор такой.
0: Файлы... Файлы вроде текстовые. Как мне их тебе передать?»
4: «Ну вот если бы вы не погубили челнок...» Ворчание Марка вкупе с плохим юмором означало высшую степень тревожности пилота.
0: «Коннектор-то у тебя хоть с собой?»
4: «В челноке был», — мрачно ответил я. Я внезапно осознал, что мы совсем беспомощны и абсолютно одиноки на этом сраном летящем камне, который сожрал наш транспорт.
0: «Да...»
4: Марк замолчал на какое-то время, и мне показалось, что он уже отключил связь.
0: «Значит, будем использовать подручные средства».
4: Бодрый голос указывал на то, что у Руссо появилась идея.
0: «Открывай файлы на планшете и показывай в камеру. Я тут зафиксирую».
4: «Хорошая мысль». Я развернул треногу передатчика и попытался установить ее на земле, чтобы освободить руки. Ножки конструкции сразу же провалились в камень, и металл пошел пузырями, растворяясь.
0: «Черт!»
4: — ругнулся я и вытащил передатчик из камня. На этом месте в земле образовались три аккуратные дырочки, заполненные желтоватой жижей. Металлические ножки успело немного разъесть. Мне показалось разумным отойти подальше от этого места и на всякий случай сунуть треногу с радиопередатчиком под мышку. Я отстегнул внешнюю толстую перчатку с руки, оставаясь плотной, но более гибкой внутренней. Тепло она держала хуже, но зато не стесняла движений пальцев. Хорошо, что файлы на планшете были не запаролены. Я ткнул в первый из них, и на световом экране развернулся текст, набранный тарусанскими символами с красивыми завитушками. Пока я снимал текстовые файлы на камеру шлема, капитан продвинулся вглубь каменного леса, что я даже потерял его из виду. Затем он вышел с другой стороны скалистого выступа и остановился.
5: «Она тут давно», — послышался голос Зайцева, и я обернулся.
4: Он рассматривал что-то у скалы. Я надел перчатку, подошел к нему и увидел, на что он смотрел. Страшно представить, что пережила женщина с тех пор, как потерпела крушение на этом куске камня.
5: Углубление в скале было обустроено как жилище. Сколько же времени она провела здесь? На полу был развернут полимерный коврик. Рядом лежало несколько запасных баллонов с кислородом. Очевидно, все пустые. Около входа стоял аварийный ящик выживальщика, как звали его летающие в одиночку астронавты. Ящик был из прочного углепластика и спокойно стоял на каменистой поверхности астероида. Мне пришла в голову любопытная мысль, которую я решил проверить. Прихватив полимерный коврик, я вышел из грота, положил его на камни и установил сверху треногу радиопередатчика. Земля не разверзлась, кислотные врата ада не раскрылись. Отлично! Вытянув антенну, я вызвал по радио Янгель. Марк, прием! Как дела? Сатурн-2! Ген, отозвался Марк. Я загрузил в компьютер все, что ты мне успел отправить. Начался анализ и перевод. Скинуть никуда не могу, но если хочешь, почитаю тебе вслух. Да, пожалуйста. Может, там будет что-нибудь полезное. Как там дела с челноком?
6: Ри сильно матерится. Похоже, что на французском. Я слова не разбираю, но очень эмоционально звучит. Определенно что-то нецензурное.
5: Ладно, держи нас в курсе. Капитан все еще рассматривал временное пристанище бедной Тарусанки, а я решил, что негоже ей лежать там, среди холодных камней, и вернулся к телу, чтобы его перенести. Женщина была очень легкой в условиях этой силы тяжести, но представители этой расы и так имели полые кости, как у птиц. Так что я без особого труда перенес ее тело в пещеру и уложил на пол возле кислородных баллонов. Зайцев одобрительно кивнул. «Что будем делать?» — спросил я. Не получалось у меня просто ждать. Не то чтобы я не верил в наше спасение, но в то же время просто сидеть и смотреть в небо я тоже не мог. Тем более в такой гнетущей атмосфере. Предлагаю очень осторожно исследовать окрестности. Нужно все заснять и попытаться взять образцы породы и той кислоты, что погубила наш челнок, — сказал капитан. Отличная мысль, жаль, она не мне в голову пришла, — посетовал я. Тоже мне доктор называется. Где твой исследовательский дух, ксенолог? Я подошел к аварийному ящику и открыл крышку. Наверняка там есть что-нибудь, куда бы я мог собрать образцы. В ящике нашлось несколько контейнеров для проб, как я и ожидал. Даже был небольшой анализатор для жидкости, но разбитый, к сожалению. Я достал из кармана на штанине складной нож, открыл его и направился к ближайшей скале, которая поблескивала в свете звезд с серебристыми вкраплениями. Камень был очень крепким, но как только я ковырнул его стальным лезвием, вдруг стал пористым, как губка, и из его отверстий выступили капельки кислоты. Нож я испортил, но мне удалось наковырять несколько кусочков, которые я положил в один из контейнеров и убрал во внешний карман скафандра.
6: «Ген!»
5: Звук голоса Марка в шлеме снова застал меня врасплох. Я вздрогнул и ругнулся на русском.
6: «Что случилось?» — спросил я. «Расшифровался первый файл. Читать?» «Читай, конечно. Думаю, нам всем будет интересно».
7: «Так, сейчас... Возможно, кто-то когда-то найдет этот дневник и узнает, что случилось. Но я не сильно надеюсь на это. Не хочется пропасть вот так, совсем без вести. Меня зовут Митаная, 143-я. Мой родной дом находится на планете Торус в созвездии Рилы. В том, что я оказалась здесь, есть доля провидения. За мое преступление должно было свершиться наказание. Я знаю, что погибну здесь, но я хочу, чтобы узнали, за что. Я предала свою расу. Так мне сказали те, от кого я в первую очередь ждала поддержки. Но я не считаю, что сделала что-то дурное. Я всего лишь полюбила. Полюбила человека с Земли. Ни с его стороны, ни с моей мы не нашли понимания, поэтому я покинула свой дом. Если нас не принимают, мы решили жить друг для друга. Это грустная и в то же время радостная история. Я находилась в полете уже целых 2 недели, и все шло отлично, пока я не приняла этот сигнал бедствия.
6: Слушай, а созвездие Рил не так уж близко отсюда, заметь. Слушай, а созвездие Рил не...

0: это метаная подала сигнал, то кто тогда?
1: Капитан помолчал, вздохнул и произнес: «Черт его знает. Марк, ты читай дальше. Может, она что-то выяснила об этом месте?» Капитан взял синтетический шнур из ящика и обвязал себя вокруг талии. Затем бросил второй конец веревки мне, когда я подошел к убежищу Тарусанки. «Завяжи покрепче», — посоветовал он. «Место тут весьма опасное». Мы с Зайцевым медленно стали продвигаться вглубь скалистого леса. Капитан с помощью тепловизора обыскивал окрестности. Я со своей стороны старался запоминать дорогу по скалам диковинных форм. «Понял, сейчас», — продолжил Руссо. Сигнал становился все хуже, но голос пилота все еще четко был слышен через радиосвязь.
0: «Вот. Привели меня сюда добрые побуждения, а обернулось все трагедией. Этот астероид оказался жилищем Кхгалла. На Торусе так называется место обиталища демона.
1: Ад, по-нашему», — блеснул я знаниями.
0: «Да знаю я, смотрел как-то сюжет в сети», — отмахнулся Марк и продолжил чтение. «Мой небольшой кораблик сел на относительно ровное каменистое плато, но спустя секунду начал погружаться в почву. Я поначалу растерялась, но потом быстро надела скафандр, схватила несколько кислородных баллонов, выживальщика и выбралась из корабля на поверхность. После чего мой доблестный герой погрузился в какое-то кислотное болото. Я приходила позже на это место, там была уже твердая скалистая порода. Никакого намека на кислоту или мой бедный кораблик».
1: Марк замолчал, и я не выдержал.
0: «Ну что там дальше?» «Тут обрывается. Мне нужны фотографии остальных файлов».
1: Капитан скомандовал привал, я присел на ближайший скалистый уступ и принялся водить туда-сюда планшетом перед шлемом, пока все изображения не были скопированы на бортовой компьютер Янгеля.
0: «Я вот думаю», — внезапно сказал Зайцев, «какое невероятное совпадение, что и трусанский корабль, и наш челнок сели в одно и то же кислотное болото. Какова вероятность?»
1: «Если честно, то одна на миллиард», — ответил я.
0: «Вот и я
1: о том же». Капитан поднял вверх указательный палец. «Сдается мне, что болото это совсем не болото».
0: «Тут все вокруг реагирует на содержание металла», — кивнул я в ответ. «Кислота в самом астероиде, а металл — катализатор для реакции, как мне кажется. Я взял образцы. Если выберемся, проверю в лаборатории».
1: «Не если, а когда», — поправил меня капитан и встал с уступа. «Хорошо, что в нашем веке у нас большая часть приборов и оборудования сделана из углепластика».
0: «Что там с дневником, Марк?» — спросил он по радиосвязи. «Уже расшифровал», — раздался голос Руссо. «Читаю. Кислород заканчивается, долго мне не протянуть. Чертов сигнал до сих пор транслируется в космос, но теперь я рада этому. Может, кто-то спасет и меня благодаря ему. Недавно я видела небольшой корабль, который пытался сесть на астероид. Наверное, метил на то же место, но промахнулся. Возможно, там кто-то выжил. Идти искать их было бы самоубийством. Я решила подать какой-нибудь сигнал, что тут есть выжившие, и разрядила в воздух две из трех батарей аварийного излучателя. Осталось ждать, но надежды мало».
1: «Так, тут следующий файл». Марк немного помолчал, видимо, решил сначала просмотреть текст.
0: «Ну что дальше будем делать?» — спросил я капитана, воспользовавшись паузой. «Искать Джона? Корабль, который сел на другую сторону астероида?»
1: «Пешком не пойдем», — отмахнулся Зайцев. «Если Ри подгонит второй челнок, можно облететь астероид и поискать сверху. Может, остались какие-то следы. Кто-то же еще садился. Попробуем поискать».
0: «Руссо, ну что ты там, зачитался? Есть что полезное?» «Тут она вспоминает дом на Торусе и пишет стих. Прощается с родственниками. Сейчас, вот тут. Пишет, что собирается искать помощь. Я решила направиться в ту сторону, где предположительно сел корабль. Ориентиром выберу большой изогнутый шип, напоминающий рогатую голову шершила.

0: пойду прямо на него. Надеюсь, что мне хватит кислорода, чтобы вернуться. Дальше текста нет, подытожил Руссо.
1: Бедная, сочувственно произнес я. Не думаю, что она смогла бы добраться до другой стороны астероида.
0: Она пишет, что оставалась еще одна батарея в аварийном излучателе. Нам бы он пригодился. Попробуй поискать. И надо бы, наверное, сходить туда, куда она собиралась.
1: Зайцев указал рукой на выступ, похожий на голову какой-то рогатой змеи, и поднял палец вверх. «Видимо, туда», — сказал он, и мы двинулись в путь. Капитан шел впереди на расстоянии, связывающей нас веревки. Связь с Янгелем постепенно становилась все хуже, а вскоре и совсем пропала, как только мы отошли достаточно далеко от передатчика. Рогатая змея медленно приближалась, становилось темнее, так как скалистые выступы закрывали большую часть космоса над нами, и светло-голубого сияния почти не было видно.
0: Только что Зайцев шел впереди, как вдруг исчез. И меня резко дернуло вперед. Ноги мои оторвались от поверхности, и меня понесло с огромной скоростью. Я не сразу сориентировался, поэтому потерял драгоценное время и расстояние. Все же мне удалось зацепиться за один из каменных острых уступов, и я затормозил, перекинув веревку через него. «Женя!» — позвал я капитана. «Отзовись, ты слышишь меня?»
1: В шлеме раздавался лишь треск помех.
0: Я понял, что Зайцев упал в какую-то расщелину и одновременно ощущал, что веревка натянута, значит, не оборвалась.
1: Но то, что капитан не отвечал, меня сильно беспокоило.
0: Его могло швырнуть на камни, стекло шлема не выдержит такого удара.
1: Я нервно сглотнул и отогнал прочь стоявшую перед глазами картину. Нужно было вытаскивать командира, как бы то ни было. Я уперся ногами в скалистый выступ и начал понемногу вытягивать веревку. Сквозь треск в наушниках раздался вздох и слабый голос.
2: «Ген, погоди, не тяни! Я что-то вижу внизу!»
0: От неожиданности я чуть не выпустил веревку из рук.
3: «Командир, живой!»
2: «Ты живой, живой, не ори ты!»
1: Зайцев прочистил горло.
2: «Спусти меня немного!» Тут недалеко до дна. Фонарь не достает, но там что-то есть.
1: Я потихоньку начал травить веревку обратно, пока она не натянулась. Потом, держа ее обеими руками, медленно начал подходить к краю ямы, упираясь ногами в породу. На земле с ее силой тяжести я бы такой фокус не провернул, так как вес капитана был бы почти в два раза больше. Уже подойдя вплотную к обрыву, я вдруг заметил, что веревка ослабла. Одновременно с этим в шлеме я услышал удивленный присвист Зайцева.
0: «Что там?» Меня просто распирало от любопытства, а молчание капитана одновременно и пугало, и заставляло нервничать.
1: «Это странно». Голос Зайцева звучал озадаченно. «Тут куча разных предметов, стулья».
0: «Что? Какие стулья?»
1: Я тут что-то не понял.
0: «Предметы интерьера космического корабля. Внутренние панели, мебель, перегородки, пластик в основном и ткань. Какое-то все пережеванное, что ли. Погоди».
1: Он замолчал, я слышал лишь сопение.
0: «Ну что там, не томи!»
1: Я лег на живот и подполз к краю ямы, заглянув в провал, но ничего не смог разглядеть, кроме уходящей вниз веревки и маленького огонька от нашлемного фонаря капитана внизу. Я, кажется, нашел останки героя.

0: Я скинул веревку вниз и вытащил капитана. В руке он держал мой коннектор с погибшего челнока.
1: «Наш Сатурн тоже там?» — только и смог спросить я. «Я думаю, что это мусорное ведро», — ответил капитан, отвязывая от себя веревку. «Все, что было из металла, растворилось, а это — отходы».
0: Он убрал коннектор в карман.
2: Обратный путь мы проделали молча. Когда мы вошли в зону действия передатчика, радиомолчание прекратилось с треском и голосом Руссо, монотонно повторяющим: «Зайцев, Ген, кто-нибудь, прием!»
0: «Марк», — ответил я, — «мы в норме. Как ваши дела?»
1: «Черт, ребята, я уж последние волосы на голове выдирать начал! Нашли что-нибудь?»
0: «Хлам», — отрезал Зайцев. «Что там с челноком?»
1: «Ри говорит, что можно вылетать. Я сам поведу. В рубке останется Ри».
0: «Марк, послушай внимательно». Капитан сказал очень серьезно, даже остановился. «Садиться нельзя. Ни в коем случае. В любом месте, где ты приземлишься, погубишь челнок и лишишь нас шанса вернуться. Нужен другой план».
2: Не успел Марк отреагировать, как у меня мелькнула безумная мысль.
1: «Я как-то видел в старом фильме, как с вертолета спасали застрявших на льдине рыбаков. У Руссо в археологическом оборудовании я видел веревочную лестницу».
0: «Мысль хорошая», — осадил меня капитан. «Но челнок не вертолет, а астероид не льдина.
1: Сумасшествие!»
2: «Но возможно», — внезапно бодро произнес Зайцев. «Действуйте, раз уж нет других идей. Мы с Геном вернемся к лагерю капитана-героя. Руссо, как будешь рядом, я подам сигнал».
0: «Есть, капитан!» — весело ответил Марк и отключился.
2: А мы продолжили движение к месту, где остался наш радиопередатчик. План нашего спасения не предполагал возможности захватить тело с собой, чтобы достойно похоронить в соответствии с традициями и обычаями ее расы. Астероид станет последним пристанищем Тарусанки. Мне пришлось обыскать ее скафандр, где я нашел аварийный излучатель с последней батареей, который я отдал капитану. Руссо каждые несколько минут отчитывался о своих действиях по радиосвязи. Они с Зайцевым вели какой-то свой четкий диалог, перебрасываясь фразами, как теннисным мячом. Я лишь вглядывался в темный космос, ровное полотно которого перебрали лишь лилово-голубые отблески окружающего астероид-поля. В какой-то момент небо прорезало яркая вспышка из излучателя, а спустя какое-то недолгое время показался Сатурн-1. Приблизившись к астероиду, он прошел сквозь лиловое сияние и замедлил ход. Сбоку челнока открылся проем, и оттуда выпала, медленно раскручиваясь, веревочная лестница. Сатурн-1 продолжал опускаться все ниже, маневрируя подвижными посадочными соплами. Веревочная лестница была достаточно длинной, но все же до нее было довольно далеко.
1: «Не достанет!» — с досадой хлопнул себя по бедру Зайцев. «Если Марк спустится еще ниже, он не удержит челнок. Нам нужно забираться выше». «Выше?» Тут же одни острые изогнутые каменные шипы.
2: Пока я в ужасе осматривался в поисках подходящего уступа, капитан уже карабкался по скале. Челнок слегка качнул, и он хвостом мазнул по ближайшему острому камню. На нем вмиг выступили желтые капли и, попав на обшивку, запузырились, разъедая ее.
1: Я еле удержался, чтобы не крикнуть: «Марк, осторожнее!»
2: Мешать пилоту своими эмоциональными выкриками – последнее, что бы я хотел сейчас сделать. Я стиснул зубы и полез за капитаном.
1: Камень, на наше счастье, был совсем не гладким. Карабкаться было нетрудно, вот только углы, под которыми росли эти шипы, были уж очень крутыми.
2: Вершины скал делились на множество отростков, подобно кристаллам, которые я в детстве выращивал в стакане на подоконнике по заданию учителя химии. Карабкаться по ним становилось все труднее. В какой-то момент я застрял, провалившись ногой между двух каменных отростков.
1: Я шевелил ногой, пытаясь вытянуть ее из плена, я все это время как будто кожей чувствовал, как уходит время, в которое Марк еще может держать на весу многотонную махину. Я уже было отчаялся, но меня вдруг что-то потянуло наверх. Зайцев тянул меня за крепление скафандра на спине. Я отчаянно задергал ногой, и она с трудом высвободилась, отломив кусок камня. Челнок висел практически прямо над нами. Впереди в нескольких метрах болтался конец веревочной лестницы. Зайцев повернулся ко мне и произнес то, что уже крутилось в моей голове. «Надо прыгать! Тут далеко!» Все внутри меня сопротивлялось этому плану, но я все же понимал, что другого выхода нет. «Ген! Геннадий!» Капитан крайне редко обращался ко мне этим именем, и каждый раз это был очень весомый довод. «Помни о гравитации. Твой мозг упорно подстраивает реалии любого окружения под привычные тебе. Здесь законы совсем другие. Ты легче, ты быстрее, ты допрыгнешь!»
2: Он хлопнул меня по плечу, как бы ободряя и подталкивая вперед.
1: «Ну что ж, надо прыгать, будем прыгать!» Проигнорировав предательски ёкнувшее сердце, я постарался заглушить мысли о последствиях в случае неудачи. Прикинул расстояние, перенес вес на левую ногу, оттолкнулся и прыгнул вперед. Инерция понесла меня вперед, но я в то же время неумолимо падал. В тот момент я ни о чем не думал. Не было никакого. Жизнь пронеслась перед глазами. Я смотрел на веревку и тянулся к ней всем своим телом и разумом, и лишь одна мысль звенела где-то на краю сознания. Только бы не промахнуться. И я не промахнулся. Одной рукой зацепился за веревку и тут же подтянул себя к ней, перехватывая второй рукой. В шлеме раздался одобрительный возглас капитана, и я понял, что он тоже все это время молчал, не мешал, не говорил под руку. «Давай, Женя! Я поймаю тебя, если что!» — сказал я Зайцеву и, зацепившись ногами, накрутил на руку часть веревки для более прочного сцепления. Челнок потряхивал, и я боялся, что Марк не справится с управлением, и наспех починенную посудину тряхнет в ненужный момент, но капитан не стал мешкать и прыгнул. Я понял по его траектории, что он летит мимо. Самое страшное, что может случиться в критической ситуации, это если тебя поглотит паника. Но мне паниковать было просто катастрофически некогда. Я дернулся вместе с лестницей в сторону летящего капитана, пытаясь своим телом раскачать висящую из челнока конструкцию. Мне удалось сократить расстояние, и я протянул Зайцеву обе руки, за которые он смог зацепиться в последний момент. Я подтянул капитана к лестнице и практически крикнул по радиосвязи: «Марк, поднимай!» Челнок аккуратно вылетел из поля астероида, и лебедка, сматывая канат, потащила нас наверх.

0: Уж насколько мне осточертел и наш корабль, и челноки, на которых мы ежедневно делали вылеты в ходе нашей трехлетней работы. Но я так рад был видеть знакомый интерьер, без шипов и кислоты. Пока я валялся у шлюза, радуясь, что все еще жив, капитан направлялся прямиком к Руссо. «Погоди отчаливать», — откидывая шлем на спину, — сказал Зайцев Марку. «Давай облетим по орбите астероид, поищем источник сигнала. Что-то же его все-таки передает». Я поднялся, подошел к членам своей команды и также отстегнул застежку шлема. Убрал его за спину и с удовольствием и с облегчением вдохнул рециркулируемый воздух челнока. Все-таки так мне гораздо спокойнее, когда нет напряженного ожидания, что воздух может скоро закончиться. Руссо послушно направил челнок на облет летящей глыбы. Астероид все-таки был очень красив, если подобное можно сказать о куске камня. Это его переливающееся поле, которое то успокаивалось, то начинало ритмично двигаться, как будто исполняло некий загадочный танец. С поверхности рисунок движений плохо угадывался, а вот с орбиты хорошо было видно, и можно было даже поймать ритм. Три коротких рывка, потом три медленных завихрения, потом...
1: «Ребята!»
0: Я аж задохнулся от пришедшего осознания.
1: «Сигнал!»
0: Я указал на поле астероида, мычал, пытаясь правильно подобрать слова, чтобы объяснить, что я понял. Наконец я выдал.
1: «Астероид сам подает сигнал! Следите за полем!»
0: Капитан все понял сразу.
2: «Молодец, Ген!»
0: Мне надо было в первую очередь обратить на это внимание. «Марк, запусти анализ поля».
1: «Есть!»
0: — коротко ответил Руссо, и его пальцы запорхали над панелью управления.
1: «Не могу классифицировать вид данного поля, но определенно в нем происходят моменты напряжения и спада, которые я могу идентифицировать как элементы кода Морзе».
2: «Удивительно! Откуда?»
0: Тут я, обалдев от собственных невероятных идей, рискнул высказать еще одно предположение.
1: «Мне кажется, что это не астероид в том смысле, в котором мы привыкли его воспринимать. Я думаю, что это живой организм».
0: «Живой, скажешь тоже», — усмехнулся Руссо и покачал головой. Зайцев же, напротив, внимательно смотрел на меня, ожидая продолжения.
1: «Ну вот, смотрите», — воодушевился я. «Электромагнитное поле подает сигнал, заманивая корабли, спешащие на помощь терпящим бедственное положение. Корабль, состоящий большей частью из железа, садится на поверхность этого организма, и тот включает свою пищеварительную систему, кислоту».
2: «Металл, да», — капитан указал на меня пальцем.
0: «Поэтому на нас кислота не действовала, потому что из состава тканей для скафандров давным-давно убрали любые соединения металла. И весь пластик оно тоже не тронуло. Помнишь яму, где мы нашли Джона?»
1: «Это было скорее место выброса отходов», — заметил я. «Так сказать, переработанное и ненужное».
2: «Это вы что, получается, в заднице огромной космической твари побывали?»
0: — заржал Марк.
2: «Лейтенант Руссо, будьте добры, поверните челнок в сторону Янгеля», — сдержанно сказал Зайцев, пресекая дальнейшие шуточки пилота. «Хорошее наблюдение, Ген. Наверное, твоя идея совсем не лишена смысла. Думаю, что нужно записать координаты этого существа и рассчитать траекторию перемещения. Я уверен, что в нашем университете очень заинтересуются подобным видом космической активности, а пока я предлагаю записать обращение и запустить в сеть, чтобы никто больше не попал в ловушку». Я кивнул и вздохнул.
1: «Подозреваю, что нашему астероиду теперь придется довольно долго голодать».
3: Ну что ж, нашу программу сегодняшнюю начинает рассказ «Радия Радутного». «Зверь, который живет в тебе».

Это я. Впрочем, в разные времена меня и называли по-разному. Убийца, демон, бес, наваждение, ужас. Да, человеческая фантазия в этом смысле весьма развита. А ведь вся эта куча титулов совершенно мной незаслуженна. Ну, почти незаслуженна. Я не убийца. Все, чего я хотел и хочу, это жить. Жить, жить, жить, выжить при любых условиях и выбраться из любой заварухи. Спасти себя, если кого-то случайно... Обычно далеко не случайно, кто очутился на пути, то сам виноват. Я-то тут при чем? Я стар. Я очень стар. Связующая нить тел, в которых я жил, тянется глубоко в прошлое. Глубоко, невероятно глубоко. И теряется где-то в теплом Кембрийском море среди трилобитов и моллюсков. Мне страшно думать об этом. Страшно, потому что я не знаю, на сколько лет тянется эта нить в противоположную сторону. Я, как и все, могу умереть в любой момент. Впрочем, все мы, ныне живущие, счастливчики. Удачливые игроки в самой большой безжалостной лотерее под странным названием «Жизнь». В игре с невероятно малыми шансами. Кто скажет, сколько шансов у трилобита? Шансов выжить, выжить и произвести потомство. Думаю, немного. 5%. Но у человека, конечно, побольше. 50. В среднем 20, учитывая скорость эволюции. А у потомка трилобита то же самое. И далее, соответственно, 0,2 на 0,2 на 0,2. Уже в 10-м поколении получается 0,100 миллиардных. 1024 стомиллиардных. 6 нулей перед жалкой скромной единичкой. Уже в 10-м поколении шансов практически нет. Мы все мертвы, мы все никогда не рождались и не существовали, потому что...

0: что для нас умножать надо не на 10, а на сотни тысяч, миллионы раз. Мы все мертвы. Однако факт налицо, мы живы и, в общем-то, процветаем, не считая отдельных моментов. Что-то неладно с нашей статистикой. Мы выжили. Выжили те, кто хотел выжить. Выжили те, кто не задумывался, ползти или плыть, выйти на сушу или углубиться в ил, взлететь или зарыться под землю. Выжили те, кто сделал это. И среди них я. За одного битого, как говорится, меня били 3 миллиона лет, и я жив. Трудно придумать что-нибудь новое после 3 миллионов лет непрерывных попыток, правда? И в случае самой серьезной заварухи я смогу вспомнить практически все свои прошлые жизни, подобрать ситуацию и повторить то, что сделал мой предок 100 000 000 000 лет назад, или просто передать ему руль и выжить. Я не убийца. Я выживатель. За мной погоня. 3 здоровенных серых пса с торчащими из черепушек антеннами, 3 собачника-оператора, взвод солдат и пара очаровательных птичек с 3 пулеметами на турелях. Как ни странно, первыми меня догнали солдаты. Одна очередь проревела над головой, другая вздыбила землю под ногами, в мозгу вспыхнула огненными буквами «Заваруха!» И все остановилось. «Что скажешь, сержант?» «Ничего, я в такой ситуации не был». «А ты снайпер?» «Я тем более». «Капитан?» «Что-что, сваливать надо?» «Весьма ценный совет». «Охотник?»
1: «Притворись убитым».
0: «Окей». 2 ублюдка в пятнистых комбинезонах нагло выруливают из кустов. Рожи чуть не лопаются от самодовольства. Еще бы, 2 очередями завалили. «Эй, драчун, повеселимся?» Первому носком в живот, второму в колено, а пока первый оседает, выхватить автомат и по затылку прикладом. Драчун понятия не имеет, что существует оружие, из которого можно стрелять много раз подряд. А так ничего, хороший парень.

0: «Эй, альпинисты есть?» Невзрачный хилый парнишка, впрочем, призрак, конечно, и кости его уже давно превратились в пыль, овладевает моими глазами, крутит головой, хмыкает и уходит, бросив напоследок что-то обидно насмешливое о куриной слепоте и ближайшем блуне. «Точно!» Прямо за ним узкая промоина, по которой можно забраться без крючьев и вообще без особых усилий. Кто-то мелкий и пакостный на миг выскакивает из глубин мозга и исчезает, дико хохочет. Да, отличная идея. А вот и подходящий камень. Двое преследователей размазаны по стенам промоины, один катится по склону, еще двое дико матерятся внизу, а валун, который я слегка подтолкнул, как раз вкатывает в землю еще одного.
1: А где же десятый?
0: Черт! Мы стоим лицом к лицу на скале, автоматы смотрят друг другу в ствол, и выхода нет, потому что спустить курки успеем оба. Ему достаточно просто подождать, пока подойдут собачники и спикирует птичка, а лицо его расплывается в слегка дебильной ухмылке. И тогда дед... Крепкий старик со странным тяжелым взглядом берет мое тело в свои руки и ласково так, почти нежно бормочет.
2: Спи, спи, сынок, ты устал, тебе тяжело. Полежи, поспи, отдохни, у тебя за спиной мягкая трава, приляг.
0: За спиной у него пропасть. Сотни лет назад деда сожгли на костре за колдовство. И правильно сделали. С большим трудом мне удалось выжить его из сознания.
1: А вот и собачки. Что такое автомат, они знают.
0: Знают. Не знают только, что магазин пуст, как не знал этот солдатик. Козел.
1: Приехали.
0: Среди шеренги моих прямых предков здоровенный мохнатый обезьян двухметрового роста. Сильный, ловкий, правда, весьма тупой. Но в данном случае это не важно. Мой мозг, наверное, кажется ему баллистическим компьютером. Еще бы. 100% попадание. 2 камня из 2. 2 черепа из 3. Собачьих, конечно. А ведь когда он родился, собак еще не было. Третий пес с диким ревом влетает из пригорка, и пасть его светит красным жаром, как томный, и я не знаю, что делать.
1: Черт возьми, парень, не путайся под ногами. Смотри, пес думает, что главное оружие человека — руки. Одна отвлекает, другая хватает и душит. Понял? Обмани его.
0: Несколько удивленный, пес пролетает в 10 сантиметрах над моей головой, щелкает зубами, а поскольку аэродинамика его оставляет желать лучшего, приземляется мордой и не просто так, а прямо в щебень.
1: Скулит.
0: Больно, понимаю.
1: Правильно, а теперь по хребту его. Перебил? Окей, теперь попрыгай, сломай ребра и все в порядке.
0: Как там Аляска? Аляска выжжена бомбами и напалмом много лет назад, и старый укротитель ездовых псов уходит весьма огорченно. А я жив. Собачники — это не враги, это так. Тем более обидно от кого-то из них получить пулю чуть выше колена. Пустяки, кость не задета, а через минуту все трое мертвы и разбросаны по камням в живописных позах.
1: Птички. Вот это уже серьезно.
0: Одному из предков пришлось как-то уворачиваться от трасс Мессершмитта, другой гонял вьетконговцев на иракезе. Но Мессер не мог зависать неподвижно, а иракез не имел баллистического инфракрасного прицела и шлема целеуказателя. Я падаю. Я лечу вниз, в самую бездну, и мимо стремительно проносятся лица, перепуганные, умоляющие, скандирующие. Выжить! Выжить! Выжить! Лица все больше напоминают морды, растут челюсти, появляется шерсть, а мозгов становится все меньше и меньше. Я не уловил момента, когда шерсть стала чешуей. Ее шелест заполнил сознание, и я ушел. Словно в тумане, как полз между камней, оставляя на них клочья одежды и кожи, вжимался в землю, бросался в пропасть, когда сверху падала огромная крылатая тень с железным клювом. Смутно помню, как сильно мешали странные суставчатые отростки, растущие из плеч. Птички ушли. Я их обманул. Я жив!
1: Это новое тело несколько непривычно, но зато какой мозг! Невероятно, как легко определить расстояние, скорость, силу прыжка. Жаль, нет ядовитых зубов. Но все остальное... Змей, уходи!
0: Давит со всех сторон, и снова, как 100 миллионов лет назад, наваливается тьма, тьма и холод. Я знаю, это смерть, но я хочу жить, жить, жить! Змей мертв. Убит. Я не смог его вытеснить. Надеюсь, мне не придется больше забираться так далеко в прошлое. Можно сойти с ума от жуткой, нестерпимой тоски и боли. А ведь он меня спас. Прости, змей. А теперь можно спокойно и не спеша разобраться, как я здесь оказался и в честь чего за мной снарядили такую банду.
1: Боже мой, руки! Мои руки, пальцы вдвое длиннее нормальных. Я мутант? Лысый череп, мелкие ровные зубы, необычайно гибкий позвоночник. Неужели мутант? Нет! Да нет же, нет, вопит что-то или кто-то, тщательно спрятанное в подкорке. Это не мутации, это нормальные эволюционные изменения. Все нормально.
0: Эволюционные изменения? Значит... Ну да, все правильно, ты мертв. Ты вошел в несколько легенд и умер примерно 1000 лет назад. Для современного человека ты монстр, чудовище, дикое, опасное и непредсказуемое. А для тебя сегодняшние люди слабаки, слюнтяи телом и духом. Когда мне пришлось туго, я тебя позвал, а теперь...
1: Он был неправ, этот мой дальний потомок. Он не должен был говорить мне об этом. Ведь я... Выживатель.

сегодня немного юмора. Наш с вами соотечественник Юрий Буркин, многим известный по рассказу «Бабочка и Василиск», сегодня порадует нас своим рассказом со странным названием «Как у

Вот тут он берет в руки череп, смотрит на него и говорит, говорит. Застонал, отбросив перо. Шекспир вскочил и заходил по комнате. Говорит. Он остановился возле входной двери и, раскачиваясь пару раз, не сильно ударился головой о косяк. Говорит. Тоскливо протянул он вслух. Что? Тук-тук-тук. Постучали молоточком в дверь. Кто бы это мог быть в столь поздний час? Однако Вильям Шекспир не отличался особой осторожностью. Ведь скорее это мог быть какой-нибудь друг-актер с бутылочкой вина, нежели неизвестный враг. Даже не спрашивая, кто там, он отодвинул засов. На пороге стоял юноша в странной одежде, явственно выдающий его нездешнее происхождение. «Добрый вечер, сударь!» — кивнул ему хозяин. «Вы ищете Вильяма Шекспира, сочинителя, или же вы ошиблись дверью?» «Нет, нет!» — откликнулся тот с чудовищным акцентом. «Я есть очень нужен Шекспир!» — и добавил. «Именно вас!» «И зачем же, смею поинтересоваться, вам понадобился скромный постановщик представлений для публичного театра?» — осведомился Шекспир, отступая, чтобы пропустить странного незнакомца внутрь. Теперь, при свете трех горящих свечей, он смог внимательнее разглядеть своего посетителя. Тот был молод, лет 22-23, не более, и тщедушен телом. На носу его красовалось диковинное приспособление для улучшения зрения – очки, о которых драматург доселе знал лишь понаслышке, а одежда гостя была нелепа до комизма. В руках он держал нечто, напоминавшее мешочек из странного, очень тонкого и блестящего, как шелк, материала. В целом же незнакомец не производил впечатления человека умного или хотя бы богатого, а труппа ждет рукопись. Шекспир нахмурился. «Не примите за неучтивость, однако я вряд ли смогу посвятить вам много времени», — начал он. «Много не хотеть!» — перебил его незнакомец. «Мало! Очень мало хотеть времени вас!» «Ну и?» — спросил Шекспир, не сдержав улыбки. «Чем же могу быть вам полезен?» «Что ви писать?» — спросил незнакомец, указывая на листы бумаги на столе. «А вам, сударь, какое дело?» Шекспир встал так, чтобы заслонить стол. «Не агент ли вы соперников Глобуса? Или вы шпион этого подонка Роберта Грина, который насмехается надо мной в памфлетах, пользуясь благорасположением знати?» «Нет, я хотеть помочь!» Юноша в очках приложил свободную руку к груди, широко улыбнулся и покивал. «Я есть! Я мочь!» «Вряд ли найдется на свете некто, способный помочь мне», — горько усмехнулся Шекспир. «Впрочем, если вы настаиваете, я могу рассказать вам о своей теперешней работе, тем более, что в ней нет секрета, и идею не украсть, ведь она не моя. К тому же я зашел в тупик и вряд ли смогу продолжать. Не знаю, зачем вам это нужно, но извольте. Может, в процессе разговора придет спасительная мысль, хотя вряд ли. Присядьте, кстати». Хозяин указал странному гостю на низенькую кушетку, а сам уселся напротив на обитый потертым синим бархатом стул. «Итак, за основу пьесы для театра, поищиком которого я являюсь, я взял историю, рассказанную датчанином Саксом Грамматиком и пересказанную этой бездарью Томасом Кидом, пьесе о датском принце, симулировавшем сумасшествие. Гамлет!» — кивнул устроившийся на кушетке незнакомец в очках. Кричал Шекспир, вскакивая со стула. «Выходит, вы видели ту скверную поделку, где призрак короля кричит и стенает, взывая о месте так жалобно, словно торговка устрицами, которая чувствует, что ее товар приходит в негодность?» Незнакомец невразумительно пожал плечами. Скорее всего, он не сумел перевести для себя этот стремительный поток слов. Но Шекспир не ждал от него ответа. Он продолжил, рассказывая по комнате. «Пьеса бездарна! Но мне показалось, что в основе ее лежит история, которую я, но заметьте, только я могу превратить в шедевр. Это тем интереснее, что таким образом мы утерли бы нос нашим конкурентам. Мы показали бы, что и голуби, и жабы делаются из одного материала. Важно лишь, кто создатель, бог или дьявол. Хотя пример неудачен. Жаба тоже божья тварь. Я взялся за дело, и шло оно с отменным успехом, но вот застопорилось. Стоп!» Ударил он ладонью по стене. «Застопорилось до такой степени, что я уже отчаялся закончить эту пьесу. Как? Как распутать этот противоречивый клубок?» «Я мочь помочь?» Вновь подал голос юноши, глянув зачем-то на металлический браслет на своем запястье.
Шекспир остановился и багровее резко повернулся к нему. «Как вы можете мне помочь, осел? Вы этакий!» — вскричал он. «Может быть, вы дадите мне денег, чтобы я расплатился со своими кредиторами? Тогда мне пьеса, это ни к чему». «Где вы, стоп? Какое место в пьесе?» — спросил очкарик, не обращая ни малейшего внимания на его гнев. «Что ж, извольте. Я остановился на том, что Гамлет сидит на краю могилы и держит в руках череп. Ну, что вам это дало? Давайте, помогайте!» — воскликнул поэт с горькой иронией. Очкарик полез в свой мешок, выудил оттуда какой-то домик, полистал его, нашел место и сказал: «Бедный Йори!» Шекспир насторожился. «Откуда вам известно это имя?» Очкарик, водя пальцем по книжной странице, продолжал: «Гамлет и Горацио говорят о том, что все умирать, все превращаться в пыль, в грязь». «Постойте, постойте!» Шекспир метнулся к столу. «Пыль и грязь, из которой потом строит хижину бедняк. Державный Цезарь, обращенный в плен, пошел, быть может, на обмазку стен. Гениально!» Очкарик, переждав этот пассаж, продолжал: «Мертвую Офелию класть в землю. Священник говорит, что молитву читать нельзя, можно только цветы класть. Ее брат Лаэрт сказать: опускайте, пусть на могиле растут цветы синие». Шекспир, скрипя пером, забормотал: «И пусть на этой непорочной плоти взрастут фиалки. Гениально!» Лаэрт говорит: «Проклятье». Шекспир забормотал: «Да поразят проклятую главу того, кто у тебя злодейски отнял высокий разум». Лаэрт прыгать в могилу, туда же и Гамлет. «Они дерутся!» — вскричал Шекспир. «Их разнимают!» Король говорит Лаэрту, что не стоит связываться с безумным. «Да-да!» — подтвердил очкарик. Потом Гамлет говорит другу Горацио про письмо, которое он красть, а другое класть, чтобы по слогам «Гильденстерн и Розенкранц убивать». Потом приходит придворный Озрик и сказать о том, что Лаэрт хотеть драться с Гамлетом. «Спорт! Состязание!» «Но рапира будет отравлена», — догадался Шекспир. «Да». «Гамлет предчувствует беду?» «Да», — кивнул очкарик и, перелистнув несколько страниц, продолжил, вглядываясь в напечатанное. «И вино отравленное тоже на столе. Король хотеть дать вино Гамлету, но его выпивает королева Гертруда». «Гамлет и Лаэрт в процессе битвы меняются рапирами. И когда они уже оба поранили друг друга, Лаэрт признается Гамлету: предательский снаряд в твоей руке наточен и отравлен. Они умрут оба».

и Гамлет просить друг друга прощения, уткнувшись в книгу «Милочкарик». Да, у Берби Джей Хемминджей это получится так, что зал будет рыдать, пока потоком слез скамьи не снесет в Темзу. Все умирают. Тут прибывает посол Фортинбрас, и он-то становится датским королем. Шекспир порывисто повернулся к столу и принялся торопливо писать, но тут же вынужден был остановиться. Проклятье! Сломалось перо. Вот запасное. «Отстой, тихо», — сказал очкарик сам себе на неизвестном Шекспиру языке. «Кровавый триллер. Классика называется». Черкнув еще несколько строк, Шекспир вскочил из-за стола и обернулся к своему загадочному гостю. «Милостивый государь, вы спасли пьесу, вы спасли театр «Глобус», вы спасли меня. Кто вы? Что это за книга? Что вы хотите от меня взамен?» Очкарик поспешно захлопнул томик и сунул его в свой мешочек. «Я хотеть вот что. Что вы никогда не писать про Мавра Отелло и его жену Дездемону. Я знаю эту глупейшую новеллу итальянца Джеральди Чинтио», — покивал Шекспир. «Ну, никогда не собирался делать из нее пьесу. Это все, что вы хотите от меня?» «И еще одно.

0: Нет, нет, не писать, просительно протянул очкарик, отрицательно качая головой и морщась. Не нравится мне это, начал было Шекспир, но тут же шлепнул себя ладонью по коленке. Ну, хорошо. Ведь вы как-никак спасли меня, тем более есть один сюжет. Я прочел его в истории Шотландии, входящей в хроники Галеншеда. Пожалуй, окончательно оформив Гамлета, я возьмусь именно за него. Сюжет о некой кровожадной леди Макбет. Очкарик болезненно сморщился. «Вы против этой пьесы тоже?» — вскричал Шекспир с легким раздражением в голосе. «Хотел бы я знать, зачем вам это нужно?» «Окей», — успокаивающе махнул рукой очкарик. «Писать. Леди Макбет. Пускай. Хорошо». Он достал из своего пакета тетрадку, небольшую палочку, видно заменявшую ему перо, и продолжил. «Но про Мавра Отелло не писать. Это так?» «Я дал слово», — гордо поднял голову поэт. «Прекрасно», — кивнул очкарик, что-то черкнул в тетрадке. «И про короля Лира». «Да-да», — отозвался Шекспир. «Хотя мне это и не нравится, но обещаю, клянусь». Очкарик что-то вновь черкнул, сунул тетрадь и стило в мешочек, затем поднялся. «До свидания».
1: «Ну нет», — кричал Шекспир, — «вы должны объясниться, сударь».
0: Протянул его загадочный гость, вновь посмотрел на свой браслет, сокрушенно помотал головой, а затем спросил. «Дорогой писатель, где я мог бы...» «Как это по-английски-то?» «Вода...» Он сделал неприличный жест рукой. «А, пойдемте, я провожу вас», — кивнул Шекспир. «Это за пределами жилища, но потом мы вернемся сюда, и вы мне все расскажете». Он проводил гостя в туалет, находившийся во дворе дома парикмахера, у которого драматург снимал комнату. По пути он успел спросить, «Из каких земель вы прибыли в Британию?» «Россия», — отозвался гость. «Россия?» — вскричал Шекспир. «Усыпанные снегом степи, белые медведи. Этот край будоражит мое воображение. Вы должны мне рассказать о нем?» «Вы великий», — закрывая за собой дверь, сказал гость Шекспиру. Тот, нервно теребя бороденку, остался ждать. Прошло минут 5. Минут 10. Шекспир приложил ухо к двери. Тишина. Он прижал ухо плотнее. Ничего. Драматург легонько потянул дверь на себя. Она была не заперта и свободно отворилась. Туалет был

0: сарая. И к чему эта гнилая конспирация? Ты зайди, потянул меня за рукав Боб. Присядь. Он выставил вперед руку с дистанционным пультом от старого японского телевизора, дверь за моей спиной поползла на место и щелчком захлопнулась. Боб Борис Олегович Борисов, наш студийный кулибин, мастер на все свои золотые руки, может из чего угодно сделать нечто совсем другое. Причем, как правило, из чего-то ненужного и бесполезного, нечто нужное и полезное. «Не подделают?» — кивнул я на пульт. «Ключ-то?» «Нет, бесполезно», — покачал он головой. «Нужен частотный код знать, а я его один знаю». Необходимость такого человека в штате студии много раз подтверждалась практикой. Но какого черта он среди ночи поднял меня с постели и заставил переться в свой сарай-мастерскую? Лично я понятия не имею. Присели. Я огляделся. Да, как будто и не было последних лет пяти. Да какой там пяти? Этот гигантский сарай служил мастерской еще бобовскому отцу, а возможно и деду. Это я в последний раз был тут лет пять назад, а не меняется в нем ничего значительно дольше. «Короче», — сказал Боб, — «я встрял». «В смысле?» — я нервно постучал пальцами по обшарпанному верстаку, возле которого мы уселись. «В смысле, допрыгался?» «Слушай, хватит тянуть резину. Выкладывай, наконец, что стряслось?» «Значит так», — начал Боб. «Ты никогда не задумывался над тем, что мир вокруг нас можно сравнить с компьютерным монитором, а Бога с процессором?» «Да. Если ты вытащил меня из постели для того, чтобы познакомить с этим поэтическим образом...» «Подожди, это еще не поэтический образ, это довольно близкая аналогия. Все причинно-следственные связи в процессоре, а на мониторе только отображение. Вот я и подумал. Хоть этот компьютер и работает в автономном режиме саморазвития, можно ведь, наверное, как-то на него влиять извне». «На Бога?» «Ну да. Молиться можно», — сказал я, чувствуя, что меня все-таки втягивают в идиотскую дискуссию. «Факт. Хорошо мыслишь. Голосовое воздействие. Тут нет никакой гарантии, что все будет как надо. А мне нужно, чтобы было жесткое влияние. Так что я немного покумекал и сделал приставку». «К чему?» «К процессору. Тут ничего толком не вышло. Возможности очень ограничены. Единственное, что получилось, это когда я на мониторе...» «В смысле, в реальном мире?» «Не понял». «Так у тебя ведь реальный мир, монитор Бога». «Брось», — махнул рукой Боб, — «забудь, это я фигурально выразился. А сейчас я про настоящий монитор говорю, про монитор моего компьютера». «Ну?» «Так вот, можно на мониторе моего компьютера выбрать любую точку пространства и времени, щелкнуть, и ты там». Я поднялся. «Знаешь что, Боб, если тебе захотелось среди ночи кому-то побудрить мозги, выбери, пожалуйста, кого-нибудь другого». Я шагнул к двери. «Ну подожди, ну пожалуйста!» — вскричал он. Я обернулся и увидел, что он готов расплакаться. Это было так на него не похоже, что я опустился обратно на табуретку. «Давай, только ближе к делу». «Да куда уж ближе!» — потряс головой Боб, словно отгоняя от себя наваждение. Затем полез в тумбочку верстака и достал оттуда початую бутылку водки. «Крандец нашей реальности!» «Да что ты натворил-то? Ответь наконец!» «Да не я это натворил!» — вздохнул Боб. «Как у Кафка». Софья Андреевна заглянула в кабинет. «Левушка, к тебе посетитель». «Свет мой», — не оборачиваясь, отозвался Лев Николаевич. «Ты ведь знаешь, когда я работаю, я никого не принимаю». Демонстративно скомкав почти полностью исписанный лист, он кинул его в корзину возле стола.
1: «Если б не было на то необходимости, я бы тебя не беспокоила», — твердо сказала Софья Андреевна и упрямо вошла в кабинет.
0: «В чем же эта необходимость?» — нахмурился Лев Николаевич, снял мозолистые босые ноги с низенькой скамейки и, поднявшись из-за стола, повернулся к ней. «Кто же такой к нам прибыл? Папа Римский или сам Господь Бог?» Граф сунул большие пальцы узловатых мужицких рук за пояс и качнулся с носков на пятки. Внезапно, протиснувшись между косяком и хозяйкой, в комнату проскользнул щуплый юноша в очочках. Типичный тургеневский нигилист.
1: «Вы уж меня простите, Лев Николаевич, но дело у меня очень важное», — сообщил он с порога.

0: Приставший дыбом бородой, Толстой шагнул к визитеру. «Анну Каренину пишите?» – быстро спросил очкарик, надеясь этим вопросом обескуражить голубу. Но не тут-то было. «А тебе, прохвост, какое дело?» – все так же угрожающе спросил матерый человечище и топнула паркета роговевшей пяткой. Но вдруг глаза его вспыхнули нехорошим огнем. «И откуда знаешь про нее? Никто ведь еще не знает!»
1: «Зря пишете!» – продолжал незваный гость, чуть отступив. «Ну, кинется она под поезд, и всякий читатель спросит, зачем читать про нее? Что за фигу нам граф подсунул? Только авторитет себе испортите!»
0: У Софьи Андреевны брови поползли на лоб. Толстой, отшатнувшись обратно к столу, сгреб с него пресс-папье и с размаху запустил им в посетителя. Однако тот ловко увернулся, и увесистая штуковина влетела в застекленную дверцу старого книжного шкафа. Взвизгнув под аккомпанемент звона бьющегося стекла, Софья Андреевна метнулась прочь из кабинета. «Спокойно». Гость уронил свою странную котомку и вытянул руки ладонями вперед на манер психиатров из штатовских триллеров. «Лев Николаевич, вы находитесь среди любящих вас людей. Вы – зеркало русской революции. Все под контролем. А я, пожалуй, пойду». Он проворно метнулся к двери вслед за хозяйкой, но граф с неожиданной прытью преодолел пару разделявших их шагов и ухватил очкарика за воротник. «Врешь!» – гаркнул он. «Теперь уж никуда!» Он отшвырнул юношу в сторону, запер дверь и сунул ключ в широкий карман своей холщовой кофты. «А теперь говори, кем подослан?» Брови графа нависли так, что глаз не стало видно совсем.
1: «Никем!» – замотал головой перепуганный юноша. «Честное слово!»
0: «Нечто бесовское видится мне в этом лице», – ткнув указательным пальцем в гостях, сказал граф тихо, словно бы самому себе. «Такие вот и в царя стреляют». А затем повысил голос. «Что в мешке?»
1: «Книги!» – протянул очкарик и всхлипнул.
0: «Книги, говоришь?» Толстой потрогал котомку босой ногой. «И то правда, книги. Ладно, книжный человек не столь опасный. Вся сила у него в чтении уходит. Да не хнычь ты!» – осадил он гостя покровительственно. «Зла не сделаю. Давай-ка садись, в ногах правды нет». Лев Николаевич указал незваному пришельцу на табурет. «Садись».
1: Тот, опасливо поглядывая на графа, наклонился, протянул руку и поднял пакет. Затем, прижав его руками к животу, уселся на предложенное хозяином место.

0: Чем пожаловал? Юноша глянул на часы, и на лице его мелькнула надежда, что не укрылась и от графского взгляда. «Я, знаете ли, хотел вам сказать, Лев Николаевич, что очень ценю ваше творчество. «Войну и мир» читал и перечитывал, а «Встреча Волконского с дубом» — вообще моя любимая сцена. Ваши религиозные эстетические воззрения...»
1: «Ты мне зубы-то не заговаривай», — осадил его Толстой. «Кто такой? Откуда взялся? Ну-ка, дай свои книги, посмотрим, что за глупости ты читаешь».
0: Граф потянулся, вырвал пакет из рук посетителя и выудил из него том. Гость понял, что ему не отвертеться. Он вздохнул и признался.
2: «Я пришелец из будущего, из 21 века».

0: Я из будущего.
1: Он снова взглянул на часы. Ровно через 20... Нет, через 22 минуты я исчезну. Так что не теряйте времени, граф. Спрашивайте, а когда исчезну, убедитесь, что я не врал.
2: Ладно, кивнул Толстой. Мужики говорят, все минится, одна правда останется. Если ты из 21 века сюда прибыл, то почему ко мне? Что обо мне знаешь? Вы великий русский писатель, я вас в университете изучаю. Вот в этой как раз книге указал пришелец на том в руках графа. Все про вас написано, дайте-ка. Он бесцеремонно выхватил том из рук графа, торопливо полистал и прочел. Лев Николаевич Толстой, граф, русский писатель, родился в деревне Ясная Поляна 9 сентября 1828 года по старому стилю, умер на станции Остапова, Рязана, Уральской железной дороги 10 ноября 1910 года.
1: Отчего умер? Глухо прервал его граф.
2: Час.
1: Диковинный посетитель снова полистал книгу. Вот.
2: Последние годы жизни Толстой провел в Ясной Поляне в непрестанных душевных страданиях, в атмосфере интриг и раздоров между толстовцами с одной стороны и Софьей Андреевной Толстой с другой.

0: покачал головой Толстой и как будто бы сразу осунулся. Поздненько решился. Ну и что же знают обо мне в 21-м столетии? Что это за книжонка-то у тебя? История русской литературы, конец 19-го, начало 20 века. Вас в нашем времени почитают за величайшего русского писателя. Да что там русского, мирового! Юноша, приходя в себя, хитро глянул на графа. Но лучше бы вы после войны и мира уже не писали ничего.
1: Почему это?
0: А вот, он поискал глазами, нашел и прочел. Книга «Война и мир» стала уникальным явлением в русской и мировой

0: и вплоть до газетной «Злобы дня», подобно написанным в том же «Стуже Кору» романом Тургенева и Достоевского.
1: «Сузились, значит». «Докатился», — мрачно сказал Толстой. «С Достоевским сравнили. Был бы его Мышкин здоров, чистота его трогала бы нас, но чтобы написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости».

Мелко для меня-то. Вот-вот, подтвердил Очкарик. Ладно. Что там еще пишут? Что за книги были у меня еще? Так. В 80-е годы Толстой заметно охладевает в художественной работе и даже осуждает как барскую забаву свои прежние романы и повести. Он увлекся простым физическим трудом. Пашет, шьет себе сапоги. Молодец, оживился граф. Всегда мечтал в глубине души. Да, вот только непоследовательный вы, перебил его юноша. В 99-м у вас опять вышел роман «Воскресенье». Хороший. Да ничего, конечно. Вы же, Лев Николаевич, все-таки мастер. Я, правда, не читал, кино только видел. Конец там какой-то дурацкий. А герои кто? Проститутка Маслова, по-моему, и какой-то барин. Омерзительно. Гадко. И как книжонку сию грязную публика встретила. Восторженно, небось, как все низкое. Давайте посмотрим. Так, вот. Резкая критика церковных обрядов воскресений была одной из причин отлучения Толстого Святейшим Синодом от православной церкви. Отлучение? Неужто так? Написано, значит, точно. Если уж честно говорить, нам с Богом всегда было тесно, как двум медведям в одной берлоге. Ну а

0: Какой вы пример народу подаете? Написали «Войну и мир», да и хватит. Хорошая книжка, я читал, честное слово, в 8 классе. Там все, что надо есть. И национальный характер, и национальные идеи, национальный оптимизм. Да все, не опошляйтесь. Пошите землю, шейте сапоги. Может, тогда и не будет у вас этих неприятностей в 910-м. Ну, и не побежите вы из дома, не замерзнете на станции. Может, мне и Соньку бросить, пока не поздно. Заговорчески склонился граф к собеседнику. Ну, это вы уж сами решаете, Лев Николаевич. Тут я вам не советчик. Может, мне с духоборами в Америку махнуть? Наклонился граф к собеседнику. Лев Николаевич, увольте. Не мне это решать. Да я не тебя, Шейму, спрашиваю, выпрямился граф. Я так, сам с собой. А ты-то уже, я так понимаю, скоро к себе в будущее вернешься. Давеча пришли ко мне двое мужиков. Один говорит, вот пришли незваные, а другой вторит, Бог даст, уйдем недраны. Толстой по-детски захихикал, но тут же осадил себя и продолжил. Уж не серчай на меня, что негостеприимно принял. Да ладно, чего там, засмущался пришелец. Все нормально. Вы мне главное скажите, не будете Анну Каренину писать? Да ни за что. Все, хватит. Отписался.
1: А в воскресенье?
0: Еще чего не хватало. Церковь

0: пике славы и не унизился до ее эксплуатации. От удовольствия граф прищурился. «Обязательно скажешь», — подтвердил пришелец. Толстой вздрогнул. Похоже, он и забыл о его присутствии. «Сколько тебе тут осталось?» — спросил. Гость глянул на часы. «Одна минута». «Ну и как там, в будущем?» «Нормально, жить можно». «А Россия как?» «Да так себе». «Худо», — покачал головой Толстой. «А в Бога-то веруют?» «По-всякому. Вот дядька у меня, например». Раздался легкий хлопок, и пришелец исчез. Внезапный ветер смахнул со стола бумажные листы и закружил их по комнате. «Вот значит как». Граф кряхтя поднялся, отпер дверь и крикнул.
1: «Софья!»
0: «Слушаю, Левушка», — появилась та на пороге и настороженно заглянула в комнату. «А где ж твой гость странный?»
1: Неопределенно махнул рукой граф. «Вот что, свет мой, будь так добра, собери весь этот мусор».
0: Он указал на разбросанные по полу исписанные страницы. «Собери и сожги, только сама. Не хочу, чтобы прислуг знал. А после готовься к выезду. Едем сегодня в город. В

0: Одно время племянник Боба, студент филологического факультета, денно и ночно торчал в студии Russian Star Soul. Даже, помнится, по текстам наших песен писал курсовую. И вот как-то Петруччо, Петр Васькин, наш идейный генератор, заявил, что в отечественном роке сегодня нет такого мистического и мрачного, а главное, концептуального альбома, каким был Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. И именно мы, RSS, можем дать его слушателю.
1: «Вы только представьте, — говорил он вдохновенно, — слушатель перестает быть слушателем, он становится соучастником, сотворцом».
2: «Кукавки!» —
0: восхищенно заметил племянник Боба. Косившись на него, Петруччо продолжил.
1: «Мы должны придумать новый мир, странный, неожиданный мир, и каждый выберет себе роль в этом мире, и все песни будут посвящены тем или иным взаимоотношениям этих персонажей, будут их иллюстрацией, выражением переживаний».
2: «Как у Кавки!» — снова повторил племянник.
0: «Да какой такой к собакам, как у Кавки!» — взорвался Петруччо. С перепугу студент втянул голову в плечи.
1: «Я говорю, как у Кавки», старательно разделяя слова, пояснил он. «Как у писателя Кавки».
0: Мы долго хохотали по этому поводу и с тех пор прозвали бедолагу «как у Кавки».
2: «Так что же он натворил?» — спросил я Боба, опрокинув рюмку и занюхав рукавом.
0: «Неделю назад он попросился сюда, в сарай, в сессии готовиться. Мол, тишина тут, им там горы книг читать надо. Я и пустил, второй ключ для него смастерил.
1: Я же не знал, что он во всем разберется. Вообще не думал, что полезет, он же гуманитарий».
0: «В чем разберется? Куда полезет?» — снова начал я злиться. «Приставку мою куда же еще? Сегодня подхожу к сараю, вижу, он изнутри закрыт. Значит, там змееныш. Отпер ключом, зашел. Приставка включена, а как у Кавки нет». Голос Боба стал замогильным. Тут я сразу все и понял. «Так, лично я, в отличие от Боба, так и не понял, в чем трагизм ситуации, на что дело худо осознал. 3 года назад, например, он, чтобы похвастаться перед своими одногруппниками, скачал себе черновую версию готовящегося к выпуску 3-го альбома RSS. Представьте наше разочарование, когда наши недоделанные песни зазвучали по всем каналам радио, а мы при этом гроша от этого не получили. От неминуемой гибели его спасло лишь то, что именно этот сырой альбом и принес нам настоящую славу. 2 предыдущих лишь локальную известность. Кто знает, доведи мы альбом до ума, стал бы он столь популярным. И мы его простили. И уговорили Боба остаться с нами, а то ведь он чувствовал себя настолько виноватым, что собирался покинуть группу. Объясни, что ты по этому поводу думаешь, и хватит уже темнить, — попросил я Боба. Я что темнил, — обиделся тот.
1: Чего тут непонятного?
0: Мне ничего не понятно.
1: Где как у Кавка?
0: В прошлом. То есть? Боб встал, прошел в угол сарая и заглянул в монитор своей машины по сети, соединенной с нашим студийным нейрокомпьютером. 1, 2, 3. Стал он тыкать по экрану пальцем. Тут последовательно 6 дат и мест установлено. Прыгает из эпохи в эпоху, из страны в страну, каждый по часу. Если, конечно, все нормально получилось. А зачем?
1: Я откуда знаю? В том-то и дело, я и боюсь, как бы он там дров не наломал.
0: Сам-то я ее даже испробовать побоялся, мало ли что может случиться. Кстати, последняя дата — 1875-й, Россия, Тульская область, Щукинский район, Ясная Поляна. Что-то знакомое. Ведь название что-нибудь говорит? Толстой, без напряга, вспомнил я. И тут наш разговор прервался. Хорошо, что Боб уже отошел от компьютера, потому что как у Кавка материализовался прямо в том месте, где тот только что стоял.
1: «Попался, змееныш!» — вскричал Боб, дернувшись к нему. «Дядя, дядя, дядя!» — завопил тот и юркнул мимо Боба в сторону выхода. «Я вам сейчас все объясню!»
0: Но тут уже я, вскочив со стула, закрыл с собой дверь, и как у Кавка в растерянности замер между нами.
1: «Что ты мне объяснил?»

0: Пукавка, пятясь от Боба и спиной приближаясь ко мне. Чтобы лучше подготовиться к экзаменам.
1: Ты видел Толстого? Продолжал наступать Боб.
0: Конечно, только что. Вот так, как вас. Классный старикан, мы с ним отлично пообщались.
1: Что у тебя в пакете?
0: Ничего особенного.
1: Дай сюда, потребовал я, поскольку Капукавка как раз приблизился ко мне на расстоянии вытянутой руки. Он затравленно обернулся и послушно отдал мне пакет. Возьми у него и ключ, скомандовал Боб. Вот он, вручил мне Капукавка, перемотанный изолентой пульт от видеомагнитофона. Сядь, приказал ему Боб. Я вытряхнул содержимое пакета на верстак. Несколько книг и тетрадка. Учебник истории и литературы. Том Шекспира, том Чехова, том какого-то Данте. Это еще кто, спросил я Капукавку. Был такой итальянец, неохотно

казни. Глобальная книжица. Странно, что я о ней не слышал. Листавший, как у Капкину, тетрадку Боб поднял голову и, глядя на меня сумасшедшими глазами, спросил: «А ты когда-нибудь слышал про пьесу Чехова «Чайка»?» «Нет», — помотал я головой. «Не было у него такой пьесы, а Чехова я всего читал. Да и пошловато как-то, «Чайка», как наколка у матроса на груди». «Дядя Ваня?» «Не-а». «А роман Толстого «Анна Каренина» тебе знаком?» — спросил Боб, и голос его становился все страшнее. Я только снова помотал головой. Боб перелистнул еще страничку. «Томас Манн», «Иосиф и его братья», «Будденброки», «Доктор Фаустус». Вычеркнуто все. «Не знаю такого писателя», — откликнулся я. «Так», — протянул Боб, а затем рявкнул на Кокукавку так, что у меня зазвенело в ушах. «Говори!» — и сунул ему под нос здоровенный волосатый кулак.

0: открытие надеет разбираться по-семейному. Еще по дороге домой, греясь в такси, я вдруг вспомнил фразу «Оставь надежду всяк сюда входящий». И вспомнил, где это было написано. Сейчас это можно было бы написать на дверях бобовского сарая. Отчетливо вспомнил я и Чайку, и дядю Ваню. Вспомнил, что Анна Каренина бросилась под поезд. Вспомнил и Томаса Манна. Лучше бы его как у Кафки не возвращал. И мы не говорили с Бобом об этом случае целую неделю. Но вот сегодня он снова позвонил мне. Рожа на стереоэкране мрачнее тучи. Змеёныш там из сессии завалил, сообщил он. Неясно было, то ли с сожалением, то ли наоборот с удовлетворением. Очень жаль, откликнулся я, хотя на самом деле подумал злорадно и по делам ему. Ни хрена не жаль, возразил Боб моим словам, соглашаясь в то же время с мыслями, словно их слышал. Зашел ко мне, сказал, что завалил, помялся и ушел. И тетрадку свою как будто бы случайно оставил. Или правда случайно, знать бы это. И что, спросил я, предчувствуя неладное. Я ее полистал, тетрадку эту. А в конце, на последней странице, список какой-то, столбик. То ли я его не заметил в прошлый раз, то ли его тогда не было. «Не томи, читай», — взмолился я, ощущая на спине легкий холодок. «Ну, слушай», — Боб вздохнул. «Читаю. Гомер. Месть циклопа. Шекспир. Гамлет жив. Гамлет возвращается». «Бред какой-то», — воскликнул я. «Ты никогда не слышал об этих произведениях?» — оторвался от тетрадки Боб и тяжело на меня посмотрел. «Я тоже. Кстати, все они зачеркнуты».
1: «Да это он просто мстит. Просто воду мутит, чтобы мы помучились».
0: «Возможно», — кивнул Боб. «Ладно, слушай дальше. Шекспир. Дездемона. Ответный удар».
1: «Он издевается над нами. Не могли они такое писать?»
0: «Ты уверен?» «Дальше Чехов. Сливовый сад».
2: «Что ты хочешь сказать?» — снова перебил я. «Что надо его опять отправить в прошлое, чтобы он заставил их писать весь этот бред собачий?»
0: «Я это как раз у тебя хотел спросить».
1: «Ну почему у меня?»
0: «Ну, ты хоть и ритм-басист, а самый из нас начитанный».
2: «Это не повод. Уволь. Я не хочу брать на себя такую ответственность».
0: «Струсил», — покачал головой Боб с обидной жалостью в голосе.
2: «Ты машину времени разобрал свою?» — спросил я с надеждой.
0: «Шаманить можно», — заверил Боб.
2: «Слушай, а с какой стати эти названия у него отдельно записаны?» — внезапно сообразил я и ухватился за эту мысль, как за соломинку.
0: «Этот столбик сверху озаглавлен «Факультатив», — отобрал у меня соломинку Боб. «Дальше слушай. Чехов. Четыре брата».
1: «Он говорил, шесть авторов!» — пришла мне в голову очередная спасительная мысль.
0: «Шесть и выходит», — остудил меня Боб. «Вот последний. Лев Толстой. Понедельник и вторник. Все».

mystical experiences. I would say mystical.

Афония колдунья долго втягивала в себя воздух. Сидя со скрещенными ногами и выпрямленной спиной внутри своего колдовского круга, она не разжимала глаза, держа руки на бедрах ладонями вверх. В блюдечке из черной яшмы горел ладан. За исключением этого алого огонька в святилище царила темнота. Горький травяной дух наполнил ее легкие и позволил духовному взору покинуть телесный плен. У нее была типичная внешность уроженки древней Эллады. Серьезность и одновременно безмятежность, полные губы, глубоко посаженные глаза, круглый подбородок. Светлые волосы были уложены на древний манер, что тоже подчеркивало ее классический облик. Потусторонний вид всегда производил впечатление на клиентов. Именно так полагалось выглядеть колдунье, хотя отвечать этим требованиям удавалось немногим из них. Если она и извлекла какой-то урок из своего нищего детства, то заключался он в необходимости уметь потрафить денежным заказчикам. На протяжении минуты она выдыхала через рот холодный воздух. Он тотчас же превращался в клубящееся белое облачко, не желающее рассеиваться. Через некоторое время в сверкающем тумане замаячили фигуры, и послышался отдаленный гул трудноразличимых голосов. Афония открыла свои гиацинтово-синие глаза и изрекла слово. Туман моментально рассеялся. Голоса зазвучали отчетливее. Она взирала на двоих мужчин, одного постарше, другого помоложе, находившихся в комнате на другом конце города. Они расположились на лежанках из сандалового дерева, инкрустированных слоновой костью и обтянутых парчой, и потягивали густое темное вино хефту из изысканных прозрачных бокалов с золотыми узорами. Слуги убрали со столика, разделявшего их остатки еды, принесли сладкое и молча удалились. Малагирос самостоятельно наполнил бокалы. Афония автоматически подсчитала затраты. Вино было дороже самих кубков. Слухи подтверждали гостеприимство Малагироса. Она не исключала также, что он просто не имеет понятия, сколько все это стоит. Ей еще не приходилось видеть своего соперника, и сейчас она изучала его с некоторым разочарованием. Она представляла его мелким, щуплым, с редеющими волосами и с носом на пол лица. Этому лицу полагалось быть изрытым оспой и нести печать вины за рождение отца его обладателя в рабстве. В действительности он был хорош собой, примерно одного с ней возраста, лет 25, с грубоватой физиономией и хитрыми карими глазками. Он был худощав и невысок, зато сложен как атлет. Темные волосы ложились на плечи изящными напомаженными волнами, на элегантной тоге из шелка горели жемчуга. Афония нахмурилась и велела себе одуматься. Ярость начинала застилать глаза. Магия ясновидения требовала четкости мысли и таяла, как лед от жара страстей. «Рабское отродье», — подумала она. Это было не ругательством, а чистой правдой. Какой-то недостойный субъект нежился в роскоши, в то время как она...

0: Дочь благородного семейства, затмевающего древностью сам город, была вынуждена зарабатывать на хлеб в поте лица. Она еще раз произнесла слово, и волшебная сфера снова обрела кристальную ясность. «Я неизменно ценю твое общество», — изрек Малагирос, учтиво кланяясь своему старшему собеседнику. «Однако ты говорил, что располагаешь сведениями, которыми желал бы со мной поделиться. Не стесняйся. Можешь начать, когда зачтешь нужным». Бертрос со значением взглянул на молодого хозяина дома и поставил свой кубок с вином на порфировый столик. Пригладив седую бороду и откашлившись, он неуверенно огляделся. «Не беспокойся», — с улыбкой подбодрил его Малагирос. «Уверяю тебя, моя соперница не способна побороть чары, защищающие приватность моего жилища». Бертрос открыл было рот, но снова закрыл и насупленно уставился на свои руки, сложенные на животе. Хозяин дома сочувственно склонил голову на бок. «Мне известно о вашей с ней дружбе. Если ты сомневаешься, то сделай мне такую любезность, ничего не говори». Он искоса посмотрел на собеседника. «Ты ведь не принес мне послание от нее самой?» «Нет». Бертрос насупился еще сильнее. «Просто мне не дает покоя мысль, что у вас больше сходства, чем различий. Держу пари, что, повстречавшись, вы понравились бы друг другу. У вас немало общего». «Что общего может быть у меня с девчонкой из трущоб, вбившей себе в голову не весь что?» — презрительно спросил Малагирос. «Начать с того, что вы оба занимаетесь похищением редких магических предметов. Правда, ты делаешь это из озорства, а она ради барыша. И, кстати, почему это она вбила себе в голову не весь что? Я тебя не понимаю». «Я ее видел. Вполне миловидно, только прическу носит, как статуя, народившаяся из морской пены. Наверное, занимается в жизни не тем, чем ей следовало бы». Малагирос усмехнулся. Бертрос отвел взгляд. «Итак, он не знает, что я его подслушиваю», — пробормотала Афония, понимая, что ее слышит только Бертрос.
1: «Нет, но я до сих пор ничего ему не сказал», — ответил ей Бертрос вслух. «Я ждал, пока ты к нам присоединишься». Он обернулся к пораженному Малагирусу. «Это не визит, а совещание. Благодаря волшебному амулету, который я захватил с собой», — он показал на предмет, висевший у него на шее под туникой, — «Афония слышит наш с тобой разговор».
0: Глаза Малагироса расширились от негодования. Он спустил ноги на пол и сел прямо. Бертросу пришлось повелительно вытянуть руку, чтобы предупредить приступ его гнева и пустить в ход все свое умение, чтобы охладить пыл молодого собеседника.
1: «Это соперничество огорчает ваших друзей и весь город. Достаточно было упомянуть что-то одно. Тот, кто потерпит поражение в этом прискорбном противостоянии, должен будет покинуть город, что само по себе печально. Однако оба вы погибнете, если покуситесь на глаза. Может быть, побеседуете и покончите с враждой?»
0: «Нет».
1: «Нет».
0: Оба «нет» были произнесены с остальной решимостью. Бертрос вздохнул.
1: «В таком случае позвольте поделиться с вами имеющимися у нас сведениями о потайном храме и культе Ногры».
0: «Я ценю твое содействие», — тихо молвил Малагирос. «Пока что мне известно одно. Храм не может находиться в одном из летучих дворцов, ибо для ритуалов последователям культа нужна земная твердь».
1: «И это все?»
0: «Его можно пожалеть», — усмехнулась Афония. «Что касается благодарности за содействие, то она искренна. Он всегда в нем нуждается».
1: Бертрос чуть улыбнулся и с нажимом произнес: «Нисколько не сомневаюсь, вы оба рано или поздно сами догадались бы о том, что мы намерены сейчас вам сообщить. Причем, судя по прошлому опыту, это произошло бы у вас почти одновременно».
0: Малагирос скорчил гримасу. То же самое сделала Афония за много миль от него.
1: «Неподалеку от императорского дворца расположен небольшой дворец из черного мрамора».
0: «Неплохо», — заметила Афония.
1: «В свое время он служил резиденцией послу Эстерхазии. Дворец по-прежнему принадлежит ему, однако сейчас его снимает некий состоятельный торговец из старого города».
0: Печально качая головой, Бертрос извлек из кармана туники карты и записи.
1: Я бы предпочел, чтобы вы покусились на какой-нибудь менее неприятный культ. Может быть, мы смогли бы устроить для вас соревнование, в котором вам, по крайней мере, не пришлось бы рисковать жизнью.
2: Вроде вытягивания соломинок?
1: Малагирос усмехнулся и пожал плечами.
2: А вдруг я намерен кое-что доказать?
1: Все дело в полном отсутствии у него способностей мага, фыркнула Афония. Или в принадлежности к мужскому полу. Мужчины всегда пытаются что-то доказывать.
0: «Оба вы больны одной болезнью, высокомерием», — не выдержал Бертрас. «Вас ждет столкновение с дурными людьми, но гордыня, заставляющая вас делать глупости, не меньшее зло».
1: «Я уверен в своих возможностях», — серьезно ответствовал Малагирос.
2: «И я».
0: «Тогда дерзайте, молодые».
1: Бертрас разочарованно покачал головой.
0: «Главное, возвращайтесь живыми».
1: Афония внимательно изучила дворец Марка Лициния Севера. Как дворец он был невелик, однако все равно представлял собой внушительную постройку. Его особенностью было открытое пространство между внешней границей владения и внешней стеной главного сооружения. Она сочла это традицией, соблюдавшейся в старом городе. Главное сооружение в два этажа было полностью сложено из черного мрамора и выглядело одновременно изящно и сумрачно. От него исходил некий запах, не в буквальном, а в переносном смысле, как от старого оцаревшего подвала. Через каждые 10 шагов здесь стояли волшебные светящиеся камни, озарявшие стены дворца. Территория вокруг была неухожена и покрыта зарослями кустов и невысоких деревьев. Это стало для Афонии неожиданностью. Обычно обитатели старого города проявляли яростную приверженность к порядку и принуждали к покорности даже саму природу. Стараясь не покидать тень, отбрасываемую деревом, Афония вскарабкалась на стену. Она постаралась превратиться в невидимку. Черная одежда, темный платок поверх светлых волос, надвинутый низко на лоб и скрывающий половину вымазанного сажей лица. Она аккуратно ставила ноги в мягких сапожках между ржавыми гвоздями и осколками стекла, торчавшими из стены. Афония свято верила в свою колдовскую неуязвимость, однако не могла избавиться от врожденного пессимизма. Появившись на свет с необыкновенными способностями, она как будто не должна была прибегать к грубой маскировке вроде черной одежды. С другой стороны, она, потомок древнего рода, зарабатывала на прожитье воровством, что тоже шло вразрез всяким правилам. Что поделать? Никто добровольно не расстается с редкостными талисманами, как и с деньгами. Закрыв ладонями глаза, она шепотом произнесла заклинание. Во второй раз она повторила его, зажав уши, в третий заткнув нос. Открыв глаза, она воочию увидела чары, оберегающие безобидный вроде бы дом и окружающую его территорию. Здесь царствовала мерзость. Сверхъестественное чутье предупреждало Афонию об опасной близости зеленого тумана с запахом гниющего мяса. До слуха доносились крики и стоны, от которых дыбом вставали волосы. Внезапно ветерок, которого она не смогла уловить, пронес мимо безглазые привидения в облике молодого человека. От страха у нее перехватило дыхание. Она читала о подобном колдовстве, но никогда не сталкивалась с ним наяву. Здесь она узрела сочетание двух видов колдовства. Для противодействия каждому требовалась кровавая жертва. Ни один маг в городе не осмелился бы на такое жертвоприношение. Какое-то время она прижималась к стене. Страх принуждал ее мечтать о жизни в доме, унаследованном от родителей, о покупке оливковой рощи, о преподавании в академии, даже об изучении философии. Потом она вспомнила голос Малагироса. Он посмел непочтительно отозваться о ее прическе и намекнуть, что она ошибочно выбрала профессию. Афония вынула из ножен на бедре потемневший магический нож и уколола палец. Капля крови упала на лист, оторванный от ветки. Она поводила руками над листом, бормоча загадочные заклинания, а потом дуновением отправила его вниз. Лист запорхал, как бабочка, выписывая сложные фигуры и вспыхивая на лету. Туман, голоса и привидения устремились за ним, оставив ненадолго узкий проход.

0: «Здесь достаточно денег, чтобы выкупить Сомар Калициния вместе с семьей», — сказал Малагирос. «Хватит и на покупку лавки в гавани». Раб облизнул губы и оглядел тесную задымленную таверну. По его лбу катился пот. Запах его тела смешивался с запахами рыбы, жира и пролитого вина.
1: «Это цена моей жизни», — сказал он с сильным чужеземным акцентом.
0: Волосы у него были цвета выленившей пеньки, лицо плоское и курносое. Настоящий варвар.
1: «Так ли уж дорога твоя жизнь?
0: И хороший ли хозяин Марк Лициний?» Малагирос сильно в этом сомневался. Огромные штрафы, которые платил обитатель замка за гибель своих рабов, говорили сами за себя. Город таким образом собирал деньги, необходимые для изгнания зловредных призраков. Бледно-голубые глазки раба вспыхнули, и он сплюнул на покрытый соломой пол. Судя по состоянию соломы, многие здесь вели себя так же.
1: «Это мой подарок Лицинию!»
0: Раб снова оглянулся.
1: «Вот как мы поступим!»
0: Малагирос усмехнулся. В мешочке, переданном им рабу, позвякивали серебряные монеты. Отдав вору свой амулет, раб удалился, не произнеся больше ни слова. За ним последовала закутанная женщина с ребенком на руках. Любой мог получить убежище в храме, если внес залог в размере суммы, которую уплатил за него хозяин. Цена покупки была известна, ибо учитывалась при уплате налогов. Так город сохранял лицо, а рабы – надежду на освобождение. На планах Бертраса красовался обыкновенный замок, представляющий собой четыре постройки вокруг двух центральных дворов. Однако на планах отсутствовал вход в подвал, который, тем не менее, существовал.
2: «Дворец построен на месте прежнего сооружения», — объяснил Бертрас. «Прежний владелец славился своими винными подвалами. Они, судя по всему, были громадными, больше, чем сам дом. По глубине они не уступают высоте теперешнего дома».
0: Малагирос не сомневался, что вход в подвал располагается в одной из комнат в фасадной части дома. Это должна была быть комната, которой часто пользуется хозяин и куда никому нельзя войти без стука. Например, кабинет. Он тоже облачился во все черное. Длинные волосы связал бечевкой в пучок, на поясе застегнул широкий кожаный ремень с крючками и кармашками. Вытряхнув на ладонь содержимое одного из кармашков, он посыпал себе веки, нос и уши, после чего произнес слова заклинания. Зачем самому обладать талантом, если его сущность продается за деньги? Открыв глаза, он увидел ту же мерзость, которая открылась Афонии, и удивленно замигал. Он полагал, что культ Ногры объединяет обыкновенных богатых дегенератов, усмотревших в экзотической религии свежее оправдание для своей разнузданности. «Ошибка», — подумал он. «Кем бы они ни были, любительством здесь не пахнет». Окно было узким и находилось в тени, отбрасываемой разросшимся кустом, заслонившим светильник. Афония положила свои длинные худые пальцы на ставни и закрыла глаза. Спустя несколько секунд она почувствовала дрожь, свидетельствовавшую о могучих чарах, охраняющих сам дом изнутри. Еще через несколько мгновений она почуяла тяжелый маслянистый запах зла. Внутри дома засело нечто зловещее, однако пока она не могла понять, что именно. К счастью, до него было еще далеко. Прежде следовало открыть окно. Она сжала кулаки и сделала несколько движений, словно обматывая руки щупальцами. После этого она произнесла слово. Как и многие другие, оно почему-то состояло только из одних согласных. Ставни раздвинулись. Афония сморщилась. Ее посетило ощущение, что все тело покрылось сальной пленкой. Она осторожно перешагнула через низкий подоконник. Ее взору предстала небольшая гостиная, обставленная кушетками на изогнутых ножках и разноцветными скульптурами. «Дешевка», — подумала она, ибо унаследовала от предков умение разбираться в произведениях искусства. Приятное исключение представлял собой гибрид кошки и человека в полный рост в сияющем шлеме с изогнутой саблей. Экзотический вид экспоната заставил ее приблизиться и с содроганием удостовериться, что это не скульптура,
1: а чучело.
2: Стены были разрисованы сатирами, гоняющимися среди цветов за нимфами. Одно из этих изображений пришлось ей особенно не по душе.
1: Через секунду сатир на нем пошевелился.
2: Это был очень мускулистый сатир, и нимфа, которую он успел поймать, не выражала большой радости по этому поводу.
1: Решив, что действие заговора, обезвредившего здешнюю нечисть, продлится недолго, Афония шагнула к двери.
2: Дверь тоже оказалась под охраной. Это было именно то, что Афония почувствовала еще перед окном. Более сложное колдовство, нежели охрана самого окна.
1: Интересно. Если маг, напустивший такие чары, хотел задержать нечто в пределах этой комнаты, то она готова была разделить его чувства. Ей очень не хотелось стать объектом погони.
2: За ее спиной раздалось негромкое рычание.
1: Оглянувшись, Афония увидела, что тот самый сатир с фрески смотрит теперь прямо на нее.
2: У него был облик демона. Заросшая шерстью морда, разинутая пасть с острыми зубами. Горящие красные глаза еще не успели заметить незнакомку, о чем говорила несфокусированность взгляда. Зато раздувавшиеся ноздри свидетельствовали о том, что обоняние твари опережало зрение. Раздался новый утробный звук, будто в предвкушении поживы.
1: Афония стала расколдовывать охранные чары, чтобы, вырвавшись из гостиной, запечатать дверь словом. Она услышала, как рука демона отделяется от стены. С таким же звуком ползет по сухим листьям змея. Однако заговор уже поддавался ей. Она выпустила свои чувства в помещение за дверью, чтобы разобраться, что ждет ее там, новое колдовство или люди. Но тут у нее встали дыбом волосы, и она почувствовала, что спина нуждается в защите. Она осмелилась оглянуться. Одно копыто демона уже опустилось на пол. Мерзкая лапа тянулась к Афонии. В ноздри женщине ударил запах грязного хорька. «Там никого нет», — заверила она себя, распахнула дверь, проскочила в нее и захлопнула за собой. Едва она успела произнести слово, как что-то врезалось в дверь изнутри. Столкновение сопровождалось грохотом, запахом озона и жалобным стоном.
2: Оглянувшись, Афония удостоверилась, что не ошиблась. Здесь действительно не было ни души. Она наморщила лоб. Надежные источники утверждали, что Марк Лициний содержит многочисленную вооруженную стражу. Где же она? Малагирос выбрал ярко освещенное окно на фасаде. Никому не придет в голову проникать в дом в таком месте, следовательно, здесь его не ждала бдительная охрана. К тому же легче обвести вокруг пальца охранников, чем незримые чары. У последних нет привычки засыпать. К тому же они не выпили 3 бодьи вина, доставленные сюда по ошибке 3 часами раньше. Опыт подсказывал Малагиросу, что наемники не устоят перед выпивкой, занимаясь таким скучным делом, как несение караула. Они, конечно, проверят, чтобы в вине не оказалось яда и снотворного, однако крепкое вино неплохо действует и само по себе. Люди, состоящие на службе у колдунов, обычно упускают такие вещи из виду. Окно наверняка охранялось. Ходили слухи, что стража дворца состоит из 3 десятков человек. Однако Малагирос несколько часов подряд наблюдал за происходящим с крыши соседней виллы и не заметил признаков жизни. Только прибегнув к специальному средству, он увидел чары, охраняющие дворец, и содрогнулся. «Люди, должно быть, находятся внутри», — подумал он. «Я бы на их месте не высовывался». Он уже чувствовал сильное беспокойство и опасался, как бы вся затея не потерпела крах. Взяв себя в руки, он вынул из кармашка на поясе склянку и снял с нее крышку. Намочив палец в масле, обвел контуры окна, потом написал в воздухе несколько символов. Когда был дописан последний знак, его покинул страх и предчувствие обреченности. Он довольно ухмыльнулся. «Чего только не купишь за звонкую монету». Просунув лезвие кинжала между ставнями, он приподнял задвижку и без колебаний проник в тускло освещенное помещение. Это была просторная приемная, строго обставленная в стиле старого города, без украшений и удобств, свойственных императорскому периоду. Из приемной можно было попасть в коридор, где спал раб, определенно попробовавший доставленного по ошибке вина. Рядом с ним лежал опорожненный кувшин, на мозаичном полу красовалась густая красная лужица. Вино Хефту непобедимо! Малагирос медленно закрыл ставни и опустил щеколду, после чего некоторое время стоял в темноте, приглядываясь. Раб похрапывал и чмокал во сне губами. Малагирос увидел еще одну дверь, ведущую дальше в дом. Он медленно двинулся туда, ставя мягкие подошвы строго одну за другой. Следующая комната оказалась парадной столовой, полной кушеток и низких столов, со стенами, украшенными изображениями застреленной дичи и рыбин. Кое-какой свет проникал сюда через стеклянный потолок. Была видна галерея, идущая по второму этажу. В столовой царил порядок. Кушетки были расставлены вдоль стен, однако сохранялся слабый винный запах, как видно от пролитого вина, пропитавшего мраморные полы. «Кабинет должен примыкать к столовой», — решил Малагирос. «Так хозяину проще развлекать клиентов». Однако дверь в следующую комнату оказалась запертой. Судя по ощущению, она тоже охранялась заговором. «Вот и отлично». Малагирос опять вооружился баночкой с маслом и нарисовал на двери символы, которые должны были рассеять колдовство и позволить ему войти. В следующей комнате горел огонек. Видимо, на случай, если хозяину потребуется воспользоваться кабинетом среди ночи. В неверном свете Малагирос увидел помещение размером 15 на 20 шагов. Стены были увешаны полками с инкрустациями из слоновой кости, заваленными свитками. Ближе к столу лежали свежепереплетенные рукописи. Стол был так велик, что рядом с ним стояло несколько стульев. На самом столе не было свободного места от папирусов, пергаментов и нескольких тяжелых пресс-папье. На одном из пресс-папье красовался изумруд с кулак величиной, с резьбой в восточном стиле, изображающий дракона, совокупляющегося с шестирукой обезьяной. Малагирос едва поборол искушение присвоить эту вещицу. Стена позади стола была украшена мозаикой, изображающей злобного морского зверя, поедавшего корабль и одновременно душившего многочисленными щупальцами команду. Все шесть глаз зверя горели, как раскаленные уголья. Малагирос улыбнулся. «Эврика!» Он зажег еще одну лампу и начал искать рычаг, с помощью которого открывалась потайная дверца, каковую, без всякого сомнения, представляла собой мозаичная панель. Афония пересекла слабо освещенный вестибюль, проникла в одну из комнат напротив гостиной и затворила за собой дверь. Из глубокого кармана штанов она извлекла короткую черную волшебную палочку с серебристыми письменами. Палочка была подвешена на шнурке. Она поговорила с палочкой на языке, которому научил ее перед смертью отец, пользуясь все более редкими просветлениями сознания. Она всегда испытывала неодолимую тягу чихнуть. Палочка трижды дернулась, а потом приподнялась, грозя сорваться со шнурка, словно собака с поводка. Двигаясь в указываемом палочкой направлении, Афония выскользнула из комнаты и беззвучно двинулась по коридору. Палочка вела ее по коридорам, пока не ударилась о стену из того же черного мрамора, из которого были сложены внешние стены дома, в том месте, где было вырезано нечто вроде кальмара. Убрав палочку, Афония встала у стены, подняла обе руки и принялась вычерчивать в воздухе символы. Постепенно глаза кальмара загорелись оранжевым светом. Тогда Афония надавила на них пальцами. Стена разверзлась. В провале показались каменные ступеньки, ведущие в темноту.

0: Малагирос спустился по лестнице и огляделся. Он стоял на полу из темной плитки, напоминавшей блеском водную пленку. Лампа, с которой он явился сюда, оказалась лишней. Вдоль всего прохода через равные промежутки были выставлены волшебные светильники. Малагирос счел это освещение лишним. Все стены оказались испещрены неприятными мозаиками на сюжеты культа Ногры. Доминирующим цветом был красный. Задув лампу, он поставил ее в темный угол под лестницей, после чего упер руки в бока, раздумывая, в какую сторону направиться. При этом он руководствовался тем, где бы сам предпочел разместить потайной храм зловещего божества. Только не под столовой, мало ли что взбредет в голову божеству. Ну и не слишком далеко, чтобы его не обидеть. Он мысленно наложил план, продемонстрированный Бертрасом, на то, что увидел сам, и отправился в сторону от жилых помещений. Наконец, коридор уперся в стену. В этом месте можно было свернуть направо или налево. Малагирос избрал левый поворот, полагая, что последователи демонических культов обычно наделены воображением. Для того, чтобы посвятить себя такому безумному занятию, надо обладать развитым чувством абсурда. Коридор закончился дверным проемом, поперек которого были натянуты ожерелья из фаланг человеческих пальцев в оправах из червленого золота. Проем был окружен сплошной резьбой на непристойные темы. «Непонятно, почему никто не снял этого до меня», — думал он мысленно, грызя ногти. Аккуратно приподняв зловещее ожерелье кончиком ножа, он напряг зрение. Перед ним лежал зал с каменными стенами и блестящим полом из черного мрамора. Посреди базальтового алтаря горел сине-белый огонь, имевший, несомненно, магическое назначение. Над алтарем возвышалась грубо вырезанная статуя с множеством рук и красными фасеточными глазами, отражавшими пламя. «Ногра», — подумал Малагирос. У него учащенно забилось сердце, во рту пересохло, на лбу выступил пот. Никакой охраны, ни человеческой, ни волшебной, заметно не было. Он отважно вошел в пустующий храм, позволив опуститься занавесу в двери за его спиной. Он немедленно понял свою ошибку, но было уже поздно. Зал завертелся вокруг него, и он оказался с противоположной стороны дверного проема. Он шагнул было обратно, но дверь заколебалась и пропала. Малагирос посмотрел влево и увидел тот же проем, только в другой стене. Так он ходил взад-вперед долгими часами. Смятение начинало овладевать им. Только расположение идола Ногры оставалось неизменным. Во всяком случае, так казалось Малагирусу. Но он еще не потерял самообладание, чтобы направиться прямиком к нему. Он попробовал зажмуриться и продвигаться вперед короткими шажками. Когда он открыл глаза, оказалось, что он едва ли не упирается руками в алтарь. Он испуганно отпрыгнул назад. Теперь Малагирус попытался дойти до стены напротив двери, казавшейся самой близкой. Однако не смог до нее добраться. Он пробовал бежать, идти задом наперед, сосредоточиться на чем-нибудь другом, лежать на спине и отталкиваться ногами не помогало ничего. Дважды он едва не дотрагивался до алтаря, но так и не достигал намеченной цели. Чем больше времени он проводил в храме, тем больше затуманивался его рассудок. «Зачем я здесь?» – спросил он себя, напряженно хмурясь. «Я понапрасну трачу время». Чтобы не отвлекаться на Ногру, он отвел взгляд, зажмурился и закрыл лицо ладонями. Кольца на пальцах впились в кожу лица. Он пришел украсть глаза! Его бросило в холодный пот. Теперь он был околдован, и колдовство проникало через его глаза. Он терпеть не мог состояние околдованности. Всю сознательную жизнь он оставлял в дураках волшебников, полагавшихся на силу своей магии. Сейчас ему был нанесен удар ниже пояса. Нечестный прием. «Обмануто зрение», — размышлял он. «Я вижу не то, что есть на самом деле». Он вытащил из кармашка на поясе баночку с веществом, позволяющим преодолевать колдовство и прозревать, забыв, что уже пользовался им. Движение руки, заветное слово. Зал бешено завертелся. Малагирос рухнул на четвереньки и разразился безудержной рвотой. Через некоторое время он повалился на бок, судорожно ловя ртом воздух. Убрав рукавом магический порошок с век, он прикрыл глаза рукой, надеясь, что уймется головокружение. В конце концов, полностью лишившись сил, он погрузился в сон. Афония всматривалась в темноту, куда уходила лестница, словно читала какое-то послание. Ее старания не пропали даром. Перед взором женщины поплыли разноцветные узоры. Значит, ни охраны, ни стражников-демонов, вообще никакого волшебства. Она нахмурилась. такого попросту не могло быть. Дом кишел магией. Как же получилось, что лестница, ведущая в святая святых, осталась без всякого присмотра? По телу Афонии бегали мурашки, однако разум оставался холодным. Она готова была поверить, что ступеньки ведут всего лишь в винный погреб. Не исключалось также, что божество, по разумению уверовавших в него, обладает способностью само постоять за себя. С другой стороны, она не замахивалась на то, чтобы подражать мыслительному процессу религиозных фанатиков. Она всего лишь скромная колдунья, пытающаяся добыть себе на пропитание в мире жестокой конкуренции. Ладно, если на чистоту, то она старается ни в чем себе не отказывать, собирая сочные плоды в тесной толпе себе подобных. Пьянство и азартные игры были почетным аристократическим времяпрепровождением. К сожалению, ее предки предавались обоим порокам с саморазрушительной энергией. Афония стала спускаться. Уже на пятой ступеньке из-под ее подошвы вывалился камень, и она в испуге замерла, размахивая руками, чтобы удержать равновесие. В следующую секунду позади нее со скрежетом закрылась черная мраморная дверь, оставив женщину в кромешной тьме. Она стояла не шевелясь и напрягала слух, пока в игру не включилось колдовское чутье. Никакой магии в ловушке, подстерегавшей ее на ступеньке, не было. Просто противовес и цепочка. Ловушка срабатывала, если по лестнице спускался непосвященный. Очень грубо. Впрочем, чего еще ожидать от пришельца с запада Марка Лициния? Он и ему подобные невежественные деревенщина, даром что основатели империи. Город существовал задолго до того, как сюда была перенесена имперская столица. Она поднялась к двери и попыталась снова ее открыть. Но дверь не поддавалась ни магии, ни силе. Афония всего лишь отбила себе ногу. Видимо, возможность открыть ее с внутренней стороны просто не предусматривалась. Отвернувшись от двери, она задумчиво уставилась на лестницу. У нее оставалось одно единственное направление, вернее два, если она не сможет побороть отчаяние. Посредине лестницы разверзлась зловещая дыра. Оттолкнувшись, Афония прыгнула. Перелетая через страшную дыру, она успела подумать, что если и на следующей ступеньке меня ждет такая же ловушка? Инерция увлекла еще на три ступеньки вниз. Остановившись, она оглянулась через плечо и истерически засмеялась. Ей повезло, что последователи Ногры уступили ей по части воображения. Однако в следующую секунду ей вспомнилась колдовская охрана территории вокруг дворца. Последователи Ногры умели проявлять смекалку. Для этого им не требовалась помощь со стороны. Она продолжила спуск. Лестницу окружали стены, но Афония не могла до них дотянуться, даже раскинув руки. В одном месте проход настолько сузился, что, окажись на ее месте грузный человек, он не сумел бы протиснуться. Лестница оказалась настолько длинной, что у нее устали ноги. Однако она не торопилась и ощупывала носком каждую ступеньку, прежде чем встать на нее. Ловушек больше не было. Ей уже казалось, что она сдала трудный экзамен. Возможно, его сдавали все новообращенные, пропускаемые через тот же проход, прежде чем превратиться в полноправных членов секты. В таком подходе был смысл. Предводители культа не захотели бы рисковать жизнью всех своих последователей. В этом остальное человечество отличалось от них коренным образом. Спуск продолжался так долго, что у нее уже горели огнем ноги и теснила грудь. От пота одежда прилипла к телу. Сколько же это может продолжаться? Ну и глубина. Еще немного, и ей навстречу выйдет из своей кузницы железный прыгун. Наконец, силы окончательно оставили Афонию, и она повалилась на лестницу. Уронив голову на прохладную гладкую ступеньку, она раскрыла рот, слушая, как стучит в висках кровь. Отвернув крышку фляжки, она выпила воды, полив остатком руки и разгоряченное лицо, и вытершись платком. Вытянув стонущие ноги, она плотно закрыла глаза. «Всего на минутку, чтобы успокоиться», — мелькнуло в голове.
1: «Смотри-ка, Фессор, к нам пожаловал воришка!»
0: Малагир очнулся. Забытье сняло как рукой. Казалось, из его черепа вынули сверло, и ему мигом полегчало. Он лежал на боку и поджидал Фессора и его спутника. Пока он слышал только их шаги.
1: «Ну и вонь! Кажется, тут с нашим гостем произошла неприятность. Кто будет убирать, хотелось бы мне знать. Во всяком случае, не я». «Какой-нибудь злополучный раб», — устало проговорил Фессер. «Тебе-то какое дело, раба?»
0: Слыша, как они приближаются, Малагирос решил не шевелиться и дышать ровнее. Прикинув свои шансы, он признал их неважными. Недругов было всего двое, однако в коридоре могло ждать подкрепление. Впрочем, появлению людей можно было и порадоваться. Они уведут его из этого проклятого зала. Ему в шею ткнулся кончик меча.
1: «Вставай!»
0: — радостно приказал Рабба. Малагирос медленно открыл глаза и оглядел обоих. Как ни плачевно было его положение, он не сдержал улыбки.

0: Солдаты переглянулись.
1: «Вежливый мошенник», — сказал Фессер. «Надо отдать ему должное».
0: «Или хитрый и опасный», — поправил его Рабба. «Пойдем к с нами», — сказал он Малагирусу. «Тебя кое-кто дожидается». Он весело подмигнул.
2: Афония пошевелилась во сне и стала сползать вниз по ступенькам. Она очнулась от собственного крика. Дальнейшее падение было без труда предотвращено, но у нее долго не унималось сердцебиение. Потом она выпрямилась и поморщилась. Так сильно затекли ноги.
0: «Я слишком долго спала», — подумала она с тревогой. «Мне следовало быть более прилежной ученицей».
2: Она трижды в неделю посещала женский спортивный зал, но беготня до изнеможения была скучным занятием по сравнению с настоящей учебой. Не имея иного выбора, Афония продолжила спуск. В конце концов, она добралась до конца лестницы. Дальше шел узкий проход, резко сворачивавший в сторону в 10 шагах от места, где стояла Афония. Здесь пахло плесенью, землей и селитрой, пятнами покрывавшей стены. То были свежие заплаты, нанесенные на древнюю основу. Вздохнув, она двинулась по извилистому проходу, готовая пустить в ход свои колдовские способности, чтобы не угодить в ловушку. Считанные мгновения, и она остановилась, широко раскрыв глаза. Афония обладала острым чувством времени. Сейчас она с удивлением сообразила, что близится полдень. Как такое могло произойти? Неужели она так долго спала? Впрочем, боль в ногах подтверждала сигналы, посылаемые инстинктами. Афония сощурила глаза. Бертрас утверждал, что подвал представляет собой второй подземный этаж. Она же прошла по лестнице не одну милю, прежде чем достигла дна. Женщина обреченно вздохнула. Получалось, что она все же стала жертвой колдовства и погрузилась в забытье, стоя на одном месте и перебирая ногами, словно шла, бежала или спускалась вниз по лестнице. Она поняла, что колдовство настигло ее, когда она перепрыгивала через дыру в лестнице. В тот момент ее мозг был слишком занят сопоставлением разных возможностей, поэтому она и стала легкой добычей. Рассеиванию колдовских чар способствовал сон. Ее догадка резко усложнила ситуацию. Она бы предпочла спрятаться и переждать дневное время, когда другие люди бодрствуют, чтобы к ночи возобновить поиски, завладеть глазами и убраться по добру по здорову. Однако в глубине души она не сомневалась, что Малагирус уже побывал здесь, украл глаза и скрылся. Ей он предоставил привилегию быть пойманной при обнаружении пропажи. «Как я его ненавижу!» — утомленно подумала она, нехотя продолжив путь. Изгибы коридора продолжались недолго. Вскоре она увидела приоткрытую дверь, из-под которой просачивался свет. Из-за двери доносились голоса и смех. Она подобралась ближе и заглянула внутрь. Мужчины грубой наружности, большинство в сильном подпитии, возились с непотребными женщинами или резались в карты. Их окружала грязь, из-за нагромождения лавок и столов негде было повернуться. В нишах чадили факелы. Афония поняла, что натолкнулась на караульных Марка Лициния, отсутствие которых все это время сильно ее удивляло. Видимо, хозяин переплачивал за их нетрудную службу. В казарме имелась еще одна дверь. Добраться до нее будет нелегко. Чтобы временно стать невидимой, требовался плащ. Его отсутствие приходилось компенсировать высочайшей сосредоточенностью. Набрав в легкие воздуха, она начала произносить заклинание. Рабба и Фессер провели пленника извилистыми коридорами и велели ему остановиться у кольца в полу. «Тяни», — приказал Рабба. Малагирус встал на четвереньки, ухватился за кольцо и дернул. Камень сдвинулся с места, обдав Малагируса запахом затхлости. Под ним разверзлась черная дыра. «Раздевайся!» Малагирус не спешил выполнять новое приказание Рабба. Тот безжалостно ткнул его в плечо острием меча, едва не пустив кровь. «Делай, как тебе велят», — посоветовал Фессер. Стражники внимательно изучили каждый предмет его облачения и побросали все в яму, оставив себе только нож, крючки и пояс с магическими зельями. «Вниз!» — радостно приказал Рабба. Малагирус опасливо заглянул в черную яму. Рабба собирался вторично пустить в ход меч, но вмешался Фессер. «Тут не глубоко. Повисни на руках и прыгай, не ушибешься».

0: Наткнувшись на Тефра, Малагирос понял, что тот руководствуется не состраданием, а лишь желанием обойтись без осложнений. Кивнув, он последовал совету. Пол ямы оказался ровным и влажным. Тефр сказал правду. Яма была неглубокой. Стражники поставили камень на место. В узилище воцарилась кромешная тьма, от которой было недолго спятить. Пленник едва не повалился на землю. Он заставил себя подобрать с пола и снова натянуть одежду. Потом занялся изучением своей камеры. Ощупал каждый камешек в стене. Невысоко над полом Малагирос нашел дыру, в которую могла бы пролезть собака средних размеров. Он выпрямился и предался невеселым размышлениям. Вдруг Малагирос заметил, что в темнице прибавилось света. Он поднял глаза в надежде увидеть, как приподнимается каменный люк, но испытал разочарование. Камень лежал на прежнем месте. Тем не менее, свет в яму откуда-то проникал. Тревожные предчувствия охватили узника. Откуда-то из-под ног раздался скрежет, и он прижался к стене, глядя на дыру у пола. Снова стало тихо. Малагирос ждал, обливаясь потом и стараясь дышать ровнее. Чудовище выскочило из дыры настолько внезапно, что Малагирос растерялся, хотя и готовился к любым неожиданностям. При виде гигантской бурой крысы он в ужасе застыл. Крыса кинулась на него, злобно вереща. Ее черные глаза вылезали из орбит, желтые клыки были зловеще обнажены. Удар пришелся Малагиросу в грудь, но он устоял на ногах, хотя и пошатнулся. Крысиные зубы порвали на нем рубаху и сцарапали грудь, лязгнули перед самым носом. Он ухитрился схватить мерзкую тварь за горло и теперь, крича от боли, не давал ей вцепиться в него за всей силой. Из крысиной пасти ему в лицо летели клочья пены. Он испугался, что зверь болен бешенством. Малагирос с разбегу врезался в противоположную стену, преследуя цель расплющить крысу. Ему пришлось повторить этот отчаянный маневр еще несколько раз, прежде чем из пасти, утыканной острыми, как бритва, зубами, раздался истошный предсмертный визг. Наконец, чудовище заметно ослабло, и Малагирос сумел оторвать его от своей одежды, чтобы с размаху шарахнуть об стену. У крысы треснул хребет. Малагирос с отвращением разжал пальцы, и тварь безжизненно шлепнулась на пол. В яме опять стало темно. Афония боязливо вошла в казарму к стражникам. Для них она была невидима, однако ее задача состояла в том, чтобы ни до кого не дотронуться и не издать ни звука. Опасно было также оказаться в луче света, чтобы не отбросить тень. Она имела дело с непроходимыми тупицами, но у света свои законы, и его гораздо труднее обмануть. Она грациозно обогнула обнявшуюся парочку, пригнулась, чтобы не получить по лбу брошенным кубком, и на цыпочках устремилась к двери. Но тучный заросший охранник, источавший винные и прочие мерзостные запахи, бросился ей наперерез.
1: «Кто ты?» – проревел он, выпучив маленькие красные глазки. «Что ты тут вынюхиваешь?»
2: Афония не растерялась и ткнула его пальцем в середину лба. «Ты меня не видишь», – сказала она, надеясь заворожить его взглядом. Он отбросил ее руку.
1: «А вот и вижу».
2: Мужлан сорвал с ее головы платок и просиял, сообразив, что за красотка попала ему в лапы. Он оглянулся в надежде поймать завистливые взгляды, однако соратники по караульной службе были слишком заняты. «Попробую выманить его в коридор», — решила Афония. По всей видимости, толстяк оказался невосприимчив к колдовству, поскольку был слишком пьян. Она улыбнулась ему. Воодушевленный, он ухватил ее грубой лапой за талию. Афонии пришлось по ходу дела менять тактику. Она нанесла ему сокрушительный удар прямиком в нос, опрокинув навзничь, и хотела было перепрыгнуть через распростертое тело, но тот успел поймать ее за ногу и уронил на себя.
1: «Воровка!» – завопил он. «На помощь!»
0: Его нетрезвые товарищи, наподобие старых боевых коней, услышавших боевую трубу, вскинули головы. Не прошло и нескольких секунд, как Афонию держали сразу несколько пар сильных, хотя и не твердых рук. Она не пыталась оказывать им сопротивление, так как была совершенно ошеломлена и не столько фактом своей поимки, сколько тем, что не сработала ее испытанная магия.
3: «Хозяину захочется на нее взглянуть», — проговорил один.
4: «Нас ждет вознаграждение», — пробормотал толстяк, размазывая кровь по физиономии.
5: «Хозяин будет доволен».
3: «Верно», — поддакнул третий, пожирая ее похотливым взглядом.
6: «Бьюсь в заклад, она придется ему по вкусу».
2: Солдатня разразилась хриплым пьяным гоготом и выволокла Афонию из своей вонючей казармы. Малагиросу казалось, что он торчит в темной яме уже не один час. Он задремал, или это ему только почудилось. В кромешной темноте нельзя было ручаться, закрывались ли его глаза. Узник задавал себе один вопрос – придут ли за ним? Под ногами не оказалось костей и прочих останков, которые свидетельствовали бы о печальной участи прежних пленников. Он догадывался, что голод мог заставить крысу подъесть даже кости. Однако что-то, куски одежды, клочки волос должно было остаться. Он старался не давать своим мыслям такого печального хода. Существовала также вероятность, что пленников или их трупы было принято вынимать из ямы. Раз так, ему надлежало сохранять готовность. Он вспомнил о валяющемся где-то неподалеку крысином трупе. Отломав челюсти, он мог бы воспользоваться ими как оружием. Впрочем, узник не сомневался, что чудовище было бешеным и побаивался порезаться об его зубы. Правильнее было бы заточить кость, выбрав ту, что помассивнее. Эта мысль заставила его содрогнуться от омерзения. В этот момент камень в потолке приподнялся, и яму залило светом, словно расплавленным золотом. Малагирос временно ослеп, но был готов плясать от радости. Вниз полетела веревка с узлом. В отверстии появилась физиономия Раббы.
6: «Эй!» — крикнул он во тьму. «Где ты там?»
2: Помедлив, Малагирос вступил в круг света. Ему показалось, что Рабба испытал огромное облегчение, обнаружив его живым.
6: «Вылезай!» — скомандовал Рабба. «У главного мага есть для тебя работенка».
2: Малагирос скептически приподнял бровь, однако обмотался веревкой и стал карабкаться вверх. Выбравшись из ямы, он вгляделся в своих тюремщиков. Фессер держал факел и выглядел уже не таким скучающим. Малагирос заметил, что в коридоре больше не горит колдовской свет, и вопросительно посмотрел на Раббу. Тот держал в руке обнаженный меч, выражение его лица не предвещало ничего хорошего.
6: «Смотай веревку и повесь ее сюда», — приказал Раббу, указывая на кольцо в стене.
2: Малагирос медленно поднялся и, стоя к ним спиной, принялся нарочито медленно вытягивать из ямы веревку.
6: «Митра!» — ругнулся Рабба. «Ушевеливайся, мерзавец! Не заставляй мага ждать, иначе пожалеешь!»
2: «Я знаю, что способно вызвать у меня сожаление, поэтому и не тороплюсь навстречу к вашему магу», — небрежно бросил Малагирос.
6: «Я сказал, поторапливайся!» — прорычал Рабба, подступая к нему.
2: Крепко держась за веревку, Малагирос размахнулся и заехал ему по физиономии тяжелой, словно окаменевшей крысой. Рабба осел, как мешок с зерном. Малагирос нанес еще один удар дохлой крысой. Фессер получил удар в висок, сопровождавшийся смачным звуком. Стражник оторопел. Малагирос, бросив крысу, схватил его за голову и ударил подбородком о свое колено, после чего сбросил в яму. Туда же последовал непришедший в чувство Рабба. Малагирос задвинул каменную крышку, подобрал факел и меч и отправился дальше по коридору. Пьяная стража Марка Лициния Севера тащила Афонию по извилистым коридорам. Под конец она увидела бронзовую дверь, охраняемую двумя людьми в потешной форме, и невольно прыснула. Не приходилось удивляться, что сменившиеся после караула стражи предпочитают не носить это разноцветное тряпье. Караульные скрестили копья, преградив пьяной в атаке путь. Завязался спор, в ходе которого двое трезвых пытались отговорить хмельных от мысли нарушить покой человека из старого города. Решение принял волосатый толстяк, нанесший несколько сильных ударов ногой в дверь. Воцарилась тишина. Наконец, голос, давший петуха от негодования, спросил:
7: «Кто смеет меня беспокоить?»
2: Все мигом протрезвели и поняли, что совершили непростительную ошибку.
7: «Сюда!»
2: – раздался визг из-за двери. Обеспокоенно поглядывая на товарищей, стражники с копьями распахнули двери. Поймавшие Афонию люди поволокли ее вперед с гораздо меньшим воодушевлением, чем раньше. Зал, в котором они оказались, к изумлению Афонии сильно напоминал зал императорских приемов, вплоть до украшений из серебра и золота. Его освещали сотни свечей, от запаха которых перехватывало дыхание. Посредине зала стояла увеличенная размером с кровать копия трона, на которой восседал тучный человек в льняной тунике. Его тщательно завитые волосы лоснились от пота, близко посаженные глазки метали молнии. По его левую и правую руку сидели обнаженные женщины. Появление в зале гурьбы мужчин их несколько напугало, но ничуть не смутило. В
0: Внезапно позади трона раздвинулись занавески, и появился пожилой человек. Он метнулся к Марку Лицинию.
8: «Ты что тут делаешь?» – гаркнул Марк. «Свет!»
0: Он повелительно махнул рукой, но ничего не добился. Он вскочил на ноги.
8: «Свет!» –
0: заорал он. Результата не последовало. Он обернулся к старику, закусив губу и ожидая объяснений.
8: «Волшебство кончилось, господин!»
0: «Это я заметил!» – фыркнул Марк.
8: «Чем ты занимаешься, Перс? Не иначе какой-то из твоих экспериментов вышел боком». «Весь город остался без волшебства», — ответил маг прежним ровным безразличным голосом. «Небесные дворцы рухнули, иллюзорные дома исчезли, их обитатели разбились, упав на землю».
0: Он покачал головой.
8: «Это случилось без всякого предупреждения. Волшебство разом перестало действовать».
0: Марк схватил Перса за плечо.
8: «Живо! Мы должны...»
0: Он опомнился и покосился на стражников, ворвавшихся в зал.
8: «Что вам тут понадобилось?» –
0: обратился он к ним высокомерно.
8: «По какому праву вы, мерзкие, зловонные свиньи, оскверняете мои покои?»
0: «Только пришелец с запада способен, оставаясь жеманным, произносить оскорбления», – подумала Афония. Стражники вытолкнули вперед толстяка, который закатывал от ужаса глаза.
9: «Мы...»
0: – он оглянулся на ораву трусов.
9: «Я поймал воровку!»
0: Он сгреб Афонию за рукав и выволок ее из толпы. Глазки Марка сузились. Он сделал несколько медленных шагов вперед, раздувая ноздри и бледнее на глазах. Потом, покосившись на Перса, нехорошо улыбнулся.
8: «Возьмите ее!» – приказал он ногим женщинам. «Подготовьте ее к встрече с божеством!»
10: «О да!» – прошипел Перс. «Как вы мудры, мой господин!»
0: Только Урдер, раболепствуя перед властелином, способен в то же время смотреть на него сверху вниз, подумала Афония, позволяя прислужникам Марка взять себя под руки. А с этими безмозглыми потаскухами я сумею разобраться. Стоит мне заняться ими и... Одна из них поддела ей подбородок острием тонкого кинжала, усыпанного драгоценностями, и она решила подчиниться без сопротивления.
8: «Остальным выйти вон», — приказал Марк.
0: Довольно потирая руки, он повернулся к магу и начал шепотом совещаться с ним.

Малагира скрался по коридорам, дергая по пути все двери и не находя ни одной открытой. Он очень сожалел, что лишился своих отмычек, но был рад, что у него остался факел. Все волшебные светильники по какой-то причине погасли. Он добрался до места, где коридор разветвлялся. Исследовав пыль на полу, он избрал направление, пользовавшееся, судя по наименьшему количеству следов, слабой популярностью, ибо это сулило надежду на незаметное исчезновение из подземелья. Через некоторое время он попытался открыть очередную дверь, но и она оказалась запертой. Вдруг до него донеслись голоса. Он навалился на дверь всем своим весом, отчаянно дергая задвижку. Из-под его ладоней посыпалась ржавчина, и он понял, что дверь не заперта, а просто приржавела. Он усилил напор, и задвижка начала приподниматься, оглашая коридор противным скрежетом. Голоса зазвучали ближе. Малагира знал, что устроенный им шум не остался незамеченным. Он ударил дверь плечом и услышал стон петель. Наконец-то дверь поддалась. Малагирос закрыл ее за собой и отбежал внутрь помещения, уповая на то, что проходящие по коридору не заметят в щели под дверью отблески его факела. Оглянувшись на дверь, он успел услышать в глубине комнаты зловещий звук. В самый последний момент Малагирос заметил летящее в него копье и упал на пол. Копье рассекло воздух у него над головой и воткнулось в перекладину, поддерживающую потолок. Окинув взглядом пусковой механизм, Малагирос задумался, зачем было устанавливать такой сложный самострел в пустой комнате. Здесь не было ничего, кроме старых потрескавшихся винных бочек. Малагирос понял, что самострел был затеей предыдущего владельца. Видимо, тот неустанно боролся с вороватыми слугами. Беглец еще раз глянул на копье. У него был мощный стальной наконечник длиной в 8 дюймов, насаженный на 7-футовое древко. Не слишком ли сурово? С другой стороны, владелец двухэтажного винного подвала просто обязан быть фанатиком. Подойдя к копьеметательному механизму, он понял, что позади него тянется неизведанное пространство. Он просунул в отверстие факел и разглядел внизу помещение, заполненное, как ему показалось, каменными скамьями. «Храм!» – восхищенно подумал он, сбросил вниз факел и с некоторым усилием пролез следом. Подобрав факел и подняв его над головой, он испытал разочарование. Это был не храм, а мавзолей. «Вот странная мысль – устроить мавзолей под домом», – подумал он с содроганием. Однако, вспомнив привидения, охранявшие дворец снаружи, он еще раз сказал себе, что пришелец с запада не из тех, кто опасается зла, сопровождающего духов. Он стал озираться в поисках выхода. Обнаружив дверь, он поспешно направился к ней, но на полпути замер. Волосы встали дыбом. Малагирос не сомневался, что из одной могилы отчетливо донеслось: «Ты поплатишься за это, подлец!»

0: Марк Лициний злобно взирал на Афонию, которую подтащили к нему двое мускулистых подручных. Женщины, выведшие ее из тронного зала, опять сидели по сторонам от своего господина и с ненавистью поглядывали на пленницу, потирая ушибы. «Напрасно они отложили нож», — подумала Афония. Она стояла с распущенными волосами, спускавшимися до самого пояса и прикрывавшими ее не хуже вуали. Волосы сияли в свете факелов. С нее содрали одежду, заменив ее чем-то бесформенным, доходившим до бедер и сплетенным из цепочек с магическими амулетами, оказавшимися в точности у энергетических точек на теле. Замысел состоял в том, чтобы добиться от женщины покорности, выкачать из нее все силы. Впрочем, теперь никакое волшебство не действовало. Афония отбивалась, легалась, даже пыталась укусить державших ее верзил. Как ни сильны были ее гнев и страх, она обратила внимание на то, что дурной вкус Марка Лициния сказался и здесь. И он, и его последователи были облачены в пурпурные атласные накидки, перехваченные на поясе золотыми кушаками с красной шелковой вышивкой. На всех была малиновая обувь с удлиненными носками, украшенными крохотными серебряными колокольчиками. У каждого на лбу красовалось по 6 оранжевых кругов, символизирующих, несомненно, глаза Нобры. На шее висела уменьшенная копия идола с 6 мерцающими красными камешками вместо глаз. Сторонники Марка Лициния копировали, как видно, не только его одежду, но и пищевой рацион. В отличие от стражи, оставшейся наверху, все они были до нельзя раскормлены. Взгляд Афонии упал на алтарь. Он был грубо вытесан из куска известняка. По верхней части сбегали канавки, заканчивавшиеся у отверстия. Под отверстием была вырублена ниша, в которой стояла серебряная бадья, обвешанная стеклянными кубками в серебряных сетках. В середине алтаря лежала колотушка с каменной битой в форме яйца. Крест-накрест с колотушкой был положен длинный кинжал. Афония напряженно сглотнула. Над алтарем высилась статуя Нобры. То было фантастическое существо с тысячами уродливых бугристых щупальцев. Голова монстра больше всего напоминала смоляной пузырь с 6 горящими красными глазами. «О, Нобра!» — возносил свои молитвы Марк Лициний. «Надели своих последователей волшебной силой! Мы молим тебя! Лиши этой силы всех остальных! Мы клянемся, что отплатим тебе за помощь, пролив море крови, коей утолим твою ненасытную жажду!» Обернувшись, он уставился на Афонию. При виде ее полуобнаженного тела его глазки похотливо заблестели. «Ты понравилась божеству», — сообщил он и облизнулся. «В подтверждение этого мне доверена честь запечатлеть на твоих губах божественный поцелуй». Удар, последовавший в ответ на притязание Марка, заставил его отпрянуть и взвыть от боли. Потом его глаза мстительно вспыхнули, и он опять подступил к женщине. «Ты поплатишься за это!» — взвизгнул он и с неожиданной силой швырнул ее на алтарь. «Кто и за что должен поплатиться?» — подумал Малагирос. Ответ был почти готов. Он склонился к говорящей могиле и прижал к крышке ухо. Внизу раздавалось теперь сразу несколько голосов. Один, впрочем, перекрывал остальные.
1: «Схватите ее! Схватит ее кто-нибудь!»
0: Малагирос сдвинул мраморную плиту с могилы и увидел деревянную крышку с медной ручкой. Дернув за ручку, он узрел прямо под собой разгневанное и одновременно полное ужаса лицо Афонии. Несколько безумцев в дурацких одеждах удерживали ее на каменном алтаре, тогда как некто темноволосый заносил у нее над головой каменную колотушку, выкрикивая заклинание. То был Марк Лициний в облачении верховного жреца зловредного культа. Понимая, что ему придется пожалеть о своем поступке, Малагирос, тем не менее, сжал покрепче меч и спрыгнул в могилу, свалившись прямиком на спину Марку. Его ноги словно погрузились в рыхлое тело. Марк повалился, как пуль, и более не поднялся. Рядом с ним свалился Мак, изрыгая пену в припадке религиозного безумия. Малагирос обернулся, двигаясь в автоматическом ритме, освоенном благодаря тысячечасовой практике в спортивном зале. Сверху, вперед, поворот, назад. Таков был ритуал, который без устали проделывала его разящая рука. Его обуревала паника. Он уже представлял себе, как лежит рядом с Афонией на алтаре, побежденный численно превосходящим противником. Меч в очередной раз пронзил чье-то тело и скрипнул по кости. Эти люди не имели элементарного понятия о самообороне и только мешали друг другу. Один из недругов, толкнув своего соратника прямо на меч, кинулся на Малагироса, размахивая священным кинжалом. Малагирос вырвал меч из тела очередного врага и одним ударом отсек жрецу нижнюю челюсть. «Жаль, что мне приходится это делать. Лучше бы они разбежались», — подумал он. Одна из жриц хотела было вонзить в спину Афонии ритуальный кинжал, но ее выдала тень. Афония развернулась, схватила женщину за обе кисти и повалилась на спину, перекинув нападавшую через голову. Ее ноги въехали жрице в живот. Жрица ударилась головой об пол. Несмотря на крики вокруг, хруст ее шейных позвонков услышали все. Малагирос заколол еще одного человека в пурпурной накидке и, высвободив меч, уставился в безумные глаза своего последнего противника. Все говорило о том, что, невзирая на яркие доказательства обратного, этот тоже верил, что божество обеспечит ему победу над чужаком. «Уйди», — тихо произнес Малагирос. «Не то я тебя убью». Человек определенно не желал слушать голос рассудка. Он даже улыбнулся. «Вряд ли», — заявил он. Малагирос пожал плечами. «Ты сам сделал выбор». Человек кинулся на него. Малагирос сделал выпад мечом и поразил его в грудь. Умирающий вскрикнул. Из-за спины Малагироса раздался такой же крик, и он, вырвав из тела лезвие меча, мгновенно развернулся. Перед ним стоял, задрав руки, главный маг. Каменная колотушка с грохотом упала на пол. Малагирос посмотрел через его плечо и встретился взглядом с Афонией. «Ты его заколдовала?» – тихо спросил он. Она приподняла бровь. «В этом не было необходимости. Видишь ли, она сделала рывок, и тело мага повалилось на пол. Самый лучший символ острого ножа, — она показала окровавленный ритуальный кинжал, — это острый нож». Он усмехнулся и в первый раз посмотрел на нее внимательно. Афония была обнажена, если не считать густой сети из камешков, свисавших на золотых нитях с ее талии. В свете факелов ее груди поблескивали, как жемчужины. Малагиросу стало трудно дышать. Она перебросила из-за спины волосы и сложила на груди руки. И ее, и его собственные реакции выбили Малагироса из колеи. Он не сводил глаз с ее раскрасневшегося лица. «Мне нравится твое платьице», — насмешливо поговорил он. «У тебя не найдется какой-нибудь накидки?» — спросила она. Ее взгляд был сердитым, голос бесстрастным. Она, не глядя, указала на трупы. «Не могу же я напялить это?» Он вполне мог ее понять. Клоунская одежда намокла от крови. Лично он побрезговал бы ей, будь она даже чистой. Сняв с себя тунику, он протянул ее Афонии. «Ни один не спасся», — заключила она, одеваясь. «Поднять тревогу будет некому. Теперь у нас одна задача — побыстрее отсюда убраться». «Не совсем», — возразил он, переводя взгляд с нее на идола и обратно. Она ахнула. Оба, словно сговорившись, метнулись к статуе, забрались на алтарь и стали ковырять каменную физиономию. Он мечом, она кинжалом. Каждый завладел тремя глазами. Малагирос нахмурился. «Ты несправедлива. Тебе следовало отдать мне все, ведь я спас тебе жизнь». «Это ты несправедлив», — возразила она. «Иначе вспомнил бы, что это я спасла тебе жизнь». «Моя жизнь была бы вне опасности, если бы не ты. Вся эта дурацкая ситуация сложилась только по твоей вине». Он сунул глаза в карман. Давай-ка побыстрее сматываться. С этими словами он устремился к одной из дверей. «Минуточку!» – окликнула она его, не отставая. «В каком это смысле только по моей вине? О чем ты?» Он сорвал со стены факел и, не отвечая, помчался по коридору. Она в замешательстве наблюдала, как исчезает за поворотом его мускулистая спина. Возлагая на женщину всю вину, он, конечно же, имел в виду не только события в подвале. Но кто же положил начало нашему соперничеству, если не он сам? Все еще недоумевая, она бросилась за ним вдогонку. В один прекрасный день она обнаружила, что какой бы волшебный предмет ни привлек ее внимание, за обладание им с ней соревнуется сильный соперник. Она быстро разобралась, кто выхватывает облюбованные диковины у нее из-под самого носа, но так и не выяснила причину. Отец Малагируса был рабом банкира и изрядно преуспел после того, как выкупился. Малагирус раздавал свои трофеи не реже, чем продавал. Тем временем доходы Афонии снизились так резко, что это не могло не вызвать тревоги. Она поравнялась с ним в тот момент, когда он тщетно пытался открыть очередную дверь.
1: «Малагирус, что ты...»
0: «Открой», — бросил он и отошел в сторону, чтобы видеть весь коридор. Она покраснела, предвидя свою возможную неудачу. К тому же поведение партнера все больше действовало ей на нервы. В одном он оставался прав. Им было необходимо вырваться. Подойдя к двери, она мысленно испытала замок, но ничего не почувствовала и прикусила губу. Прибегнув к наиболее мощному волшебству, обычно отпиравшему любые замки, она едва не всхлипнула, когда и оно не принесло плодов. «Скорее!» – торопил ее Малагирос, сверкая глазами от нетерпения. «Тобой гляди, кто-нибудь появится!»
2: «Не могу», – призналась она еле слышно. «Волшебство перестало действовать».
1: «Что?»
2: «Это произошло несколько часов назад. Маг Ногры возвестил, что упали небесные дворцы».
0: Малагирос прищурился. «Что за новые игры? Никогда не слышал о чем-нибудь подобном».
2: «А я слышала», — сказала она со вздохом. «Игры здесь ни при чем. Иногда капитаны в порту жалуются, что волшебство, помогавшее их кораблям плыть по морю без весел и ветра, перестает действовать. И им приходится полагаться на волю волн, пока все опять не возвращается в обычную колею».
0: Он глядел на нее недоверчиво.
2: «Это чистая правда».
0: «Сейчас у меня нет времени, чтобы гадать, правда это или ложь», — заключил он и, разбежавшись, со всей силы ударил по замку ногой. Дверь распахнулась и с оглушительным стуком врезалась в стену.
2: «Неплохо», — насмешливо проговорила она. «Думаешь, никто и ухом не повел?»
0: «Вини себя», — отрезал он, закрывая дверь. «Это ты не смогла открыть ее бесшумно». Она сверкнула глазами.
1: «Не ногтями же ее царапать!»
2: «Кстати, раз на меня продолжают сыпаться обвинения, то будь добр, объясни, что ты имел в виду, говоря о моей вине?»
0: Он окинул ее ледяным взглядом и зашагал по коридору, куда они попали, открыв дверь. «Надеюсь, этот путь выведет нас наружу», — бросил он через плечо. «Видишь, куда отклоняется пламя?» Он был прав. Пламя факела реагировало на чуть заметный сквозняк.
1: «Не смей поворачиваться ко мне спиной!» – прикрикнула она на него.
0: «Как ты мне за это отомстишь? Превратишь в жабу?» «Нет, ведь ты теперь у нас бессильна!» – проговорил он с насмешливым сочувствием. «Волшебство перестало действовать. Что же ты предпримешь?»
2: «То же самое, что обыкновенные люди!» – ответила она, сверля взглядом его спину.
1: «Наговорю гадости, а потом пожалею!» «Дневной свет!» — крикнул он.
0: Они ускорили шаг. В одном месте потолок коридора обвалился, и в провале виднелось голубое небо. Оба подняли головы. У Афонии буквально отвисла челюсть. «Странно», — подумала она. «Раньше я считала это выражение преувеличением». Над ними нависла высоченная башня, грозившая в любой момент рухнуть и раздавить их. В воздухе плясала густая пыль. Оба заморгали и начали чихать. Малагирос отбросил факел и сказал Афонии: «Я выберусь и помогу тебе». Оказавшись на поверхности, они наперегонки бросились к стене. Оглянулись они еще один раз, чтобы посмотреть, как воздушный дворец раздавил жилище пришельца с запада. Конец волшебству.
2: «Увы», – печально согласилась она и упрямо спросила. «Так что ты имел в виду, обвиняя во всем меня?»
0: Он удивленно покосился на нее и фыркнул. «Весь мир погиб, а тут изволь объясняться». Его улыбка померкла. «Впервые увидев тебя, я попросил знакомого, чтобы меня представили. Я стоял неподалеку и слышал, как ты ответила, что не желаешь знакомиться с сыном раба».
2: «О!» Она пристыженно опустила голову, густо покраснела и стала крутить узел на подоле туники, где были спрятаны доставшиеся ей 3 глаза Ногры. «Моими устами говорила зависть». Она подняла глаза. «Прости меня».
0: Взяв его руку, она отдала ему свою долю. Он улыбнулся, полез в карман и отдал ей свою.
2: «Без тебя город был бы скучным», — объяснил он. Их отвлек оглушительный грохот. Они оглянулись на воздушный дворец, ожидая, что он окончательно развалится, но вместо этого он приподнялся, как споткнувшийся пьяница, и стал медленно подниматься в воздух.
0: Они завороженно наблюдали за этим зрелищем. Потом они почувствовали некую перемену в камнях, лежавших на их ладонях, и не поверили своим глазам. Алые камни пульсировали и переливались. Дружно закричав, оба вора с отвращением выбросили их. Глаза лопались, как перезревшие плоды, и снова сливались. Малагирус и Афония попятились от этого неаппетитного зрелища и не обратили внимания на чудище, похожее на гиппопотама, появившееся в проломе стены.
2: Марк Лициний смотрел на них, сжимая в пухлой руке меч. Его туника была забрызгана кровью. Видимо, защитные чары возвратились еще до того, как он испустил дух. Он, шатаясь, шагнул в их сторону и наступил на алую пульсирующую массу, бывшую глазами Ногры.
3: «Я убью вас!» – прорычал он свирепо.
2: Мерзость, на которую он наступил, поползла по его ноге.
3: «Ты осквернил мое божество! Убил моих друзей! Покусился на меня! Эта гадюка меня укусила! Вы за это расплатитесь!»
2: Сделав еще шаг, Марк остановился и издал пронзительный визг. Он подпрыгивал на месте и непристойно извивался, словно в агонии. Потом он угомонился. Его распахнутые глаза были напрочь лишены белков. Они представляли собой сплошную радужную оболочку красного цвета.
4: «Наконец-то!» – зловеще произнес громовой голос. «После 600 лет окропления кровью, которая была мне совершенно ни к чему, я получил то, чего всегда хотел».
2: Он довольно провел руками по ногам, груди, животу.
4: «Теперь у меня есть собственное тело».
2: Он усмехнулся.
4: «Мой господин был слишком горд тем, что создал меня, а потому не уничтожил даже тогда, когда понял, как я опасен. Он разделил меня на 6 частей и поместил на морде чудовищного идола. Как я не пытался подсказать своим безмозглым почитателям, что мне нужно собственное тело, ничего не получалось. Я был слишком слаб. А теперь в благодарность за содеянное вами я убью вас. Ваша кровь станет моим первым пиром. Однако на этом моя благодарность не завершится. Я избавлю вас от вечных мук, которые суждены отныне остальному человечеству».
2: Тело, бывшее прежде Марком Лицинием, занесло меч и зашагало к несчастным ворам.
4: «Я чувствую твой талант, ведьма, но он тебе не поможет. Передо мной ты бессильна, словно былинка».
0: Афония вскинула руки. «Не могу», — мелькнуло у нее в голове. Демон, обретший плоть, был слишком могуществен. Плоть была вооружена хоть и обыкновенным, зато очень длинным мечом. Мгновение, и женщина будет искромсана на части. На физиономии Марка Ногры появилось удивленное выражение. Малагирос выступил вперед, держа не менее длинный меч обеими руками. Взмах, и голова монстра свалилась с плеч. «Видимо, он не смог жить на одной земле с теми, кто не собирался его кормить», — подумал Малагирос, по инерции отлетев на несколько шагов. «Как я погляжу, демонов не обучают искусству обращения с мечом». «Я убил его!» — завопил он. Но из тела Марка уже лезло наружу оранжевое существо, сам Ногра. «Дьявол!» — проницательно пробормотал Малагирос, пятясь. «Тогда Афония пронзила Ногру мечом из старого города, произнеся при этом самое могущественное из известных ей заклинаний. Ногра начал пузыриться, словно перезрелый плод, брошенный в огонь. Постепенно он растекся и ушел в землю, оставив после себя трудноразличимое пятно. «Давай-ка поспешим отсюда», — предложил Малагирос, обнимая Афонию за талию. «При воцарившемся повсюду хаосе мы останемся незамеченными даже в таких странных одеяниях».
5: «Весьма удачная катастрофа», — ошеломленно пробормотала Афония. Она поймала себя на том, что не возражает, чтобы он сам выбрал направление бегства. «Я слышала, как ты отозвался о моей прическе», — предупредила она его.
0: «А я слышал, что ты сказала о моих родителях».
5: «Почему бы нам не начать все сначала?» — спросила она.
0: «Именно это я и собирался тебе предложить».

сегодняшнем эфире вы слушали рассказ Стивена Майкла Стирлинга «Украденные глаза» в переводе с английского Аркадия Кабалкина.

0: Сергей Слюсаренко. Вам взлет.
1: Да вот у Анны можно остановиться. У нее дочка в городе уже второй год, и хата большая.
0: Водитель махнул рукой в направлении тусклого фонаря. Иван сначала постучал по калитке и прокричал:
1: «Хозяйка! Есть тут кто-нибудь?»
0: Казалось, еще секунду назад дом был полон звуков. Сквозь закрытые ставни пробивался наружу свет, но громкий вопрос словно все заморозил. Дом затаился, прислушиваясь к неожиданному гостю. Тишину нарушил женский голос.
2: «Иду, иду!»
0: Дверь распахнулась, и на пороге появилась хозяйка. Было ей около 40, слегка располневшая, с добрыми глазами, в халате и резиновых сапогах.
3: «Анна, меня зовут Иван. Мне сказали, что у вас можно остановиться на пару дней».
4: «Ой, неожиданно как-то. И мужик мой... нету его сейчас».
0: Хозяйка, очевидно, не привыкшая к постояльцам, сомневалась, но отказывать было неудобно. Да и принять гостя тоже приятно.
4: «Ну, вы не стойте, заходите».
0: Анна приняла решение.
4: «Не на улице же ночевать».
0: Она даже попыталась подхватить сумку, но Иван не позволил, еще чего не хватало. Хозяйство Анны было нехитрым. Добротный дом, покрытый на удивление не жестью, а почерневший от дождей дранкой, стоял посреди подворья. Слева размещался дощатый хлев. Небольшое корыто во дворе свидетельствовало о наличии птицы. В глубине притулился сарайчик, наверное, курятник. Еще дальше за домом огород. В сумерках не разберешь, но, скорее всего, весь засажен картошкой. Двор почти полностью лысый, утоптанный, только вдоль забора оставалась узкая полоска травы и невысокого бурьяна. В общем, обычное деревенское хозяйство средней полосы.
3: «Хорошо тут у вас!» Скорее для того, чтобы сделать приятное хозяйке, произнес Иван.
4: «Да, обычно у нас хорошо», — улыбнулась Анна. «А вы к нам как, по делу?»
1: «Говорят, рыбалка здесь на птичьи знатная. Вот на пару дней хочу остановиться».
3: «А муж что, на работе?» — поинтересовался Иван.
1: «Конец недели, пора уже и отдыхать».
0: Анна неожиданно смутилась и сообщила, что муж по делам пошел к соседу и обещался скоро быть, но, как всегда, проторчит до темна, так что ждать не следует, а Иван может устроиться в комнате дочки.
3: Комната Ивану понравилась. Скромная железная кровать, открытки с портретами киноактеров, пришпиленные кнопками к белой стене, самодельный коврик и восхитительный запах сушеных трав, пучками подвешенных над дверной притолокой.
4: «Дочка книжек начиталась, и вот пришлось отгородить ей отдельную комнатку», —
0: с гордостью в голосе за себя и за дочь рассказывала Анна.
4: «Мол, ей нужна независимость».
0: Иван сел на край кровати и, сбросив любимую штормовку, хранимую еще со студенческих времен, стал разбирать багаж. Надо сказать, что рыбак из него был никакой. Рыбу он ловил последний раз лет в 10. И собрался он в эту авантюрную поездку скорее по наитию. Проехался по городским, пышущим чванством и дилетантством магазинам охоты-рыболовства, купил несколько китайских удилищ, каких-то крючков от дяди Вани, блесен, грузил, складной стульчик, поплавки, фляжку для коньяка и поехал. Сейчас он смотрел на весь свой скарб скорее с легким раздражением, чем с желанием отправиться на промысел. Его размышление прервал стук в дверь.
4: «Ваня, я ужин собрала. Петр еще все равно не пришел. Стынет. Давайте начнем без него».
3: «Да я не голоден», — не совсем уверенно ответил Иван.
4: «Знаю я вас, городских!»
0: Анна искренне рассмеялась.
4: «Такое, как вы там у себя в городе едите, так вообще!»
0: Отказываться было неудобно, да и есть хотелось. Иван выудил из сумки бутылку московской и, слегка стесняясь, пошел на зов Анны.
1: «Вот тут у меня, ну, чтобы знакомство отметить», — продемонстрировал он бутылку.
0: Хозяйка настороженно взглянула на спиртное.
4: «Это что же, из города привезли?» — спросила она.
1: «А что, не с пустыми же руками ехать», — хохотнул Иван. «В центральном гастрономе брал».
0: На столе парился чугунок с картошкой. Стояло несколько банок с разными соленьями, квашениями. Чувствовалось, что гостю рады, и ужин хозяйка приготовила праздничный. Сев напротив Ивана, Анна прислонила к столу рядом с собой метлу с длинной прочной ручкой, которую перед этим держала в руках. Выпив по маленькой, закусив острыми, снежно-хрустящими огурцами, оба на время сосредоточились только на еде.
3: Кроме картошки было и тонко нарезанное сало, и удивительный, по-особому запеченный творог, и хитро по-местному приготовленное мясо. Звяканье посуды, запахи пищи заполнили всю комнату. Иван уже начал был наливать последующий, но тихий скрип отвлек его. Скрипела дверь, ведущая, скорее всего, в чулан, прямо за спиной у Анны. Она, не оглядываясь, положила руку на черенок метлы. Дверь резко захлопнулась.
4: «Кошка!» — упредила Анна возможный вопрос. «Шкодит там, дверьми хлопает!»
1: «Так может вы что?» Ивану захотелось перевести разговор на что-нибудь другое. «Совсем у соседа пропал?»
4: «Да куда он денется?»
3: Анна не особо беспокоилась об отсутствующем супруге.
4: «Пятница же! Дела!»
3: Уже сквозь сон Иван услышал сердитое куриное квохтанье, громкий разговор.
1: «Ты, ирод, опять сюда!» — возмущалась Анна.
3: Голос хозяйки заглушило истерическое кудахтанье, к которому присоединилось мычание, судя по всему, мужа Анны. Ему вторила корова в хлеву и другие звуки скотного двора, но шум не помешал Ивану заснуть еще крепче. Утро пришло в комнату с шумом деревни и солнцем, бившим прямо в окно. Иван, нежась в постели, пытался понять, то ли ставни не закрыли с вечера, то ли уже открыли, чтобы вставал. Вспомнив главную цель своей поездки, он собрался с силами и окончательно проснулся. Быстро одевшись и прихватив снасти, на цыпочках вышел в прихожую. С хозяйской половины раздавался храп, там еще спали. «Ну и хорошо», — подумал Иван. Ему не хотелось беспокоить добрую хозяйку. Она бы точно начала его кормить завтраком. Так же тихо он прикрыл за собой входную дверь. Во дворе ему бросилась в глаза куча крупных перьев. «Они что, ночью гусей резали?» — пронеслась в голове мысль. Иван примерно представлял, где находится река. Он заметил ее еще вчера, трясясь в кабине Мазды. Дойдя до колодца на краю деревни, он пошел на перерез через луг, о чем, впрочем, сразу пожалел. Утренняя роса вмиг промочила кеды. Иван с грустью вспомнил о кирзовых сапогах, опрометчиво оставленных дома. Луг оканчивался полосой деревьев, скрывавших речку. Берег был совершенно плоский, поросший травой. Река как будто вырезала свое русло в газоне. Иван начал раскладывать стульчик, чтобы устроиться поудобней, но тут он услыхал странный протяжный звук. Казалось, что в листве, наклонившейся над рекой ольхи, сидел и гудел большой зверь, скорее жалобно, чем злобно. Иван понимал, что хищников крупнее лисы в округе не водятся, а кабан или лось, которых, по рассказам, было здесь полным-полно, никак не смогли бы забраться на дерево. Так что пошел на звук без всякого страха. На толстой ветке сидел мужик в одних штанах и шляпе с обвисшими полями. Пальцами ног он судорожно пытался обхватить ветку. По-орлиному. Незнакомец совершенно очумело озирался вокруг и скорбно гудел. Взгляд у него был замутненный, и вообще весь его вид говорил о том, что вчера он крепко набрался, от чего с утра и страдает. Под деревом валялась куча перьев.
4: «Эй, дядя!» — окликнул Иван страждущего. «У вас тут что, день птиц вчера проводился?»
3: Мужик попытался остановить блуждающий взгляд на Иване, но не смог. Только перестал гудеть, но сразу же начал икать. Ему действительно было тяжко. Собрав последние силы, он прогундел.
5: «Ты кто?»
3: При этом на мгновение потерял равновесие и только благодаря невероятным усилиям удержался на ветке, вцепившись в ствол.
4: «Чё, служивый, худо?»

0: Будем сидеть, как скворечник, поинтересовался Иван.
1: Говорил я им, высота нужна,
0: заявил вдруг спасенный. Это, наверное, была очень важная для него мысль. Он так ею увлекся, что опять ушел в недоступное Ивану состояние и остекленел. Эй, ты, драмадер! Иван не смог придумать женский род от слова «дриада». Кому говорил? Ну что, так и будешь сидеть тут? Мужик, собравшись, хрипло изрек, не открывая глаз.
1: «Лучше тебе не знать. Убьют».
0: На этом запас активной жизненной силы иссяк, и мужик, как мешок, свалился с ветки на землю. Иван кинулся к нему с нехорошим предчувствием. Действительно, упасть с такой высоты и не свернуть шею было непросто, но тело упавшего не было бездыханным. Оно храпело во сне.
2: «Петр?»
0: — представился муж Анны, протягивая Ивану мягкую широкую ладонь.
2: «Так что, на рыбалку к нам?»
0: «Я вот уже и пытался сегодня, да как-то не клевал», — смущенно проговорил Иван.
2: «Конечно, тут места непростые», — с философскими нотками в голосе проговорил Петр. «Не каждому дано рыбку поймать в нашей речке».
3: «Да ты не стой на пороге, Анна, давай на стол!»
0: Иван чувствовал себя слегка неловко после неудачной рыбалки. Он надеялся принести свежей рыбы к столу, да вот не сложилось. Анна возникла и в мгновение ока накрыла на стол. Даже вчерашняя пол-литра недопитая появилась, приведя Петра в восторженно-веселое состояние. Борщ шел под водку восхитительно.
2: «Вот, Иван, ты человек образованный, скажи!»
0: Петр внезапно переменил тему.
2: «Вот если, к примеру, к базе НАТО подлететь на бреющем полете, заметят?»
0: Иван поперхнулся от неожиданности.
3: «Ну, смотря какая база. Обычно там всякие локаторы, охрана», — вяло ответил он.
0: Казалось, что его ответ обрадовал Петра.
2: «А, вот я и говорю. Локаторы эти же, они же самолеты или там ракеты видят. Железные. А если не самолет?»
0: «Кому, говоришь?» — не понял Иван.
2: «Ну, — замялся Петр, — это мы и так с мужиками спорили. Так есть не самолет, а, например, живое создание, то не заметят?»
0: «Ну, от птиц базы не охраняют», — улыбнулся Иван. «Разве только чтобы в турбину самолета не попали».
2: «А что, затянуть может?»
0: — обеспокоился хозяин.
1: «Это подумать надо».
0: «Что за мысли у тебя?» Иван не понимал, откуда в селе такие милитаристские настроения. «Ты что, кур своих на базу натравить хочешь? Да и где тут база?»
2: «Ну, тут нету, а под Киевом и построить могут. Слыхал, что там творится. А теща моя там до сих пор живет. О ней думаю. Старенькая она».
0: После обеда Петр сообщил, что сейчас он отлучится, но вернется вечером специально, чтобы успеть с Иваном на вечерний клев.
1: «Мужики тоже пойдут», —
0: многозначительно добавил он. Иван, благодушный после сытного обеда, молча кивнул. Через минуту раздался грохот. Залапанные пустые рюмки на столе забринчали, да и все вокруг, казалось, мелко завибрировало.
2: «Анна, что это?»
0: Иван кинулся в прихожую, где мгновение назад хозяйка гремела ведром.
4: «Да успокойся», — вяло махнула рукой Анна. «Мужик мой, он же на бульдозере работает. Он завел, поехал что-то там равнять. Угомона на него в субботу нету».
0: «Видать, заработает», — попытался Иван сгладить неловкость своего испуга. «Работа внеурочная».
4: «Какие там деньги?» — вздохнула Анна. «Тут он... Да ладно, приедет к вечеру».
0: Казалось, Анна хотела еще что-то сказать, но молча вышла во двор. После обеденной водки Ивану захотелось поговорить.
2: «А вы что вчера гуся резали?» — догнал он Анну. «Вон куча перьев тут была».
4: «Не резали никого»,
0: — неожиданно резко ответила она.
4: «Показалось тебе. Скур нападало. Ладно, дела у меня».
0: Было очевидно, что продолжать разговор она не собирается. Насыпала зерна курам, накормила свинью и ушла на огород.
2: «Мы сначала донки поставим, в ночь оно сработает»,
0: — излагал план действий Петр, примостив на плече тяжелые весла.
2: «Ну, а потом костерчик разведем, ухи наварим. Мы с мужиками как соберемся на рынке.

0: прибуток до утра бывает сидим. Места-то знатные!»
1: Прямо на пологом берегу речки, просмоленным брюхом кверху, лежала лодка. Не ахти какая, так, плоскодонка.
0: «Ну, ты пока наливай!»
1: Петр, казалось, видел сквозь плотную ткань ивановые сумки.
0: «А я пока тут весла поставлю!»
1: Выпили за успех и чтобы клевало. Донки Петр снарядил ловко и с почти профессиональной сноровкой закидывал, низко наклонившись над почерневшей к вечеру водой. Возвратившись на берег, Иван увидел, что там, у брошенной сумки, их уже ожидали три мужика. Один из них, самый старший, несмотря на разгар лета, был в ношенном ватнике, каракулевой серой кепке, кирзовых сапогах и выбивающихся из ансамбля почти новых джинсов. Старшего звали Макей Александрович. Именно так он представился, протянув сухонькую ладошку Ивану.
0: «А это Стас и Вася»,
1: — махнул рукой в сторону остальных прибывших, представив их как не самых важных участников вечерней рыбалки. Были эти двое совершенно безлики. Звоночек на удочке, оказалось, врал. Никакой поклевки не было. Иван решил на минутку задержаться у воды, сполоснуть лицо и прийти в себя. Бессмысленная болтовня у костра почему-то раздражала и сбивала с того благодушного настроения, которое не покидало его со вчерашнего вечера. Когда костер с сидящими мужиками показался из-за густого прибрежного куста, Иван почувствовал какое-то изменение в сидящих вокруг огня местных. Казалось, они приблизили головы друг к другу и шептались о чем-то так, чтобы никто другой не услыхал. Хрустнувшая под ногой ветка вспугнула мужиков, и они резко подались на свои места. Повисла неприятная пауза.
2: «Чё затаились, аксакалы?» — решил Иван разорвать молчание. «Что замыслили?»
0: «На то и разум человеку дан, чтобы мыслить», —
1: с неожиданными нотками проповедника в голосе сообщил Макей Александрович.
0: «Вот скажи, Иван, ты человек городской, вы там все знаете», — включился в разговор Петр. «Вот вы там как считаете? Конец света будет?»
1: Иван никак не ожидал такого вопроса. Хотя к местным парадоксам пора уже было привыкнуть.
2: «Чё это вас всех на философию потянуло?» — хохотнул он. «Чё вдруг конец света? Как мне кажется, так уже давно наступил. Куда ж хуже?»
0: «Вот мы тут думаем, что когда совсем конец наступит, — вмешался то ли Стас, то ли Вася, — то знак должен быть. Знамение, чтобы спастись могли, например».
1: «А что без меня?» — прервал его голос из темноты. «Чего вдруг собрались и без меня?» В круг света от костра вступила странная личность. Высокий, худой мужчина, несмотря на лето одетый в длинный пыльник неместного покроя. Ивану показалось, что рубашки под пыльником не было.
0: «А, Букер! Мы думали, ты уже не придешь!»
1: Макей Александрович вскочил и стал пожимать руку пришедшему.
0: «Как же можно посидеть без Букера? Ты и принес?»
2: «Это что за Букер?»
1: Иван явно не ожидал такого буквосочетания здесь, в глуши.
2: «Впрямь лауреат?»
0: «Да нет, нашинский!» —
1: шепнул ему на ухо Вася. Или Стас.
3: «Стал бы я с пустыми руками!» — похлопал себя по карману пыльника Букер. «А это кто?» —
1: не особо вежливо кивнул он в сторону приезжего. «Иван», — представился тот сухо. Недоверчивость Букера ему не понравилась.
3: «Букер»,
1: — с ударением на «е» произнес новичок.
3: «За техник».
0: «Вот посмотри, Иван, как Букер, так сразу за техник!»
1: Макей почему-то рассердился.
0: «Нет, чтоб по-простому, так все с вывертом. Вот такие народ наши спаивают!»
3: «А что, Букер? Что, Букер?»
1: Зоотехник возмутился, хотя без особого энтузиазма.
0: «А то!»
1: Макей Александрович воздел десницу к небу.
0: «Русский народ евреи спаивают!»
3: «А при чем тут я?»
1: Букер состроил невинное лицо.
0: «Все евреи-букеры! Банда одна прямо!»
1: Макей в свете костра и сам выглядел, как Моисей в пустыне. Борода, морщины.
0: «Я не Букер, а Букер! Мои предки Москву убрали с Наполеоном! Я француз!» «Букер! Хер ты, а не Букер! Да ты хоть вавилонянином назови, сути не меняй!»
3: Было непонятно, куда клонит Макей.
4: «Раз придешь, наливай!»
3: Ивану показалось, что словесная перепалка была отрепетирована сотни раз. Никто, кроме него, на препирательство и внимания не обратил. Однако на слово «наливай» реакция последовала классическая. Один букер отреагировал странно.
5: «Я бы налил, но вот товарища вашего знаю мало. Поговорить надо, познакомиться поближе».
4: «Ну, нальешь и поговорим».
3: От выпитого Иван постепенно терял способность фиксировать взгляд.
4: «Кто ж говорит по-трезвяне?» «Ты тут мне на Ивана не наезжай, не наезжай!»
3: Петр по праву друга решил защитить гостя.
4: «Он там в городе вон как терпит. Ему это вон как нужно или надо. Он, может, и нам поможет. Ты не смотри, что он не здешний. Наливай!»
3: Иван не стал дожидаться и достал из сумки последнюю пол-литру.
5: «Только чур рыбу проверить надо!»
3: Он все же хотел придерживаться своего плана, рыболовецкого. Казалось, все только и ждали его слов. Дойти до речки оказалось непросто. Сказывалась нетвердость походки. Вася тот вообще заснул на ходу и упал. Наибольшую пользу принес Макей. Он осторожно вошел в воду и стал что-то нашаривать на дне. При этом он вытягивал вперед подбородок, стараясь не намочить бороду.
5: «Ты че, Макей, чешешься?»
3: — спросил Петр, пытаясь тем временем ставить весла в уключенный.
4: «Или так просто?» «Раки тут! Раки!»
3: Макей произнес это так, что у Ивана перед глазами сразу возникла пенная кружка пива и остро пахнущий лавровым листом таз, полный красных, лоснящихся от самодовольства раков.
4: «Петя, нахрен рыбу? Давай раков наберем! В городе они же на вес золота!» «Ну, раков так раков!»
3: Петр был готов на все. Возня с ловлей раков заняла минут 15. В корнях под водой действительно была прорва живности, а выпитая накануне в значительной степени притупляла боль в пальцах страдавших от рачьих клешней. Всех удивил закимаривший Вася. Пока рыбаки хлюпались вдоль берега, он, непонятно где найдя силы, проснулся и пошел проверять удочки. А там уже трепыхалось несколько карасей, которых он сразу же пустил на уху. В итоге, когда рубашка, использованная как мешок для отловленных членистоногих, наполнилась, и слегка протрезвевшие рыбаки устремились к костру, их встретил божественный запах ухи.
4: «Ну, Василий, ну ты прям гигант!»
3: Петр похлопал по плечу Васю. Или Стаса. Кто их разберет? Загремели алюминиевые миски. Иван, как ни напрягался, не мог вспомнить, откуда они тут взялись. Уху споро поделили, разлили последнюю бутылку Ивана и пустили по кругу стеклянную перечницу. Букер, пока все перчили уху, невнятно бурчал и прочищал горло, словно готовился произнести тост. К Ивану перечница пришла последней. Как водится, после первого же движения крышка и хорошее жмение черного перца упали прямо в миску. Иван сделал вид, что так и надо. Уху хлебали быстро и вкусно. В какой-то момент Ивану показалось, что спиртное совсем выветрилось, и теперь можно нормально порыбачить. Но эти мысли сразу же перебил Стас.
6: «Букер, хватит душ томить, пора!»
4: «Что пора? Что пора?»
3: Букер нервно закричал.
4: «Ты своим пора неподготовленного человека совсем угробишь!»
3: Но тут Макей повел себя совсем неадекватно. С воплем
7: «Айдите в пропеллер!»
3: Он рванул на себе фуфайку вместе с рубашкой, оголив тощую грудь. Голый бледный живот резко контрастировал с загорелым лицом.
7: «Наливай, Букер, нашу! Сегодня, чую, точно выйдет!»
3: Букер молча достал из необъятного кармана пыльника здоровенную бутылку с мутной жидкостью. В свете костра бутылка флуоресцировала ярко-голубым светом.
5: «Какой безумный антистокс!» — пронеслось в затуманенной голове Ивана.
3: Букер плеснул стакан Макею.
4: «А что, он один будет?»
3: Ивану показалось несправедливым, что налили только Макею Александровичу, пусть он и старший.
7: «Не замай, паря!»
3: Макей сделал рукой жест, долженствующий показать, что все в порядке.
7: «И до тебя дойдет очередь!»
3: Где-то прокинул стакан жидкости и заколдобился. По ребристому торсу Макея пробежала пульсирующая дрожь. Он закатил глаза и резко выпрямился. С легким хлопком за его спиной раскрылись гигантские, отблескивающие белым,
1: крылья. Завыл Макей и побежал в темноту.
8: «Не хватит разбега!»
1: Спокойный голос Петра был почти не слышен в Макеевых воплях.
8: «Ой, не хватит! Стар он, мышца не та!»
1: Макея было хорошо видно при свете костра. Он бежал, спотыкаясь в луговой траве. Взвившиеся было за спиной крылья стали опускаться ниже и ниже до тех пор, пока крайние маховые перья не чиркнули траву. Так крылья буревестника чиркают поверхность моря, когда тот куражится в полете. Но здесь вышло совсем по-другому. Так и не разогнавшись, Макей стал заплетаться ногами и через несколько шагов упал ничком.
8: «Да не дергайся!»
1: — Вася остановил вскочившего Ивана.
8: «Спит человек, проверено!»
9: «Ну вы, блин, даете!» — только и смог выговорить Иван. «Что за хрень тут у вас творится?»
6: «Отдай я! Сегодня запросто!» —
1: истерично закричал Букеру Петр. Букер слегка нетвердой рукой налил и Петру. Тот уже был поднес стакан зелья ко рту, но тут Вася истошно завопил.
6: «Рубаху сыми, а то крылья обломаешь, как сидр тогда!»
1: Предупреждение сработало. Петр, не выпуская стакана, одной рукой расстегнул рубаху, успевшую высохнуть после раков, сбросил ее на землю и уж тогда хлебнул. Несмотря на меньшие по сравнению с Макеем годы, Петр оказался послабей. Крякнув, он секунду прислушивался к ощущениям, а потом, все еще держа стакан в руке и не меняя позы, упал носом вниз, хорошо хоть мимо костра. На неподвижном теле развернулись такие же, как у Макея, серебристо-белые крылья.
9: «Ну что ж за напасть?»
1: — Букер всхлипнул.
9: «Так никогда и мы и не взлетим. Говорил, Зосима, с дерева надо».
1: «Зосима — это, наверное, тот утренний ольховый», — подумал Иван. «А что потом с крыльями?» — задал он дурацкий вопрос Букеру.
3: «Как что? Знамо дело, рассасываются», — сообщил тот, наливая очередной стакан.
8: «Как протрезвеешь, так и рассасываются».
1: «А если на лету?» — появился у Ивана новый логичный вопрос.
8: «Так, наверное, в лепешку», — мрачно предрек Вася. «Только все равно не взлетим. Сволочь ты, Букер. Народ искушаешь».
3: «Будешь?»
1: Букер предложил налитый стакан Ивану.
8: «Без парашюта? Нет!»
1: Нетвердым языком твердо отказался Иван. Упоминание парашюта внезапно пробудило Петра ото сна. Он приподнял голову, обвел невидящим взглядом пространство вокруг и изрек:
8: «Где мой парашют, сволочи?»
1: И опять затих.
9: «Ну, народ, кругом! Не зря вам нашу Москву сожгли. Пьянь сплошная. Как с вами светлое будущее потом строить?»
1: Букер спрятал в карман бутыль, скинул пыльник и, оттопырив мизинец, поднес стакан ко рту, фронтовато отставив при этом локоть.
8: «За наше будущее!»
1: Букер, как оказалось, был крепче всех. Он почти спокойно поставил стакан на землю возле костра и, повернувшись лицом к реке, произнес:
8: «Над рекой взлетать надо. Тут ты уклон, если что, на воду мягче».
1: С уже знакомым шуршанием развернулись восхитительные крылья, и Букер, слегка клонясь влево и забирая при движении в ту же сторону, побежал к речке. Через несколько шагов его крылья распрямились и, приняв на себя воздушный поток, гордо изогнулись.
8: «Красиво у него всегда, прям альбатрос», — объяснил Сеня.
1: Букер добежал уже почти до самой воды, однако в воздух не поднялся. Сделав несколько шагов по поверхности реки, он с шумом и плеском ушел в воду, громко шлепая крыльями.
8: «Ну вот, и это, как всегда, прямо гусь какой-то».
1: Сеня, тяжело вздохнув, пошел к реке вытаскивать Букера.
9: «Да ну вас!»
1: Ивану все происходящее стало казаться безумным сном. Он сгреб Петра, водрузил себе на плечо и, подхватив сумку, затопал в сторону жилья.
6: «Давай его в чулан!»
1: Анна ничуть не удивилась крылатому супругу.
6: «А то проснется, опять курам полезет!»
1: «Зачем же курам?» — удивился Иван.
6: «Дурь его туда тянет!»
1: — зло ответила Анна.
6: «Технику полета, говорит, изучать! Тоже птиц нашел!»
9: «Да почему ту тарелку дурацкую сюда принесло? За что мне муки такие? Позорник, гостя не постеснялся!»
0: А что за тарелка?
3: Иван вдруг понял, что пока он тащил Петра домой, почти весь хмель выветрился.
6: «Так по весне было»,
3: — начала рассказывать Анна, убедившись, что супруг ее лежит на кровати и не пытается убежать или улететь.
6: «Зависла прямо над полем, где свеклу сахарную сеяли. Часа два висела, светила вниз таким светом странным, в пупырышках».
3: «Как спеклы?» — удивился Иван.
6: «Ну, я ж говорю, там, где свеклу сеяли».
3: Анна явно была не знакома со всякими терминами из лазерной физики.
6: «Мы уже и в город звонили, чтобы ученых прислали. Никто не приехал. Потом свекла странная выросла. В клеточку. За месяц».
3: «Как в клеточку?» — не понял Иван.
6: «А вот так».
3: Хозяйка вышла на секунду и вернулась с корнеплодом в руках. На вид он был обычный.
0: «И что тут в клеточку?» — не понял Иван.
6: «А вот что!»
3: Анна ловко рубанула ножом, лежащим на столе, располосовав свеклу на две половинки. Внутри та была действительно в клеточку, как шахматная доска.
6: «И что делать с ней, никто не знал», — вздохнула Анна. «Собрали, в кучу свалили, ну, чтоб кто хочет, брал. А Букер взял и почти все уволок. И стал самогон гнать. Вот и пошло. Сначала всю неделю перьями сорили, теперь уже сил поубавилось. По выходным только курались».
0: «Так летать что, так и не вышло?»
6: «Да какой летать? Эта гадость работать начинает, когда уж на ногах не стоят, ироды!»
3: Анна сердито посмотрела на дверь, из-за которой раздавался храп мужа.
6: «Нажрался, скотина, а мне утром перья убирать, и толку-то от них никакого! Хоть бы пух был, а то так одни маховые, и ничто ведь паразитов не останавливает! От этой гадости на утро даже башка не болит!»
0: «Пробовала?»
3: Иван вдруг представил Анну с крыльями и покраснел.
6: «Парамоновна пробовала», —
3: вздохнула женщина, глядя куда-то вдаль.
0: «Взлетела!»
3: Иван все надеялся.
6: «Ага, как же! Чуть не утонула!»
3: Анна встрепенулась, как будто очнулась от воспоминаний.
0: «Че вдруг тонула?»
6: «Так не крылья у нее выросли, не крылья!» «За что баба мучаясь такая?»

0: Наутро голова у Ивана болела. Он сидел на лавочке у стены дома и безучастно наблюдал за хозяйской живностью. А Петр бегал по двору свежий, как огурчик.
1: «Слышь, Ваня, пойдем покажу, что я приготовил!» — кипел он энтузиазмом.
0: «А?» Иван никак не мог разделить активности Петра и мечтал сейчас только об одном — полежать в тенечке, на берегу речки. Идти и смотреть, что там сделал Петр, не хотелось.
2: «Может, завтра?»
1: «Ой, слушай, а я и не подумал! Я ж после вчерашнего худо! Ах, я старый дурак! Жди!»
0: Петр исчез из поля зрения. Вернулся минут через 20.
1: «Вот что, хорошо, пиво всегда купить можно. Все-таки жить стало лучше», —
0: радостно сообщил он, демонстрируя 2-литровую бутылку пива.
2: «Хреново жить!»
0: Ивану было нерадостно.
2: «И пить с утра тоже хреново».
1: «Так пиво ведь! Это же не пить!» — удивился хозяин.
3: «Да что ты человека мучаешь?» —
0: вмешалась в разговор Анна.
3: «Сейчас я ему сыворотки принесу, это не твое пиво мерзкое».
1: «С каких пор пиво мерзкое?» — совсем расстроился Петр.
0: Анна ушла в дом и через мгновение вернулась с большой алюминиевой кружкой, наполненной мутноватой жидкостью. Иван, не столько от желания поправить здоровье, а просто чтобы не обижать хозяйку, выпил не слишком аппетитно пахнущее снадобье.
4: «Сыворотка на утро — лучшее средство», — сообщила Анна, наблюдая за реакцией.
1: «Точно!» — согласился Иван.
0: Сам же при этом подумал, что, наверное, пиво пошло бы легче.
4: «Ну, поправляйся», —
0: сказала хозяйка и ушла в дом. Оттуда немедленно раздался крик. Анна ругмя ругала Петра, который ирод опять взялся за свое, да еще и тащит из дома дочкино приданое. Резко открылась входная дверь, и на крыльцо, как побитая собака, выскочил Петр.
1: «Вот жена моя, женщина, конечно, хорошая, хозяйственная», — стал он объяснять Ивану. «Но вот нет в ней полета души. Вот ну, простыди ей жалко на парашют. А муж разобьется, не жалко. Так что, пойдем покажу».
2: «Ну, пойдем. Ты только объясни, я вчера на дереве мужика видел», — вспомнил Иван. «Ну, вы говорили, что это Зосима взлететь собирался».
1: «А, ну да, Зосима».
0: Петр сразу понял, о ком речь.
1: «Он вчера не пришел, его баба в сарае заперла».
2: «Так вот, Зосима, он сидел на дереве и очень головой маялся. А Анна говорит, не бывает бодуна от вашей летной воды».
1: «Летная вода, говоришь?»
0: Петр улыбнулся.
1: «Это хорошо назвал. А Зосима-то, он на дерево залез, говорит, сейчас взлечу, а стакан-то и пролил, пока лез. Все расплескал. Думал, на дереве хлопнет, а ему так никто и не смог поднести. Ну, ее там и сморило. А на утро тяжко, конечно. Так что, пойдем?»
2: «Ну, пойдем, согласился Иван. «Покажешь, что там и как».
0: Петр, оказалось, взял в дорогу пиво, и, выйдя за ворота, они немедленно поправили здоровье. Ивану не хотелось делать это при Анне. Пиво помогло не в пример лучше, чем гадкая сыворотка. Позднее утро в селе было полно пасторальных звуков. Даже тарахтение мотора вдалеке казалось естественным и вполне экологически чистым. Метров через 100 улица резко расширялась. Слева был небольшой пруд, вырытый, наверное, для того, чтобы в нем могли плескаться гуси, что они и делали. У пруда на аккуратно сложенных бревнах сидели вчерашние мужики и щурились на уже высокое солнце.
5: «Здорово, земляки!» —
0: поприветствовал Макей Александрович.
5: «Куда путь держите?»
1: «Я вот полосу свою хочу показать», — объяснил Петр. «Иван-то человек знающий, может, подскажет чего?»
5: «Да толку от твоей полосы, тут другой надо»,
0: — сказал Маки. Иван слушал их и ничего не понимал.
5: «Я с вами пойду», —
0: заключил Маки.
5: «Мне кое-что обсудить надо».
0: Путь к таинственной полосе Петра продолжили почти вчерашним составом. Кроме Макея присоединились Вася Стас и древесный сиделец Зосима. Судя по всему, с утра жена позволила ему выйти в свет. Первым молчание прервал Зосима.
5: «Вот говорят, в городе можно купить такую фляжечку. Сама из нержавейки и в карман задний хорошо вмещается».
0: Он явно лукавил. Видать, и фляжечка, и коньяк запали в душу.
6: «А тебе зачем?» —
0: спросил Вася.
6: «На дерево удобно с такой лазить», — пояснил Зосима. «Не прольешь».
5: «Выкинь дури из головы!» — строго сказал Макей. «Не выйдет!»
1: «А что не выйдет?»
0: От обиды Зосима даже остановился.
1: «Что не выйдет?»
5: «Не выйдет у тебя!»
0: Макей был неумолим.
5: «С дерева слетать птенца мать с измольства учит! Ты ж как прыгнешь, даже на крыло стать не сможешь! Тут с разбегу надо и учиться! Сначала просто прыгнуть, потом уж помахать крылом! Воздух почувствовать надо! Это ж не по улице шляться, это ж шестой океан!»
0: Макей Александрович был, похоже, местным философом и знатоком.
7: «Так вот я и говорю, полоса нужна!» – оживился Петр.
0: «Да какая полоса?» – не выдержал Иван.
8: «А вот какая!»
0: – Петр дождался момента.
8: «Взлетная!»
0: Он сделал горделивый жест рукой. Прямо за околицей начиналась, уходя вправо, желтая, тщательно выровненная дорожка. Иван понял, что именно ее Петр выглаживал бульдозером в свободное время.
1: «Красиво!
0: И ровно как!» — похвалил Иван. Несмотря на то, что творение рук, а вернее экскаватора Петра, мало походило на взлетную полосу аэродрома.
5: «Толк, что ровно!»
0: Макей с недоверием относился к этой затее.
5: «А бетон где? Ты что, по песку бежать будешь? Завязнешь, ну и глиссаду надо!»
1: «Где ты только слов таких набрался?» — обиделся Петр.
5: «Я служил в войсках наземной авиации!»
0: Макей гордо воздел бороду.
5: «Понимаю кое-что!»
0: «Наверное, в наземных службах авиации?» — переспросил Иван.
5: «В авиации! Остальное неважно!» —
0: отрезал Макей.
5: «Я думаю, что толку нет от нее! Как ты тут групповой взлет сделаешь? Узкое, и опять же ноги увязнут!»
1: «Отдался ему групповой взлет!» — разозлился Стас. «Все уши продудел!»
5: «А иначе не выйдет!»
0: Видно, Макей хорошо продумал свою идею.
5: «Если мы за руки вместе возьмемся, не упадем и друг дружку поддержим. Вот сегодня и попробуем. Полянку надо подыскать только».
1: «С дерева надо, с дерева!» — вмешался Зосима. «Не хочу я с вами как баран в стаде бегать».
0: Зосима был глубокий индивидуалист.
7: «Не надо от коллектива отрываться!»
0: Петр попытался убедить Зосиму.
7: «Вон гуси или там это журавли. Птица благородная, гордая, а косяком летит, и хищники не страшен. И красота-то какая!»
0: Казалось, Петр уже видит, как летит с мужиками гордым журавлиным строем.
7: «Эх, жизнь какая начнется!»
0: Петр не мог остановить свои мечтания.
7: «Найдем бетону, зальем полосу, я ее шире сделаю. Все ж в руках человеческих. А как все к полету станут способны, это ж как здорово будет! Мы секрет чужим не отдадим, село наше поднимем, потом и страну. Это ж если только одни удобрения раскидывать, и то какая экономия!»
0: Иван представил разбрасывание удобрений, вышло пикантно и громко рассмеялся.
1: «А что смешного? Что смешного?» — обиделся Петр.
7: «Я вот еще читал, что можно погоду менять, если порошок какой-то сыпать на облака. Не слыхал там в городе, порошок такой купить можно?»
0: «Что-то слыхал, могу узнать», — решил Иван не обижать нового приятеля.
7: «У нас же кактусы расти будут. Мы текилу будем делать. Я видел как-то в городе, она раз в 20 водки дороже. А говорят, воняет хуже сивухи. И соляру в город продавать будем».
0: «А соляра откуда?» — не понял Иван.
7: «Так экономить будем. Сеять тоже с лету. А что сэкономим с посевной, продать можно. Какая жизнь будет!»
5: «Ты как пацан прямо!» —
0: прервал Макей.
5: «Жизнь мечтами не построишь. Работать надо!»
1: «Ну так вечером и начнем!» — вмешались Вася со Стасом. «Только на этот букер не жлобился, отогнал побольше, а то принесет на три глотка!»
0: «Мужики!» — вдруг вспомнил Иван.
7: «А вот если женщины летной воды хлебнут, с ними что бывает?»
5: «Лучше тебе не знать!»
0: Зосима мрачно сморкнулся, зажав пальцем ноздрю.
5: «В общем, непотребство одно. И не будут они пить больше».
1: «Тренироваться надо! До седьмого пота!» — внезапно заявил Вася. «Вот вечером сегодня начну. Разбег нужно с разгоном, воздух взять, чтобы...»
5: «Это правильно!» —
0: Макей ободрил.
5: «Вечером сегодня!»
0: Иван, вернувшись в дом, подумал было, что надо все-таки на рыбалку сходить, и даже начал перекладывать снасти, но его сморил сон. Снилась ему полная гадость.
9: Какие-то мужики в ступах, налетающие на базу НАТО и кидающие в перепуганных натовских солдат сухими удобрениями. И еще приснилось, как Зосима, оставляя за собой дымный хвост, спикировал на колонну вражеских танков. И еще приснилось, что Анна, сбросив с себя последнее, выпила стакан летной воды, и у нее стал вырастать... Тут Иван с криком проснулся.
1: «Чего орешь?»
9: В дверь просунулась голова Петра.
1: «Пойдем, вечерний клев сейчас самый».
9: Иван вдруг понял, что чувствует себя прекрасно, и даже гнусный сон улетучился, не оставив тревоги. Костер у реки, на котором вчера варили уху и раков, еще хранил тепло. На забытых донках трепыхалась рыба. Рыбалка удалась, даже не начавшись. Несколько карасей из здоровенного леща сразу же пустили на уху.
1: «Давай, по маленькой!»
9: Петр продемонстрировал невесть, откуда взявшуюся литровую бутылку водки.
1: «Ты не думай, это хорош продукт. В сельпо брал».
9: «Так тренироваться же собирались». Ивану совсем не хотелось повторять вчерашнее пьянство.
1: «Будем вести здоровый образ жизни». «О, за здоровье и выпьем!»
9: Петра было трудно сбить с толку. Он ловко свернул крышку и отточенным движением плеснул водку в стакан. Иван так и не уследил, откуда эти стаканы взялись. Он никак не мог привыкнуть к такой постоянной оснащенности.
1: «Нельзя тренироваться это на сухую», — убедительно произнес Петр. «Ну, поехали».
9: Водка пошла хорошо. Смачно захрустев луком и сунув в уху деревянную ложку помешать, Петр продолжил.
1: «Как же тренироваться без водки? Ведь ты ж по трезвяне никогда летать не будешь. Вот ты нужно, чтобы душа имела такую же свободу и тогда, когда тренируешься».
10: «Аж у нас не дождались!»
9: С хрустом ломаемых веток из кустов вылезли старые приятели. Было видно, что они уже начали готовиться к тренировке.
5: «Тут это, лавровый лист нужно!»
9: Зосима уже пробовал уху.
1: «Кто ж уху без лаврушки варит? Мы там в городе совсем от природы оторвались. Лавр, как говорили древние греки, всему голова!»
9: «Что-то они тут все не в меру начитанные», — подумал Иван. Но спорить не стал. Лавровый лист нашелся во внутреннем кармане Макеева ватника.
1: «Давайте сначала выпьем за единение города и нашей провинции!»
9: Макей начал загибать сложный тост.
1: «За смычку, как говорили древние!»
9: «Ага, лавр и говорил», — мрачно пошутил Иван.
1: «Какой такой лавр?»
9: — не понял Макей.
5: «Берия».
1: «А он тут при чем? Мы за нас пьем! За наше светлое будущее!»
9: Выпили сначала за будущее, потом, вспомнив, что надо тренироваться, за «Динамо Киев» и за «Спартак чемпион». Уха шла на ура и быстро закончилась. Макей было собрался за раками, но ему напомнили о тренировке. При этом Зосима заявил, что он тренироваться будет только в своем, только ему одному открывшемся летном мастерстве. Поддерживая за ноги, его запихали на ветку ивы, склонившейся к реке недалеко от костра. Потом стали тренироваться подносить стакан водки, привязанной к удочке. Но водку в него не налили, заменив ее речной водой. Зосима этого не знал, и когда на третий раз сумел ухватить стакан, очень обиделся. Даже уйти хотел. Для восстановления мира Ивану пришлось подарить фляжку, в которой еще оставался коньяк. Зосима даже прослезился от такого подарка и обещал, всегда пролетая над домом Ивана, делать круг почета. Потом искали ручку и бумагу, чтобы записать адрес для Зосимы. Нашли у Макея в кармане. За это и выпили. Иван все время ловил себя на мысли, что голова пока достаточно ясная.
1: «О, мужики!» — вдруг встрепенулся он. «А как свекла это в клеточку кончится, что будет?» «Ну ты совсем! Кто ж все убирает? Мы на семена оставили, букер потом собрал и все как надо хранит. Мы раз в неделю проверяем. Что ж вы, враги себе?»
9: Стас не скрывал иронии. «С городского что возьмешь?»
1: «Так, мужики, а тренироваться? Не только ж за семи опыт копить».
9: Тренировать решили умение держать строй в косяке. Как ни пытался Иван объяснить, что лучше учиться разбегаться или там с дерева соскакивать, его не слышали. Макей построил всех на манер тевтонской свиньи и сам стал во главе.
1: «А чё ты впереди? Чё ты?» — возмущался Зосима, сидя на своей иве. «Тебя кто выбирал?»
11: «Я опытный, доведу до цели», — сообщил Макей. «А там могут вожака и застрелить. Мне не страшно, я пожил».
1: «Мужики, да кто стрелять будет?»
4: Иван не понял такого пессимизма.
11: «Враги!»
4: — лаконично объяснил Макей.
11: «Иван, ты командовать будешь!»
4: Макей отдал последний приказ перед началом движения.
1: «А что командовать?» — Иван не понял.
4: «Гуси, гуси, га-га-га?»
11: «Нет, ты по-настоящему!»
4: Макей не оценил шутки.
11: «На старт! Внимание!»
4: «Ну, ладно!» Иван вдруг почувствовал, что включается в эту безумную игру.
9: «От винта!»
6: «О!» — крякнул Петр.
11: «Это по-нашему!»
9: «Вам взлет!» —
4: вспомнил Иван цитату из детской книжки.
9: «Ручку вперед до упора! По газам!»
4: Строй мужиков начал движение. Сначала он развалился, но под строгим окриком Макея все вернулись на места. Вася со Стасом даже руки развели, изображая крылья. Мелко перебирая ногами, косяк мужиков двигался по поляне.
9: «К повороту!» —
4: заорал Иван, видя, что сейчас они влетят в кусты.
1: Поворот не получился.
4: Когда Макея вытащили из кустов, Иван решил провести инструктаж. Каждому был объяснен его маневр. Опять пошла команда на взлет, опять замахали руками Вася со Стасом, и теперь уже перед кустом был сделан изящный вираж. Стас, левый крайний, стал делать шажки совсем уж мелкие. Петр, стоящий за спиной Макея, потянул его на себя за левое плечо, а Вася стал шагать шире. Косяк развернулся, лишь слегка коснувшись куста. И то нарочно.
9: «У, мужики, получилось!» —
4: раздался с дерева голос Зосимы. «Так», — заявил Иван, — «ты будешь у нас башней!»
6: «Какой такой башней?»
4: — Зосима собрался опять обидеться.
9: «Диспетчерской! Будешь полет контролировать!»
6: «Так бы и сразу!»
4: Зосима успокоился и тайком приложился к фляжке. Решили отметить первый организованный маневр.
6: «Ты не поверишь, Ваня!»
4: Петр начал произносить тост.
6: «Я теперь... Я себя почти в небе почувствовал! Вот что значит, когда человек нужный есть!»
4: Потом опять попытались построиться в косяк, но как-то не сложилось. Зосима предложил допить водку до прихода Букера, чтобы потом сразу взять и полететь. Никто не возражал. В какое-то мгновение Иван вдруг почувствовал, что засыпает. А потом уже и перестал чувствовать.

0: Судя по головной боли, вчера Букер так ничего и не налил. Собрав последние силы, Иван разлепил глаза и понял, что лег, не раздеваясь. Тяжело шаркая ногами, он вышел в прихожую. Дверь в хозяйскую комнату была открыта. Там хлопотала Анна.
1: «Доброе утро. Что-то я вчера как-то...» — начал было Иван.
2: «Да дело такое, с этими паразитами и не так наберешься. Ну, хоть гадость это не пили. Вон Петра с утра так колдобило.
1: Кстати, а где он?»
2: «Тут на работе, понедельник же».
0: «Как понедельник?» — ужаснулся Иван. Он наскоро простился с Анной, попытался всучить деньги за постой и пошел к шоссе, где его и подобрал мчавшийся с карьера МАЗ. Всю дорогу Иван держал в руках корнеплод. Ту самую свеклу попросил напоследок у Анны. На память. Вечером, дома, уже вполне придя в себя, он разрезал свеклу пополам. И правда, как шахматная доска. Резанув еще раз наискосок, Иван получил на новом срезе такой же строгий рисунок. Свекла демонстрировала топологические парадоксы. Впрочем, через месяц она засохла и потеряла всякий вид. Где-то в октябре Иван проезжал по делам недалеко от мест своей странной рыбалки. Не выдержав, он попросил водителя остановиться на излучине птичьей недалеко от деревни. Все вокруг утопало в осенних буйных красках. Где-то в вышине еле различимый курлыкал косяк пьяных мужиков.

Он не знает, кто из нас теперь я, но мы знаем одно. Нужно быть самим собой. Жить своей жизнью и умереть своей смертью. Рисовые поля Парагона-3 простираются на сотни миль. Огромная шахматная доска, синяя и бурая мозаика под огненно-оранжевым небом. По вечерам, словно дым, наплывают облака.

0: шуршит и шепчет рис. В тот вечер, когда мы улетели с парагона, длинной цепочкой растянулись по полям люди. Они были напряжены, молчаливы, вооружены. Ряд угрюмых силуэтов под низким небом. У каждого на запястье мерцал видеоэкран. Переговаривались они изредка, кратко, обращаясь сразу ко всем. «Здесь ничего». «Где здесь?» «Поля Дженсона». «Вы слишком уклонились на запад». «Кто-нибудь проверял участок Гримсона?» «Да, ничего». «Она не могла зайти так далеко». «Ее могли отнести». «Думаете, она жива?» Так, перебрасываясь фразами, мрачная линия медленно передвигалась к багрово-дымному садящемуся солнцу. Шаг за шагом, час за часом, цепочка мерцающих в темноте бриллиантов. «Тут чисто! Ничего здесь! Ничего! Участок Алина! Проверяем! Может, мы ее пропустили?» «У Алина нет! Черт побери! Мы должны найти ее!» «Вот она! Сектор 7!» Линия замерла. Бриллианты вмерзли в черную жару ночи. Экраны показывали маленькую фигурку, лежащую в грязной луже. Рядом стоял столб с именем владельца участка – Вандальер. Мерцающие огоньки превратились в звездное скопление. Сотни мужчин собрались у крошечного тела девочки. На ее горле виднелись отпечатки. Невинное лицо было изуродовано, запекшаяся кровь твердой корочкой хрустела на одежде. «Мертва, по крайней мере, часа 3-4». Один мужчина нагнулся и указал на пальцы ребенка. Под ногтями были кусочки кожи и капельки яркой крови. «Почему кровь не засохла?» «Странно. Кровь не сворачивается у андроида». «У Вандальера есть андроид?» «Она не могла быть убита андроидом. У нее под ногтями кровь андроида». «Но андроиды не могут убивать, они так устроены». «Значит, один андроид устроен неправильно». Термометр в тот день показывал 92,9 градуса славного Фаренгейта. И вот мы на борту королевы Парагона, направляющейся на Мегастар 5. Джеймс Вандальер и его андроид. Джеймс Вандальер считал деньги и плакал. Вместе с ним в каюте второго класса находился андроид. Великолепное синтетическое создание с классическими чертами лица и большими голубыми глазами. На его лбу рдели буквы «СР». Это был один из дорогих саморазвивающихся андроидов, стоящий 57 тысяч долларов по текущему курсу. Мы плакали, считали и спокойно наблюдали.
1: 12, 14... 16 сотен долларов, всхлипывал Вандальер. И все. 16 сотен долларов. Мой дом стоил 10 тысяч, земля 5. А еще мебель, машины, самолет. 16 сотен долларов, боже.
0: Я вскочил из-за стола и повернулся к андроиду. Я взял ремень и начал бить его. Он не шелохнулся. «Я должен напомнить вам, что стою 57 тысяч», сказал андроид. «Я должен предупредить вас, что вы подвергаете опасности ценное имущество».
1: «Ты проклятая сумасшедшая машина!» – закричал Вандальер. «Что в тебя вселилось? Почему ты это сделал?»
0: Он продолжал бить андроида. «Я должен напомнить вам», – произнес андроид, «что каюты второго класса не имеют звукоизоляции». Вандальер выронил ремень и так стоял, судорожно дыша, глядя на существо, которым владел. «Почему ты убил ее?» – спросил я. «Не знаю», – ответил я. «Началось все с пустяков. Мне следовало догадаться еще тогда. Андроиды не могут портить и разрушать. Они не могут наносить вред, они...» «У меня нет чувств». «Потом оскорбление действием. Тот инженер на Ригеле. С каждым разом все хуже. С каждым разом нам приходилось убираться все быстрее. Теперь убийство! Что с тобой случилось?»
2: «Не знаю. У меня нет цепи самоконтроля».
1: «Мы скатываемся ниже и ниже. Взгляни на меня. В
3: каюте второго класса я, Джеймс Палсолок Вандальер. Мой отец был богатейшим, а теперь 1600 долларов, и ты, будь ты проклят.
2: Вандальер поднял ремень, затем выронил его и распластался на койке. Наконец он взял себя в руки. Инструкции. Имя: Джеймс Валентин. На парагоне провел один день, пересаживаясь на корабль. Занятие: агент по сдаче в наем частного андроида. Цель визита на Мегастар 5 – постоянное жительство. Документы. Андроид достал из чемодана паспорт Вандальера, взял ручку, чернила и сел за стол. Точными верными движениями, искусной рукой, умеющей писать, чертить, гравировать, он методично подделывал документы Вандальера. Их владелец с жалким видом наблюдал за мной.
3: «О боже!» – бормотал я. «Что мне делать? Если бы я мог избавиться от тебя! Если бы только я унаследовал не тебя, а папашину голову!»
2: Невысокая аморальная Даллас Брейди была ведущим ювелиром Мегастера. Она взяла на работу саморазвивающегося андроида и соблазнила его хозяина. Однажды ночью в своей постели она внезапно спросила:
4: «Твое имя Вандальер, да?»
2: «Да», — вырвалось у меня. «Нет, Валентин. Джеймс Валентин».
4: «Что произошло на парагоне?» — спросила Даллас Брейди. «Я думала, андроиды не могут убивать или причинять вред».
2: «Мое имя Валентин».
4: «Доказать?
2: Хочешь, вызову полицию?» Она потянулась к телефону.
3: «Ради бога, Даллас!»
2: Вандальер вскочил и вырвал у нее трубку. Она рассмеялась, а он упал и заплакал от стыда и беспомощности.
3: «Как ты узнала?»
4: «Все газеты полны этим. А Валентин не так уж далеко от Вандальера. Что случилось на парагоне?»
3: «Он похитил девочку. Утащил ее в рисовые поля и убил».
4: «Тебя разыскивают?»
3: «Мы скрываемся уже 2 года. За 2 года 7 планет. За 2 года я потерял на 100 тысяч долларов собственности».
4: «Ты бы лучше выяснил, что с ним стряслось».
3: «Как? Прикажешь сказать, мой андроид превратился в убийцу, почините его? Сразу вызовут полицию».
2: Меня начало трясти.
3: «Кто мне будет зарабатывать деньги?»
4: «Работай сам».
3: «А что я умею? Разве я могу сравниться со специализированными роботами? Всю жизнь меня кормил отец. Проклятье! Перед смертью он разорился и оставил мне одного андроида».
4: «Продай его и вложи эти 50 тысяч в дело».
3: «И получать 3%? 1500 в год? Нет, Даллас».
4: «Но ведь он свихнулся. Что ты будешь делать?»
3: «Ничего. Молиться».
2: «А вот что ты собираешься делать?»
4: «Молчать. Но я ожидаю кое-что взамен».
2: «Что?»
4: «Андроид должен работать на меня бесплатно».
2: Сбережения Вандальера начали расти. Когда теплая весна Мегастера перешла в жаркое лето, я стал вкладывать деньги в землю и фермы. Еще несколько лет, и мои дела поправятся, можно будет поселиться здесь постоянно. Первый жаркий день андроид запел. Он танцевал в мастерской Даллас Брейди, нагреваемой солнцем и электрической плавильной печью, и выводил старую мелодию, популярную полвека назад. «Нет хуже врага, чем жара, ее не возьмешь на ура, но надо стараться всегда помнить, что все ерунда, и быть холодным и бесстрастным, душка». Он пел необычным срывающимся голосом, а руки, заведенные за спину, дергались в какой-то странной румбе. Даллас Брейди была удивлена.
4: «Ты счастлив?» — спросила она.
2: «Я должен напомнить вам, что у меня нет чувств», — ответил я. «Все ерунда. Холодным и бесстрастным, душка». Андроид схватил стальные клещи и сунул их в разверстую пасть горнила, наклоняясь вперед к любимому жару. «Осторожней, болван!» — воскликнула Даллас Брейди. «Хочешь туда свалиться?»
1: «Все ерунда! Все ерунда!» — пел я.
2: Он вытащил из печи клещи с формой, повернулся, безумно заорал и плеснул расплавленным золотом на голову Даллас Брейди. Она вскрикнула и упала. Волосы вспыхнули, платье затлело, кожа обуглилась.
1: Тогда я покинул мастерскую и пришел в отель к Джеймсу Вандальеру.
2: Рваная одежда андроида и судорожно дергающиеся пальцы многое сказали его владельцу. Вандальер помчался в мастерскую Даллас Брейди, посмотрел и зашатался. У меня едва хватило времени взять один чемодан и 900 наличными. Он вылетел на королеве Мегастера в каюте третьего класса и взял меня с собой. Он рыдал и считал свои деньги, и я снова бил андроида. А термометр в мастерской Даллас Брейди показывал 98,1 градуса прекрасного Фаренгейта.
1: На Лире Альфа мы остановились в небольшом отеле близ университета. Здесь Вандальер аккуратно снял мне верхний слой кожи на лбу вместе с буквами «СР». Буквы снова проявятся, но лишь через несколько месяцев. А за это время, надеялся Вандальер, шумиха вокруг саморазвивающегося андроида утихнет. Андроида взяли чернорабочим на завод при университете. Вандальер, Джеймс Венайс, жил на его маленький заработок. Моими соседями были студенты, тоже испытывающие трудности, но молодые и энергичные. Одна очаровательная девушка по имени Ванда и ее жених Джет Старк сильно интересовались андроидом-убийцей, слухами о котором полнились газеты. «Мы изучили это дело», — сказали они однажды на случайной вечеринке в комнате Вандальера. «Кажется, нам ясно, что вызывает убийство. Мы собираемся писать реферат».
2: «Наверное, болезнь, от которой андроид сошел с ума, что-нибудь наподобие рака, да?» — полюбопытствовал кто-то.
1: «Нет!»
2: — Ванда и Джет торжествующе переглянулись.
1: «Что же? Узнаете из реферата».
2: «Неужели вы не расскажете?» — спросил я напряженно.
1: «Я... Нам хочется знать, что могло произойти с андроидом». «Нет, мистер Венайс», — твердо заявила Ванда. «Это уникальная идея, и мы не можем допустить, чтобы у нас ее украли».
2: «Даже не намекнете?»
1: «Нет, ни слова, Джет. Скажу вам только одно, мистер Венайс. Я не завидую владельцу андроида».
2: «Вы имеете в виду полицию?»
1: «Я имею в виду угрозу заражения, мистер Венайс. Заражение. Вот в чем опасность. Но я и так сказала слишком много».
2: Я услышал шаги снаружи и хриплый голос, мягко выводящий: «Холодным и бесстрастным, душка». Мой андроид вошел в комнату, вернувшись домой с работы. Я жестом приказал ему подойти, и я немедленно повиновался, обнося гостей пивом. Его ловкие пальцы дергались в какой-то слышимой лишь ему румбе.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Андроиды не были редкостью в университете. Студенты побогаче покупали их вместе с машинами и самолетами. Но юная Ванда была остроглазой и сообразительной. Она заметила мой пораненный лоб. После вечеринки, подымаясь в свою комнату, она посоветовалась со Старком.
1: «Джет, почему у этого андроида поврежден лоб?»
2: «Возможно, ударился. Он ведь работает на заводе».
1: «Это очень удобный шрам».
2: «Для чего?»
1: «Допустим, там были буквы «СР».
2: «Саморазвивающийся? Тогда какого черта Венайс скрывает это? Он мог бы заработать».
1: «О, ты думаешь...» Ванда кивнула.
2: «Боже!» Старк поджал губы.
1: «Что нам делать? Вызвать полицию?» «На основании догадок. Сперва надо убедиться, сфотографировать андроида в рентгеновских лучах. Завтра пойдем на завод».
2: Они проникли на завод.

0: блестящий стальной рельс. Он разбил камеру. Он свалил девушку, а потом юношу. Андроид подтащил их к печи и медленно, смакуя, скормил их пламенем. Он танцевал и пел. Потом я вернулся в отель. Термометр на заводе показывал 100,9 градуса чудесного Фаренгейта. Все ерунда. Все ерунда. Чтобы заплатить за проезд на Королеве Лиры, вандольеру и андроиду пришлось выполнять на корабле подсобные работы. В часы ночного бдения вандольер сидел в грязной каморке с портфелем на коленях, усиленно пялясь на его содержимое. Портфель — это единственное, что он смог увести с Лиры. Он украл его из комнаты Ванды. На портфеле была пометка «Андроид». Там хранился секрет моей болезни. И в нем не было ничего, кроме газет. Кипы газет со всей галактики. Знамя Ригеля, Парагонский вестник, Интеллигент Леланда, Мегастерские новости. Все ерунда. Все ерунда. В каждой газете было сообщение об одном из преступлений андроида. Кроме того, печатались известия, спортивная информация, прогнозы погоды, лотерейные таблицы, курсы валют, скетчи, загадки, кроссворды. Где-то во всем этом хаосе таился секрет, скрываемый Вандой и Джедом Старком. «Я продам тебя», — сказал я, устало опуская газеты. «Будь ты проклят. Когда мы прилетим на Землю, я продам тебя». «Я стою 57 тысяч долларов», — напомнил я. «А если не сумею тебя продать, то выдам полиции». «Я ценное имущество», — ответил я. «Иногда очень хорошо быть имуществом», — немного помолчав, добавил андроид. Было 3 градуса мороза, когда приземлилась королева Лиры. Снег сплошной черной стеной валил на поле и испарялся под хвостовыми двигателями корабля. У вандольера и андроида не хватило денег на автобус до Лондона. Они пошли пешком. К полуночи путники достигли Пикадилли. Декабрьская снежная буря не утихла, и статуя Эроса покрылась ледяными инкрустациями. Они повернули направо, спустились по Трафальгарской площади и пошли к Сохо, дрожа от холода и сырости. На Флит-стрит вандольер увидел одинокую фигуру. «Нам нужны деньги», — зашептал он андроиду, указывая на приближающегося человека. «У него они есть. Забери». «Приказ не может быть исполнен», — сказал андроид. «Забери их у него», — повторил вандольер. «Силой. Ты понял?» «Это противоречит моей программе», — возразил я. «Нельзя подвергать опасности жизнь или ценное имущество». «Ради бога!» — взорвался вандольер. «Ты нападал, разрушал, убивал, а теперь мелешь какую-то чушь о программе? Забери деньги. Убей, если надо». «Приказ не может быть исполнен», — повторил андроид. Я отбросил андроида в сторону и прыгнул к незнакомцу. Он был высок, стар, мудр, с ясным и спокойным лицом. У него была трость. Я увидел, что он слеп. «Да», — произнес он. «Я слышу, здесь кто-то есть». «Сэр», — замялся вандольер, — «у меня отчаянное положение». «Общая беда», — ответил незнакомец. «У нас у всех отчаянное положение. Вы попрошайничаете или крадете?» Невидящие глаза смотрели сквозь вандольера и андроида. «Я готов ко всему». «Это история нашего народа», — незнакомец указал назад. «Я попрошайничал у собора святого Павла, мой друг. То, что нужно мне, украсть нельзя. А чего желаете вы, счастливец, если можете украсть?»
1: «Денег», — сказал вандольер.
0: «Денег для чего?» «Не опасайтесь, мой друг, обменяемся признаниями. Я скажу вам, чего прошу, если вы скажете мне, зачем крадете. Меня зовут Бленхейм».
1: «Меня зовут Воул».
0: «Я просил не золото, мисс

0: мистер Воул. Я просил число.
1: Число?
0: Да, числа рациональные и иррациональные. Числа мнимые, дробные, положительные и отрицательные. Вы никогда не слышали о бессмертном трактате Бленхейма «20 нулей или отсутствие количества»?
1: Бленхейм горько улыбнулся.
0: Я царь цифр. Но за 50 лет очарование стерлось, исследования приелись, аппетит пропал. Господи, прошу тебя, если ты существуешь, не спошли мне числа.
1: Вандальер медленно поднял свой портфель и коснулся им руки Бленхейма.
2: «Здесь», — произнес он,
1: — «спрятано число,
2: тайное число,
1: число одного преступления.
0: Меняемся, мистер Бленхейм. Число за убежище».
3: «Ни попрошайничество, ни воровства, да?»
1: — прошептал Бленхейм.
3: «Сделка. Возможно, Всевышний не бог, а купец. Идем».
1: На верхнем этаже дома Бленхейма мы делили комнату. Две кровати, два стола, два шкафа, одна ванная. Вандальер снова поранил мой лоб и послал искать работу. А пока андроид зарабатывал деньги, я читал Бленхейму газеты из портфеля одну за другой. «Все ерунда! Все ерунда!» Вандальер мало что открыл о себе. «Он студент, — сказал я, — пишет курсовую по андроиду-убийце. В собранных газетах содержатся факты, которые должны объяснить преступление. Должно быть число, сочетание, что-то указывающее на причину». И Бленхейм попался на крючок человеческого интереса к тайне. Я читал вслух. Он записывал крупным прыгающим почерком. Бленхейм классифицировал газеты по типу, по шрифту, по направлениям, стилю, темам, фотографиям, формату. Он анализировал. Он сравнивал. А мы жили вдвоем на верхнем этаже, растерянные, удерживаемые страхом, ненавистью между нами. Как лезвие, вошедшее в живое дерево и расщепившее ствол лишь для того, чтобы навечно остаться в раненом теле, мы жили вместе. Вандальер и андроид. Однажды Бленхейм позвал Вандальера в свой кабинет.
3: «Думаю, что я нашел», — промолвил он, — «но не могу понять».
1: Сердце Вандальера подпрыгнуло.
3: «Вот выкладки», — продолжал Бленхейм. «В газетах есть сводки погоды. Все преступления были совершены при температуре выше 90 градусов по Фаренгейту».
1: «Исключено», — воскликнул Вандальер. «На Лире Альфа было холодно».
3: «У нас нет газеты с описанием преступления на Лире Альфа».
1: «Нет, верно. Я...» Вандальер смутился. Вдруг он крикнул: «Вы правы! Конечно, плавильная печь. Но почему? Почему?» В этот момент вошел я и застыл, ожидая команды, готовую служить.
0: «А вот ты, андроид», — произнес Бленхейм после долгого молчания.
1: «Да», — сказал Вандальер, не придя в себя после открытия. «Теперь ясно, почему он отказался напасть на вас тем вечером. Слишком холодно». Он посмотрел на андроида, передавая лунатичную команду. «Он отказался. Подвергать жизнь опасности запрещено». Вандальер отчаянно схватил Бленхейма за плечи и повалил вместе с креслом на пол. Бленхейм закричал. «Найди оружие», — приказал Вандальер. Я достал из стола револьвер и протянул его Вандальеру. Я взял его, приставил дуло к груди Бленхейма и нажал на курок. У нас было 3 часа до возвращения прислуги. Мы взяли деньги и драгоценности Бленхейма, его записки, упаковали чемоданы с одеждой. Мы подожгли дом. Нет, это сделал я сам. Андроид отказался.
2: Мне запрещено подвергать опасности жизнь или имущество. Все ерунда.

Окончание рассказа Альфреда Бестера «Убийственный Фаренгейт» через пару минут в модели для сборки на волне «Радиоэнергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Завершает наш сегодняшний эфир окончание рассказа Альфреда Бестера «Убийственный Фаренгейт». Табличка в окне гласила: «Нан Уэбб, психометрический консультант». Андроид с портфелем остался в фойе, а вандальер прошел в кабинет. Высокая женщина с бесстрастным лицом деловито кивнула вандальеру, запечатала конверт и подняла голову. «Мое имя Вандерблит», — сказал я. «Джейли Вандерблит. Учусь в Лондонском университете».
1: «Так».
0: «Я провожу исследование по андроиду-убийце и, кажется, напал на след. Хотелось бы услышать ваше мнение. Сколько это будет стоить?»
1: «В каком колледже вы учитесь?»
0: «А что?»
1: «Для студентов скидка».
0: «В Мертоновском».
1: «2 фунта, пожалуйста».
0: Вандальер положил на стол деньги и добавил к ним записки Бленхейма. «Существует связь между поведением андроида и погодой. Все преступления совершались, когда температура поднималась выше 90 градусов по Фаренгейту. Может ли психометрия дать этому объяснение?» Нан Уэбб кивнула, просмотрела записки и произнесла:
1: «Безусловно, синестезия».
0: «Что?»
1: «Синестезия», — повторила она. «Когда чувство, мистер Вандерблит, воспроизводится в формах восприятия не того органа, который был раздражен. Например, раздражение звуком вызывает одновременно ощущение определенного цвета, или световой раздражитель вызывает ощущение вкуса. Может произойти перемешивание или замыкание сигналов вкуса, запаха, боли, давления и так далее. Понимаете?»
0: «Кажется, да».
1: «Вы обнаружили, что андроид реагирует на температурный раздражитель выше 90 градусов синестетически. Возможно, есть связь между температурой и его аналогом адреналина».
0: «Значит, если держать андроида в холоде, не будет ни раздражителя, ни реакции». «Ясно. А есть ли опасность заражения? Может ли это перекинуться на владельца андроида?»
1: «Очень любопытно. Опасность заражения заключается в опасности поверить в его возможность. Если вы общаетесь с сумасшедшими, то можете в конечном счете перенять их болезнь. Что, безусловно, случилось с вами, мистер Вандальер».
0: Вандальер вскочил на ноги.
1: «Вы осел», — сухо продолжала Нан Уэбб.
0: Она махнула рукой в сторону бумаг, лежащих на столе.
1: «Это почерк Бленхейма. Каждому английскому студенту известны его слепые каракули. Мертоновский колледж в Оксфорде, а не в Лондоне. А с вами? Я даже не знаю, вызывать ли полицию или лечебницу для душевнобольных».
0: Я вытащил револьвер и застрелил ее. «Все ерунда».

0: «Антарес-2, Полукс-9, Ригель-Центавра», — говорил вандольер. «Все они холодные. Средняя температура 40 градусов. Живем. Осторожнее на повороте». Саморазвивающийся андроид уверенной рукой держал руль, и машина мягко неслась по автостраде под холодным серым небом Англии. Высоко над головой завис одинокий вертолет. «Никакого тепла, никакой жары», — говорил я. «В Шотландии на корабле прямо на Полукс. Там мы будем в безопасности». Внезапно сверху донесся оглушающий рев.
1: «Внимание! Джеймс, вандольер и андроид!»
0: Вандольер вздрогнул и посмотрел вверх. Из брюха вертолета вырывались мощные звуки.
1: «Вы окружены! Дорога блокирована! Немедленно остановите машину и подчинитесь аресту!»
0: Я выжидающе поглядел на вандольера.
2: «Не останавливайся!» — прокричал вандольер.
0: Вертолет спустился ниже.
1: «Внимание, андроид! Немедленно остановить машину! Это категорический приказ, отменяющий все частные команды!»
2: «Что ты делаешь?» — закричал я.
0: «Я должен подчиниться», — начал андроид.
2: «Прочь!»
0: Вандольер оттолкнул андроида и вцепился в руль. Визжа тормозами, машина съехала в поле и помчалась по замерзшей грязи, подминая кустарник к виднеющемуся в 5 милях параллельному шоссе.
1: «Внимание! Джеймс, вандольер и андроид! Вы обязаны подчиниться аресту! Это приказ!»
2: «Не подчинимся!» — дико взвыл вандольер.
3: «Нет!»
2: — судорожно шептал я.
3: «Мы еще победим их! Мы победим жару! Мы...»
0: «Должен вам напомнить», — произнес я, «что мне необходимо выполнять приказ, отменяющий все частные команды».
2: «Пусть покажут документы, дающие им право приказывать! А может, они жулики?» — выкрикнул вандольер.
0: Правой рукой он полез за револьвером. Левая рука дрогнула, машина перевернулась. Мотор ревел, колеса визжали. Вандольер выбрался и вытащил андроида. Через минуту они уже были вне круга слепящего света вертолетного прожектора, в кустах, в лесу, во мраке благословенного убежища. Вандольер и андроид отчаянно продирались сквозь кустарник к параллельному шоссе, к спасению. Температура падала, холодный северный ветер пронизывал нас до костей. Издалека донесся приглушенный взрыв. Взорвался бак машины. В небо взметнулся фонтан огня. Раздуваемый ветром фонтан превратился в 10-футовую стену с яростным треском, пожиравшую растительность.
2: «Скорей!»
0: Я вскрикнул и рванулся вперед. Он потащил меня за собой, пока их ноги не заскользили по ледяной поверхности замерзшего болота. Внезапно лед треснул, и они оказались в ошеломляюще холодной воде. Стена пламени приближалась. Я уже ощущал жар. Он ясно видел преследователей. Вандольер полез в карман за револьвером. Карман был порван, револьвер исчез. Наверху беспомощно завис вертолет, не в состоянии перелететь через клубы дыма и пламени и направить преследователей, сгруппировавшихся правее нас.
2: «Они не найдут!» – зашептал вандольер. «Сиди тихо! Это приказ! Они не найдут нас! Мы победим пожар! Мы...»
0: 3 отчетливых выстрела раздались меньше, чем в 100 футах от беглецов. Это огонь добрался до потерянного оружия и взорвал 3 оставшихся патрона. Преследователи повернули и пошли прямо на нас. Вандольер страшно ругался, что-то истерически выкрикивал и все нырял в грязь, пытаясь уберечься от невыносимого жара. Андроид начал дергаться.
2: «Все ерунда! Все ерунда!» — кричал он. «Будь холодным и бесстрастным! Будь ты проклят!» — кричал я.
0: И тут живые языки пламени заворожили его. Он танцевал безумную румбу перед стеной огня. Его ноги дергались, его руки дергались, его пальцы дергались. Нелепая копошащаяся фигура, темный силуэт на фоне ослепительного сияния. Преследователи закричали. Раздались выстрелы. Андроид дважды повернулся кругом и вновь продолжил свой кошмарный танец. Резкий порыв ветра кинул пламя вперед, и оно на миг приняло пляшущую фигурку в свои объятия. Затем огонь отступил, оставив за собой булькающую массу синтетической плоти и крови, которая никогда не свернется. термометр показал бы 1200 градусов божественного Фаренгейта. Вандальер не погиб. Я спасся. Они упустили его, пока наблюдали за смертью андроида. Но я не знаю, кто из нас он. Заражение, предупреждала Ванда. Заражение, говорила Нан-Уэб. Если вы живете с сумасшедшим андроидом достаточно долго, я тоже стану сумасшедшим. Но мы знаем одно. Они ошибались. Робот и Вандальер знают это, потому что новый робот тоже дергается. Ерунда. Здесь, на студеном полуксе, робот танцует и поет. Холодно, но мои пальцы пляшут. Холодно, но он увел маленькую Талли на прогулку в лес. Примитив, сервомеханизм. Все, что я мог себе позволить. Но он дергается и воет, и гуляет где-то с девочкой, и я не могу их найти. Вандальер меня быстро не найдет, а потом будет поздно. Термометр показывает 0 градусов убийственного Фаренгейта.

0: Сергей Чекмаев. Прозрачный паровозик с белыми колесами. Сын моей сестры попросил в подарок паровозик. И не какой-нибудь, а именно прозрачный.
1: Хочу видеть, как внутри у него все крутится.
0: И именно с белыми колесами. Пришлось поверить. В детском мире среди танков «Абрамс», увенчанных кричащими американскими флагами размером с простыню, трансформируемых чудовищ и чудовищных трансформеров, фигурах назгулов, эльфов и хоббитов из «Властелина колец», пышных кукол всех рас и оттенков кожи, гоночных болидов, тракторов с педалями и всего такого прочего, искомый паровоз я таки нашел. Правда, на ценнике меня ожидал сюрприз. Локомотив стоил примерно половину моей месячной зарплаты. Для родного племянника, конечно, не жалко, только имеет ли смысл дарить 4-летнему пацану, увлеченному исследованием тайн мира, радиоуправляемую игрушку? Через 2 дня дистанционный пульт хрустнет на крепких молодецких зубах, а спустя неделю разонравившийся паровоз, почему-то сам ездить перестал, бяка приходится катать, попадет в катастрофу, направляемый умелой и безжалостной рукой, столкнется, например, со шкафом. Хорошо, если так. А то ведь машинист может беднягу из моста сречь с балкона уронить, дабы не достался каким-нибудь фашистам ценный груз. Нет уж, надо что-нибудь попроще, подешевле и, самое главное, покрепче. Вот когда пожалеешь, что дешевый раскрашенный пластик сменил эпоху убожества советских игрушек, обычного продукта оборонных заводов. И пусть зайцы были синими, крокодилы розовыми, а волки зелеными, пусть машинки напоминали собачью конуру на колесах, а самолеты раскладушки с крыльями, зато делались они по военным стандартам прочности. И открутить у пупса невероятные расцветки и пропорции головы — это минимум 2 часа нелегких физических упражнений. Не у всякого терпелки хватит. Впрочем, гримасы русского бизнеса непредсказуемы. В переходе, буквально в 100 метрах от детского мира, продавали те же самые игрушки в таких же красочных упаковках, но примерно втрое дешевле. Я принялся шарить глазами по набитым, как вагон метро в час пик, полкам торговых павильончиков. Но судьба, видно, решила надо мной сегодня посмеяться. Было все, кроме нужного. Частная торговля объявила сегодня бойкот паровым локомотивам. Завалы мягких игрушек титанических форм сменяли целые дивизии крошечных и не очень солдатиков в плакатных позах. Потом неожиданно стойко с трогательно маленькими детскими ботиночками дали олиповатые коробки Nintendo и PlayStation. А паровозик все не попадался. Пора было в конец отчаяться. У прилавка со знаковой вывеской «Все по 30 рублей», намалеванный выцветшим фломастером, грустно переминался бомж. Ну, конечно, не бомж. Это я уж так его по привычке окрестил. Очень уж бедно одет этот дядька. Потертый плащ, на месте пуговиц торчат обкусанные ниточки. Из-под обшлага выглядывает обтрепанный воротник давно не стиранной рубашки а-ля «Русиш глубинка». То ли продавец, то ли просто посторожить попросили. Прилавок был завален дешевейшим барахлом сомнительного качества. Поддельные батарейки, прищепки, ёршики для посуды, зеркальца, открывалки, одноразовые ручки. В общем, все по 30 рублей. Магазин одной цены, так сказать. Вот только интересно, как понимать слово «все»? Любая вещь по 30 или все целиком? Впрочем, мое внимание привлекло отнюдь не барахольное изобилие. Бомж, или, скорее всего, все-таки продавец, вертел в руках тот самый паровозик. Именно прозрачный, так что внутри проглядываются какие-то части, а колеса белее не бывает. Игрушка выглядела крепкой, хоть и сработана на редкость топорной из грубой пластмассы. «Почем?» — небрежно спросил я, указывая на нее.
2: 50.
0: Голос у него оказался на удивление сочный. Даже жирный, ухоженный. Таким в новорусских боевиках принято обсуждать миллионные сделки. Нечто неуловимое в его тоне заставило меня настороженно переспросить.
3: 50 чего?
2: Зеленых.
0: Ну, верно говорят, наглость — второе счастье. Неужто на моем лице так явственно читается нужда в этом растреклятом паровозике? Но сдаваться без борьбы я не намерен. «А как же это?» — кивнув на вывеску, с иронией осведомился я.
2: «А ты будто цену не знаешь. Не разыгрывай тут комедию. Нужен — плати. Не нужен — проваливай. На исправника желающие всегда найдутся. Чай не каждый день попадается. А Каину сам все объяснишь».
3: Исправник? Каин?
0: Собеседник мой, похоже, был абсолютно уверен. Эти имена мне хорошо известны. И тут я приметил интересную детальку. Опа! Из-под его замызганного плаща выглядывали носки стильных и дорогих кожаных ботинок, едва ли не от Гуччи. Не чисто здесь что-то. Как бы в историю какую-нибудь не влипнуть. Бомж заметил мой взгляд, скривился, словно проглотил целый лимон, и поспешно одернул плащ. Ботинки исчезли. Зато на руке с неожиданно ухоженными ногтями золотой искрой сверкнул Rolex.
2: «Ну что?» – спросил он почти грубо. «Долго будешь пялиться? Нужен тебе исправник или в гляделки будем играть?»
0: «Исправник?» Я недоуменно поднял бровь.
2: «Ну, я не знаю, как тебе его описали. У него 1000 имен, а то Эмилио. В мой раз он был исправником, в прошлый выпрямитель ошибок. Называй как хочешь».
0: Бомж с каким-то остервенением покатал паровозик по шаткому прилавку.
2: «Ну, берешь, нет?»
0: «За 10 баксов, пожалуй, взял бы», — сказал я. «Лениво так, без интереса. Торгуемся мы или что?» Он аж подпрыгнул.
2: 10 гривен? Да ты знаешь, почем я его купил?»
0: «Да нет, да неинтересно мне это. По мне он и 100 рублей не стоит. Просто решил племеша порадовать».
2: Кого?» «Постой, парень. Да ты кто, тебя Каин прислал?»
0: «Ага, добрались до сути. Хорошо бы криминала никакого не всплыло, а то, кто их знает, может, таким образом драгдилеры товар друг другу передают. Паровозиком. Никто меня не присылал. Просто игрушка приглянулась, хотел племяннику в подарок купить».
2: «Что же ты мне тогда голову морочишь? Племяннику!»
0: Бомж как-то странно захихикал, потом затрясся от беззвучного смеха. Руки у него заметно дрожали. Переход жил своей жизнью. На нас никто не обращал внимания. Народ суетливо спешил по важным своим делам. Некоторые тормозили у прилавка, видимо, привлеченные вывеской, жадно обнимали глазами барахло. Потом глумливо хмыкали и снова устремлялись в людской водоворот. Похоже, бизнес у моего визави не слишком процветал. Зато с соседнего прилавка доносились грохот взрывов, визг тормозов, скрежет сминаемого металла. Продавец, виртуозно барабаня по кнопкам джойстика, впаривал зачарованному пареньку новую игрушку. Мимо прошагала счастливая девчушка лет 6, обхватив руками здоровенного плюшевого тигра раза в полтора больше ее самой. Следом плелась мамаша с озабоченным видом, пересчитывая в кошельке оставшиеся купюры.
2: «Вот, вот было бы шоу, когда ты исправник!» — смеясь, бормотал бомж. «Я и вправду племяннику подарил!»
0: «В смысле?» Ситуация начинала меня раздражать. «Паровоз как паровоз. Покатает пару недель, да и забросит под кровать».
2: «Да не паровоз это. Я же тебе сказал, исправник. Выпрямитель ошибок. И шутка. Стоит твоему... Как зовут племянника-то?»
0: «Яшкой».
2: «Стоит твоему Яшке его...» — он потряс паровозиком — «пару раз по полу катнуть». «Да что с ним такое? Объясни толком». «Объяснить?
0: Это, парень, не так просто. Да и надо оно тебе. Это я уж как-нибудь сам решу. Вольному воля. Слушай, впрочем, нет. Скажи сначала, не было ли у тебя в жизни поступка, который ты хотел бы переиграть? Может, обидел кого зря? Или в свое время карьеру, деньги, власть против простого человеческого счастья поставил? Подумай».
4: «А кто из нас может честно, положа руку на сердце, сказать: я все всегда делал правильно, я никогда не ошибался?»
0: «Да никто. У каждого в жизни есть один-два момента, когда альтернатива стоит остро. Или то, или это. Приходится выбирать. И мучиться потом всю жизнь неправильным выбором. До гробовой доски будет глодать мыслишка:
4: а вот если бы я тогда поступил по-другому, то...»
0: «Есть она и у меня», — верно продавец паровозиков сказал. 7 лет назад дурацкие понятия об оскорбленной чести заставили меня указать Катьке на дверь. «Иди, мол, к своему фотографу, если тебе он больше по душе». С тех пор живу бобылем.
4: Пеструхиному Яшке уже скоро 5. Хотя она на 3 года меня моложе. Это выходит, что паровозик я покупаю племяннику. А мог бы собственному сынишке. Есть как-нибудь. Погорячился в свое время. А сейчас, думаю, зря, может.
2: Видишь? И у меня был свой гвоздь в душе. Бывало, свербило так, что хоть на стенку лезь, хоть головой в омут, особенно когда на кладбище приезжал.
4: Он помолчал.
2: Друг у меня был, понимаешь? Витюха.
4: Мы с ним на пянже вместе служили, да так и не расстались. Он голова был, неплохо разбирался, откуда деньгами пахнет. Ну и я за ним вроде как ведомый. Сначала мелкие дела вершили, но постепенно раскрутились. В 93-м подвернулась одна возможность, сейчас даже не верится. Банк один на грани барахтался. Сдавали его за копейки вместе со всеми долгами и недвижимым барахлом. Витюха и здесь не зевнул. Своих денег у него не хватило, так он меня в компаньон взял. Дальше уж дела в гору пошли, не остановить. Гребли деньги лопаты, и все равно оставалось. Ну, жизнь облагородили себе, сам понимаешь, тачки там приличные, домик трехэтажный, шмотки, то все. Не жизнь, сказка. Ты на это все не смотри. Он пару раз хлопнул рукой по обшлагу плаща. Это так, последствия. А тогда мы даже у Зайцева одеваться брезговали. Вот.
3: А паровозик-то здесь при чем, не выдержал я?
4: Слишком этот монолог затянулся.
2: Дойдем и до него, не торопись.
4: Слушай дальше. Жили мы так припеваючи, пока кризис не случился. Дефолт который. Всем было не сладко. И вот по нам вдарило, конечно. Анекдот знаешь про те времена? Звонит один банкир другому. Спрашивает:
2: алло, Вась, ты? Как дела?
4: Второй отвечает: хорошо.
2: Ой, извините, говорит первый, я, кажется, номером ошибся. Улыбаешься? Так это точно про нас. Витюха, чтобы контору нашу на плаву удержать, свои бабки в нее горстями кидал, как в топку. Машины продал, дом заложил. Но я в сторонке стоял, ухмылялся.
4: Была уж тогда у меня одна мыслишка. Главбух, скотина, нашептал. Вот с Витюхиной помощью кое-как кризис пережили. И тут-то я и не прозевал свой шансик. Собрал акционеров и рубанул прям.
2: Так, мол, и так, Виктор Сергеевич виновен в нецелевом использовании средств, расхищении активов и прочее в таком же духе.
4: У него, бедняги, аж речь отшибла. Только все смотрел на меня, будто не верил.
2: А я несся, как по протаренной дорожке. Генеральный директор спохватился только во время кризиса, испугался аудиторской проверки, бросился денежки назад вертать.

0: красноречивые, потому что потупился на миг, смешался.
1: «Не смотри на меня так, парень, не стой. Все люди – волки, весь мир – большой сортир. Был бы у тебя похожий шансик, и ты бы не прозевал. Нечего тут глазами сверкать. Честные мы только на словах, ты не лучше других, поверь мне. Все цену имеет, и благородство, и дружба, и честность. Все. У каждого своя цена, но она есть. В общем, захотелось мне одному в банке паханом сидеть, и Витюху я таки задавил. Назначили проверку.

0: и ты заработал. Мне стало противно. И что?
1: Убрали его с поста. Расследование началось, судебных приставов поналетело, имущество описывать. То, что осталось.
0: Он со мной встретиться пытался пару раз. Звонил, но я не откликнулся.
1: Решил, пойду до конца.
0: Все от него отвернулись. Общие знакомые даже руки не подавали, а шалавы... Ну, сам понимаешь, они шалавы и есть. Стоило ему обезденежить, как их сдуло, словно ветром. Так что, когда у него на этой почве что-то там с сердцем приключилось, никого рядом не было. Бабок тоже, сам понимаешь.
1: Свезли Витюху в обычный городской стационар, где он через 2 дня умер.
0: Он поставил паровозик на стол, зашарил руками по карманам, потом чертыхнулся в полголоса. Смотреть на меня он избегал.
1: Клянусь, я не знал. Я видел, что Витюха пытается до меня дозвониться, но думал, это все по поводу наших заморочек с банком. Он там подыхал один, понимаешь? Без лекарств, без денег, да и без помощи тоже. Ты наверняка в курсе, как у нас в больничках медперсонал к обычным пациентам относится. К тем, что заплатить не могут.
0: Кровать его в коридоре поставили у разбитого окна.
1: Еще бы день, Витюха вдобавок и воспаление схватил бы. Так не успел. А потом поздно было. Я как узнал. Не поверишь, конечно. Волосы на себе рвал. Похороны устроил по высшему разряду. Гроб, памятник. Только разве совесть этим успокоишь?
0: Последнюю фразу он выкрикнул почти в полный голос, так что даже перекрыл шум перехода. На нас стали оглядываться. Впрочем, без особого интереса. Но торгуются ребята слишком эмоционально, что стало.
1: Поздно, батя, пить боржом, когда печень отвалилась, пробормотал я скорее себе, чем собеседнику.
0: Однако он услышал.
1: Ты прав в чем-то. Знаешь, одно дело друга подставить, а другое совсем бросить его умирать одного. А он ведь на меня надеялся.

казалось мне, веришь, что каждый проходящий мимо человек так и норовит ткнуть меня пальцем. Смотрите, он друга предал. Да будь они прокляты, эти бабки. Вакханалия самокритики мне надоела. Я грубо оборвал его. Трогательная история.

0: по пьянке в одном кабаке. Нажаловался я случайному собеседнику про свои горести. А это Каин и был. Если ты про него не слышал, объяснить будет сложно, кто он такой. Просто уясни для себя, что этот парень решает проблемы любые. И методы у него... Он крутанул в воздухе пальцами. Такие, что по второму разу обратиться тысячу раз подумаешь. Он-то мне и предложил исправника. Это не просто игрушка. Его рука ласково погладила паровозик, потом неожиданно крепко стиснула так, чтобы белели костяшки пальцев. «Осторожно!» — скинулся было я. «Не боись. Эта штука не ломается. Кто его сделал, когда — неизвестно. Каин сказал, что при нем уже шестеро исправником пользовались. Первый откуда-то из Европы его привез. То ли из Венгрии, то ли из Италии. Не помню. Вещица вроде с виду неказистая. А вот такие проблемы, типа той, что я тебе расписал, решает. Легко и непринужденно». «В смысле?» Я даже растерялся. «Все просто. Надо только в голове держать тот случай, который заново переиграть хочешь. Докатнуть его пару раз. Вот так». Он показал, как и все дела. «Как действует, не спрашиваю, не знаю. Просто выходит задним числом, что в тот день, когда все закрутилось, ты по-иному поступил. Ну, вроде как, второй шанс получаешь. А третьего не будет. Исправник по такому принципу работает. Один человек, одна попытка. Потом что хочешь с ним делай. По столу катай, об стену стучи. Ноль реакции. А другому передашь, снова работает».
1: «И ты что же, исправил?» — недоверчиво спросил я. Он хмыкнул.
0: «А то ты не видишь. Сработало, мать, через корыто. Только лучше бы не работало».
1: «Что-то не так?»
0: «Все не так, ядритя в корень! Все!» «Как дело-то было?» «Вспомнил я тот день. Ну, заседание совета, представил во всех подробностях и того... Катнул паровозик. Никаких внешних эффектов, я тебе скажу, ничего. Просто в голове помутилось немного, и все. В себя пришел, плюнул, падла, думаю, не сработало. Купил меня Каин своими басенками, купил как пацана. Сунул паровозик в карман, да и в банк засобирался. Спускаюсь вниз, машины нет. Думаю, что за дела? Уехал Сергуня, водила мой, бомбить, что ли? Ну, погоди, гаденыш, вернись мне только. Плюнул, пошел тачку ловить. И тут облом. Бабок нет. По карманам еле на метро наскреб. Приезжаю, охрана меня не пускает. Не велено, говорят. Личный приказ Виктора Сергеевича. Кого? Тут уж я озверел. Не зря в погранах служил. Дети, они все против меня. Раскидался, Пляков наверх прорвался. А там Витюха мой сидит и спокойненько так говорит. Что ты, мол, Леха, ерепенишься? Все уже 100 раз обговорено, долю я твою выкупил. Выкупил, акции ты передал. Че ж ты еще хочешь?
1: В смысле? Не понял я.
0: А что, живой теперь? Живее нас. Я потом кое с кем парой слов перекинулся и выяснил. Расклад такой получился. Витюха благополучно кризис пережил, состоянец потом еще приумножил, и однажды пришла ему в голову свежая мысля. А зачем, собственно, ему такому умному и деловому нужен какой-то там Леха? Все дело только тормозит, хватки у него ноль. Еще бы он мне сдался. Ну и начал дружок мой веселую игру. Втихаря выкупил мою долю, акции на себя перевел, и однажды ясным утром указал своему старому другу-приятелю серечь мне на дверь. Без копейки меня оставил, паскуда. Только то, что на мне было, и все. Даже хату мою забрал за долги. Поперся я домой, а там печати висят. Такие дела.
1: Слишком уж все это было как-то фантастично, нереально, чтобы быть правдой. Я хотел было рассмеяться, пальцем у виска покрутить, сделать что-нибудь этакое, чтобы ему сразу стало понятно. Не удалось тебе меня провести. Ишь, нашел мишень для розыгрышей. Но что-то в его облике заставило меня задуматься. Золотые часы, дорогие ботинки и вдруг обтрепанные плащи, грязная рубаха. Как-то все это не вязалось друг с другом. А вдруг все правда?
0: Вижу, не веришь. Могу я тебя винить? Я бы тоже не поверил.
1: Да нет, я...
0: Не веришь, не веришь.
1: лучшем случае сомневаешься, куда бежать, в психушку или в ментуру. Только мне твоя вера без надобности. Я тебя предупреждал, надо она тебе. Ты решил по-своему, теперь думай сам. А если захочешь проверить, вот он, исправник, бери. Так уж и быть, отдам за десятку. Я задумался. Эх, Катька, если б я тогда не вызверился на тебя, кто знает, где бы мы сейчас были. Помнишь, как мы мечтали? Белое платье со шлейфом, лимузин метров 20, Кипр, Майорка. Может, попробовать? Что я теряю? Леха неожиданно протянул мне исправника. Подержи в руках, сожми. Говорят, помогает иногда. Я словно зачарованный подчинился, взял из его рук паровозик, цепко обхватил пальцами.
2: «Папа, папа пришел!» —
1: звенел за дверью радостный детский голос. Я провернул ключ и распахнул тяжелую железную створку. Тут же на меня набросился паренек лет 6, с гиканьем обхватил мою шею руками и, что было сил, завопил.
2: «Мама, папка пришел!»
1: «Мой сын? Мой?» В прихожей появилась Катька. Я остолбенело уставился на нее. Она изменилась. Немного располнела, перекрасила волосы. Но, черт возьми, как она прекрасна была сейчас. Вот такая, домашняя. В коротеньком халатике, румяная от кухонного жара.
2: «Привет!»
1: В этом слове не было ничего наигранного, никакой искусственности. Просто тихая, спокойная радость, что пришел домой он. Что будет теперь весь вечер и никуда не уйдет.
2: «Папка!»
1: — снова обратил на себя внимание сын.
2: «А ты купил мне паровоз? Ты обещал!»
1: Я тряханул головой, отгоняя наваждение. Вокруг тот же переход, тот же неумолчный шум московской подземки. В руке простая игрушка, под пальцами ощущается грубый широковатый пластик. «Ну что?» — спросил Леха. «Видел?»
3: «Что?»
1: «Вариант».
3: «Наверное. Точно не знаю. Я, пожалуй, возьму его».
1: Сзади донесся зычный голос, прямо-таки ерехонская труба.
4: «Дорогу! Дорогу!»
1: Народ в ужасе расступался, пропуская плешивого торговца-южанина, нагруженного сверх меры здоровенными клетчатыми сумками. Девушка на изящных каблучках неуверенно покачнулась, оступилась и налетела на меня.
2: «Ой, извините!»
1: Инстинктивно я стиснул рукой исправника, как бы не выронить. «Катька! Катька!» В ответ тишина. «Спит, что ли? Не рано, еще 10 нет. Ты дома?» Я неуклюже скинул ботинки, бросил на тумбочку промокший плащ. Туда же полетела и свернутая трубкой газета, ключи. Я прошел коридор, распахнул дверь в спальню. В общем, все было хорошо видно и так, но я зачем-то щелкнул выключателем. Свет вспыхнул неожиданно ярко, резанул по глазам. На широкой кровати, неряшливой, незастеленной, раскинув руки, лежала Катька. В ее спокойном и неподвижном лице не было ни кровинки. На пушистом ворсе ковра валялась пустая пластиковая баночка. В таких обычно продают лекарства. Я поднял ее, посмотрел этикетку. Реланиум. Понюхал. Пахло аптекой. Руки у Катьки были холодными и неестественно твердыми. Я судорожно пытался нащупать пульс, уже зная, что это бесполезно. У изголовья прямо на смятой подушке лежала записка. Я схватил ее, поднес к глазам. «Я не могу так больше жить. Ты никогда не сможешь простить до конца. Лучше я выйду. Ты станешь свободным, а мне уже давно все равно. Прости меня, твоя Катя».
5: Модель для сборки. On Energy.
1: «Господи, а это что?» «Тоже вариант. Правда, и такой не исключен. Я вообще по натуре злопамятен, могу придирками кого угодно достать. Боже, Катька, лучше б ты с фотографом осталась. Нет уж. Пусть все идет, как идет. Исправлять старые ошибки, значит плодить новые.
2: У вас все нормально?
1: На меня обеспокоенно смотрела давешняя девушка. Немного испуганно. Красивые брови сведены домиком, в глазах золотистые искорки от ламп-таблеток. Я широко улыбнулся ей, кивнул. «Теперь да!» И, не дрогнувшей рукой, поставил паровозик обратно на прилавок. «Спасибо, Леха, но этот выбор не по мне. Извини».

0: Одинокая фигура в широком развивающемся плаще стояла на краю крыши самого высокого небоскреба города прямо в розе ветров. Внизу мчались машины, но их гул и свист едва ли достигали таких высот. Гай был этим человеком над городом. Он одновременно видел со стороны себя и все окружающее. Божественно, с кривой усмешкой произнес он. Один шаг до свободы. И все-таки он никак не решался сделать это. Он знал, что это всего лишь виртуальная забава, сочиненная им самим и ничем не грозящая ни рассудку, ни телу. Очередное состояние, новый модуль. Однако что-то останавливало его. Будь я немного смелее, хотя не в этом дело, будь я чуть безответственнее, я бы рванул на самом деле, и неважно, с МГУ, Хилтона или Хрущевки, думал он, но знал, что делать этого не станет. Мать, сестра, что за черт? Почему человек не может сам отвечать за себя и делать то, что ему хочется? Но Гай понимал, что сколько бы он ни задавал себе этот вопрос, сколько бы ни мыкался безуспешно ища ответа, он никогда не сможет по-другому и до самой смерти, а как доступна она теперь, как гавайская шлюха, вынужден будет разрываться между желанием и обязанностью. По крайней мере, сейчас он был в этом уверен. Гай подобрался еще ближе к краю, и носок его ботинка потерял опору. Как это чудесно, виртуальная реальность. Хочешь, лети с крыши душного города. Хочешь, собирай цветочки в раю. Все одно. Одно угнетало. Понимание, что все происходящее – легко доставшаяся иллюзия. Ложь, в общем. Хотя, в принципе, в чем разница между реальностью и столь искусно изготовленной сюрреальностью? А разница в моей голове. Любая проблема в мозгах. Ведь мир-то у нас такой гармоничный, аж тошно. Гай посмотрел вниз. Господи, я же вообще ничего не знаю об этом мире. Ничегошеньки. А уж тем более не знаю я, как в нем ориентироваться и что делать. Он чуть не потерял равновесие и не упал. Но в любом случае действие не свершилось бы, если бы он сам не захотел этого. Между пользователем и системой все время была протянута тонкая нить желания. И только по желанию потребитель систем менялась или представлял новый модуль. Я все время зависим от своего желания, мнения, себя самого. Эта мысль почему-то принесла чувство омерзения. Гай не представлял себе иного состояния, но ему казалось, что в этой зависимости есть что-то низкое и гадкое. Он вспомнил, как спорил однажды со своим одноклассником о реальности действительно независимой журналистики. Тот поступал на журфак. И пришел к выводу, что как бы ни стремился журналист к объективности, его мнение всегда будет сужать кругозор и править балом. Как жаль. Он снова посмотрел вниз.
1: Как хорошо, что никто не видит, как я корчусь здесь сейчас.
0: Вид города чарующе манил. Загадочное обаяние было в этой механической стихии, сверкающем огнями монстре. Любое состояние хорошо, когда оно кстати. И сейчас опустошенность, одиночество среди стольких людей, угнетенность среди стольких возможностей, пустота, которая так подавляла его в реальной жизни, показалась самым желанным состоянием на свете. Гай был доволен. Модуль удался, программа работала отлично, и он узнает, каково же это смерть по собственному желанию. Говорят, за мгновение до смерти люди познают мир. Хотя это так же недоказуемо, как и все другие философские теории относительно мира. Хорошо. Даже петь Гаю хотелось лебединую песню. Будто я потерял что-то давно, еще до рождения. Ему стало жаль себя, и хотя он всегда считал такое состояние проявлением слабости, слабость велика, сила ничтожна, как сказал некогда сталкер Тарковский. Но Гай впрямь совершенно искренне почувствовал себя слепым сиротой. «Не хочу больше бороться», — как-то автоматически подумалось ему. «Стоп, какая борьба?» Он схватил за хвост уходящую мысль. «Борьба с чем? С миром?» И опять же он не знал. «И вообще, почему я так несчастен? Ну что мешает мне быть счастливым? И обязан ли я быть им, чтобы не отказываться от жизни? А что это? Счастье? Оно есть, или его может не быть? Или если оно есть, то человеку его не съесть?» Гай еще в детстве понял, что счастье вовсе не радость. Вот так ему казалось. Может, это полнота жизни?
1: Вот сейчас я стою и готов упасть. Не весело, но я почти счастлив, потому что вот-вот получу новое состояние, которого до меня добивались ценой жизни. Гай снова чуть не потерял равновесие. Приятно было нависать над городом, удерживаясь только на тонкой балке карниза. Ага. А может, счастье? Удачный баланс между, ну, скажем, добром и злом? Или вот жизнью и смертью? Нет, нет, нет, это все не то, и я, тупой дурак, никогда не узнаю этого, потому что никогда, никогда я счастлив не был и не буду. Прыгай, терять нечего. И он напрягся для прыжка в пустоту, когда какая-то неведомая сила рывком отшвырнула его от карниза назад на крышу. На мгновение Гай перестал соображать, но тут же вскочил на ноги и остолбенел. Гигантский змей, покоясь на многочисленных кольцах, щурясь, смотрел на него. «И не надейся!» — послышался щепящий гортанный голос, исходящий явно из змеевой пасти. Такого не было предусмотрено в кодексе модуляции, да едва ли система выкинула бы такой фокус в личной замкнутой сети.
2: «Удивлен?»
1: Фокус

совсем близко к Гаю и, глядя тому прямо в глаза, внятно, без хрипов и шипения, произнес: «Я всевидящее око». И, отпрянув назад, стал перекидывать кольца. Гай в оцепенении стоял, прижавшись к стене. Все происходящее было как во сне, и хотя он находился во сне, в сюрреальности даже здесь такое было невозможно. Взламывание личной сети? Нет, это невозможно. А может, это какой-нибудь маньяк из полиции нравов мелькнуло в голове у Гая? Хотя как же, даже они не попрут против системы. В этот момент очертания змея стали съеживаться, объем уменьшился и обратился в человека. «Я вижу, тебе сложно воспринимать меня в первозданном виде», — произнес последний. «Это не проблема. Кстати, спешу представиться. Мое последнее имя — Фрейд, но не тот, который Зигмунд, а тот, который Люций». Он подошел к Гаю. «Отец системы». Он улыбнулся и протянул Гаю руку. «Давно с тобой наблюдаю. С самого начала. Забавно было, пока ты впрямь не решил сброситься. Этого, малыш, я тебе сделать не дам». «Постой, постой», — перебил его Гай. «Ты что, какой-то человеколюбивый хакер, решивший бедные дитя из петли вытащить? И вообще, это частные владения. Как ты сюда попал?» «Ой, непонятливый живой народ. Ну, сказано тебе было. Царь я, царь!» «Окей, а как ты систему взломал?» Фрейд грязно выругался, но, видно, взяв себя в руки, спокойно продолжал. «Тебе этого не понять, профессиональная тайна. Кстати, спешу донести до тебя, что ты не первый, кому в голову пришла столь остроумная мысль – виртуальное самоубийство». «Хотя нет. Пожалуй, первый. Желал познать тайну мира сего, никак». Он испытующе посмотрел на Гая. От этого взгляда тому стало не по себе. Да и вообще пора убираться отсюда, пока дело не зашло слишком далеко. Уж если этот придурочный маньяк систему взломал, что ему стоит сделать что-нибудь похуже? Мысленно Гай дал команду на выход и блокировку сети. Система медлила. «Ты зря называешь меня придурочным маньяком, а выйти отсюда тебе не удастся, пока я этого не захочу». «Ты читаешь мои мысли?» «Это очень просто. Для царя». «Послушай, выпусти меня отсюда, и я даже не заявлю властям о твоей выходке». Фрейд внимательно посмотрел на Гая и расхохотался. «Хорошо же я, однако, поработал, что вы даже мысли не допускаете о моем существовании. Ну ладно, ладно». Он вдруг резко успокоился. «Ты не гони меня. Не каждый же день твою сеть взламывают человеколюбивые». На этом слове он почему-то осклабился. «Хакеры. Я могу быть тебе интересен и даже полезен. Я вот о чем с тобой хочу поговорить, о достойные дитя прогресса. На кой черт ты собрался туда?» Он указал большими пальцами рук вниз. «Я, признаться, до последней минуты не ожидал, что ты такой осторожный трусишка решишься на это. Что ты там забыл?» Человек прислонился к стене и закурил. «Мама запрещает мне говорить с незнакомыми царями», — саркастически заметил Гай. Что-то предсказывало ему, что дело он имеет с не вполне необыкновенной личностью. «Кто ты? Царь — это имя нарицательное, кличка или как?» «Нет», — спокойно ответил Фрейд. «Собственное. Я царь мира сего, понимаешь?» Гай и рад был бы понять, однако чтение мыслей, прорыв в частный модуль — это и впрямь не входило в компетенцию обычного человека, да и человека вообще. Смутные воспоминания прорвалось в его мозг. «Подожди, ты что, дьявол, что ли?» «Ну, если он...» — Фрейд указал рукой вверх. «Если он бог, то я и правда дьявол». «А ты молодец, такие книжки умные читаешь, это сразу видно». Гай задумался. «Послушай», — наконец изрек он, осмыслив все происходящее, — «если ты и правда тот, за кого себя выдаешь, чем я обязан такой чести, что со мной разговаривает сам отец лжи?» «Не люблю, когда меня так называют. Зови меня просто Люций. В конце концов, все остальные имена не больше, чем нарицательные». «Ну так как?» Гай на миг почувствовал себя хозяином положения. «Очень просто. Не хочу тебя терять». «А ты меня имел?» — осведомился Гай. «Не дури. Я просто не пойму тебя, объясни». «Хорошо». Люций затянулся и продолжил. «Ну, ты, наверное, в курсе, что у каждого человека есть душа. Так вот, я их коллекционирую». «А, да, слышал», — на удивление себе самому Гай осмелел. «Ты, наверное, и мою хотел присвоить, я так понимаю?» «Да, хотел. До определенного момента. А теперь он осекся». «О», — отпарировал Гай. «И меня, Фрейдовича, приходуй». Гай сам не понимал, почему, но его понесло на бурное веселье. Он готов был выдать еще пару колкостей, но вдруг горло будто передавило что-то, а конечности как отнялись, какая-то сила будто собиралась разорвать его. С трудом он приподнял отяжелевшую голову. Фрейд смотрел на него почти с ненавистью.
«Успокойся», — прохрипел он.

0: Я тебе серьезные вещи говорю. Не заставляй меня делать тебе больно». После этих слов Гая будто отпустила, и он вновь обрел уверенность в своем теле. Зато веселье как отшибло. «Господи, да ты и впрямь не человек. Вот так, всегда вам нужно знамение, чтобы вы хоть во что-то поверили. Это и было твое? Ты сам хотел его, вот и получил». Гай сглотнул. «Не бойся», — сухо произнес Фрейд. «Я хотел просто поговорить с тобой».
1: «О чем?»
0: «Вот уже много лет стремлюсь к одной цели. Мне нужен совет. Давай, услугу за услугу. Ты хотел знать об этом мире, я расскажу тебе, но в обмен ты ответишь мне на один вопрос. Согласен?» Гай молча кивнул. «Если это действительно царь мира сего, не требующий в обмен ничего...» «Что ж», — сказал тогда Фрейд. «Слушай, но я хочу предупредить тебя, что многое неизвестно и мне самому в этой легенде». «Имя ему Трурль. Однако я не люблю произносить его, а потому обойдемся местоимениями. Итак, много времени назад он сотворил из небытия твоих предков, а во всем ему подобных. Зачем он это сделал, я не знаю, да и не утруждаю себя размышлениями на эту тему. Но потом, решив, видимо, что подобный плагиат в его деле неуместен, из отходов производства создал меня, который, по его мнению, должен был его творение немного видоизменить. И нарек мне имя. Пространство, время и движение, что на древнем языке обозначилось просто «материя». Но потом к выводу пришел, что все вышеуказанные субстанции имеют направление, потому создал и цель, вначале в виде материальном, как природу. Это все байки, что мир был сотворен раньше человека, а потом и в духовной сфере. И дал он вам волю, направление выбирать. Все бы было хорошо, не решил он в один прекрасный миг удалиться в свои покои, а меня оставил при вас, чтобы я этот мир держал под контролем, дав мне для этого знания и сознание. Не знал он, что пойдет творение дальше Создателя. Я надежно выполнял свои обязанности, сотни миллиардов лет наблюдал за вами. И только одно долгое время было мне непонятно, куда вы пропадаете, покидая мой мир. Хотел я спросить у него великого, но он только отмахнулся, так как был очень занят и разрешил мне быстро взглянуть туда краешком глаза. В бесконечно чудесный мир идей попал я на мгновение. Я тут же был оттуда выкинут, так как Вселенная исключала мое в ней существование. Но это видение навсегда пленило меня. Вы, о люди, обретаете там свободу абсолютнейшую, а я стал вам завидовать. Однако скоро был мой первый триумф, когда один умник из Египта, если не ошибаюсь, по собственной воле выбрал направление ко мне. Он был моим первым узником, потому что после смерти Вселенная отвергла и его. Он был моим первым узником и братом.
1: «Постой», — перебил его Гай. «Что значит движение к тебе?»
0: «Я материя, и, приближаясь ко мне, поклоняясь мне, человек лишается пищи духовной. После смерти он уже ничего не может изменить, потому что там он пребывает таким, каким сделал себя сам. Человек подобие Трурля обрекает себя на вечные муки, связавшись со мной. Но я был рад этому, так как хоть кто-то разделял мои страдания по миру свободы. И я начал обретать над вами власть. Он сам давно не появляется здесь, и я могу вытворять все, что мне угодно. Поначалу я держал в своих подвалах всех. Сластолюбцев, убийц, самоубийц, великих творцов. Я проник в ваш мир во всей своей красе. Я разодрал вас всех на две части и заставил поклониться мне. Любое стремление я воплощал в религию, любое единство — в государство, любую идею — в произведение искусства. В конце концов, вы так заполонили этим мир, что стали зависимы и сами запутались в море неправды. Были среди вас и светлые головы, которые открывали истину, но только сами могли воспользоваться этим знанием, ибо я гнал их отовсюду и выкидывал во Вселенную. Тысячи я получал ценой одного. Один из вас дал мне чудесную идею. Он понял, что своим движением человек обеспечивает движение всей Вселенной, одни идею из нее вынимая, а другие вкладывая и создавая. Платон его звали, по-моему. Томился бы и он в подземелье, кабы не открылся я ему. Надо же иметь хоть каплю благородства, ибо только благодаря ему, да еще одному македонскому Александру, решившему, что может он единолично над миром властвовать, понял и я, что смогу стать владыкой вселенной. Ну, как ты на это смотришь?
1: Что-то я не понимаю, как ты, якобы материя, можешь вписаться во вселенную, да еще повелевать ей.
0: Я могу ее контролировать, потому что могу контролировать вас. При этих словах Фрейд усмехнулся, а Гай поежился. Вселенная безгранична, но и она теперь зависима, уж коли появились где-то время, движение и пространство. Трурли не подозревал, что сделал уязвимым все существующее и несуществующее. Представь, как он там на небе подпрыгнет, когда всю пустоту, что накопилось в моем царстве, всю бессмысленность и безумие я выпущу в космические дали. А мои белые, милые, бессильные каторжники безделия станут пожирателями вселенной, а потом приду я.
1: Ты же сам можешь мыслить и создавать свои идеи. Почему тогда вселенная недоступна тебе?
0: Она безгранична, а я конечен. Кроме того, это не мои идеи, их я получаю от вас. Я не творю их, а их знаю.
1: «Ну что ты думаешь?» – спросил Фрейд после некоторой паузы. «Прав ли я?»
0: Гай задумался. «Ты знаешь, наверное, – наконец изрек он, – что говорят некоторые наши мудрецы. В жизни надо видеть только лучшее, а ты возненавидел себя и все вокруг.
1: Впрочем, так же, как и ты. Не забыл, что только что собирался сигануть отсюда?»
0: «Да, ты прав, но со стороны всегда видно большее. Мне кажется, что в твоем существовании великая сила, если все и впрямь так, как ты говоришь. Существование нас, людей, во многом определяет то, нужны мы остальным или нет. Так вот ты, Люций, или как тебя там, просто необходим, если тобой питается Вселенная».
1: «Я знаю, я все это знаю, но мне от этого ни тепло и ни холодно, понимаешь? Я несчастен!»
0: Фрейд вдруг резко пропал, будто растворился, но тотчас появился на другом конце крыши.
1: «Но это твое призвание, стезя!» – прокричал ему Гай.
0: «Да нет никакой стези!» – проорал в ответ Фрейд.
1: «А Коэльо, которого ты так упорно цитируешь, сам не понимал, что пишет. Сказки! Вспомни, сколько ты сам искал ее, и учился, и молился, и чуть налысо не побрился. Докопался хоть до чего-нибудь? Нет! Потому что нет ничего этого. Потому что Вселенная не выносит предопределенности».
0: Ветер поднялся и закрутил столбы пыли, но и через пелену, через вой вихря Гай видел согнувшуюся фигуру царя мира и кричал ему:
1: «Это не предопределенность, это назначение! А ты хочешь прыгнуть выше головы? Чего тебе не хватает? У тебя есть и силы, и слава, ты необходим всемирному обороту, ты часть всего общего! А если отделился когда-то, то только по собственному желанию! А теперь и наш пытаешься оторвать от Вселенной!»
0: На одном дыхании выложил Гай. В этот последний миг будто что-то нашло на него. Он понял все, понял мир и великую вселенную, потому что осознал, наконец, что у него есть все, чтобы быть счастливым. Понял он и счастье.
1: «Я знаю!»
0: – прокричал он, обращаясь уже не к Фрейду, а ко всему миру.
1: «Я познал счастье! Оно в любви и единстве, потому что все во Вселенной важно, связано единством и настолько дорого мне!»
0: Через бурю он перебежал крышу и подхватил корчившегося Фрейда и, посмотрев ему прямо в глаза, спросил:
1: «Почему ты не хочешь этого счастья?»
0: Старческий, полный муки взгляд ответил ему: «Я не могу. Все зашло уже слишком далеко».
1: «Если ты хочешь этого, ты можешь!»
0: «Я думал об этом 2000 лет назад. Я этого не хочу». Он резко выпрямился и отшвырнул Гая. «Если я сделаю это, то уничтожу зло, а с ним и борьбу. Миллионы лет я выбирал борьбу и полноту во Вселенной или счастье и покой. Теперь я выбрал. И хотя мой выбор не совпал с решением вселенских владык, я пойду наперекор всему. Будет последняя битва, и хотя я уже знаю ее исход, я выполню свое предназначение. Потому что все-таки Коэльо был прав, и стезя существует. Просто я был слаб, чтобы признать это. Но теперь признаю». Он махнул рукой, и ветер стих. «Моя стезя в хранении полноты во Вселенной, и хотя оно достанется мне ценой моего счастья, я исполню это. Я знаю, что мое существование кончится с моим поражением, Но, возможно, к тому времени Труль придумает что-нибудь новое, что продолжит вселенское движение.
1: Спасибо тебе.
0: Потому что я делаю это и ради тебя, и рад уже тому, что жертвую не напрасно. А все те, кто стал моим орудием, они тоже не напрасно мучаются. И когда-нибудь, когда все кончится, счастливые и беспечные присоединятся к тебе. Иди.
1: И он вырвал душу Гая из своих объятий. Жуткая боль разорвала человека, но вмиг ушла, а вместо нее в душе поселилась неописуемая радость. А еще через миг Гай не помнил ничего, и только звезды, далекие и желанные, манили его. И он устремился к ним –

Дьявол молча сидел на самом краю крыши самого высокого небоскреба в городе и смотрел вниз. Он уже сомневался в тех словах, что произнес каплю времени назад. Сомневался и в правильности своего выбора. Пылкость и решимость покинули его, а на их место снова пришли сомнения и слабость. «Но почему я вечно должен разрываться между своим желанием и своими обязанностями?» – подумал он. Он поднял голову и посмотрел на далекие звезды. Те сверкали манящими огнями. Очередному человеку в очередной раз задал он свой вопрос, и очередной ответил ему так, как может только человек. И очередной выплеснул на него бурю сомнений и противоречий, очередной предпочел бесконечной дали обладанию материей. «А ведь я мог бы им всем рассказать, кто они на самом деле. Только они почему-то не спрашивают». Он вновь углубился в свои размышления, полные отчаянных порывов и уныния. «Как любой павший, я склонен к резким переменам настроения», — вспомнил он мысль одного из своих собеседников. «Как любой павший». «Павший». Сатана выпрямился и без тени колебания мгновенно бросился в раскрытую пасть металлического зверя. И город поглотил его, потому что они были одной плоти и крови. Эпилог. Трурль был вне себя от ярости. Пока он творил 127-ю вселенную, его соперник Клопауций успел их 5 миллионов наляпать, причем всех похожих друг на друга. И за этот плагиат, за это убожество, о, галактические дали, он купается в золоте. Мало того, король жалует его орденом. О, боги, вы несправедливы. Трурль был очень зол, потому что он и сам собирался накроить этих вселенных больше бесконечности, только не успел. Как-то непозволительно долго, целых 6,5 дней провозился он с этим пресловутым человеческим мирком.

И сейчас рассказ Роберта Шекли, написанный им в соавторстве с Харланом Эллисоном, еще одним замечательным представителем американского племени писателей-фантастов. С таким очень завернутым названием. «Я вижу. Человек сидит на стуле, и стул кусает его за ногу».

0: только небо над головой и только говно под ногами. «Грёбаное говно! Грёбаное говно!» — проорал Паретти тускнеющему вечернему свету. Проклятия обламывались об окурок сигары, теряя обычную ярость, потому что смена заканчивалась, и Паретти очень устал. Впервые он выругался так 3 года назад, когда записался в сборщики на говённых полях. Когда впервые увидел склизкий серый мутировавший планктон, испещряющий этот район Атлантики, так проказа на прохладном синем теле моря. «Грёбаное говно», — пробормотал он. Это стало ритуалом. Так у него в Ялике появлялась компания. Он плыл в одиночестве. Джо Паретти и его умирающий голос. И призрачно-белёсое говно. Уголком глаза он заметил отблеск света через темные очки с прорезью, движущееся серое пятно. Он ловко развернул ялик. Говно опять выпирало. Над поверхностью океана поднялось бледно-серое щупальце, точно слоновый хобот. Подгребая к нему, Паретти бессознательно прикидывал расстояние. 5 футов. Правая рука напряжена, поднята сеть. Странная паутинка на шесте, больше всего похожая на сачок для ловли бабочек, какими пользуются индейцы под скуаро. И вот короткий, как удар бейсболиста, подсечкой Паретти подхватил шевелящийся ком. Говно дергалось и извивалось, билось в сети, без зуба обсасывало алюминиевую рукоять. Занося кусок на борт и вываливая в карантинку, Паретти оценил его вес 5 фунтов. Тяжелый для такого маленького кусочка. Подхватывая падающее говно, карантинка растянулась, сжатый воздух чмоканьем захлопнул крышку за щупальцем, потом над крышкой замкнулась диафрагма. Говно задело его перчатку, но Паретти решил, что дезинфицироваться немедленно много чести. Он рассеянно смахнул со лба выбеленные солнцем редеющие волосы и вновь развернул ялик. Он был в 2 милях от Texas Tower, в Атлантическом океане, в 50 милях от мыса Гатерас, на Алмазной банке, на 35 градусе северной широты и 75 градусе западной долготы, в сердце говенных полей. Вымотан, конец смены. Гребанное говно. Паретти принялся выгребать обратно. Море было глинцеватым, мертвая зыбь катилась к Texas Tower. Ветра не было, и солнце сверкало жестоким алмазным блеском, как всегда, со времен Третьей мировой, ярче, чем когда-либо прежде. Почти идеальная погода для сборщика. $530 за смену. По левую руку завиднелась нежная серая пленка говна, почти невидимая на фоне волн. Паретти сменил курс и подобрал все 10 квадратных футов. Говно не сопротивлялось, слишком тонкое. Паретти продолжил путь к Texas Tower, собирая по дороге говно. Одинаковое обличие оно принимало редко. Самый большой кусок, который попался Паретти, прикинулся кипарисовым пнем. «Тупое говно», — думал он. «Какие кипарисы в открытом море?» Самый маленький — тюлененком, трупно-серым и безглазым. Паретти подбирал обрывки быстро и без колебаний. Он обладал жутковатой способностью распознавать говно в любом обличии, а его техника сбора была несравненно более утонченной и удобной, чем методы, используемые сборщиками, обученными компанией. Паретти был танцором с природным чувством ритма, художником-самоучкой, прирожденным следопытом. Эта способность и отправила его на говенные поля, а не на фабрику или не в патагонные конторы для интеллектуалов после того, как он закончил мультиверситет с отличием. Все, что он знал и чему научился, к чему оно в забитом, переполненном, кишащем людьми мире 27 миллиардов человек, отпихивающих друг друга локтями в поисках наименее унизительной работы. Образование мог получить любой, специальность не всякая. Золотую медаль далеко не каждый, и только горстка подобных Джо Паретти проскальзывала через мультиверситет, прихватив по дороге звание магистра, степень доктора, золотую медаль и красный диплом. И все это стоило меньше, чем его природный дар сборщика. Собирая говно с такой скоростью, Паретти зарабатывал больше, чем инженер-проектировщик. Но после 20-часовой смены в морозно-блестящем море усталость притупляла даже это удовольствие. Паретти хотелось только рухнуть на койку в своей каюте и спать, и спать. Он швырнул в море сырой окурок. Махина громоздилась перед ним. По традиции ее называли Texas Tower, но она отнюдь не напоминала первые платформы подводного бурения довоенной Америки. Скорее, она походила на суставчатый коралловый риф или скелет невообразимого алюминиевого кита. Дать Texas Tower определение было бы затруднительно. Она передвигалась, а потому была кораблем. Могла намертво прикрепляться к дну морскому, а потому являлась островом. Над поверхностью виднелась кошачья колыбель труб. Приемники, куда сборщики закачивали говно, как расставался со своим грузом Паретти, прикрутив складной штуцер карантинки к мельхиоровому раструбу приемника Texas Tower, чувствуя, как пульсирует труба, когда давление воздуха перегоняло говно из баков яликов в приемник. Решетчатые причалы для яликов, балки, поддерживающие радарную мачту. Была еще пара цилиндрических труб, разъявленных с точно орудийные дула. Входные шлюзы. А под ватерлинией Texas Tower, как айсберг, расползался и ширился складными секциями, которые могли убираться или сдвигаться в зависимости от глубины. Здесь, на алмазной банке, дюжина нижних уровней бездействовала в сложенном виде. Сооружение было бесформенным, уродливым, медлительным, непотопляемым даже в самые сильные шторма, величественным, как галеон. То был самый неудачный корабль и самая великолепная фабрика во всей истории судостроения. Волоча за собой сачок, Паретти вскарабкался на причальный комплекс и вошел в ближайший шлюз. Пройдя через дезинфекцию и камеру ожидания, он попал в, собственно, Texas Tower. Спускаясь по алюминиевой винтовой лестнице, он услыхал голоса, готовый заступить на смену Мерсье и Пегги Флинн, последние 3 дня сидевшие на бюллетене по поводу месячных. Сборщики спорили.
1: «Сейчас закупают по $56 за тонну», — втолковывала Пегги на повышенных тонах.
0: Похоже, спор начался уже давно. Обсуждались премиальные сборщиком. «До деления или после?» — осведомился Мерсье.
1: «Ты не хуже меня знаешь, что после», — взвелась Пегги. «То есть каждая тонна, которую мы выловили и загнали в баки, после облучения дает 40, а то и 41 тонну. А нам премии платят за собранный вес, а не за вес после деления».
0: За 3 года, проведенные в говенных полях, Паретти слышал это миллион раз. Когда баки заполнялись, говно отправляли на деление и облучение. Подвергнутые запатентованным основными компаниями методом переработки, говно воспроизводило себя молекулы за молекулой, делилось, росло, размножалось, разбухало, давая говна в 40 раз больше начального веса. Потом его убивали и перерабатывали в основной продукт искусственного питания для народа, давно забывшего про бифштексы, яйца, морковь и кофе. Величайшая трагедия Третьей мировой состояла в том, что погибло огромное число всех живых тварей, кроме людей. Говно перемалывали, обрабатывали, очищали, накачивали витаминами, подкрашивали, придавали вкус и запах, расфасовывали в отдельные пакетики и под легионом торговых марок «Витаграмм», «Деликатес», «Услада желудка», «Диет мяса», «Быстро кофе», «Семейный завтрак» рассовывали в 27 миллиардов разъязвленных голодных ртов. Добавить 3 использованной воды и подавать. Сборщики в буквальном смысле слова кормили планету. И чувствовали, что им недоплачивают, даже получая $530 за смену. Паретти прогремел башмаками по 2 последним ступенькам, и спорящие обернулись. «Привет, Джо!» — сказал Мерсье. Пегги улыбнулась.
2: «Долгая была смена?» — спросила она участливо.
0: «Слишком долгая. Совсем я вымотался».
2: «Полностью?» — Пегги развернула плечи.
0: «Я думал, у тебя сейчас это... Это самое время?»
3: «Узе кончилось!»
0: Пегги ухмыльнулась и показала ладошки, как маленькая девочка, у которой прошла корь. «Ну, это было бы неплохо», — согласился Паретти на ее услуги. «Если ты мне еще и спину разотрешь».
1: «Их хребет переломаю!»
0: Мерсье хихикнул и двинулся к лестнице.
1: «До скорого!» — бросил он через плечо.
0: Паретти повел Пегги Флинн через множество отсеков в свою каюту. Сборщики, проводящие по 6 месяцев в замкнутом пространстве, выработали свои обычаи. Женщины, слишком разборчивые в связях, на Texas Tower не задерживались. Сборщиков, называвших себя сборбатом в увольнительные, на берег пускали редко, а потому все удобства предоставляла компания. Фильмы, лучшие повара, спортзалы, полностью укомплектованные и постоянно пополняемые библиотека и сборщицы. Поначалу некоторые женщины получали от мужиков подарки за сексуальные услуги, но это оказывало разлагающее влияние на моральный климат, и теперь в дополнение к общему окладу и премиальным женщины получали еще половую надбавку. Ничего необычного не было в том, что симпатичная и умелая сборщица, проведя на Texas Tower 8 или 9 месяцев, возвращалась домой с полусотней тысяч долларов на счету. В каюте они разделись.
2: «Боже», — протянула Пегги, — «где ж твои волосы?»
0: Паретти встречался с ней уже несколько месяцев. «Лысею, наверное». Паретти пожал плечами. Он обтерся мокрой одноразовой салфеткой из раздатчика и швырнул ее в глазок утилизатора.
2: «По всему телу?» – недоверчиво переспросила Пегги.
0: «Слушай, Пег», – устало произнес Паретти, – «я 12 часов садком махал. Я выжат, как лимон, и засыпаю на ходу.
2: Ты хочешь или нет?» Пегги улыбнулась.
4: Вот и лапочка.
2: «Сопля я», — ответил он, растекаясь по удобной постели. Она легла рядом, и они трахнулись. А потом Джо заснул. Пятью-десятью годами до того разразилась, наконец, Третья мировая война. А перед ней было 30 лет второй фазы холодной войны. Первая фаза кончилась в 70-х, когда неизбежность войны стала очевидной. Второй фазой назвали предупредительные меры против тотального уничтожения. Затоплялись в камень подземные города-пещеры, города-консервы, как называли их архитекторы и планировщики. На людях, конечно, такие вульгарные слова не звучали. В газетных статьях города именовались шикарно. Яшмовый город, Даунтаун, Золотой Грот, Северные и Южные Алмазы, Оникс-Ви, Субград, Восточные Периты. В скалистых гор заглубили на 2 мили в скалу гигантский всеамериканский комплекс противоракетной обороны Iron Wall. Плодиться люди начали еще задолго до первой фазы. Мальтус был прав. Под давлением страха люди размножались как никогда. В городах-консервах вроде Нижнего Гонконга, Лабиринта под Бостоном и Новой Куэрнаваки замкнутая жизнь предлагала не слишком много удовольствий. И люди множились, и снова множились. Геометрическая прогрессия заполняла города-консервы, и те расползались туннелями, трубами и щупальцами. Землю заполняли кишащие, вопящие, голодные обитатели края ужаса. На поверхности осталась жить только научная и военная элита по необходимости. Потом грянула война. Явилась она с лазером и радиацией. Атомная, биологическая. Североамериканскому континенту повезло не слишком. Лос-Анджелес превращен в шлак. Iron Wall снесен вместе с половиной скалистых гор. Противоракетный комплекс похоронен навеки под невысокими уютными холмами, которыми стали горы. Ок-Ридж сгинул в яркой вспышке. Луисвилл разрушен до основания. Перестали существовать Детройт и Бирмингем. На их месте остались плоские, гладкие, блестящие поверхности, как зеркальные осколки потемневшего хромового покрытия. Нью-Йорк и Чикаго оказались защищены лучше. Они потеряли пригороды, но не подземные города-консервы. Остались и центральные зоны мегаполисов, истерзанные, но живые. На других континентах положение было не лучше, а то и хуже. Но две фазы холодной войны дали время разработать сыворотки, лекарства, противоядия, способы лечения. Людей спасли миллионами. Но пшеничному колосу прививки не сделаешь. Невозможно вакцинировать всех кошек, собак, кабанов, антилоп, лам и кадьякских медведей. Невозможно засеять океаны лекарством для рыб. Экология свихнулась. Одни виды выжили, другие вымерли полностью. Начались голодные забастовки и голодные бунты. И быстро кончились. Ослабевший от голода плохой боец. Пришли времена каннибалов, и тогда правительство, ужаснувшись того, что натворили с собой и соседями, наконец объединились. Была воссоздана Организация Объединенных Наций, подрядившая компании решить проблему искусственной пищи. Но то был медленный процесс. Никто не обращал внимания, что над американским континентом несутся западные ветра, подхватывая радиацию и остатки бактериологических безумств, подбирая свой груз над скалистыми горами в Луисвилле, Детройте, Нью-Йорке и сбрасывая отравленный груз над восточным побережьем, над Атлантикой, рассеивая остальное по Азии. Но лишь мощное выпадение пыли над Каролинами, сочетавшееся с грибным дождем, привело к странной мутации в богатых планктоном водах с алмазной банки. Через 10 лет после конца Третьей мировой войны планктон перестал быть собой. Рыбаки побережья назвали его говном. Алмазные банки стали кипящим котлом творения. Говно распространялось, изменялось, адаптировалось. Наступила паника. На мелководьях плескались уродливые внешнепанцирные рыбы. Появились 4 новых вида акулы-собаки. Один из них удачно приспособился к среде. Несколько лет океан кишел 100-рукой каракатицей. Потом она по невероятным причинам передохла. А говно не дохло. Его принялись изучать. И то, что оказалось неудержимой и страшной угрозой морской жизни, а то и всей планете, оказалось чудом. Оно спасло мир. Убитое говно можно было перерабатывать в искусственную пищу. Оно содержало разнообразнейшие белки, витамины, аминокислоты, углеводы и даже необходимый минимум микроэлементов. Обезвоженное и упакованное говно было выгодным экономически. С
0: Смешанное с водой говно можно было готовить, варить, жарить, парить, тушить, припускать, бланшировать и фаршировать. Почти идеальная пища. Ее запах менялся в зависимости от того, какой метод обработки использовался. Она могла иметь любой вкус. И никакого. Говно вело растительный образ жизни. Неустойчивый ком протоплазмы явно не обладал разумом, хотя проявлял неудержимое стремление принимать форму. Говно постоянно принимало облики растений и животных, всегда недоделанные и неубедительные, словно говно пыталось стать чем-то. Ученые в лабораториях компании надеялись, что говно так и не выяснит, чем же оно хочет стать. Убитое оно становилось отличной жратвой. Компании возводили фабрики для его сбора, вроде Texas Tower, и обучали сборщиков. Сборщикам платили больше, чем любым неквалифицированным работникам на свете, и не за долгие смены или изнурительный труд. На языке закона это называлось платой за риск. Джо Паретти протанцевал Павану высшего образования и решил, что для него мелодия недостаточно энергична. Он стал сборщиком. В душе он до сих пор не понимал, почему деньги, перечисляемые на его счет, называются платой за риск. Сейчас он поймет. Песня закончилась воплем. Он проснулся. Ночной сон не принес отдыха. 11 часов лежа на спине, 11 часов беспомощной изнурительной муки и, наконец, избавление. Абсурдный нырок, усталое бодрствование. Минуту Паретти лежал, не в силах шевельнуться. Вставая, он чуть не потерял равновесие. Сон обошелся с ним жестоко. Сон прошелся наждаком по коже. Сон отполировал ногти алмазной пылью. Сон снял с него скальп. Сон засыпал песком глаза. «О, боже мой!» — подумал Паретти, каждым нервным окончанием ощущая боль. Он проковылял в сортир и врезал себе по шее коротким сильным залпом иголок воды из душа. Потом подошел к зеркалу, машинально выдернул бритву из зарядной розетки. Потом глянул на свое отражение и замер. Сон прошелся наждаком по коже, отполировал ногти алмазной пылью, снял с него скальп, засыпал песком глаза. Не слишком красочное описание, но почти буквальное. Именно это и случилось за ночь. Паретти глянул в зеркало и отшатнулся. «Если от секса с этой гребаной Флинн бывает такое, я пойду в монахи». Он был совершенно лыс. Редеющие волосы, которые он откидывал со лба в предыдущую смену, пропали. Череп гладок и бледен, как хрустальный шар предсказателя. Ресниц нет, бровей нет, грудь без волоса, как у женщины, лобок оголен. Ногти почти прозрачны, точно с них сошел верхний сухой мертвый слой. Паретти снова глянул в зеркало. Он увидел себя более или менее. Не то чтобы слишком менее, пропало едва ли больше фунта, но это был очень заметный фунт. Волосы. Полный комплект бородавок, родинок, шрамов и мозолей. Защитные волоски в ноздрях. Колени, локти и стопы облиняли до нежно-розового цвета. Джо Паретти сообразил, что все еще сжимает бритву, и отложил ее. И несколько бесконечных мгновений, изображенный ужасом, смотрел на свое отражение. У него появилось жуткое ощущение, будто он знает, что случилось. «Я в глубокой дыре», — подумал он. Джо отправился искать фабричного доктора. В лазарете врача не оказалось. Паретти нашел его в фармакологической лаборатории. Врач бросил на Джо короткий взгляд и повел в лазарет, где и подтвердил подозрение Паретти. Фамилия врача была Болл. Это был тихий, аккуратный, очень высокий, очень худой, полный неизбывной профессиональной зловещности человек. При виде безволосого Паретти обычно мрачный доктор заметно повеселел. Паретти ощутил, как от него отнимают человеческое начало. Следуя за Боллом в лазарет, он был человеком, теперь он превращался в образец, в культуру микробов, подлежащую рассмотрению под микроскопом. «Да», — произнес доктор. «Интересно. Будьте добры, поверните голову».
4: «Хорошо, хорошо, отлично.
0: Теперь моргните». Паретти повиновался. Болл пошуршал бумагами, включил камеру видеозаписи и, тихо мурлыкая, принялся раскладывать на подносе сверкающие инструменты. «А, само собой, вы ее подхватили», — добавил он, словно спохватившись. «Подхватил что?» — вопросил Паретти, надеясь, что получит иной ответ. «Болезнь Эштона. Можете называть ее говеной заразой, но мы ее зовем болезнью Эштона по первому больному», — доктор хихикнул. «А вы что думали, что у вас дерматит?» Фаретти показалось, что он слышит призрак музыки, органы и арфы.
1: «Ваш случай, как и все остальные, атипичен», — продолжал Бол. «Но это в нем и является типичным. У болезни есть и совершенно дикое латинское название, но Эштон тоже сойдет».
0: «В жопу это все», — прорычал Паретти. «Вы полностью уверены?»
1: «А почему, вам спрашивается, платят за риск, и какого дьявола меня на борту маринуют? Я вам не терапевт какой-нибудь, я специалист. Конечно, я уверен. Вы будете 6-м зарегистрированным случаем. Lancet и журнал AMA очень заинтересуются. Да, если хорошо подать, и Scientific American тоже может тиснуть статейку».
0: «Для меня-то вы что можете сделать?» — рявкнул Паретти.
1: «Предложить глоток отличного довоенного бурбона», — ответил доктор Болл. «Средство не специфическое, но я бы сказал, общеукрепляющее».
0: «Кончай мне мозги гребать, это не смешно. Еще что-нибудь можешь сказать, ты, специалист?»
1: Болл, кажется, только тут заметил, что его черный юмор встречают не с бурным энтузиазмом.
5: «Мистер Паретти, медицинская наука не признает ничего невозможного, даже прекращение биологической смерти. Но это высказывание чисто теоретическое. Мы можем делать очень многое. Мы можем положить вас в госпиталь, накачать лекарствами, подвергнуть облучению, смазывать едкими жидкостями, равно как проводить эксперименты по гомеопатии, акупунктуре и прижиганию. Но кроме больших неудобств, результаты вы не получите. На нашем нынешнем уровне знаний болезнь Эштона представляется неизлечимой и, увы, приводящей к смерти». На последнем слове Паретти громко сглотнул. Бол неприятно улыбнулся и заметил: «Расслабьтесь и получайте удовольствие».
0: «Ах ты, трупный сукин сын!» Паретти в гневе шагнул к нему.
1: «Прошу простить за мое легкомыслие», — поспешно проговорил врач. «Знаю, у меня нет чувства юмора. Я не радуюсь вашей судьбе. Нет, действительно, я рад, что у меня появилась настоящая работа. Но вы, как я вижу, не слишком много знаете о болезни Эштона. Жить с ней не так уж и тяжело».
0: «Но вы только что сказали, что она приводит к смерти».
1: «Именно. Но к смерти приводит все, включая здоровье и саму жизнь. Вопрос в том, как долго вы проживете и как именно».
0: Паретти вяло опустился в шведское релаксационное кресло, которое поднятием подножников превращалось в ложе для абортов. «По-моему, вы сейчас будете читать мне лекцию», — пробормотал он, внезапно обмякнув.
5: «Простите, я просто извелся от скуки».
0: «Ну давайте, давайте, бога ради». Паретти устало помотал рукой.
1: «Ну, ответ несколько неоднозначен, хотя и не без приятных сторон», — сознался Болл с энтузиазмом. «Я уже сказал, что, по моему мнению, самое типичное в этой болезни — ее нетипичность. Давайте рассмотрим ваших сиятельных предшественников. Случай первый скончался в течение недели после заражения, предположительно, от легочных осложнений».
0: Паретти сморщился. «Проехали», — потребовал он.
1: «Ах, но случай второй», — промурлыкал Болл. «Вторым случаем был Эштон, тот самый, по которому назвали заболевание. Он стал разговорчив до эхолали». «Вы знаете, что это такое? Повторение услышанных фраз и звуков.

0: опорой, держа перед толпой речь на загадочном языке собственного изобретения, а потом растворился в чистом воздухе, и больше о нем ничего не слышали. Оттуда и пошла болезнь Эштона. Случай третий. «Что случилось с Эштоном?» – перебил его Паретти с некоторым оттенком истерии в голосе. Бол молча развел руками. Паретти отвернулся. Случай третий обнаружил, что может жить под водой, но не в воздухе. Он довольно счастливо прожил 2 года в коралловых рифах близ марафона во Флориде. «А с ним-то что случилось?» – осведомился Паретти. Его прикончила стая дельфинов. Первый зафиксированный случай нападения дельфинов на человека. Мы долго удивлялись, что же он им такого сказал. А остальные? Номер 4 на данный момент живет в сообществе провала Озабль. Держит грибную ферму, разбогател. За исключением облысения и потери мертвых слоев кожи, в этом ваш случай кажется идентичным, да, мы не смогли найти никаких признаков заболевания. С грибами он обходится просто мастерски. «Звучит неплохо», — Паретти приободрился. «Возможно, но вот номер 5 не повезло. Совершенно невероятная дегенерация внутренних органов, сопровождаемая наружным их ростом. Вид у него при этом был абсолютно сюрреалистический. Сердце болтается слева подмышкой, кишки намотаны на талию и тому подобное. Потом у него начал расти хитиновый экзоскелет, антенны, чешуя, перья, словно его тело не могло решить, во что же ему превратиться». Наконец оно сделало выбор. Анаэробный вид дождевого червя довольно необычно. Последний раз его видели, когда он закапывался в песчаные дюны близ Пойнт-Джудит. Сонар следил за ним несколько месяцев, до самой центральной Пенсильвании. Паретти передернуло. Там он помер. Бол снова молча развел руки. Мы не знаем. Может быть, он лежит там в норе, неподвижный, высиживает... Это не генетические яйца невообразимого нового вида. Или перешел в предел всех скелетных форм в мертвый и разрушимый камень. Паретти сжал безволосые руки и по-детски вздрогнул. «Господи!» – прошептал он. «Ничего себе перспективочка! Только об этом всю жизнь и мечтал». «Ваш конкретный случай может оказаться приятным», – осмелился вставить Бол. Паретти глянул на него с неприкрытой злобой. «Но ты непрошибаемый ублюдок. Сидишь тут под водой и хочешь доколик, пока говно жрет какого-нибудь парня, которого ты в жизни не видел. Как ты развлекаешься, интересно? Тараканов жаришь, их вопли слушаешь?» «Не вините меня, мистер Паретти», — монотонно проговорил врач. «Вы выбрали себе работу, не я. Вам сообщили о риске?»
1: «Мне сказали, что подхватить говенную заразу почти невозможно. Все это было в контракте мелкими буквами», — встрял Паретти.
0: «Но вам сообщили о риске», — настаивал Бол. «И вы получали премиальные за риск. Вы не жаловались ни разу за те 3 года, что деньги рекой лились на ваш счет. Так не нуете теперь. Это просто непристойно. Зарабатывали вы примерно в 8 раз больше, чем я. На эти деньги вы можете неплохо утешиться».
1: «Да, премиальные я получал», — рыкнул Паретти. «А теперь я их отрабатываю».
2: «Я не вашего сочувствия ищу», — ядовито заметил Паретти, которого, кстати, и нет. «Я ищу профессионального совета, за который вам платят, по-моему, переплачивают.
0: Я хочу знать, что мне делать и чего ожидать».
2: Бол пожал плечами.
1: «Ожидать неожиданного, конечно. Вы ведь только 6-й случай. Четкой закономерности до сих пор не установлено. Болезнь эта так же многолика, как и ее возбудитель. Говно. Единственное, что есть общего, я не уверен, что это можно назвать общим.
2: Кончай вокруг да около ходить, твою мать, колись!» Бол поджал губы. Он явно собирался довести Паретти до точки кипения.
0: «Общий элемент таков. Происходит радикальное изменение взаимоотношений между жертвой и внешним миром. Трансформации могут быть органическими, вроде роста наружных органов и функциональных жабр, или неорганическими, наподобие левитации».
2: «А что с номером 4? Он же вроде здоров, и с ним все в порядке».
0: «Не совсем в порядке», — врач нахмурился. «Его отношение к грибам я назвал бы... извращенной любовью. Можно добавить взаимный. Некоторые исследователи полагают, что он сам стал разумным грибом».
2: Паретти начал грызть ногти. В глазах его вспыхнуло безумие.
1: «Ну неужели нет никакого средства? Ну хоть чего-нибудь?»
2: Бол воззрился на Паретти с плохо скрываемым отвращением.
0: «Слезы и сопли вам точно не помогут. Да, наверное, ничего уже не поможет. Сколько я понимаю, номер 5 пытался сдерживать развитие болезни силой воли, концентрации и всей прочей шарлатанщиной».
2: «Помогло?»
1: Ненадолго, возможно. Не могу быть уверенным. В любом случае, это всего лишь догадка. Болезнь все равно его сожрала.
2: Но это возможно! Бол фыркнул.
1: Да, мистер Паретти, возможно.
2: Он покачал головой, будто поверить не мог, что слышит такое.
1: Помните, что ни один из случаев не похож на предыдущий. Не знаю, каких радостей вам будет стоить ожидать. Но что бы это ни было, это определенно будет необычно.
2: Паретти встал. Я с ним буду драться. Оно не сожрет меня, как остальных. На лице Бола отразилось сомнение и омерзение. Сомневаюсь, Паретти. Я не встречался с остальными. Насколько я могу судить по записям, духом они были куда сильнее вас.
1: Почему?
2: Потому что я потрясен?
1: Нет, потому что вы слизняк.
2: Ты тоже не больно похож на сострадательную мамочку.
1: Я не собираюсь изображать скорбь от того, что вы подхватили Эштона. Вы делали ставку и продулись. Кончайте ныть.
2: Вы это уже говорили, доктор Бол.
1: И повторю, это все.
2: С моей стороны все, это точно, фальшиво пропел Бол.
1: А вот для вас далеко не все.
2: Вы уверены, что не хотите мне больше ничего сказать?
1: Бол кивнул с неудержимой ухмылкой медицинского зомби. Он даже не успел убрать усмешку, когда Паретти быстро шагнул к нему и врезал кулаком ему под ложечку чуть пониже сердца. Глаза Бола выступили из орбит почти как говно, а лицо прошло через три оттенка серого, прежде чем сравняться цветом с лабораторным халатом. Паретти поддержал его левой рукой под подбородок, а правой нанес короткий прямой удар в нос. Бол замахал руками и упал спиной на стеклянный шкафчик с инструментами. Стекло с треском лопнуло, и Бол соскользнул на пол, все еще в сознании, воющий от боли. Он пялился на Паретти, пока тот разворачивался к дверям. Сборщик обернулся через плечо, и лицо его в первый раз с той минуты, как он вошел в лазарет, осветила улыбка.
2: «Херовые у вас манерочки, док!» — сказал он, только когда вышел.
1: Согласно закону, ему давался час, чтобы покинуть Texas Tower. Он получил последний чек, зарплату за последнюю 9-месячную смену. К зарплате полагалось приличное выходное пособие, хотя все знали, что болезнь Эштона не заразна, но когда направлявшийся к выходному шлюзу Паретти проходил мимо Пегги Флинн, она грустно глянула на него и попрощалась, однако поцеловать себя не позволила. Вид у нее был застенчивый.
2: «Шлюха», — пробормотал Паретти себе под нос, но она услышала.
1: За ним прислали челнок компании. Большой, 15-местный, с двумя стюардессами, с баром, кинозалом и портативным бильярдом. Прежде чем Паретти взошел на борт, в шлюзе с ним переговорил суперинтендант проекта.
2: «Ты, конечно, не тифозная, Мэри. Передать болезнь никому не можешь. Что он просто неприятен и непредсказуем. Так мне, во всяком случае, говорили. Технически карантина нет. Можешь отправляться, куда душа пожелает. Но практически, думаю, ты понимаешь, что в надгородах тебе не обрадуются. Впрочем, ты немногого лишишься. Все дела под землей делаются».
1: Паретти молча кивнул. Он уже переборол свое потрясение. Теперь он намеревался сражаться с болезнью одной силой воли.
2: «Все?» — спросил он суперинтенданта.
1: Тот кивнул и подал Паретти руку. Паретти поколебался и пожал ее.
2: «Эй, Джо!» — окликнул его суперинтендант, когда Паретти поднимался по трапу.
1: Джо обернулся.
2: «Спасибо, что врезал этому ублюдку Болу. У меня 6 лет руки чесались!»
1: Суперинтендант ухмыльнулся. Джо Паретти улыбнулся в ответ, смущенный и отважный, попрощался со всем, кем и чем был он, и сел на челнок до реального мира. Ему полагался бесплатный билет до любого места по его выбору, и он выбрал восточные периты. Если он и начнет новую жизнь на скопленные за 3 года работы на говенных полях деньги, то пусть это будет еще не одна неимоверная увольнительная. Он уже 9 месяцев не видел ничего возбуждающего. Плоскогрудая Пегги Флинн к этой категории определенно не относилась, и прежде чем лечь в могилу, намеревался наверстать упущенное. Стюардесса в открытом на груди джемпере и микроюбке подошла к его креслу и улыбнулась сверху вниз.
3: «Не желаете выпить?»
2: Паретти хотел не выпить. Стюардесса была длинноногая, грудастая, с бирюзовыми волосами. Но Паретти понимал, что она знает о его болезни и отреагирует в лучшем случае, как Пегги Флинн. Он улыбнулся, подумав о том, что он мог бы с ней сделать, сложить все иначе.
0: Стюардесса взяла его за руку и отвела в туалетную. Она впихнула его внутрь, заперла дверь и скинула одежду. Паретти так изумился, что безропотно позволил раздеть себя. В крохотной уборной было тесно и неуютно, но стюардесса попалась на удивление изобретательная, а кроме того, гибкая. Разделавшись с Паретти, лицо раскраснело, и шею покрывают пурпурные пятна засосов, глаза блестят почти лихорадочно. Стюардесса пробормотала что-то насчет того, что не смогла перед ним устоять, собрала одежду, не удосужившись даже надеть ее, и в приступе острого смущения вылетела из уборной, оставив Паретти стоять со спущенными штанами.
2: Паретти глянул на себя в зеркало. Снова. Похоже, он сегодня только и делает, что смотрится в зеркало. Из зеркала на него смотрел все тот же лысый Паретти. У него появилось сладостное предчувствие, что как бы ни меняло его говно, оно, похоже, делало его неотразимым для женщин. Ему как-то расхотелось думать о говне слишком плохо.
0: В мечтах он видел, какие радости и наслаждения поджидают его, если говно, скажем, одарит его лошадиным достоинством, усилит и без того очевидные притяжения, которые испытывают к нему женщины.
2: Он спохватился. Спасибочки. Именно это и случилось с остальными пятью.
0: Говно захватило их. Говно делало то, чего они ожидали.
2: Ну так он будет бороться с ним, сражаться всем телом от лысой макушки до младенчески розовых пяток.
0: Паретти оделся.
2: Нет, ни в коем случае. Хватит с него такого секса.
0: Кроме всего прочего, Паретти понял, что бы ни сотворило говно с его привлекательностью, оно еще и усилило его ощущение в половой области. Лучше он еще в жизни не трахался. Он повеселится немного в восточных перитах, потом купит себе участочек наверху, найдет хорошую бабу, осядет и купит себе теплое местечко в одной из компаний. Паретти вернулся в салон. Вторая стюардесса не сказала ничего, но той, что отволокла Паретти в уборную, до конца полета не было ни видно, ни слышно. А ее напарница все время поглядывала на Джо так, словно хотела впиться в него маленькими острыми зубками.
2: Восточные периты, штат Невада, располагались в 87 милях южнее радиоактивных развалин, называвшихся тогда когда-то Лас-Вегас. И тремя милями ниже город неизменно входил в топ-лист чудес света. Его привязанность к пороку едва ли не переходила из одержимости, а сравниться могла лишь с почти пуританским поиском наслаждений. Именно в восточных перитах возникла замечательная фраза: «Наслаждение – это суровая обязанность, наложенная на нас жизнью». В восточных перитах античные культы плодородия воскрешались с полной серьезностью. Что это действительно так, Паретти обнаружил, выйдя из скоростного лифта на 70-м подуровне. На перекрестке улицы Бичей и бульвара Звездной Пыли проходила массовая групповуха между пятью десятками поклонников Иштар и 10 очаровательными девушками, кровью подписавшими договор о вступлении в число шлюх Кибелы. Паретти обошел оргию стороной. Идея, конечно, замечательная, но он не собирался по доброй воле помогать говну завладеть им. Сидя в такси, он обозревал ландшафты. В странно приимном храме гостям прислуживали девственные дочери городских богачей. На площади Солнца проходили публичные казни богохульников. Христианство находилось в загоне. Скучно. Древний невадский обычай азартных игр еще соблюдался, однако изменился, разветвился и усложнился невероятно. В восточных перитах выражение «голову даю на отсечение» имело вполне прямой и довольно мрачный смысл. Многие из процветавших в восточных перитах занятий были незаконны, иные невероятны, а некоторые просто непредставимы. Паретти тут сразу понравилось. Он поселился в отеле вокруг света Combination, недалеко от цеха извращений, напротив зеленеющих просторов сада пыток. Попав в номер, Паретти принял душ, переоделся и задумался, куда бы ему пойти. Обед в бойне, само собой. Потом, наверное, небольшая разминка в прохладной темноте клуба грязевых ванн. А потом... Внезапно Паретти ощутил, что он не один. В комнате был еще кто-то или что-то. Он огляделся. Все вроде бы в порядке, но он мог поклясться, что положил куртку на стул, а теперь она лежала на кровати рядом с ним. Поколебавшись секунду, он потянулся к куртке. Ткань скользнула в сторону.
0: «Поймай меня», — сказала куртка с монотонной игривостью. Паретти кинулся на нее, но куртка отскочила.
2: Паретти тупо уставился на нее. Проволока, магниты? Шуточки управляющего? Инстинктивно он понимал, что не найдет рационального объяснения шевелящейся и говорящей одежде. Паретти скрипнул зубами и пошел по следу. Куртка ускользала от него, хохоча и размахивая полами, как летучая мышь. Наконец Паретти загнал ее за массажный аппарат и ухватил за рукав. Надо будет эту хренову тряпку постирать, пришла ему в голову безумная мысль. А потом сжечь. Куртка обмякла на секунду. Потом свернулась в комочек и пощекотала ему ладонь. Паретти непроизвольно хихикнул, потом отшвырнул смятую одежду и вылетел из комнаты. Спускаясь в лифте на улицу, он осознал, что это и есть настоящее начало болезни Эштона. Болезнь изменила его взаимоотношения с одеждой. С неодушевленным объектом. Говно охамело. Что-то будет дальше. Паретти сидел в уютном местечке под названием «Уютное местечко». Это был зал игральных автоматов, введший в обиход сложную игру под названием «Вставной». Чтобы вступить в игру, следовало сесть за длинной стойкой перед круглым отверстием с полиэтиленовой прокладкой и поместить в отверстие определенную часть тела. Игра была, само разумеется, чисто мужская. Ставки помещались на мерцающие панельки, покрывающие стойку. Огоньки менялись в соответствии со сложной компьютерной программой и в зависимости от размещения и размера ставок в помещении. С помещенные в отверстие деталью анатомии происходили самые разные вещи. Иногда очень приятные, а иногда нет. В 10 сиденьях направо от Паретти пронзительно по бабье завизжал человек. Явился служитель в белом с простыней и пневматическими носилками, унес игрока. Мужчина по левую руку от Паретти наклонился вперед, вцепился.

0: свободен. Внизу уже изготовились к бою зомби в зеленых костюмах.
1: «О-хо-хо-хо-хо!»
0: Крис поставил ботинки в режим отскока и спрыгнул, ударив по врагу из пулеметов. Тела охранников полетели в стороны. Спустя несколько секунд весь взвод валялся на полу в лужах собственной крови. Двери в соседнюю комнату были забаррикадированы, а времени на возню с отмычками и ключами не оставалось. Пришлось оторвать свой красный резиновый нос и швырнуть его в дверь. Та с треском разлетелась на мелкие кусочки. Крис нырнул в дым и побежал среди еще падающих осколков, прислушиваясь к меняющемуся тону датчиков Уоллеса. Уоллес перемещался. Старается убежать? Не исключено. Крис выхватил огромный нож и устремился по коридорам. В одном из переходов на него налетели несколько зомби в зеленых костюмах, которых он изрубил, не останавливаясь. Пуля ударила в стену возле его уха. Крис полуобернулся, и метательный нож скользнул в ладонь из промасленных ножен. Стрелявший был наполовину скрыт косяком двери. Крис перехватил нож за лезвие и молниеносным движением послал его в цель. Скользнув по самой кромке косяка, нож глубоко вонзился в горло зомби. Датчики указывали, что впереди тупик, но стену можно пробить. Крис перевел костюм в режим наибольшей жесткости и на всей скорости ударил в стену. За ней оказалась уходящая в темноту каменная лестница. На ступеньках затаились зомби. 30-й калибр оказался вполне для них подходящим, и Крис устремился по лестнице, огнем прокладывая себе дорогу. Зомби растворились во тьме. Лестница заканчивалась у подземной реки. В темноте виднелись черные лезвия акульих плавников. Бормоча свое «хо-хо-хо», Крис прыгнул в воду. Волны сомкнулись над его головой, и некоторое время ничего не было видно, кроме кипящей от мечущихся акул воды. Менее чем через час все правительственное здание штата Алабама и часть прилегающей к нему площади взлетели на воздух от взрыва такой дьявольской силы, что повылетали стекла в близлежащих домах.

0: Она легонько царапала длинными ухоженными ногтями его обнаженную спину. Он лежал на кровати лицом вниз, время от времени дотягиваясь до ночного столика, на котором стояли виски и вода. Казалось, ее привлекали налитые кровью шрамы. Она облизывала влажные губы и смотрела на его тело. Полные груди с большими сосками высоко вздымались. Он дрался до конца. Сукин сын был единственным из восьми, кому действительно нравилась эта черная штука в голове. Он сам воплощал собой зло. Худший из всей восьмерки. Неудивительно, что паук выбрал его для координации всего плана. Крис опустил голову в подушку, словно стараясь стереть из памяти все, что недавно произошло.
1: «Я 3,5 месяца ждала, когда ты вернешься», — произнесла блондинка, поглаживая ему грудь. «По крайней мере, мог бы сказать, где ты был».
0: Он повернулся и привлек ее к себе. Его руки гладили ее роскошное тело. Женщину охватил приступ неистовой страсти. Много времени спустя, в середине января, он отпустил ее и сказал: «Об этом неприятно говорить, крошка. Но если бы был хоть один шанс спасти сукиного сына Уоллеса от его подлого замысла, я бы им воспользовался».
1: «Он погиб?»
0: «Во время взрыва подземных пещер. Под воду ушла половина штата Алабама. Забавно, пострадали в основном белые. Гетто сохранились. Новый губернатор Шаббас Ха Тернер объявил весь штат зоной бедствия и призвал Черный Крест оказать помощь несчастным белым собратьям, пострадавшим в результате взрыва. Ублюдок Уоллес, похоже, заминировал весь штат».
1: «Это ужасно».
0: «Ужасно? Ты еще не знаешь, какая роль отводилась этому скоту в плане из 8 пунктов». Девушка широко раскрыла глаза. «Я тебе расскажу. Он должен был при помощи сверхсложного оборудования воздействовать на мыслительные процессы молодежи, затормозить их, привести людей к полному отупению. Когда в результате взрыва все дьявольское оборудование было уничтожено, люди неожиданно обрели возможность думать свободно. Они стали задавать себе вопросы и неожиданно поняли, как они заблуждались. Он в буквальном смысле слова превращал молодых в стариков».
1: «Ты хочешь сказать, что мы не стареем постоянно?»
0: «Черт возьми, нет! Это паук заставлял нас стареть и распадаться! Теперь мы останемся такими, какими мы есть. Но

0: какие мы есть. Достигнув 36 или 37 лет, мы сохраним это состояние лет на 200 или 300. И, конечно, никакого рака.
1: Неужели?
0: Крис кивнул. Белокурая женщина легла на спину, а Крис рисовал узоры на ее животе большими иссеченными шрамами руками.
1: Последний вопрос.
0: Да.
1: Что это был за план из 8 пунктов? Помимо разжигания вражды между людьми, чего они хотели достичь в конце?
0: Крис пожал плечами. Теперь, когда они разгромлены, это так и останется неизвестным. Как и то, что означало название «паук». А жаль. Мне бы очень хотелось узнать.
2: «И узнаешь», — неожиданно произнес голос в голове Криса. Блондинка поднялась и вытащила из-под подушки зловеще выглядящий пистолет.
1: «Наши агенты повсюду», — сказала она телепатически.
3: «Ты!»
0: — выкрикнул Крис.
1: «С момента твоего возвращения, с самого Рождества, пока ты валялся без сознания, я проникла внутрь. Я вытащила тебя из Алабамы, поэтому ты так и не узнал, удалось ли покончить самоубийством симбионту Уоллеса. С чего ты взял, что вы одержали победу, дурак? Мы везде. Мы прибыли на вашу планету 60 лет назад. Проверьте свою историю, сможете установить точную дату. Мы здесь, и здесь мы останемся. Пока что нам приходится вести террористическую войну, но скоро мы завладеем всем. План из 8 пунктов — наши сегодняшние запросы».
0: «Запросы?» — презрительно усмехнулся Крис. «Ненависть, сумасшествие, рак, предрассудки, смятение, диверсии, смог, коррупция, старение! Какие же вы негодяи!»
2: «Мы — паук!» — произнес голос, в то время как женщина не сводила с Криса ствол иглу. «И как только ты узнаешь, что означает «паук», ты поймешь, что мы собираемся сделать с ничтожными обитателями Земли. Смотри!»
0: В голосе слышался восторг. Из ее уха выскользнуло существо «паук» и бросилось к горлу Криса. Он судорожно выпрыгнул из кровати. Чудовище промахнулось на долю миллиметра. Крис подскочил к стене, оттолкнулся ногой и снова оказался в кровати. Резким движением он заломил руку блондинки и направил ствол на симбионта. Тот бросился на утек. Смертоносный залп разорвал простыни. Затем Крис выхватил секретное оружие, и подземный комплекс по производству игрушек погрузился в кромешную тьму. Тело женщины судорожно дергалось в его руках. Симбионт нашел единственно безопасное для себя место. Теперь нужно было ее убить, и нового выхода не оставалось. Но она успела отшвырнуть пистолет. Крис был заперт во тьме на постели с отчаянно вырывающейся из рук женщиной. Его собственная нагота принуждала к убийству единственным доступным ему от рождения оружием. Это было особое оружие, и прежде чем он убил ее, прошла неделя. Но когда все закончилось и тьма рассеялась, Крис долго лежал и думал. Сил у него не оставалось, он похудел на 10 фунтов и был слаб, как котенок. Теперь он знал, что такое паук. Симбионт оказался маленьким, черным, волосатым и носился на множестве ножек. План из 8 пунктов был призван испортить людям жизнь. Он был призван сделать людей злыми. А злые люди начинают убивать друг друга. А люди, которые убивают друг друга, расчищают дорогу для паука. И большие буквы в названии тут вовсе не обязательны. Сводка поступила на следующей неделе. По ней выходило, что праздничные поставки на этот раз оказались самыми непритязательными. Очевидно, самозваный Санта-Клаус не произвел должного впечатления. Как можно верить Санта-Клаусу, которого представляли По-По и Кор-Ло, стоя на плечах друг у друга в костюме в 3 раза большем по размеру? Но с учетом того, что Крис был занят спасением цивилизации, выбора у них не оставалось. Жалобы поступали отовсюду, даже с Хиллтопа. «По-По», — сказал Крис, когда стало ясно, что телефоны трезвонить не перестанут. «Я больше на звонки не отвечаю. Если я им нужен, пусть звонят на Антибы. А я собираюсь поспать 3 месяца. Так что пусть звонят в апреле». Он уже собирался выйти, когда в кабинет залетела перепуганная Кор-Ло.
4: «Джибл-джип, фриз, Джим-джим!»
0: Крис плюхнулся в кресло и схватился за голову. Все осложнялось.
2: Дашер сбил Виксона. «Это дерьмо не даст жить спокойно», — пробормотал Крис и заплакал. Примечание. Сообразительный читатель заметит, что рассказ мистера Эллисона имеет небольшое несоответствие. В пресловутом плане из 8 пунктов ни слова не было сказано о кандидате в вице-президенты от республиканцев мистере Спиро Агнью. Очевидно, автор просто о нем забыл. И не только автор.
3: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Андрей Николаев, Сергей Чекмаев. Реликт. Полосатый зверь подыхал. Брюхо его было распорото от грудины почти до хвоста. Исходящие паром внутренности неопрятной кучей волочились следом, когда зверь перекатывался по влажной траве, пытаясь ухватить их зубами. Неподалеку стая таких же остромордых и полосатых рвала на куски гигантскую птицу. Та еще пыталась отбиваться, достать хищников огромным изогнутым клювом, но это была агония.
1: «По-моему, это подойдет».
0: «Мелковат».
1: «Он и должен выглядеть игрушкой. Ему умиление вызывать надо, а не инфаркт». «Но какие повадки, а? Охрана — это даже охота, только со знаком плюс. Все должно быть на уровне инстинкта, подсознательно. Через миллионы лет ему равных не будет. В некотором смысле эволюция — это вырождение, и какой-нибудь мастины или ротвейлер для него просто боксерская груша. Заменим...»
0: «Эволюция не может быть вырождением по определению».
1: «Заменим когти, зубы, поставим на крайний случай плазменный заряд».
0: «Да он ноги таскать не сможет».
1: «А мы усилим скелет, мышцы, потренируется полгода, побегает». «Нет, я думаю, это то, что надо».
0: «Какой-то он неуклюжий. Так вот подставится».
1: «Неуклюжий? Да он лидер, он же первым бросился на эту жирафу в перьях».
0: «Ну, как знаешь. А если не согласится?»
1: «Выбора у него нет. Иначе свои сожрут, как только доедят птицу. Все, начинаем, а то поздно будет».
0: Возле бьющегося тела в полупрозрачном столбе света возникли два человека. Несколько зверюк, опоздавших к пиршеству, направились к своему неудачливому собрату, но, ткнувшись острыми мордами в невидимую преграду, остановились в недоумении. Глаза зверя, подернувшиеся предсмертной пеленой, прояснились. Он увидел свое распоротое брюхо, потом взглянул на рвущихся к нему сородичей и попытался завыть, но сил уже не было.
2: «Фух, какая вонь!»
1: «Да, ему досталось. Кишки наружу, но это не проблема. Ты с его мозгом поработал? Так отойди в сторону, теоретик!»
0: Один из людей, наморщив нос, отошел в сторону, а второй присел на корточки, приподнял мокрую от слюны и пены морду зверя и посмотрел в тоскливые слезящиеся глаза.
1: «Ну, здравствуй, приятель!»

0: Сегодня меня опять ловили. Сижу себе в песочнице, ребятню развлекаю. Серёньке как раз последний кружочек на пирамиду помогаю надевать. Серёньке веселый, а чего ему? Подгузник еще сухой, хотя и потяжелел изрядно. И песок можно есть прямо лопаткой, пока мамка отвлеклась, по мобильнику с кем-то трепится. Слышу, едут. Я эту машину противную уже давно выучил. Точно, заруливают. Ну-ну. Сегодня я решил не прятаться. Сколько можно, а? С начала весны тут ошиваюсь, а эти все норовят подцепить. Я слышал, как мордатый с петлей все ходил, приговаривал. Ничего, в следующий раз мы тебя, буль проклятый, точно возьмем. Зуб даю. Это он меня зовет так. Я и вправду на бультерьера похож. Морда клином, только побольше да помохнатей. Серый в темную полосу. Мамаши детей похватали, кто на руки, кто в коляске, и подальше. Я тоже из песочницы ушел. Там города всякие построены, пирамиды. Зачем разрушать? Отошел в сторонку, сел на хвост, жду. Хвост у меня толстый, удобный. Идет этот мордатый, куском колбасы помахивает. Жрать хочешь, небось, а? На, ешь! Бросил колбасу мне, палку с петлей навострил, примеривается. Понюхал я, колбаса как колбаса, ничего лишнего. Мясо, крахмал, хвосты крысиные. Не стал мордатого разочаровывать. Подошел и съел. А пока ел, он петлю мне на шею накинул, к машине обернулся и кричит: «Утюг, утюг, я его взял!» Пока кричал, я веревку перекусил, по петле когтем чиркнул, отошел и опять на хвост сел. Из кабины вылез утюг, такой же мордатый, небритый, только ноги короткие. Топает к нам. «Ну и где твой буль?» «О, гад, петлю скусил!» «Чё ты мне втираешь? Инвентарь проверять надо! Где ты видел собак, которые петлю перекусят?» «Да чё ты, утюг, не веришь? Сам посмотри!» Тот отмахнулся. «Ладно, сейчас мы его сеткой возьмем. Долго они за мной по двору бегали. Сначала с лаской, с уговорами. Потом, когда сетка запуталась окончательно, стали слова всякие говорить. Бабки у подъезда на что привычные, и те покраснели. Эх, вздохнул наконец утюг, упарившись. Вот ведь оно как бывает. И уехали. Жучку, правда, приблудную прихватили, не успел я помешать. Хорошо дети не видели. Уж очень ласковая была жучка. Она не за колбасой к мордатым пошла. За лаской. Ее кто погладил, тот и друг. Ведь и у людей тоже так бывает. Тут и Наташка моя из подъезда выскочила. Я к ней, понятное дело. Бабка Катя сегодня при параде, в цигейке, в подшитых валенках, кричит: «Слышка, опять сегодня амура твоего поймать хотели!» Наташка в слезы.
1: «И что?»
0: «А он веревку отъел!»
1: «Так, бабка Кать, вы бы сказали, что собака не бродячая, моя собака!»
0: А сама присела, гладит меня. У меня шерсть толстая такая, плотная, как на ковре. «Эх, девонька, кто ж старуху послушает? У них план, а собака без ошейника. Но я, правда, им кое-что сказала».
2: «Я представляю», — смеется Наташка. «Амур, пойдешь со мной в магазин?»
0: «Конечно, пойду. Куда ты, туда и я. Один раз две остановки бежал. И в книжный надо было, через три квартала. Вот и бежал. Кто меня в автобус пустит?»
3: «Наташ, а ты мать уговорила бы?»
0: Это бабка Катя опять.
3: «Возьмите собачку-то. Небольшая, но смотри, какая серьезная. Как он того кобеля погнал. Боец!»
0: С неделю назад забежал во двор одичавший доберман. Кидаться на всех начал. Ну, я его и придавил малость. Мигом опамятовал.
1: «Да все никак», — пригорюнилась Наташка. «Ты, говорит, поиграешься, и все, а мне за ним ходить. Он меня ведь и в школу провожает, и из школы ждет».
0: «Ничего, думаю. Мы маму Таню как-нибудь сообща уломаем». У магазина я присел в сторонке, чтоб собаки не косились. Они хоть и чувствуют, что родня, но уж больно дальняя. Это точно. Там, откуда меня взяли, собак не было. Ну, в любом случае, другие зверюги еще меньше подходили. Волкодава какого-нибудь двухметрового мама Таня в дом ни за что не пустит. А человека к девчонке-школьнице не приставишь. Заметно слишком. Наташка вышла, сумку тащит. Я подошел зубами за ручки. Хватит, давай, мол.
2: Куда тебе, Амурчик? Она ж больше тебя.
0: А ты дай все.
2: Ну на, держи.
0: Я в холке и вправду не высок. Не выше бульдога. Но сумку просто взял за ручки, на спину забросил и потрусил домой. Самое главное — ручки не перекусить от усердия. Наташка чуть не завизжала от восторга. К подъезду подходим, а там как раз мама Тань с работы идет. Присел с бабкой Катей мнениями обменяться. Удачно! Сейчас поведем атаку по всем правилам. Бабка Катя тоже на нашей стороне.
3: Ну ты смотри, Танюш, золотая зверюга. Сумки на спине носит. Скоро у меня папироски стрелять будет. Взяла бы ты его к себе. Не место ему на улице, ученый пес.
0: Я сумку поставил, а сам головой в руку мамы Тани тычусь. Ну, посмотри, какой я.
2: У, зверище.
0: И по холке меня треплет.
2: А кормить-то тебя чем, а? Он какой толстый.
3: Это я толстый. Просто конституция такая. Да и ем все, что не дай. Не хватит. Крысы на помойке пока не перевелись. Не впервой.
2: Ну, мам, ну давай возьмем.
0: Наташка чуть не плачет.
2: Пожалуйста. Я все делать буду. И убирать, и гулять, и мыть, и прививки.
0: А я все носом в руки тычусь. Кто тут устоит?
2: Ладно. Бери своего Амурчика, но смотри у меня.
3: Что тут началось? Визг, писк, чмоканье. Суровая бабка Катя и та разулыбалась.
0: Мы домой пошли. Пятый этаж без лифта, хрущоба двухкомнатная. Но это ж не под лавкой во дворе.
3: И стали меня мыть в четыре руки детским шампунем, сушить полотенцем и феном, кормить гречневой кашей. И играть со мной в мяч стали.
0: А спать я лег в прихожей. Хотели у двери положить, но тут ж я не уступил. Коврик перенес куда хотел. Отсюда у меня и дверь, и балкон под контролем.
3: На выходных мы поехали покупать ошейник, поводок и намордник.
0: Наташка просил самый красивый, но на мою морду не всякий налезет. Что подошло, то и купили. А на ошейник тут же сделали бляху с гравировкой. Амур. Потом засобирались гулять в парк. День выдался солнечный, теплый. Меня, конечно, хотели оставить дома, но я показал, что до их приезда ни малую, ни большую нужду терпеть не стану. Поем всю обувь, прогрызу диван, а может и холодильник. И меня взяли. Доехали не без приключений. И пускать меня не хотели, и хвост прищемило, и лапы оттоптали. Но работа есть работа.
3: Да и не работает уже, а удовольствие. Да-да, кого не любили, тот не поймет.
0: Для меня охранять эту девчонку — удовольствие. А через пару дней случился у Наташки праздник. День рождения. Куча народу заявилась, а меня закрыли на кухне. И проверить никого нельзя. Я было попытался в щель выскользнуть, но мама Таня строго сказала:
2: сиди пока тут, Амурчик, перепугаешь еще людей.
3: И как быть прикажете? Сижу на кухне, а там кому попало, дверь открывают и в квартиру пускают без проверки.
0: Хорошо Наташка не утерпела, похвастаться захотелось. Прибегает, кричит прямо с порога:
2: Амур, пойдем знакомиться, я тебя девчонкам покажу.
3: Ну и поехала. Маша, Ирка, да шута, Ксюха, вырядились все. Расфуфыренные, причесанные, наряженные.
2: Ой, какой! А погладить можно? Не кусается?
0: Не, не кусаюсь. Только гладь поаккуратнее.
3: В итоге всех гостей я обнюхал, всех проверил, погладить дал, в руку потыкался. Все довольны. И стоило мне расслабиться, этот заявился. Как его? Одноклассник Наташкин. На Гарри Поттера похож. У Наташки на тумбочке книжка лежит. Вот там на обложке вылитый он. Не люблю таких. Вечно все лучше всех знают. Понятно, меня и с ним познакомили.
2: Это Амур.
0: Гарри очками на меня сверкнул, смерил от ушей до хвоста, потом повернулся и говорит:
2: а порода какая?»
0: Тут бы Наташке и промолчать. Не знаю, мол, не помню, у мамы спроси. Нет, ляпнула, гордо еще так.
2: «Бультерьер!»
0: Девчонки смеются, а Гарри в позу надменную встал и сказал, как отрезал.
2: «Никакой это не бультерьер, это тамарктус. На зубы его посмотрите».
0: Тут уж я пасть захлопнул. «Как же, сейчас! Так я тебе и показал свои зубки. И когти свои пустотелые не покажу, а на руки я даже Наташке не даюсь. Не может собака моего размера столько весить».
2: «Кто?» «Тамарктус!»
0: Теперь Гарри уже объяснял, как учитель нерадивому школьнику. Снизошел.
2: «Реликтовые млекопитающие. Один из прямых предков современных киноидных». «Алик, не грузи. При чем здесь кино?»
0: «А, вот как его зовут. Алик. Очень подходит». Девчонки смеются. «Действительно, я и кино — две совершенно несовместимые вещи. Но Алика так просто с толку не забьешь».
2: «Киноидные — это собакообразные. Кинос — собак по-древнегречески, если вы не знаете. Мне про них дядя рассказывал, он палеонтолог».
0: «И понес, и понес.
2: Ты, Наташка, даже и не представляешь, когда они жили. Это ж современники мамонтов. Да что там мамонты, возможно, и раньше?»
0: Продолжая вещать, он рассматривал меня каким-то странно холодным, изучающим взором. Так что пришлось прятаться то за Наташку, то за кресло. Я даже стал жалобно поскуливать, чтобы показать, насколько я испуган.
2: «Вели в основном ночной образ жизни, предпочитая одиночество, но объединялись в стаи при охоте на крупную добычу. Даже фараракос...»
0: Заскучавшие было девчонки встрепенулись, хихикнули на незнакомое слово. Алику пришлось разъяснять.
2: «Ну, это такая птица, хищная, побольше страуса».
0: «Ха-ха, какой там побольше? Да страус рядом с ней воробей недокормленный».
2: «Хотя для тамарктуса он, пожалуй, великоват. У того было удлиненное тело и довольно короткие лапы».
0: «Ага, знаем мы, как твой дядя с компанией скелеты собирают. Нашли кучу костей, сложили, что подошло друг к другу, и, будьте любезны, образец древней жизни. Я уж думал, эта пытка никогда не кончится». Алик вещал, девочки клевали носами, а Наташка, или мне только показалось, начала особенно пристально на меня посматривать. Положение спасла мама Таня.
2: «Эй, молодежь, к столу, все готово».
0: Алик Гарри поперхнулся на полсловия. Девчонки с визгом побежали в большую комнату. Наташка махнула рукой.
2: «Ладно, Алик, хватит. Ну, какой он реликт? Тамарктус. Вот-вот, собака как собака, только хорошая, правда, Амурчик?»
0: «А как же. Хочешь, хвостом повиляем?»
2: «Откуда он у тебя?»
0: «Неугомонный». Пришлось Наташке соврать, хоть это она и не... Пришлось Наташке соврать, хоть она это дело и не любит.
2: «Мы его купили на птичке. Там таких много». «А родители его ты видела?»
0: Ситуация накалялась. Наташка покраснела, но тут опять вмешалась мама Таня.
2: «Наташа, Олег, ну где вы?»
0: Вечером, когда все разошлись, Наташа рассказала маме Аликовой теории. Я же, старательно изображая вечно голодных собак, сидел у стола и провожал жалобным взглядом каждый кусок вкусной еды, проходящий мимо меня. Вдруг мама Таня сказала:
2: «А он действительно необычный, а, Наташ? Ты посмотри, ему ведь не хочется есть. Он как будто изображает голод».
0: «Упс». Я привстал и заскулил. Наташка засмеялась:
2: «Он просто кушать хочет. На, Амурчик».
0: Я осторожно слезнул с ладони кусок котлеты и жадно чавкая проглотил.
2: «Хорошая собака, хорошая! Реликт ты наш полосатый!»
0: Фух, вроде пронесло. Наступило лето. На каникулы Наташка никуда не поехала. Просто некуда было, а в лагерь она не хотела. Из-за меня, конечно. Мама Таня повздыхала, попеняла мне, но потом решила, что вот в августе будет отпуск, и мы все вместе отправимся к ее подруге под Истру, на дачу. А пока мы ездили купаться на водохранилище. Всего-то десяток остановок на двух трамваях. Ходили в парк на собачью площадку. В общем, как говорила бабка Катя, гуливанили. На этой самой площадке я опять прокололся. То есть вначале все было как и задумано. Бревно очень узкое и скользкое. Лестница слишком крутая, а в трубу я вообще не полезу. Там темно и страшно. Но постепенно, к великой Наташкиной гордости, упорные тренировки пошли мне на пользу. На площадку пузатый дядька в джинсах с подтяжками приводил бельгийскую овчарку. Для себя дядька нес упаковку баночного пива, а для псины — мешок костей из магазина «Собачий пир». Красивый пес, черный как смоль, звеня медалями, устраивал показательные выступления. И тут уж мешать не моги. Наташка обычно отводила меня в сторонку, приговаривала:
4: «Вот, смотри и учись».
0: Я сидел и смотрел, хотя мне было глубоко по барабану, с какой элегантностью «Экселленс», какое скромное, со вкусом подобранное имя, берет барьеры и бегает по бревну. Бревно я давно освоил, а забор Наташке по макушку, если я его вдруг перепрыгну, народ сильно заинтересуется скромной полосатой дворняжкой. В тот раз я не спеша шел по бревну, как вдруг сзади требовательно гавкнули. Черный «Экселленс» картинно взбегал на бревно и требовал уступить дорогу. Еще бы! За исполнение показательной программы ему полагалась куча разноцветных костей. Наташка подбежала к пузатому хозяину.
4: «Ой, отзовите, пожалуйста, вашу собачку. Сейчас мы быстренько пройдем и не будем мешать».
0: «Ты лучше своего кабы сдоха убери, а то как бы что не вышло», — сказал дядька, прихлебывая «Хайнекен». «Экс, вперед!»
4: «Ну что же вы делаете?» — в
0: отчаянии закричала Наташка и бросилась обратно к бревну.
4: «Амур, ко мне!»
0: Экс догнал меня в три прыжка и злобно гавкнул. «Нет, брат, шалишь. Теперь уж я не уйду». Развернувшись, я негромко зарычал. У бельгийца от неожиданности разъехались лапы. Он шмякнулся грудью о бревно, только зубы клацнули, и позорно свалился на землю. Все замерли. И Наташка, и пузатый дядька, и прочие собаководы, с почтением наблюдавшие за тренировкой «Экселленса».
5: «Ну, сейчас что-то будет», —
0: сказала рыжая тетка, беря на поводок Эрделя. Экс бросился на меня прямо с земли. Я шагнул в сторону, и он, не удержавшись, пролетел вперед несколько метров.
6: «Взять его, Экс! Фас!»
4: «Ой, не надо, дяденька!»
0: Бельгиец уже разворачивался для атаки. Я знал, что будет дальше. «Эх, потомки, у вас здесь кто больше, тот и молодец. Эволюция!» Экс летел на меня. Большой, черный, взбесившийся от злости. Тоненько вскрикнула Наташка. Было инстинктивное желание уступить дорогу и сбоку рвануть клыками шею. Я подавил, но с трудом. Я прыгнул с места, когда Экс был в паре метров. Мы сшиблись в воздухе, я ударил плечом и грудью. Под звон медалей бельгиец закувыркался по траве. Не давая опомниться, я ударил еще раз, потом еще... Я катил его, как мяч, в сторону пузатого хозяина. Дядька выронил пиво, мешок с костями, взмахнул цепью и бросился спасать своего чемпиона. Я оставил Экса и, припав к земле, пошел на хозяина. Собаки так не нападают. Видно, я здорово разозлился, если подсознание взяло верх. Цепь, свистнув, пролетела над головой. Я метнулся вперед и перекусил ее прямо возле пальцев пузана. Дядька от неожиданности попятился, споткнулся и рухнул прямо на упаковку с пивом.
4: «Амур, нельзя! Фу!»
0: Я остановился, но адреналин кипел в крови. Наташка смотрела на меня круглыми глазами. Пузатый дядька, отряхиваясь и бормоча, что меня надо держать в клетке, побежал искать своего чемпиона, а собаководы как стояли, так и продолжали стоять, разинув рты. Я поджал хвост и на полусогнутых пошел к Наташке.
4: Ты что, Амур? Ты что это, а? Как это?
0: Я не буду больше, Наташ. Не ругай меня.
4: Пойдем-ка домой, реликт.
0: Дворняжка я. Никакой не реликт. Ну, посмотри же.
4: Пойдем, пойдем.
0: Она взяла меня на поводок и потащила с площадки. Пока мне выговаривали, красивые кости из собачьего пира уже подъели. Проходя, я понюхал пустой мешок. Пахло вкусно.
4: Мам, я сама видела. Вот такую цепь перекусил.
0: Наташка показала на пальцах, какой толщины была цепь. Не слушай ее, мама Таня. Такой цепью слона удавить можно. А эта цепочка была тоненькая и ржавая.
4: Ты не придумываешь? Да нет, точно, там все так и балдели.
0: Мама Таня покачала головой.
4: Да, может, все-таки Алик прав, а?
0: Они сидели на кухне за столом. Наташка, нахмурясь, разглядывала меня, будто в первый раз увидела. Я распластался на полу, положив голову на лапы, и пытался выглядеть несчастным и обиженным.
4: «Ну-ка, Амур, чем ты там цепь перекусил?»
0: Мама Таня присела рядом со мной и пальцами приподняла мне губу.
4: «Зубы как зубы. Белые, красивые. Вполне собачьи зубы».
0: «Правильно. Ничего необычного».
4: «Ладно, Наташ, зато защитник какой у тебя. Только держи его на поводке, раз он такой буйный».

0: Ночью была гроза. Не люблю грозу. Видимо, где-то в подсознании остался островок первобытного страха. То есть я ее уже не боюсь, но опасаюсь. Все уже спали, не обращая внимания на блеск молнии, гром и шум дождя. Я побродил по комнатам, попил водички, выглянул на балкон. Дождь полупрозрачной завесы отгородил нашу квартирку от всего мира. Ведь сейчас кто-то прячется от дождя под лавками во дворе, под деревьями. И я когда-то в другой жизни тоже прятался и скулил от страха. Правда, тогда грозы были пострашней. Это я хорошо помню. Неприятный зуд возник где-то на затылке между ушами. Я насторожился. Зуд перешел в прерывистый гул, будто удары далекого колокола слились в один бесконечно долгий звук. Пришло мое время. Наташку, конечно, будить не стоит, еще чего доброго со мной пойдет. Мама Таня спала, свесив руку из-под одеяла. Я лизнул пальцы. Безрезультатно. Ухватил осторожно одеяло и потянул. Она заворочилась, когда холодный сырой воздух забрался под рубашку.
1: Наташ, ты... Амур, ты что?
0: Я совсем стянул одеяло и оттащил его на середину комнаты.
1: Ты что, сдурел, что ли? Ну-ка, пошел отсюда.
0: Я жалобно заскулил и оглянулся на дверь.
1: Ну что еще? Газ, что ли, не выключили?
0: Мама Таня прошлепала босыми ногами на кухню, проверила плиту, потом заглянула в ванную.
1: Чего тебе надо?
0: Я подбежал к входной двери и стал в нее царапаться.
1: Да? А еще чего изволите? Время 3 часа ночи, а ему приспичило. Ты видел, что на улице делается? Потерпишь.
0: Я заскулил еще жалобней.
1: Тихо ты, Наташку разбудишь. Вот смотри, открываю дверь. Сделаешь свои дела, придешь. Дверь будет открыта, понял? И чтобы это было в первый и последний раз.
0: Кодовая дверь была приоткрыта, и я шмыгнул на улицу. У подъезда под козырьком сидела на старом венском стуле бабка Катя и смолила папироску.
2: Ну что, Амур, не спится? И я в грозу спать не могу. Всю войну вспоминаю. Вот такая же погодка была, когда мы в 44-м.
0: Да знаю я, бабка, ты мне уже столько раз рассказывала. Извини, дела.
2: Ну, беги погуляй. Тебе-то что, вон какой ковер на спине.
0: Гроза стихала. Молнии уже не было. Ворчал, уходя, гром, и только дождь хлестал с прежней силой. Фонари вдоль дома не горели, а так... Едва тлели тусклыми огоньками в кронах мокрых деревьев. Меня ждали на углу дома, там, где не было даже рассеянного света. Я почуял его раньше, чем увидел, и был разочарован. Это была собака. Большой породистый ротвейлер. Он стоял, широко расставив мощные лапы, ожидая, кто придет остановить его. Он не был расположен к переговорам, но все-таки я решил его урезонить. «Ты не получишь то, зачем пришел. Ты не понимаешь, что делаешь. Уходи!» «Меня выбрали, и это хороший выбор. Я знаю, ты не уйдешь с дороги, но это и не нужно. Ты умрешь первым!»
3: Ротвейлер слегка присел, готовясь к нападению. Интересно, как выглядел наш диалог со стороны? Стоят две собаки, смотрят друг на друга. Ни лая, ни рычания. Игра в гляделки, да и только. Я понимал, что он говорит, но мысли его были тяжелые и ворочались с трудом, как камни в русле горной речки. Видимо, те, кто выбрал его, не стали кропотливо готовить посланца, тренировать, натаскивать. Просто взяли наиболее подходящее для убийства существо и наделили минимальным сознанием. Ну, а чем его оснастили, сейчас увидим. Я не чувствовал злобы или неуверенности. Я долго готовился к этой схватке. Там, где я жил, были звери куда серьезнее. И не животные я ожидал увидеть. Заскрежетал металл по асфальту. Он выпустил лезвие из когтей, готовясь к броску. Это напрасно. Рано. Прыгать неудобно. Ротвейлер совсем не знал, кто будет против него. Он тяжело поднял в прыжке свое тело. Вечный недостаток домашних собак — лишний вес. Я прыгнул навстречу чуть вбок, переворачиваясь в воздухе на спину и выпуская когти. Отбил его левую лапу, посыпались искры. Что за железо ему поставили, если крошки летят? Его лапа пошла вниз, голову он повернуть не успел, и я рванул снизу стальными когтями его беззащитную глотку. Ротвейлер замер на растопыренных лапах, затем, неловко переступив, завалился на меня. Я лежал на спине, даже не потрудившись перекатиться в сторону. Горячая кровь хлынула на морду, уходя из сильного тела. Он пытался что-то сказать, но мысли, и прежде тяжелые, теперь совсем не слушались. Чужое сознание оставило его. Я уловил отчаяние, непонимание происходящего, ужас и страх перед надвигающимся и неизбежным. Желание оказаться рядом с другом, с которым можно играть в мяч, таскать в зубах колесо от «Жигулей», упиваясь собственной силой, спать на ковре у двери, радоваться похвалам и огорчаться неудовольствию хозяина, охранять детскую коляску с пищащим человечьим детенышем. Все кончилось. Его большое тело в последний раз сотрясла крупная дрожь, хрипение и бульканье затихли. Я лежал в луже чужой крови и не было сил подняться. Видит Бог, я не хотел этого. Но он пришел убить Наташку. Не по своей воле, но пришел. Я припомню этого бедолагу, если встречусь с приславшими его. Кое-как я добрел до водосточной трубы на углу дома. Я лег в промоину и стал жадно пить отдающую ржавчиной воду, поворачиваясь то одним, то другим боком, чтобы смыть кровь.
1: Ты молодец, приятель. Сделал все как надо. Теперь пойдем с нами.
3: Это были те двое, которые дали когда-то мне новую жизнь и отправили сюда за тысячи километров и миллионы лет от моего мира защищать ребенка. Они в прошлый раз появились неожиданно, но тогда я валялся с распоротым брюхом, а сейчас должен был почувствовать их приближение раньше. Избаловался. Привык сладко есть и мягко спать. А как же Наташка? Ведь вы говорили, что на одной попытке они не остановятся.
1: Это уже не важно, сказал один. Ребенок должен был погибнуть еще полгода назад. Мы не дали этому случиться, и теперь это отразилось на нашем времени. Да, мир меняется. И меняется катастрофически. Мы хотели поставить эксперимент и ошиблись.
3: Да-да, мы тоже ошибаемся, как и современные люди, хотя и отличаемся от них, как ты от собак. Исчезновение одного человека, этот, он выделил голосом, мир не изменит.
1: Несопоставимые величины. Социум просто не заметит потери, но если в ближайшее время девочка не умрет, последствия для будущего лично я не берусь предсказать.
3: Ах, социум не заметит. А ее мать заметит? А старуха-соседка? А те, кто ее любит и знает? А я? Кстати, ведь меня должны были сожрать еще в миоцене, но я жив, и мир в порядке.
0: Второй присел на корточки рядом со мной и склонил голову, будто с интересом разглядывал что-то неведомое.
1: Ну, прямо доисторическая преданность. Ты и в самом деле реликт. Пойдем с нами, приятель, пойдем. У нас даже собаки живут долго, почти вечно. Оставь все как есть и...
3: Он поперхнулся словами, поскольку я встал и так энергично встряхнулся, что брызги дождевой воды веером прошлись по его лицу. Вытерев лицо ладонью, он поднялся.
4: «Ты здорово изменился, приятель. Ты не забыл, кто ты, зачем ты и кому обязан практически всем, что имеешь? Ты можешь вернуться в свое время или можешь пойти с нами, сказал он сухо. Здесь ты не останешься. Или останешься лежать рядом вот с той собакой.
5: А Наташка?
1: Нам приказано убрать тебя отсюда.
4: Скажу больше, мы не можем забрать тебя силой, но в твоих интересах согласиться. Теперь ребенок не наша забота и не твоя.
5: Я остаюсь. Я слегка присел, стараясь держать обоих в поле зрения. Кто из вас рискнет своей вечной жизнью, ну? Ничего страшного, ведь социум не заметит. Они переглянулись. Затем тот, кто говорил со мной, взял второго за ворот и притянул к себе.
1: Ну что, теоретик? Что теперь?
5: Тот слабо пытался вырваться.
1: Откуда я знаю? И вообще, ты привлек это существо, ты... Я? Правильно, я. Ты только идеи подкидываешь. Я исполнитель, а ты, как всегда, в стороне.
5: Он недобро глянул на меня. Я ждал.
1: Ладно, приятель, делай, как знаешь. Тебе все равно ее не спасти.
5: Теоретик наклонился ко мне и почти прошипел.
2: От нас тебе будет сюрприз. Помнишь свою последнюю охоту? Помнишь? Вот на ней подохнешь, я тебе обещаю.
5: Они растворились в струях дождя. Бабка Катя все еще сидела у подъезда. Я подошел и уселся рядом. Надо было хоть немного обсохнуть.
2: Амур, ты что, купался? Ишь, как вымок. А там рычал кто-то. Ох, как страшно рычал. Я подумала, не ты ли с кем сцепился?
5: Нет, бабка, не я. Я смирный и послушный.
2: Ну, давай посидим, поговорим. Ты хоть знаешь, почему тебя Наташка Амуром назвала, нет? Так ведь я подсказал, да. Смотри, говорю, какой зверь полосатый. Ну, прям тигр амурский, да и только. Вот так-то.
5: Спасибо, бабка. Мне нравится.

0: Два дня во дворе только и говорили об убитой собаке. Сошлись на том, что какие-то отморозки зарезали ни в чем не повинное беспомощное существо. Жаль, когти его никто не рассмотрел внимательно, а то бы постеснялись насчет беспомощности. Только бабка Катя имела свое мнение. Даже не мнение, а так, подозрение. Но высказала его только мне.
1: Ты ведь, Амур, гулял в ту ночь, а? Че молчишь? Неужто не видел ничего?
2: Нет, бабка Катя, ничего не видел.
1: Ох, непростой ты пес, непростой. Ладно, не скажу никому, но ты уж за Наташкой пригляди, а то смотри, что делается.
0: Какой разговор? Конечно, пригляжу.
2: Недолго осталось.
0: Те двое говорили, что в ближайшее время Наташку должны... Ну,
2: это...
0: А если нет, то все обойдется. Уж я постараюсь, чтобы... обошлось.
3: Чего это на ночь глядя? До завтра не подождет?
0: Мама Таня, прикрыв телефонную трубку ладонью, недовольно посмотрела на Наташку.
4: Ну, мам, Ксюха говорит, завтра уже отдавать, да я быстро.
3: Одна нога здесь, другая там, ясно?
0: Мама Таня махнула рукой.
3: Алло, Свет. Нет, я не пропала, у Наташки подружки какую-то тряпку от Диора притащили, вот просится посмотреть. Пусть бегает, это рядом.
0: Она опять прикрыла трубку.
3: Наташка, денег все равно нет.
0: Только я прилечь собрался. Жизнь собачья. Ну ладно, пошли, что ли. Наташ, не беги ты так. Я же только что каши наелся. Коза длинноногая. На втором этаже мы обогнали бабку Катю. Она, держась за перила, потихоньку спускалась по лестнице, держа в руке металлический ящичек с красным крестом на крышке.
3: Что случилось, бабка Катя?
1: Как всегда. Петровна звонила, плачет, у Васьки ее опять сердце прихватило. А ведь моложе меня. Не берегут себя нынче. Все быстрее, давай, давай.
0: Мы выскочили на улицу и, не сбавляя темпа, понеслись в пятый подъезд к Наташкиной однокласснице.
3: Амур, сиди тут. За кошками не гоняйся, крыс не ешь. Только сейчас кашу трескал. Все, я быстро.
0: Да, быстро. Знаю, знаю. Я присел и огляделся. Уже стемнело. С запада опять шла гроза. Там вовсю гремело и полыхало. Скоро и нас накроет, а Наташка без зонтика. В помойке у гаражей кто-то зашуршал. Я принюхался. Каша кашей, но без мяса... Знакомый зуд возник за ушами, и удары колокола опять догоняли друг друга. Он возник прямо из ничего, в тени старого ясеня, там, где полутьма переходила в ночь. В этот раз он был похож на человека, хотя судить было трудно. Нелепая одежда скрывала его. На нем была какая-то темная хламида с капюшоном, не спадающая до земли. Он не стал ничего говорить. Он приподнял руки, повернул их ладонями вперед и шагнул ко мне. Загустевший вдруг воздух упруго толкнул меня в морду, и я понял, что медлить нельзя. Я сорвался с места, будто меня под хвост куснула сороконожка. Толкнулся всеми лапами и прыгнул на него, выпуская когти, и словно ударился в раскаленную стену. Меня отбросило назад, и, перекувыркнувшись через голову, я распластался на асфальте. Лапы и морда горели. Разлепив опаленные веки, сквозь радужные круги перед глазами, я увидел, что мои когти оплавились на концах в стальные шарики. Вот паразит! Как же я теперь их буду втягивать? Он сделал еще шаг, снова приподнимая руки. Я подобрался и, проскрежетав бесполезными железками на лапах, опять прыгнул на него. На этот раз я даже удара не почувствовал. Очнулся, лежу в собственной рвоте. Это было так унизительно, что я чуть не завыл от стыда. Он шагнул еще и встал прямо надо мной. Я не смог разглядеть лицо под капюшоном. Но если оно было, уверен, он улыбался. Не торжествующе, нет. Снисходительно. Так улыбаются нахальному мальчишке, показав свое превосходство. Я подтянул передние лапы и кое-как выпрямил их, приподнялся, оперся на толстый удобный хвост и посмотрел ему прямо в черный провал капюшона. «Рано улыбаешься, и ты напрасно подошел так близко. Я, конечно, хочу еще пожить, но для чего-то определенного, а не разжиревшей шавкой на поводке. А ваше время кончается. Считай, что кончилось». Я открыл пасть, будто и впрямь собрался завыть. По пищеводу поднималось что-то раскаленное, колючее. Словно я проглотил солнце, и теперь оно нашло выход. Солнце заполнило всю глотку, и дышать стало нечем. В последнее мгновение он, видно, что-то понял и отшатнулся. Но поздно. Раздирая мне пасть и плавя зубы, солнце рвалось на свободу.

0: Курской дуги сегодня все-таки. Он ведь совсем мальчишкой там в танке горел.
1: Петровна смахнула слезу.
0: Вот друзей вспоминал, да и прихватила.
2: Ладно.
1: Екатерина Ивановна убрала шприц и поднялась с табуретки.
2: Пусть лежит, не встает. А утром в районную позвони.
1: На улице она пошарила по карманам в поисках папирос. Забыла. Придется домой подниматься, 5 пролетов вверх. Потом уж вниз ни за какие коврижки. И хотелось посидеть тут немножко перед сном.
2: «А вот я Наташку дождусь и попрошу ко мне сбегать», — решила Екатерина Ивановна.
1: Набегавшие тучи съедали звезды, зашумел ветер.
2: «Опять гроза, что ж, июль, знамо дело».
1: Громыхнуло так близко, что Екатерина Ивановна вздрогнула и решила дождаться Наташку под козырьком подъезда. Шаркая валенками, она поднялась по ступенькам, но тут какое-то движение в углу двора привлекло ее внимание. Близоруко сощурившись, Екатерина Ивановна пригляделась. У дальнего подъезда сидел Амур, а перед ним, на границе света и тьмы, стоял кто-то в темном плаще. Не плаще, а в балахоне каком-то. Амур поднял морду, словно собирался завыть. Тот в плаще отпрянул, нелепо взмахнув широкими рукавами. Ослепительный шар раздулся и лопнул между ними брызгами нестерпимого света, заставив Екатерину Ивановну на секунду зажмуриться. И тут же гулкий раскат грома ударил по барабанным перепонкам. Тугой теплый ветер бросил ей в лицо пыли опавшие листья. Потянуло грозовой свежестью.
2: «Что же это делается, а?
0: Амур! Амур!

0: полыхнуло, да еще гром вдарил. Он гавкнул и кинулся куда-то. Видать, испугался.
1: Да что ты, баб Кать, он же никогда грозы не боялся.
0: Да грохнуло-то как! У меня самое аж сердце зашлось.
1: Ой, ну что же делать, потеряется ведь.
2: Наташка закусила губу, с надеждой оглядывая двор.
1: Амур! Амур!
0: Ты беги матери, скажи, вместе и поищем.
2: Первые крупные капли дождя застучали по листьям. Наташка кинулась домой. Екатерина Ивановна поднесла к глазам обрывок ошейника и, протерев бляшку, долго на нее смотрела. Амур.
0: «Поискать мы, конечно, поищем», —
2: прошептала она.
0: «Все тебе легче будет».

0: Полосатый зверь умирал. Он лежал на боку и старался не смотреть на тушу огромной птицы, что поедали сейчас его сородичи. Он помнил, как первый бросился на Фораракоса, как получил когтем в брюхо. Зверь знал, что будет дальше, но ни о чем не жалел, был спокоен и почти доволен. Послышалось негромкое рычание и повизгивание. Зверь повернул морду. Несколько таких же, как он, остромордых и полосатых, опоздав к пиршеству, подбирались теперь к нему, поблескивая в клочьях утреннего тумана маленькими черными глазками.
1: Ну вот и все.
0: Зверь приподнялся на передних лапах, оскалил зубы и пополз навстречу. И все же он был доволен. Он знал, что за миллионы лет отсюда все

друзья, уважаемые наши радиослушатели, сегодня вам уже довелось испытать, ну, достаточно такие лирические эмоции от истории, которую вы услышали в первой части нашей программы. А завершаем мы сегодня, ну, таким, я бы сказал, действительно экшеном. У него и название соответствующее. Причем это отечественная литература на 100%. Написал рассказ Андрей Плеханов, а называется он «3D-экшен в натуре». Всякому писателю, взявшемуся за фантастическое перо, хочется создать что-нибудь эдакое, грандиозное, охватывающее не только весь земной шар, но и пару окрестных галактик. Хочется! Да вот незадача. История, произошедшая в городе Волго-Колымске, хоть и достойна подробного повествования, но никак не претендует на глобальность. Она совершенно локальна и никоим образом не выходит за пределы вышеупомянутого города. Что ж тут поделать? Долг писателя-фантаста — говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Поэтому расскажем все так, как было, безо всяких глобальных прикрас. Город Волго-Колымск, административно-хозяйственный центр областного значения с полумиллионным населением, вольготно раскинулся на возвышенной низменности где-то аккурат между Волгой и Колымой, за что и получил свое чудное географическое имя. Всяк россиянин знает город Волго-Колымск. Всяк, услышав это слово, вздрогнет, почешет затылки и произнесет. Нет, не будем цитировать то, что произносит обычный человек при упоминании города Волго-Колымска, потому что не каждый набор тяжелых ругательных слов достоин печатного издания. Итак, город сей испокон веков пользовался исключительно нехорошей репутацией. Дурную славу создали ему лихие люди, что собирались здесь в превеликом множестве, притягиваемые непонятными, неизвестными науке силами. Называли этих людей в разные эпохи по-разному. Татями, разбойниками, бандитами, жуликами, уголовными элементами, чисто братвой. Вели

Себя эти люди так, как им и положено. Воровали, грабили, убивали, вытаскивали из карманов кошельки с деньгами. Плохо они себя вели. И никому не удавалось с ними справиться. Ни дореволюционной полиции, ни советской милиции, ни российским правоохранительным органам. Видимо, гиблые испарения болот, окружающих Волгоколымск, способствовали возникновению в нем испорченных людей, как способствует произрастанию плесени атмосфера плохо проветриваемого подвала. Впрочем, ко времени, описываемому в нашем повествовании, Волгоколымск остепенился и стал производить впечатление вполне приличного города. Связано это было с тем, что в ходе междоусобных бандитских войн все нивы, с коих собирались плоды противоправной деятельности, были успешно разделены в соответствии со специфическими понятиями, освещенными воровским кодексом. Перестрелки на улицах канули в прошлое, известные воровские авторитеты обзавелись модными пиджаками о четырех пуговицах и средствами мобильной сотовой связи. Деньги, отнятые у граждан и государства, пошли в разнообразный бизнес. К примеру, самый известный волгоколымский авторитет «Кумпол», в прошлом налетчик и душегубец, стал хозяином фабрики по сборке компьютеров и крупным провайдером интернета, успешно выращивал на своей ферме декоративных карликовых бегемотов и регулярно жертвовал средства в пользу местного музея изобразительных и прочих искусств. Волгоколымск стал своего рода курортом для людей, утомленных криминальными деяниями. Здесь они могли обрести покой и расслабление. Закон воровской чести, романтический в самом своем истоке и постоянно искажаемый носителями оного закона, не способными к соблюдению каких-либо законов вообще, неожиданно воплотился здесь в своем идеальном виде. Бандиты-конкуренты раскланивались при встрече друг с другом, как выпускники юнкерского училища. Кривая линия преступности выпрямилась, она зависла на неприятно высокой отметке, но не поднималась вверх и не опускалась вниз, представляя собой некое гармоническое равновесие, пусть и искаженное, но все же стабильное, столь редко встречающееся в нынешней сумасшедшей жизни. «Ого, вот уже и фантастика пошла», скажете вы. Нет, это еще не фантастика, хотя очень похоже на нее. Фантастика впереди.

0: Два молодых человека, брюнет и блондин, завернутые ниже поясов, просто не сидели на широкой сосновой скамье и пили пиво. Наслаждались отдыхом после рабочего дня, роскошью человеческого общения и общим оздоровлением организма. Словом, всем тем, что может дать сауна. Хорошая сауна, раскаленная до положенного количества градусов. Музыкальный центр негромко напевал: «Надоело нам на дело наши перышки таскать». Одного взгляда на молодых людей было достаточно, чтобы определить их профессиональную принадлежность. Избыточные жировые отложения, не скрывающие, впрочем, накачанных мышц, круглые идеально брахицефалические затылки, поросшие аккуратной стрижной щетиной, синие татуировки, нанесенные на определенные участки кожных покровов. Два бандита среднего звена в бане, немедленно угадает читатель. И не ошибется. Читатель всегда прав. «Слушай, Вась», — сказал брюнет, закуривая сигарету, — «я к тебе вчера типа как весь вечер звонил. Телефон не отвечает, но это понятно, тебя дома нет. Сотовый обратно же посылает подальше. Тут у меня непонятки пошли. Ты где был?» «Играл я», — важно произнес блондин Вася и вытер полотенцем пот с багровой физиономии. «Где?» «В сове шары гонял. Опять солист лиснулись. Дома играл. В компьютер». Брюнет поперхнулся табачным дымом, закашлялся. Смешанное выражение недоумения и возмущения застыло в его округлившихся глазах.
1: «Не понял. Ты чё, Вась? В компьютер? Это ж вроде как не на бабки играть. Так только плохие играют».
0: «На бабки», — внушительно произнес Василий. «Еще как на бабки, Петя. Там конкретная игра. Специально для правильных людей». «Ты мне пургу не гони», — сказал Петя с некоторым раздражением. «У меня в офисе этих компьютеров как вшей. Пентиумы всякие, хрентиумы. Играл я. Марокко одна, стрелялки, идешь, мочишь всяких придурков. Потом раз тебя из-за угла, бабах, и снова начинай. Во-первых, достает по кнопкам топтаться. Во-вторых, не по понятиям все это. Какой-нибудь пацан лоханутый торчит сутками в этом компьютере, уровень себе надыбает, оружие крутое, броню, невидимость и все такое. Его в натуре сопли перешибить можно, а он тут тебя мочит как попало и ни черта не сделаешь. Неправильно все это. А этих стратегий, так там же вообще со скуки сдохнуть можно. Думать все время надо. А кому же это надо, на отдыхе думать? Для фраеров все эти игры».
2: «Темный ты, Петя», — сказал Василий. «Все люди уже в курсе, а ты, как всегда, в непонятках. Я ж не про все эти квейки-шмейки тебе говорю. Я ж тебе про правильную игру базар веду».
0: «Правильная игра — это очко», — вяло сказал Петя. «И свары еще. Все остальное — фуфло».
2: «Еще раз тебе говорю», — терпеливо повторил Василий. «Сейчас новая игра появилась. Можно сказать, специальная игра для конкретных людей. Там все чисто по понятиям. Она так и называется. Конкретная стрела. Все братки уже по две недели в нее долбятся, а ты ушами хлопаешь. Смотри, фарт потеряешь. Ржать над тобой начнут. Как друг тебе говорю».
1: «Понты все это корявые», — обиделся Петя. «Что там может быть правильного в компьютере? Любой сетевик очкарик влезет да постреляет вас всех. Игроки хреновы».
0: «Не, не постреляет и не влезет», — Василий радостно улыбнулся, продемонстрировав ровный ряд здоровых золотых зубов. «Там за все платишь, в натуре платишь, баксами, по безналу с карты. Без этого там шагу не ступишь. Я вот вчера себе новый бронежилет купил, 5 штук грена отстегнул и 3 квартала всю ночь удерживал. А сегодня базуку за 10 штук возьму, всех их гадов подавлю, как клопов. Наверное, весь район под крышу возьму. На хорошее дело денег не жалко».
2: 10 штук?» Петя озадаченно крякнул. Заинтересованный блеск появился в его глазах. «А там про чё в этой стреле?»
1: «Ну, как тебе сказать? Стрела, она и есть стрела. Разборки, наезды, белки, стрелки», — Вася коротко хохотнул.
0: «Ты, Петь, не думай лишку. Топай в нефти хлеб банк, открывай там счет и сегодня же начинай. Так и скажешь, там мне, мол, к конкретной стреле подключиться, они все тебе сделают».
2: «Нефти хлеб банк, он под кем?» — прищурился Петя.
0: «Вроде бы как под кумполом».
1: «Вроде как да», — Василий кивнул головой. «А какая разница?»
0: «Да никакой», — Петя махнул рукой. «Меня вот что волнует. Я это, Вась, стесняюсь я. Вы там уже 2 недели колбаситесь, все знаете, а я вроде как лох буду. Засмеют».
1: «Тебя там вообще не будет», — авторитетно объяснил Василий. «Ну, в смысле, такого человека, как Петя Жмыхов. Там все под кличками бегают. Возьмешь себе погремушку какую-нибудь необычную. Терминатор, Супермед или, к примеру, Робокоп. И мочи всех подряд».
2: Петя запрокинул голову, вылил в глотку остатки пива из кружки и поднялся на ноги, подхватив пятерней съезжающую простыню.
1: «Знаешь что?» — сказал он. «Я, пожалуй, прямо сейчас и пойду. Что-то зацепило меня все это, натурально зацепило». Петю Жмыхова, братка, контролирующего торговлю автозапчастями на Красноэтовском рынке, убили 45 раз в течение одной недели. Последнее из убийств произошло вчера, 2:30 ночи. Шварц Крутой влепил в него стрелу из атомного арбалета, коварно подкараулив за дверью склада жевательной резины. Разнес Петю на атомы. Петя плюнул, махнул рукой и отправился спать. Сегодня он добрался до компьютера только к 6 вечера. Дел было много. Так, пошла загрузка. 5 минут на то, чтобы отправить 200 баксов со своего счета на счет компьютерной компании «Воскреситься». 200 баксов – это, конечно, не деньги, так, мелочь по сравнению с остальными расходами. Но все равно обидно. Тем более обидно, что систематическое убиение Пети, кличка в игре «Супер-братан», каждый раз производилось чисто по понятиям. Правила в конкретной стреле отличались тупой ясностью и одноизвиленной прямолинейностью. Не было здесь накопления опыта и повышения уровня, не существовало здесь ничего бесплатного, халявного, за все приходилось платить реальными деньгами. Боеприпасы, вооружение, аптечки медицинской помощи, восстанавливающие здоровье, еда, утоляющие виртуальный голод героя, тот еще проглот оказался. Петя не жалел бабок. Раздражало его то, что он упорно терял деньги, в то время как другие участники игры зарабатывали их. 20 баксов игрок получал за убийство. 100 баксов в день за контроль каждых 5% территории города. 200 баксов за 10 часов в игре, проведенные без перезаписи. Самый главный приз – $500 000 за полный выигрыш, конечно, оставался пока недосягаем для всех. Но к промежуточному призу в 200 штук уже подбирались вплотную. Для того, чтобы заработать такую сумму, нужно было контролировать 30% города в течение недели. И, само собой, не быть при этом убитым ни разу. Список лидеров в шикарной золотой рамке назойливо нависал из верхнего левого угла. Петя посмотрел на него с отвращением. 10 лучших. Уроды. И клички уродские. Кибербрателла, Дыракол, Шмайсер, Смерть ментам. 2 самых осточертевших, электронный пахан и Шварц Крутой. Пахан первый в списке взял под крышу уже 25% города и упорно двигался к заветным 30. За последние 5 дней его не убили ни разу. Петя как-то видел этого самого пахана. Мельком видел, потому что пахан, не глядя, небрежно срезал Петю очередью из автомата, стреляющего маленькими водородными бомбочками. Но Петя успел запомнить худое, угрюмое лицо, изрытое оспинами, кривой тонкий нос, лысый череп, круглые, торчащие в стороны уши. Петя узнал этот портрет. Электронный пахан был дьявольски похож на настоящего, живого, реального кумпола. Был ли этот эпизод ошибкой пахана? Почему он передвигался по городу без шлема? Он был настолько уверен в своей силе, что не боялся за свою лысую башку? Почему он заказал для своего героя внешность кумпола? «Беспредел», — пробормотал Петя. «И здесь беспредел. Он это и есть, кумпол поганый. Заказал своим очкарикам сделать эту игру, заманил нас сюда, как лохов, а теперь башли с нас качает. И приз он получит, сам же себе и заплатит». «Не, вы как хотите, но не по понятиям все это». Можно было сколько угодно бурчать под нос, но факт оставался фактом. Никто Петю в игру силком не загонял. Сам захотел. Поиграл в нефтехлеббанке 30 минут в демоверсию и попал. Нацепился на крючок по самые жабры. Заплатил немыслимые деньги за огромный... Просто обычный не подходил. За огромный плоский экран и новейший навороченный компьютер. Выписал счет за подводку к дому кабельной линии. Интернетовская связь здесь отдыхала. Получил глянцевую раскрашенную книжку пользователя и понесся вперед. Навстречу увлекательной, засасывающей по самую маковку смерти. Петя супербратан оглянулся. Выкинул его в игру на привычном месте. Заброшенный ржавый ангар на окраине советского района. Виртуальный город точно имитировал Волго-Колымск, так что проблем с разведкой местности не возникало. Только вот не обитал в этом городе никто, кроме героев-игроков, человекообразных махин, закованных в броню и увешанных оружием. Охотников на себя подобных и в первую очередь, конечно, на таких слабаков, как супербратан. Свет пробивался желтыми лучами сквозь дыры в стенах. Петя поднял голову и посмотрел вверх. Крыша, как всегда, отличалась массивностью и надежностью. Что ж, это неудивительно. Надежная крыша для братка – понятие фундаментальное, естественное. Только вот маловато была крыша у супербратана Пети. 500 квадратных метров – столько же, сколько у любого новичка. Ради чего он тут неделю бултыхается? Куда столько бабок кинул? Петя знал, ради чего и куда. И еще он верил, что с этого момента все переменится. Ушлый Шварц вчера снова завалил его, но это в последний раз.
2: Сегодня супер-братан замочит всех своих дохлых соседей, присоединит их к крыше к своей, а потом доберется и до самого Шварца. И тогда посмотрим, кто крутой на самом деле. Сколько там у Шварца крыша? 6% города потянет. Была ваша, станет наша. Супер-братан гордо поправил на хромированном плече смертимет. Презрительно глянул на список лучших. Авторитеты. Видали мы таких? Любому лоху понятно, как попасть в лучшие. Плати конкретные бабки, да побольше. Главное, сделать это с умом. Сегодня Петя проплатился на полную катушку. Скрипя зубами, ругая самого себя, снял всю сумму, лежащую на секретном на черный день счете, снял сотню тысяч баксов, честно украденную, заныканную от партнеров, родную, святую, греющую душу, сотню, и перевел ее на счет нефтехлеббанка. Экипировался под завязку. 20-слойная броня, алмазный шлем, 40 шприц-тюбиков с сывороткой ломовой силищи и, само собой, смертимет. Не какой-нибудь там лоховской термоядерный АКМ и даже не атомный гарбалет. Настоящий смертимет с автоприцелом. Аккуратный, скромный, золотой, с надписью «Жизнь — это гроб», инкрустированный маленькими сияющими брюликами. Плюющий точно отмеренными порциями надежной и гарантированной смерти. Неделя беспросветной игры основательно подорвала благосостояние Пети Жмыхова. Он истратил почти все, что находилось на его личном счету, и уже тайно приложился к оборотным средствам своего бизнеса. Кроме того, всю неделю он не появлялся на рынке, не контролировал торговлю, и ребятки его вороватые, как и положено коренным волгоколымцам, распихали немало зеленых бумажек по внутренним карманам. Ерунда это все. Все, он вернет очень быстро. Петя Жмыхов знал, что делает. Он просчитал все точно. До сих пор он просто присматривался, но сегодня он не потратил деньги, он вложил их. С сегодняшнего вечера он начнет зарабатывать, по его расчетам, не меньше 1000 гринов в день, и чем дальше, тем больше. Супер-братан с грохотом опустил забрало трехрогового шлема, снял с плеча смертимет и выставил его перед собой на изготовку. Шарахнул ногой по двери ангара. Железная дверь, сорванная с петель могучим ударом, пролетела 10 метров, сшибив по пути игрока по кличке Двуглазый Джо. Джо по привычке топтался снаружи от ангара, дожидаясь, пока супер-братан реинкарнируется и выйдет на улицу, чтобы сразу погибнуть от пули. Джо, скотина, делал так уже 11 раз. 11 раз он пристрелил супер-братана и заработал таким образом 220 баксов, с ненавистью сказал супер-братан. А я вот сейчас тебя завалю технически, козла паскудного, и мне только 20-ку. Где ж тут справедливость-то? Джо всаживал в него пулю за пулей из огромного помпового ружья, предназначенного, вероятно, для убийства слонов, а может быть, даже динозавров. Пули отлетали от брони супер-братана, как градины, не оставляя ни царапины. Джо матюкнулся и выхватил из-за спины термический распылитель. Петя нажал на спусковой крючок. Смертимет беззвучно выплюнул на армированную замшевую жилетку Джо клубок, состоящий из шевелящихся серых червеобразных личинок. Джо заорал и уронил оружие. Прожорливые черви в долю секунды раздели его до костей. Скелет бывшего двуглазого Джо грянулся о землю и развалился на отдельные части. Петя радостно засмеялся, скосил глаз на табличку личного счета и обнаружил, что там появилась скромная циферка 20. «Ну что ж, с почином тебя, непобедимый братан», — сказал он. Три часа упорной работы не утомили Петю. Напротив, придали ему сил и привели в состояние необыкновенного энтузиазма. Он скормил червям дюжину соседей и взял под свою крышу всю Кузнечиху и улицу Рокоссовского. Дольше пришлось возиться с советским рынком. Некий Брюс Вилкин, обитавший там, умело скрывался, бегая между киосками, и эффективно отстреливался из мощного бронебойного гранатомета. К тому времени, когда супер-братан угробил Вилкина, он потерял половину здоровья, броня его украсилась двумя некрасивыми вмятинами, а шлем лишился правого рога. Пришлось вкатить в виртуальную вену шприц ломовой силищи. Помогло. Дальше двинулся осторожно, аккуратно прочесывая микрорайон дом за домом. Местные герои-обитатели попрятались, как кроты. Герои! Ха! И только крыши выдавали их местоположение. Еще три жмурика, 60 баксов плюс, еще один. Ишь ты какой шустрый, видать, ускорение себе купил, придурок. Куда ж ты денешься от смерти с автоприцелом? Огромная сиреневая крыша выросла на горизонте со стороны площади Свободы, заняла треть неба, грозной и неунолимой, двигаясь к немалой уже крыше супер-братана. Петя почесал в затылке, и компьютерный герой повторил его движение. «Да, это уже не мелочь пузатая. Это кто-то из авторитетов. Да понятно кто, Шварц крутой. Гадина Шварц, 7 раз уже лично приложивший руку к уничтожению супер-братана. Каждый раз, когда только супер-братан набирал силу и начинал контролировать больше 1% территории, появлялся Шварц и конкретно убивал его».
1: Вот оно самое интересное начинается.
2: Супер-братан торопливо приподнял шлем и засадил прямо в шею два тюбика ломовой силищи подряд.
1: Молодецкая удаль закипела в его могучем тулове.
2: Он посмотрел на индикатор смертемета, убедился в том, что зарядов хватит на уничтожение целой дивизии, и понесся вперед по улице Ванеева, громко топая железными сапогами. Душа его пела.
1: Шварц не прятался. Стоял посреди площади по колено в останках врагов, тающих в воздухе. Огромный, голый по пояс, мускулистый, как и положено истинному Шварцу, без шлема. Скалился блестящим рядом голливудских зубов. Его прочная, без единого изъяна, крыша висела высоко в небе и занимала, наверное, не меньше 10%.
3: «Здорово, братан», — сказал он. «Стрелу забить пришел». «Ну, давай. Я смотрю, ты приворохлился здорово с последней ночи».
1: «Смертемет.
3: Круто. Сколько отстегнул? 100, наверное».
2: «Кончай базар». Запыхавшийся супер-братан скинул ствол к плечу, прицелился, даже чтобы вернее...
1: «Мочить тебя буду», — сообщил он. «Насовсем. Насмерть. Так что прощайся со своей крышей».
3: «Прощай, крыша!» — патетически крикнул Шварц, подняв руки и задрав лицо к небу. «Мочи меня, великий супер-братан!
1: Жми крючок!»
2: Петя сделал короткое движение указательным пальцем правой руки. Клуб червей вылетел из смертемета, серой молнией влепился в грудную мышцу Шварца, размазался... Стек вниз, упал на землю. Распался на отдельных дохлых личинок.
1: Петр надавил пальцем снова. Еще. Еще раз.
2: Бесполезно, надежная и гарантированная смерть вяло валилась на земь. Шварц медленно опустил руки.
1: «Ну, замочил?» — спросил он, стирая с лица улыбку.
2: «Натешился, лох. Смертемет он себе купил.
1: Ничего не видишь?»
2: Он ткнул пальцем себе в живот.
1: «И не увидишь.
2: Противосмертеметная аура. 150 штук баксов. Под заказ делали 2 часа назад. Так что все, братан, ты того». Отбегался.
1: Петя оторопело увидел, как Шварц наводит на него арбалет. Не тот, что был вчера, а новый, раз в 10 мощнее. Супер-братан судорожно дернулся, пытаясь повернуться и побежать. Не успел.
2: Атомная стрела превратила его в огненный гриб, вознесшийся до самой крыши.
1: «Сволочь!» –
2: бешено завопил Петя, пнул ногой по столу, отбив себе палец, и помчался на кухню заливать горе водкой. Плакали его мечты о спокойном зарабатывании денег. Найти бы того гада, что скрывается под кликухой Шварц. Найти, убить или хотя бы на счетчик выставить. Пускай расплачивается за свой выпендреж. Это что-то 100 000 баксов псу под хвост. Петя сидел на кухне, подперев щеку рукой, и уныло смотрел на опустошенную бутылку. Он не видел, как торжествующему Шварцу, взявшему под крышу 22% города, подошел электронный пахан. Подошел, не обращая внимания на шквальный атомный огонь, и зарезал бедного Шварца небольшим перочинным ножом. Пахан отхватил промежуточный приз и неуклонно двигался к полному контролю над городом. Кривая преступности города Волгоколымска вздрогнула, приподнялась ненадолго маленьким нерешительным пиком, а потом вдруг обвисла, пошла вниз, резко, как сбитый на лету бомбардировщик. И органы правопорядка не были тому причиной. Просто уголовным элементом города стало некогда заниматься основной своей работой. Все крупные авторитеты дружно уткнулись в экраны мониторов. Остатки денег на их счетах стремительно таяли. Только Кумпол продолжал процветать. Он открыл вторую ферму для выращивания карликовых гиппопотамов и перевел 500 000 рублей в фонд музея изобразительных и прочих искусств. Два бритоголовых типа сидели в сауне и мрачно смотрели друг на друга. Их красные воспаленные глазки свидетельствовали о хроническом недосыпании и многочасовом бдении у компьютера.
1: «Нет, все-таки лоханулись мы», — сказал Петя. «Развели нас вчистую, и теперь понятно, кто».
2: «Ежу понятно», — Василий недобро усмехнулся. «Только вот хрен до этого Кумпола доберешься. Я вчера со своей бригадой приезжал в Нефтехлеб, побазарить хотел по понятиям. И не я один был. 5 бригад набралось».
1: «И че?
2: Нас даже не пустили.
1: Охраны там стало, как у посла иностранного государства. Все с автоматами, падлы. Поорали мы потом, менты приехали. Алика Медного скрутили, остальные сами разъехались. «Да черт с ним, с кумполом! Мне бы Шварца замочить!» — мечтательно произнес Петя. «Мне уже больше ничего не надо, только бы этого урода достать. Он же козел драный, этот Шварц. Накупил себе всякой приблуды и думает, что он самый крутой. Это к любой сможет».
3: «Кто козел?»
1: Вася резко побагровел, сжал пудовые кулаки. «Ты за базар отвечаешь или как?»
3: «Не понял».
1: Петя изумленно вытаращил глаза, вскочил на ноги.
3: «Так ты что, типа Шварца есть?» «А хоть бы и так!»
1: Василий медленно поднимался с лавки.
3: «А ты не супербратан, случаем?»
1: «Да, я супербратан», — сказал Петя, хотя ему очень хотелось сказать «нет».
3: «А ты, Шварц, гнида обжатая, ты меня достал! Ты нарочно надо мной издеваешься, а я такого не терплю!» «Какой ты супербратан!» —
1: Вася ткнул пальцем в упитанную Петину грудь.
3: «Знаешь ты кто? Ты фуфель жеванный! Тебе не в стрелу, тебе только в свару играть!»
1: Петя заревел быком и моднул Васю головой. Вася достойно выдержал удар и ответил боковым в ухо. Мужественно преодолевая звон в голове, Петя ударил Васю коленом в живот. После этого бывшие друзья сцепились, упали и долго катались по полу, мыча и хрипя от ненависти. Победил Вася. Плюнул на поверженного полуживого окровавленного Петю, оделся и гордо покинул сауну. На следующий день машину Василия Дрыгина, контролирующего работу 5 автосалонов и 1 оптового рынка, расстреляли из автоматов и закидали гранатами. От Васи остались такие мелкие ошметки, что хранить его пришлось в запаянном цинковом гробу. Петр Жмыхов попал в главные подозреваемые и немедленно ударился в бега. Труп его с перерезанным горлом выплыл через неделю в грибном канале. Какой-то шустрый журналист, подлинное имя которого так и не удалось установить, опубликовал в газете «Волгоколымские сплетни» полный список никнеймов из игры «Конкретная стрела» с указанием истинных имен и фамилий игроков, а также их бандитских кличек. Ни электронный пахан, ни кумпол в списке не фигурировали. И сразу стало ясно, почему. Похоже, что кумпол не удовлетворился бойней в виртуале. Теперь он переходил к развязыванию бандитской войны в реале. И война немедленно состоялась. Всеобщая яростная ненависть, накопившаяся за месяц компьютерного помешательства, требовала немедленного выхода. В течение недели перестрелки и взрывы не стихали на улицах Волгоколымска. Обычные граждане попрятались по домам, наблюдая из окон, как разбираются между собой бандитские авторитеты. Странные возгласы доносились с мест разборок.
3: «Получай, кибербрателла, отрубли копа!»
4: «Что, дуракол, допрыгался? Где твоя рубиновая броня?»
1: Можно было подумать, что уголовные элементы Волгоколымска сошли с ума. В сущности, так оно и было. Криминальная популяция города уменьшалась с огромной скоростью, уничтожая самое себя. Впрочем, остались в этой свихнувшейся среде 3 человека, не поддавшиеся общей кровавой вакханалии. 3 крупных воровских авторитета решили не воевать друг с другом. Они объединились ради высшей справедливой цели и вызвали на сходку кумпола. Кумпол, пренебрегавший общением с мелкой сошкой, этим троим отказать не мог по их рангу и влиянию. И сходка состоялась. Кумпол прибыл в ресторан «Волна» в сопровождении 25 головорезов, облаченных в одинаковые синие пиджаки от «Гуччи» и вооруженных автоматами «УЗИ». Головорезы выстроились в 2 шеренги, образуя как бы коридор. Кумпол прошествовал от машины к ресторану, неся подмышкой любимого карликового бегемота в золотом ошейнике. Морщинистая физиономия кумпола не выражала ничего, кроме угрюмой усталости. Лысый его череп блестел в свете вечерних фонарей. Кумпол вошел в зал и сел за стол, где его ожидали 3 авторитета. Кумпол положил бегемота на колени и почесал ему за ухом. Бегемот замурлыкал от удовольствия, от него изрядно пованивало навозом.
5: «Привет, кумпол», — сказал авторитет номер 1. «Что ты скажешь об обстановке? Братва стреляют друг в друга».
6: «Это жалко», — сухо произнес кумпол. «Испортилась молодежь, закон не чтит. Только я-то тут при чем?»
5: «А притом», — встрял в разговор авторитет номер 2. «С чего вся буча началась? С игры. Конкретная стрела, слыхал о такой?»
6: «Слыхал».
5: «Она ведь под тобой?»
6: «Подо мной», — согласился кумпол. «Пришли ко мне какие-то пацаны умные, сказали, дай нам денег, кумпол, мы тебе вернем в 10. Дал, вернули. Все через правильный банк, вы знаете какой, какие претензии?»
5: «Слушай, ты электронный пахан», — выкрикнул с южным темпераментом авторитет номер 3. «Ты думаешь, что ты непобедимый, да? Весь город под крышу взял, да?
3: А все потому, что у тебя игра закрытая. Твои умники для тебя что хочешь нарисуют, да? У меня 3 программиста есть. Они твоих сосунков уроют и асфальтом закатают. Давай так. Они мне приблуду делают. Твои тебе, да? И через неделю мы с тобой разбираемся в стреле. Вдвоем 1 000 000 баксов на кон.
6: А у тебя есть 1 000 000, Шмайсер? Вяло поинтересовался кумпол. По слухам, ты уже все просадил. 1 мерс остался, да и тот не 600. И я вам так скажу. В игру никто никого дуром не гонит. Хотите, играйте, не хотите, нет. У меня свои дела, у вас свои, я в ваши дела не интересуюсь.
3: Не интересуешься? Авторитет номер 2 резко встал на ноги, расплескав на столе кофе из чашки. А кто у тебя, у меня вот 2 дня назад мытный рынок перекупил? Нефтехлеб твой? Кто у Равиля все дело увел? Он ткнул пальцем в авторитета номер 3. Обратно ты... Разорил ты нас всех, стравил, а сам чистенький. В компьютере весь город под крышу взял, теперь на Волгоколымск зубы точишь. И ты что, хочешь сказать, что все это по понятиям? Вот тебе.
6: Авторитет сунул под нос кумполу здоровенный веснушчатый кукиш.
3: Кумпол медленно с достоинством встал и взял бегемота под мышку. Животное, видимо, почувствовало, что дело пахнет жареным, испугалось, зажмурило голубые глаза и завоняло еще сильнее.
6: «Это неправильный базар», — сказал кумпол. «У вас, похоже, проблемы образовались, люди. Только я в этих проблемах не замазан, сами разбирайтесь. Я человек правильный, деньги на греф перечисляю, кодекс блюду. А на ваши игры мне не интересно. Мне вот что интересно. Животноводство». И он с любовью похлопал бегемота по толстой кожаной морде. Это переполнило чашу терпения 3 криминальных авторитетов. Они дружно, словно по команде, вскочили, выхватили пистолеты и произвели множественные выстрелы по кумполу и его карликовому гипопотаму. Кумпол погиб на месте. Бегемот скончался через 3 дня в реанимации, не приходя в сознание. Нечего и говорить, что такое злодеяние не осталось безнаказанным. В ресторан немедленно ворвались 25 головорезов в пиджаках от Гуччи и расстреляли 3 беспредельщиков. Впрочем, действие на этом не закончилось. Бригады моральной поддержки 3 авторитетов обложили ресторан и долго выкуривали оттуда головорезов в пиджаках, кидая в окна гранаты. Основательно разрушенный ресторан «Волна» восстановили только через 3 месяца.
3: Зазвонил телефон. Тот самый красненький с орлом на диске. Подполковник МВД Иван Иванович Трофимов цапнул трубку, приложил ее к уху. Услышав голос, он расправил плечи и выпрямился в струнку, не вставая, впрочем, со стула.
7: «Да, товарищ генерал-майор», — четко выговорил он. «Так точно. Еще как закончили. То есть вообще всех. Тех, кто остался, арестовали. Ну, сами понимаете, теперь не отпустим. Не, они тут всю неделю воевали, прямо на улицах стреляли. По личным взяли. Теперь на каждом столько статей висит, что на пожизненное хватит». «Да! Ну, спасибо, товарищ майор, генерал-майор, извините. Обязательно передам. Обрадую. Они молодцы, мои ребята. Так точно!»
3: Начальник компьютерного спецотдела подполковник Трофимов положил трубку, кашлянул в кулак, хмыкнул.
6: «Хорошие дела, медали для 10 веков. Интересно, что они с этими наградами делать будут? Отсканируют и распечатают, или просто сломают и потеряют?»
3: Он щелкнул пальцем по клавише внутреннего коммутатора.
7: «Михаил, Градовского ко мне!» «Что значит спит? Что значит всю ночь работал? Знаем мы, что они там по ночам делают. В игрушки играют за счет государства. Дети малые. Разбудить! Ну ладно, пусть не бреется. Но хоть зубы почистит».
3: Ровно через 13 минут 12 секунд дверь кабинета неохотно приоткрылась, и в образовавшуюся щель прополз насмерть невыспавшийся парень, тощий и встрепанный. Длинный нос его оседлали круглые ленинообразные очки. В руке парень держал коричневую электронную плату, усеянную разноцветными прямоугольничками микрочипов.
8: «Вот», — сказал он, не здороваясь, — «СБ Лайф Плеер 5.1. Достал он меня. Не тянет железо, менять надо. Давайте апгрейднем его, а, Иван Иванович? Возьмем Turtle Beach Santa Cruz. Долбанный сюрраунд будет, закачаешься».
7: «Это ты брось, Владислав», — строго сказал подполковник. «Сколько этот бластер у тебя работал? 2 месяца? Еще поработает.
8: Денег на вас не напасешься. Каждую неделю новые железки покупать».
7: «Вот всегда так», — флегматично протянул парень и шлепнулся на диван.
8: «Что вы денег-то жмете, Иван Иванович? Мы же их заработали... 3 КАМАЗа, хоть вилами грузи».
7: «Это не моя валюта, государственная».
3: Подполковник поднял вверх указательный палец.
7: А мы будем действовать согласно смете. Все понятно?
9: Понятно.
7: Ладно, придумаем что-нибудь. Изобретем. Значит так, Градовский, произнес подполковник Трофимов серьезно и торжественно. За успешное осуществление операции «Стрела» вы представлены государственной награде. Ты и два твоих оболтуса, Вершинин и этот, как ее там, Судаков.
9: Какая награда, оживился Владик? Деньги?
7: Медали.
5: Ух ты!
7: Владик изумленно поскреб в затылке. Классно! Все тетки в осадок выпадут.
9: А ее как носить? Только на пиджаке или на свитере тоже можно? У меня пиджака нету.
7: Никак не носить. Будешь хранить коробочку дома. Не забывай, ты по секретному доступу проходишь. И официально к МВД никакого отношения не имеешь.
9: Ладно, Градовский кивнул головой.
5: Я пойду, Иван Иванович. Спать хочется.
7: Подожди. Подполковник улыбнулся. Добро, по-отечески.
9: Ты мне напомни, Владик, кто из вас троих был электронным паханом?
5: Я и был.
9: А Кумпол?
5: Он за всю жизнь к компьютеру ни разу не подошел.
9: Ему вроде как западло было, он мне так объяснял.
5: Не жалко тебе Кумпола? Его ведь из-за тебя огрохнули.
9: Жалко, сказал Владик, только я тут ни при чем. Мое дело программы и сеть, огрохать людей по вашей части.
5: И бегемотика его жалко. Хороший был бегемотик, ласковый, хоть и вонючий. Кузей звали.
7: Ты это, как там ваша игра для проституток продвигается?
9: Так себе.
7: Владик неопределенно помахал в воздухе бледной рукой.
9: Сделаем, конечно.
7: Парень снял очки и близоруко уставился на Трофимова.
5: А может, не будем девочек трогать, а, Иван Иванович? Пусть все живут.
7: Разговоры отставить, жестко сказал подполковник. Идите и работайте, Градовский.
0: Градовский поплелся к выходу. Трофимов смотрел ему вслед и задумчиво шевелил бровями.
7: «Жалко им!» – бормотал еле слышно.
9: «Бегемотиков жалко, девочек! Этак никогда порядка не наведешь!»
7: Он подошел к окну, откинул штору, посмотрел вверх и крякнул от удовольствия. Прочная непробиваемая крыша, окрашенная в цвета МВД, висела над некогда криминальным городом Волго-Колымском.

0: Крынкину всегда поручали ответственные дела. Когда стало ясно, что эстетическая энциклопедия так и будет лежать на складе до морковки на заговенье, Алексей Никитич вызвал его. Крынкин вошел в крохотный кабинет, не стучась, сел, не дожидаясь приглашения, и спросил, не поздоровавшись: «Что на этот раз повесите?» Алексей Никитич заметно рассердился. Знал он Крынкина не первый день, никогда его не одобрял, но признавал его полезность в решении проблем вроде этой. Поэтому он притушил свой гнев и примирительно ответил:
1: «Ну что ты, Володя, так сразу повесить? Ты ведь ас! Книгопродавец Смирдин!
2: Надо ее проклятую сбросить! Затоварилась!»
0: Крынкин расстегнул замшевый пиджак, закурил длинную сигарету «Данхил» и сквозь дым обронил:
1: «Ничего не капуста, полежит, не протухнет».
0: Алексей Никитич вдохнул левой ноздрёй на 4 такта, задержал дыхание и выдохнул на 4 такта правой ноздрёй, затем сказал еще более сладким голосом, покручивая в пальцах карандаш «Смена»:
2: «Ты сам посуди, кого же я пошлю? Бачурин в командировке, Малинина в декрете, Озерчук бюллетенит, Пяткина еле-еле на 2 отдела справляется».
0: Но Крынкин помотал головой, выводя тонким дымом расплывающиеся вензеля.
1: «Нет, у меня своей рухляди хватает. Вернется Бачурин, поставьте его и пусть себе тужится».
0: Заведующий сломал карандаш и сыпал обломки в пепельницу. Побарабанив пальцами по бювару, сказал сдавленным голосом:
2: «Говори прямо, чего просишь?»
0: Крынкин посмотрел на свою сигарету и согласно кивнул.
1: «Вот, это деловой разговор, это приятно слышать.
0: Я прошу мало. 3 экземпляра декоративных рыбок, 3 дюма, 4 даррела, 2 лорки и 1 единственный современный филиппинский детектив. После диктуйте мне любые условия». С каждым новым названием Алексей Никитич все глубже вжимался в кресло. Когда Крынкин умолк, заведующий беспомощно расслабил галстук, сунул в рот таблетку седуксена и махнул рукой.
2: «Грабь!»
0: Крынкин сердечно засмеялся.
1: «Уж вас ограбишь, Алексей Никитич! Тамара без вашей записки со склад бумажки не даст. Вы уж напишите».
0: Внимательно проглядев письменное распоряжение и поймав заведующего на попытке дать вместо 4 книг Даррелла 3, Крынкин достойно откланялся и вышел. После его ухода Алексей Никитич еще долго чувствовал себя так, будто у него с одежды срезали все имеющиеся пуговицы. Такое ощущение оставалось у него даже после самого пустяшного разговора с Крынкиным. Хорошо, хоть кабинет можно было проветрить.

0: Батарейки Крынкин поставил свежие, поэтому мегафон рявкал так оглушительно, что горожане, мчавшиеся по подземному переходу, невольно бросали взгляд на заманчиво разложенную печатно-полиграфическую продукцию.
1: Новый четырехтомный справочник по таксации лесоматериалов. Незаменимое пособие для дачного застройщика. Справочник для поступающих в вузы. Вещь первой необходимости для абитуриента. Увлекательный сборник репортажей с конных заводов Кубани. Без эстетической энциклопедии человек не может считать себя культурным. Содержит необходимые сведения о супружеской жизни.
0: Народ, любопытствуя, замедлял свой стремительный бег, и Крынкин уже распродал 7 томов. От входа вниз по ступеням текла волна ледяного воздуха. Но Крынкину мороз был нипочем. На нем были валенки до колен, толстый свитер верблюжьей шерсти и постовой тулуп с огромным воротником. Часа в 2 его тронули за рукав. Крынкин обернулся. Солидного вида человек нежно ему улыбался.
2: «Здравствуйте, Володя!»
3: «Здравствуйте, Николай Потапович!»
0: С достоинством ответил Крынкин.
2: «Ну что, Володя, как стоится?»
3: «Ничего, спасибо, помаленьку».
0: Человек стеснительно покашлял, потом, собравшись с духом, спросил:
2: «Володя, помните, вы в тот раз обещали поискать?»
3: «Конечно, помню», — отозвался Крынкин. «Задали вы мне работу».
0: Он выдал какой-то старушке схему метрополитена, отсчитал сдачу и повернулся к клиенту.
3: «Достал».
4: «Достали!» — возликовал Николай Потапович. «Ах, Володя, ну не золотой ли вы человек? Спасибо вам, не знаю какое!»
0: Крынкин с натугой склонился. Тулуп был точно деревянный. «Достать из портфеля черный томик». Увидев его, клиент прямо-таки затрясся. Не выпуская книги, он одной рукой и чуть ли не зубами открыл портфель. Уложив ее там, он прижал свой клад к груди и посмотрел на Крынкина счастливыми глазами.
4: «Ну, Володя, ну, дорогой, нет слов!»
0: Крынкин сочувственно улыбнулся, глядя в сторону, и покивал головой. И Николай Потапович вспомнил, замахал свободной рукой.
4: «Ой, Володя, извините!»
0: Полез в карман, вытащил 3 бумажки и стыдливо спросил:
4: 5 номиналов, как условились, да?»
0: Крынкин принял, после чего осчастливленный Николай Потапович попрощался и унесся с томиком Федерико Гарсия Лорки, о котором Крынкин не знал ничего, кроме того, что он поэт. За стихи он вообще брал на 10% дешевле, наверное, потому что сам терпеть их не мог. До конца рабочего дня к нему еще подходили. Суровый пенсионер в толстом пальто получил Даррелла и декоративных рыбок. 2 акселерата обрели вожделенных Шекли и Маркеса. Изящной даме в короткой шубке и твердых джинсах после воркующей беседы были вручены Лорка, Даррелл и современный филиппинский детектив. И так далее. Крынкин работал вдохновенно, но без суеты, успевая вещать в мегафон манящие призывы. Между делом он распродал энциклопедию, пустив последние экземпляры в нагрузку к Дарреллу и Дюма. Перед закрытием к нему подошел долговязый парень в вельветовом пальто. Усы у него были толстые, как малярная кисть. Он деловито кивнул Крынкину и сказал:
5: «Лэн Маккензи, алфавит и пернамбуко».
3: «Годится», — проронил Крынкин.
0: Приняв 3 ярких конверта, он добыл взамен из неистощимых глубин портфеля аккуратный пакет.
5: «Эжепризо, Гарднер и Найо Марш, последний занавес».
0: Парень молча затолкал пакет в сумку, опять кивнул и зашагал к выходу. На этом многотрудный день Владимира Крынкина заканчивался. Настала пора сворачивать дело. Переход опустел, стало еще холоднее. Мегафон, столик и остатки товара по договоренности хранились в соседнем киоске «Союзпечати». Старик появился, когда он упаковывал книги. Заметил его Крынкин не сразу, а когда заметил, чуть не испугался. Поднял голову и увидел, стоит рядом старик и пристально на него смотрит. Крынкин перевел дух и рявкнул не хуже мегафона:
6: «Вам чего?»
0: Желтые усы стали торчком, глаза сощурились, старик улыбался. Он чуть поклонился, развел руками.
2: «Простите великодушно, отвлек вас от работы».
0: «Отвлек, отвлек», — ворчал Крынкин, перевязывая пачку и уголком глаза следил за стариком. Леший знает, что у него на уме.
5: Распрямившись, он потопал валенками, отряхнул руки. Старик смотрел очень непонятно, будто Крынкин был невесть какая диковина. Ну, конечно, не без этого, все-таки рост 1,89 м при весе 87 м, в своем деле бог, вон какие люди перед ним на цыпочках ходят.
7: Но старик глядел прямо-таки даже неприлично, с оттенком счастливого недоверия.
5: Нездоровые у него были глаза, белки покрасневшие, радужка мутно-голубая, как сильно разбавленное молоко. Крынкин кашлянув сказал: «Я уже кончаю, так что вы бы...»
8: «Нет, нет!»
5: — замахал руками старик.
8: «Христа ради, не обращайте на меня внимания!»
5: Мимо прошли два милиционера в черных дубленых шубах и валенках с галошами. У одного из микрофона рации попискивало:
9: «Та-та-та-та-ти-ти-ти, ямщик, не гони лошадей!»
5: «Ишь ты!» — ухмыльнулся невольно Крынкин и вдруг рассыпал несвязанную еще пачку книг прямо на асфальт, затоптанный, захлюстанный в месиве подтаявшего снега.
7: Ахнув, старик пал на колени, опередив Крынкина. Полы его черного пальто разлетелись по самой грязище. Трясущимися руками он подбирал книги и все время то ли стонал, то ли охал, носовым платком обтирая с переплетов мутные капли и грязь.
5: Опомнившись, Крынкин налетел на старика, выхватил у него из рук собранные книги, оттесняя его тулупным задом, и поднял остальные. Что он произносил в душе, неизвестно, вслух же говорил следующее:
7: «Эх, Паша, работать не даете, своих дел у вас нет. За чужими надзираете на общественных началах. Ты мне пенсионеры!»
5: Старик вначале опешил, потом взглянул на Крынкина, руки тем же платком вытирая, и молвил необидчиво:
8: «Не обессудьте, молодой человек. Так уж судьба сложилась, что мне, кроме вас, и обратиться не к кому».
5: Тренированным нюхом почуял Крынкин странное, но не опасное. Он повозился со столиком, выигрывая время, и осведомился: «А вы от кого?»
8: «То есть, как, извините?»
5: Старик даже наклонился к нему. «Ну, вам кто-то посоветовал ко мне обратиться или как?» Разъяснил Крынкин, не понимая, зачем тратит время на этого дремучего типа.
8: «Вот оно что!»
5: С облегчением произнес старик.
8: «Нет, простите великодушно, никто мне вас не рекомендовал. Я ведь здесь никого не знаю».
5: Очень странно он последние слова сказал. Улыбка у него какая-то дикая стала, и головой завертел, заглядывался. «Псих!» — твердо решил Крынкин.
8: «Нет, никаких рекомендаций. Это просто невероятная удача, что вынесла меня именно на вас. Дар небес! Ведь один вопрос у меня вашему веку, только один, и кому, как не вам, благороднейшего дела вершителю, ответ держать!»
5: Закашлялся старик. Масластые руки к груди притиснул, завибрировал весь от надсады. Крынкин теперь разглядел, что пальцы у него прямо-таки коричневые от табака, а пальто... И вовсе это был не пальто, это был длинный сюртук. Швы побелели от старости, а пуговицы были разные, одни медные, другие костяные.
4: «Ну, дает!»
5: — беспомощно подумал Крынкин, не в силах подумать что-либо другое.
9: «Ти-ти-та-та-ти-та-та-ти!»
5: Мимо опять прошел патруль, и у Крынкина даже мелькнула мысль сдать им старика, а самому слинять подальше и побыстрее. А что он им скажет? Это ведь не кинокомедия с психами и санитарами. Старик тем временем отдышался, утер губы. Платок между пальцами потемнел, точно в нем раздавили вишню. Он виновато посмотрел на Крынкина, с досадой скомкал платок и швырнул его в сторону.
8: «Еще раз простите, Бога ради!»
5: — севшим голосом выговорил он.
8: «Вас, молодой человек, извините, как именуют?»
5: «Володя», — машинально ответил Крынкин.
8: «Владимиром. А по батюшке?»
6: «Петрович».
8: «Владимир Петрович! А боже мой, боже мой!»
5: Непонятно разволновался старик.
6: «Да что вам, собственно, надо?» Возмутился, наконец, Крынкин.
5: Он, которого даже сертификатные мальчики от 18 до 40 лет уважительно именуют асом, стоит и теряет время непонятно с кем и неизвестно зачем. Старик умоляюще протянул руку.
7: Глаза его наполнились слезами, губы затряслись. Ему было очень стыдно, но он не мог сдержаться.
8: «Умоляю вас, Владимир Петрович, голубчик, не сердитесь. Безумно много зависит от вашего ответа, безумно!»
7: Он отер глаза, успокаиваясь. Глубоко и судорожно вздохнул и заговорил.
8: «Покорнейше прошу вас, Владимир Петрович, вспомните, случалось ли вам встречать такую книгу? Автор ее — Дмитрий Хрисанфович Иванов. Полный титул — «Человеческое братство в ожидании Золотого века». Отпечатана сия книга должна быть в типографии братьев Айвазовых «Иждивением философического товарищества».
7: Как только речь зашла о книге, Крынкин моментально обрел трезвость мысли и стойкость книги Крынкин.

0: Владимир Петрович, 1880 или 81-й.
1: Старик, извиняясь, развел руками.
0: Более точных сведений, увы, не имею.
1: Крынкин подумал еще. Старик примостился у облицованной серыми изразцами колонны и смотрел на него с надеждой и страхом. Он, видимо, сильно замерз, часто вздрагивал и подгибал пальцы в рукава своего дурацкого сюртука.
2: «Вообще-то я не букинист», — неопределенно сказал Крынкин, разряжая молчание.
1: Ему давно хотелось уйти, но не давало ни к месту задетое профессиональное самолюбие.
2: «Я ведь живыми книгами торгую».
1: Старик вдруг отодвинулся от колонны.
0: «Что такое?» —
1: протяжно спросил он, поднося ладонь к уху.
0: «Что значит «живыми»? Мертвых книг, сударь мой, не бывает!»
1: Крынкин недоуменно смотрел на петушившегося старца.
0: «Не в обиду вам будь сказано, сударь мой!» —
1: наседал на него размахивающий руками старикашка.
0: «Глагол «торговать» к книге неприменим! Да-с! Совершенно ей чужд! Торговать книгой, как пуговицами, мясом, дровами, омерзительно! Осквернять святое дело!»
1: От гнева и натуги старик опять зашелся в кашле. Но, держась за тощую грудь, хрипел сквозь приступ.
0: «Их надо расставать! Бесплатно! Бесплатно! На улице, в лавках, в деревнях!»
1: Подождав, пока старик смолкнет, Крынкин иронически спросил.
2: «А кто же вам их за бесплатно изготовит, папаша?»
1: Выпрямившись, старик хрипло, но торжественно молвил.
0: «В грядущем, сударь мой, каждый сочтет наиблагороднейший из обязанностей хоть малым содействовать просвещению и возвышению человека!»
1: Критически оглядев его, Крынкин ответил. «До грядущего дожить надо, папаша!» Вздрогнув, будто его кольнули, старикашка изумленно уставился на Крынкина, но вдруг его глаза сощурились, и Крынкин увидел, что в них мелькнуло новое, очень неприятное ему выражение.
2: «Подумаешь, не таких видали.
3: Недавно один недоумок отдал ему безо всякой доплаты Истамбульский экспресс и День Орла за какого-то разлохмаченного Адоевского, которого никто больше не читал и читать не будет».
1: Стоп!
3: Что-то мелькнуло. «Ну, конечно!»
1: Крынкин торжествующе улыбнулся старику и щелкнул пальцами.
2: «Ликуйте, папаша!» «Вспомнил!»
0: «Да, сударь!»
3: «Точно!
1: Года два назад попросили меня найти это самое человеческое братство. Сперва через знакомых, а потом сам явился. Историк, что ли?» «Я нашел, да только не продали. Книга здорово редкая».
4: Крынкин невольно понизил голос, со стариком что-то творилось. «Потом, говорят, ее целиком реквизировали еще при царе. Считанные экземпляры остались».
1: Старик словно собирался молиться. Руки были сжаты перед грудью, глаза устремлены куда-то вверх на лампу дневного света.
0: «Боже мой! Боже мой!»
1: — захлебывающимся шепотом говорил он.
0: «Вот ничего, ничего не надо больше. Был человек, хотел найти, нуждался, искал, прочел ради одного этого».
1: Он вдруг скрестил руки на груди и выпрямился. Седые волосы засыпали воротник, глаза сверкали.
0: «Да, ваше превосходительство!»
1: — фальцетом выкрикнул он.
0: «Да! Просчитались! Именно оставлен след, и не на песке! Господин полковник, жандармская крыса!»
1: Стараясь сделать все быстро и бесшумно, Крынкин запер киоск и нацелился умотать. Но старик очнулся, суматошно взмахнул руками и бросился к нему. Вцепившись в рукавицу Крынкина, он затряс ее восторженно и благодарно.
0: «Владимир Петрович, милый вы мой дорогой!

0: Ой, если бы вы знали, что вы для меня сделали.
1: Роясь свободной рукой в карманах, старик причитал:
0: «И одарить-то мне вас нечем!»
1: Крынкин высвободился, отступил назад и сказал, брезгливо отряхивая тулуп:
2: «Да не надо ничего, шли бы вы домой!»
1: Старик все суетился, бормотал что-то, и терпение Крынкина с треском лопнуло.
2: «Катись ты, дед, в самом деле!» — рыкнул он, выкатив глаза. «Узнал, что надо, и вали! Торчи тут из-за него на морозе, пень старый!»
1: Он со злобой выдернул ключ, и в тот момент сзади донеслось знакомое попискивание милицейской рации. Только сейчас оно звучало по-иному.
3: «То-то-то-то-ки-то-то-то-то, вот мчится тройка удалая!»
1: Крынкин даже обрадовался. Решительно двинувшись к патрулю, обратился к высоченному сержанту.
2: «Разберитесь, пожалуйста, с этим хрычом! Пришел под самое закрытие, лезет, мешает, сил нет!»
1: Сразу он, конечно, ничего не понял. Подумал, что пар от дыхания. И только потом сообразил, что между шапкой голубоватого искусственного меха и таким же воротником форменной шубы перед нездешне смуглым лицом прилежно порхал, отзываясь на каждое движение, крохотный серебристый микрофончик. Смуглый отстранил Крынкина и подошел к старику. Достав из кармана сложенный в несколько раз кусок ткани, развернул ее и покрыл плечи старика. Как прозрачный плащ, она опустилась до самых колен. Сержант бережно застегнул на горле у старика массивную пряжку и повернул на ней верхний диск. Ткань мгновенно помутнела и словно проросла длинным коричневым мехом.
4: «Мы предупреждали вас, Дмитрий Хрисанфович», — густо и тихо прогудел смуглый. «Из случайного поиска редко выходит что-нибудь хорошее».
0: «Вышло! Вышло, господа! Простите, друзья мои!» —
1: бормотал старик, смигивая слезы.
0: «Главное — получилось!»
1: Ему было плохо. Он почти повис на руке спутника. Тот оглянулся и тревожно позвал:
4: «Алексей!»
1: Второй милиционер уже спешил к нему, доставая на ходу из кобуры белый прямоугольный футляр с красными крестами на всех гранях, который сам раскрылся в его руке. Сдернув рукавицы, он ловко и умело сунул куда-то за пазуху старику зеленую капсулу. Только тогда Крынкину стало по-настоящему жутко. К тому же он понял, что в течение всего разговора через переход не прошел ни один человек, хотя был самый конец рабочего дня, и проклятые валенки словно примерзли к асфальту. Старик оправился почти сразу. Щеки порозовели, он выпрямился и глубоко вздохнул. Алексей вынул руку с капсулой, ставшей мутно-белой. Лицо его оставалось таким же сурово сосредоточенным, как лицо врача, только что вышедшего от тяжелобольного.
0: «Ваш пожизненный должник, господа, попростите, друзья!»
1: Старик приобнял милиционеров за плечи. Потом, повернувшись к Крынкину, сказал:
0: «Спасибо и вам, Владимир Петрович! Все же вы подарили мне радость, пусть и не очень хотели. Дам вам на прощание совет. Или нет, попрошу вас, не обижайте людей. Прощайте!»
1: Улыбнувшись Крынкину морщинисто и ласково, старик пошел вглубь перехода, не дожидаясь спутников. Рация пропела громко и настойчиво:
5: «То-то-то-то-то-то-то-то-то!»
1: «Пора ли он?» — сказал тот, которого звали Алексеем. «Время восстанавливается». Леон сумрачно кивнул, надевая овчинные рукавицы. Алексей придержал его за локоть и спросил вполголоса, показывая в сторону киоска:
6: «Может, стереть? Для его же спокойствия».
1: Крынкин расслышал и заледенел. Он представил себе, как его будут стирать.
6: «Как пыль. Или как карандашный штрих. Резинкой».
4: «Не стоит»,
1: — басовито ответил Леон, и в его темных глазах появилось то же неприятное выражение, что и у старика, когда он добавил:
4: «Это ты сам все забудет».
1: И они зашагали вслед за стариком, который уже поднимался по каменным ступеням к синему стылому городскому январю. Алексей и Леон догнали старика и пошли рядом с ним. Пока они не скрылись из виду, Крынкин молча смотрел им вслед. Потом, с трудом поворачивая шею, огляделся. Переход был ярко освещен и пуст. Вверху мигала и зудела по комариному неоновая трубка.
6: И эта трубка, уже месяц трещавшая над его столиком, вдруг словно заново осветила все, что случилось сейчас, и чему он все равно не мог подобрать никаких объяснений.
1: У самых валенок он увидел темный комок. Испачканный платок старика, который тот выбросил после приступа. Комок вдруг дернулся, откатился в сторону, словно под сильным ветром, подпрыгнул и исчез.
4: Крынкина сильно толкнули. Он стоял вплотную к стене, мимо шли люди, оглядываясь на него. Переход был полон, часы показывали 6:45, но он твердо знал, что вот сейчас, только сейчас было 5:30 и ни души на 200 метров вокруг.
1: Домой он доехал на такси. Дожидаясь лифта и поднимаясь на 11 этаж, Крынкин все время оглядывался, как будто за спиной кто-нибудь стоял. Он чуть не сломал ключ, открывая дверь, потом ободрал пальцы, снова закрывая ее на все замки, японский электронный, английский цифровой, длинный немецкий засов и цепочку производства завода металлоизделий номер 7. Заперев, обессиленно сполз по стенке и сел прямо на пол.
4: Через некоторое время он пришел в себя настолько, что снял тулуп, разулся и обул шлепанцы. Пройдя в комнату, открыл сервант и вынул из бара темную бутылку и рюмку. Коньяк опалил горло, но легче не стало. Крынкин встал и направился к книжной полке, где стоял уцелевший еще с техникумовских времен большой философский словарь. Иванов Д.Х. Когда он прочел 7 набранных петитом строчек, его потянуло протереть глаза. В скобках после инициалов стояли две даты — 1826 и 1880. Голова у Крынкина пошла кругом.
1: Телефонный звонок словно ударил его в ухо. Сняв трубку, он ответил нетвердым голосом:
5: «Слушаю».
1: В трубке весело и возбужденно завопили:
7: «Алло, Володя, ты? Бросай все, хватай деньги, приезжай ко мне. Тут один срочно загоняет Таурус, квадрофоник, такой, как ты искал. Алло, алло, слышь меня?»
5: «Да-да»,
1: — машинально ответил Крынкин. И вдруг словно бы ожил. Видение элегантного плоского магнитофона, сияющих ручек на черных глубокой матовости панелях, компактных ребристых колонок вновь наполнило его той самой энергией, что двигало его жизнь и многогранную деятельность до той самой встречи в переходе с нелепым стариком. Вот когда можно было забыть весь этот бред и продолжать жить. Жить полноценной, разумной жизнью. И Крынкин ринулся к секретарю.

Алексей Квашенкин. У каждого своя кровь. Такого человечество еще не знало. Даже сверху, с орбиты, этот город был виден невооруженным глазом. Внизу, на огромном скальном плато, он раскинулся, как таинственное животное, пригревшееся на солнцепеке. Его законченная правильность поражала. Этот город был возведен, как правильная восьмиконечная звезда. 8 раскинувшихся во все стороны лучей. Только при сильном увеличении можно было рассмотреть сеть улочек, улиц, шоссе и площадей, на которых не было видно ни намека на движение. Некоторые здания разрушены, один луч изуродован исполинской воронкой. Но когда смотришь на него просто через иллюминатор, идеальная восьмиконечная звезда и все язвы на ее теле скрыты и сглажены расстоянием. Капитан встал с кресла. Невидимые путы больше его не сдерживали, и он поплыл, время от времени касаясь поручней кончиками пальцев. Быстрее было, конечно, взяться за маленькую хорошо пригнанную ручку транспортера, сказать ему номер отсека и только ждать, пока небольшая машинка не отбуксирует тебя в нужное место. Но капитан все-таки с упорством, достойным лучшего применения, пользовался поручнями и своими руками. Он уже разменял 5-й десяток и смотрел на все эти механические удобства, как на непростительные излишества. Прошествовав на руках к рубке из своей личной кабины, капитан усталым движением утопил кнопку, дверь скользнула вверх и пропустила человека, плавно опустилась за его подошвами. 2 оператора тщательно изучали город, и визуально, и с помощью приборов. Эйфория от найденного чуда прошла еще на прошлой неделе. Теперь шла только рутина. 10 проверок, замеров, обычная исследовательская работа. Капитан проплыл к свободному креслу перед десятком мерцающих мониторов, развернулся над ним и подтянулся к нему почти вплотную. Гравитационная система осторожно втянула его грузное тело, и капитан внимательно осмотрел изображения, передаваемые дисплеями. «Ну что, какие новости?» «Ничего нового», — сонным голосом ответил один из операторов. Его смена уже заканчивалась, техника завершала кое-какие подсчеты, и он позволял себе время от времени клевать носом. Центральный процессор в очередной раз сделал запрос на высадку исследовательской экспедиции. Он даже предложил кандидатов. Капитан насмешливо поднял брови. «И кого же?» Оператор с безразличным видом ткнул пальцем в клавиатуру, и один из мониторов у капитанского кресла выдал 5 трехмерных фотографий. Капитан усмехнулся. «Ну да, как я и предполагал. Биолог, археолог, геолог, военный офицер и андроид». «Именно». К тому же Ворчун добавил, что если его предложение проигнорируют на этот раз, он отправит жалобу на Землю. «Он может», — улыбнулся капитан снова. «Ладно, сообщи ему, что я утверждаю кандидатов. Готовьте спускаемый аппарат». 2-й оператор, до этого молча работавший со своим терминалом, внезапно громко сказал: «Я против». «Против этого офицера. Всегда, когда в наших экспедициях участвовали военные, это добром не кончалось. Кэп, они во всем видят угрозу и разводят такую бодягу с мерами безопасности, что губят даже самые хорошие начинания на корню. Из-за этих чертовых мер предосторожности мы потеряли немало интересного на планетах. Боюсь, этот город будет следующим в нашем списке». Капитан поменял положение в кресле и серьезно посмотрел на оператора. «Ник, я знаю, что ты прав, но лично я ничего, абсолютно ничего сделать не могу. Не мы нашли это первыми». Он ткнул пальцем в изображение города на мониторе. «И вся эта миссия проходит под юрисдикцией военного департамента. Мы только отрабатываем контракт. Запусти программу подготовки шаттла. Передай Ворчуну, чтобы он собрал кандидатов на высадку, и пусть протестирует андроиды. Сбои мне не нужны». Город лежал внизу, греясь на полуденном солнце.

Внимание, десантная группа, у вас есть 2 минуты до 2-минутной готовности к запуску. Слава богу, что компьютеры не понимают, что они говорят. Фраза логична, и этого достаточно. Несмотря на то, что весь экипаж не разгибался от хохота после очередной глупости, сказанной Ворчуном, прозванным так за вполне конкретное качество бортовым компьютером, тот продолжал вести отчет бездушным голосом. Все уже были на своих местах. Операторы слежения, операторы управления, навигаторы, технический персонал и, конечно, исследовательская группа в спускаемом челноке. Все знали друг друга по именам. На борту за порой годы долгих перелетов завязывались и дружбы, и служебные романы. Выше этого были только Ворчун, андроиды, а с недавних пор еще и ребята из военного департамента. Капитан Стэн не раз с неудовольствием замечал, что присутствие военных только портило налаженные отношения внутри экипажа. Офицеры забивались, как волокна меж шестеренок, тормозя и разрушая точный часовой механизм, коим была команда каждого исследовательского судна. И тут же шли на смарку все труды психологов, бившихся над созданием идеального экипажа, команды, в которой никогда не возникало бы разногласий. Еще 5 лет назад каждая команда была шедевром психологии. Теперь в нее уродливыми клиньями были вбиты военные. И этот раз не был исключением. Насколько мог видеть Стэн на мониторе, люди в челноке посадили между собой и офицером андроида, дабы не находиться в критической близости от инородного тела. Только в этот момент Стэн понял, что изначально команда для высадки была подобрана неверно. Одна незанятая девушка-биолог, 2 дюжих молодца, технарь и ученый, затем андроид, которых за буквоедство недолюбливают в команде, а также офицер, которому здесь питают едва ли не ненависть. Мягкий толчок в спину, и шаттл отплыл от корабля. Миссия началась. Город лежал внизу, раскинув лучи, как объятия. Из доклада сержанта Уэрика на имя начальника ФСКБ ЕС. 11 февраля 2093 года в 12:20 по Гринвичу был произведен старт спускаемого модуля типа «Омега» с целью исследования объекта категории А, в прошлом предположительно населенного крупного массива на планете Церцея. Данные прилагаются. Десантирование экипажа было произведено с целью более детального изучения на предмет биологической активности. В состав экипажа вошли капрал Уиллс Джером, 28 лет, США, Кентукки. Ксенобиолог Риа Люсия, 25 лет, ЕС, регион Испания. Палеоархеолог Дживс Дональд, 21 год, ЕС, остров Великобритания. Астрогеолог Нортон Артур, 27 лет, США, Индианаполис. Андроид класса 456, тип Морис, сборка ЕС, регион Гренландия. Для получения полной информации относительно предмета исследования объекта Альфа категории А обращаться к документу номер 11267. Планета обладала прекрасной атмосферой, однако в ней не было почти никакого кислорода. Явление обычное для планеты, и это даже давало ответ на некоторые вопросы. Например, то, что гуманоиды какой город отстроить не могли, поскольку все они дышат именно кислородом. Поэтому в экипаже было включено божественное создание по имени Люсия, специалист по внеземной биологии. На корабле за ней волочилось по меньшей мере человек 10. Но взаимности у этого ангелочка добиться не мог никто. Ее можно было бы легко сделать идеалом добродетели, но только капитан знал, в чем заключалась ее холодность к мужчинам. По той же причине она была необыкновенно красива. Капитан прочитал об этом в ее личном деле и знал с самого начала, что никому, ни одной живой душе во Вселенной он не откроет этой тайны. Когда челнок исчез из поля видимости, Стэн уже по многолетней привычке запустил секундомер на своих наручных часах. Через 10 минут пришел сигнал, что высадка произошла успешно. До первого сеанса связи 15 минут, если не случится ничего экстренного. На связь они вышли через 2,5 минуты.

0: совершенно секретно, только для визуального ознакомления. Выдержка из памяти бортового компьютера исследовательского корабля «Каравелла», стенограмма аудиозаписи, время и дата получения информации 11 февраля 2093 года, 12:49 по Гринвичу. Капрал Уиллс. Сержант, здесь какая-то аномалия. Внешние датчики зафиксировали нечто особенное. Сержант Уэрик. В чем дело, капрал? Говорите толком, что именно засекли приборы. Капрал Уиллс. Не могу понять, что-то с составом воздуха, он как будто меняется. Сержант Уэрик. Какого черта этого не может быть? Что за дьявольщина? Старший сотрудник Нортон. Да отвали ты, дай мне. Капрал Уиллс. Сержант, с вами хочет поговорить старший сотрудник Нортон. Старший сотрудник Нортон. Черта с два, сержант, дай мне капитана. Капитан Майлз. Я у микрофона, Артур, в чем там дело? Старший сотрудник Нортон. Этот капральчик ни черта не соображает. Кэп, я тут уже один раз видел такое в шлюзах. Кто-то вне шаттла наполняет все кислородом. Капитан Майлз. Этого не может быть. Ты что-то напутал, Артур. Невозможно наполнить планету кислородом. Старший сотрудник Нортон. Знаю. Черт, спросите у Морриса. Он андроид, врать не станет. Оператор слежения Брис. Капитан, боюсь. Андроид Моррис. Все правильно, сэр. Атмосфера снаружи определенно меняется. Похоже, она становится пригодной для дыхания. Старший сотрудник Дживс. Какого черта? Что он делает? Остановите его! Старший сотрудник Нортон. Господи, он хочет выйти наружу без скафандра! Сержант Уэрик. Кто? Что? Капрал, отвечайте, кто собирается выйти из шаттла? Старший сотрудник Дживс. Ваш чертов капрал, да остановите же вы его! Оператор слежения Брис. Капитан, боюсь, они правы. В городе атмосфера становится пригодной для дыхания. Дьявол! Капитан Майлз. Да что же там у вас происходит? Старший сотрудник Риа. Нет! Капитан Майлз. Сержант, вы мне ответите за это. Звук от драймового шлюза. Андроид Моррис. Все в порядке, сэр. Атмосфера действительно пригодна для дыхания. Экипаж находится вне шаттлов, без скафандров и прочих средств индивидуальной защиты, без всякого видимого вреда для организма. На основании данной расшифровки требую рассмотрения дела капрала Джерома Уиллса в высшем военном суде ФСКБ ЕС. Капитан медленно сползал по креслу. Все произошло за считанные секунды. Никто ничего не успел понять. В голове колыхалось лишь отдаленное представление о случившемся. Но одно стало ясным. В городе теперь был воздух, которым можно было дышать. Вокруг него была лишь бесполезная клубящаяся смесь газов. Город лежал, словно вдыхая аромат свежего воздуха. Дональд Дживс догнал капрала метрах в 200 от корабля и повалил на землю. Офицер вывернулся из-под тяжелого тела археолога и, упершись в него обеими ногами, отбросил далеко в сторону. Но не успел он вскочить, как его подмяла под себя еще одна груда мышц. Нортон был вне себя от ярости. Он навалился на капрала, стараясь оторвать от себя словно стальные руки военного, и одновременно пытался прижать его коленом к земле. Неизвестно, сколько бы это все еще продолжалось, если бы на выручку не подоспел андроид. Он мертвой хваткой схватил Артура и буквально отбросил его в сторону. Но в последний момент Моррис задержал руку, и астрогеолог плавно опустился в песок. С капралом такую же операцию андроид провести не смог. Уиллс внезапно перехватил руку Морриса и в секунду уложил его на лопатки. Артур присвистнул, поднимаясь и стряхивая песок с одежды. Он только что убедился, что андроид и в самом деле весит не меньше 150 килограмм, и так легко уложить его. «Какого черта тогда ты не сделал со мной то же самое?» Капрал только усмехнулся. «Ты человек, он машина». «Ладно, это не важно», — медленно проговорил Дональд. «С какого перепоя ты решил открыть шлюз?» «Тебе так важно это знать?» Слова капрала звучали холодно, но без вызова. «Черт с тобой», — пробормотал Дональд, потирая ушибленное при падении место. «Как тебя звать, вояка?» Артура передернуло, однако он понял ход Дональда. Пока они на планете, они должны действовать слаженно. Мало того, военный специалист может оказаться очень и очень полезным. Капрал также холодно ответил «Джером» и, конечно же, руки не подал. Впрочем, этого и следовало ожидать. Внезапно Артура пронзила еще одна мысль. Он взглянул на Дональда и увидел, как его озаряет такая же вспышка. «Люсия!» Она сидела, прижавшись спиной к жесткому углу шлюзовой двери и молча смотрела в одну точку. По ее щекам текли слезы. Артур подскочил к ней первым. «Не надо, девочка, не плачь, все в порядке». Он прижал ее голову к груди, покачиваясь, словно убаюкивал ребенка. Внезапно их накрыла чья-то тень. Моррис. Он просто стоял и наблюдал. Ему было недостаточно информации для того, чтобы понять человеческие отношения, поэтому он впитывал любую информацию относительно неуставных отношений между членами экипажа. Его любопытство было чисто техническим – получить больше информации для лучшего понимания человека и взаимодействия с ним. Но, тем не менее, Артура не покидала мысль, что андроиды делают это нарочно. Просто стоят и смотрят, как маленькие дети. Дональд подошел к ним, присел на корточки и улыбнулся Люсии. Она сделала попытку улыбнуться в ответ, но только снова разрыдалась. «Оставь ее», – сказал он тихо. Капрал стоял в стороне и внимательно осматривал город. Теперь вблизи он не казался таким сюрреалистичным, каким виделся с высоты. Здания, силуэты которых четко вырисовывались на фоне светлого неба, были странными, незнакомыми, но не более того. Джером через бинокль всматривался в хитросплетение улиц, но потому что выражение его лица никак не изменялось, можно было предположить, что там, среди зданий, не было ничего его заинтересовавшего. Тем не менее, Дональд заметил, что Капрал смотрит в одно место, причем уже довольно долго. «Значит, им здесь что-то нужно», — подумал он. Конечно же, когда военные находят первыми какой-то объект, который может их заинтересовать со стратегической точки зрения, они так умеют законспирировать цель экспедиции, что многие даже после ее завершения не подозревают об истинной цели. Похоже, так было и теперь. Пересилив себя, он подошел к офицеру. «Что ищем?» «Путь к центру города», — медленно, словно в глубокой задумчивости, произнес Джером. Не ожидая получить ответ на свой вопрос, Дональд все-таки спросил: «И что там?» «Реактор», — также невозмутимо произнес Капрал. Наконец он оторвал глаза от окуляров и посмотрел на Дональда. «Ты по своей специальности палеоархеолог. Значит, это по твоей части. Виды строений твой конек, ведь так?» «Да», — Дональд не верил своим ушам. «Так вот, мы ищем огромный процессор. Информация засекречена, похоже, весь город работал на него. Я уполномочен сказать об этом только тебе. Чтобы ты мог сразу отделить жилые строения от сервисных служб комплекса и сообщать мне. Остальные не должны ничего знать, пока не наступит нужное время. Но пока все, что может относиться к техногенной зоне, отмечай на плане города. Я все сказал». «Совершенно секретно, только для визуального ознакомления. Выдержка из характеристики объекта Альфа категории А. Данный объект является жилым массивом, город неземного происхождения, представляющим по расположению и планировке правильную восьмиконечную звезду. Расстояние от центра до конца любого из лучей звезды – 23,7 километра. Обнаружены улицы и крупные трассы, в правильном порядке делящие город на равные части. Наличие трасс с практически ровным покрытием дает основание полагать, что город располагает наземным транспортом, хотя ни один объект, который мог бы служить таким целям, не был обнаружен. Население при предварительном просмотре также не обнаружено. Кроме того, при предварительном просмотре были зафиксированы значительные повреждения некоторых строений и структур города. Однако на третий день был обнаружен рот механической деятельности. Центр города представляет собой производственный комплекс неясного назначения, судя по всему, еще функционирующий. Считаю, что такой комплекс позволит значительно расширить познание технологий посторонних цивилизаций и увеличить обороноспособность Земли. На основании вышесказанного прошу разрешить высадку десанта на территорию города для тщательного обследования производственного комплекса. Исполняющий обязанности командующего спецотделом по внеземным цивилизациям, сержант Грегори Уэрик». «Ну что, тронулись?» Маленький юркий вездеход прокладывал себе дорогу в сторону огромного монолита зданий, и Люсия с печалью в глазах посмотрела, как шаттл медленно оторвался от земли и, набрав высоту, скрылся в небе. Машина шла безупречно. Хотя дорога среди зданий была порядком захламлена какими-то трубами, кабелями и прочей дребеденью, андроид вел вездеход так, как лимузин по Бродвею. Размеренно и спокойно, без толчков и остановок. Артур выкарабкался на крышу машины и, свесив ноги в люк, с каким-то почти детским любопытством разглядывал здание вокруг. Андроид также не сводил глаз с домов по сторонам, и было просто удивительно, как он вел машину. Дональд буквально прилип к боковому армированному стеклу, пытаясь найти среди этих эксполинских этажерок хотя бы что-нибудь, отдаленно напоминающее технику или спецсооружение. Ничего! Ни коробки, испуганные, пугающие, глядящие на пришельца с пустыми глазницами окон. Капрал же не смотрел в окна, он возился с какой-то аппаратурой. Так они проехали почти полпути до центра города, когда андроид плавно затормозил. Уиллс оторвался от своей техники и взглянул на Морриса. Тот продолжал смотреть вперед. «Дальше мы не проедем. Вернее, вернемся немного назад и перейдем на другую радиальную трассу». «Тогда в чем дело?» — нагнувшись, спросил Артур. Я слышу посторонний звук. Люсию словно обожгло. Она переменилась в лице и стала напряженно вслушиваться. Артур взглянул в нее, словно вдруг посеревшие глаза, и тоже замер. Губы его побледнели. Рядом плавно выпрямился во весь рост капрал Уиллс. Последним этот звук услышал Дональд. Стон. На грани человеческого сознания, едва ощутимая вибрация воздуха, которая, казалось, медленно и плавно дробила мозг. Двигатель машины молчал уже несколько секунд, но этот звук так и продолжал дрожать в воздухе, становясь единственным и всеобъемлющим ужасом. Описать его было невозможно. Ни один кошмарный сон не рождал такого звука. Вернее, он звучал не в воздухе, а в самом мозгу, и от него некуда было деться. Люсия внезапно зажала уши ладонями и вскочила с места. Дональд попытался ее схватить, но она увернулась и с легкостью пантеры прыгнула в открытый Артуром люк. Тот кинулся вслед за ней, оступился и упал, тут же поднялся и снова попытался ее поймать. Но в этот момент звук изменился. Он резко упал вниз, ровно на полторы октавы. Ужас объял всех. Казалось, даже андроид переменился в лице. Затем звук взлетел, ударился о верхнюю грань человеческого сознания, перешел в пронзительный визг. Нет! Люсия упала на колени и, подняв руки, как в мольбе к чужому солнцу, затрепетала всем телом. Звук перешел в хрип и растворился в воздухе. Когда Артур подбежал к Люсии, она лежала в песке, которым была щедро усыпана дорога неведомого города. Лежала тихо, съежившись, как маленькое затравленное животное. Дональд подошел к ней, обойдя безмолвно стоящего Артура, и осторожно наклонился над свернувшейся калачиком хрупкой фигуркой. Повернув ее голову, он увидел то, что ожидал увидеть. Глаза, неподвижные и печальные, смотрели на него, но его не видели. С уголка губ Люсии скатилась розовая капля. Вид крови потряс Артура. Нет, крови он насмотрелся достаточно в своем прошлом, но это... Это было розовое. Матерь Божья, пробормотал он. Что это? Дональд продолжал держать Люсию на руках, также бессмысленно глядя на стекающую на его руку розовую стройку. Кровь. Но чья кровь? Внезапно, словно из-под земли, появился Джером. Капрал осторожно взял девушку из рук Дональда и стал внимательно рассматривать ее. Кроме любопытства на его лице ничего более не отразилось. Он раскрыл ей губы, поднес розовую кровь к носу, понюхал, лизнул, осмотрел зрачки, заглянул на веко. Деловито и непринужденно, как ветеринар, осматривает кролика. Мертвого кролика. Это вывело Артура из транса. Подняв с земли тяжелый металлический стержень, он исказил лицо в безумной гримасе и нечеловеческим воплем объявил приговор. «Получи свое, ублюдок!» Стержень опустился на затылок капрала. Тот упал на колени, тело Люсии крохотной бежевой куколкой упало к ногам Дональда. Хлынула кровь. Алая, почти черная кровь. Дональд, казалось, даже перевел с облегчением дыхание, когда из раны потекла человеческая кровь, а не розовая жидкая материя. Но это облегчение завершилось через сотую долю секунды. «Господи, Артур, ты же убил человека!» – проговорил Дональд, не чувствуя собственных губ. Артур ответил сатаническим хохотом. «Да черта с два я его убил!» – содрогался он в припадке безумного смеха. И действительно, Уиллс вставал, зажимая рану, из которой сквозь пальцы хлестала кровь. Дональд отказывался верить своим глазам. Такого он еще не видел никогда. Что это? Андроид, сверхчеловек или еще какое-то порождение обезумевшего человеческого прогресса? А адская тварь, скрывавшаяся за маской капрала Уиллса, опустила окровавленную руку, потянулась ей к пистолету на поясе, но достать его не успела. Вездеход, разогнавшийся до, казалось, невозможной скорости, смел Уиллса как тряпичную куклу. Продолжая тащить его на бешеной скорости, машина врезалась в дом, раздался скрежет разрываемого металла, и все стихло. Дональд оглянулся, посмотрел на Артура. Тот стоял, низко нагнувшись, опираясь всем телом на окровавленный стержень. Из его легких тяжело с хрипом вырывался воздух. Медленно они пошли к чуть дымящейся машине. За ней, зажатый и размазанный по стене, даже не прогнувшийся под ударом вездехода, висел капрал Уиллс. Как злобная техногенная пародия на распятие, он висел на стене, пронзенный на вылет какой-то арматурой, раскинув неестественно вывернутые руки, и плоть его мешалась со скрытой под ней металлической сущностью офицера. «Это что еще за мерзость?» – недоуменно спросил Артур. Он никак не мог разобраться, что принадлежало капралу, а что было посторонним предметом. «Киборг!» – внезапно послышался сзади искаженный голос. Из кабины выбирался андроид. Он подволакивал левую ногу, звуковые динамики были, судя по голосу, повреждены от удара, да и вообще вид у него был кошмарный. Наружное покрытие местами было содрано, и из ссадин сочилась белесая наполняющая жидкость. «Белая кровь», – подумал Дональд. «Кровь андроида». «Киборг?» – недоуменно спросил Артур. «Что, как андроид? Как ты, да?» «Нет», – спокойно возразил Морец. «Я всего лишь многофункциональный гуманоидоподобный робот. Он кибернетический организм, военная модель. Нет микросхем, нет закона Азимова. Он способен убивать людей». «А ты нет, святоша!» — хрипло выдохнул Артур. «И только из-за гуманности ты его размазал по стенке». «Именно так же хрипло, но спокойно, размеренно возразил андроид. Я узнал, что он не человек, еще тогда, когда он повалил меня на спину. Ни один человек не смог бы произвести такое безупречное движение. А когда он хотел убить вас, мне пришлось уничтожить его. Я не могу своим бездействием допустить, чтобы был причинен вред человеку». «Так, ясно», — с яростью выплевывал слова Артур. «Ну а это тогда кто?» Андроид интуитивно угадал, о ком идет речь, и начал говорить незнакомым женским голосом. «Совершенно секретно, только для визуального ознакомления. Люсия Риа, 68-го года выпуска. Полный синтетический аналог человека. Предположительное назначение – психологический проект по созданию искусственного интеллекта на биологической основе. Результат тестов мозговой активности – возможность образного мышления и алогичного развития мысленного процесса. Свойства живого человеческого мозга. Плюс возможность хранения информации в виде двоичной системы до 90 тысяч гигабайт. Критическая ошибка, дальнейшее прочтение невозможно». «Она знала о том, кто она такая?» – внезапно спросил Дональд. Андроид ответил отрицательным кивком головы. «Конечно же, ей вживили фиктивные воспоминания». «Так», – зло прошипел Артур. «Один из нас андроид, не человек. Второй – киборг, тем более не человек. Третий – почти человек, но все-таки нет. А ты кто?» Стержень запел в воздухе, описывая смертельную дугу. Дональд успел перехватить удар Артура. Тот был заметно старше его, и сил было больше, но юноша все-таки был ловчее. Он вертелся юлой, парируя удар за ударом, неизвестно каким образом оказавшимся у него в руках куском трубы. Удары сыпались один за другим, но неизменно встречали на пути преграду. Но все-таки один раз Дональд не успел. За секунду до того, как потерять сознание, он увидел, как андроид, подоспевший только что, ударом посылает Нортона в нокаут. Очнулся Дональд от того, что его кто-то осторожно треплет по плечу. Он с трудом открыл глаза и увидел Морриса, склонившегося над ним. Приподнявшись, он также увидел, что Артур лежит связанный и пока еще без сознания. С разбитого лица натекла приличная лужица алой крови. «Что с ним?» – спросил Дональд, стараясь удержаться хотя бы на коленях. «Небольшое сотрясение», – улыбнулся андроид, протягивая ему пистолет. «Вы должны убить его. Он социально опасен. Я не могу сделать это. Мне мешают законы Азимова». «Да, конечно», – отозвался Дональд, беря из рук андроида, залитое кровью киборга, оружие, взводя курок и еще не понимая, что он делает, направляя пистолет на бесчувственное тело. Андроид старался отвернуться, показывая, что он не собирается вмешиваться, но человек медлил. Он смотрел на Артура Нортона поверх мушки и понимал, что то, что он сейчас совершит, будет гранью. Гранью, за которой только кровь. Только чья кровь? Дональд тихо позвал андроида. «Моррис?» «Да, сэр», — тот с готовностью обернулся, ожидая распоряжения. «Моррис», — безмятежно улыбаясь, проговорил Дональд. «Да ты скотина!» Выстрел перекрыл последнее слово. Глядя на развороченное лицо оседающего на землю андроида, человек внезапно сказал: «Жаль, что ты не дослушал меня до конца, Моррис». «Да, Артур Нортон – человек, это ясно сразу, ведь ты, исполняя свои чертовы заповеди, наверняка пришил бы его, будь он кем-то иным. Хотя по характеру он нелюдь почище всей остальной компании, что же?» Он теперь умрет под стать своей жизни в одиночестве, опутанный по рукам и ногам, в полном бессилии и ненависти к самому себе. Далее капрал Уиллс Джером, киборг, военная машина, которая превратила бы этот город в дивный полигон для пехотных учений. Тут тоже все ясно. Люсия Рия, конечно же, даже не знала, кто она. Так, искусственные копии из живого оригинала. Но тоже не человек. И ты, растекающийся здесь зловонной молочно-белой лужей андроид. Жалкий слуга, не могущий даже исполнять свои желания, подчиняясь чужим приказам. Но остается еще одна бренная тварь между вами. Некто по имени Дональд Дживс. Это ваш покорный слуга, который в такой милой компании уже не знает, кто он такой. Но это легко проверить, ведь у каждого своя кровь. Глубина улиц снова ответила громким раскатистым эхом выстрела. Город тихо дремал под лучами угасающего солнца, омытой кровью ныне мертвых пяти тел. Все они были разными, и пять разных ручейков, смешавшись вместе, текли мутным потоком к центру города, туда, где не было никакого реактора, где не было никаких заводов, никаких машин и никаких звуков. Это был просто город. Скопление домов, существовавших всегда и оставшихся там навечно. Город, еще недавно думавший, что он приютил пять заблудших вселенских душ.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
2: Специально для Samsung Fan Club.

0: Сергей Чекмаев. Спасибо, мы сами. Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос. Андре Жид. Сначала их было двое в пустой комнате, наблюдатель и палач. Первый выглядел усталым и отрешенным, второй же, наоборот, казался собранным. Последний раз его призывали очень и очень давно. Не то чтобы он соскучился по работе, не та у него была работа, чтобы любить и скучать, просто он засиделся без дела. Но правила есть правила, никто их не отменял. Оба знали, какие вопросы обязан задать палач и что должен отвечать призвавший его наблюдатель. За многие тысячелетия это превратилось в своеобразный ритуал. Поэтому мы считаем, что раса слишком быстро вошла в космическую стадию и в перспективе представляет опасность для мироздания. Я закончил, палач. Дело за вами.
1: Вы уверены? Другого выхода нет?
0: Нет, все просчитано.
1: И все же, может, стоит просто затормозить развитие? На время. А скажем, через треть короткого полураспада?
0: Через треть полураспада на это...

0: На этой орбите вас встречу не я, а двойное кольцо разрушителей материи.
1: Простите, наблюдатель, просто я очень не люблю ошибаться.
0: Я тоже. Не волнуйтесь, в случае ошибки отвечать буду я, а не вы. Кроме того,
1: нет-нет, вам я верю.
0: Я уже 5 раз принимал решение и со всеми 5 совет согласился.
1: Никто не ставит под сомнение вашу квалификацию. Но по правилам планете должно быть предоставлено право защищаться. Как, кстати, называют ее аборигены?
0: У них нет единого языка, но смысл везде одинаков. Земля.
1: Земля. Палач словно попробовал слово на вкус. Звучит странно. Что это значит по-местному?
0: Как обычно, верхний плодородный слой почвы. Здесь почти все как обычно, кроме скорости развития. Она не просто настораживает, она пугает меня. Послушайте, палач, может обойдемся без фарса в этот раз? Что нового может поведать нам обитатель приговоренной планеты, тем более случайно выбранный?
1: Но...
0: Моя группа работала здесь 1/4 долгого полураспада. Мы несколько раз проверяли всю цепочку расчетов, а вы считаете, что какое-то там примитивное существо способно опровергнуть наши выводы?
1: Не горячитесь, наблюдатель. В голосе палача впервые за время разговора громыхнул металл. Стало ясно, кто в этой комнате главный. Таковы правила, вы знаете не хуже меня.
0: Тогда в комнате и появился третий. Он был без сознания, трансфер слишком сильно воздействовал на него, примитивная нервная система не выдержала нагрузки. Впрочем, его состояние мало кого интересовало. Наблюдатель поднялся, прошелся по комнате широким шагом. Бесформенная накидка скрадывала очертания тела, но все же с первого взгляда на него было понятно — не человек, хотя и похож. «Хорошо, что не придется ему слишком много объяснять», — заметил он и, отвечая на невысказанный вопрос, продолжал. «У них очень сильно развито искусство вымысла. Я изучал образцы. Вы не поверите, палач, сколько раз в их культуре описаны контакты с иным разумом. Да-да, вы не ослышались. Причем концепция угрозы извне повторяется с пугающим постоянством. Встречается, конечно, и надежда на инопланетную помощь, на мирные отношения, даже на союз и ассимиляцию рас. Но все-таки конфликт, война, уничтожение преобладают».
1: «Вы хотите сказать...»
0: «Да, и это тоже есть в моем отчете. Они слишком агрессивны. Ксенофобия — одна из основ их психологии. Представьте, что произойдет, когда подобная раса вырвется за пределы собственной системы. Боюсь, нам нечего будет им противопоставить».
1: Человек действительно быстро понял, кто его собеседники и зачем здесь он сам. Он вслушивался в равнодушный голос наблюдателя и с каждой фразой все больше мрачнел.
0: Палач с интересом следил за ним. Самообладание человека ему нравилось. Когда наблюдатель закончил, землянин глухо спросил.
1: «Спрашивать, кто дал вам право решать нашу судьбу, я думаю, смысла нет?»
0: «Нет. Мы могли бы, конечно, назваться любыми высшими существами из ваших многочисленных религий, но правила обязывают нас быть откровенными до конца».
1: «Ладно, с этим ясно. У нас это называется «кто сильнее, тот и прав».
0: Наблюдателя заметно передернуло, но он смолчал.
1: «А теперь вы хотите, чтобы я вас переубедил? Или это просто для отчетности, а на самом деле вы все давно решили?»
0: Палач ответил подчеркнуто спокойно.
1: «Человек, ни одному из нас не доставляет удовольствия уничтожить целый мир. И уж тем более никто не хочет однажды сделать это по ошибке. Слишком высокая цена. Поэтому выводы группы наблюдателя проверены и перепроверены, но даже теперь остается ничтожный шанс, что существует какая-то мелочь, неизвестный нам фактор, который способен изменить всю ситуацию. Так бывало раньше. Может быть, так случится и сейчас. Потому и существует правило предоставить наугад выбранному представителю расы возможность защищаться».
0: Человек усмехнулся. «Так вы меня выбрали наугад? Ну-ну. Интересно, как бы на вас бушмен какой-нибудь отреагировал? Или крестьянин тибетский?»
1: «Судя по презрительной интонации, ты имеешь в виду представителя какого-нибудь малоразвитого племени, которых так много на вашей планете. Могу тебя успокоить, таких отсеивает пеленгатор интеллекта. А трансфер, который доставил тебя сюда, ориентирован на совокупность излучений, характерных для управляемых атомных реакций.
2: Понятно.
3: Черт, меня дернул напроситься в эту инспекторскую поездку в Дубну с Завлапом. Заметив, что собеседники смотрят на него с недоумением, человек махнул рукой. Не обращайте внимания, мысли вслух.
2: И как же я должен защищаться? Рассказать вам парочку душещипательных историй?
1: Не совсем так. Просто постарайтесь вспомнить какие-то события, которые, как вам кажется, показывают лучшие качества человечества. Пусть даже и отдельных людей, неважно. Вспоминать лучше про себя, но если для более четкой картины вам необходимо говорить вслух, не стесняйтесь. И человек стал вспоминать.
3: Он тогда заканчивал третий курс физтеха. И надо же было такому случиться. Просто естественно, как в кино, познакомился с девушкой. Она тоже куда-то торопилась, на бегу открылась сумочка, высыпались какие-то мелкие женские безделушки, он бросился помогать, и... Тогда они гуляли всю ночь. И он, пьяный от любви, слушал все, что она говорила. Катя оказалась будущей медсестрой, без остановки рассказывала про родителей, подруг, учебу, практику... Но вдруг осеклась и замолчала. Он тактично попытался выяснить, в чем дело. Оказалось, что после лекции Катя иногда подрабатывает санитаркой в доме престарелых. Работа неблагодарная, грязная, платят сущие гроши, но...
4: «Понимаешь, — сказала она, — я когда отработала первый день, чуть не поклялась никогда больше туда не приходить. Там есть старушки, которые уже не встают. Давно. Растения. Местные зовут их овощами. Бывает, что и похлеще. И мне пришлось переворачивать их, обтирать, менять простыни. Запах еще можно вытерпеть, но остальное... Знаешь, ты счастливый человек. Наверное, ты никогда не видел пролежней во все тело, струпья, шелушащуюся желтую кожу. Я не особенно брезгливая, но тут дважды приходилось прерываться, поворачивала. Еле дотерпела до конца смены».
3: «И что?» — спросил он. «Отказалась?»
4: «Нет», — просто ответила Катя. «Потом дома я подумала, ну кто-то же должен это делать. Старушки же эти ни в чем не виноваты».
3: «Мало? Хорошо, смотрите еще».
1: Эту историю рассказал ему старый школьный товарищ. После десятилетки пути их разошлись. Олег поступил в военное училище, пропал на 3 года, ни слуху, ни духу. И вдруг неожиданный звонок. Оказалось, он только-только, буквально вчера, прилетел из Ханкалы. Оттрубил свою командировку, вернулся, живой и невредимый, только вот руки все еще дрожат, а перед сном, стараясь не показать жене свои страхи, он незаметно проверяет окна. Вдруг не закрыты. Привычка. Человек на мгновение осекся. Наверное, не самый лучший пример — война, агрессия, смерть. Потом упрямо тряхнул головой. «Да и черт с ним!» Чехи пришли в Камай-Юрт под вечер. Федералов там не было, а из всей власти 3 чеченских милиционера во временном здании у комендатуры. Их разоружили и куда-то увезли. А потом боевики наведались в поселковый медпункт. Под него отдали местную школу. Все равно сейчас детям не до учебы. Боевикам не хватало бинтов и лекарств, и не собирались они никого убивать, но бойкая русская врачиха почему-то наотрез отказалась впустить их. Выбить хлипкую дверь не составило труда, и все бы обошлось, но докторша словно сама лезла под пулю. Звуки выстрелов привлекли внимание проезжавшего неподалеку патруля на 2 БМП. Боевикам пришлось из поселка срочно уходить, прихватив лишь 10 перевязочных пакетов. Несговорчивость врачихи стала понятна лишь после того, как ОМОНовцы обыскали бывшую школу. В дальней комнате прятался раненый дезертир. Простой русский паренек, насмерть запуганный непонятной войной. Нога у него уже начала заживать. Через неделю-другую он собирался домой. Когда чехи принялись колотить в дверь, докторша сказала ему спрятаться и ни в коем случае не выходить.
2: «Опять мало?»
1: Он вообще старался не вспоминать об этом дне. Никогда. Костика провожали в хоспис всем курсом. Ребята остались в холле, а он и староста группы Сонечка поднялись с Костиком в палату. Надо было посмотреть, как его устроят. Диагноз Костику Берзину поставили уже в 17. Саркома легкого. Родителей у него не было, а тетка номинально

0: просто жить. Все они были добровольцами. Все они работали бесплатно. Он не смог заставить себя прийти в хоспис снова. Боялся, что не сможет так скрывать свои чувства. А вот Сонечка, староста группы, была там с Костиком до самого конца. «Еще? Или хватит?»
1: «Остановись, человек. Объясни, что ты хочешь этим доказать».
0: «Разве непонятно?» «Уважение к старым и немощным говорит только о том, что вы цените людей с большим жизненным опытом и стараетесь максимально растянуть срок их жизни, чтобы они успели передать свои знания как можно большему числу учеников. А что до ухода за больными, инвалидами, умирающими, вообще любыми неполноценными членами общества», — наблюдатель покачал головой, — «и это говорит не в вашу пользу».
1: «Как это?»
0: «Просто. Если ваша цивилизация может позволить себе тратить время и ресурсы на заведомо увечных своих представителей, которые не способны ничего создать, то вполне естественно предположить, что вы считаете себя достаточно сильными и обеспеченными ресурсами для этого. Обычная самоуверенность молодой расы, самоуверенность, возведенная в принцип, очень опасное качество. Столкнувшись с нехваткой ресурсов, вы в первую очередь будете стремиться отнять их у других, а не ограничивать себя. А при вашей чудовищной плодовитости... Так что ни милосердия, ни каких-либо проявлений терпимости я здесь не вижу. Скорее наоборот. А вы палач?»
1: «Да и я тоже. Все, что ты показал нам, человек, пока только подтверждает выводы наблюдателя».
0: На какое-то мгновение показалось, что человек сейчас бросится на них. Они знали, что сильнее его во сто крат, но неприкрытая ненависть в его глазах едва не заставила их отшатнуться.
2: «У вас странные понятия о милосердии», — наконец выдавил он из себя.
0: «Обычные. Не стоит мерить все законами и обычаями своей цивилизации, человек. Просто так милосердия не бывает. Всегда за счет кого-то другого. В вашем случае любому аналитику понятно, что, столкнувшись с выбором между процветанием отдельных представителей своего вида, пусть даже и неполноценных, и существованием другой, более слабой расы, вы выберете первое. А учитывая вашу агрессивность...»
1: «Я понял», — медленно проговорил человек. «Милосердие в вашем представлении — это что-то вроде ксенофилии, своего рода терпимость к чужим расам, да?»
0: «Почти так. Не просто терпимость, а способность жить в мире, сотрудничать, каким бы отталкивающим ни казался вам их облик».
2: «И что теперь?»
0: Голос человека дрогнул, в нем появились даже истерические нотки, хотя внешне землянин старался казаться спокойным.
2: «Раз и все! Солнце выключится!»
0: «Нет, это не так просто. Мои функции выполнены, теперь его работа», — наблюдатель кивнул палачу. «Я пробыл здесь почти 300 лет, по вашему счету, приговор вынесен».
1: «А я привожу приговор в исполнение, человек. С ведома совета, конечно».
0: «И сколько там осталось?»
1: «Полсотни оборотов твоей планеты, может, чуть больше. Чтобы подготовить установку, смонтировать ее на орбите и накопить энергию, мне потребуется время». Палач замолчал. Наблюдатель не счел нужным ничего добавлять, и в комнате повисла тишина.
0: Вдруг человек встрепенулся.
2: «А зачем такие сложности?»
0: Наблюдатель застыл, пораженный. Палач еле заметно усмехнулся.
2: «Зачем столько мучиться, тратить силы, средства? Целых 50 лет, а? Это не шутка, нет дел поважнее».
0: «Мы все подробно тебе объяснили, человек, ты что-то не понял?»
2: «Да, не понял. Зачем переводить на нас силы?»
0: Наблюдатель хотел ответить, но человек лишь отмахнулся.
2: «Знаю, знаю, бессмысленность существования, опасность для целостности Вселенной и так далее. Это я все слышал и даже понял. Только вот зачем нас уничтожать?»
1: «Ты...»
2: «Я спрашиваю, зачем нас уничтожать, если за 50 лет мы и сами справимся? Благополучно деградируем и вымрем абсолютно без вашей помощи».
0: Наблюдатель посмотрел на землянина с долей интереса, потом совершенно человеческим жестом потер руку и подбородок. Нахватался за все эти годы.

0: Бач лаконично сказал: «Поясни».
1: «Да-да», — подхватил наблюдатель. «Расскажи нам, невеждам. Моя группа потратила на анализ почти 70 ваших лет. Каждый, слышишь, человек, каждый ручается за результаты. Бесспорно, когда вы только овладели атомным распадом и понаделали примитивных военных игрушек, мы ожидали, что все закончится само, и выносить приговор будет некому. Но вы с невероятной глупостью, пробалансировав полстолетия на самом краю атомного уничтожения, вдруг смогли непостижимым образом вывернуться из этой ловушки. Немногим цивилизациям это удалось, человек. Как раз способность выбирать рискованные пути развития и выходить из них победителями и заставила меня поторопиться с приговором».
0: «Все очень просто. Удивляюсь, как вы сами этого не заметили. Наверное, потому что просто зациклились на нашей агрессивности. А на самом-то деле все наоборот. Мы стали слишком мягкими. Мы тратим огромные средства на лечение смертельно больных, на помощь инвалидам, на поддержку умственно неполноценных. Никто из них не способен, как вы сказали, ничего создать. Часто они не в состоянии даже просто работать. В стране, где я живу, каждый пятый пенсионер, то есть человек, живущий за счет других, государства ли, своих близких и родственников, неважно. То есть четверо здоровых и сильных людей вынуждены содержать одного. Есть страны, где ситуация еще хуже. И с каждым днем она все ближе к катастрофе. Умственно неполноценные плодят себе подобных, так как больше ничего они делать не умеют. Старики и инвалиды все крепче цепляются за свою жизнь, за каждый лишний день. Через 50 лет вам уже не нужно будет нас уничтожать. Мы сами выродимся. Здоровых людей будет становиться все меньше и меньше, пока, наконец, не наступит полный крах».
2: Палач хотел что-то сказать, но человек остановил его жестом.
1: «Погодите, это еще не все. У нас сейчас многие говорят о генетической катастрофе. Это не просто громкие слова. Относительно здоровые люди умирают чаще всего в отцвете лет, не выдерживая безумного ритма нашей жизни. А вот те же инвалиды и умственно неполноценные живут намного дольше. Каждое новое поколение несет все меньше здоровых генов и все больше скрытых дефектов, наследственных болезней, маленьких генетических бомбочек, которые сработают, если не в первом, то во втором и в третьем поколении. Вот я и хочу сказать: мы вымрем и без вашей помощи. Теперь понятно?»

0: Такие дела. Макс одним глотком допил вино, подмигнул мне. Этот, который наблюдатель, исчез, долго пропадал где-то. А когда явился, видок у него был весьма ошарашен. Все, что наш парень им в запале выдал, подтвердилось. Палач сразу повеселел, расслабился. Поспорили они еще не без этого. Наблюдатель все никак не соглашался. Все равно надо давить, мол, для подстраховки. Долго спорили. В общем, наш-то уже и выспаться успел, а они все руками друг перед другом размахивают. В итоге палач наблюдателя все же убедил. Вы, говорит, не хуже меня знаете. С подобной ситуацией мы уже сталкивались. И результат вы тоже знаете. Я не хочу, чтобы совет потом обвинил нас в уничтожении вымирающей расы. Наблюдатель как-то притих сразу, будто желание спорить у него разом иссякло.
1: Макс сделал эффектную паузу, надеясь, видно, что я не выдержу и начну сыпать вопросами. Боюсь, я его разочаровал. Минут в полторы он пытался меня переиграть, но терпелки не хватило. Сам спросил, сам же и ответил.
0: «Хочешь знать, что было дальше?» Засобирались они домой. Нашего паренька, конечно, обратно на землю услали, с извинениями, даже память стирать не стали. Зачем, если здесь все так и так скоро накроется? Да и кому бы он разболтал, интересно? Так, чтобы первым делом в психушку не упекли. Разве что другу на кухне.
1: Я вертел в руках давным-давно пустой стакан и ругал Макса последними словами. Про себя, правда. Как меня достали эти доморощенные пророки. Кассандры кухонные. Чуть что начинают с пены у рта кричать, что человечество обречено, катится в пропасть, само себя пожрет, а мы наблюдаем последние судороги издыхающей цивилизации. Надоело. И Макс туда же. Такую классную историю загубил. Я-то думал, это все из области вечернего трепа. Идейка нового рассказа ему в голову ткнулась. Вот он на мне ее и проверяет, графоман недобитый. Как обычно, он грузит, я критикую, глядишь, и выйдет что-нибудь путное. А на самом деле он, оказывается, про крах человечества мне поведать решил. Только замаскировал поначалу, чтобы я сразу не стал плеваться. Да еще причину, какую пошленькую подобрал, а? Гуманизм, мол, нас погубит, человечность и милосердие. Вырождаемся, оказывается, мы от этого. Ницше перечитал на ночь, что ли? И эти парни что, по-твоему, решили все на самотек пустить? «Вроде того», — отвечает Макс и ехидно так улыбается. Я плечами пожал, повернулся вместе со стулом в холодильнике поскрести. Все, что было на столе, мы уже изничтожили. Даже в банке с солеными грибами, что жена строго-настрого приказала оставить к Новому году, давно уже только бычки плавают. Залез с головой, бурчу изнутри, вроде как про себя. «И ты туда же, значит. Пропасть, конец мира и все такое». То есть всем нам крышка и даже рыпаться не стоит. Че ты там бормочешь? Не слышу. С кем беседуешь-то вообще? С тобой, сказал я погромче. Уверен, значит, что недолго осталось Homo sapiens у землю поганить?
2: Нет, не уверен.
1: От неожиданности я даже стукнулся затылком о верхнюю полку. Вылез наружу, посмотрел на Макса. Сидит, молчит с невинным видом, только в глазах нет-нет, да и проскочит хитринка.
0: Что ж ты мне тут вкручивал тогда?
2: В том-то и дело, Игорек. Сам я как раз ни в чем не уверен. Мы можем стоять друг за друга горой, если припрет.
0: Сколько раз так было? Вспомни историю.
2: Забыть все свои мелкие разборки и ссоры. Сомкнуться в круг рогами наружу. Они,
1: он кивнул головой куда-то вверх и в сторону,
2: называют это агрессивностью.
0: Пускай.
2: Но еще мы способны на сопереживание и милосердие. На бескорыстную помощь. Не все, конечно. Многие, но не все. Вот смотри, что выходит. Тем, кто сильнее нас, мы тоже отвечаем силой. Нас, мол, не возьмешь. А с теми, кто слабее, беспомощнее, мы и сами проявляем слабость. Слабость по нашим меркам, а наблюдатель с палачом и это считают силой. Выходит, мы сильны во всем, как ни поверни. Они этого не учли, просто никогда ни с чем подобным не сталкивались. Не будем их разочаровывать. Правда? Правда?

0: Хуан Хосе Ареола. Стрелочник. Человек, явно не здешний, с трудом добрался до безлюдной станции. Он совсем обессилел. Некому было поднести его огромный чемодан. Нездешний вытер лицо платком и из-под ладони стал глядеть на рельсы, которые уходили за горизонт. Отдышавшись, он внимательно посмотрел на часы. Минута в минуту время отправления поезда. Вот тут кто-то, невесть откуда возникший, легонько похлопал его по плечу. Нездешний обернулся и встретился глазами со старичком, чем-то отдаленно напоминающим железнодорожника. В руке у него был красный фонарь, совсем крохотный, как игрушка. Старичок улыбнулся Нездешнему, и тот взволнованно спросил:
1: «Простите, разве поезд уже ушел?»
2: «Сразу видно, что вы недавно в нашей стране. Мне необходимо уехать как можно скорее. Я должен быть в Н не позднее, чем завтра». «Да, значит, вы совершенно не в курсе наших дел. Теперь для вас главное получить комнату в привокзальной гостинице».
0: Старичок кивнул в сторону землисто-серого здания, скорее похожего на тюрьму.
1: «Но мне нужен поезд, а не гостиница».
2: «Мой вам совет – раздобудьте комнату и снимите ее на весь месяц. Это выйдет дешевле, и обслуживать будут лучше».
1: «Вы с ума сошли? Я должен быть в Н не позднее, чем завтра».
2: «Откровенно говоря, я мог бы бросить вас на произвол судьбы. Но мне все-таки хочется дать вам несколько советов».
1: «Пожалуйста».
2: «Вам, наверное, известно, что наша страна прославилась своими железными дорогами. Пока еще, правда, не все на должной высоте, но уже много сделано по части продажи билетов и составления расписаний. В справочниках указаны все железнодорожные линии, связывающие населенные пункты нашей страны. Билеты продаются в самые маленькие, самые отдаленные деревушки. Дело лишь за тем, чтобы поезда следовали строго в том направлении, какое указано в справочнике, и не обходили стороной железнодорожные станции. Наш народ возлагает на это самые радужные надежды и мирится с некоторыми неполадками. Чувство высокого патриотизма не позволяет ему выражать какое-либо недовольство.
1: Но скажите, здесь поезда останавливаются?
2: Сказав «да», я бы допустил известную неточность. Вы, очевидно, заметили, что рельсы есть. Правда, кое-где они повреждены, а вот в некоторые населенные пункты ведут просто две прочерченные на земле глубокие полосы. При таких обстоятельствах нельзя быть уверенным, что здесь у нас пройдет поезд. Хотя такая возможность не исключена. На своем веку я видел немало поездов и был знаком с пассажирами, которым удалось попасть в вагоны. Если вы наберетесь терпения, то, может статься, я помогу вам попасть в какой-нибудь прекрасный вагон со всеми удобствами.
0: И этот поезд доставит меня в Н?
2: Ну почему вы так настойчиво хотите в Н? Главное – это сесть в поезд. Это уже большая удача. Если вы попадете в поезд, ваша жизнь обретет определенное направление. И что из того, что пойдет он не в Н?
1: «Раз я купил билет до Н, стало быть, мне надо именно туда. Так или не так?»
2: «Так, спору нет. В привокзальной гостинице вам случится встретить пассажиров, которые предусмотрительно накупили большое количество разных билетов. Люди с опытом, как правило, покупают билеты во все концы стран. Некоторые растратили на билеты все свое состояние».
1: «Я полагал, что нужен только один билет, чтобы доехать до Н. Вот, посмотрите».
2: «В самом ближайшем будущем проложат новые железные дороги на средства одного человека, который угробил огромный капитал на билеты туда и обратно по маршруту, который предполагает мосты и туннели. Правда, этот маршрут еще не одобрен специалистами предприятия».
1: «Но поезд, который проходит через Н, уже есть в расписании?»
2: «Не только этот поезд. В
0: стране, по сути дела, есть уже много поездов, и пассажиры могут ими пользоваться сравнительно часто.
2: Однако имейте в виду, что организация путейной службы еще далеко не безупречна.
0: Иными словами, тот, кто сел в поезд, не может быть уверен, что попадет куда ему надо.
1: То есть как?
0: Предприятие стремится верой и правдой служить своим согражданам, и поэтому вынуждено прибегать к довольно рискованным мерам. Ну, скажем, пускать поезда по непроезжим местам. Иной раз поезда первопроходцы проводят в пути несколько лет, и в жизни пассажиров многое меняется. Бывает, что некоторые в дороге умирают, но предприятие все предусмотрело, и к поездам прицеплены вагонные крематории и вагонные кладбища. Для бригады, которая обслуживает поезд, нет ничего почетнее, чем оставить труп пассажира, набальзамированного по всем правилам науки, на перроне той станции, которая была указана в его билете. Бывают совсем тяжелые случаи, когда поезда должны проехать такой участок, где есть только один рельс. Вагоны с одного бока все время содрогаются от ударов колес о шпалы. Правда, пассажиры первого класса, это тоже предусмотрено предприятием, получают места на той стороне вагона, где проложен рельс. Ну а пассажирам второго класса ничего не остается, как терпеливо сносить все удары. А еще бывают такие линии, где вообще нет рельсов. Там страдают все пассажиры без разбору. Страдают до тех пор, пока поезд не разваливается.
1: Боже милостивый!
0: Да, именно так возник городок Т.
2: Поезд заехал в такое место, где ни пройти, ни проехать. Колеса от песка и камней стерлись до оси. А пассажиры столько времени провели вместе, что их дорожные, ни к чему не обязывающие беседы сменились прочной дружбой.
0: Некоторые от дружбы перешли к любви, к настоящей идиллии. И в итоге возник Т. Ныне процветающий городок, где ребятишки играют замшелыми останками поезда.
1: Господи, такие приключения совсем не для меня.
0: И все-таки вы должны укреплять свой дух. Как знать, может, и вам суждено будет стать героем.
2: Ведь порой возникают такие ситуации, когда пассажирам надо проявить не только смелость, но и способность к самопожертвованию. Совсем недавно 200 безымянных пассажиров писали одну из самых славных страниц в анналы нашей дороги. Как-то в пробном рейсе машинист вовремя заметил серьезные упущения строителей дороги. Случилось так, что над пропастью не оказалось моста. Но машинист, вместо того, чтобы дать задний ход, остановил поезд, обратился к пассажирам с пламенной речью и вдохновил их на такое подвижничество, которое позволило продолжить путь. Под его четким руководством поезд разобрали по частям и перенесли на плечах через пропасть, спускались на ее дно, где вдобавок ко всему протекала многоводная река. Такой беспримерный подвиг настолько восхитил предприятие, что оно вовсе отказалось от мысли строить мост и ограничилось тем, что предоставило весьма заманчивую скидку тем пассажирам, которых не устрашит столь серьезное испытание.
1: Да, но я должен попасть в Н не позднее, чем завтра.
0: Прекрасно. Мне по душе ваше упорство. Видно, что вы человек твердых убеждений.
2: Однако... Раздобудьте скорее комнату в привокзальной гостинице и постарайтесь попасть на первый поезд, который сюда прибудет. Только будьте попроворнее, не оплошайте. Каждый раз, когда к платформе подходит поезд, начинается страшная суматоха. Обозленные долгим ожиданием, толпы людей с криками выскакивают из гостиницы и опрометью летят к вагонам, устраивая дикую давку. Вы не представляете, какие несчастные случаи тут бывают из-за невероятной грубости и неблагоразумия людей. Вместо того, чтобы подняться в вагон по очереди, один за одним, они давят друг друга, лезут на пролом, и в конечном счете никому не удается даже встать на подножку. Поезд уходит, а незадачливые пассажиры, измученные, разъяренные, проклинают всеобщую невоспитанность и долго еще обмениваются оскорблениями, а то и зуботычинами.
1: А куда же смотрит полиция?
2: Вообще-то пытались организовать полицейские участки на каждой станции, но поскольку поезда прибывают в самое неожиданное время, не по расписанию, такая затея оказалась бесполезной и к тому же дорогостоящей. Да и блюстители порядка оказались не на высоте, проявили корыстолюбие. Они помогали лишь состоятельным гражданам и за свои услуги забирали у них все наличные. Тогда организовали специальные курсы, на которых будущие пассажиры изучают правила поведения и проходят физическую подготовку. В частности, им показывают, как надо вскакивать в поезд, даже когда он идет на полной скорости. Помимо всего, слушателям курсов выдают что-то вроде доспехов, чтобы необученные пассажиры не переломали им ребра.
1: Но если ты уже в поезде, можно считать, что все трудности позади?
2: Не скажите. Все в жизни относительно. Лично я рекомендую вам внимательно приглядываться к станциям. Вы, например, можете подумать, что прибыли в Н, а на самом деле вас просто-напросто обманули. Чтобы создать маломальски приличные условия в переполненных вагонах, предприятия вынуждены прибегать к разным мерам. Некоторые станции – одна видимость. Они построены в безлюдной сельве и носят название крупных городов. Если присмотреться, обман налицо. Все как декорации в театре, а люди, которых вы видите из окна, не люди. Они набиты опилками. Непогода, дожди оставляют, конечно, свой след на этих куклах, но иной раз их не отличить от живых людей. У них бесконечно усталые лица.
1: Слава богу, Н отсюда недалеко.
2: Но сейчас туда нет прямого сообщения. А впрочем, не исключено, что вы попадете в ваш Н именно завтра, как решили. Даже при том, что организация путейской службы так далека от совершенства. Да, да, вы вправе надеяться на поездку без пересадок. Но учтите, люди часто не замечают, что с ними происходит. Допустим, они сели в прибывший поезд, и билет у них в Н. А на другой день, когда проводник объявляет «станция Н», они сгоряча, без всякой осмотрительности, выскакивают из вагона и... И им повезло! На их счастье, это действительно Н.
1: А я мог бы что-нибудь предпринять, чтобы и мне повезло?
2: Разумеется, да. Ну, не знаю, улыбнется ли вам судьба. Попытка не пытка. Садитесь в поезд с твердой верой, что он прибудет в Н. В вагоне ни в коем случае не общайтесь с пассажирами. Они могут испортить вам настроение рассказами о поездах, а могут и донести на вас, куда следует.
1: Что вы говорите?
2: А то, что слышите. Из-за всех этих трудностей в поездах много стукачей. Эти стукачи в большинстве своем доброхоты не жалеют жизни, лишь бы ковать твердую веру в созидательный дух нашего предприятия. Бывает, что человек, который не придает значения своим словам, скажет что-нибудь, лишь бы сказать. А они уже мотают на ус и находят какой угодно смысл в самой обыкновенной фразе. Из самого безобидного замечания они готовы извлечь нечто крамольное. Если вы совершите оплошность, конец. Вас арестуют, помяните мое слово, и вы проведете всю оставшуюся жизнь в вагоне-тюрьме, или вас садят на какой-нибудь обманной станции, затерянной в сельве. Главное, не падайте духом, экономьте провизию и не выходите из вагона, пока не увидите в Н на какого-нибудь знакомого лица.
1: Но у меня нет в Н никаких знакомых.
2: В таком случае будьте особо настороже.
0: Да, вы можете поддаться разным соблазнам. Станете, например, смотреть в окно и примите мираж за действительность.
2: В окна, заметьте, вмонтированы такие хитроумные устройства, которые создают разные зрительные иллюзии. И не одни только простаки попадаются в ловушку. Специальные приспособления, установленные в локомотиве, создают такое ощущение, что поезд едет, мчится на всех парах, что стучат колеса. Пассажиры любуются красотами природы, а на самом деле поезд стоит на месте не одну неделю, а две и три.
1: Какой же в этом смысл?
0: У предприятия есть одна здравая идея. Не волновать понапрасну пассажиров и вообще всеми возможными средствами искоренить тягу к перемене мест. Мы уповаем на то, что настанет день, когда пассажиры целиком предадутся власти случая, которым управлять будет некое всемогущее предприятие, а им самим будет уже все равно, куда они едут и откуда.
1: А вы много ездили в поездах?
0: Я, сеньор, только стрелочник. И, по правде, уже на пенсии. Прихожу сюда редко, когда захочется вспомнить о былых временах. Сам я ни разу не путешествовал, да и впредь не собираюсь. Но пассажиры порассказали мне много всякого. Я знаю, что немало поселков возникло так, как городок Т, о котором я уже говорил. Порой машинисты бригады поезда получают загадочные указания. Пассажирам предлагают выйти из вагонов якобы для того, чтобы они полюбовались каким-нибудь пейзажем. Им рассказывают о гротах, водопадах и прославленных руинах. 15 минут на осмотр восхитительного грота, любезно объявляет проводник. А как только пассажиры удаляются на определенное расстояние, поезд уходит.
1: Пассажиры.
0: Какое-то время бродят с места на место в страшной растерянности, а потом оседают где-нибудь колонией. Эти необычные остановки, как правило, делаются вдали от всякой цивилизации, но там, где есть природные богатства. Причем из вагонов выводят определенную публику молодых людей и изрядное число женщин. Вот вам, например, не хотелось бы провести свои денечки в живописном месте в обществе какой-нибудь очаровательной девочки?
1: Старичок подмигнул и с лукавой улыбкой посмотрел на нездешнего. В этот миг донесся далекий свисток. Стрелочник подскочил, засуетился и стал забавно и беспорядочно размахивать красным фонариком. «Это поезд?» — спросил нездешний. Старичок пустился по шпалам со всех ног. Отбежав довольно далеко, он обернулся и крикнул:
2: «Вам повезло! Завтра вы будете на месте! Куда, простите, вам надо?»
1: «Да хоть куда!» — ответил нездешний. Старичок тут же растворился в предутреннем свете. Но красный огонек еще долго бежал и прыгал навстречу поезду. А из глубины надвигался поезд, как грохочущее пришествие.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Олег Дивов. Последнее интервью. Рассказ из сборника «День коронации», издательство «Эксмо», 2018 год. Часть первая.

0: В Шереметьево на рамке ник зазвенел.
1: «Документики на аппаратурку предъявляем», — лениво буркнул пограничник.
0: Аппаратурка была вписана в паспорт, удостоверение репортера и командировочный лист. Вспомнив, что это еще не все, Ник выложил на стойку карту медстраховки и почувствовал себя голым. Кончились его документики. Пограничник неспешно сверял данные, а Ник, напустив на себя равнодушный вид, оглядывался по сторонам. За стеклянной стеной разгоралось московское летнее утро, и от одной мысли, какая раскаленная сковородка ждет снаружи, пересохло во рту. Но это ерунда по сравнению с тем, куда ты попал вообще. Ник не ждал, что ему будет так тревожно. Разум подсказывал, что это только первое впечатление и скоро пройдет. Ник просто раньше не видел настолько безлюдного аэропорта. Наверное, все дело в пустоте, она ненормальна и пугает. Аэропорт обычно полон движения, а здесь никого. В отдалении трое полицейских болтают с парой штатских, мимо них ползет робо-швабра, а за ней понуро бредет некто в сером с тряпкой и ведром. Ника должен был встречать Гоша Васильев, оператор московского бюро. Судя по метке на карте, он в терминале, но куда спрятался, непонятно. Итого, даже если считать местных, нет и десятка человек на целый зал прилета. Один из крупнейших аэропортов Европы. 50 миллионов пассажиров в год. И вот закономерный конец. Да выпендривались. Как говорят сами русские, если ты плюнешь, коллектив утрется, а если плюнет коллектив, ты утонешь. Что случилось с вашей страной? Она утонула. Ник снова повернулся к стеклянной стене. Далеко-далеко на грани видимости у самого горизонта торчало нечто смутно знакомое по картинкам в интернете. Ник слегка прищурился, выкрутил до упора цифровой зум, включил коррекцию изображения. Да, это она. 100-метровая решетчатая башня с плоской грибообразной нашлепкой сверху, по-своему даже красивая. Ретранслятор стратегического оборонного комплекса «Щит». Ближний эшелон. Вот зачем он здесь? Кто ответит?

0: От кого обороняться по периметру Москвы? Зачем вы врете, а, россияне? Ладно, себе врете, привыкли уже, наверное, за последнюю 1000 лет. Не умеете иначе, но кругом ведь не слепые. Постоянно врете, стыдно за вас, сил нет. Пограничник отложил документы, свидетельствующие, что гражданин США Николас Кузьмин, 27 лет, репортер GNN, оснащен интегрированной системой фиксации изображения и звука. Взял ручной сканер, похожий на электробритву, поднялся из-за стойки и вяло сказал: «Давайте посмотрим. Ошейничек снимаем». Ник снял плоскую гибкую дужку, охватившую шею сзади, и повернул голову, чтобы пограничнику удобнее было провести сканером за левым ухом, потом за правым. Сканер дважды пискнул. «Можете надеть». Ник пристроил ошейник на место, дождался, пока тот снова увидит систему, и уставился на своего визави, который неспешно печатал на архаичной клавиатуре. Пограничник выглядел нездоровым или, как минимум, неухоженным. Форма новенькая, все значки, пуговицы и звездочки блестят, а офицер внутри мундира никакой. Тусклые волосы, шершавая даже на вид кожа. Ник вспомнил, что в Москве экологическая обстановка так себе, а уж аэропорт точно не самое полезное для жизни место, и пожалел этого вялого, словно засыпающего на ходу человека. «Что-то не так?» — спросил тот, не поднимая головы. «Все хорошо». Голос вдруг сорвался. Ник откашлялся. «Отвыкли по-русски?» «Нет-нет, я дома с мамой только по-русски и говорю». «Пишите меня?» Ник рассмеялся. «Да нет же. Но я снимал ошейник, потом он заново коннектил систему, надо было прогнать тест, и я использовал ваш бейдж вместо настроечной таблицы. Это не запрещено?» Пограничник наконец-то посмотрел на Ника с некоторым интересом. «Нет», — сказал он. И снова уткнулся в клавиши. «Нет, значит, да?» «I gave you a positive answer. Так понятно?» «Кстати, всегда хотел узнать, как вообще живется с этой штукой в голове?» «Хорошо», — сказал Ник. «Когда привыкнешь, очень удобно. Только она не внутри головы, это же 2 крошечных чипа. «Говорят, когда Бармалей ловит такого, как вы, они ему кидают на оба чипа 220 вольт. Получается очень весело. Ну, для Бармалеев. Правда или врут?» Ник совсем не ожидал, что будет так обидно. «Вот же морда ты КГБшная», — подумал он. «Предупреждали меня, что прямо в аэропорту такая ерунда начнется, а я не верил. И ведь я с тобой пытался говорить как с человеком, а ты не оценил». «Ладно, будем считать это мне для отрезвления и утраты лишних иллюзий». «Вы меня с кем-то путаете», — сказал он сухо. «Я репортер. Штатный сотрудник GNN приехал менять Бориса Соленко. Думаю, вам знакомо это имя?» Пограничник даже ухом не повел. «И сегодня вечером у меня встреча с господином Серебровым». «С государем», — поправил его пограничник. «Он еще не будет царем на тот момент», — заортачился Ник. «Теперь вы меня с кем-то путаете», — пограничник сгреб документы со стойки и начал по одному выкладывать перед Ником. «Я же не следователь, не пытаюсь вас подловить. Роман Валерьевич Серебров, наш государь, Роман Первый, мы так решили. Всей страной. А вы не нервничайте, чего вы такой дерганый? Страшно? Это пройдет». «Неуютно», — признался Ник. «Я еще никогда не видел настолько пустынного аэропорта».
1: «А, понимаю вас. Ну, тут международная зона. Во внутренних терминалах все как обычно, не протолкнешься, а тут... Сегодня прилетел один рейс, и вы единственный пассажир».
0: Ник убрал документы в карман.
1: «Добро пожаловать в Российскую империю», — сказал пограничник. «Всего наилучшего».
0: Ник стоял и глядел на него. Да чего унылый тип? Ведь именно тип, типаж, один из многих, один из миллионов. Скудоумный, жалкий, явно с детства недокормленный, приученный унижаться, а теперь унижающий других. Вот ты каков. Первый русский, которого я встретил на исторической родине. А вдруг вы тут все такие? Не дай бог, я с ума сойду от сочувствия к вам, несчастным, а мне работать надо. Всего 2 дня, но работать.
1: «Проходим, молодой человек, проходим».
0: «А вчера не было ни одного рейса?» — спросил Ник.
1: «А почему вы спрашиваете? Это интервью? Запись идет?»
0: Чистое любопытство, уверяю вас. Я ничего не пишу, сказал уже. Я обязан предупредить человека, когда при разговоре с ним включаю запись. Это определено международной конвенцией, если будут жалобы, у меня отнимут лицензию.
1: Ну да.
0: Шпионская аппаратура — дело серьезное. Пограничник кивнул с таким деланным пониманием, что Нику тошно стало.
1: Вы с ней поосторожнее в городе.
0: Остались сутки до коронации, люди немного возбуждены. А вы же не хотите встретить самый интересный день за всю историю человечества, лежа в травматологии? Ну ладно, не за всю историю, но от Вознесения Христова точно. Да ты философ, подумал Ник. Правда, философия у тебя висельная. Чем может быть интересен день, когда начнется война, которую вы сами накликали себе на голову? Ах, конечно, тем, что она вдруг не начнется. Верьте, блаженны верующие.
1: Желающих приехать, сами понимаете, не густо.
0: Боятся. Кому охота, чтобы тебя свои же разбомбили?
1: А все, кто хотел уехать, давно сделали это. Основной поток был весной, окончательно иссяк на прошлой неделе.
0: Все, кто хотел. А кто хотел, но не мог?
1: А кто не мог, тому помогли.
0: Пограничник равнодушно пожал плечами.
1: За государственный счет.
0: Вы сами-то в это верите? Спросил Ник.
1: В каком смысле? Удивился пограничник.
0: Вы с луны свалились, юноша? Миллион беженцев, Европа на ушах стоит.
1: Всем изъявившим желание предать родину, благодарная Россия предоставила билет в один конец. У нас здесь этих бесплатников не было, самолетом только за свой счет, но на вокзалах ад кромешный творился. Чемодан, вокзал, Берлин. Ну-с, проходим, молодой человек, проходим.
0: Получается, не всей страной решили, верно? Ник сам не мог понять, что его вдруг так заело. Кажется, он просто хотел расшевелить этого горе-патриота на зарплате, притворившегося сонным, потому что на большее не хватает актерских способностей.
1: 90% мало вам? Давно у вас в Америке 90% голосовало хоть за что-нибудь?
0: Вы же сами знаете, что референдум нелегитимен, прошел с нарушениями и не признан мировым сообществом.
1: Да нам пофиг,
0: сказал пограничник, глядя в сторону.
1: А вот тоже вопрос.
0: Почему у вас красная лампочка не загорается, когда вы пишете?
1: Где? — удивился Ник. На слово «где» есть хорошая рифма.
0: Пограничник медленно поднялся из-за стойки.
1: Откуда я знаю где?
0: Но по идее должна быть красная лампочка. Может быть, в глазу? Да не пишу я! Просто хотел знать ваше мнение.
1: Мнение такое, молодой человек. Проходим, не задерживаем.
0: Кого? Тут никого нет.
1: Меня. Я закрываю границу Российской империи на обеденный перерыв.
0: Ник ждал, что пограничник хотя бы глазами усмехнется своей шутке, но тот был как каменный, даже скорее деревянный.
2: «Ivan the Fool — an iron man with a wooden hat»,
0: как говорила мама. Может, они тут не видят ничего странного в закрытии границы аж целой империи на обед. Ник закинул рюкзак на плечо. «А ведь вы правы», — сказал он миролюбиво.
1: «С лампочкой было бы лучше и проще. Наверное, можно поставить светодиод на ошейник. Не знаю, почему так не сделали, но все равно его будет плохо видно. Это у меня еще волосы короткие».
0: «Идите уже, вас люди ждут», — процедил сквозь зубы пограничник и мотнул головой в сторону дверей. Ник удивленно поднял брови. «Вы имеете в виду полицию?» Пограничник тяжело вздохнул и сутулился, будто из него выпустили лишний воздух. Сунул руку под стойку и чем-то там щелкнул. Ник вдруг почувствовал себя беззащитным, почти жертвой. Это было непривычно и волнующе, даже на миг закружилась голова. На всякий случай он включил-таки запись и порадовался, что у него при этом не загорается красная лампочка в глазу.
3: «Что вы делаете?»
0: Пограничник вышел из-за стойки и взял Ника за ладонь двумя пальцами каким-то особенным хватом. Не больно, но так убедительно, что не вырвешься. Ник перестал волноваться и начал бояться. В любой другой стране мира он бы сейчас кричал: «Отпустите, я гражданин Соединенных Штатов! Уберите руки, полиция!» Но здесь Россия. Бессмысленная и беспощадная, где знаменитых оппозиционеров убивали прямо возле стен Кремля, а популярных журналистов дубасили железом, и все на показ ведь, под камерами, и никому за это ничего не было. А люди помельче исчезали без следа, и никто их не искал. И кричи, не кричи, а помощи не дождешься. Ник это сейчас очень отчетливо понял. Буквально за секунду на своей шкуре прочувствовал, лишь потому, как уверенно его взяли за руку. Так здесь уводят на расстрел. Он только бормотал: «Что вы делаете?» А сил кричать не было. «Надо гнать материал стримом в GNN. Пусть хотя бы увидят, что со мной происходит». Ник вызвал перед внутренним взором интерфейс и с незнакомой ранее веселой обреченностью приговоренного сказал себе: «Этого следовало ожидать». Система не работала. Запись встала на второй секунде. И связи нет. В голове шумело, перед глазами все плыло. Ника куда-то тащили за руку, а потом он услышал: «Кажется, это ваше. Заберите, пожалуйста, оно мне надоело». И знакомый, откуда я его знаю, голос сказал:
1: «Глушилку ты выключи, злодей!»
0: Ник встряхнулся, заморгал, потер рукой глаза. Наваждение медленно отступало, но все вокруг стало еще интереснее и невероятнее. Зато совсем не страшно. Трое полицейских, они чему-то ухмыляются, скорее всего, замешательству Ника. А вот и Гоша Васильев. Огромный бородач, добрый, теплый, уютный, вылитый медведь, вставший на задние лапы. И рядом еще один крепкий и широкоплечий мужчина, которого Ник сразу опознал и совсем не ожидал увидеть здесь. Легенда русской журналистики для тех, кто понимает. Миша Клименко, консультант по дурацким вопросам, специалист по контактам с силовыми ведомствами. Светлые с проседью волосы, чуть обрюзшее квадратное лицо, слегка оплывшая фигура немолодого человека, забросившего фитнес, но все та же задорная мальчишеская улыбка, знакомая Нику по видео от Бориса. «Запомни, парень, это наш ангел-хранитель и самый важный источник в Москве». Ангел-хранитель взял Ника за плечо и развернул к полицейским бокам. «Смотрите, джентльмены, вот оно, следующее поколение. В этой дужке у парня на загривке антенна, графеновый аккумулятор, флешка и внешний процессор. Держится очень мягко, совсем не жмет. Ушки заходят вот сюда и ложатся точно поверх чипов».
1: «То есть без этой штуки чипы не работают?»
0: «Чипы активны всегда, они запитаны от мозга. Ему нужно в среднем 20-25 ватт, а им всего 1,5-2». Миша небрежно перепоснул свою добычу Гоше, и тот принялся жать ей руку, хлопать по плечу и интересоваться, как доехала. Ник в ответ кивал и говорил: «Да-да, конечно, на большее его пока не хватало». «Ребят, не надо смотреть на парня с таким ужасом. Он не умственно отстал, и хотя и выглядит... Ничего, сейчас очухается. Нет, мозг действует только как коммутатор. Передает на чипы питание, они не отъедают от него мощность. Простое и остроумное решение. А ошейник нужен, чтобы система могла записывать большие объемы и передавать их. В голове у парня монтажный, он сам себе и оператор, и звукарь, и режиссер, но без ошейника ему некуда будет сохранять ролики. Это, наверное, единственный минус системы. Пока еще не научились складировать готовые записи в мозгу».
4: «Да много у нее минусов», — пробасил Гоша. «А звук фиговый? А оптика?»
0: «Так у него же есть выносной микрофон. А если тебе нужен правильный, честный оптический зум, возьми обычный телеобъектив. Но смысл? Для стандартной репортажной съемки ничего, кроме микрофона, не нужно».
1: «Не знаю, мне и так хорошо», — сказал Гоша. Он тоже носил репортерский ошейник предыдущего поколения. Никаких там нейротехнологий, широкий воротник с аккумулятором и блоком связи, две стабилизированных камеры на плечах, микрофоны. Все очень скромно, зато надежно.
0: Ник еще слегка пошатывался и глупо улыбался. Он был счастлив оказаться среди своих. Гоша крепко держал его за рукав. «Ну, мы поехали». Миша по очереди пожал руки полицейским.
5: «Передайте Боре, мы его очень уважаем, но...»
0: «Сам дурак», — сказали ему. «И пусть сюда даже не думает соваться. При всем уважении, служба у нас. Спеленаем и засунем в первый же самолет».
6: «Откуда у вас самолет в Америку?» — спросил Миша ехидно.
5: «Ну тогда паровоз».
6: «В Америку».
0: «Наш паровоз вперед летит», — сообщили ему со значением. «Я вас уже боюсь».
5: «Да есть самолет. Вон же», — полицейский кивнул на Ника. «Чартер вашего коллеги».
0: «Так ему стоять еще сутки».
1: «А нам-то какая печаль. Зато там по закону территория США.
5: Добро пожаловать на борт, и дело в шляпе, интернировали». Мы его даже кормить не обязаны будем. Пусть госдеп о нем заботится, шлет ему гамбургеры со своей кухни, раз он уже дома.
7: «У Бори здесь дом», — сказал Миша грустно.
5: «Так не надо было в нем гадить. Не, мы все понимаем, человек погорячился. Он просто боится, что все плохо кончится».
3: «Как бы все ни кончилось, с государем так не разговаривают», — сказал полицейский. «Попробовал бы он ляпнуть такое королю Англии».
5: «Попробовал бы он сделать это в мечети», — сказал Миша, и тем разрядил обстановку, потому что все заржали. Ник тоже на всякий случай вежливо хихикнул. Он знал, о чем речь, но не понимал, отчего русские восприняли инцидент с Борисом так остро. Вероятно, дело в том, что они только-только завели себе царя, а формально еще даже и нет, связывают с ним большие надежды и потому ревностно отстаивают его честь. А Борис Соленко, самый популярный иностранный журналист в России, наш русский американец, взял да сказал, что это дурацкая идея, дурацкие надежды, и сам царь дурак. Прям царю и сказал. Благо, они много лет знакомы. По счастью, избранный государь, так зовут царя, пока не коронован, отнюдь не приказал отрубить наглецу голову на лобном месте и даже челюсть ему не свернул. Монарху не положено бить простых смертных. Это, кстати, Борису повезло, а то колотушка у его величества Романа Первого что надо, и опыт есть. Он все-таки отставной полковник спецназа. Государь всего лишь заявил: «Сам дурак, я с тобой больше не разговариваю, пошел вон». После чего самый популярный журналист мигом превратился в самого никому даром не нужного журналиста, а потом еще и самого разыскиваемого человека в России. Неизвестно, было ли таково желание государя, но Соленко объявили персоной нон-грата с высылкой в 24 часа.
6: Ходила версия, что это инициатива снизу, а царю не доложили.
5: Соленко пропал, о чем опять-таки царю не сказали, да ему и все равно. У него и без какого-то репортеришки дел по горло. Завтра коронация, торжественный запуск оборонного комплекса «Щит», а после обеда Третья мировая война. Как нарочно, 22 июня. Русский народ мистический, то есть, попросту говоря, склонный одновременно к фатализму, суеверию и мракобесию. Им понравилось. Они полезли на рожон. Мировое сообщество показало в ответ кулак. И тогда Россия нарочно подчеркнула свое отношение к внешней угрозе датой коронации. Мол, кто с мечом к нам придет, отсчитай и погибнет. Весь мир уверен, что щит вовсе не оборонный комплекс, а черт его знает какой. То, что он, судя по внешнему виду и расстановке башен, может накрыть страну полем неясной природы, это жутковато, но в конце концов ее внутреннее дело. Мировое сообщество вмешается не раньше, чем получит доказательство, что на территории России разверзся ад, или ее несчастный оболваненный народ окончательно сошел с ума в массовом порядке. Но башни по всей границе, вынесенные к ней вплотную, уже прямая и явная угроза соседям. Вся Европа в истерике, ее можно понять. Русские с простодушием, достойным лучшего применения, обещают доказать свое миролюбие, включив щит. Перед этим они коронуют Романа Первого, и тот нажмет символическую кнопку. 22 июня.
6: Ребята, да вы с ума сошли. Мистицизм не мистицизм, а идиотизм точно.
5: Так или иначе, но по данным нашего источника в Кремле, окно под интервью вечером перед коронацией осталось в расписании избранного государя. Источник рассматривает это как недвусмысленное предложение.

0: Люди видят ровно то, что готовы увидеть, и слышат не больше, чем хотят расслышать. Про Россию и русских им все давно объяснили, у них сложилось мнение, и хрен его оспоришь. В интернете каждый пользователь страшно умный, а кругом одни дураки, и он это знает твердо. Выйти на такую самодостаточную аудиторию, убежденную в том, что она знает жизнь, ее на Микине не проведешь, можно только через сетку вещаний GINN. Сюжеты GINN эти дебилы, простите, эти добрые люди смотрят от корки до корки, чтобы казаться себе еще умней, поскольку Global Independent News Network — последняя в мире полностью независимая и, по-хорошему, безбашенная информационная компания. Люди верят, что GINN говорит только по делу, клинически объективно, и если кого-то пустило в эфир, значит, в этом есть большой смысл. Так уж и быть. Они потерпят твою россиянскую харю пару минут, а там, возможно, ты им понравишься. Поэтому в Россию прилетел Ник. И сейчас Гоша твердой рукой ведет его на выход к парковке, а Ник пытается сообразить, отчего они не идут в сторону Аэроэкспресса. Так ведь было бы лучше, 40 минут без гарантии в центре города. Они подходят к машине, Ник видит человека за рулем и окончательно перестает что-либо понимать.
1: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта «Саундстрим».
0: «Хватит дурака валять, садись назад», — сказал Миша. «Давай-давай, будь хорошим мальчиком, не наглей». Борис Соленко, самый разыскиваемый человек в России, недовольно ворча, перебрался на заднее сиденье. «И не бухти», — добавил Миша. «Ведь под честное слово все». Соленко открыл было рот, но только протяжно зевнул. Он сильно постарел за пару лет, что Ник не видел его вживую. А может, последние дни его вымотали. Но тогда, если судить по лицу, он за эту неделю в бегах целую жизнь прожил. Миша с Гошей, явно не следившие за собой, на его фоне казались гладкими и лоснящимися, как типичные американцы. И главное, он был усталым, таким же шершавым и тусклым, как тот пограничник, уморившийся еще при рождении. Ник помнил совсем другого Соленко. Быстрого, подвижного, с богатой мимикой. Когда-то он жаловался, что ему всегда приходится в кадре хоть немного, но зажимать себя, контролировать тело и лицо, чтобы не мелькать, выглядеть солиднее, убедительнее. Обаяние Бориса включалось на полную мощность именно в движении. Магия жеста, волшебство улыбки, одаренный от природы коммуникатор, гений общения. Теперь его не было. Ну, здесь в машине не было точно. «Приветствую вас на русской земле!» Эта реплика очень подошла бы прежнему Соленко, но сейчас не очень прозвучала. Он сунул Нику узкую крепкую ладонь, и рукопожатию тоже чего-то не хватало. Энергии. «Что случилось? Какой-то ты пришибленный». «Его погранцы глушилкой жахнули», — объяснил Миша, садясь за руль. Гоша устроился рядом, и в машине стало заметно темнее.
2: «Что так?»
0: «Да выеживался».
2: «Ничего не понимаю», — честно признался Ник.
0: «Да и не надо», — сказал Соленко. «Ты в хорошей компании. Я тоже здесь ничего не понимаю. Все такие умные, один я дурак. Теперь нас двое».
1: Машина тронулась и резво запетляла по парковке. На выезде у паркомата ошивался небритый тип в светоотражающем жилете. Миша высунул в окно руку и что-то вложил в подставленную ладонь. Шлагбаум поднялся, машина выскочила на шоссе и поехала, аж дух захватило. Ник не помнил, когда в последний раз его возили с такой скоростью. Возможно, в президентском кортеже Сан-Эскобара.
0: «Сколько ты дал этому уроду?»
2: «Сколько надо, чтобы он после смены упал и все забыл».
0: «По факту мы тут были, ты же не отключил трекинг».
2: «А плевать, где кто по факту. Наше дело — прикрыть хороших людей на случай, если тобой займутся всерьез и станут искать, где ты шлялся. Значит, главное, чтобы этот тип не запомнил твою морду. Никаких проблем. Тебя здесь не было. А мы с Григорием встречали гостя, все нормально».
0: «Погоди, он правда, что ли, забудет?»
2: «Естественно, а как еще?»
0: «Да.
2: А ничего, что за нами хвост?»
0: «Этот хвост, кого надо хвост. Странно, что ты его не заметил, пока мы сюда ехали».
2: «Я был занят, я думал», — сказал Соленко.
0: «Раньше надо было думать», — сказал Миша.
2: «Когда?»

0: Миша не ответил. Ник слушал этот загадочный диалог, тихо обалдевая. Машина неслась по пустынной трассе от аэропорта к Ленинградскому шоссе, и действительно за ней кто-то ехал на почтительной дистанции, но тоже быстро, не отставая.
1: «Когда же, объясни, я не обижусь!»
0: — настаивал Саленко. «Знаю я, как ты не обижаешься!» Миша так заправил машину в поворот, что Ник едва не стукнулся головой о стойку, даже ремень безопасности не помог.
2: «Когда Леночка подала на развод», — пробасил Гоша.
0: «Да, тогда был первый звонок», — согласился Миша. «Он же последний». Саленко тихо зарычал. Наверное, в знак того, что не обиделся. Далеко впереди показалась еще одна башня щита. Ник знал, что их много, видел карту, да ее весь мир 100 раз видел. Когда СМИ подняли крик, она долго не сходила с мониторов. Но тогда это казалось игрой, а тут все серьезно. И очень страшно. И Саленко был первым, кто сказал еще 2 года назад, когда по всей стране начали заливать опоры под башни. «Ребят, я знать не хочу, что вы затеяли, но это плохо кончится». Кстати, именно тогда его жена и выгнала. Совпадение? Выскочили на Ленинградку, тут уже было движение, и машина влилась в общий поток. Она все равно шла напористо, перед ней расступались, и Ник никак не мог избавиться от ощущения, что они в Сан-Эскобаре. Пейзаж совсем не похожий, но есть нюанс. Мы расталкиваем других плечами. Так в диктаторских режимах сильные мира сего, а на самом деле крошечного задрипанного мерка, подчеркивают свой людоедский статус. И башни, эти башни. В щите и вокруг него десятки тысяч человек. И ничего внятного не удалось выяснить про то, как он работает. Наверное, кому надо, те знают, но тоже молчат. А официально было сказано в самых общих словах, что комплекс защищает границы России от вторжения путем принуждения живой силы к миру. Танки заедут и встанут, поскольку экипажи то ли потеряют сознание, то ли еще чего. Теперь против России возможна только баллистическая атака, и по этому поводу русские намерены значительно сократить численность своих наземных сил. Мирная инициатива, и русские выражают недоумение, почему все так волнуются. Волнуется, это мягко сказано. Рядом недобро сопел Саленко. Кажется, Мише с Гошей все-таки удалось крепко задеть его самолюбие. Ник вообще чувствовал себя шокированным самой темой разговора. Будь он на месте Бориса, никому бы не позволил так с собой обращаться. Да с ним и не стали бы по умолчанию. Все друзья Ника — американцы, люди деликатнейшие, а россияне, известные грубияны, не признают элементарных норм вроде приватности личной жизни. Это надо понять и простить, они не виноваты, культура такая. Вернее, отсутствие культуры. Миша и Гоша, сначала показавшиеся Нику очень милыми, хотя и чересчур фамильярными, вдруг повернулись не тем боком, с какого он хотел бы их видеть. Сейчас просто лезут не в свое дело, а куда их понесет дальше. Недаром, сказал классик, правда, Ник не помнил, какой именно. «Сила наглости, хамство — национальная идея России». Точно русский классик. Другому не пришло бы в голову так оскорбить чужую страну, а родную — подавно. И все же надо делать скидку на то, что они считают Бориса равным себе, и в известном смысле это грубость — знак уважения. Саленко здесь свой. Как они говорят, свой в доску, что бы это ни значило. Минимум наполовину русский по крови, он никогда не притворялся человеком с претензиями на обладание традиционным российским менталитетом. Да, боже упаси, ни намека на этот менталитет у него отродясь не было. Наоборот, он подчеркивал свою инородность. Но постепенно сам так обрусел, что его даже бить пытались в здешней глубинке, приняв за москвича. Ник хорошо знал его историю. Борис Саленко приехал в Москву 20 лет назад, как сейчас Ник, в точности вплоть до подробностей, на пару дней заменить выбывшего репортера. Правда, тот не прятался от властей, а скорее мимо них промазал. Вместо того, чтобы идти в Кремль на прием к легендарному Путину, ушел в запой. Чисто московская история. Влюбился, подрался, надрался. Здесь это часто бывало с заезжими журналистами, черт знает почему, их уже начали конкретно предупреждать. Так сказать, в наследство Борису достался оператор Гоша Васильев, тогда еще без бороды, но уже здоровый, как медведь. Саленко тоже сходу влюбился в Москву и накрепко застрял в ней, заявив, что наконец-то отыскал место, где не скучно жить. Справедливости ради, Борис успел к своим 25 годам повидать много занимательных и увлекательных мест, но их нескучность выражалась по большей части в том, что там убивали. Это рано или поздно надоедает. А Москва была едва ли не самым безопасным мегаполисом планеты, и там шла постоянная, как ее называли русские, движуха. Борис вписался в движуху как нельзя лучше. Через год его уже знали все, и он знал всех. Острый на язык, чертовски обаятельный, очевидно честный и столь же очевидно желающий России только добра, репортер GINN превратился в нашего американца, которому позволяли очень много и прощали, когда его заносило. Потому что человек прибыл из другого мира и наших реалий не понимает, но мы ему сейчас объясним. Саленко сразу понял, насколько это ему выгодно, принял такие правила игры и беспардонно ими пользовался. Ему не приходилось кривить душой, разыгрывая простака. Он и был им. Парнем из-за океана, искушенным во всякой пиндосской фигне, а в российской специфике, простодушным иногда до наивности. Бывало, над Борисом посмеивались, но через два раза на третий, а то и чаще, пресловутая специфика оказывалась таки русской фигней, которая достала местных до печенок. И не было лучше способа, чем откровенный разговор с нашим американцем, чтобы, как говорится, заострить внимание на проблеме. Ему не только отвечали на трудные вопросы, но и разрешали, в принципе, их задавать. С ним охотно дискутировали, разъясняя на пальцах вещи, которые от чего-то раньше забывали растолковать собственному народу, хотя тот не отказался бы. Саленко стал для россиян зеркалом, отражающим их проблемы под новым углом. Он оказался нужен здесь. Его полюбили. Его охотно звали выступать в российские программы и не раз хотели перекупить. А Борис мягко, но непреклонно объяснял. «Спасибо, ребят, что вы так меня цените, только поймите, я полезен России именно в роли сотрудника GINN. Если я репортер независимой компании, то люди могут посылать меня подальше, опровергать мои слова, подавать в суд на мои сюжеты. Это нормально, работа такая. Да и сам я не истина в последней инстанции. Но никакой редактор не будет намекать мне даже шепотом, что надо снимать, а чего лучше не заметить». Естественно, персональная харизма Саленко отразилась на популярности GINN в России. Раньше тут его смотрели и ценили единицы. Фактически, Борис затащил этот канал сюда на своем горбу. Стиль канала понравился русским, идеология тоже, и была даже попытка создать Russian Gin, тупо его скопировав. Провалилась она из-за упорного нежелания местной аудитории поддерживать рублем что угодно, хотя бы отдаленно похожее на старое доброе эфирное телевидение, пусть оно и 100 раз независимое, и совсем почти без рекламы, и все из себя за трудовой народ. Хотя именно такой формат вещания, как традиционный канал с заранее структурированной подачей, русские предпочитали и охотно смотрели, просто не собирались за него платить. Бориса это скорее устраивало. Хорошо быть уникальным. Продолжение и окончание рассказа Олега Дивова «Последнее интервью» в следующем выпуске нашего подкаста.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Олег Дивов. Последнее интервью. Рассказ из сборника «День коронации», издательство «Эксмо», 2018 год. Часть вторая, заключительная.

0: Вскоре он заговорил с московским акцентом, да так чисто, словно тут родился. Много ездил по России и действительно пару раз удостоился тумаков от нетрезвых патриотов. Так, слегка, для профилактики, чтобы знал, сволочь, как провинция любит зажравшихся москвичей, выпивших из страны все соки. Трудно работать в кадре с битой мордой, но сам факт того, что его принимают за русского, да еще и жителя столицы, привел Бориса в восторг. Он даже женился на радостях. Лет 10 ему жилось в России прекрасно. Он был звездой, жена совсем не мешала работать, и дети красивые получились. Конечно, даром это Борису не прошло. Его считали больным русофилом, говорили, что все, продался. За ним по всему интернету бегала персональная бригада хейтеров на зарплате и дивизии бесплатных психов. А он, знай, гнул свое и создавал потихоньку очень теплый, добрый, позитивный образ России и русских для всего мира. Но потом в России плавно и почти незаметно для непосвященных сменилась правящая элита. Пришли те, кого тут давно ждали. Патриоты-технократы, которых потихоньку выпестовал хитрый Путин. Оказались эти ребята весьма зубастыми, расчищали под себя поляну жестко, с шумными расправами и показательными судилищами народу на потеху. Какого-то явного экономического чуда страна не дождалась, но давно обещанный технологический рывок пошел сразу по всем направлениям, качество жизни повысилось за считанные годы. Постепенно нарисовалось и лицо этой когорты. Все больше внимания оттягивал на себя отставной полковник Серебров, умница и симпатяга, вынырнувшая откуда-то из недр военно-промышленного комплекса с парой боевых наград и дипломом Академии госуправления. Он умел хорошо говорить и нравиться людям. Соленко сразу его засек наметанным глазом и сказал, что этот ушлый дядька снял погоны неспроста. Сейчас его будут продвигать. Нынешний президент — фигура техническая и промежуточная, а вот лет через 7-8 вы сами выберете Сереброва и очень надолго. Правда, он изрядный монархист, но это у военных, что действующих, что бывших, стандартный закидон. А в остальном, как говорится, был бы человек хороший. Кто ж знал, что Сереброва продвигать будут конкретно в цари? И персональные убеждения Сереброва вовсе ничего не значат. То есть для Бориса Соленко это оказалось полное откровение. Попади Соленко в Россию пораньше, он бы знал, насколько модной тут была в начале 2000-х для узкого круга посвященных тема формирования новой аристократии и владетельных родов, как опоры страны на отдаленную перспективу, ну и, собственно, института монархии ради замыкания пирамиды власти. Монархия планировалась конституционная и выборная, без наследования. Такой, короче, развитой цезаризм или бонапартизм, это уж как получится. Году примерно к 2010-му тема заглохла, ее просто решили дальше не форсировать, чтобы она не утекла в популярные СМИ, где сидят безмозглые по определению выпускники журфака МГУ. Эти, как напишут, олигархи решили дать стране царя, и здравствуй, дубина народной войны. Увы. Стараниями одной конкретной творческой личности при слове «царь» народ представляет себе ее конкретное лицо. Так можно запороть любую идею. Как запороли уже последовательно коммунизм, демократию, либерализм, игру в бадминтон и далее везде. Идея пустила глубокие корни, и когда настало ее время, полезла наружу зелененькая, свеженькая и веселенькая. Соленко занервничал. Он был уже репортером до мозга костей, то есть человеком, натасканным на объективность и на безоценочное освещение событий, но в частном порядке его от слова «царь» просто трясло. Борис долго не мог понять, чем так страшна русская монархия, пока не родил формулировку «это плохо кончится». Она все объясняла. Друзья и коллеги восприняли его фобию с пониманием, говоря себе и другим: «Боря все-таки не отсюда, трудно ему, пожалеем мужика». Они сами относились к монархии, даже самые конституционные и выборные, очень по-разному. Потом объявили о строительстве щита, и фобия перешла в манию, а сам Соленко ушел в оппозицию. Москва встретила его метаморфозу с равнодушием почти оскорбительным. Неофициально Борису шепнули, что он такой тоже стране полезен, а то уж больно у нас все единогласно. Зато его чуть не выгнали из GNN, потому что с безоценочностью и объективностью в сюжетах московского корреспондента вдруг стало как-то плохо. Он с трудом взял себя в руки. Начались личные проблемы. Трудно общаться с людьми, которые в упор не видят, как их власть толкает страну к войне с цивилизованным миром. Ну и людям трудно общаться с человеком, из которого вдруг посыпались обороты вроде «цивилизованный мир», чего за ним 10 лет не замечали. Кончилось все действительно плохо, но пока еще только для самого Соленко. Может, завтра станет плохо сразу всем, но это завтра. А сейчас Ник украдкой поглядывал на Бориса и думал, как бы подловить момент, когда будет уместно спросить, почему он все еще здесь. Жена выставила его за дверь года два назад. Сыновья, как Ник понял по некоторым обмолвкам, предпочитали гордиться папой на расстоянии. Они и раньше-то видели своего звездного родителя не каждый день. Зачем Борис так отчаянно цепляется за Москву, в которой он теперь чужой? Наверное, это что-то очень личное. До въезда в город осталось всего ничего, но поток уплотнился и сильно замедлился. За окном тянулись вереницы и торговые центры, позади них жилые кварталы. Всюду сновал транспорт, ходили люди, и трудно было поверить, что завтра война. Хвост держался в паре машин позади. Ник украдкой рассмотрел его. Примерно так он представлял себе автомобиль ФСБ, если бы не одно «но». Это был вылитый автомобиль ФБР. Марка, цвет, модель, ну все! Издеваются они, что ли? «Миш», — позвал Соленко, глядя в окно. «А у нас совсем ничего не осталось?» «Увы. Это потому, что кто-то пожадничал. Это потому, что кто-то слишком много пьет». Соленко выразительно шмыгнул носом. «Слушай, насчет Лены, — сказал Миша, — прости, кажется, это было лишнее». «Да нормально, я не обиделся», — буркнул Соленко. «Вы, конечно, старались. Вам бы только уязвить человека. Вы меня ненавидите за национальность, за то, что я американец, но у вас руки коротки сладить со мной». «Слава богу! Наконец-то что-то знакомое. Узнаю друга Борю». «Друг Боря, ты когда собираешься инструктировать заморского гостя?» Соленко покосился на притихшего в своем углу Ника. «А я не буду», — заявил он. Спереди обернулся Гоша. Миша тоже сделал такое движение, словно очень хочет посмотреть назад, но ограничился пристальным взглядом в зеркало. Ник уже в который раз почувствовал себя мебелью. Это было несколько унизительно, но Ник отдавал себе отчет, старался как минимум, что ситуация непростая, люди непростые и вообще все сложно. «Надо представить, что я в Сан-Эскобаре. Там со мной тоже не церемонились». «И зачем тогда было это все?» — недовольно спросил Миша. «Я хотел, честно. Но я пока сюда ехал, много думал, и пока вас ждал на парковке, тоже думал», — сказал Соленко. «И понял одну вещь. Даже странно, как она раньше не пришла мне в голову. Ничего уже не исправить, ничего не изменить. Россия мчится, как красный бронепоезд на полных парах в историю, и это интервью, если оно получится, будет документом эпохи. Возможно, последним интервью Сереброва, а может, последним интервью на Земле. Ты с похмелья бываешь положительно невыносим». «Отстань, я потеряю мысль. Ник, пойми меня правильно. Это уже не наша игра и, по большому счету, даже не наше дело. GINN здесь только инструмент, а вернее, игрушка судьбы. Государь, мать его, император Роман Валерьевич Серебров тоже доигрался, но его роль первого плана. И твоя задача — дать ему комфортно исполнить свою партию. Больше от тебя ничего не требуется. Думаю, уже готовы вопросы, и ты не упирайся, когда их увидишь. Можешь их редактировать, но не отказываться. Их надо отработать, а пока Серебров будет говорить, ты поймешь, чего не хватает, и придумаешь свои. 1-2, не больше. Не сочти за оскорбление, но Серебров в нашей профессии немного опытнее тебя и лучше знает, как готовить и вести интервью. Просто не мешай ему. Это лучший способ нам исполнить свой долг перед лицом неизбежного. Понял меня?» Ник оторопело кивнул. Уже в пятый или шестой раз. «Ничего себе инструктаж! Какая-то эпитафия человечеству!» «Ох и худо тебе, дружище!» — протянул Миша. «Вы просто не видите...» Соленко тяжело вздохнул. «Вы просто не видите, как все это выглядит со стороны!»
1: «Да вроде неплохо».
0: «Только для вас! А с точки зрения нормального человека к власти пришла хунта и творит беспредел! Ее пытались хотя бы призвать к порядку, ничего не получилось, а теперь она совсем обнаглела, и ее остановят силой».
1: Ник молча кивнул. Миша и Гоша синхронно то ли хрюкнули, то ли фыркнули.
0: «Нет, ну есть и такое мнение», — согласился Миша. «Только ты про нормального человека вычеркни, пожалуйста. Это мнение тех, кто заинтересован. Его навязали всем, кто зависит от заинтересованных. А вот нормальный и, главное, внутренне свободный человек — россиянин, например», — вернул Соленко.
1: Да хотя бы россиянин со свойственным ему пофигизмом основанным. С пофигизмом, основанным именно на внутренней свободе. Он понимает, насколько все естественно и нормально. В кои-то веки нормально.
2: Ой, хватит, сколько можно? Я тебе пытаюсь объяснить, а ты не слышишь. Неважно, что ты думаешь, и неважно, что думаю я. Даже если люди во всем мире одурачены, какая разница? Важно только одно. Как действия России выглядят и какие были сделаны выводы.
1: «Я помню, какие выводы были сделаны из пробирки с белым порошком», — произнес Миша вкратчиво.
2: «300 000 жителей это стоило Ираку. Стесняюсь спросить. Ты ведь раньше знал про это,
1: а потом забыл, а?
2: А для Ливии и пробирки не понадобилось. Теперь скажи, почему Россия, на которую 20 лет всех собак вешают, построила щит?»
1: «Совершенно не вопрос», — отрезал Соленко.
2: «Надо было загружать ВПК, загружать стройкомплекс, придумать рабочие места хоть из воздуха. Этот ваш щит — огромный мыльный пузырь. И без войны он лопнет. Сереброва просто загнали в угол, ему деваться некуда. Мне его искренне жаль. Рома — заложник, но мог бы пустить себе пулю в лоб, а взял и всю страну потянул за собой».
3: «Бедный Гоша», — донеслось спереди.
1: «Чего я бедный?»
2: «Но я-то Борю почти год не видел, а ты эту конспирологию слушаешь каждый божий день, кроме выходных. Знаешь, Борь, мне иногда кажется, что ты прав. Мы все умные, а ты один дурак».
1: «Работа такая», — заявил Соленко. «Работа шута — говорить правду в лицо».
3: «Тоже мне Шико нашелся.
1: Только он-то был герой».
2: «Кто такой?»
1: «Извини, я забыл, что ты американец, и без гугла совсем дикий». Соленко опять вздохнул еще горше. «Я отключился», — буркнул он, слегка подавшись в сторону Ника.
2: «Совсем в ноль. Человек-невидимка. Даже за пиво заплатить не могу».
1: «Теперь все ясно», — подумал Ник. «Вот почему я не вижу метки Бориса на карте. Он спрятался. Интересно, как они обходят программу распознавания лиц? Камеры здесь повсюду, или ничего не работает? И программа не работает? А может, у них и щит не работает? Борис сейчас не просто так распинался. Ходила ведь такая версия, что вся эта затея со стратегическим оборонным комплексом — грандиозный блеф. Технократы просто наворовали бюджетных денег. И Сереброва подставили, а он зашел слишком далеко и теперь с упорством обреченного пытается доиграть игру до конца. Россия объявлена угрозой свободному миру. Войска НАТО стоят вдоль границы и пересекут ее, как только царь нажмет кнопку. С мандатом ООН или без него, им уже все равно. Заседание Совбеза кончится с минуты на минуту. Россия лишена права вето, Китай воздержится, значит, мандат будет. На что они тут надеются, совершенно непонятно. Какой-то пир во время чумы.
2: «Будет тебе пиво минут через 20, если не застрянем у белорусского», — сказал Миша.
1: «Потерпи, страдалец. Ты столько уже с утра вылокал».
2: «У меня вчера был трудный день.
3: И ночь полная трудов.
2: Не считаю нужным это комментировать».
1: Они ехали по городу, и Ник путался в ощущениях. Не мог понять, нравится ему тут или нет. Несмотря на эклектику, несовпадение архитектурных стилей, Москва была по-своему красива. В ней чувствовалась некая сила, древняя, могучая, сила имперской столицы. И еще одно. Москва очень прочно стояла на земле. Ник не знал, как это рационально объяснить. Странный город, но не страшный. Добрый. Очевидно, душа нараспашку, добрый. С учетом того, какие зверства тут творились всю его историю, это тоже плохо укладывалось в голове.
2: «Так», — сказал Миша.
1: И замолчал. В машине повисло напряжение. Ник сфокусировал взгляд на новостной ленте, ничего особенного.
2: «Есть решение Совбеза, есть мандат. Идиоты. Ну и что мы будем делать со всем этим металлоломом?» «Что ты будешь делать с металлоломом, который прилетит тебе на голову?» — рявкнул Соленко.
1: «Нам же придется тащить его обратно через границу, чтобы вернуть законным владельцам», — закончил мысль Миша.
2: «Останови!» — сказал Соленко. «Вон там!»
1: «Фиг тебе! Реанимация на Новом Арбате!» Соленко застонал, согнулся пополам и сжал руками виски.
3: «Ну да, хреново мне, хреново!» — пробормотал он. «Ну, дурак я, ну что теперь поделаешь?»
2: «Миш, ты в ядерный удар совсем не веришь?»
1: «Исключено. Сначала они будут тестить щит наземными силами».
2: «Ну и расстреляют башни издали».
3: «А кто говорил, что это пузырь?» — поддел Миша.
2: Предположим, что башни работают. Все делают вид, что башни работают. Логично разбить их километров с 20 пушками. А лучше с 50 ракетами.
1: Пускай бьют. Лишь бы не задели гражданских. Кто тебе сказал, что первый эшелон подключен? Кто сказал, что это вообще не макеты и там есть персонал? Они разносят первый эшелон в хлам и заходят на нашу территорию. Имеем акт прямой агрессии и вторжения. И вот тогда будет нажата не бутафорская кнопка, а настоящая. Так вижу.
2: Это твое профессиональное мнение?
1: Так вижу, повторил Миша. Саленко откинулся на спинку сиденья. И только сейчас перед глазами Ника выскочил значок Breaking News. Однако, ну и информаторы у Миши Клименко, скромного консультанта. «Город сегодня нажрется в хлам», — сказал Саленко и прикрыл глаза.
2: «Кто о чем, а Боря о выпивке?» «Ник!»
1: Саленко сел прямо и заговорил строго. В нем случилась какая-то перемена, из которой Ник сделал один вывод. «Сейчас надо слушаться.
2: Свяжись с нашими, пусть твой вылет принесут. Если Миша договорится насчет интервью, оно будет в 8 пм, они подгадают к ланчтайму в Америке». «Что так смотришь?» «Да, у тебя прямой эфир. Серебров не признает монтажа и редактуры. Он русский царь, черт побери. Он хорош сам по себе и знает, что говорить. Даже если он чихнет или стакан уронит, или шнурки развяжутся, его честь не пострадает. Царь выше всего этого. Он может упасть в лужу при всем честном народе и встать еще круче, чем был. Может себе позволить. Ты понял?»
1: «Ты че орешь на парня, Боря? Очнись!» — позвал Миша.
4: «Ты лучше скажи, кто Романа всему этому научил?» — пробасил Гоша.
2: «Цыц! Он сам умел. Он не глупее нас с вами. Уж точно не глупее меня. Прости, Ник, что-то я очень громкий. Итак, скажи нашим, я хочу, чтобы самолет вылетел около 0 часов. Лучше чуть раньше. 11:30 будет хорошо. Миш?
1: Успеете. Хотя зачем такая спешка?
2: Значит, 11:30. Передавай». «Мне кто-нибудь даст сказать?» — воскликнул Ник с отчаянием в голосе.
1: Он сам не ожидал, что его вдруг так прорвет. Трое старших заговорили разом.
2: «Да кто ж тебе мешает, дорогой Миша?»
4: «Совсем затюкали парня, это Гоша».
2: «Тебе сейчас дадут в морду!» — рявкнул Борис.
1: И наступила тишина. Машина стояла на светофоре у Белорусского вокзала. Рядом ждал автобус, и скучающие пассажиры вдруг оживились. Они заметили Саленко и теперь показывали на него друг другу пальцами.
2: «Ну, говори, чего молчишь?»
1: — бросил Саленко и отвернулся. Увидел то ли своих поклонников, то ли потенциальных доносчиков и помахал им. Пассажиры достали смартфоны, чтобы запечатлеть такую диковину, как самый разыскиваемый человек в России, но тут Миша резко увел машину направо под зеленую стрелку.
3: «Я рассчитывал поснимать в городе ночью и утром», — обескураженно пробормотал Ник. «У нас вылет за час до начала коронации. Мы будем уже в Праге, когда церемония кончится».
2: «Нет», — сказал Саленко. «Они могут включить эту штуку раньше. Я бы запустил ее в полночь, но Серебров поставит на 4 утра и будет прав».
4: «Мыльный пузырь», — протянул Миша.
2: «Заткнись. Ник, прости нас. Все на взводе, если ты помнишь это выражение. Тебе надо отдохнуть, мы тебя сейчас положим спать». «Я спал в самолете, можно мне походить по городу хотя бы днем?» — взмолился Ник. «А если тебе череп проломят? Кто уже чуть не допрыгался в аэропорту? Думаешь, только я тут хочу врезать по твоей пиндосской морде?»
1: Ник инстинктивно сжался, настолько ощутимо Саленко ударил его своей невидимой злобой.
4: «Борь, ну ты вообще!» — протянул Миша осуждающе.
2: «Что вообще? У парня на лбу написано «Made in USA», а он еще и сам нарывается. Догадались, блин, кого прислать? И я тоже хорош гусь, не подумал. Надо было звать Бурлюка. Он такой густопсовый, по нему ничего не видно».
1: «Зато у Бурлюка акцентов сразу два. Нью-йоркский и одесский. Его не по морде будут бить, а по акценту.
2: Потом, как ты себе представляешь? Серебров, а напротив Бурлюк. Роман Валерьевич зайдет в кабинет и его вынесут, он умрет со смеху». «Ну, не знаю. Конечно, они не очень монтируются. Какой ты деликатный. А я скажу прямо, это будет даже не порнография, это провокация. Нет, для Америки сойдет, они ко всему привычные и не поймут, в чем проблема. Но если дорогие мои москвичи, отсмотрев минуту прямого эфира с Бурлюком, пойдут жечь американское посольство, я не удивлюсь. У нас еще остались люди, для которых эстетика не пустой звук».
3: «Вот видишь, как в Москве все сложно», — сообщил Саленко, повернувшись к Нику.
1: Тот машинально от него отодвинулся, вжавшись в угол.
2: «Кругом эстеты драные, цари себе навыдумывали, техника у них на грани фантастики, а я 20 лет во всем этом по уши, каждый день, круглые сутки. И вдруг меня вышвырнули. Сказали, пошел вон, Боря, ты не оправдал доверия. И сейчас у меня нет второго человека, которого пустят к Сереброву. Только тебе можно, тебя ФСБ одобрило, если они до вечера не передумают. Не могу я рисковать твоей головой. Последнее интервью».
4: «Я с ним пойду по городу», — пообещал Гоша.
1: Саленко задумался. «Он не будет приставать к людям».
4: «А что он будет?» «Иди и смотри», — непонятно для Ника объяснил Гоша. «Это самое лучшее. Он отлично снимает с движения, я видел. По-хорошему, его надо просто застримить. У него же есть персональный канал, и пусть все смотрят, как живет Москва. Они же не знают, как тут у нас. Они видят нарезку, не видят жизни».
2: «Дайте мне холодного пива», — сказал Саленко устало. «И делайте, что хотите».
1: «Снова узнаю Борю», — сказал Миша.

0: Global Independent News Network полностью отвечала своему названию. По внутреннему устройству старая добрая телекомпания со всеми атрибутами вроде редакции и корреспондентских пунктов. Всегда на грани рентабельности, потому что реально независимые, и всегда лучшие, потому что пестовала еще один атрибут прошлого — собственную журналистскую школу. В GNN растили свой персонал. Борис Соленко называл их метод «дрессировкой кошек». Редакция подсматривает за молодыми, замечает, к чему у них склонности, что у них получается хорошо, и помогает развивать это. Недаром сам Борис с первых дней работы в GNN делал глупости, упорствовал в заблуждениях, превратил их в фирменный стиль и стал звездой. Причем единственное в своем роде, подражать ему нет смысла, выйдет не более чем пародия. И его пародировали, но никогда не повторяли. Соленко практически не делал стендапов. Более того, он всячески избегал картинок статичной камерой. Он почти всегда двигался, и камера шла с ним рядом, или за ним, и чуть выше. Благо, Гоша был здоровенный. Так нельзя делать сюжет, и зритель быстро устает их смотреть из-за ощущения, что его тащат на коротком поводке. Это ведь не компьютерная игра от первого лица, где ты сам управляешь героем. Тут управляют тобой, и это утомительно, а некоторых просто бесит. Но Соленко умудрялся снимать так живо и интересно, что его взахлеб смотрели и просили еще. Правда, места для второго Бориса на GNN не осталось. Сегодня его роль временно взял на себя Ник. Как выразился Гоша, творчески ее переработав. Он просто шел и смотрел, никак не комментируя увиденное. Съемка в движении требует особой выучки, если у тебя вместо объектива глаза. Нужен поставленный шаг, чтобы кадр не прыгал. Коррекция изображения способна полностью сгладить это, но видео получится чуть-чуть искусственным, на той грани, когда человек умом не понимает, в чем проблема, но подспудно чувствует, что его где-то обманывают. Реакцией на обман будет бессознательное отторжение материала, а все неосознаваемое очень сильное. Проще научиться правильно ходить, чем столкнуться с тем, что люди тебя не любят и сами удивляются, с чего бы. Какой-то ты, значит, противный. Это уже приговор на всю жизнь. Ник очень старался, но через час понял, что, во-первых, неадекватно устал, а во-вторых, упускает нечто главное, общее, заостряя внимание на частностях. У него буквально разбегались глаза, он цеплялся взглядом за улыбки, смех, рукопожатия, поцелуи. А еще никогда и нигде он не видел столько элегантных людей и гонялся за ними по отдельности, когда надо было хватать картину в целом и копать глубже. Ему нужна была душа города. По счастью, рядом был Гоша со стабилизированными камерами, способными держаться ровно и едва ли не на бегу. Немного смущаясь, Ник попросил его взять работу оператора на себя. Гоша хихикнул и сказал: «А я говорил». И почти сразу Ник кое-что понял. Много раз он слышал, будто Москва подавляет, навязывает свой темп и отталкивает равнодушием. Это оказалось совсем не так. Необъяснимое впечатление, что Москва — город добрый, только окрепло, пока он бродил с Гошей по историческому центру. Здесь столичный лоск существовал рука об руку с домашним уютом. Гламур с чувством собственного достоинства, быстрый темп жизни с глубоким спокойствием. Город дышал силой, уверенностью и свободой. В старой имперской столице вольно дышалось. Знаменитые сталинские высотки были, конечно, тяжеловесны, но так вписывались в пейзаж, что совсем не давили на психику. «Хочу что-нибудь тоталитарное», — сказал Ник.
1: «Поехали на смотру», — не раздумывая, предложил Гоша.
0: И привез Ника на смотровую площадку у здания МГУ. «Будь я проклят», — только и сказал Ник.
2: «Хорошо-то как!»
1: «Это не лучший в мире университет», — извиняющимся тоном сообщил Гоша.
0: «Зато самый красивый», — твердо ответил Ник. К вечеру он совершенно загонял Гошу, зато персональный канал Ника буквально ломился от лайков и недоуменных комментов вроде: «Как-то не похоже, что эти ребята хотят развязать войну», со стабильным ответом: «Это ты еще их короля не видел, он вообще пупсик». Интервью с королем поднялось в топ ожиданий, и генеральный продюсер GNN написал Нику так держать, что считалось в офисе наивысшим одобрением. Сам Ник был грустен и задумчив.
1: «Что с тобой?» — спросил Гоша.
0: «Люди», — ответил Ник.
1: «Не понял».
0: «Сам не понял». Люди здесь были странные и еще странно привлекательные. Красивые, но это ясно, ведь столица поколение за поколением завлекает самых ярких женщин и мужчин со всей страны. Прекрасно одетые, но об этом феномене Ник был наслышан и готов ко всему. Неулыбчивые, даже хмурые. Он и про это заранее разузнал. Ему сейчас было неуютно от мысли, что вряд ли удастся передать, какая бездонная глубина может скрываться под маской выученного спокойствия. Он словно предавал этих людей или подставлял, не умея показать ту абсолютную внутреннюю свободу русских, о которой как бы в шутку говорил утром Миша, а это оказалось правда. Ощущение легкости и свободы в тяжеловесный каменный городской центр приносили с собой именно люди. Они были этим пропитаны. Ник понимал, что он сейчас приподнял только самый краешек завесы, окутавшей тайну русской души, и очень боялся делать поспешные выводы. Но очень хотелось. В конце концов, наблюдательность — его профессия. Ник уже забыл, что думал о русских утром, как боялся их и одновременно жалел. Он заметил, что из города совсем не видно башен щита, и это наверняка влияет на его оценку ситуации, но сами-то русские о башнях помнили, называли башнями ПБЗ. Гоша объяснил, какой тут хитрый двойной смысл, и едко шутили на их счет. История прихода к власти хунты выворачивалась наизнанку, иначе виделся демонический и трагический персонаж Серебров, которого уж как-то слишком хорошо знал не только Соленко, но и его оператор. Ключом к тайне была все та же внутренняя свобода каждого русского, взятого по отдельности. Они носят ее в себе. Она у них просто есть от рождения. Если как следует задуматься об этом, можно было испугаться всерьез. Если нация с такими задатками решила отгородиться от мира стеной, которую пробьет только баллистическая ракета, примем на веру, будто щит только стена, возможно, мир очень и очень нездоров. Ник быстро и невнятно выпалил все это Гоше и спросил: «Как ты думаешь, а что будет, если я попробую как-то, хотя бы намеком, в двух словах?»
1: «Сказать? Это оценочное суждение. Ты вылетишь из JNN, как джин из бутылки».
0: «А если это важно, а я промолчу? А потом окажется, что я сегодня на самом деле беру последнее интервью, и завтра война. Пусть я ничего не смог изменить, но я промолчал».
1: Гоша на всякий случай Ника обнюхал, чтобы убедиться. Не пил. Между прочим, дело было к вечеру, а город все еще не проявлял тенденции надраться в хлам.
3: «Поговори с Борей», — сказал Гоша. «Он сейчас не в форме, но все равно умный».
1: Они нашли Соленко там же, где его оставили, в уличном кафе на Новом Арбате. Похоже, он так и проторчал тут весь день. Самый разыскиваемый человек в России был то ли на удивление трезв, то ли до такого изумления пьян, когда уже все равно, что трезвый. Сидел он в окружении известных московских журналистов, минимум двоих Ник легко узнал, и непринужденно болтал с ними. Посмотрев на Соленко более внимательно, Ник подумал, что говорить с ним о серьезных материях или уже поздно, или пока рано, и решил, что сам разберется. Не маленький уже, в общем-то. Пора за себя отвечать. За столиком поблизости Миша Клименко сосредоточенно тыкал всеми 10 пальцами в планшет, а рядом скучали над едва начатым пивом двое мужчин такого откровенно КГБшного вида, что Ник окончательно потерял всякую надежду понять, кто в этой стране разыскивает Бориса, а главное, зачем. Но зато и беспокоиться перестал тоже. Ему просто надоело.
0: «Меня всегда поражало», — вещал тем временем Соленко, «как уныло и неаутентично в России ставили пир во время чумы. Пушкин ведь дает однозначную трактовку. Улица, накрытый стол, несколько пирующих мужчин и женщин. Теперь смотрите. Вот улица, вот стол. Не хватает только прекрасных дам, но это поправимо. Что мы делаем? Правильно. Ваше здоровье. Итак, что там с героями? Да они пьяны вдребезги. У них языки заплетаются. «Спой нам, мэри, уныло и протяжно», — говорит председатель, — «немного погрустим, но просто чтобы не забывать, где мы и что мы, а дальше снова оторвемся. И я даже верю, что сначала мэри поет одна, но потом они не выдерживают и начинают орать хором, да еще и под гармошку. Вот как правильно. Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Если бы хоть у кого-то в этом замечательном, но неисправимо провинциальном городе была в крови пара капель живого эстетического чувства, он бы сегодня сорвал банки и остался навсегда в истории, поставив пир во время чумы так, как надо».
1: «Вот это наш Боря», — сказал Миша, поднимая глаза на Ника.
3: «Боря, каков он есть. Вольный российский эстет, блин.
1: Ты готов?» «Я только ему скажу, чтоб собирался». «Куда?» — удивился Миша.
4: «В аэропорт. У меня есть некоторый опыт экстрадиции, и я знаю, что Бориса не смогут просто взять и посадить в самолет, как обещали полисмены. Нужно время на оформление документов. Вы сделаете так, чтобы его отвезли?»
1: Миша хмыкнул. Почесал в затылке. Поглядел на Ника задумчиво, потом мягко улыбнулся.
4: «Хорошо. Иди, скажи ему. А откуда тебя высылали?»
1: «Сан-Эскобар», — сказал Ник, стараясь, чтобы это прозвучало не слишком пафосно.
4: «Ты пошел по стопам Бори и сообщил диктатору, что тот дурак?»
1: «Нет-нет, это было раньше, и меня, конечно, не пустили к диктатору».
3: «Да я пошутил», — перебил Миша.
1: «К нему и Борю не пустят. Не будь занудой. Но ты все равно молодец, отважный парень. Я знал, что ты ездил туда, но упустил из виду, что тебя выперли. Так почему?»
4: «Шпионаж под прикрытием».
3: «А ты шпион под прикрытием?» — обрадовался Миша.
1: Двое грустных мужчин рядом с Мишей погрустнели окончательно и едва ли не отвернулись от Ника.
4: «К счастью, нет», — сказал Ник. «Тогда бы меня, наверное, не выслали, а... даже не знаю. Говорят, они любят проводить медицинские эксперименты на заключенных. У меня было совсем другое задание от редакции, но я пытался между делом уточнить и этот вопрос».
3: «Не смотрите так, я совсем молодой был.
4: Подозреваю, меня послали в Сан-Эскобар по принципу «мальчишку не жалко». А мальчишка был глупый и довыеживался, как вы это называете».
1: «Вот всегда у вас так», — сказал Миша. «Обрати внимание и почувствуй разницу. В частном порядке у вас мальчишек жалеют. В корпоративном — никогда».
4: «А у вас наоборот», — съязвил Ник.
3: «Да кто ж тебя не жалеет, дорогой мой?
4: Давай, иди к Боре, и через 5 минут стартуем».
1: Соленко уже оставил в покое Пушкина и взялся за Грибоедова. Русские слушали, развесив уши. Ник подумал, что и сам не отказался бы. Борис долго не мог понять, чего Ник от него хочет.
3: «Какой аэропорт? Какая полиция? Какая экстрадиция?»
1: Потом дошло, наконец. Первым делом он посмотрел на русских коллег, сидевших все это время с каменными лицами в гробовом молчании, и развел руками, словно извиняясь.
4: «Все нормально. Наливайте, ребят. Я здесь».
1: «Простите, вам пора ехать». Ник осторожно тронул его за плечо.
3: «Ты не понял, я никуда не еду», — бросил ему Борис.
4: «И не собирался. Даже странно, как это могло прийти тебе в голову». «Спасибо, Ник, ты славный парень, я очень тронут заботой, честное слово, но если ты задумаешься на минуту, то поймешь, насколько твое предложение нелепо. Ты уж как-нибудь без меня, извини. И давай это... желаю удачи в нашем деле, Миша за тобой присмотрит, так что я спокоен. Ну, друзья мои...»
1: Ник стоял столбом, переваривая услышанное. И как-то очень легко понял, что совсем не удивлен. Он даже не ждал этого, он знал. И заговорил об отъезде только по инерции, потому что зарядил себя на совместный с Борисом полет еще с утра. Ну и просто надо было спросить. А так... да он бы и сам тут задержался, если бы мог.
3: Вечер-то какой хороший.
1: И какая разница, что думает мировое сообщество? Какая разница, что хочет сказать миру Серебров? И плевал я на это ваше последнее интервью. Правда, его ждут миллионы людей. А это важно?
3: По-настоящему важно что-то совсем другое. Понять бы что.
1: Тем временем русские налили и подняли.
5: «Джентльмены!» — начал Соленко.
4: «За присутствующих здесь дам!»
1: — перебил его ведущий модного ток-шоу, глядя мимо Бориса, поправляя галстук и садясь прямее. Ник оглянулся. Борис тоже. К столу быстрым шагом приближалась стройная блондинка лет 40 с очень милым, хотя и несколько утомленным лицом.
3: «Так вот ты где, сволочь!» —
1: сказала она скучным голосом, размахнулась и так дала Борису в челюсть, что тот упал вместе со стулом. Журналистское братье оценило силу удара сдержанными аплодисментами.
3: «Это, может, последняя ночь, а ты водку жрать!»
5: «Да ничего не последнее!» — ныл Борис, ползая на четвереньках. «Ну какой идиот на нас нападет! А пускай и нападет! Напал уже один такой, плохо кончил!»
6: плохо кончил, значит? Это кто бы говорил?»
0: Бориса схватили за шиворот и куда-то потащили. Журналисты старательно делали вид, будто им совсем не смешно. Подошел Миша.
3: «Последняя ночь. Как романтично. Теперь ты знаешь, что сказать хорошенькой стюардессе, когда самолет взлетит?»
0: И Ник ему ответил, машинально, совсем не думая. «Да я, наверное, тут задержусь».
7: «Асюка, асюка, мантейка, асюка, ю костария, ю костария».

0: так давно я заметил, что жизнь умеет меняться быстро и необратимо, как снежный ком. Все происходит в то время, пока ты безуспешно силишься прийти в сознание, образно говоря, конечно, и поверить в реальность происходящего. А затем пустота, ветер, и ты, понимающий, что все сдвинулось, сорвалось со своих мест, и тебе уже нравится новый расклад. А может, не нравится. Иногда ты не успеваешь этого понять. Но одно остается незыблемым. Ощущение, что ты никогда, ни при каких обстоятельствах не поверил бы раньше, что все случится именно так. Моя жизнь уже порядком облипла снежными комьями радикальных перемен, и я был рад большинству из них в самом финале, когда разум уже мог включиться и сообщить, что все закончилось как нельзя лучше. Но со свойственным всей человеческой породе упорством я продолжал искать в этих комьях крупицы золота. Искать и не находить. Воспоминания отрывочны. Я еду в метро, на коленях свежекупленный арабский кошмар Ирвина. Гвалт, шум. Соседка рассказывает кому-то безумную историю своего зятя. Сюжет уже стал классическим. Справа мужичок с сонным лицом пялится в мою книжку. Я перебираю буквы, пока не начнется знакомый приступ тошноты. Не могу читать в транспорте, а хочется. Убираю книжицу в сумку, закрываю глаза и жду, когда голос свыше произнесет название моей станции. Привычка, отработанная временем. Скорость. Полет в темноте. Дикий, стремительный. Мимо проносятся тени. Огни, похожие на звезды. Темные небеса и... легкое белое перышко, плавно опускающееся вниз. Тишина. Двигаться на четырех лапах. Лететь в высоте и петь песни ветру. Смотреть на мир золотыми глазами. Знать то, чего никто никогда не узнает. Верить в то, чего никогда не случится. Бежать, чтобы остаться. Моя станция. Наваждение в глубине закрытых глаз не желает меня оставлять. Оно притягательно сказочное. Именно так. Я стряхиваю его с ресниц, возвращаясь в реальный мир. Затем поднимаюсь и выхожу. Нельзя опаздывать на лекции в родной архитектурный институт. Иначе, в том случае, если пустят в аудиторию, придется вышагивать под аккомпанемент ехидных смешков однокурсниц и однокурсников. А косой взгляд преподавательницы – то еще счастье. Не люблю быть в центре внимания. Датчик вредного излучения просто зашкаливает. Душой компании меня не назовешь. Ее звали Ольгой. Маленькая, большеглазая, с тонким птичьим носом, переломанным в трех местах. Она была под завязку переполнена веселыми шуточками и дурацкими старыми песенками времен дружной пионерии. И в то же время производила впечатление человека, которого очень легко обидеть. Помню, когда я первый раз увидел ее в короткой кожаной куртке и кроссовках, шустро перебирающую ножками по талому снегу, мне показалось, что для полноты образа ей не хватает двуручного меча в руке. Маленькая девушка и двуручный меч. Странно, да? Я списал все это на свое чувство подавленной романтики. Помните этот термин «де кампо»? Оля умела появляться из-за поворота внезапно и неожиданно, сверкая глазками и очаровательной улыбкой, а затем также внезапно исчезать. Этому тоже можно было найти объяснение. Одевалась она всегда не по сезону, а весенняя мартовская погода не располагала к неспешным романтическим прогулкам. «Я привыкший к морозу северный олень», — сообщила она мне как-то сквозь смех, в ответ на справедливую обеспокоенность ее здоровьем. Девушка из странной старой сказки. Я влюблялся не сразу, а постепенно, шаг за шагом. Может, это было своеобразной данью привычки в усмерть запасть на кого-нибудь из однокурсниц. Она нравилась мне. Я долго пытался понять, нравлюсь ли я ей. Так обычно и бывает. Беззаботная ежедневная студенческая толкотня. Мы ходили обедать в столовую неподалеку от родного коробка. Самую настоящую столовую, в которой я вел себя словно пришелец. Поверьте, отличить по виду пирожок с морковкой от пирожка с картошкой в таких заведениях бывает не так просто. Никогда не понимал людей, выстраивающихся в огромную очередь, чтобы всего лишь пожрать. До этого мои познания в общепите ограничивались засохшей пиццей и стаканом кофе в каком-нибудь фастфуде. Впрочем, я до сих пор придерживаюсь компромисса и обедаю в уютных кафе где-нибудь на берегу речки с чудесным видом из окна. Я понял, что влюбился после того, как нарисовал ее портрет. Это был действительно хороший портрет. Я выписал каждую черточку, каждый изгиб ее тонкого носика, иронический прищур глаз и загадочную улыбку. Наверное, это стоило сделать. Хотя бы для того, чтобы разобраться в собственных чувствах. В тот год лето было дождливым, а осень быстро перешла в зиму, как сейчас, когда я пишу эти строчки. В начале октября яркий листопад вдруг сменился холодной снежной завесой, и город стал белым, словно старый седой медведь. А когда ветер унес пелену тусклых облаков, яркое ослепляющее солнце отразилось в сугробах миллионами маленьких алмазных звездочек. В один из таких чудесных дней мы стояли на остановке и медленно замерзали. Хочу трамвай», — приговаривала Ольга, ритмично притаптывая снег кроссовками. «Мне больно на тебя смотреть», — процедил я сквозь зубы, уже отстукивающий мотивчик из «Лебединого озера». «Сам не лучше. Хотя, если так пойдет дальше, я залезу к тебе в пальто». При этих словах она стала похожа на хитрую рыжую лисичку. «Ищешь, где можно комфортно перезимовать?»
1: «Нашла! Срочно подвинься!»
0: Я не стал возражать. Наверное, со стороны мы выглядели просто потрясающе. Четвероногое двухголовое создание в рыжем пальто. Пожалуй, в цирк такого приняли бы без разговоров. Мы посмеялись немного, а потом я уткнулся носом в ее пушистую русую шевелюру и закрыл глаза. Белый ветер и бездонная ночь. Мягкие хлопья снега. Холод лучше, чем одиночество, но и он бывает невыносим. Снежинки падают монотонно, завораживающе, словно в сказке, и тают на моем лице, превращаясь в ледяные слезы. Я поднимаю взгляд, пытаясь стать хотя бы мысленно одной из этих маленьких волшебных снежинок. Но ветер усиливается, воздух становится густым и колючим, меняются краски, и в лицо мне падает поток перьев, больших и маленьких, белых, как мел, твердых, как кусочки мрамора. И я лечу вместе с ветром, распевая песню на незнакомом языке. Мне страшно, но полет этот доставляет мне удовольствие, потому что позволяет забыть все. И тогда, в двух минутах от вечности,
1: «Не спи! Замерзнешь!»
0: Бодрый голосок Оли выводит меня из странного оцепенения.
1: «Похоже, трамвая нам сегодня не дождаться».
0: «Ну и ладно. Мне и так хорошо», — соврал я. Видение было неприятным. Будто я только что провалился в бездну и мог остаться там навсегда.
1: «Ого! Только в больнице, куда нас непременно увезут, мое синее чучелко придется от твоего синего чучелка отрезать паяльной лампой. Пора шевелиться! Начинаем дурить!»
0: «Отлично! Где будем дурить?»
1: «По дороге с облаками, до метро пешком. Через парк, где Пушкин в ночной рубашке вышел на мороз и превратился в статую».
0: Ольга захихикала.
1: «Побежали!»
0: И она проворно выскочила из моего пальто. Парк с Пушкиным был в двух кварталах от остановки. Спустя пару минут она уже задорно смеялась и целилась в меня огромным снежком. Я увернулся, вражеский выстрел достался великому поэту. Когда тебе без малого 20, приятный идиотизм всегда поднимает настроение. Снег был липким, качественным, звонко похрустывал в ладошках. И на смену огромным снежкам пришли гигантские, а затем...
1: «Посмотри, я вылепила грифона!» Я как раз приделывал снеговику внушительный бюст, намереваясь довести девушку до истерики. Моему творению было далеко до успеха силиконовой помелы, боюсь, что даже Дедушка Мороз не стал бы принимать Виагру ради такого сомнительного удовольствия. Но бабка получалась славная. А вот Грифон... Никогда бы не подумал, что такое можно просто взять и вылепить.
2: «Я сделала Грифона из снега и золота», — прошептала она удивленно, словно все это получилось у нее ненарочно.
1: Я не чувствовал в ее голосе ни радости, ни восторга. Как будто она хотела превратить эти комья снега в большого белого слона или еще одного добродушного снеговика на худой конец. И нечаянно, сам собой, у нее получился Грифон. Крылатый лев с гордой орлиной головой. Кажется, я даже дышать перестал, и было слышно, как тени перешептываются за бронзовой статуей поэта. А потом я сделал первый шаг, и Грифон стал меняться прямо у меня на глазах. Неровные комья превращались в гладкий прозрачный лед, и я видел золотые глаза этого сказочного создания. Драгоценные блики скользили по волнующимся от порывов холодного ветра крыльям, когти царапали снежный наст, и шерсть лоснилась от золотой пыли. Он медленно опустил веки, слегка прищелкнув клювом. А маленькая принцесса за его широкой спиной, сияющая, красивая, в расшитом жемчугом золотисто-голубом платье, пыталась улыбнуться мне сквозь слезы. Мир стал другим, или я сумел увидеть что-то тайное, сокрытое до поры до времени? Слеза замерзала на ее губах. Еще шаг... Снег ударил мне в лицо. Боль ледяным дыханием обожгла кожу. Небо перевернулось. Ольга сидела у меня на груди и хлестала рукой по лицу наотмашь.
2: «Не вздумай! Жив?»
1: «Кажется!» — прохрипел я. Вокруг валялись комья того, что было Грифоном. Из носа текла кровь, красные крапинки на белом насте.
2: «Что со мной было?»
1: Оля прикусила губы и отвела взгляд. Испуг на ее лице сменился задумчивостью.
2: «Мне показалось, я видел...» — продолжил я, но она меня оборвала.
1: «Ничего не было. Ничего ты не видел», — с непонятной злостью процедила она. «Просто бухнулся в снег и стал играть в дурацкого эпилептика, а заодно и напугал меня до смерти». Я растерянно моргнул. Затем набрал ладонь снега и приложил к носу, чтобы остановить кровь. Голова разболелась не на шутку. Никогда ничем подобным не страдал.
2: «Можешь идти?» — спросила Оля.
1: «Не хочешь показаться врачу, победитель снежных чудовищ?» Я покачал головой. Яркое солнце по-прежнему слепило глаза. Но теперь оно было не желтое, а золотое.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: Сердце мое с тобой, прислушайся, это так. Слова, как пчелиный рой, в ожидании клевер и мак. Последнее не назову, оно затаившийся зверь. Ведь все, что произнесу, будет жить. Открывается дверь кладовой, в глубинах стекла копит сил рубиновый сок. Это будущие слова, это пальцы, горло, висок и молчание. Смешная цена за безмерную магию снов. Сила их разбудит тебя. Можешь это назвать любовь.
0: Всегда любил стихи, написанные на партах в аудитории чьим-то неуверенным корявым почерком. Студенческое творчество на партах — это целый фольклор. Тут и матерные четверостишья, и рисунки, чаще всего перекачанных монстров или голых девушек, или и тех, и других в забавных позах. Иногда я натыкался на искренние, пронзительные стихи. Их авторство не подлежало идентификации, но они всегда появлялись к месту и ко времени. конце октября снег превратился в липкую черную жижу, которая с одинаковой легкостью затопила и небольшие уютные улочки с рядами близнецов пятиэтажек и оживленные проспекты. Свой 20-й день рождения мне пришлось отмечать с 5-дневным опозданием. Так было удобнее собрать всех друзей и подружек в теплой институтской аудитории. Оля поздравила меня еще утром по телефону и обещала явиться как раз к сладкому. На лекцию она не пришла, были какие-то срочные дела с участием родителей. Когда стемнело и часы на башенке за окном пробили 6, на сердце у меня стало неспокойно. «Кто-нибудь видел Олю?» «Час назад около библиотеки», — отозвалась полненькая Иринка. «Она обещала появиться в 5:30». «Опаздывает», — я постучал по часам на левой руке. «Библиотека закрывается в 6. Пожалуй, сбегаю за ней. Только быстро, а то мы тут с голоду помрем».
1: «Не помрете», — я натянуто улыбнулся.
0: «Можете без меня чего-нибудь сожрать и выпить, если успеете. Не обижусь».
3: «Без тебя не начнем».
1: «Ты самое подходящее украшение к Хэллоуину».
0: «Спасибо за комплимент.
1: Пока я бегаю, следите, чтобы темные силы не похитили торт».
4: «Ура! Будет на кого свалить!»
0: «Конечно, конечно», — проворчал я уже на полдороги. В другое время я с удовольствием поддержал бы их шуточки, но не сейчас. Сердце колотилось уже не в такт, на душе было нехорошо, гнусно. Я старался не думать ни о чем, но возле закрытой библиотечной двери мне стало еще хуже. «Где она может быть?» «Ищи. Ты можешь. Слушай. Вдыхай воздух. Ищи». Я не помню, как оказался в парке. Возможно, просто очень быстро бежал, не замечая ничего вокруг. А может, просто появился там, как призрак. Позже я убедил себя в том, что никуда и не уходил. Просто какая-то часть меня с клёкотом и воем вылетела в ночь через распахнутое окно и понеслась к цели. А я вернулся в аудиторию, по дороге встретив Ольгу, и произнес парочку дурацких тостов под веселый хохот друзей. Реальности больше не было. И вымысел перепутался с правдой. Ничего не могу утверждать. Я вылетел в ночь и возник в злополучном парке, в том самом, где моя кровь смешалась со снегом, и золотой грифон пытался перекричать ветер. Сейчас там было темно, только одинокий фонарь освещал статую великого поэта, но мне больше не нужен был свет. Ольга стояла в центре небольшой площадки, в своей потрепанной кожаной курточке, а в ее руке сверкал длинный узкий клинок. То, что было мной, не удивилось. С самого начала все должно было случиться именно так. Они окружили ее, ухмыляясь, осторожно пытаясь подобраться поближе. 5 карликов с темными лицами, практически невидимые на фоне грязной жижи. Они были крепкие и жилистые, и первый из них, к которому я подобрался сзади, издал удивленный всхлип, когда мои когти разорвали пополам его плотную тушку. Фонтан огня вырвался изо рта его товарища, опалив мои лапы, и я взмыл в воздух, чтобы перегруппироваться для атаки, в то время как... Я потягивал недорогое вино из кружки и слушал очередной анекдот. А Оля сидела напротив и загадочно улыбалась. Затем кто-то попытался оттаскать меня за уши, а часы за окошком пробили 7. И почему-то как раз в этот момент веселая Иринка вытащила из-за спины подарок, завернутый в фиолетовую фольгу. Я развернул его и обрадовался, потому что ничего не может быть приятнее, чем получить на юбилей черную кружку со стильной надписью «Капучино» и большую открытку с кучей автографов. А потом кто-то спросил у Ольги, где она умудрилась столько раз переломать себе нос, и она ответила, что слишком часто дралась в школе. И вытерла меч о рукав своей куртки, потому что как раз зацепила последнего из нападавших. Фонари мерцали, словно умирающие светлячки, а парк менялся на глазах. Скамейки растворялись в темноте, превращаясь в большие серые валуны. Статуя великого поэта изогнулась в немой конвульсии и обзавелась богатой серебристой кроной, сплетаясь ветвями с парочкой возникших ниоткуда деревьев. Огни города стали маленькими, далекими, и наступила тишина.
5: «Черт, тебя ранили!» — произнесла принцесса.
0: Я не мог с этим не согласиться.
5: Прежде чем я окончательно утратил способность мыслить, лазурная луна подмигнула мне и со смехом унеслась прочь по небосводу. Небытие сменилось неудобством. Я не мог пошевелиться. Холод, исходящий от мраморного пола, пробирал до костей. «Приветствую тебя в моем доме, мой старый верный враг», — донесся сверху чей-то строгий баритон. Я с трудом поднял голову и увидел трон из червленого серебра, на котором восседал его несомненный обладатель — высокий крепкий мужчина в черных одеждах. Его левое око пересекал шрам, вместо глазного яблока сиял большой изумруд. «Извини, что мешаю тебе подняться», — он усмехнулся. «Вы, грифоны, чрезвычайно неуравновешенные создания. Знаешь, я рад, что не убил тебя, когда мог». Человек встал, в два шага преодолел разделяющее нас расстояние и склонился надо мной. Его тень пахла ночным дождем, одиночеством и властью. Я попытался справиться с удерживающей меня невидимой силой, но осознал, что даже если мне удастся преодолеть ее, человек, все еще существующий во мне, вряд ли когда-нибудь сможет смириться с четырьмя лапами и парочкой крыльев. Все, на что хватило моих сил, распахнуть клюв и издать клекот, совсем не похожий на обычный человеческий крик.
6: «Ты разучился говорить?»
5: Король нахмурился.
6: «Ты слишком долго обитал в том мире, куда сбежал со своими собратьями во время войны. Говори!»
7: «Я... да...»
5: Мои голосовые связки отказывались слушаться.
7: «Я... не тот. Я... его сын. Отец состарился. Его нет. Давно.
6: Значит, золотой грифон мертв».
5: Лицо короля стало печальным.
6: «Жаль. А впрочем, и сын его мне пригодится».
7: «Где она?»
6: «Я бы на твоем месте беспокоился исключительно о себе. Твоя подружка в клетке».
7: «Отпусти ее! Или я поклянусь вечной мести тебе и твоему роду».
5: Кажется, я справился с непослушным птичьим языком.
6: «Не спеши с клятвами, малыш», — король усмехнулся в усы. «Впрочем, я с удовольствием поиздеваюсь над парочкой влюбленных. К примеру, что ты будешь делать, если я вырву тебе глаза? Как ты будешь ее защищать?»
5: «Я буду слышать ее голос, приятный и звонкий, как лесной ручей. Я узнаю его где угодно, сквозь завывание ветра и шум городской толпы.
6: Тогда я выжгу тебе уши».
5: «Я буду чувствовать запах ее кожи, свежий, как первый снег в притихшем лесу. Я узнаю его даже в потоках горного ветра и пойму, что это она».
6: «Твои ноздри изувечить тоже не проблема».
5: «Я все равно буду чувствовать прикосновение ее рук, тонких и нежных, словно настоящий шелк. И если она возьмет меня за руку, я не спутаю это ни с чем на земле».
6: «Я отниму у тебя и это. К тому же ты грифон. Какие еще руки?»
5: «В таком случае у меня останется всего лишь сердце. Но и его будет достаточно, чтобы подсказать мне, где она сейчас. И я приду, чего бы мне это ни стоило».
6: «Вырвать у тебя сердце тоже неплохой вариант».
5: «Это будет всего лишь смерть. Думаешь, я испугался?»
6: «Нет. И это хорошо. Из тебя, малыш, выйдет отличный защитник для моей дочери».
5: «Дочери?» Король улыбнулся еще раз.
6: «Это было проверкой, малыш. Возвращайся домой. Парень ты неплохой, а вот грифон из тебя паршивый. Да и человеком быть гораздо приятнее. Ты же понимаешь, о чем я».
5: Я понимал. Поэтому вздохнул с облегчением. Именно так все и было. Если не здесь, не в этом мире, то, по крайней мере, в той далекой стране, куда человек еженочно уходит, опуская свою тяжелую голову на подушку.
6: Иногда мне кажется, что я прожил одновременно две жизни и, стало быть, стал вдвое старше, чем есть. Все изменилось быстро. Так быстро, что я не успел заметить зыбкой границы между «до» и «после». Ольга частенько пропускала занятия в институте, но со мной своими проблемами не делилась. О том, что она уезжает, мне сказали в деканате, когда было уже слишком поздно. Оля не стала прощаться. В один прекрасный день она просто исчезла, не оставив ни адреса, ни телефона. По этому поводу я обзавелся жуткой депрессией, которая со временем становилась все больше. Беспокойство сменилось равнодушием и апатией к окружающему миру. Я уже и сам рад был забросить дурацкую учебу. Но в этой сложной и увлекательной беготне на занудные лекции я вдруг обнаружил свое единственное утешение. Вы спросите, почему я не попытался найти ее? Наверное, понял, что выбор всегда существует для двоих. Не для одного. Через полтора месяца Ольга прислала мне письмо. 5 разноцветных марок и 4 неразборчивые печати убедительно доказывали, что летела она издалека. Обратного адреса, разумеется, не было. «Если бы я не ушла, — писала принцесса, — сказка превратилась бы в тошнотворное приложение быта. Мечта, ставшая реальностью, — это уже не мечта. Утро, вечер, завтрак, ужин. Может, так и надо — уткнуться носом в чье-то теплое плечо и понять, что в сказке нет ничего хорошего. Но мы оба слишком безумны, чтобы пожертвовать такой свободой. Не бывает лощеных прекрасных принцев и принцесс. Влюбленным приходится выбирать либо остаться в памяти силуэтом из снов, не сбывшейся мечтой, либо быть рядом до самой смерти. Чем больше любишь, тем больнее этот последний вариант. Надо быть очень сильной, чтобы остаться рядом с тем, кого любишь. Может быть, я не права. Но это испытание я с удовольствием запорола».

Окончание рассказа Макса Олина «Грифоны, золото и снега». В следующей части эфира «Модели для сборки» на радио «Энергия».

слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира окончание рассказа Макса Олина «Грифоны, золото и снега».

Спустя 4 года я покинул институт и больше не вспоминал маленькую голубоглазую девушку, чей портрет рисовал с таким трудом и усердием. Прошлое — миф, и жить им не стоит. А найти другой объект для ухаживания не такая уж и проблема. В один из холодных октябрьских дней я ехал в битком набитом автобусе на работу. Шел снег, обычный и крупнокалиберный, заваливая улицы дурацким белым покрывалом. В нем уже не было ничего романтического. И сквозь кривое автобусное стекло я вдруг увидел Олю. В ее короткой курточке и неизменных кроссовках, шустро перебирающую ножками по грязному промерзшему асфальту. Я ничего не сделал. Я не выскочил из автобуса. Не побежал за ней. Я просто стоял и строго по инструкции держался за поручень. Спорю, что каждый из вас сделал бы то же самое. В нашем деловом мире не принято плевать в лицо неотложным делам, тем более ради странного призрака из несбывшегося сна. Бежать, чтобы остаться в памяти, это слишком пафосно. Даже для сказки. Я постарался забыть многое из того, что могло случиться, но не случилось. Может быть, даже себя. Но знаете что? Мне нравится такой расклад. Где-то далеко, среди обломков старой сказки, маленькая девушка и огромный золотой грифон шли по заснеженным холмам в сторону королевства Тарий. Ведь мир всего лишь сон, а настоящая любовь вечна. Или почти вечна. Разве это имеет значение, пока ты рядом с тем, кого любишь? Они выглядели безумно счастливыми.

0: лето, 2430-е от Рождества Христова. Меж полуночью и восходом, когда сон не приходит и все старые раны начинают ныть, мне нередко является кошмарное видение будущего мира, где живут миллиарды людей, каждый из них пересчитан и перенумерован, где нельзя обрести ни искры гениальности, ни одного неординарного ума, ни единой яркой личности на всем битком набитом земном шарике. Джон Бойтон Присли. «Он согласился поговорить с нами», — сказал Альварес, когда из дверей появился второй мужчина. «Отлично», — ответил Бантинг. «Давление общественного мнения неизбежно должно на него подействовать. Странный тип. И как ему удалось избежать процесса генетической адаптации, ума не приложу. Но говорить с ним будете вы. Меня он раздражает, я даже забываю о вежливости». Они свернули в коридор, по которому проходила административная тропа, и где, как обычно, народу было совсем немного. Можно было воспользоваться двигающимися дорогами, но идти было недалеко, всего в миле две, а Альварес обожал пешие прогулки, так что Бантинг не стал спорить. Высокий и худощавый Альварес обладал той атлетической фигурой, которая бывает у человека, стремящегося побольше упражнять мускулатуру, человека, повседневно пользующегося, например, лестницами и пандусами, что подводило его почти к тому пределу, за которым его самого уже можно было обвинить в импульсивном характере. Бантинг более мягкий и округлый, избегал даже ламп солнечного света, а потому был очень бледен. Бантинг меланхолично заметил: «Надеюсь, нас двоих будет достаточно». «Думаю, да. Мы же намерены сохранить это дело в рамках своего сектора, если такая возможность представится». «Вот именно. Вы знаете, я все время думаю, почему это должно было случиться именно в нашем секторе. 50 миллионов квадратных миль 700-го уровня жизненного пространства, и вот на тебе. Именно в нашем жилом блоке». «Да, можно сказать, выделились, хотя и в довольно неприятном аспекте», — отозвался Альварес. Бантинг недовольно фыркнул. «Но нам с вами это может оказаться на руку», — тихонько добавил Альварес. «Особенно если мы успеем уладить дело без шума. Мы ведь тогда достигнем пика, достигнем конца, достигнем цели. Все человечество достигнет, а добьемся этого мы с вами». Бантинг тут же просветлел. «Вы полагаете, они могут взглянуть на дело с такой точки зрения?» «Надо позаботиться о том, чтобы случилось именно так». Их шаги были почти неслышны благодаря пластиковому покрытию на мелкодробленном гравии дорожки. Они проходили пересечения с другими коридорами и видели огромные толпы людей на двигающихся дорогах. Почти повсеместно ощущался легкий запах многочисленных разновидностей планктона. Однажды, почти инстинктивно, они почувствовали, что где-то над ними далеко вверху находится начало одного из гигантских трубопроводов, засасывающих воды океана вглубь города, а где-то поблизости, согласно правилу симметрии, наверняка находился другой, не менее гигантский трубопровод, который далеко-далеко внизу сбрасывает в океан городские истоки. Целью путешествия Альвареса и Бантинга было жилое помещение где-то на задворках главного туннеля, оказавшееся отличным от тысяч таких же жилищ, мимо которых они проходили. Здесь присутствовало нечто, создававшее трудноуловимое, но тревожное ощущение пространства, вероятно, потому что по обеим сторонам от двери на протяжении нескольких сот футов стена была совершенно сплошной. И еще тут чем-то пахло. «Чувствуете?» – пробормотал Бантинг. «Мне уже приходилось с этим встречаться», — ответил Альварес. «Нечто нечеловеческое». «В самую точку попали», — кивнул Бантинг. «Надеюсь, он не хочет, чтобы мы на них любовались. Если и захочет, нам будет нетрудно уклониться». Они позвонили, а затем ждали в молчании, не обращая внимания на гул непрерывной бурной жизнедеятельности. К нему они давно привыкли, как к неотъемлемой части своего окружения. Дверь отворилась. Кранвиц ожидал посетителей. Одетый в такую же одежду, что и все, легкую, простую, серую, он ухитрялся выглядеть угрюмым и каким-то подержанным. Волосы были слишком длинными, глаза налиты кровью и беспокойно бегали по сторонам. «Можно нам войти?» – спросил Альварес с холодной вежливостью. Внутри запах был еще сильнее. Кранвиц закрыл дверь, гости сели. Кранвиц же продолжал стоять и до сих пор не проронил ни слова. Заговорил Альварес. «В роли представителя и в присутствии Балтинга, как вице-представителя, я обязан задать вам вопрос. Согласны ли вы подчиниться общественной необходимости?» Кранвиц, казалось, обдумывал сказанное. Когда он, наконец, заговорил, его низкий голос звучал хрипло, и ему пришлось несколько раз откашливаться. «Не желаю», — ответил он. «И не обязан. Существует давнишний контракт с правительством. Моя семья всегда обладала правом...»
1: «Это нам известно, и вопрос о применении силы не стоит», — возмутился Бантинг. «Мы просим вас согласиться добровольно».
0: Альварес, предостерегающий, коснулся колена Бантинга.
1: «Вы же понимаете, сейчас ситуация совсем не та, что была во времена нашего отца, и фактически даже не та, что была в прошлом году».
0: Длинный подбородок Кранвица чуть заметно дрогнул.
2: «Не вижу, почему. Рождаемость в этом году упала на величину, соответствующую расчетам, и все остальное изменилось примерно в тех же пропорциях. Так происходит каждый год. Чем же, по-вашему, этот год отличается от других?»
0: Его голосу, однако, не хватало убежденности в правоте. Альварес был уверен, что Кранвиц знает, в чем отличие этого года, а потому ответил совершенно спокойно.
3: «В этом году мы достигли поставленной цели. Рождаемость теперь точно соответствует смертности. Численность населения полностью стабилизирована. Строительство лишь компенсирует объем жилья, выходящего из строя. Морские фермы тоже дают неизменное количество пищи. И только вы загораживаете дорогу, мешая человечеству достигнуть совершенства.
0: И все это из-за нескольких мышек?»
1: «Да, из-за нескольких мышек. И из-за других животных тоже. Морских свинок, кроликов, птиц и ящериц. Я не производил подсчетов».
0: «Но ведь это последние животные, которые остались в нашем мире. Какой от них ущерб?»
1: «А какая польза?» – вскричал Бантинг.
0: Кранвиц ответил: «Польза в том, что ими можно любоваться. В прежние времена...»
1: Альварес все это уже слышал раньше. Он говорил, стараясь вложить в голос как можно больше сожаления и симпатии, к своему удивлению, совершенно искренних. «Я знаю, были такие времена. Столетия назад существовало огромное разнообразие форм органической жизни, в частности, тех, которых вы так любите. А еще миллионы лет назад жили динозавры. Но у нас о них обо всех сохранились микрофильмы, и человечеству не угрожает опасность начисто их забыть».
0: «Как можно ставить на одну доску микрофильмы и живые существа?» – воскликнул Кранвиц.
3: Губы Бантинга искривились усмешкой. «Действительно, микрофильмы не воняют».
0: «Наш зоопарк раньше был куда больше», – сказал Кранвиц. «Но год за годом нам приходилось от многого отказываться. От всех крупных зверей, от хищников, от деревьев. Не осталось ничего, кроме небольших растений и маленьких зверушек. Подарите им жизнь!»
1: «Да к чему они?» – ответил Альварес. «Ведь никто их даже видеть не хочет. Человечество против них».
0: «Общественное мнение. Мы не можем удержать людей от противодействия тем, кто стоит на пути прогресса. Народу не нужны эти ошибки природы. Они вызывают только брезгливость. Они в самом деле отвратительны. Тогда зачем же они?»
3: Голос Альвареса был вкрадчив и убедителен. Теперь Кранвиц уже сидел. Его щеки покраснели, будто от лихорадки.
0: «Я мечтал... Когда-нибудь мы выйдем за пределы Земли, и человечество приступит к колонизации внешних миров. Ему понадобятся животные. Захочется видеть какие-то другие формы жизни на новых безжизненных планетах. Тогда человечество начнет создавать новую, более разнообразную экологию. Оно...» Его слова увидали под враждебными взглядами тех двоих, что сидели рядом. Вмешался Бантинг.
1: «Какие это миры вы собрались колонизировать?»
2: «Достигли же мы Луны в 1969 году», — ответил Кранвиц.
1: «Разумеется, и даже основали колонию, а затем забросили ее. По всей Солнечной системе нет планеты, которая могла бы поддерживать существование человека без непомерных технических средств и расходов. Существуют же миры вокруг далеких звезд. Сотни миллионов, похожих на Землю, обязаны существовать», — выкрикнул Кранвиц.
3: Альварес покачал головой. «Не доберешься. Мы окончательно истощили Землю и заполонили ее человеческими особями. И сделали наш выбор. И этот выбор – Земля. У нас нет ресурсов, чтобы осуществить проект строительства космического корабля, способного пересечь безбрежные пространства космоса. Вам никогда не случалось изучать историю 20 века?»
2: это было последнее столетие открытого мира».
1: «Именно так», — сухо отозвался Альварес. «Надеюсь, вы не слишком романтизировали его. Мне тоже довелось изучать это безумие. Мир тогда был пуст. Всего лишь несколько миллиардов человек, а им казалось, что он перенаселен. И, в общем-то, не без оснований. Более половины своих ресурсов люди растрачивали на войны и на подготовку к войнам. Они развивали свою экономику без учета будущего, травили среду, слепо растрачивали ресурсы и... теряли их безвозвратно, позволяли случаю управлять своим генетическим фондом, безразлично относились к отклонениям людей от нормы во всех отношениях. Разумеется, они опасались того, что называли популяционным взрывом, и мечтали добраться до новых миров как о средстве бегства от этой опасности. Мы в тех условиях поступали бы точно так же. Мне нет необходимости говорить вам об исторических событиях и научном прогрессе, которые изменили все это. Но я все же напомню, то, что вы, видимо, стараетесь позабыть. Было создано мировое правительство. Началось развитие ядерной энергетики и генной инженерии. В условиях всепланетного мира и обилия энергии человечество смогло быстро наращивать свою численность, причем наука шла вровень с этим ростом. Было заранее определено, какую численность народонаселения Земля сможет обеспечить. Столько-то калорий солнечной энергии достигает поверхности планеты, столько-то тонн двуокиси углерода поглощает в год растения, и столько-то тонн биомассы животных обеспечивает эта растительная масса. Земля могла поддерживать существование лишь 2 триллионов тонн массы животного происхождения.
2: Тут Кранвиц не выдержал. И поэтому все 2 триллиона тонн следовало отнести к людям?
1: Именно так.
2: Даже если это означает уничтожение всех других живых существ?
1: «Таков путь эволюции!» – зло выкрикнул Бантинг. «Выживают лишь наиболее приспособленные!»
0: Альварес слегка прикоснулся к его колену.
2: «Бантинг прав, Кранвиц», – сказал он мягко. Рыбы с внутренним скелетом сменили панцирных, которые, в свою очередь, когда-то сменили трилобитов. Рептилии сменили амфибии, а им на смену впоследствии пришли млекопитающие. Теперь, наконец, эволюция достигла своего пика. Земля обеспечивает жизнь гигантского, 15-триллионного населения людей.
1: «Но как?» – горячо возразил ему Кранвиц. «Они ютятся в колоссальном сверхздании, занимающем всю поверхность суши, на котором больше нет растений и животных, кроме тех, что прозябают тут у меня. И весь ныне необитаемый океан превратился в планктонную похлебку. Никакой жизни, кроме планктона. Мы бесконечно снимаем с него урожай, чтобы прокормить человечество, и точно так же бесконечно пополняем океан органикой, чтобы прокормить планктон».
2: «Мы живем очень хорошо», – парировал Альварес. «Войн нет, преступности нет. Наша рождаемость строго регулируется, наша смерть легка. Наши дети генетически адаптированы, и на Земле нынче насчитывается 20 миллиардов тонн нормального мозгового вещества. Трудно даже вообразить такое количество сложнейшего во всей Вселенной органического продукта».
4: «И что же делает это колоссальное количество мозгов?»
0: Бантинг испустил громкий вздох возмущения, но Альварес, все еще продолжая сохранять спокойствие, ответил: «Мой друг, вы путаете путешествие с прибытием к месту назначения. Вполне возможно, что это результат вашего общения с животными. Когда Земля только развивалась, природа была вынуждена экспериментировать, опираясь на случайность. Тогда расточительность была оправдана. Земля была в те времена пустынна, свободной территории хоть отбавляй, и эволюция могла экспериментировать с 10 тысячами видов или даже больше, пока она не отобрала, наконец, нужные ей. Даже когда появилось человечество, ему приходилось идти на ощупь. В процессе обучения оно рисковало, пыталось совершать невозможное, валяло дурака, гибло. Но теперь человечество прибыло в свой дом. Люди целиком заняли планету, им остается лишь наслаждаться совершенством». Альварес помолчал, давая собеседнику возможность проникнуться смыслом сказанного, затем продолжил:
4: «Мы жаждем этого, Кранвиц. Весь мир жаждет совершенства, достигнутого нашим поколением, и мы хотим получить награду за свои достижения. Ваши животные нам мешают».
0: Кранвиц упрямо покачал головой.
2: «Они занимают ничтожно мало места, потребляют ничтожно мало энергии. Если вы их уничтожите, то какое пространство вы выгодуете? Еще для 25 человек... 25 при 15 триллионах.
1: 25 человек – это 75 фунтов мозга. А что может быть противопоставлено по важности 75 фунтам человеческого мозга?» – взвизгнул Бантинг.
2: «У вас и без того миллиарды тонн этих мозгов», –
1: «Знаем», — согласился Альварес. «Но разница между совершенством и неполным совершенством такая же, как между жизнью и не совсем жизнью. Вся Земля готова отметить год 2430 от Рождества Христова. Год, когда компьютер сообщил нам, что планета наконец заполнена, цель достигнута, труды эволюции увенчались успехом. Неужели же мы должны страдать от нехватки места для 25 человек даже при 15 триллионах? Это такая ничтожная, такая крохотная недостача, и все-таки это недостаточно. Думайте, Кранвиц. 5 миллиардов лет Земля ждала, чтобы ее заполнили. Неужели нам снова придется ждать? Мы не вправе заставить вас и не собираемся этого делать. Но если вы уступите добровольно, то станете героем в глазах у всех». «Да», — подхватил Бантинг. «Люди будут помнить, что Кранвиц совершил деяние, благодаря которому было достигнуто совершенство».
0: Кранвиц ответил, подражая голосу Бантинга.
4: «И человечество запомнит, что именно Альварес и Бантинг убедили Кранвица поступить так, а не иначе».
1: «Если допустить, что нам это удалось», — кивнул Альварес, не позволяя своему раздражению вырваться наружу. «Но скажите мне, Кранвиц, сможете ли вы вечно противостоять объединенной воле 15 триллионов людей? Каковы бы ни были ваши мотивы, а я признаю, что вы в определенном смысле идеалист, неужели вы посмеете лишить такое огромное количество людей последнего недостающего ему жалкого кусочка совершенства?»
0: Кранвиц молча смотрел в пол, и рука Альвареса сделала легкое движение в сторону Бантинга, который послушно промолчал. Тишина не нарушалась, пока текли томительные минуты. И тогда Кранвиц прошептал: «Могу я еще один день провести с моими животными?»
1: «А потом?»
0: «А потом? Потом я больше не буду стоять между человечеством и совершенством».
1: Альварес ответил: «Я извещу об этом. Все будут вас почитать».
0: Оба гостя покинули комнату. В огромном, занимающем весь континент здании, 5 триллионов из населяющих его людей мирно спали, около 2 мирно закусывали, половина триллиона неспешно занималась любовью, остальные триллионы либо беседовали без всякой горячности, либо неторопливо общались со своими компьютерами, либо катались на машинах, либо изучали технологию, либо собирали микрофильмовые библиотеки, либо развлекали своих сограждан. Триллионы ложились спать, триллионы вставали с кроватей. Это рутинное житье-бытье не нарушалось никакими случайностями. Работали машины, проверяя собственную надежность, и тут же исправляя найденные неполадки. Планктонная похлебка океана грелась под солнцем, и клетки планктона делились снова и снова, тогда как драги бесконечно вычерпывали похлебку ковшами, высушивали и миллионами тонн доставляли к контейнерам и трубопроводам, которые разносили эти тонны по всем уголкам бесконечного здания. А в других уголках здания собирались отходы жизнедеятельности человека. Их подвергали облучению, обрабатывали, высушивали. Поступающие трупы размельчали, тоже высушивали и обрабатывали, и все это сбрасывалось в океан. В течение нескольких часов, пока происходило все сказанное выше, так же, как оно происходило множество десятилетий до того и неуклонно будет происходить в грядущие тысячелетия, Кранвиц в последний раз покормил своих питомцев, погладил морскую свинку, поднял к лицу черепашку, чтобы встретить ее бессмысленный взгляд, и пропустил меж пальцев живой клинок зеленой травинки. Он пересчитал их всех, последних живых существ Земли, которые не были ни людьми, ни пищей для людей. Затем продезинфицировал почву, в которой росли растения, и убил их. Он затопил клетки и другие помещения, где копошились зверюшки, предназначенные для этой цели, газами, и животные перестали копошиться, а вскоре и совсем умерли.
1: Когда последнее существо погибло, между человечеством и совершенством остался стоять лишь один Кранвиц, чьи думы все еще мятежно отклонялись от нормы. Но и для Кранвица тоже нашелся газ, так как он не хотел больше жить. И после этого пришло истинное совершенство, ибо по всей Земле, среди ее 15 триллионов обитателей и 20 миллиардов тонн человеческих мозгов не было, раз уж Кранвиц помер, ни одной нестандартной идеи, ни единой интересной мысли, которая могла бы возмутить всеобщее спокойствие. А это означало, что изящное ничтожество единообразия наконец-то победило повсеместно.

Александр Сальников. «Почини мою куклу, старик». Туман молоком наполнял пространство от земли до неба. Укрытые им деревья сливались в монолитный коридор, нависали над дорогой тяжелыми снежными шапками. Илья впервые видел такой туман, порождение лютого мороза. Вахтовики из местных говорили, что подобных холодов не было уже лет 5, и переправу закроют раньше обычного. Перспектива застрять в этом захолустье еще на месяц не радовала. Прикинув шансы, он сторговал в аренду у сменщика древний «Москвич», залил его под завязку, прихватил канистру и выехал засветло. Он не учел одного — тумана. Тот подкрался незаметно, вышел из леса, мягко ступая кошачьими лапами, съел и без того бледный рассвет. Уже часа 3 Илья не выпускал стрелку спидометра за отметку 40. Черепашья скорость измотала нервы. Едва он убедил себя, что времени с запасом, как в скрип и рев сына российского автопрома добавился новый звук. Справа тревожно застучала шаровая опора. «Этого еще не хватало», — пробурчал Илья, на всякий случай поплевал через плечо и вновь впился взглядом в туман. Холод взбил молоко в сметану. Она растеклась по дороге, залила обочину, попыталась просочиться в машину и, встретив отпор радиатора, пошла на хитрость. Спрятала от Ильи старую трещину в асфальте, с годами выщербленную нефтевозами до колдобины. «Москвич» споткнулся, завалился вправо и ткнулся бампером в сугроб. Илья ругнулся и выскочил наружу. Мороз обжег ноздри, в момент закупорил их ледяными пробками, выбил слезу и не склеил ресницы. Колесо скособочилось под крыло и сразу заявило: «Ты здесь всерьез и надолго». «Главное, чтобы не насовсем», — подумал Илья и обмер. Машин он по пути не встречал. Часы показывали 10:30 вечера, когда Илья потерял надежду. Она уступила место отчаянию, которое сменило злость. Злость на водителей, сидевших по теплым норам, на раздолбая хозяина «Москвича», держащего машину без запаски, которую можно было спалить без зазрения совести, на проклятый туман, который все так же вился в свете фар, и прежде всего на себя. За то, что смолодушничал, не стал жечь покрышки, а вылил всю канистру в бензобак. За то, что отправился, сломя голову, в эту поездку, что так и не купил себе нормальную ушанку вместо дурацкого шерстяного чулка. Мотор кашлянул последний раз и заглох. Салон захлебнулся холодным безмолвием. Илья перекрестился и, натянув до бровей шапку, нырнул в белый кисель. Плотный воздух сразу облепил его, сбил дыхание, сковал движение. Куртка встала колом и целлофаново захрустела. В тишине ночи звук получился оглушительный. Илья прикрыл нос рукавицей и зашагал по дороге, пытаясь держать бодрый темп. Поначалу у него это вышло. Спина взмокла, лицо покрылось ледяными ворсинками. Но со временем идти стало тяжело, одежда перестала греть. Ноги до колен превратились в протезы. Илья уже не чувствовал холода, одну только усталость. Захотелось лечь в сугроб и поспать. От этой мысли его отвлек собачий лай. За поворотом горели светом десятки окон. За поворотом было тепло. Последний рывок дался тяжело. У забора Илья понял, что не может поднять руки, открыть калитку. Не сможет даже крикнуть. Он просто стоял, привалившись к ограде, и смотрел, как прыгают по стеклу блики от телевизора, а за соседним окном женщина в белом платке месит тесто. Потом Илья медленно сполз на землю и под заливистый собачий лай подумал: «А ведь почти дошел».

0: Было мягко и уютно. Илья сладко потянулся и открыл глаза. Он лежал под пуховым одеялом в небольшой, но светлой комнате, а у изголовья сидел мальчик лет 7. Бледное веснушчатое лицо перекосилось, улыбка ему не шла.
1: «Привет! Это мы с Лялей тебя нашли!»
0: Малец вытянул вперед руку с куклой. Левое веко старой игрушки запало, и оттого казалось, что она жеманно подмигивает. Мальчик заметил это и встряхнул кокетку. От белых горошин на ее когда-то пышном синем платье у Ильи запестрело в глазах.
1: «А как тебя зовут, дядь?»
0: Представиться Илья не успел.
2: «Степка, а ну не лезь, дядя!»
0: Донеслось из-за двери, и в комнату вошла та самая женщина в платке. В руках ее ароматно дымилась большая кружка. Желудок Ильи отчаянно застонал.
1: «Не серчайте на него», — сказала женщина, когда мальчишка, насупившись, вышел. «Хворый он».
0: Женщина помолчала, глядя на дверь. Потом стряхнула задумчивость и улыбнулась Илье.
1: «Меня Татьяной звать».
0: Татьяне явно не хватало общения. Пока Илья хлебал обжигающий куриный бульон, она успела рассказать всю свою биографию. Что живет она в этом поселке давно, что муж ее месяцами валит деревья на просеке, а она все по хозяйству больше. Вот только Степка, племяш, одна отрада и есть. Сирота он. Уже год как, а до того в городе жил, за станцией. А переправу закрыли, так что машину с хлебом раньше, чем через неделю, и не жди. Куда там лекарства какие, все из тайги.
1: «Повезло тебе, Илюша», — говорила она, глядя, как тот допивает третью порцию. «Не поморозился почти».
0: «Сам-то кто будешь?» — спросила Татьяна, но, видя, что сомлевший больной едва ворочает языком, сжалилась.
1: «Ну, спи, спи. Наговоримся еще».
0: Наверное, в роду у Татьяны были колдуньи. Ее отвары и притирания сотворили чудо. На пятый день Илья встал на ноги. Женщина и правда много времени проводила со скотиной, а потому оставляла Степку с Ильей. За дни вынужденного безделья они сдружились. Мальчик исправно навещал дядю Илью, носил еду в постель, помогал как мог. Илья же платил ему историями, выдуманными и реальными, мастерил из бумаги кораблики. С игрушками в поселке было явно не ахти. Мальчик постоянно таскал с собой Лялю. Из-за нее они и повздорили.
2: «Слушай, Степка», — спросил как-то Илья, пытаясь сквозь помехи уследить за ходом футбольного матча. «А чего ты все это с этой куклой возишься? Давай тебе пистолет смастерю, что ли? Ты ведь уже взрослый парень, а парни не играют в куклы».
3: «А я не играю».
0: Тон мальчика заставил Илью оторваться от стремительной атаки «Зенита».
3: «Мы дружим».
2: «В смысле?» — не понял Илья.
3: «Мы с ней разговариваем. Она купаться любит, про море мне все время рассказывает, а я ей про поезда.
1: Я про поезда все знаю. Мой отец обходчиком был. А вот море я не видел», —
0: вздохнул Илья.
3: «Мама все обещала, да так и не успела меня свозить».
2: «Хорош заливать-то! Выдумываешься!»
0: Илья взлохматил Степкину вихрастую голову и, встретив не по-детски суровый взгляд, понял, что ляпнул лишку.
2: «Она же игрушечная, Степ! Она говорить не умеет».
3: «Умеет! Она у меня в голове говорит! И голосок у нее тоненький-тоненький!» — возмутился Степка.
0: Илья тактично промолчал. Слова Татьяны о здоровье мальца приобрели новый смысл.
3: «Не веришь, да? Ну и не надо!»
0: — нахмурился мальчик и соскочил с дивана. Прежде чем выйти из комнаты, он добавил:
3: «Между прочим, это она сказала, почему Дик лает.

0: На следующий день Степка утонул. Все утро он донимал тетку, просил отпустить покататься на санках. От былого мороза не осталось и следа, погода наладилась. Пушистыми хлопьями повалил снег. Илья, пытаясь загладить вину, поддержал парня, обещал присмотреть. Татьяна не устояла и разрешила. Крутой спуск к реке отлично заменял горку. Степка катался и визжал от радости. Старательно пыхтел, волочил за собой санки, взбираясь на кручу. Его обычно бледное лицо раскраснелось и стало таким же розовым, как у Ляли. Он забыл о размолвке и вовсю балаболил, предлагал прокатиться. Илья, смеясь, отказался наотрез. Сослался на возраст. Говорил, что санки для троих маловато. Лед треснул, и Степка ахнул с головой в студеную воду. Илья кубарем скатился с обрыва, кричал на бегу, звал на помощь. Выныривая, мальчик орал на одной пронзительной ноте. От поселка темными точками заспешили на подмогу. Илья распластался лягухой, подполз к полынье и увидел, как варежку с зажатой в ней куклой стремительно затягивает под лед. Кинулся вслед, окунул руку по плечо, схватил под водой игрушку и натужно рванул. И вдруг почувствовал, что Степка отпустил куклу. Вынутая на свет Божий мокрая Ляля поджала губы в скорбной улыбке, тихой грустью поминая своего хозяина. Илья обессиленно перевалился на спину и понял, что плачет. Тело так и не нашли. Ни в тот день, ни на следующий. Вечером вернулся муж Татьяны, Егор. В доме собралось человек 10. Женщины утешали рыдающую в голос хозяйку, мужики пили молча. Разошлись к полуночи. Уверенный, что уснуть не удастся, Илья все же пошел к себе. Степкина игрушка ждала его на подоконнике. «Можно я оставлю это?» — внезапно спросил Илья Татьяну, которая в прострации мыла посуду.
1: «Что?»
0: — встрепенулась женщина.
1: «Оставлю ее себе», — показал Илья куклу.
0: Татьяна побледнела, замерла и вдруг взорвалась.
2: «Убери! Убери эту дрянь с глаз моих!»
0: Она спрятала лицо в ладонях и запричитала.
2: «Это все Прохор, кукольник! Он говорил, все будет хорошо! Говорил! Мы так надеялись! Мы так...»
0: Егор, вышедший на крики, сгреб жену в охапку и затолкал в комнату. Молча сел за покрытый клеенкой стол, медленно взял стакан, сушившийся кверху дном на расстеленном полотенце, плеснул на два пальца, выпил и задымил сигаретой. Из-за двери слышались женские всхлипы. Егор запустил пятерню в бороду и застыл. Дым тонкой струйкой поднимался к потолку, танцуя вокруг зеленого пластмассового абажура. Сигарета тлела, превращаясь в скукоженный серый столбик. Он мелко дрожал вместе с душащими фильтр пальцами. Илья глянул на Лялю и вдруг осознал, что непременно должен встретиться с этим Прохором.
1: «Где мне его найти?» —
0: голос прозвучал глухо. Илья замялся, подбирая слова, чтобы объяснить Егору и самому себе, кого и зачем ему непременно нужно увидеть, но они не понадобились.
1: «За колодцем», — не глядя, процедил Егор.

0: Дом кукольника стоял на окраине поселка. Впрочем, дом это сказано громко. Балок на колесах. Синяя краска облупилась, местами свернувшись причудливыми листьями, и навевала Илье мысли о заброшенном дендрарии. Прожектор, приложенный к сосне, нервно бросал дрожащее мутное пятно света у лестницы. Он словно предупреждал, укрытая снегом чаща полна хищников или даже чудовищ. Илья вынул из-за пазухи куклу. Ляля все так же улыбалась, успокаивая разыгравшееся воображение. «Господи, что я делаю?» – пробормотал Илья, сжал куклу покрепче и в два шага, одолев ступени, постучал. Дверь отворилась, обдав Илью тяжелым теплом и смесью затхлых запахов.
1: «Чем обязан?»
0: – нахмурил брови потлатый старик. «Чем обязан» не вязалось с растянутым замызганным свитером, ватными штанами и валенками. Прожектор услужливо вспыхнул и высветил обветренное, почти бурое, скуластое лицо. Лоб, распаханный бараной времени, впалые щеки, подернутую сединой щетину и стеклянный, немигающий взгляд выцветших глаз.
2: «Доброй ночи. Вы Прохор?» «Я...» — начал было Илья и замешкался.
0: Взгляд старика внезапно обрел глубину и оцарапал до озноба. Рубанул наотмашь и вернулся, остановился на кукле.
1: «Ты с Лялей пришел?» —
0: протянул дед и добавил.
1: «Да, я Прохор. Входи», —
0: прозвучало приказом. Илья повиновался. Он миновал тамбур, протиснувшись между поленницей вдоль стены и гроздью телогреек на вешалке, и очутился в комнате. На удивление, длинной комнате. Тусклый свет лампочки выхватывал из полумрака стол у железной кровати, убранной линялым полосатым матрацем. Справа под оконцем грозно темнела печка-буржуйка, скорпионом вонзившая хвост в трубу в стену под потолком. Между ними сиротливо ютился явно самодельный табурет. Полированные книжные полки, поставленные друг на друга вдоль стены, массивные секретер выглядели здесь незваными гостями. С них на Илью пялились куклы. Большие, маленькие, новые, побитые жизнью, наряженные и раздетые. Они наблюдали. Сотни неживых глаз поблескивали в неровном свете мигающего электричества. Илья остановился в нерешительности.
1: «Давай сюда», —
0: вернул его к действительности голос Прохора.
2: «Что?»
1: «Лялю давай», —
0: повторил старик и, получив куклу, кивнул.
1: «Присядь пока. Выпить будешь?»
0: Илья опустился на табурет. Голова кружилась. Ему почудилось, что в комнате запахло ландышами.
2: «Вчера мальчик утонул. Степан», — начал Илья.
1: «Ну, как хочешь», —
0: перебил его Прохор и оторвал кукле голову. Держа ее в руке, он положил тело на стол, взял в другую алюминиевую кружку и замер. Зажмурился. Шумно выдохнул и приник губами к игрушечному горлу. Прогнулся назад, словно допивая до дна стакан. Во рту у Ильи пересохло. По коже пробежал озноб. Кукольник скривился. Боль мелкой рябью подернула застывшую сеть морщин. Прохор закашлялся и, переведя дух, сделал три шумных глотка из кружки. Лицо его разгладилось.
1: «Точно не будешь?»
0: Илья молча принял кружку и отхлебнул. Горло вспыхнуло, и в желудке теплом взорвался спирт. Илья глубоко вдохнул, наполнив легкий ароматом ландыша, и почувствовал, что безнадежно пьян. Кукольник хмыкнул, взял со стола не то щипцы, не то ножницы и нацепил очки. Сдвинул их к кончику носа и принялся вытягивать из кукольного тельца обрывок резинки. Илья осоловело таращился на левую дужку, залатанную куском проволоки. Взгляд лениво пополз вниз, задержался на желтых, перечеркнутых ступенями наростов, ногтях кукольника. Его пальцы порхали над узелком, возвращая Ляле ее белокурую голову. Они кружились, прыгали, вились и сплетались. От этого зрелища Илью замутило, и он принялся разглядывать кукольную шапку-ушанку, сшитую из куска лежащего рядом рукава шинели. Стежки белой нитки на серой шерсти были так ослепительны, что Илья не выдержал. Отвернулся, уставился в полумрак стеллажей.
2: И тут же потревоженный полумрак всколыхнулся. Зашевелился, зашептал в разнобой хором голосов.
0: Илье отчего-то вдруг стало стыдно, и он отвел глаза.
2: Кукольник уже закончил и теперь придирчиво рассматривал свою работу.
3: «А где вы их всех берете?» — кивнул на полке Илья.
2: «Их?» — удивленно вскинул бровь кукольник. Илью снова накрыла с головой волна смущения.
3: «Ну да, всех этих кукол...»
2: Прохор не ответил. Взгляд старика обдал Илью холодом, потом на мгновение вспыхнул радостью и потух. Морщинистое лицо спрятал занавес сальных волос. Казалось, что склонившийся над куклой Прохор внимательно вслушивается во что-то.
0: Тишина накрыла колпаком трещавшие в печи дрова. Стонущий за окном ветер будто испуганно притих. Один лишь наглый будильник рвал молчание мерной копилью секундной стрелки. Илья понял, что и сам затаил дыхание.
1: «Молод!»
2: — сухо, бесцветно произнес Прохор в пустоту. Помедлил и уже уверенно добавил.
1: «Да, молод!»
2: Уверенность плохо спрятала разочарование. Старик хмыкнул и слегка поводил рукой, держащей куклу. Ляля захлопала в такт ресницами и оказалась на столе перед Ильей.
1: «Все, идите», — обронил Прохор.
2: Илья молча взял куклу и пошел к выходу. На пороге он обернулся.
3: «Но что это? Зачем вы мне ее отдали? Я ведь не для того пришел, я...»
2: Илья опешил, пытаясь вспомнить, для чего он здесь. Прохор выждал, но так и не услышав продолжения, пожал плечами и грустно произнес:
1: «Ступай, Илья».
2: Тот молча вышел. Кукольник усмехнулся и тут же надсадно закашлялся. Махом осушил кружку, отер выступивший пот и закутался в лоскутное одеяло.
1: «Чертовщина какая-то», — прошептал Прохор. «Чертовщина какая-то», — передразнил он, глядя в разинутую пасть печки. «Чертовщина?»
2: Угольки в буржуйке весело подмигнули, но промолчали.

0: чертовщина какая-то, думал Илья, стараясь не оступиться с проторенной им же, но уже порядком запорошенной снегом тропинки. Ветер пытался повалить его навзничь, залепить глаза холодными хлопьями. Илья уже добрался до ограды у дома, когда вспомнил, зачем он ходил к кукольнику. Вспомнил сразу, вдруг. И весь разговор с Прохором, все взгляды и движения превратились в чудовищный, абсурдный балаган. Ноги стали ватными. Ветер как будто прознал об этом и решил воспользоваться моментом. Илья согнулся, борясь с напором, но не удержал равновесия, плюхнулся на колени.
1: «Да что же это? Что тут вообще происходит?» — закричал он.
0: Слова увязли в набитом снежинками воздухе. Илья поднялся и решительно дернул калитку на себя.
1: «Все! Все, завтра же уеду! Утром! Бред какой-то! Колдовство! Вуду, мать его! Куклы, кукольники, голоса! Я тут свихнусь с ними! Что молчишь?»
0: Илья сдавил Ляле горло. Свет фонаря упал на ее лицо. Между ресниц игрушки набился снег, и оттого она казалась ослепшей. Илья размахнулся, чтобы зашвырнуть куклу подальше в сугроб, и не смог.
1: «Ты, тварь пластмассовая, чё скалишься?»
0: Ослепшая Ляля кривила в улыбке пухлые губы. Илья обессиленно сутулился и заплакал.
2: «Чего кричишь?» —
0: донеслось из-за спины. Илья оглянулся. На пороге, кутаясь в полушубок и выбивая чечетку тапками на босу ногу, стоял Степка.
2: «Чего кричишь-то?»
0: — повторил мальчик.
2: «Заходи, замерзнешь!»
0: «Я принес тебе твою куклу», — только и смог выдавить Илья.
2: «Мою куклу?»
0: — удивился Степка. И с достоинством произнес:
2: «Парни не играют в куклы, дядя Илья!» «Степан, а ну живо в дом!» — крикнула Татьяна из сеней. «Застудишься!»
1: «Лялю!»
0: — прохрипел Илья и протянул дрожащей рукой игрушку мальчику.
1: «Я принес твою лялю!»
2: «Теперь она твоя!» —
0: хитро улыбнулся Степка. Вместо престарелой модницы Ляли рука сжимала малыша Пупса, розового и голого, в одной лишь шапке-ушанке шинельной шерсти. Визг, стремительно упавший до сиплого мычания, вырвался из горла Ильи. Он попятился, споткнулся, упал, поднялся, распахнул калитку и скуля бросился прочь, не разбирая дороги. Илья бежал, пока держали ноги, пока не лопнули легкие, не взорвалось сердце. Потом полз на карачках, натыкаясь на стволы деревьев, кусты, ломая наст, царапая руки коркой. Последние силы он потратил, зарываясь поглубже в снег. В темноте ему стало тепло и покойно.

0: Кукольник спал и видел сон из той далекой жизни, когда он еще не был кукольником. Из той жизни, когда он был счастлив. Когда он не слышал голос, шепчущий о предназначении. Когда палец не ткнул в место на карте, глухое место, где до него Прохора не селился ни один из людей, но куда как магнитом тянет теперь всех тех, кто сможет переиграть костлявую. Жить в скрытом от праздных глаз поселке. Просто жить. Кукольник спал. Ему снилось море, лижущее горячий песок. Женщина, снимающая синее платье в белый горошек. Бисеринки пота на загорелой коже. Ему хотелось шепнуть этой женщине: «Нет, я никогда не отпущу тебя!» Но это ничего не изменит. Она любит купаться в грозу. Женщина улыбается и целует его, оставляя на губах вкус персика. Ее кожа пахнет ветром, а волосы — цветком с длинным названием. Ему хотелось сказать ей, что скоро они снова будут вместе. Поселок станет городом, а кукольник — пасечником, ведь он с самого детства мечтал ходить в широкополой шляпе и вынимать сочащиеся медом прямоугольники из жужжащих домиков. Но время течет слишком медленно, поэтому он просто молчит. Смотрит на игривых барашков на лазурном поле, чувствует кожей ее тепло и молчит. Он счастлив. В шелест волн ворвался рокот мотора. Под нарастающий рев кукольник проснулся. Кряхтя поднялся с кровати и сунул полено в тлеющие угли буржуйки. Плеснул воды в алюминиевую кружку, разбавляя спирт. Машина на улице встала, хлопнула дверца, снег взвизгнул и под тяжелыми шагами заскрипели ступени.
1: «Слышь, дед!»
0: Поспешно закрыл дверь балка здоровый детина, заполнив сразу полкомнаты. Стряхнул с шапки снег, затопотал унтами и затараторил:
1: «Там мужик замерз, насмерть, 10 км!
0: Кукольник подошел и ткнул пальцем в карман пуховика.
2: «Ну-ка, дай-ка».
1: «Я это у него из кулака едва выковырял!»
0: Смутился вдруг парень и опустил пупса в треухи в протянутую ладонь кукольника. Тот развернулся и пошел к столу.
2: «Выпить будешь?»
1: «Ты что, глухой, дед?»
0: Зло гаркнул здоровяк.
1: «Я говорю, там мужик помер на дороге, ментов надо вызвать! У тебя есть рация? Ты что-то один на 100 верст окрест, лесничий! Че молчишь, старый? Рация у тебя есть?»
0: Стужа взвыла и швырнула в стекло горсть снежной крупы.
2: «Я не лесничий. Я кукольник», — прошептал Прохор и отломил игрушки голову.

0: Литературную часть сегодняшнего эфира открывает рассказ Кордвайнера Смита «Игра с крысодраконом». «Ламберный стол».
1: «Да этот черт знает, что за профессия, светострелок!»
0: Разъяренный Андерхилл закрыл за собой дверь.
1: «Что толку носить форму, похожую на военную, если люди не понимают, как нужен твой труд?»
0: Он сел за свое рабочее место, откинул голову на подголовник и по самые брови надвинул шлем. Он стал ждать, пока аппаратура в шлеме разогреется, и ему опять вспомнилась девушка, которую он только что встретил в коридоре. Она посмотрела сперва на шлем, потом презрительно на него.
2: «Мяу!»
0: Только это она и сказала. Однако его словно ударили хлыстом.
1: «Кто он такой, по ее мнению? Дурак, бездельник, ничтожество, одетое в форму? Неужели она не знает, что светострелок, поработавший полчаса, потом 2 месяца валяется на больничной койке?»
0: Шлем разогрелся. Теперь Андерхилл ощущал вокруг космическое пространство и мог легко делить его мысленно на квадраты и кубы. Здесь, в этой пустоте, его подстерегал гложущий страх перед лицом бесконечности, и невыносимая тревога охватывала его каждый раз, как он обнаруживал хотя бы малейший след инертной пыли. Он расслабился и опять, как всегда, заявил о себе успокаивающая надежность Солнца, привычный часовой механизм планет и Луны. Лишь около полутонны пыли ощущал он сейчас в пространстве, да и та была далеко от плоскости эклиптики, в стороне от трасс, по которым двигались люди. Здесь же, внутри Солнечной системы, не с кем было драться, ничто не бросало вызова человеку, не вырывало ни у кого из тела живую душу, обнажая ее сочащиеся кровью корни. В Солнечную систему извне не залетало ничто никогда. Не снимай с себя шлем хоть целую вечность, все равно ты, пока остаешься в пределах системы, будешь всего лишь чем-то вроде ясновидца-астронома. Будешь чувствовать, что твой разум находится под надежной защитой пульсирующего, обжигающе жаркого солнца. Вошел Вудли. «В мире все по-прежнему», — сказал Андерхилл. «Никаких происшествий. Неудивительно, что наши шлемы придумали и начали сажать нас, светострелков, в корабли только тогда, когда начали переходить в плоскоту и двинулись за пределы системы. Вообще-то не так уж плохо, наверное, жилось в древние времена. Переходить в плоскоту не было надобности. Не нужно было отправляться к звездам, чтобы заработать себе на жизнь. Не нужно было увертываться от крыс, участвовать в игре. Светострелков не было, потому что в них не было необходимости. Правда, Вудли?»
3: «Угу», — буркнул тот.
0: Вудли было 26, и через год он должен был уйти в отставку. Он уже присмотрел для себя ферму. За спиной у него было 10 лет этой трудной работы, и его считали одним из лучших. Он не слишком задумывался о работе, честно, не жалея себя, отдавал все силы, а в перерывах не вспоминал о ней до тех пор, пока не нужен был снова. Вудли никогда не добивался расположения партнеров. Может быть, поэтому никто из партнеров расположения к нему и не испытывал. Некоторые из них прямо-таки терпеть его не могли. Его даже подозревали в том, что временами он плохо думает о партнерах. Но поскольку ни один из партнеров ни разу не придал своей мысленной жалобе необходимую членораздельность, светострелки и творцы величия человечества не предъявляли к нему претензий. Андерхилла до сих пор все не покидало изумление перед собственной профессией.

0: постоянно занимала его мысли, и сейчас он с воодушевлением опять говорил об их работе.
1: «Что происходит с нами в плоскоте, как по-твоему? Это похоже на смерть? Сам ты видел кого-нибудь, из кого вырвана душа?»
2: «Вырванная душа — это не более чем оборот речи», — ответил Вудли. «До сих пор никто еще не знает точно, есть у нас душа или нет. Но кое-что я однажды видел. Видел, что было с Догвудом. Из него вышло что-то странное, мокрое и будто клейкое на вид. И знаешь, что они сделали с Догвудом? Увели наверх, в ту часть больницы, в которую нас с тобой никогда не клали. Туда, куда отправляют тех, на кого напал в Верходале крыса-дракон. И кто все-таки остался жив».
0: Вудли сел, взял в рот то, что древние называли трубкой, и зажег в ней нечто, называемое табаком. Довольно-таки противные привычки, но когда Вудли это делал, он выглядел смелым и уверенным.
2: «Послушай, что я скажу тебе, юноша. Тебе не нужно ни о чем этом тревожиться. Работать светострелком становится все легче. Лучше становятся партнеры. Я видел, как они убили двух крысодраконов за какие-нибудь 1,5 миллисекунды. Пока светострелки работали одни, без партнеров, всегда была вероятность, что мы не успеем убить крысодракона достаточно быстро и не защитим свой перешедший в плоскоту корабль. Ведь меньше чем за 400 миллисекунд человеческому мозгу здесь не управиться. Партнеры изменили все. Они опережают крысодраконов и будут опережать всегда. Знаю, не очень-то легко бывает, когда допускаешь партнера к себе в сознание».
0: «А разве им легко, когда они допускают нас?» — сказал Андерхилл.
2: «О них не беспокойся. Они не люди. Они пусть заботятся о себе сами. Я только знаю, что от неосторожного обращения с партнерами нас спятило больше, чем от крысодраконов. А вообще говорят, сам ты много знаешь таких, кто бы пострадал от крысодраконов?»
0: Андерхилл посмотрел на свои пальцы, одни зеленые, а другие лиловые, в резком свете, исходящем от включенного шлема, и стал на них считать. Большой палец — Андромеда, пропавшая без вести со всем экипажем и пассажирами. Указательные и средние — платформа 43 и платформа 56, на которых все до единого мужчины, женщины и дети оказались мертвыми или безумными, а шлемы светострелков были пережжены. Безымянный, мизинец, большой палец другой руки. Первые три военных корабля, чьи экипажи стали жертвами крысодраконов, стали уже тогда, когда люди поняли. Откуда-то со дна пространства появляется, чтобы нанести смертельный удар, что-то непредсказуемое и злое. При переходе в плоскоту ощущение было немного странное. Такое, будто ничего особенного не произошло. Будто тебя совсем-совсем слабо ударило током. Будто, кусая, ты почувствовал боль в зубе. Будто перед глазами у тебя вспыхнул очень яркий свет.
2: И однако за это мгновение 40-тысячетонный корабль, поднимавшийся над землей, исчезал, переходя каким-то образом в два измерения, и появлялся вновь в половине светового года или в 50 световых годах от места исчезновения.
1: Только-только ты сидел в боевом отсеке, шлем включен, работает, и в голове у тебя, как часовой механизм, тикала вместившаяся в нее целиком вся солнечная система. То ли за секунду, то ли за год, он не мог бы сказать, за сколько именно, сквозь тебя пробегает что-то вроде разряда, и вот ты уже в Верходале, в леденящих душу пространствах между звезд, где сами эти звезды ощущаются как маленькие бугорки на внутренней стороне сферы твоего телепатического восприятия, а планеты не ощущаются вообще.
2: И где-то в этих пространствах ждала смерть. Отвратительная и страшная, какую человек узнал только тогда, когда осмелился выйти в межзвездные просторы.
0: Судя по всему, драконы боялись света солнц и держались от них подальше.
2: Драконы. Так называли их люди. Для обыкновенного человека за этим словом не стояло ничего. Ничего, кроме прыжка в плоскоту, смерти, разбившей тебя, как удар молота, или темной, надрывной ноты безумия, погасившей свет твоего разума. Но для телепата это были драконы.
1: за долю секунды, истекавшую между осознанием того, что в бездонной черной пустоте космоса шевелится что-то враждебное, и всесокрушающим ударом по всему живому внутри корабля, в воображении телепатов возникало нечто напоминающее драконов древних легенд Земли. Хищные звери, коварнее всех хищных зверей вместе взятых. Демоны, реальнее демонов, вихри ненависти, голодные и живые, родившиеся из вещества, распыленного между звезд. Известно о них стало по возвращении одного чудом уцелевшего корабля. В нем по чистой случайности у телепата, обязанность которого была поддерживать связь с Землей, оказался наготове источник мощного светового излучения. Он направил его на внешние невинные клубы космической пыли, и дракон, появившийся было в панораме его сознания, рассеялся. Превратился в ничто, а остальным людям на корабле, не телепатам, даже в голову не пришло, что они только что были на волосок от гибели. После этого все стало просто. Почти все. В экипаж межзвездного корабля стали обязательно включать телепатов. Способности их резко возрастали благодаря специальным шлемам-усилителям. Шлем через электронное реле контролировал мощные излучатели света. Нужен был только свет и ничего больше. Свет уничтожал драконов, позволял кораблям между прыжками от звезды к звезде возвращаться в три измерения. Вместо 100 шансов к одному против человечества теперь стало 60 к 40 в его пользу. Мало того, телепатов стали тренировать, развивать их чувствительность, чтобы любой из них мог обнаружить дракона меньше, чем за миллисекунду. Но выяснилось, что расстояние в миллион километров дракон покрывает меньше, чем за 2 миллисекунды. Ни один человек не успевал за такой промежуток времени включить и направить на дракона мощный луч света. Попробовали одевать корабли в свет. Такая защита вскоре стала недостаточной. В то время как люди узнавали повадки драконов, те, в свою очередь, узнавали повадки людей. Каким-то образом они тоже научились уплощаться и в таком виде перемещались в пространстве с огромной скоростью. Теперь, чтобы уничтожить их, был необходим свет по яркости, сравнимый с солнечным. Его могли дать только световые ядерные заряды. Светострелок метал в дракона миниатюрную ядерную бомбу, при взрыве которой несколько граммов изотопа магния целиком превращались в электромагнитное излучение видимой части спектра. Однако корабли исчезали по-прежнему. Людям даже не хотелось разыскивать исчезнувшие корабли, потому что они заранее знали, что там увидят. Ужасно было привозить на Землю разом 300 мертвых тел или 300 сумасшедших, которых нужно будить, кормить, мыть, укладывать спать, потом будить и кормить снова и так до конца их дней. Телепаты пытались заглядывать в головы к тем, кого драконы лишили разума. Но только гейзеры обжигающего ужаса находили они там. Ужаса, бьющего из первооснов личности, из вулканического источника самой жизни. И тогда на выручку пришли партнеры. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Вместе человеку и партнеру оказалось под силу то, что было не по плечу одному только человеку. У человека был разум, у партнера была мгновенная реакция. В своих крохотных, с футбольный мяч величиной и в 6 фунтов весом кораблях, партнеры неслись рядом с огромными кораблями человека и вместе с ними переходили в плоскоту. Корабли-крошки были необычайно быстрыми, и каждый нес дюжину световых бомб с наперсток величиной. Посредством включаемых движением мысли боевых реле светострелки бросали кораблики с партнерами прямо в драконов. Что человеческому сознанию представлялось драконом, партнеру представлялось огромной крысой. И даже там, в безжалостной пустоте, партнер повиновался древнему как жизнь инстинкту. Партнер нападал со скоростью, превосходящей человеческую, нападал снова и снова, пока не погибнет крыса или он сам. Почти всегда гибла крыса. Как только прыжки от звезды к звезде стали безопасными для кораблей, торговля расцвела, увеличилось население колоний и возрос спрос на партнеров. Андерхилл и Вудли принадлежали всего лишь к третьему поколению светострелков, однако им казалось, будто профессия их существовала всегда.
0: Подключение сознания к космосу при посредстве специального шлема, устойчивая телепатическая связь с партнером, подготовка психики к бою, от исхода которого зависит все, с такой нагрузкой синапсы человеческого мозга подолгу справляться не могли. После получасового боя Андерхилл нуждался в 2 месяцах отдыха. После 10 лет работы Вудли нужно было уходить на пенсию. Оба они были молоды, оба из лучших в своем деле. Но физические и психические возможности их были не безграничны. Очень многое зависело от того, какой партнер тебе достанется, и от везения. Тасовка. В комнату вошли папаша Мунтри и девочка по имени Уэст. Они тоже были светострелками. Команда боевого отсека, точнее, та часть ее, что состояла из людей, была вся в сборе. Папаша Мунтри, краснолицый, 45-летний, жил, пока ему не пошел 40-й год, мирной жизнью фермера. Только тогда, довольно-таки поздно, обнаружились его парапсихические способности. Ему позволили, несмотря на возраст, стать светострелком. Справлялся с работой он хорошо. Сейчас он смотрел на угрюмого Вудли и погруженного в свои мысли Андерхилла.
2: «Ну как, молодые люди, к бою приготовились?»
3: «Папаша все рвется в бой», — сказала, засмеявшись, девочка по имени Уэст. Она была еще совсем маленькая. Смеялась, как дети ее возраста, звонко. Уж про нее-то никак нельзя было подумать, что она в шлеме светострелка снова и снова вступает в жестокое единоборство со смертью.
0: Андерхилла очень позабавило, когда он однажды увидел, как один из самых медлительных партнеров уходил счастливый после контакта с сознанием девочки по имени Уэст. Обычно партнера мало волновало сознание человека, с которым на время путешествия его соединяла судьба. По-видимому, все партнеры придерживались того мнения, что сознание человека сложно и невероятно захламлено. Превосходство человеческого разума ни один партнер под сомнение не ставил, однако лишь очень немногие партнеры перед этим превосходством преклонялись. Партнеры привязывались к людям. Они готовы были драться бок о бок с ними, готовы были даже умереть за них. Но когда партнер привязывался к кому-нибудь так, как, например, Леди Май или Капитан Гав были привязаны к Андерхиллу, к интеллектуальному превосходству последнего это не имело никакого отношения. Все зависело от сходства темпераментов. Андерхилл прекрасно знал, что Капитан Гав считает его глупым. Что нравилось в нем капитану Гаву, так это дружелюбие, бодрость духа и пронизывающие все его подсознательные мыслительные процессы ироническая усмешка, а также радость, с которой он идет в бой. Зато человеческую речь, историю человечества, абстрактные идеи, науку капитан Гав отбрасывал как несусветную чушь, что вполне явственно ощущало сознание Андерхилла. Уэст подняла на него глаза.
3: «Поспорю, что вы смошенничаете?»
2: «Нет».
0: Андерхилл почувствовал, как уши его краснеют. Во время своего ученичества он, когда светострелки разыгрывали партнеров, однажды попытался схитрить, чтобы заполучить себе в пару красивую молодую кошку по имени Мур, которая ему особенно полюбилась. Так легко было обороняться и нападать вместе с ней. Так привязана она была к нему, и он забыл на время, что учили его вовсе не для того, чтобы они с партнером приятно проводили время. Одной попыткой все и кончилось. Его уличили, и он надолго стал всеобщим посмешищем. Папаша Мунтри взял пластиковую чашку и встряхнул кости, решавшие, с кем из партнеров предстоит быть в паре в этом путешествии каждому светострелку. Старший по возрасту, он бросал кости первым. И тут же скорчил недовольную гримасу. Судьба преподнесла ему старого, вечно голодного жадюгу, внутренний мир которого, казалось, исходит слюной. Так переполнен он был образами еды, целых океанов, доверху наполненных несвежей рыбой. Когда-то папаша Мунтри рассказывал, что, поработав в паре с этим обжорой, он потом несколько недель подряд поглощал невероятное количество рыбьего жира, настолько глубоко вошел в его сознание телепатический образ рыбы. Но партнер этот, столь жадный до еды, был не менее жадным до опасности. На его счету было 63 убитых крысы-дракона, больше, чем у любого другого партнера на службе в межзвездных кораблях людей. Следующий бросала кости маленькая Уэст. Ей выпал капитан Гав. Увидев это, она улыбнулась.
3: «Как он мне нравится», — сказала она. «Так здорово драться вместе с ним. Он такой пушистый и мягкий у тебя в голове, такой милый».
2: «Уж куда милее», — буркнул Вудли. «Я ведь тоже бывал с ним в паре. Лукавее его никого на корабле нет».
3: злой человек»,
0: — сказала девочка. Сказала, констатируя, не упрекая. Андерхилл посмотрел на нее, и по коже у него пробежали мурашки.
1: Он не понимал, как это можно сохранять спокойствие, имея дело с капитаном Гавом.
0: В голове у капитана лукавство и в самом деле было хоть отбавляй. «Жаль, — подумал Андерхилл, — что никто, кроме кошек, абсолютно никто на всем белом свете не годится в партнеры. Кошка, когда войдешь с ней в телепатический контакт, оказывается как раз то, что надо. Трудности боя ей по плечу, хотя мотивы и желания ее, безусловно, мало похожи на человеческие. Кошка готова с тобой общаться, когда ты телепатически посылаешь ей конкретные образы, но она сразу отгородит от тебя свой внутренний мир и заснет, если начнешь читать ей мысленно Шекспира или попытаешься объяснить, что такое пространство». Как-то не укладывалось в голове, что партнеры, такие серьезные и собранные здесь, в космосе, это те самые грациозные зверьки, которых еще тысячи лет назад люди на Земле держали в своих домах, украшая их присутствием свою жизнь. Андерхилл не раз ловил себя на том, что, увидев самую обыкновенную кошку, забывал, что это не партнеры, как полагается по уставу при встрече с партнерами, отдавал ей честь. Он высыпал кости на стол. Ему повезло. Ему выпала леди Май. Такой ясной головы, как у нее, он не встречал ни у какого другого партнера. В леди Май благородная родословная персидской кошки достигала одной из своих высочайших вершин. Впервые вступив с ней в телепатический контакт, он удивился этой ясности. Он вспомнил вместе с леди Май время, когда она еще была котенком. Вспомнил все ее любовные встречи. Увидел ее глазами целую галерею светострелков, в паре с которыми она дралась, и хоть и с трудом, но узнал их всех. Увидел себя, несущего радость, веселого и желанного. Вудли выпало то, чего он заслуживал. Мрачный, весь в шрамах старый кот, личность куда более бледная, чем капитан Гав. От животного в нем было больше, чем в других партнерах. Он был тупой зверюга с самыми низменными наклонностями. Даже телепатические способности не смогли облагородить его. Еще в молодости половину ушей ему отгрызли соперники. Он удовлетворял требованиям, предъявляемым к бойцу, и только. Папаша Мунтри посмотрел на светострелков.
2: «Ну что ж, теперь каждый идет за своим партнером, а я сообщу, что мы готовы выходить в Верходаль».
0: Расклад. Андерхилл набрал цифры на замке клетки леди Май. Разбудил ее ласково, взял на руки. Она лениво потянулась, выпустила когти, замурлыкала, потом перестала и лизнула ему запястье. Шлемов ни на нем, ни на ней еще не было, и потому ни он, ни она не знали, что сейчас творится в голове у другого. Но судя по тому, как леди Май топорщила усы и двигала ушами, она была довольна, что оказалась именно его партнером. Он заговорил с нею вслух, хотя знал, что человеческая речь для кошки лишена смысла. «Как же это не стыдно людям зашвыривать такое милое крошечное существо в холодную пустоту, чтобы оно носилось там и охотилось на крыс, которые больше и страшнее нас всех взятых вместе. Ведь ты не просилась в этот бой, правда?» В ответ она лизнула его руку, замурлыкала, опять провела по его щеке длинным пушистым хвостом и уставилась на него сверкающими золотыми глазами. Их взгляды встретились, и несколько мгновений они смотрели друг на друга. Он, сидя на корточках, она стоя на задних лапах, а когтями передних слегка впиваясь в его колено. Никаким словам не преодолеть было бесконечности, лежавшей между глазами человека и глазами кошки. Однако достаточно было короткого взгляда, чтобы расстояние это перешагнуло любовь. «Ну, нам пора», — сказал он. Она послушно вошла в свой маленький шарообразный корабль. Андерхилл надел на нее миниатюрный шлем светострелка и закрепил его удобно и надежно у нее на затылке. Укрепил на ее лапах мягкие подушечки, чтобы опьяненная битвой она не нанесла ран самой себе. «Готова?» — спросила она ее негромко. В ответ она, насколько позволяла державшая ее теперь сбруя, выгнула спину и тихонько замурлыкала. Он захлопнул крышку и стал смотреть, как намертво запечатывается кораблик. Теперь на несколько часов леди Май была запаяна внутри, а потом, когда она исполнит свой долг, электросварщик снимет крышку и освободит ее. Обеими руками он поднял кораблик и вложил в стартовую трубу. Закрыл дверцу трубы, запер ее, набрав цифры, а потом сел в свое кресло и надел шлем. Он снова нажал на тумблер. Он сидел в небольшой каюте, очень небольшой, очень теплый. Остальные три светострелка были тут же, до них можно было дотронуться рукой, и свет ярких ламп в потолке, казалось, давил на его сомкнутые веки. Когда шлем начал разогреваться, стены как бы растаяли. Те трое, кто был с ним в каюте, утратили очертания и казались теперь кучками тлеющих углей. Это горело, дышало жаром живое сознание. Когда шлем разогрелся еще больше, Андерхилл ощутил землю, ощутил, как уходит из пут ее тяготения корабль, ощутил Луну, она была сейчас по ту сторону Земли, ощутил планеты и жаркую, ясную, спасительную щедрость Солнца, не подпускающего драконов к родине человечества. И, наконец, в его телепатическое сознание вошло все на многие миллионы миль вокруг. Он ощутил пыль, которую еще раньше заметил над плоскостью эклиптики. Ощутил, и словно волна тепла и нежности прошла сквозь него, как в него вливается внутренний мир леди Май. На вкус мир этот был как ароматизированное масло, такой же нежный, чистый и немного острый. Этот мир освобождал от напряжения и взбадривал. Теперь Андерхилл чувствовал, как рада ему леди Май. Наконец они снова стали одним целым. Где-то в закоулке его сознания, закоулке таком же крохотном, как самая маленькая игрушка его детства, еще были каюты и корабль, и папаша Маунтри там взял микрофон и начал докладывать капитану корабля. Телепатическое сознание Андерхилла восприняло мысль задолго до того, как слух его уловил формулирующие ее слова.
4: «В боевом отсеке все на местах. К переходу в плоскоту готовы».
0: Окончание рассказа Кардвайнера Смита «Игра с крысодраконом» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: дочери. Я утратил интерес. Во многом я утратил и боевой дух. Мне безразлично, что будет, но я с удовольствием догнал бы того мерзавца на спуске и свернул ему шею. Не хочу, чтобы он умер от голода. Нет. Оставайтесь здесь. Задокументируйте все, что случилось. Нам нужно точное свидетельство, подтверждение, что наш поступок оправдан. Оставайтесь здесь, работайте с моим стенографистом. А я разыщу вашу дочь. Мы не можем допустить, чтобы пешеход пострадал. Вас мы тоже заберем с собой. Подходящее приспособление поможет вам научиться ездить верхом.
1: Вы хотите, чтобы я выжил?
0: Да, но не ради вас. Причин множество. На протяжении следующих 20 лет вы сможете давать лекции нашей молодежи, рассказывать им, что произошло, когда мир прекратил работать и потеть, когда люди сознательно променяли дома на автомобили, труды на машины.
2: «Чудесно!» — воскликнул Хейслер. «Я назначал президентов, а теперь стану для нового мира безногим экспонатом!»
0: «Вы прославитесь, как последний из расы автомобилистов».
2: «Начнем же!» — потребовал Хейслер. «Зовите стенографиста».

Юноша-стенографист прибыл в Нью-Йорк месяцем ранее. Все это время он, благодаря долгому обучению, с легкостью обводил вокруг пальца каждого, с кем встречался. Одетый как девушка, надушенный, накрашенный, с кольцами на пальцах, он разъезжал в экипаже и терялся на фоне тысяч женщин. Он посещал рестораны и театры, даже бывал у автомобилистов в гостях. Он был идеальным шпионом и все же оставался мужчиной. Годами ему прививали преданность республике пешеходов и главные их цели. Он дал клятву, что республика превыше всего. Авраам Миллер выбрал его, потому что доверял. Шпион был молод, на его щеках едва начинала пробиваться щетина. Он был невинен. Он был патриотом. Однако он впервые в жизни оказался в большом городе. В конторе этажом ниже сидела еще одна стенографистка. Своей работы ей было мало, поэтому появление коллеги сразу же разожгло в ней интерес. Они встретились раз, потом второй. Они беседовали о любви, о новом ее виде, о любви между женщинами. Юноша мало что в этом смыслил, он еще никогда не слышал о подобной страсти, но ласки и поцелуи быстро его обучили. Стенографистка даже предложила поселиться вместе, но молодой человек, разумеется, нашел причины для отказа. Впрочем, они все равно проводили друг с другом значительную часть свободного времени. Пешеход не единожды стоял на грани признания, причем не только о грядущей катастрофе, но и о своей истинной половой принадлежности, а также искренней любви. Сложно объяснить, почему мужчина влюбляется в женщину. Крайне сложно. А в случае юноши-разведчика и вовсе произошло нечто ненормальное, извращенное. Столь же чудовищно то, что он воспылал к безногой, когда, подождав, он мог жениться на длинноногой красавице. Не менее извращенным было то, что сама она полюбила другую женщину. Они оба были больны душой и ради своей любовной связи продолжали друг другу лгать. Теперь... Когда внизу умирал город, юношу охватило глубокое желание спасти эту безногую. Он верил, что так или иначе убедит Авраама Миллера позволить ему жениться на ней или хотя бы избавить от страшных мучений. И он уже в штанах до колена.

и рубашки, взглянул на увлеченных серьезной беседой Миллера и Хейслера, на цыпочках прокрался к выходу и спустился на этаж ниже. Там царил хаос, но юноша храбро вошел в кабинет, где работала стенографистка, наклонился к ней и начал говорить. Он признался, что он мужчина и пешеход. Пылко объяснил, что происходит вокруг, почему люди подняли крик, почему машины неподвижны, лифты остановились и телефоны молчат. Юноша рассказал, что мир автомобилистов вскоре погибнет, но ей это не грозит, ведь он ее любит и спасет. Он просил всего лишь права опекать, защищать. Обещал поселиться с ней где-нибудь за городом, катать ее по живописным лугам, завести для нее гусей, маленьких гусей, которые будут прибегать на ее зов. Безногая слушала. Если она и побледнела, это скрыли умело наложенные румяна. Она слушала и смотрела на него, мужчину, способного ходить ногами. Он говорил, что любит ее, но она-то любила женщину. Женщину с такими же прекрасными обвисшими ножками, а не этого мускулистого урода. Истерически рассмеявшись, она сказала, что выйдет за него замуж и отправится, куда он захочет. Прижала его к себе и крепко поцеловала сперва в губы, а потом в шею, где сонная артерия. И молодой шпион погиб, истекая в ее рот кровью, которая, смешиваясь с румянами, окрашивала лицо женщины пронзительным кармином. Сама она умерла от голода несколько дней спустя. Миллер так и не узнал, где погиб его разведчик. Будь в запасе время, он, вероятно, отправился бы на поиски, однако ему передалось беспокойство Хейслера за девушку-пешехода, одинокую среди мира гниющих заживо автомобилистов. Для отца она была дочерью, единственной наследницей последней ветви его семьи. Для Миллера же она была символом, доказательством того, что в судорожной попытке вернуть человеку прежнее место в мире взбунтовалась сама природа. Отец хотел спасти девушку как дочь, пешеход как себе подобную.

На сотом этаже хранился запас воды и пищи. Все необходимое, чтобы выжить посреди пира смерти. Миллер показал Хейслеру, где что расположено, а затем, взяв немного провизии, фляжку с водой, карту и крепкую палку, оставил этот островок спокойствия. Спускаться было не так уж трудно. Миллер скорее опасался, что в какой-то момент дорогу преградит груда столкнувшихся экипажей. Похоже, все те, кто добрался до спуска, сумели съехать до самого низа. Время от времени Миллер содрогался от криков, что доносились с того или иного этажа, и продолжал путь. На улице творился еще больший ужас, чем он думал. Как только в долине Азарк повернули рубильник, в тот же миг весь мир машин застыл. В одном Нью-Йорке в ту секунду находились 20 миллионов людей. Кто-то работал за столом или прилавком магазина, кто-то обедал в ресторане или лодырничал в клубе, кто-то куда-то ехал. И вдруг все оказались неспособны сдвинуться с места. Не смогли связаться с тем, до кого невозможно докричаться. Телефоны, радио, газеты — все стало бесполезным. Остановились мини-экипажи, остановились автомобили. Каждый теперь зависел только от своего тела. Никто не мог прийти на выручку другому. Никто не мог помочь даже самому себе. Никто не знал, что случилось, кроме того, что видел собственными глазами или слышал собственными ушами. Ведь связь тоже оборвалась. Затем, когда медленно пришло осознание, что движение невозможно, людей охватил страх, а за ним последовала паника в новом ее воплощении. Если раньше опасность, реальная или воображаемая, гнала толпы прочь, то сейчас типичный житель Нью-Йорка рыдал и трясся от ужаса, но оставался в своей машине. Затем все же началось массовое бегство, если таковым можно было назвать медленное, мучительное ползанье искалеченных животных, что волокли безногие тела на руках, не приспособлены к физическим усилиям. Не стремительный порыв обезумевших масс, но вялотекущие, конвульсивные страдания червей. Из уст в уста хриплым шепотом передавали, что город — смертный приговор, что вскоре он превратится в морг, что через несколько дней не останется пищи. Пусть никто не знал, что стряслось, все понимали, что город не выживет без поставок из деревень, которые вдруг превратились в нечто большее, нежели бесконечные бетонные трассы среди рекламных щитов. Деревни были местом, где можно добыть еду. Запас городской воды также иссяк. Исполинский насос, гнавший миллионы галлонов беззаботному населению, перестал работать. Вокруг города, конечно, текли реки, грязные, замусоренные. А в деревнях наверняка нашлась бы чистая вода. Итак, на второй день начался исход автомобилистов из Нью-Йорка. Исход коллег, людей, похожих на жертвы войны. Двигаясь с разной скоростью, они в лучшем случае могли преодолеть меньше мили в час. Философ предпочел бы остаться на месте и умереть. Животное в таких мучениях смиренно дожидалось бы конца. Однако автомобилисты не являлись ни теми, ни другими и должны были двигаться. Всю жизнь они куда-то мчались. Первые заторы возникли на мостах. Там стояли брошенные автомобили, но не так много. В 2 часа дорожное движение редко бывает плотным. Постепенно к полудню 2-го дня мосты почернели от людей, ползущих прочь от города. Появились заторы, которые привели к бездействию, а бездействие — к бесполезному ерзанию. Тогда поверх этого статичного слоя людей взбирался 2-й, а затем и 3-й. К
каждому мосту вели несколько улиц, но сам он был не шире одной. Внешние ряды верхнего слоя начинали падать вниз в реку. В конечном итоге многие сами предпочли этот выход. Над мостами стоял гул, ропот, похожий на рев бьющих о каменистый берег волн. Все это было началом безысходного, ожесточенного безумия. Люди на мостах умирали быстро, но перед этим начинали грызть друг друга. В черте города тоже возникали подобные заторы. Рестораны и кафе оказались забиты телами почти до потолка. Там были продукты, однако никто не мог до них добраться. Тех, кто ухитрился подползти вплотную, попросту раздавили, прежде чем они сумели поживиться, и мертвые тела теперь преграждали путь остальным.

0: течение 24 часов человечество забыло о религии, о гуманизме, о возвышенных идеалах. Каждый стремился спасти себя, и неважно, скольким собратьям предстояло для этого погибнуть. Кому-то, тем не менее, не был чужд и героизм. Некоторые медсестры кормили больных, пока не умирали от голода вместе с ними. В родильном отделении женщина разрешилась от бремени. Покинутая всеми, она держала ребенка у груди, пока руки ее не опустились навсегда. Когда Миллер покинул здание, его встретил полный ужаса мир. Пешеход прихватил с собой крепкую палку, однако ползущие автомобилисты не обращали на него внимания. Он медленным шагом добрался до 5-й авеню, а затем направился на север и все это время молился, хотя в первый день увидел лишь малую долю того, что его ждало впереди. Миллер уходил все дальше. Его путь преградила река, и он ее переплыл. Непрерывно молиться он перестал, лишь когда Нью-Йорк остался позади и наступила ночь. Бывало, он встречал редких автомобилистов, которые злились на поломку машины. За городом никто не знал, что стряслось и что их ждет. Городские жители знали, но не понимали, почему. На следующее утро Миллер рано встал и, внимательно изучив карту, выдвинулся дальше. Городов он избегал. Он испытывал неусыпное, мучительное, неизбывное желание поделиться провизией с несчастными оголодавшими калеками, но должен был сохранить силы и пищу для той девушки-пешехода, одинокой среди беспомощной прислуги за железной оградой длиной в 30 миль. Ближе к концу второго дня Миллер перестал встречать по дороге людей. Солнце, пробиваясь сквозь кроны дубов, бросало на бетонное шоссе причудливые тени. Вдруг впереди показалась странная кавалькада. Три привязанных друг к другу лошади. Две несли на спинах узлы и емкости с водой, притороченные крепко, но не слишком умело. На третьей в седле, похожем на креслице, дремал старичок, уткнувшись подбородком в грудь, но стиснув подлокотники. Караван этот вела пешая женщина. Высокая и крепкая, красивая и легконогая. На ее плече висел лук и колчан стрел. В правой руке она сжимала тяжелую трость. Она шла твердо и бесстрашно, исполненная силы, уверенности, гордости. Миллер встал посреди дороги. Кавалькада, приблизившись, остановилась перед ним. Начала женщина, и ее голос любопытно смешался с шелестом залитой солнцем листвы.
1: Кто ты такой? И почему мешаешь нам идти?
2: О, меня зовут Авраам Миллер, а ты? Маргарета Хейслер. И я ищу тебя. Твой отец в безопасности, он меня и отправил.
1: И ты пешеход?
2: Совсем как ты.
0: И так далее. Профессор очнулся от дремы и взглянул на молодых людей, которые стояли рядом и болтали, забывая о мире вокруг.
3: «Что ж, совсем как в былые времена»,
0: — задумчиво пробормотал старик.

0: Сто лет спустя. В воскресный день отец и маленький сын гуляли по музею естествознания в восстановленном Нью-Йорке. На самом деле весь город превратился в один большой музей. Люди его посещали, но никто не хотел там жить. Собственно, никто больше не стремился жить в городе. Зачем, когда можно осесть в деревне? День в городе автомобилистов входил в обязательную программу обучения каждого ребенка. Поэтому в это воскресенье отец и сын медленно бродили по огромным зданиям. Они увидели мастодонта, бизона, птеродактиля, постояли перед экспозицией с вигвамом и семьей индейцев. Наконец они подошли к большой повозке на четырех резиновых колесах, но без дышла, чтобы запрячь лошадей или волов. В ней сидели мужчины, женщины и дети. Мальчик взглянул на них с интересом и подергал отца за рукав.
1: «Смотри, папа, что это за повозка и странные люди без ног?»
2: «А это, сынок, семейство автомобилистов».
0: И мужчина, остановившись у стекла, поведал мальчику историю, которую все отцы-пешеходы по закону обязаны рассказать своим детям.

0: «Былые дни», — сказал старый. «Были Соединенные Штаты и Россия, и Анды, и Соединенные Штаты...»
1: «Страны. Суверенные государства. Нации. Народы».
2: «И сейчас есть народы, старый».
0: «Кто ты?»
2: — внезапно спросил старый.
3: «Я Том».
0: «Том?»
3: «Нет, Том».
0: «Я и сказал Том».
3: «Вы неправильно произнесли, старый. Вы назвали имя другого Тома».
0: «Все вы Томы», — сказал старый угрюмо. «Каждый Том. Все на одно лицо».
2: Они были на веранде госпиталя. Старый сидел на солнце, трясся и ненавидел приятного молодого человека. Улица перед ними пестрела празднично одетыми людьми, мужчинами и женщинами, чего-то ждущими. Где-то в недрах красивого белого города гудела толпа, возбужденные возгласы медленно приближались.
0: «Посмотрите на них!» – старый угрожающе потряс своей палкой. «Все до одного Томы, все Дейзи!»
3: «Нет, старый!» – улыбнулся Том. «У нас есть и другие имена».
0: «Со мной сидела сотня Томов», — прорычал старый.
3: «Мы часто используем одно имя, старый, но по-разному произносим его. Я не Том».
0: «Том?»
3: «Или Том». «Я Том».
0: «Что это за шум?» — спросил старый.
3: «Это галактический посол», — снова объяснил Том. «Посол Сириуса, звезды в Орионе. Он въезжает в город. Первый раз такая персона посещает Землю».
0: «В былые дни, — сказал старый, — были настоящие послы. Из Парижа и Рима, и Берлина, и Лондона, и Парижа, и... Да! Они прибывали пышно и торжественно. Они объявляли войну. Они заключали мир. Мундиры и сабли, и церемонии. Интересное время. Смелое время».
3: «У нас тоже смелое и интересное время, старый».
0: «Нет!»
2: – загремел старик, яростно взмахнув палкой.
0: «Нет страстей, нет любви, нет страха, нет смерти. В ваших жилах больше нет горячей крови. Вы сама логика. Все вы Томы. Да».
3: «Нет, старый. Мы любим. Мы чувствуем. Мы многого боимся. Мы уничтожили в себе только зло».
0: «Вы уничтожили все! Вы уничтожили человека!» – закричал старый.
2: Он указал дрожащим пальцем на Тома.
0: «Ты! Сколько крови в твоих венах?»
3: «Ее нет совсем, старый. В моих венах раствор Таммера. Кровь не выдерживает радиации, а я исследую радиоактивные вещества».
0: «Нет крови. И костей тоже нет».
3: «Кое-какие остались, старый».
0: «Ни крови, ни костей, ни внутренности, ни сердца. Что вы делаете с женщиной? Сколько в тебе механики?»
3: «Две трети, старый, не больше», — рассмеялся Том. «У меня есть дети».
0: «А у других?»
3: «От 30 до 70%. У них тоже есть дети. То, что люди вашего времени...»

0: Времени делали со своими зубами, мы делаем со всем телом. Ничего плохого в этом нет.
1: Вы не люди! Вы монстры! Крикнул старый. Машины, роботы! Вы уничтожили человека!
0: Том улыбнулся. В машине так много от человека, а в человеке от машины, что трудно провести разницу. Да и зачем ее проводить? Мы счастливы, мы радостно трудимся, что тут плохого.
1: В былые дни, сказал старый, у всех было настоящее тело. Кровь и нервы, и внутренности, все как положено, как у меня. И мы работали, и потели, и любили, и сражались, и убивали, и жили. А вы не живете, вы функционируете туда-сюда. Комбайны, вот вы кто. Нигде я не видел ни ссор, ни поцелуев. Где это ваша счастливая жизнь? Я что-то не вижу.
0: Это свидетельство архаичности вашей психики, сказал серьезно Том. Почему вы не позволяете реконструировать вас? Мы могли бы обновить ваши рефлексы, заменить...
1: Нет, нет! В страхе закричал старый. Я не стану еще одним Томом!
0: Он вскочил и ударил приятного молодого человека палкой. Это было так неожиданно, что тот вскрикнул от изумления. Другой приятный молодой человек выбежал на веранду, схватил старика и бережно усадил его в кресло. Затем он повернулся к пострадавшему, который вытирал прозрачную жидкость, сочившуюся из ссадины. «Все в порядке, Том?»
2: «Чепуха!»
0: Том со страхом посмотрел на старого.
2: «Знаешь, мне кажется, он действительно хотел меня ранить».
0: «Конечно. Ты с ним в первый раз? Мы им гордимся. Это уникум. Музей патологии. Я побуду с ним. Иди, посмотри на посла». Старик дрожал и всхлипывал.
1: «В былые дни, — промотал он, — были смелость и храбрость, и дух, и сила, и красная кровь, и смелость, и...»
0: «Успокойтесь, старый. У нас тоже все есть», — прервал его новый собеседник. «Когда мы реконструируем человека, мы ничего у него не отнимаем. Заменяем испорченные части, вот и все».
1: «Ты кто?» —
0: спросил старый. «Я Том».
1: «Том?»
0: «Нет, Том». «Не Том, а Том».
1: «Ты изменился».
0: «Я не тот Том, который был до меня».
1: «Все вы Томы!» — хрипло крикнул старый. «Все одинаковы!»
0: «Нет, старый, мы все разные. Вы просто не видите». Шум и возгласы приближались. На улице перед госпиталем заревела толпа. Вдали заблестела медь, донесся грохот оркестра. Том взял старика под мышки и приподнял с кресла. «Подойдите к поручням, старый!» — горячо воскликнул он. «Подойдите и посмотрите на посла. Это великий день для всех нас. Мы, наконец, установили контакт со звездами. Начинается новая эра».
3: «Слишком поздно», — пробормотал старый. «Слишком поздно».
2: «Что вы имеете в виду?»
3: «Это мы должны были найти их, а не они нас. Мы. В былые дни мы были бы первыми. В былые дни были смелость и отвага. Мы терпели и боролись».
0: «Вот он!» — вскричал Том, указывая на улицу. «Он остановился у института! Вот он выходит! Идет дальше! Постойте! Нет, он снова остановился! Перед мемориалом! Какой великолепный жест! Какой жест! Нет, это не просто визит вежливости!
3: В былые дни мы бы пришли с огнем и мечом, да! Вот так! Мы бы маршировали по чужим улицам, и солнце сверкало бы на наших касках!»
0: «Он идет!» — воскликнул Том. «Он приближается! Смотрите хорошенько, старый! Запомните эту минуту!» Том перевел дух. «Он собирается выйти у госпиталя!» Сияющий экипаж остановился у подъезда. Толпа взревела. Официальные лица, окружавшие локомобиль, улыбались, показывали, объясняли. Звездный посол поднялся во весь свой фантастический рост, вышел из машины и стал медленно подниматься по ступеням, ведущим на веранду. За ним следовала вся свита. «Он идет сюда!» — крикнул Том, и голос его потонул в приветственном гуле толпы. И тут произошло нечто незапланированное. Старик сорвался с места. Он проложил себе дорогу увесистой палкой в толпе Томов и Дейзи и возник перед галактическим послом. Выпучив глаза, он выкрикнул:
4: «Я приветствую вас! Я один могу приветствовать вас!»
0: Старик поднял свою трость и ударил посла по лицу.
4: «Я последний человек на Земле!» — закричал он.
5: Родившись в самом конце 60-х, Грег всю жизнь что-то догонял. Он тосковал по дням цветов, о которых знал в основном по рассказам родителей, которые зачали его, согласно семейному преданию, в грязном спальнике в Вудстоке. Его растили на диете из гранул с высоким содержанием клетчатки и музыки Beatles. Детство вспоминалось Грегу в радужных тонах, и в качестве стиля жизни он принял философию, составленную из всевозможных метафизических воззрений, с ним одного. Непротивление злу не согласовывалось с выбранной им профессией продавца в ночном магазине. Грег искренне любил свою работу, хотя она была небезопасна. Он находил успокоение в проверке бутылок с маслом и сигаретных пачек. Раскладывая леденцы и жвачку, он тешил ребенка, таившегося внутри его существа. Возможность подсказывать дорогу незнакомцам, которые блуждали в ночи, отчаянно сжимая давно устаревшие карты, наполняла Грега ощущением высокого смысла собственной жизни. Заполняя бензином резервуары на заправке самообслуживания, он думал о бесчисленных линиях жизни, в прихотливый узор которых вплетались и его тропинка, все эти многомильные экзотические путешествия в Атланту и Уэйкросс определенным образом зависели от него. Ему нравилось радостное волнение, которое он испытывал, продавая кому-нибудь лотерейный билет. Это был его шанс радикально изменить жизнь человека и исполнить его самые заветные мечты и желания. Грег следил, чтобы кофе был крепким и горячим для всех ночных путников. Он радостно убирал за ними просыпанный сахар и чашечки из-под сливок, которые они роняли на пол, отправляясь на своих усталых дизелях во тьму Джорджии навстречу судьбе. Ему даже нравилось убирать в туалете, умиляясь многочисленным ликам любви и тому, как этот акт эмоциональной связи зависел от покупки экзотических приспособлений в висевшем на стене автомате. Рядом на стене даже было название телефонных номеров для одиноких путников. Грег ценил также возможность без помехи медитировать в 4 часа утра в просторном, ярко освещенном помещении. Грег любил в своей профессии все, за исключением ограблений. Первые 3 раза он просто отдал деньги. В обмен на такое сотрудничество он получил интересный, но болезненный ассортимент подбитых глаз, ссадин и первоклассные шишки на голове. На 4-й раз он вытащил из застойки бейсбольную биту и очутился в реанимации.

работать ногами. Он занимался с разными инструкторами, но лучше всего у него получалось под руководством самых крутых. Потом Грег переключился на дзюдо, с удовольствием проделывая броски и захваты в додзё. Но все-таки ему постоянно чего-то не хватало. Он так и не нашел точки равновесия. Поиски привели его к дзюдзюцу, затем к айкидо. И все же каждый раз, когда он делал очередной шаг к дальнейшей интеграции тела и духа, какое-то звено казалось отсутствующим. Он продолжал поиски. Ответа он не нашел ни в тай-чи, ни в кендо, хотя ему нравилось колотить людей деревянными мечами. Он бесцельно переходил из группы в группу, примеряя и отбрасывая философии и техники. Постепенно он сблизился с небольшой компанией таких же неудовлетворенных душ. Вместе они продолжили кажущиеся бесплодными поиски озарения. Во время одного из их многочисленных странствий их карма пришла во взаимодействие с передним бампером пикапа Бубы Джонсона на перекрестке проселочных дорог. Буба включил стоп-сигнал. Это было вполне понятно. Но вот что смутило Грега и его спутников, так это неистовство, с которым Бубба выскочил из пикапа и громко крича запустил банкой Будвайзера в переднюю дверцу «Фольксвагена». Их первой мыслью было то, что этот человек, возможно, не нашел точки равновесия и не находился в гармонии с собой. Как же они ошибались? Бубба бушевал, пинал фургон и обзывал их хиппи. В конце концов, Джордж, в котором было 6 футов 4 дюйма, вылез из машины и встал напротив разъяренного человека. Он горой возвышался над Бубой, который отступил к своему пикапу, испускавшему пар из поврежденного радиатора. Джордж поднял руки и встал в классическую позу. «Кунг-фу!» – мягко сказал он ровным и спокойным голосом, в котором, однако, чувствовалась огромная внутренняя сила. Будучи человеком весьма впечатляющих габаритов, он всегда ограничивался этим, не переходя к дальнейшим действиям. Бубба влез в свою машину. «Монтировка!» – сказал он, и быстрым движением долбанул Джорджа по голове огромным гаечным ключом. Грег был ошеломлен. Ему никогда не приходилось видеть столь быстрых и решительных действий. За внешностью фермера с багровой шеей таился мастер, что было, несомненно, результатом многолетнего самосовершенствования. Грег благоговейно замер. Наконец-то он нашел в этом неподходящем месте то, что искал годы – истину. Грег посмотрел на друзей. У Берта на лице застыло выражение боязливого восхищения. Сэм излучал преданность и умиление. Джимми был просто покорен. «Монтировка!» – прошептали они хором, обменявшись взглядами. «Монтировка!» Так началось их длительное постижение мастерства у ног мастера. «Мне тоже нужно?» – спросила Карен, когда «Фольксваген» пробирался через кучу рассыпанного на дороге песка. Грег мягко улыбнулся ей и потрогал козырек своей бейсболки с надписью «Джон Диар». На ее бейсболке было написано «Пурина Фуд». Все это должно было что-то означать, но что именно, Карен не понимала. Что касается ее самой, то Карен знала одно. Ей никогда не заслужить кепочки с надписью «Он Диар». «Пояса мне нравились больше», — сказала она, и это была правда. «Во всяком случае, знаешь, где стоять со своим поясом». Карен посещала одну группу с где-то между Кракендо. С первого раза, когда они вместе упали на мат, она безнадежно влюбилась.

0: Ворота в усадьбу Бубы были распахнуты, а грязная дорожка, ведущая к дому, была закидана пустыми банками из-под пива и коробками из мужественности. Строка волчьей стаи к отногу, чтобы пометить территорию. Искусство оставлять следы имело длинную и достойную традицию. Старый деревянный дом выглядел так, словно сильный ветер способен смести его с лица земли. На почерневших и подгнивших досках здесь и там виднелись фанерные заплаты, приколоченные под причудливыми углами. Несколько сломанных оконных рам были заменены древесными плитами. Они еле держались на петлях, угрожающе наклоняясь влево. Окруженная почти двумя акрами разбитых машин, лачуга являлась ярким доказательством полного пренебрежения Буббы к материальным ценностям, свойственным западному человеку. Хотя мастер гордо заявлял, что никогда в жизни не пересекал границы штата, картина его жизни была отчетливо выписана кистью дзен-буддизма и местами обработана резцом даосизма. Они опоздали. Остальные уже начали. Грег опустил свой контейнер пива в ящик со льдом, и они с Карен присоединились к Сэму, который погрузился в работу над помятым капотом синего олдсмобиля «Катлас» с откидным верхом. «Бензонасос», — сказал Сэм, не поднимая головы. «Бензонасос», — эхом откликнулся Грег, доставая из заднего кармана универсальный ключ. Карен залезла в салон и начала на удачу отсоединять провода под приборной панелью. «Проводов, знаете ли, никогда не бывает слишком много». Рядом Берт сражался с задним бампером обгоревшего черного олдсмобиля «Катлас» с откидным верхом. Джимми и Джордж вытаскивали головки цилиндра из зеленого олдсмобиля «Катлас» с откидным верхом, у которого треснул блок и была разбита задняя панель. Все 173 машины, окружавшие жилище Буббы, были олдсмобилями «Катлас» с откидным верхом. Как-то раз Бубба начал было малевать краской номера на корпусах, но после нескольких банок пива поймал себя на том, что одни номера пишет по нескольку раз, а другие пропускает. Так что теперь он просто стал писать номер 87 на каждой новой машине, которую принимал в свое владение. Это значительно упростило дело. Простота и порядок были двумя концепциями, которые Грег вывел для себя, ибо и он интуитивно понимал, что нельзя просто приходить и смотреть, как мастер орудует монтировкой. Не то чтобы в этом обманчиво-примитивном действии не было многослойных нюансов и техники, но ученик должен первым делом достичь гармонии и равновесия. Это было незыблемым правилом. Однако выяснилось, что ученичество под руководством Буббы включает в себя олдсмобили «Катлас» с откидным верхом. Где-то среди покореженных и разрозненных деталей 163 олдсмобилей «Катлас» с откидным верхом были составные части единственной настоящей машины. А может, и не было. Задача состояла в поиске верной комбинации деталей, а может, и не в этом. Если бы им это удалось, Бубба покрасил бы машину в красный цвет. Вот как случилось, что Грег и его товарищи по поискам истины каждое воскресенье в поте лица своего трудились под палящим солнцем и недреманным оком Буббы, отбиваясь от москитов, скорпионов и змей, неустанно переставляя ржавые и непригодные части с одного олдсмобиля на другой в поисках единственной настоящей машины, которой, возможно, не было. Да. Именно это больше всего привлекало Грега, который понял, что нашел истинный путь. Ибо цель могла существовать, а могла не существовать. Возможно и невозможно. И тьма, и свет, инь и ян. Это было как раз то, что можно принять и сделать своим. Бубба, между тем, надзирал за их деятельностью с крыльца, преисполненный задумчивости и пива «Будвайзер». Когда внутренний голос подсказал ему, что прошло достаточно много времени, он медленно и величественно поднялся, свистнул и сел обратно. Так он проделал три раза, и когда он сел в последний раз, ученики, потные, покрытые грязью и маслом, собрались, как обычно, у крыльца, чтобы внимать словам мастера. Они сидели так тихо и почтительно, что можно было расслышать, как Рекс пускает ветры во сне. Настолько глубока была их концентрация.
1: «Знаете, что что вы приближаетесь к истине, сказал Бубба, смяв очередную банку пива, когда у вас пряжка на ремне весит больше 3 фунтов.
0: Группа задумчиво закивала. Грег нахмурился. Это высказывание было сложным. Впрочем, Бубба не изрекал простых мыслей. Грег припомнил афоризм, произнесенный на прошлой неделе.
1: «Вы приближаетесь к истине, когда отец ходит с вами в школу, потому что вы оба учитесь в одном классе».
0: Анализ? Все мы ученики в школе жизни. Или на позапрошлой неделе.
1: «Вы приближаетесь к истине, когда затыкаете бензобак тряпкой».
0: Анализ? Функция превыше формы. Пренебрегая условностями ради целесообразности.
1: Или еще один из предыдущих. «Вы приближаетесь к истине, когда идете на семейное торжество, чтобы подцепить девочек».
0: Анализ? «Мы все принадлежим к огромной семье человечества». Это высказывание было тесно связано с мыслью о родственном дереве как прямой линии. Да, этот афоризм заслуживал самого тщательного обдумывания. Или еще одно грандиозное высказывание в прошлом месяце. «Вы приближаетесь к истине, когда у вас и кошелек, и собака на цепи. Анализ? Не расставайся со своими ценностями». Эта мысль была достаточно глубока, чтобы побудить Грега приобрести собаку и несколько цепей.
1: Бубба, разумеется, никогда не согласился бы с однозначной интерпретацией своих еженедельных афоризмов. Первые несколько раз, когда кто-то из учеников делился своими впечатлениями об услышанном, у Буббы просто начинался мощный, ракочущий, идущий из брюха, хохот, переходящий в приступ кашля, что свидетельствовало о том, как мастера изумляла наивность учеников.
0: Пряжка. Тяжелая. Возле пупка, средоточие жизни. Грег решил, что это связано с поисками своей точки равновесия и с подтягиванием штанов. Над этим предстояло долго думать. Он посмотрел на Карен, которая тоже казалась смущенной. Да, это было серьезно. Внезапно во двор, подскакивая на ухабах и расталкивая олдсмобили «Катлас», влетел джип. Дверца распахнулась, и из джипа выпрыгнул человек в камуфляже. Он казался расстроенным.
2: «Я опять поймал твою собаку возле своих цыплят, и теперь ты покойник!» – заорал он. «Проклятая бестолковая псина!»
1: Бубба наклонился, взял монтировку и встал с кресла.
0: Ученики хором издали почтительный вздох и попятились назад, чтобы освободить место бойцам и насладиться техникой мастера.
1: «Потише, Орексия!» – сказал Бубба, спускаясь по ступенькам и грациозно размахивая монтировкой. «Рекс! Собака-убийца!»
0: Рекс, собака-убийца, открыл один глаз, помахал хвостом, пустил ветры и опять заснул.
2: «Единственное, что можно сказать в пользу этой собаки, так это то, что она пахнет получше тебя!» — сказал незнакомец.
1: Бубба замахнулся монтировкой, и Грег следил за его движениями так пристально, что едва не пропустил маневр незнакомца, который мгновенно наклонился и вытащил из сапога маленький револьвер.
0: Все произошло как во сне, и четкий щелчок выстрела, и утробный вопль Буббы, потерявшего одновременно и монтировку, и кусочек пальца.
1: Грег окаменел.
3: «Какая скорость!»
0: Какая нужна собранность для подобной реакции перед лицом мастера? Несомненно, этому предшествовали годы тренировок. Путь к мелкокалиберной истине открывался перед глазами Грега.
3: «Дерринджер», –
0: прошептал Джордж осипшим голосом, полным благоговения. У Сэма отвисла челюсть, он не мог поверить собственным глазам.
3: «Дерринджер», — эхом отозвался Грег, сдергивая с головы шапочку Джон Диар и отшвыривая ее в грязь. «Дерринджер».
0: С облегчением закидывая в кусты свою кепочку Purina Food, Карен подумала, пойдет ли ей камуфляж.

Юлия Рыженкова. Дух Енисея. Рассказ из сборника «Магиум Советикум», издательство «Снежный ком М», 2016 год.

0: Автобус закрыл двери и укатил, а Николай не мог сдвинуться с места. Настолько его, потомственного городского жителя, поразила здешняя природа. В 4000 километров от Москвы находился другой мир, дикий, неисследованный, во власти не людей, а стихий, и Николай чувствовал это. Он вдыхал воздух и не мог насытиться им, ощущая, как вливается огромная сила. Горы стояли в снегу, а тут в ущелье распустились подснежники. Припекало солнце, так что захотелось снять шапку и расстегнуть пальто. Николай прикрыл глаза ладонью, поставив ее козырьком, и с интересом посмотрел на пятиглавую гору. Кажется, это Борус, которая почитается хакасами как национальная святыня. Но всем советским людям эта местность известна благодаря тому самому Шушинскому. Ну и теперь, конечно, самой большой гидроэлектростанции в мире. Сколько завистливых взглядов ловил на себе Николай, когда его распределили на Саяно-Шушенскую ГЭС. Налюбовавшись природой, он подхватил чемодан и отправился в отдел кадров, насвистывая веселый мотив. Это, конечно, не Москва, но место хорошее, жить можно.
1: Николай Геннадьевич Третьяков?
0: Молодая девушка пыталась вести себя по-деловому, однако засмущалась, увидев столичного красавчика, и уткнула взгляд в бумаги. Он походил на римлянина. Не только носом с горбинкой, но осанкой и какой-то элегантностью и аристократической изысканностью, несвойственной советскому инженеру. Энергетик подмигнул, отчего девичьи щеки вспыхнули красным. Он самый.
1: Давайте ваши документы, я все оформлю.
0: Пока она, путая от волнения слова, объясняла, где найти общежитие, как встать на учет в партком и профком, Николай, не стесняясь, разглядывал ее. Курносая, с веснушками, симпатичная. Надо будет после работы позвать в кино. Хотя тут же нет кинотеатра, вот незадача. В комнату, прихрамывая, вошел старик в кирзовых сапогах и какой-то замызганной куртке, купленной, видимо, еще до войны. Запахло табаком и машинным маслом.
2: «Добрый день, Настенька!»
0: Курносая заулыбалась и почувствовала себя явно увереннее.
1: «Добрый день, Михаил Иванович! Вот как раз новенького в вашу бригаду оформляю!»
0: Старик сдвинул на затылок шапку, оценивающе осмотрел Николая с головы до ног и спросил:
2: «Специализация? Машинист гидроагрегата. Тьфу, ясно, что не филолог. Я не про ту.
3: Боевой».
0: Но, увидев все еще недовольный взгляд, уточнил:
3: «Стихийная магия».
0: Михаил Иванович кивнул.
2: «Стихийщик — это хорошо. Стихии у нас тут до утра. Завтра к 8 приходи на смену и не вздумай пока шалить. Стихийщики в этих местах дуреют от силы, лучше обожди без магии. А то мы уже дважды деревянный клуб восстанавливали».
1: «Я с огнем не очень, больше по воде».
2: «Вот только наводнения нам тут не хватало», —
0: рявкнул старший смены и ласково сказал Наденьке:
2: «Определи его в комнату к моему Сане Чеснокову. Да, и отцу передай, что починил я вашу швейную машинку. Пусть забирает».
1: «Ой, дядь Миш, спасибо!»
0: Надя не сдержалась и бросилась ему на шею.
2: «Ну-ну, будь».

0: тому времени, как Николай добрался до общаги, ему уже так осточертел чемодан, что первым делом он зашвырнул его в комнату и лишь потом вошел сам. Навстречу поднялся худой блондин и, смущаясь, протянул руку.
1: «Привет, я Саша».
0: «Коля, кажется, мы с тобой не только соседи, но и напарники».
1: «А, так это ты новенький, к деду?»
0: «Михаил Ивановичу, я».
1: «Боевой, да?»
0: Николай кивнул. «Стихийщик».
1: «Дед Макс Слова, а я лекарь. Надеюсь, сработаемся».
0: Третьяков аж поперхнулся. «Лекарь на гидроэлектростанции? Да еще и в оперативниках? На кой черт он там?»
1: «Что, в больницах нет мест?»
0: Блондин опустил взгляд и начал теребить пуговицу.
1: «Я энергетик, а не медик. Минский политех».
0: «Бульбаш, значит», — хмыкнул москвич. Саша не ответил. Пуговица заняла все его внимание. Николаю вдруг захотелось подшутить над неуверенным соседом, растормошить его. Бегло оглядев комнату, он заметил воду, точнее чай. Мысленно потянулся к нему, скатал шарик, это простое упражнение далось необычайно легко, и неожиданно для себя запулил им в лоб белорусу. Коричневая жидкость растеклась по лицу, оставила на голубой рубашке темные полосы и стекла под ремень. Шутка получилась злой, но Николай решил, что так даже интереснее. «Ой, извини!» — протянул он, широко улыбаясь. «Я нечаянно!» Даже ребенку было очевидно, что тот врет. Врет нагло и в лицо, но Саша лишь вытерся ладонью и вздохнул.
1: «Ничего, у стихийщиков такое тут бывает с непривычки».
0: Помолчал, а потом добавил.
1: «Рубашку только жалко. Совсем новая».
0: Третьякову очень захотелось сплюнуть. Лекарь, слизняк. За такое дают в морду сразу, без разговоров. И с этим тюфяком-недомагом ему придется работать.
1: Но то, с какой легкостью удалась шалость, радовало и пугало.
0: Он забыл предостережение деда и выбежал на улицу. Не терпелось проверить свою силу.

0: Первым делом хотел рвануть к Енисею, но рефлексы, вбитые за годы инструктажей, остановили порыв. В великой реке обитают великие силы, и не стоит их просто так будить. Поэтому он, проваливаясь по щиколотку в снег, петляя между елок, продрогнув, все-таки нашел ручеек. Мелкий, затянутый корочкой льда, но шустрый. Мысленно потянулся к нему, и сила воды тут же завибрировала во всем теле. Ручей вспучился, выгнулся, будто шипящая кошка, и стал расти. Вот он уже полноводный, больше похожий на мелкую речушку, рвет ледяную корку, подминает под себя снег и тоненькие березки, бурлит, словно течет не в лесу, на равнине, а по крутым горам. Брызги оседают мелкими каплями на деревьях, вода волнуется и несется табуном мустам. Николай во все глаза глядел на творение рук своих, и восторг переполнял его. Нужно лишь небольшое усилие. Вот и все. Границы собственных возможностей вдруг оказались где-то далеко за горизонтом, и маг решил шагнуть дальше. Созданная им река потекла вверх, все выше и выше, обрушившись затем безумным водопадом. Водяные щупальца поползли в разные стороны, обхватывая верхушки деревьев и пригибая их чуть не к земле. Третьяков засмеялся и остановил воду. Та будто уперлась в невидимую плотину, а потом маг создал верхний биф и нижний, устроив водосброс.
1: «Щенок! Ты чего творишь?»
0: — заорал кто-то за спиной. Николай вздрогнул, обернулся и увидел рыбака лет 50 со спиннингом в высоких меховых сапогах и неизменном ватнике.
2: «Дядя, шел бы ты отсюда рыбачить, не мешай!» —
0: отмахнулся от него Третьяков и тут же получил затрещину.
1: «Я тебе не дядя!» —
0: взъярился рыбак, шепнул слово, и река обрушилась на землю. Второе слово, и та начала стремительно худеть, превращаясь снова в ручей. На все потребовалось секунд 30, так что Третьяков успел лишь пару раз раскрыть и закрыть рот от удивления, после чего его, как нашкодившего мальчишку, схватили за шиворот и потащили в поселок. Он попробовал сопротивляться, но быстро понял, что лучше подчиниться. Рыбак оказался не просто магом слова и старшим смены, но еще и председателем партячейки. Он вызвал Розанова, и Михаил Иванович хмуро глядел на незадачливого стихийщика. Иванович хмуро глядел на

0: И любая неаккуратная мелочь с нашей стороны может встревожить духов. Их тут, поверь мне, много. Ты хоть представляешь, что здесь творилось, когда мы перекрывали Енисей?
1: Я ж не трогал Енисей, только мелкий ручеек,
2: промямлил Третьяков, но тут же понял, какую глупость сморозил.
3: Если бы ты пошел играться к Енисею, я бы лично вышвырнул тебя со станции с волчьим билетом, рявкнул рыбак.
2: А дед добавил.
0: Куда, по-твоему, впадает этот мелкий ручеек?
2: Николай покраснел, как та девица в отделе кадров.
1: Он и правда не понимал, что с ним обычно рассудительным случилось. Шел ведь покидаться водяными шариками в деревне.
0: Значит так,
2: хлопнул дед в ладоши.
0: Без моей визы магию тебе применять запрещаю. Впрочем, в ближайшие дни у тебя ее почти не будет. Тебе казалось, что все легко, а ресурсы безграничны, но на самом деле очень даже ограничены. Через час-два почувствуешь себя высосанным досуха. Судя по тому, что ты творил, шатать тебя будет еще долго.
2: Стихийщик кивнул, еле переставляя ноги, но не от усталости, а от отчаяния, направился к выходу.
3: «И мы обязательно вынесем этот вопрос на партсобрание!»
2: — прокричал председатель, задетый тем, что какой-то юнец его послал.

Утром все еще кружилась голова, тело ломало, будто с похмелья, и не получалось даже огонек зажечь. Смутно помнилась какая-то ерунда, приснившаяся ночью. Будто река превращается в огромную змею и заглатывает его, и вот он тонет в ее чреве, захлебываясь водой, из которой она состоит. В общем, все признаки опьянения магии. Даже сушняк во рту. Заботливый Саша налил чаю и помог добраться до ГЭС. Советские лекари – самые гуманные лекари.

0: Станция впечатлила размерами и поразила воображение. Третьяков почувствовал себя мелкой букашкой в стране великанов. Уникальная бетонная арочно-гравитационная плотина, самая высокая в мире, казалось, появилась из будущего. Ребята из института как-то ради интереса подсчитали, что только бетона на постройку плотины ушло столько же, сколько ушло бы на четырехполосное шоссе от Ленинграда до Владивостока. В голове не укладывалось, что все это создали обычные советские люди. Инженеры, энергетики, строители. Машинный зал больше напоминал приемную великана. Огромное пространство, пролеты, необычная конструкция крыши из переплетенных труб и 6 гидроагрегатов. Сердца ГЭС. «Любуешься нашим мархи?» — улыбнулся белорус. Третьяков вопросительно посмотрел. «Мы так называем крышу. Нам ее в московском архитектурном делали, оттуда и пошло. Ни на одной станции такой нет», — гордо ответил Саша, будто это лично он разработал перекрестно-стержневые конструкции из металла. Со вздохом столичный энергетик вернулся на Землю. Еще не успел даже одного дня проработать, а уже кандидат на вылет, и его поведение разберут на партсобрании. Ах, не так он представлял себе начало карьеры.
1: «Знакомьтесь, Николай Геннадьевич Третьяков, боевой стихийщик, выпускник МАИ», — представил его дед четвертому бригаде. «Кахабери Гурамович Четяни, можно просто Каха. Великолепный специалист и предсказатель». «Добро пожаловать, Геннадзвале!» —
0: протянул руку грузин с шикарными черными усами, чуть вьющимися волосами и густым баритоном с характерным акцентом.

0: Николай ойкнул. Предсказатели встречались очень редко, один на тысячу магов, и вдруг увидеть его здесь.
1: Ребята, хорошие новости! Ко мне через 2 месяца семья из Тбилиси переезжает. Праздник сделаю! Вино будет наше, настоящее, вкусное! Гостинцы будут, шашлык сделаю! Всех жду у себя!
0: Заулыбался тот. Розанов и Чесноков бросились его поздравлять. Николай тоже присоединился, но обо всем забыл, когда дед повел его в комнату, откуда велось наблюдение за станцией. Работа так увлекла, что последующие дни Третьяков забыл не только о магии, но даже о партсобрании, и прогулял бы его, если бы не дед. Он не только привел своего нерадивого работника, но и, на удивление, начал его выгораживать. Дело кончилось устным предупреждением, чему москвич был очень рад. «С партией шутки плохи. Исключат и прощай, магия, а незаконная магия — это статья Уголовного кодекса. До 10 лет, между прочим». Очень хотелось спать. Дневные смены Николаю давались тяжелее, чем ночные, потому что накануне редко удавалось выспаться. Накануне ходили на танцы в клуб, точнее, Коля почти насильно вытащил туда напарника. Саше нравилась Машка с проходной, но он уже полгода боялся позвать ее куда-нибудь, даже не решался пригласить танцевать, предпочитая в дни дискотек вообще отсиживаться дома. Машку он так и не пригласил, а вот Николай весь вечер протанцевал с той самой Наденькой из отдела кадров. Потом они гуляли вдоль Енисея, разглядывая звезды. Потом он провожал ее до дома, а потом выяснилось, что через 3 часа на работу. Утром он еще бодрился, но после горячего борща и макарон по-флотски сопротивляться сну стало ну просто невыносимо, и Коля понял, что надо принимать меры. «Хочешь полетать?» — спросил он Чеснокова во время обхода машинного отделения. «Эй, тебе же нельзя применять магию, забыл?» «А без магии?» — прищурился Николай, разглядывая огромный кран, сейчас выключенный. Третьяков полез первым. Крюком подцепил себя за ворот спецовки и махнул напарнику, мол, «включай!» Кран лязгнул, дернулся и пополз вверх. Куртка держала, советские ткани — самые крепкие ткани в мире. Стихийщик висел на высоте в 2 метра над балконом, болтая ногами от удовольствия. Поднял большой палец вверх, а затем махнул рукой в сторону. Кран медленно поехал вбок, и вот уже Третьяков раскачивается над гидроагрегатами на высоте 5-этажного дома. Адреналин подскочил, как ртуть градусника больного пневмонией, затопил по уши, отгоняя сон, усталость, однообразие. «Ну, поехали!» — проорал стихийщик, и кран понес его на другой конец огромного машинного зала, в котором и так народу почти не бывает, а сейчас, во время обеда, совсем не души. «Ну, теперь твоя очередь!» Щеки Николая горели, кровь бурлила, он радовался, как ребенок, получивший коньки.
2: «Я, пожалуй, не буду», — промямлил Чесноков.
1: «Чеснок, вот поэтому ты никак и не можешь пригласить свою Машку. Ну что за бабье поведение? Ты мужик или нет? Не ссы, если что случится, я тебя подхвачу воздухом, не упадешь».
0: Напарник побледнел, вздохнул и подошел к крюку.
1: «Молодец!»
0: Третьяков помог зацепиться и отправился к пульту управления.
1: «Полетели!»
0: Сашка болтался над 3-м гидроагрегатом, когда раздалась тихая, но очень злая брань. Николай вздрогнул и увидел деда.
3: «Медленно опускай его!» – прошипел тот.
4: «Чья идея?»
0: — так же тихо спросил Розанов обоих, когда белорус приземлился. Чувствуя себя писавшимися на ковре щенками, парни переглядывались и молчали.
1: «Хватит нюни распускать! Чья идея?» —
0: рявкнул дед, и тут Третьяков вдруг понял, что дед прошел всю войну от начала до конца. боевым магом. А еще он понял, что сейчас не поздоровится. Вспомнил и свою шалость с ручьем, и устное предупреждение, и угрозу выгнать с волчьим билетом, и кивнул на товарища. Серые глаза Чеснокова округлились от удивления, но он смолчал. Розанов посмотрел сначала на одного, потом на другого и бросил Николаю:
1: «Пойдем, выйдем».
0: Молча вышли через боковую дверь к оборудованной курилке. Дед сунул в зубы папиросу, похлопал себя по карманам, но не нащупав коробок, попросил:
1: «Спички дай».
0: Мокрый от липкого пота Третьяков мотнул головой, мол, нету.
4: «Что?»
0: Дед аж выронил папиросу.
4: «Стихийный маг на дежурстве не носит с собой огонь? Да ты в конец ухуел!»
5: «Я плохо с огнем. Тут же вода есть, но у меня земля с собой и воздух тут есть. Я не подумал».
0: Следующее, что он почувствовал, это кулак, влетающий в челюсть, и вкус собственной крови.
4: «Может, ты еще и партийный значок забыл?»
0: Третьяков хватанул себя за грудь, слева нащупал кусочек титана, чем-то похожий на значок ВЛКСМ, изображение Ленина на фоне красного флага. Такие есть у всех магов, членов партии. Выдохнул. «На месте.
4: Если через 10 минут тебя не будет на дежурстве с источником огня, ты уволен по статье за саботаж».
0: Третьяков рванул по хлюпающей жижей дороге. От ужаса ноги не поспевали за телом, и он пару раз падал, но тут же вставал и бежал дальше. Влетев в проходную, с бешеными глазами бросился к мужикам, хватая их за руки. Спички нашлись, и маг, не успев поблагодарить, метнулся обратно. Розанова не было. Чесноков делал вид, что не знаком с Николаем. В голове стучало. Сила стихии, заточенная в теле, требовала выхода, жгла сосуды, стекала с пальцев. Хотелось зачерпнуть тонн 20 воды и швырнуть об стену. Раздавить этих людишек, смеющих устанавливать свои правила. Стихийщик стиснул кулаки и зубы, сдерживая порыв.
4: «Хоть маленький шарик воды скатать!»
0: «Нельзя! Мне запрещено использовать магию», — напомнил себе. Контроль над эмоциями — это первое, чему учат магов, но сейчас он давался очень тяжело. Николай схватился за голову и бросился из машинного зала к пульту управления. Сел за рабочее место, жадно задышал, заглатывая воздух. Полегчало. Подумал: надо извиниться перед Сашкой. Это я вел себя как трус, а не он.

0: синяках, и я не знаю, что с ним делать.
1: Дед кусал папиросу, но не зажигал. По технике безопасности положено курить только на улице.
0: Он, конечно, перспективный, но я не могу его оставить. Бесконтрольный маг на стратегическом объекте — это либо глупость, либо вредительство. Я просто не имею права.
1: Каха крутил в руках черно-белую фотокарточку жены и двух дочек, 6 и 8 лет. Они тогда ходили в зоопарк в Москве, девочкам завязали белые банты, нарядили в розовые платьица, и они их, конечно, заляпали мороженым и сахарной ватой. Родители не ругались, они были счастливы побыть вместе с семьей. С тех пор он уже год не видел ни жену, ни девочек. Фотография, слепок былого счастья, все, что осталось. Жаль, что они приедут лишь через неделю. Он слушал возмущение, не перебивая, но мыслями был далеко. Наконец убрал фото за пазуху и сказал:
0: «Он должен остаться. Не трогай его».
1: Розанов преобразился в секунду. Из причитающего деда в офицера Красной Армии.
0: «На станции случится беда?»
1: Каха вздохнул.
0: «Знаешь же, что ничего не отвечу. Но продолжаешь спрашивать».
1: Михаил Иванович покачал головой и снова пожевал папиросу.
0: «Не понимаю я вашу этику. Видите будущее, но не имеете права об этом говорить. Что плохого в том, что мы спасем жизни и ГЭС? Мы и так вмешиваемся в ход событий. Вот без меня ты бы уволил парня, а сейчас не сделаешь этого. Поверь мне, это очень много».
1: Дед вскочил со стула и начал наматывать круги по комнате. Он понимал, что это одобренное советом пророков вмешательство, и Каха не скажет и не сделает ничего сверх. На фронте он имел возможность убедиться в том, что слова пророков всегда лаконичны и точны.
2: Но как же хотелось хоть каких-то подробностей. Что случится? Когда? Где? Почему бы не стянуть сюда окрестных магов для усиления?
1: Ведь на станции их не так много, в основном инженеры, техномаги и всего один лекарь. Если будут жертвы, он не справится. Дед вспомнил о договоре 28, подписанном еще до перекрытия. Совместное обязательство по сокращению сроков строительства и повышению качества работ. Вспомнил и о том, какой ад творился после. Пробужденные бесцеремонным вмешательством в их жизни владения, местные духи взъярились. 11 октября 1975 года вся страна следила за поединком строителей и Енисея. Первую каменную глыбу со своего БелАЗа опустил в бушующий поток бригадир водителей Илья Кожура, светлая ему память. И 14 следующих суток маги, собранные со всего Союза, отражали атаки, пытаясь отвоевать у духов Саян право распоряжаться рекой. С тех пор Розанов хромает. Древние духи оказались посильнее фашистских магов. Но ему повезло остаться в живых.
0: «Каха, скажи хоть, скоро?» «Скоро, Геннадзвали, скоро».
1: Извинения не помогли. Чесноков не разговаривал с Николаем уже 3-й день. Правда, ожидаемой взбучки от деда не последовало. Тот даже не сообщил никому о грубейшем нарушении техники безопасности, что Третьякова с одной стороны радовало, а с другой настораживало. Вряд ли начальник спустил ему это с рук. Но какое наказание он придумал? Шел обычный утренний инструктаж, который проводил Каха в рабочей будке машинного зала. Николая мутило, но он не показывал виду.
0: траванулся, что ли?»
1: — подумал он. Вдруг в висках зашумело, голова взорвалась болью, и Третьяков не сразу понял, что шумит не только в голове, но и во втором гидроагрегате. Нарастающий гул оборвался громким хлопком, будто великан стукнул ладонью по столу, и на глазах ошалевших работников станции 125-тонная крышка вылетела, как пробка. Вода под бешеным напором начала заполнять огромный зал, за секунды затопила технические помещения под ним и подошла к комнате с дежурными смены. Где-то заорала женщина, но ее крик прервался так же резко, как начался. В эту секунду Третьяков рванул дверь и выскочил в общий зал, где его тут же накрыло волной. В доли секунды он успел соорудить воздушный шлем, этого хватило минут на 5 дыхания. Течение крутило, рвало в разные стороны, стремилось убить, затянуть, не дать всплыть, но маг оказался сильнее. Вынырнув, он увидел страшную картину. Вода с бешеной скоростью несла осколки бетона, металла, разные коробки, ящики, неведомо откуда появившиеся доски и людей, которые погибали от ударов. Вот рядом всплыл кто-то смутно знакомый, глотнул воздуха, колотя руками по поверхности, но не успел очухаться, как вздыбившаяся доска опустилась ему на голову. Теряя сознание, энергетик погрузился в грязную воду, чтобы уже никогда не всплыть вновь. Мимо пронесся еще один. Железный прут вошел в грудь, и не было понятно, жив ли он. Впрочем, даже если жив, это ненадолго. Черная вода, где помимо строительного мусора расплывались пятна масла и мазута, быстро закончит то, что начал прут. Напрягая все мышцы, на силе воли, Третьяков поплыл наискось к течению, выгребая к переливным трубам с маслоохладителей. Помогая себе магией воздуха, уцепился чуть ли не ногтями. Перевел дыхание и, кидая под ноги кирпичики из воздуха, как по лестнице, забрался на широкую и скользкую трубу, сел, обхватив ее ногами. Вода доходила ему до ботинок, и с каждой секундой все прибывало. Наверное, так тонул «Титаник», засасывая оставшихся в живых в свою воронку, а вокруг плавали вещи, доски, мусор и трупы. И рев. Кажется, на станцию заскочил младший брат Ниагарского водопада. Он оглушал, забивал все мысли и чувства, оставляя только одно — панический страх. Страх быть перемолотым всепоглощающей стихией, от которой нет спасения. Наверное, из-за этого стихийщик увидел самое главное не сразу, а когда увидел, покрылся ледяной коркой ужаса. Он не мог ни моргать, ни дышать, ни шевелиться. Перед ним... Сломав второй гидроагрегат и просто отшвырнув 2500 тонн, как детский кубик, висилась трехголовая гидра. Одна голова упиралась в потолок, две другие мотались из стороны в сторону, плюясь водяными потоками. А затем все три уставились на Николая.

0: Михаил Иванович сразу понял, что не выберется отсюда. Зашел, понимаешь, на минутку за документами. Не был бы магом, болтался бы сейчас под потолком в воздушном мешке, но он быстро шепнул слово, и дверь стала герметичной, так что теперь лишь шлепал по щиколотку в воде. Первым делом он соорудил зеркало, в котором увидел все, что творилось в машинном зале. Побледнев, стал искать Каху. Не сразу опознал его тело в рабочей будке, наполненной водой, как аквариум. Дед вдарил кулаком по бетонной стене, ободрав костяшки, но не почувствовал даже легкой боли.
1: «Так вот что ты знал, пророк, и не мог даже жену попросить приехать на неделю пораньше», —
0: с горечью подумал Розанов. Но на слезы не было времени. Пророк мертв. Он, мастер слова, заточен под машинным залом. Из магов сейчас на станции лишь двое, и их надо срочно найти.
2: «Почему не падают затворы?» — крутилось в голове. «Автоматика должна была давно сработать и перекрыть воду, но та прибывает с бешеной скоростью. Гидра, кажется, задалась целью разрушить всю ГЭС, уничтожив как можно больше людей».
0: Розанов настроил зеркало на поиск своих подчиненных и на балконе нашел Чеснокова, пытающегося вернуть к жизни искалеченного энергетика без сознания, грязного до такой степени, что невозможно разглядеть лицо. Михаил Иванович вздохнул и соорудил телефон. Маги часто пользовались этим несложным заклинанием, чтобы переговорить друг с другом.
3: «Саша, слышишь меня? Это я, Розанов!»
0: Изображение старика появилось перед Чесноковым, и тот вздрогнул.
2: «Слышу! Вы где? С вами все в порядке?»
3: «Саша, нет времени! Затворы не упали, их надо опустить вручную! Беги наверх, сбрасывай, счет идет на минуты!»
2: «Михаил Иванович, я лекарь! Я не могу бросить этого человека умирать, я еще могу спасти жизни!»
3: «Саша, спасай станцию! Спасай плотину! Если станцию затопит и плотину прорвет, погибнет весь поселок!»
2: «Михаил Иванович,
3: это приказ!»
2: «Слушаюсь!»
0: Чесноков, подскакивая, все же задержался на секунду и одним заклинанием, в которое вложил все силы, запечатал раны пострадавшего.
3: «Чесноков! Прекрати тратить силы! Под трибунал пойдешь! Спасай станцию!» —
0: заорал Розанов в спину бегущему к лестнице. Сейчас вся надежда ГЭС и города лежала на сутулых плечах 26-летнего выпускника Минского политеха, и дед скрипнул зубами.
2: «Он справится! Я лично его отбирал! Он справится!» —
0: убеждал тот себя, хотя прекрасно понимал, что далеко не все сейчас зависит от белорусского паренька. Дед прикрыл глаза и зашептал.
3: «Всем магам, СОС! Всем магам, СОС! Авария на станции, авария на станции! Угроза прорыва плотины! Нужна помощь! Повторяю, всем магам, СОС! Всем магам, СОС! Авария на станции! Авария на станции! Угроза прорыва плотины! Нужна помощь!»
0: Он знал, что где бы ни были маги-сотрудники ГЭС, сейчас у них заорала сигнализация, опасность высшей категории. Он знал, что в ближайшие минуты 18 человек встанут полукольцом перед плотиной и соорудят магический щит. Все, что произойдет дальше на станции, останется на станции. Первым делом обеспечить безопасность внешнего мира. Председатель партячейки повесит зеркало, они будут видеть все, что творится внутри. Но до тех пор, пока полностью не исчезнет угроза прорыва плотины, не двинутся с места.

0: Розанов настроил зеркало на поиск четвертого из своей бригады. Третьяков из последних сил сопротивлялся бешеному течению, стремившемуся сбросить его с трубы, и, не моргая, будто кролик на удава, смотрел на гидру. Дед понял, что у него есть от силы пара секунд для спасения. Мозг заработал с бешеной скоростью. Что он может отсюда предпринять? Взгляд наткнулся на кран, чей крюк болтался почти над Третьяковым. Еще до того, как полностью сформировался план, Розанов начал действовать. Николай вскинул руки, чтобы защититься, но те практически не слушались. «Надо поставить воздушный щит!» Инстинкт самосохранения боролся до последнего, пробиваясь через парализующий ужас, но сил не было. Сражаться в одиночку с духом Енисея? Такое безумие не пришло бы в голову даже самому сумасбродному магу. Вдруг перед носом качнулся знакомый крюк. Николай вздрогнул и очнулся. Еще не понимая, что происходит, ледяными руками зацепил куртку и поднял большой палец. Крюк резко дернулся так, что чуть не порвал спецовку и, набирая скорость, понес его к балкону. Третьяков, будто в замедленной съемке, видел, как гидра плюет в него тонны воды изо всех пастей и рефлекторно скрутил вокруг себя воздух плотным коконом, захватив в него и крюк. Кран, рассчитанный на 1000 тонн тяжелых узлов и агрегатов, выдержал. Кокон треснул, будто яичная скорлупа, но основной удар выдержал. Мокрый, с ног до головы, трясясь то ли от холода, то ли от страха, Николай рухнул с 2 метров на балкон. Ткань спецовки все же не выдержала. В эту секунду перед ним возникло изображение Михаила Ивановича.
1: «Коля, задержи гидру! Саня лезет наверх сбрасывать затвор! Дай ему время! Задержи гидру!»
2: Стихийщику хотелось заорать. «Как я ее задержу? Она смахнет меня, даже не заметив! Это же все равно, что задержать на минуточку течение Енисея!»
3: Но он ничего не сказал.
0: Вода подбиралась к балкону, и стало понятно, что живым отсюда никто не выйдет. Так какая разница, в какую минуту погибнуть? Прятаться и утонуть? Или броситься с вилкой на танк? Николай сцепил руки в замок, поднял его на уровень глаз и закрутил кокон, а затем еще один поверх. Вовремя. Стена воды обрушилась на мага, выбивая стекла машинного зала за спиной. Младший брат Ниагары стремительно подрастал. Тем временем Третьяков лихорадочно перебирал варианты. Атаковать огнем воду — все равно, что кидать щепки в водоворот, надеясь его остановить. Воздух отлично подходит для защиты, но как им нападать? Земля? Похоже, что бороться с водяной гидрой можно лишь ее же оружием — водой. Попытаться усмирить бешеного мустанга, запрыгнув ему на спину. Маг выдержал еще один удар трехголовой, обновил кокон и прикрыл глаза. Воду он почувствовал везде. Она стала его руками и ногами, его легкими и сердцем. Полноте! Разве у него вообще есть какие-то легкие руки? Он и есть вода! Вода, которая властвовала тут всегда, одаривала милостью или гневалась, и сейчас она во гневе. Эти людишки посмели ее обуздать. Эти наглецы накинули на нее сбрую и изменили русло. Они, видимо, не знают ее мощи. Так она им покажет. Михаил Иванович с ужасом смотрел на то, как Николай собирал потоки воды и обрушивал их на голову уцелевшим. Но самые мощные удары достались лестнице наверх, которую он обрушил с 3 ударов. Если у Чеснокова не получится закрыть затворы, то теперь больше никто этого не сделает. Взбесившиеся волны бились о стены, течение рвало остальные гидроагрегаты, пытаясь выкорчевать их, освободив дорогу водяной силе, силе, способной разрушить плотину. Кокон у Третьякова давно рассыпался, но в нем не было необходимости. Гидра его не трогала. С Саша лез наверх, перебирая руками и ногами ступеньки. Ему нужно было забраться на высоту 70-этажного дома, и он одолел лишь половину. Единственный источник света в непроглядной тьме лестничного колодца был фонарь. Оперативники всегда носили его с собой. Внизу бесновалось. От ударов лестница дрожала. Саша чувствовал, как за шиворот цыплется бетонная крошка. Ноги от усталости стали ватными. Пару раз он оскальзывался, повисая на руках, но продолжал лезть на пределе возможностей. Он понимал, надо не просто сбросить затворы, но сделать это так быстро, как только возможно. Казалось, лестница не кончится никогда. Но солнечный свет, ударивший в глаза, возвестил о том, что Саша на гребне плотины. Глаза заслезились, ноги подогнулись, и лекарь рухнул на колени, упершись руками в теплый и колючий бетон. Каждая клеточка организма требовала отдохнуть хотя бы минуту, хотя бы полминуты, но в ушах звенели слова деда.
1: «Спасай станцию! Спасай плотину! Если станцию затопит и плотину прорвет, погибнет весь поселок!»
0: Неожиданно тряхнуло, и лестница с грохотом рухнула, а Чеснокова обдала водой. Гидра понимала, что пытается сделать дежурные смены, и бросила все силы, чтобы помешать этому. Усталость куда-то делась, лекарь подскочил и рванул к затворам первого гидроагрегата. Его накрыла еще одна волна, вырвавшаяся снизу, сбила с ног и потащила за собой. Руки скользили по бетону, пытаясь за что-то уцепиться, но ничего не находили. На сей раз у воды не хватило сил, и она вынуждена была отпустить человека. Ненадолго. Снизу за этой битвой внимательно следили 18 человек.

0: Николай увидел смутно знакомый образ. Тот пробуждал какие-то странные эмоции и воспоминания, но что-то в нем было не так. Такого не бывает. Он ломал что-то в голове, крича о нереальности происходящего. Сознание пыталось избавиться или от образа, или от происходящего, но Ленин в воинском шлеме не исчезал. Третьяков дернулся, будто от нашатыря, и с ужасом осознал, кто он, чьим орудием только что был и в каких целях его использовали.
1: «Спасибо, дед»,
0: — шепнул Николай, понимая, кто его сейчас вытащил из этого ужаса, используя последний, грубый, но действенный способ вернуть мага в сознание. На этот нереальный образ якорили всех магов, прежде чем разрешать им применять силу самостоятельно. Третьяков знал, что пытается сделать Гидра. Как она, проникнув в его сознание, узнала о миссии Чеснокова, так и он, побывав ею, узнал, что Гидра пытается того убить. Стихийная магия оказалась бесполезна. Невозможно силами стихии победить саму стихию. Но оставался еще один выход. Ленинский значок – проклятие мага, но и его последняя надежда. Это запасной парашют и атомная бомба. Его не используют для спасения жизни. Обычно активация означает смерть мага. Николай сорвал титановую пластинку с груди и направил на Гидру. Запасенная в нем колоссальная сила рванула, высвобождаясь плазменным лучом. Вода с шипением начала испаряться, опаленная трехголовая тварь взвыла, стала извиваться, попыталась дотянуться до обидчика, но не смогла. Чистая мощь, вложенная лучшими советскими магами, сейчас делала то, ради чего годами лежала спрятана. Третьяков успел соорудить небольшую подушку из воздуха, но раскалившийся значок сжег руки и грудь. Жар плазмы опалял лицо. Боль пронзала все тело. Нервы бились в агонии, но Николай управлял лучом, все дальше и дальше отгоняя взъяренный дух Енисея. Маг понимал, что сгорит. Человеческое тело таких температур не выдержит, но это его не волновало. «Саня должен успеть!» Это все, что сейчас имело значение. Волны лизнули ноги Третьякова и отступили. Вода перестала прибывать. Николай улыбнулся, хотя со стороны это выглядело как оскал. И в эту секунду перед ним повис образ Михаила Ивановича.
2: «Коля! Силы значка сейчас закончатся, но затворы сброшены. Плотина устоит, так что можешь уходить. Есть вариант спасти станцию и хорошенько достать Гидру, если через тебя пропустить чужую магию. Сколько ты еще выдержишь?»
1: «Не знаю».
0: Обожженные губы двигались с трудом.
1: «Давайте».
0: Плазменный луч погас неожиданно и мгновенно. Только тогда Николай взглянул на собственные руки и застонал. Стон отозвался дикой болью по всему телу. Воздушная подушка предохраняла тело, но не могла полностью закрыть его от последней надежды. Сашка ввалился через разбитые окна машинного зала и кубарем покатился по полу. Ему до этого не приходилось летать на чужой магии. Но на синяки и ссадины он не обратил внимания. Вскочив на ноги, встал сзади напарника, положив тому ладони на плечи. У Третьякова не было сил удивляться или спрашивать, он просто принял это как должное. А вот дед, кажется, только этого и ждал.
2: «Начинаем!»
0: — крикнуло его изображение не только сотрудникам, но и коллегам у плотины. 18 магов накрыли свои ленинские значки ладонями. И 18 потоков силы потекли в значок Третьякова, где собрались в единый луч, не уступающий плазменному. Николай дернулся, будто через него прошел электрический разряд. Если бы сзади не стоял лекарь, он бы упал сожженный.
3: Сил не осталось даже на воздушную подушку, но Чесноков оказался хорошим лекарем. Жизненно необходимые органы восстанавливались быстрее, чем сгорали, и это напоминало сумасшедшую гонку со смертью. Спаленная кожа, мясо — это все потом можно нарастить, но нельзя восстановить обгоревшие легкие или печень. Гидра сбегала. Уже не делая попыток атаковать, она вначале пыталась увернуться, но, поняв, что это невозможно, извиваясь и шипя, опускалась туда, откуда пришла, в отверстие из-под второго гидроагрегата. Луч выжигал в ней куски, и Николаю казалось, что он чувствует не только свою боль, но и ее. С первого дня шарика чая в общежитии дух Енисея каким-то образом проник в него, управлял им, пытаясь отомстить людям. Теперь люди решили ответить тем же, а стихийщик оказался на границе.
4: «Хватит!»
3: — приказало изображение деда, и поток магии прекратился. Значок выпал из рук Николая. Энергетик и сам рухнул на пол и завопил от боли. Он не видел, но от ладони остались лишь обугленные кости. До плеч не осталось ни кожи, ни мяса. Живот и грудь зияли дырами. Лицо пошло пузырями. Губ не осталось. Звериные звуки вырывались из глотки, раздирая ее внутренней болью. Чесноков, белый как снег, на борусе шатаясь, продолжал восстанавливать тело напарника. Теперь можно было отправить его в спасительный сон и лечить. Лечить, срочно лечить, все еще надеясь, что при фотофинише смерть окажется чуть позади.

0: Коль, я тебе бульона принесла и повидло.
1: Надя смахнула платок с головы на шею и поставила сумку на больничную тумбочку. Третьяков неуклюже обнял ее, улыбнулся, но тут же вспомнил, как страшно это выглядит.
2: Спасибо. Вот выздоровею, обниму тебя крепко-крепко за все, что ты для меня сделала,
1: ответил он. Надя смутилась, хотя видно было, что ей приятно.
0: Я чего? Это ты спас всех нас.
1: Курносая начала рассказывать последние новости. Как идет восстановление ГЭС, что уже почти всем семьям погибших оказали помощь. Потом черед дошел до поселковых сплетен. Самое-самое, о чем гудели все черемушки, это то, что Чесноков сделал предложение Машке Чельгишевой, а та согласилась. Николай хмыкнул про себя.
2: Ну, наконец-то.
1: Саша и выглядел сейчас по-другому. Распрямил плечи, поднял голову. Конечно, до уверенности деда ему далеко, но тот трюк с чаем в лоб Третьяков сейчас бы не рискнул повторить. Оба недавно заходили. Дед принес коробочку, раскрыл и оставил ее на тумбочке. Поблескивая, там лежала медаль в виде золотой звезды, такая же, как у Чеснокова. Но больше звания Героя Советского Союза Николай хотел бы получить ленинский значок. Увы, магия к нему до сих пор не вернулась. Судьба будто насмехалась над ним. Отняла самое ценное, без чего жизнь казалась бессмысленной. Изуродовала лицо и руки, сделав из красавца страшилище. При этом он продолжал ловить завистливые взгляды. Как же герой? А то, что герой прожег себе желудок и кроме бульона и манной каши ничего не ест, то, что не может поцеловать девушку, не может самостоятельно завязать шнурки, это проблема одного лишь героя. Надя убежала на дежурство, и Николай вновь остался один на один со стерильной палатой и врачами в белых халатах. В окно на него смотрела снежная макушка Боруса, и если бы не это, Третьяков бы уже взвыл в четырех стенах. Он прикрыл глаза, мысленно потянулся к вершине, и стало спокойно. Зависть, медали, шрамы и все прочее, что изводило не хуже гидры, растворилось в подснежниках и деревьях, в пении птиц и жужжании жуков, в камнях и траве. Проваливаясь в сон, услышал какие-то звуки. Приоткрыл глаза. В углу комнаты прыгал камушек. Рефлекторно в полусне Николай приказал ему успокоиться, а когда тот замер, тут же заснул. Дух земли

0: И еще один рассказ Рэя Брэдбери в нашем сегодняшнем эфире. Помнишь Сашу? Помнишь? Ну как же можно забыть? Хотя знакомство было кратким, годы спустя его имя возникало не раз, и они улыбались и даже смеялись, и тянулись друг к другу, чтобы взяться за руки, предаваясь воспоминаниям. Саша. Такой милый, веселый дружок, такой лукавый, таинственный проказник, такой талантливый ребенок, выдумщик, ягоза, неутомимый собеседник в ночной тиши, неугасимый лучик в тумане дня. Саша. Тот, кого они никогда не видели воочию, но с кем часто вели разговоры у себя в тесной спальне в 3 часа ночи, когда рядом не было посторонних, которые стали бы закатывать глаза и, заслышав его имя, высказывать сомнения в их здравомыслии. Ну ладно. Кем и чем был для них Саша, как они познакомились, а может, просто они его придумали? И, наконец, кто такие они сами? Вкратце, они — это Мэгги и Дуглас Сполдинги. Жители тех мест, где шумное море, теплый песок и шаткие мостики над почти пересохшими каналами Венеции, что в штате Калифорния. Несмотря на отсутствие солидного банковского счета и дорогой мебели, они были несказанно счастливы в своей крошечной двухкомнатной квартирке. Он занимался писательским трудом, а она зарабатывала на жизнь, чтобы дать ему возможность закончить великий американский роман. У них было заведено так. По вечерам она возвращалась домой из делового центра Лос-Анджелеса, а он покупал к ее приходу гамбургеры, или же они вместе шли на пляж, где можно было съесть булочку с сосиской и оставить центов 10. Потом возвращались домой, занимались любовью, засыпали, а следующим вечером наслаждались все тем же восхитительным распорядком. Хот-доги, игровые автоматы, близость, сон, работа и так далее. Тот год, исполненный любви и молодости, ощущался как блаженство, а значит, должен был длиться вечно. Пока не появился он. Безымянный. Да-да, у него еще не было имени. Он грозил вторгнуться в их жизнь считанные месяцы спустя после свадьбы, нарушить заведенный уклад, спугнуть писательское вдохновение. Но потом он как-то растворился, оставив лишь слабый отголосок тревоги. Однако теперь коллизия замаячила всерьез. Как-то вечером, когда на журнальном столике красовались яичница с ветчиной и бутылка дешевого красного вина, они завели негромкий разговор о том, о сём, каждый предрекал другому великое и славное будущее, а Мэгги вдруг сказала: «Мне не здоровится». «Что такое?» — встревожился Дуглас Сполдинг. «Весь день как-то не по себе, а утром немного подташнивало». «Господи, что же это?» Он встал, обошел вокруг журнального столика, обхватил руками ее голову и прижал лбом к своему боку, а потом посмотрел сверху вниз на безупречный пробор и вдруг заулыбался. «Так-так», — произнес он, — «не иначе, как возвращается Саша».
1: «Саша? Это кто такой?»
0: «Он сам расскажет, когда появится».
1: «Откуда такое имя?»
0: «Понятия не имею. Весь год крутилось в голове».
1: «Саша?»
0: Она прижала его ладони к своим щекам и засмеялась.
1: «Саша!»
0: «Завтрак доктору», — распорядился он.
2: «Доктор говорит, Саша пока будет жить с нами, не требуя довольствия», — сообщила она по телефону на следующий день.
0: «Здорово!» — тут он осекся. «Наверное». Он прикинул сумму их накоплений. «Нет, первое слово дороже второго. Здорово!» «Когда же мы познакомимся с этим пришельцем?»
2: «В октябре. Сейчас он микроскопический, крошечный. Я едва различаю его голос. Но потому что у него есть имя, я его слышу. Он обещает вырасти большим, если мы окружим его заботой».
0: «Мнимый больной, честное слово. К какому сроку мне закупать морковку, шпинат, брокколи?»
2: «На Хэллоуин».
0: «Не может быть!
2: Правда, правда!»
0: «Все будут болтать, что мы специально приурочили его появление к окончанию моего романа, который пьет из меня кровь. Оба требуют внимания и не дают спать по ночам».
2: «Ну, в этом-то Саше не будет равных. Ты счастлив?»
0: «Честно сказать, побаиваюсь, но счастлив. Да что там говорить, конечно, счастлив. Приезжайте домой, госпожа Крольчиха, и привозите его с собой».
2: Здесь необходимо пояснить, что Мэгги и Дуглас Сполдинги относились к числу неисправимых романтиков. Еще до заочного именования Саши они, увлеченные Лорелом и Гарди, прозвали друг друга Стэном и Олли. Каждый электроприбор, коврик и штопор получил у них свое имя, не говоря уже о различных частях тела, но это держалось в секрете от посторонних. Потому-то Саша, как сущность, как присутствие, готовое перерасти в привязанность, в этом смысле не был исключением. И когда он стал заявлять о себе по-настоящему, они ничуть не удивились. В их браке, где мерилом всех вещей была любовь, а не твердая валюта, просто не могло быть иначе. «Если когда-нибудь мы купим машину, — говорили они, — ей тоже будет дано имя». Они обсудили этот вопрос и еще 40 дюжин других уже поздней ночью. Взахлеб рассуждая о жизни, они уселись в постели, подложив под спину подушки, словно караулили будущее, которое могло нагрянуть прямо сейчас. Они ждали, воображали, будто загипнотизированные, что, мол,

0: чтобы прочертить взглядом на потолке цепочку воспоминаний. В тот день, когда мы поженились, ну... Друзья подбросили нас сюда на машине, и мы пошли в аптеку на пристани, чтобы сделать крупную покупку в честь медового месяца. Две зубные щетки и тюбик пасты. Одна щетка красная, другая зеленая, для украшения пустой ванной комнаты. А когда мы возвращались по берегу домой, держась за руки, позади нас две девчушки и мальчуган вдруг затянули. «Совет да любовь, совет да любовь, жениху и невесте, совет да любовь». Она тихонько запела. Он подтянул, вспоминая, как они зарделись от удовольствия слышать детские голоса, но постеснялись остановиться, хотя были горды и счастливы. Неужели у нас был новобрачный вид? Как они догадались? Уж точно не по одежке. Может, по лицам? От улыбок у нас занемели скулы. Мы просто лопались от восторга, а их задело ударной волной. Славные ребятишки. До сих пор слышу их голоса. Прошло полтора года, а у нас все по-прежнему. Одной рукой обняв ее за плечи, он читал их будущее на темном потолке.
1: «Теперь есть я»,
0: — раздался чей-то шепот. «Кто?» — спросил Дуглас.
1: «Я»,
0: — ответил шепот.
1: «Саша».
0: Дуглас сверху следил за губами жены, но не заметил и шевеления. «Ага, наконец-то можно поговорить», — произнес Дуглас.
1: «Можно», —
0: ответил тот же голосок. «А мы думали, гадали», — сказал Дуглас. «Когда же ты дашь о себе знать?» Он мягко привлек к себе жену.
1: «Настал срок», — отозвался шепот. «Я тут как тут».
0: «Здравствуй, Саша», — вырвалось у обоих.
2: «А почему ты раньше молчал?» — поинтересовался Дуглас с полдника.
1: «Было боязно.
0: Вдруг вы мне не обрадуетесь?» — прошептал голосок.
2: «Откуда такие мысли?»
1: «Они возникли в самом начале, но потом ушли. Когда-то у меня было только имя. Помните, в прошлом году? Можно было уже тогда появиться. Но вы испугались».
0: «Мы тогда сидели на мели», — негромко сказал Дуглас. «Мы жили в постоянном страхе».
1: «Разве жить страшно?» — спросил Саша.
0: У Мэгги дрогнули губы.
1: «Страшно другое. Не жить, быть ненужным».
0: «Погоди!» — Дуглас Сполдинг опустился на подушку, чтобы видеть профиль жены, лежащей с закрытыми глазами, и чувствовал,

0: делать нечего.
1: Но ты же уже здесь.
0: А теперь уйду.
1: Не смей, Саша. Останься с нами.
0: Прощайте.
1: Голосок совсем затих.
0: Все. Прощайте.
1: Повисло молчание. Мэгги в безмолвном ужасе открыла глаза.
0: «Саша пропал», — сказала она.
1: «Быть такого не может». В спальне стояла тишина. «Не может быть», — повторил он. «Это просто игра».
0: «Это уже не игра».
1: «О, Боже, как холодно».
0: «Согрей меня».
1: Он подвинулся ближе и привлек ее к себе.
0: «Все хорошо». «Нет, у меня сейчас возникло странное чувство, будто это все взаправду».
1: «Так оно и есть. Он никуда не денется».
0: «Если мы постараемся, помоги-ка мне».
1: «Помочь?» Он еще сильнее сжал объятия, потом зажмурился и позвал. «Саша?» Молчание. «Я знаю, что ты здесь.
0: Не прячься».
1: Его рука скользнула туда, где мог находиться Саша.
0: «Послушай, отзовись, не пугай нас, Саша. Мы и сами не хотим бояться, и тебя не хотим пугать. Мы нужны друг другу. Мы втроем против целого».

0: ночном воздухе пробежал едва ощутимый трепет, не более чем излучение.
1: «Есть!»
2: «Ты здесь!» — воскликнули оба.
0: Опять молчание.
1: «Вы мне рады?»
0: — спросил Саша.
1: «Рады!»
0: — ответили они в один голос. Минула ночь, за ней настал день. Потом опять ночь и еще один день. Многие сутки выстроились длинной чередой, но самыми главными были полночные часы, когда он заявлял о себе, выражал собственное мнение. Полуразличимые фразы становились все более уверенными, четкими и развернутыми, а Дуглас и Мэгги замирали в ожидании. То она шевелила губами, то он приходил ей на смену. Каждый излучал тепло, искренность и превращался в живой рупор. Слабый голосок переходил с одних уст на другие, то и дело прерываясь тихим смехом, потому что все это было несуразно и в то же время любовно. Ни один из них не знал, какой будет очередная Сашина фраза. Они всего лишь внимали его речам, а потом с улыбкой погружались в рассветный сон.
1: «Что вы там говорили про Хэллоуин?» — спросил он где-то на шестом месяце.
0: «Про Хэллоуин?» — удивились они.
1: «Ведь это праздник смерти», —
0: прошептал Саша.
1: «Ну, в общем, не слишком приятно появляться на свет в такую ночь».
0: «Допустим. А какая ночь для тебя предпочтительнее?» Саша какое-то время парил в молчании.
1: «Ночь Гая Фокса», — решил он наконец.
0: «Ночь Гая Фокса?»
1: «Ну да. Фейерверки, пороховой заговор. Парламент, верно? Запомни, запомни, ноябрьской ночью».
0: «По-твоему, ты сможешь так долго терпеть?»
1: «Постараюсь. Зачем начинать свой путь среди черепов и костей? Порох мне больше по нраву. Потом можно будет об этом написать».
0: «Значит, ты решил стать писателем?»
1: «Купите мне пишущую машинку и пачку бумаги».
0: «Чтобы ты долбил у нас над ухом и мешал спать?»
1: «Тогда хотя бы ручку, карандаш и блокнот».
0: «Договорились». На этом мы порешили. Между тем ночи выстроились в неделю. Недели соединили лето и раннюю осень. А Сашин голос набирал силу вместе с биением сердца и мягкими толчками рук и ног. Когда Мэгги засыпала, его голос подчас будил ее, и она подносила руку к губам, которые вещали о причудливых фантазиях.

0: пожалуйста, свиные отбивные.
1: А как же соленые огурцы с мороженым? Спросили они почти в один голос.
0: Свиные отбивные, повторил он. Прошла вереница других дней, занялись другие рассветы. И тогда он попросил гамбургеры на завтрак с луком, подтвердил он. Октябрь простоял без движения только сутки, а там Хэллоуин благополучно миновал.
2: «Спасибо, — сказал Саша, — что помогли мне перевалить за эту дату. А что там у нас через 5 суток?»
1: «Ночь Гая Фокса».
2: «То, что надо».
0: И через 5 суток Мэгги поднялась за минуту до полуночи, дошла до ванной и вернулась в полной растерянности.
2: «Дорогой»,
1: — позвала она, присаживаясь на краешек постели.
0: Полусонный Дуглас Сполдинг повернулся на бок.
2: «А? Что у нас сегодня?» — зашептал Саша.
1: «Гай Фокс, наконец-то. А в чем дело?»
2: «Мне как-то не по себе», — сказал Саша. «Нет, ничего не болит. Сил хоть отбавляй. Собираюсь в путь. Пора прощаться. Или здороваться. Как будет правильнее?»
1: «Выкладывай, что у тебя на уме».
2: «Кажется, соседи предлагали обращаться к ним в любое время, если понадобится ехать в больницу».
1: «Предлагали».
2: «Звоните соседям», — сказал Саша.
0: Они позвонили соседям. В больнице Дуглас поцеловал жену в лоб и прислушался.
2: «Здесь было неплохо», — сказал Саша.
0: «Для тебя все самое лучшее».
2: «Нашим беседам пришел конец».
0: «Счастливо», — сказал Саша. «Счастливо», — ответили они дуэтом. На рассвете где-то прозвучал негромкий, но явственный крик. Вскоре после этого Дуглас вошел в палату к жене. Встретившись с ним глазами, она произнесла:
2: «Саша исчез».
0: «Я знаю», — тихо ответил он.
2: «Но он распорядился, чтобы его заменил кое-кто другой. Гляди».
0: Когда он подошел к кровати, она откинула уголок одеяльца.
2: «С ума сойти».
0: Он увидел маленькое розовое личико и глаза, которые на мгновение полыхнули ярко-голубым и тут же закрылись.
2: «Кто это?» — спросил он.
0: «Твоя дочь. Знакомься, Александра». «Привет, Александра», — сказал он. «Тебе известно, как сокращенно зовут Александру?»
2: «Как?»
0: «Саша». Он с величайшей осторожностью коснулся круглой щечки.
2: «Здравствуй, Саша», — сказал он.